0: намного тише, чем в других городах. Потому что здесь есть культура недосказанности. Вот в отношении рижской культуры похожа на англосаксонскую, недоговоренность. Как говорил Бродский, говорит, мой любимый цвет – цвет воды. Так. Вот Рига примерно такое же.
1: Но цвет воды меняется.
0: Не сказать. Цвет воды всегда остается зеленовато-серым. И он явно не олиповатый и не яркий. Во всяком случае, Северного моря. Такого, как наше Балтийское.
1: Скажите, почему Россия так трудно прощается с имперским прошлым?
2: Это не имперское прошлое, это все вместе. Это тот самый комплекс, который привел Россию, где она сегодня живет. Эти трудности связаны с тем, что все травмы не изжиты, все травмы не пережиты как следует. Вот немцы пережили свои травмы и живут, а русские нет. И сейчас то, что происходит в России, можно описать одним словом. Если нас не любят, пусть боятся. Вот вам это и есть имперская травма.
1: Но немцы потерпели сокрушительное поражение. Только после этого они пережили эту травму. И учитывая то, что те, кто верил в Гитлера, верил в его идеи сверхнации, ну и так далее, по списку, они остались при своих.
2: Как сказать, тут секунду, когда кончилась война, оказалось, что нацистов нету. Мне это живо напоминает 91-й год, когда во время, после путча, вдруг выяснилось, что коммунистов в России нет и не было. Куда-то все исчезли. И хорошо мне дожить до того момента, когда все забудут, что, кто голосовал за Путина. Уже сейчас, когда я спрашиваю своих знакомых, а вот вы когда-нибудь голосовали за Путина? Никто не отвечает на этот вопрос. Вот снимут Путина или умрет он, и окажется, что никто его не поддерживал. Это был волюнтаризм. Что ставили вину Хрущеву? Волюнтаризм. Специальное слово такое есть.
1: Война в Украине – это продолжение советской травмы или это новая историческая болезнь?
2: Это и то, и другое, потому что это продолжение агрессии Венгрии 56-й. Чехословакия 68-й. Вот вам, пожалуйста, то, что происходит сегодня в Украине. Каждый раз эти операции военные, как их теперь называют, стоили поколению человек, поколению населения, которое не жило при нормальной власти. Ну, например, в 68-м году. Что это было? Перестройка. Это была Горбачевская перестройка в Дубчика.
1: И Чехословакии.
2: Чехословакии, конечно. И что произошло? Поколение чехов и словаков не оказались в Европе, а продолжали жить под советским иго. И то же самое с Украиной. Они не могут отпустить Украину, потому что Украина окажется в Европе, а Россия нет. И от этого происходит страшная болезнь, страшная боязнь вот этого вот европейского заимствования. Потому что, как я себе представляю эту картину? Вот сидят в России и думают, почему украинцам можно, а нам нельзя. Вот мы им покажем, чтобы этого не было. Имперский комплекс – это еще не совсем так просто, потому что имперский комплекс развивается в разные стороны. Ну, например, считается, что империя – это метрополия, это сила, а колония – это слабость. Но можно ли считать, что, например, Латвия моя хуже была, чем метрополия, чем Москва? Да нет, конечно, наоборот все было. Смотрели с завистью на Латвию. Меня спрашивали, какая валюта у вас в Риге.
1: А почему все-таки идея империи так привлекательна для части общества?
2: Я думаю, что это придает значение человеку, который говорит, что я ничтожество, у меня сортир во дворе, денег нету, пью с утра до вечера, но зато у меня есть империя, зато нас боятся. Не столько империя, сколько потребность в том, что тебя уважали. Вот это вот не уважают, так боятся. Вот это вот и есть главная черта, к сожалению, российской ментальности, которая проявилась так сильно при Путине. И вот то, что сейчас происходит, это, по-моему, следствие именно этого комплекса неполноценности. Вообще, что такое имперскость? Это комплекс неполноценности наоборот. Это когда ты думаешь, что ты будешь важнее, если у тебя будут колонии. Обратите внимание, что все страны Запада избавились от колоний с большим удовольствием. Оказалось, что они никому не нужны. Когда в 60-е годы рухнула Британская империя, то они сообщались с Вашингтоном, говорят, не хотите колонии взять? Ни в коем случае, нам колонии не нужны. И только в России по-прежнему мыслят географическими понятиями. Это, кстати, болезнь русского сознания, география. Вот, например, Солженицын. Человек, который так боролся с коммунизмом, со всеми этими делами. Что он говорил? Россия будет прирастать за счет Северо-Востока. Почему? Северо-Восток – это гигантская территория, необжитая. Зачем она ему нужна? Большая страна. Чем больше страна, тем лучше. Для кого лучше? Почему лучше? Это не важно. Люди смотрят на карту и думают вот в этих пространственных категориях.
1: Получается, Солженицын как раз и оказался тем самым имперцем, который, если вы помните, как обустроить Россию, был его труд, который вызвал горячую дискуссию. Естественно, не понравился казахам, потому что часть казахской территории он уже мысленно присоединил к большой России.
2: Ну, и Украину, и Белоруссию тоже.
1: Тоже, да.
2: Ему казалось, что чем больше, тем лучше. Откуда берется вот это сознание? У меня был разговор с одним писателем русским, и он сказал, что каждая страна хочет распространиться как можно шире и захватить другую страну. Я говорю, как вы думаете, Америка хочет захватить Канаду? Это было до Трампа, конечно. Он говорит, конечно, хочет, но Канада не согласится. Я говорю, а Мексику Америка хочет захватить? Он задумался, а как это Мексику захватить и что дальше будет? В Мексике гораздо ниже уровень жизни, нужно как-то все это выравнивать. Нужна ли Мексика Америке или не нужна? И вот он в первый раз, по-моему, задумался о том, что больше не всегда лучше.
1: Некоторые говорят, почему вот Америке можно что-то захватывать, а России нельзя. Вот тут нет ли двойных стандартов?
2: Не то слово. Это всегда говорят так, что американцы еще хуже. Никто не слышит, что они говорят. Значит, мы плохие, но американцы еще хуже. Нет, я не вижу двойных стандартов, потому что какое дело России до того, кого захватывает Америка? С собой бы справились, это было бы гораздо полезнее. Почему пример Америки должен быть таким удручающим для России? Ну, давайте сначала построим уровень жизни такой, как в Америке, а потом будем размышлять, сколько стран нужно России, сколько территории необходимо, и почему Бахмут необходим для России. Я был вчера около российского посольства в Риге, и там большой плакат «Русский мир». Как выглядит русский мир? И там разрушенные города. Бахмут, Буча. Как это страшно, это так похоже на кадры военные Второй мировой войны. Это самая большая трагедия нашего времени, то, что происходит в Украине, потому что жить с этим очень тяжело и трудно. Особенно для людей, я бы не сказал русских, для людей, у которых родной язык русский. Вот я считаю, что Россия – это родина моего языка, ни больше и ни меньше. И, конечно, это страшное состояние с февраля 22 года. Я живу с ощущением катастрофы.
1: Если Ригу описать, Ригу вашей молодости, описать тремя вкусами или запахами, можете перечислить?
0: В первую очередь, моя Рига молодости была советским городом. Это значит, что она была серым, незрачным, загаженным до невероятности. И вот все эти роскошные дома, мимо которых мы идем, были коммунальными квартирами. Поэтому в Риге был запах бедности. Хотя, когда приезжали сюда люди из других городов Советского Союза, то они спрашивали меня, какая у вас валюта. Но я честно им говорил, что какая у нас валюта. Флоренты. Чтобы тут набрать. Короче говоря, запахи были... Это интересный вопрос, потому что запахи были, конечно, цветов. Рига – город цветов. Как многие северные города, здесь боготворят цветы. И на базаре, когда вот ходите на наш базар, который лучший в Европе,
1: вы имеете в виду центральный рынок?
0: Конечно. Ни один человек не выходит из него без цветов. Это культ цветов был всегда. И в Риге был запах цветов – это жасмин. Жасмин – это запах моего детства. Интересно, что в Америке есть жасмин, но он не пахнет. И я до сих пор скучаю по этому запаху.
1: Рига для вас – это место рождения или часть характера?
0: Рига – это моя школа, мои университеты. Я гораздо большему научился, глядя на архитектуру рижскую, чем в Латвийском университете или в средней школе. Потому что архитектура воспитывает человека. Знаете, что архитектура – самая массовая из искусств. Представляете себе, сколько просмотров набрал Домский собор за эти годы. Мы даже не знали, что мы живем в Европе. Но она на нас действовала подсознательно. И европейскость, которую я ценю больше всего, она прививалась как вакцина. И в этом отношении Рига стала для меня школой. Всего этого я не знал. Все это я определил гораздо позже, когда я приехал уже в другой мир.
1: Мы сейчас подходим к Домской площади. Я вспомнил знаменитую фразу Петра Вайля, что каждый камень на Домской площади полит моим портвейном.
0: А ну, что? Это сильно сказано, потому что не его, а нашим.
1: Да? То есть портвейн пили вместе?
0: Конечно.
1: Рига, что дала вашей дружбе с Петром Вайлем? Это часть, как бы, локация и дух вашего сотворчества? Или это независимо от того, были бы в Риге или нет, вы все равно вместе были бы авторами?
0: Это непростой вопрос. Дело в том, что Рига такой красивый город, что ее украшать-то не надо. Поэтому литература была как бы излишней. Именно поэтому мы наслаждались Ригой. Это была творческая пьянка постоянная. Потому что Рига красива. И писать мы начали, потому что она нас вдохновляла соревнования. Мы думали о том, что чему мы хотели научиться у Риги. Витражам. Писать так, чтобы были как цветное стекло, чтобы реальность просвечивала сквозь цветное стекло, как это происходит в Домском соборе.
3: Вот Домский собор, вот это Домская площадь. Где вы пили?
0: Не здесь, конечно, а вон там.
3: Где? Вот прям под стенами собора.
0: Оттуда можно спуститься, и тогда милиционер не увидит.
3: Понятно. А с напитками был какой-то дефицит или с этим не было проблем?
0: Напитки были такой гадости, которые представить себе нельзя. Главная выпивка называлась «Волжское вино». Как может быть волжское вино в Риге? Я понятия не имею, но оно было. Она отравила, конечно, меня физически.
3: Мы просто в детстве портвейн называли чернилами, а вот как?
0: Правильно, чернилами тоже называли. Ну, вообще портвейши. А вот здесь я работал.
3: Это Дом радио?
0: Это Дом радио, и, как ни странно, здесь я записал свою первую радиопередачу. И с тех пор я приехал в Америку и 41 год проработал на радио. Многие думают, что это радио продлится на всю жизнь.
1: Я бы хотел бы поговорить о феномене Путина. Этот человек уже 27 лет на вершине власти. Вот почему он оказался тем человеком, который так долго удерживает власть? Вы думали об этом?
2: Потому что они уничтожили политику. Почему Украина оказалась там, где она оказалась? Потому что у нее была политика. Это была ошибочная политика. Часто была она страшно болезненная. Это была постоянная борьба. Это все было так. Но у них была политика, из-за которой возникло гражданское общество. И национальная политическая нация украинцы возникла благодаря этой политике. В России этого не произошло, потому что политику отдали в грязные руки, как мы только что говорили. Поскольку политика – это грязное дело, пусть и занимается грязные люди. И раз нет политики, появляется тирания.
1: Но не каждый может удерживать так ловко эту власть. И вот поэтому я хочу спросить, в чем главный секрет политической модели Путина?
2: Ну, посмотрите на Франко. Сколько он удерживал власть? И почему он ее удерживал? Это интересный вопрос. Я был в Мадриде, есть музей, где показывают пропаганду республиканской Испании и франкистской Испании. И два фильма показывают рекламных параллельно. Тот, где республиканцы занимаются пропагандой, похож на Эйзенштейна. Рваный монтаж, авангард. А тот, где франкистская пропаганда, рыцарь-крестоносец едет, а потом становится франкистом и на танке уже едет. Вот это вот миф о испанской жертвенности, вот он держал Франко на поверхности. И до сих пор Франко относится к Испании далеко не все отрицательно. У меня есть друзья, которые говорят о том, что их родители франкисты до сих пор. Молодежи уже нет, но такое бывает. Потому что Франко придумал миф о том, что Испанию все обижают. Испанию загнали в угол, и она превратилась в третий мир. Вообще, испанский пример очень интересен. Я недавно написал книгу «Фашизмы», где рассматривал, изучал вот эти вот мифы фашистские, которые привели к тоталитарным режимам в Японии, в Австрии, в Германии, в Японии, в Италии. И интересно, не те люди, которые были бандитами и мафиози, а интеллигентные люди, как они скатились в фашизм? Вот это любопытно. И я вывел только одну причину. Это все ресентимент, все это ощущение того, что тебя обидели. Нас обижают, поэтому мы должны мстить.
1: Все-таки, может быть, мы с вами недооцениваем фигуру Путина. Можно ли говорить, что, возможно, он угадал формулу русского человека и успешно пользуется этим?
2: Ну, представьте себе Гитлер, например. Он писал каждый день передовицы в газету. Говорят, что когда он выступал...
1: Но то... почти каждый день мы слышим и Путина, который поет одни и те же песни. Как вы говорили, нас обидели, на нас напали первыми, нас хотят унизить, у них это не получилось. Ну, я могу назвать 15-20
2: цитат. Может быть, я слишком далеко живу от Путина, поэтому я слабо себе представляю его ораторские таланты. Но мне не кажется, что это харизматическая личность.
1: Он держит зал. Давайте уж согласимся, что манипулирует ловко. Ловкий полемист.
2: Я этого не вижу и не знаю. Слишком далеко живу для того, чтобы оценить его таланты. на мой взгляд, чудовищный человек, который абсолютно бездарен, хотя бы потому, что у него нет ни одной идеи. Все эти идеи, о которых мы говорим с вами, это не идеи, это нет идеологии. Ну, например, у Франка была идеология, у Гитлера была, в Японии была идеология, а у Путина реакции, а
1: вот
2: не идеология.
1: В том-то и дело, что ну, успех, 27 лет у власти без идеологии.
2: 27 лет у власти Путин занимается тем, что охраняет свое место любой ценой. Вот подсюда и 27 лет.
1: Ну, а все? Все это окружение подыгрывает ему, оно зависит
2: потому
1: от него?
2: Потому что оно зависит от него, в первую очередь, финансово, он дает ему воровать. Но увидеть в нем харизматическую личность тирана, например, Фиделя Кастро, я не могу. Вот представьте себе, какие были тираны. Не то, чтобы я их оправдывал, они страшные люди, но все-таки вот эта мелкая личность, которая ну, на экране телевизора, мне трудно его представить, чтобы он был увлекал массы.
1: Мой следующий вопрос как писателю. Вот все-таки продолжая тему формулы русского человека. Вот Никита Михалков любит упражняться на эту тему, и вот он написал такое, или сказал, русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет. Но не так нет, чтобы обязательно было, а нет, и хрен с ним. Вот есть еще, были попытки Шукшина, вот, который написал замечательные рассказы, мои любимые, это «Срезал» и «Чудик». Еще. И вот, на мой взгляд, он тоже вот открыл формулу русского человека. Чехов, если брать, это замечательные рассказы «Хамелеон», «Толстый и тонкий», и самый гениальный рассказ «Смерть чиновника». То есть вы прекрасно помните, чем эта вся история закончилась. Случайно чихнул и плюнул на голову чиновнику, потом стал несколько раз перед ним извиняться, и в конце концов чиновнику это надоело, он его послал, пришел домой и умер. Вот у вас была попытка угадать формулу русского человека?
2: Нет, нет, и я не верю в то, что есть формула русского человека как такового. Понимаете, каждые попытки генерализировать, обобщать, это... На самом деле и непростительное упрощение. Знаете...
1: Но все-таки некоторые пытаются.
2: Еще ну, как.
1: Шукшин, например, говорил, никогда хорошо не жили, нечего начинать. Но это опять привыкать. Ему приписывает.
2: Но смотрите, что происходит. Вот почему Шукшин, например, да? Потому что он создал симпатичный образ чудака. Или чудика, как он это называл.
1: И хама и... срезал.
2: Дело в том, что выбирается... колоритный персонаж. И этот колоритный персонаж становится героем русского народа. И вы знаете, это продолжается бесконечно. Например, Венчик Ерофеев. Вот его персонажи – это тоже чудики, алкоголики, алкаши. У Довлатова сплошь и рядом такие персонажи. Потому что считается, что вот эта вот бескорыстная пьяница и чудак – это и есть характерно для русского народа. Ну, трудно сказать, что все такие были. А Веренцев тоже такой чудик, правда? И не совсем, да? И, короче говоря, это то, что хорошо для литературы, абсолютно не обязательно хорошо для всего остального, и это не значит, что это универсальная черта. Литература, может быть, занимается только тем, что исключениями, а не правилами. Знаете, когда я был молодой, я учился в университете, здесь, в Риге, в Латвийском университете, и я, конечно, хотел найти формулу для литературы, для истории, для филологии, для поэтики. Мне казалось, что есть универсальные категории. Все мы увлекались структурализмом, Лотманом тогда. А что такое универсальная категория? Это алгебра. А плюс Б равно С, да? А что такое А плюс Б? Это значит, что это подставь, что хочешь. И потом, надо сказать, под большим влиянием Довлатова, я понял, что мне нравится не алгебра, а арифметика. Потому что есть только конкретное. 3 плюс 5 – это уже совершенно другие дела. Потому что конкретно это и есть жизнь. А алгебра не существует в природе. И поэтому искать формулу универсального русского человека – это не только бесполезно, но и очень опасно.
1: Но все-таки я еще один пример приведу. Галина Вишневская, я прочитал то, что она написала, что русский человек – это тот, который там последнюю рубашку отдаст или порвет рубашку пополам и отдаст тому, кто нуждается. Но если у него появится 10 рубашек, то ни одной не получите. Вот, вот
2: это
1: игра слов или я не знаю.
2: Анекдоты. И... У Аксенова было хорошо. Говорит, что такое русский человек? Говорит, да, говорит, лучше пристрелить его, чем просто так оставить. И нет, мне кажется, что заменить вот политику. Политика занимается универсальными категориями, но она занимается ими, партия создает, демократические выборы. Это все, вот эта система, которая работает на Западе. А у нас все это работает только на индивидуальном уровне. Поэтому получается хорошая литература и плохая политика. У Герцена было и дума. Лучшее, что он написал, это о русских чудаках. Он говорит, что дядя его был пьян и зол. Пьян или зол? Или зол и пьян? Вот такие вот персонажи подаются русской литературе лучше всего. Вспомним Гоголя. Что в России лучше всего? Сатира.
1: Мертвые души.
2: Конечно.
1: Есть и главный герой там Чичиков.
2: Чичиков.

0: на углу там Кристиан Барона и Дзернаву. И это было такое тихое диссидентство. Вы...
1: Я бы не сказал, что это... По-моему, Петя все это придумал позже, потому что в наше время мы диссидентствовали тем, что сидели на кухне и ругали советскую власть. А название, топонимика, ну, что могу сказать.
0: А как вы познакомились с Петром Вайда?
1: Наши братья были вместе в армии. Мой брат Игорь и его брат Макс. Когда они пришли из армии, то мы подросли с Петей и стали принимать участие в застольях. Вот так мы и познакомились.
0: Но у вас разница в возрасте была существенная. Это когда вы были молоды.
1: 3,5 года. А. В молодости это много, но быстро стирается. А вот это 13 стульев кафе, я всегда сидел. Считается, что в этом кафе, если ты просидишь час, ты встретишь любого человека, который тебе нужен. Стульев там теперь стало гораздо больше, но раньше их было именно 13.
0: А давайте пройдем по самой узкой улочке Риги. У вас какие-то воспоминания связаны с ней?
1: Понимаете, у меня нет такого камня, с которым у меня не было бы связано воспоминания. По такой улице может проехать всадник, который должен держать копье вот так, горизонтально. Если он проходит с копьем, то все в порядке. А если нет, улица не годится.
0: Она называется «Роза Наела». А первую любовь вы помните?
1: Еще бы.
0: Расскажите
1: моя
0: о ней.
1: Первая любовь в Израиле же давно-давно. Она была еврейкой, но она была латышской еврейкой. Это значит, что она училась в латышской школе, 52-й. Это значит, что она была латышкой по культуре. Она любила латышскую поэзию, ее любимый поэт был Чак. И для меня она была окном в латышскую культуру, как ни странно. Потому что через нее я полюбил латышскую живопись, латышских писателей. И что мы делали? Мы гуляли. Гуляли вот здесь, в том числе. Потому что в Риге что мы могли вообще делать? Мы могли гулять. Я каждый день гулял по Старой Риге, каждый божий день. И работал я. Как-то в Риге все пешком же ходишь.
0: Скажите, а Путин – это случайность истории или закономерный результат российской системы?
2: Я не вижу закономерности. Понимаете, я не верю в историческую необходимость. Я помню, когда я еще в университете учил это идиотские предметы, исторический материализм и так далее, то там говорили, что историческая необходимость приводит к коммунизму. Ну, как привела? Что за чепуха? Кто это такая историческая необходимость? Да нет, история свободная, непредсказуемая. Именно чем больше мы знаем, тем ниже горизонт предсказуемости, а не выше. И нет, не было никакой необходимости в Путине. Давайте посмотрим, а если бы пришел Немцов, то что бы было бы иначе жизнь? Конечно, иначе было бы. Если бы вместо Горбачева был бы... Не было бы Горбачева, не было бы перестройки. То есть на самом деле роль личности в истории гораздо важнее исторической необходимости, и поэтому Путин... Это случайность истории уже потому, что он столько лет сидит у власти. Это вина тех, кто его не выкинул из власти. Вот когда это было возможно, между прочим. Вы помните, выборы-то же были все-таки, Путина же выбирали.
0: Вы знаете, вот некоторые говорят, давая психологический портрет Путина, говорят, вот вы сейчас сказали про Немцова, я еще вспомнил Навального. Это высокие, красивые люди, которых любили женщины, что правда. Про Путина такое сложно сказать. Может быть, его тоже любят женщины. Мы просто не знаем, так как тайная семейная жизнь его это покрыта. Вот, поэтому взгляд Немцова на жизнь, человек, который любил жизнь, любил все, что его окружает, это один психотип. Путин совершенно другой. Может быть, это как раз вот то, что ему не доставало. То, что Бог дал Навальному. Красивую жену, кстати. Красивых детей, которыми он гордился. Немцов, который гордился всеми женщинами, которые его окружали. Может быть, вот эта и зависть, это и есть и вот этот страшный порог?
2: Вот это и есть тот самый ресентимент, который свойственен всему русскому народу. Он плюгавый. И вот эта вот мелкость его личности и мелкость его истории, я представляю себе его в юности. Я таких вот знал мелких хулиганов, которые шли, затевали драку, а потом большие хулиганы били тех, с кем они затевали драку. Ей-богу, я здесь я по фамилиям помню школьные свои годы здесь, вот в Риге.
0: Некоторые говорят, что он как раз и свой реванш берет.
2: Абсолютно. Я представляю себе, как в это время слушали Битлз, танцевали с девочками, пили гитару под гитару у костра, ходили в походы. А он так не был тогда пущен, он с подворотни. Вот не было у него таких друзей, как у меня, например, были. У него были какие-то совершенно другие люди вокруг него, его окружали. И КГБ – это попытка власти, захватить власть, чтобы тебя уважали. Это тот же комплекс, который мучает русский народ. Пусть не любят, но пусть боятся.

0: Скажите, вот вы, помимо того, что вы писатель, вы еще и сценарист. Вот если бы вы писали сценарий о Путине, какой чертой бы вы сделали его живым персонажем?
1: Мстительность. Вообще, мщение – это самый сильный мотив в мировой искусстве и в литературе. Вот о чем Гамлет, например, о мщении. Да все построено на мщении. Мастер и Маргарита, например. Почему мы так любим Воланда? Говорят, что Воланд – это Сталин. Но каким бы Воланд ни был, он мстит. И это счастье отомстить – это то, что делает литературу пригодной для всех.
0: Смотрите, чтобы персонаж не получился плоским, вы это сами прекрасно знаете, ему надо все-таки добавить какие-то положительные черты. Иначе, если все это абсолютное зло, это скучно. Вот какие-то положительные черты...
1: Трезвость. Вы представьте себе, что человек, который, как говорят, не пьет. Для русского человека это очень трудно себе, особенно после Ельцина, представить себе, что ну как это не пьет. Знаете, говорит, когда золотую рыбку поймал мужик, говорит, что ты хочешь, говорит, ведро водки. А еще что ты хочешь, говорит, море водки, а еще что ты хочешь, маленькую. Вот примерно так и представляет себе русский человек счастье, на всяком случае, по легенде. А он не пьет и ведет здоровый образ жизни, питается хорошо.
0: А какие-то капли сентиментов или эмпатии вы бы добавили бы? Или у него это полностью отсутствует?
1: Я думаю, что если он уже убил 500 000 русских человек, то наверняка ему даже в голову не приходят такие категории.
0: Кстати, Вера Полоскова, когда поэтесса давала интервью Дудю, да, она написала, что этот человек там просыпается, нажимает на кнопку, и каждый день погибает огромное количество людей. Наверное, он по своей природе несчастлив, раз для него убийство людей – это радость. А вот это наивный взгляд?
1: Ну, Вера поэтическая натура, она представляет себе, что вот ему все равно. Но дело не в том, что он хочет убить кого-то или не хочет убивать кого-то, просто он об этом не думает. Просто ему кажется, что ну как,
0: он
1: я же
0: получает
1: прав.
0: От этого удовольствие?
1: Я думаю, что нет, он получает удовольствие от власти, но это не значит, что ему хочется кого-то убивать.
0: А это просто побочный все равно. Материал такой?
1: Ну, конечно, он же спасает Россию, он хочет быть Петром Первым. Знаете, что Петр Первый ополовинил страну, пока он занимался своей... европеизации России, как Ленинград построен на костях. Это все же такие страшные истории, но вот Петра Первого, как говорил Лотман, Петр, извините, великий. И вот он представляет себе, что ну, он защищает страну от ужаса, от того, что никто не будет, Украина не будет, Бахмут не будет наш. Ну как, что может быть страшнее, чем это? Это бред сивой кобылы, которым он живет каждую минуту, потому что он думает, что он спасает историю России, что он в ней останется. И в этом возрасте как раз уже идет борьба не только за свою власть, но и за место в истории, за место в учебнике. Он все время думает, что в учебнике он останется как новый Петр.
0: Но, кстати, Петр, если прорубил окно в Европу, то он это окно закрыл путь.
1: Зарешетил.
0: Зарешетил, да, совершенно верно. Скажите, а вот если продолжать литературную тему, вот стал ли он античным героем или варваром из Средневековья? Или он просто новый герой зла, или абсолютное зло, по-разному можно оценивать, 21 века, такого еще не было героя?
1: Я не нахожу в нем ничего особенного. Если это зло Башмачкина, который превратился, чудом попал во власть. Вот представьте себе, что было бы с Башмачкиным, таким ничтожным, да, жалким, которого единственное было достоинство – почерк хороший. Вот человек, который был заведующий клубом в Германии, становится... Он был Башмачкиным, и он становится вдруг тираном, вдруг он становится во власти. Представляете, какой ужас бы Башмачкин учинил за все эти унижения, которые он терпел. Так что это, если и фигура, то фигура из русской литературы.
0: То есть до царя Эдипа он не тянет? Или того же Дракулы из Средневековья?
1: Ну, вы подумайте, это же мифический персонаж. Но разве Путин мифическая фигура? Разве он гипербола? Разве он, как говорили про... у Гоголя, заплата на всем человечестве. Ну, как где ему?
2: Считается, что рижская интеллигенция, независимо от национальности, она более была свободолюбивая, чем московская и питерская. Вот вы согласны с такой трактовкой? Если да, то в чем это выражалось?
3: Вы понимаете, не так все просто. Дело в том, что латышская интеллигенция, и вообще латыши были достаточно лояльны советской власти, пока они занимали какие-то места. Я помню нашего начальника на радио, Эрос, правильно, Эрос. Он был латышом, и это не мешало ему быть абсолютной гнидой. Его ласково называли гауляйтер. Да. Латыши тоже были, конечно, такими. Но латышей было как бы запасное отечество. Понимаете, все мы были советскими людьми, а латыши были еще латы. И это отразилось. Смотрите, что произошло в 90-м году. Смотрите, каким, с какой скоростью Латвия обрела независимость и вдруг забыла, что такое советская власть. Знаете, самое сильное впечатление на меня, вот я хожу по Риге сейчас, вот этот приезд, и скажу с ума, думаю, ничего советского не осталось. Каким-то потрясающим образом она стряхнула всю советскую гадость. При этом город остался во многом русским. Русскоязычное население очень значительно. Но это уже не советские люди, это не советский город. И вдруг оказалось, что можно все это забыть.
2: Ну, вам возразят, потому что считается, что часть русскоязычного населения, оно все еще оглядывается на Москву.
3: Оно оглядывается на Москву, но оно никогда не променяет Ригу на Москву. Что-то я не заметил, чтобы они уезжали.
0: Александр, можно ли считать эту войну последней попыткой удержать прошлое?
1: Хорошо бы, если она была последней, но я далеко в этом не уверен, потому что до тех пор, пока существует путинский режим, он будет агрессивен по своей природе, ему некуда отступать, потому что в данном этой мафиозной системе тот, кто отступает, тот проигрывает, и тот не жилец. Поэтому так страшно, я думаю, соседям России, и в Латвии, и в Польше, и в Литве, и в Эстонии. Я об этом каждый день думаю, потому что эти края для меня печально близки.
0: Есть ли разница между империей как культурным влиянием и империей как насилием?
1: Вы знаете, у меня был разговор на эту тему с Аверинцевым, никем иным. Когда начиналась перестройка, когда стала судьба империи решаться, я его, как историка великого, спросил, что он думает про империю. Он говорит, империя вообще должна быть одна, потому что империя – это идея. Это не география и не политика, а это идея. До тех пор, пока существовала, скажем, христианская империя. Вот Римская империя стала христианской. Она несла свою идею. До этого это была идея цивилизации Римской империи. Потом христианская цивилизация. И даже Российская империя была Третий Рим. То есть была какая-то идея. Никакой идеи у нынешней империи нет и быть не может, потому что у Путина нет идеологии. Я не знаю, борьба с гомосексуализмом – это идеология. Но это все... Даже Советская империя обладала идеей. Я не хочу сказать, что она была хорошая идея, она была безумная идея. Но, во всяком случае, она что-то имела в виду. Маркс, Энгельс, Ленин. Все это что-то значило. Все это был, пусть никто не верил в этот коммунизм, но, во всяком случае, хотя бы название у него было. Что сегодня... Поэтому, когда мне говорят, Россия – это империя, я пожимаю плечами, потому что империя без идеи лишена смысла. Это не доимперия. Вот что это такое. Потому что... Ну, скажем, Российская империя, она несла какое-то просвещение, цивилизацию в отдаленные края. Вот я очень люблю фрегат «Паллада» Гончарова, где он описывает, как он возвращается через Российскую империю с Дальнего Востока в Москву. И вот он едет по этим местам, и сюда встречает русских чиновников, которые помогают северным народам, якобы помогали, во всяком случае, цивилизоваться. Вот это была идея Русской империи. Конечно, когда она доходила до, скажем, Финляндии или Балтии, то эта идея сразу лопалась, потому что цивилизация была здесь выше, чем в России. Но так или иначе, у нее была какая-то идея. Это не значит, что я хочу ее оправдать. Это значит, что она существует.
0: А советская идея... Вот я родился в Средней Азии. Пришли большевики, построили заводы, фабрики. Женщины сбросили паранджу. Это факт исторический. Появилась творческая интеллигенция... Те, которые учились в Москве, Ленинграде, получили образование, возвращались и строили социализм так, как это было по зову партии и правительства. Вот в этом контексте, вот если вам так возразят, если вы видите какое-то положительное от Советской империи, или история не терпит сослагательного наклонения, потому что не будь большевиков, может быть, там было бы развитие другое и не хуже.
1: В том-то все и дело, что цена этого развития оказалась чудовищная. Ну, все знаете, про хлопок один чего стоит история. И так-то все, цивилизация была в чудовищных условиях принесена.
0: Хлопок имеется в виду навязывание этих культур и в ущерб другим культурам.
1: Экологическая катастрофа к этому привела, история с хлопком. Но вообще, на самом деле, цена империи была очень высокой. Другие империи иначе относились к этому делу. Ну, например, Англия. Все говорят, вот англичанам можно, а нам нельзя. Смотрите, что англичане сделали. Например, Индия. Индии не было никакой. Англичане создали Индию, потому что навязали английский язык. Появилась пресса, университеты. Все это реальный вклад Англии в индийскую историю. И до сих пор лучший писатель, лучшая книга об Индии времен Английской империи, Радж, так называемый, это книга Киплинга «Ким». Причем я спрашивал своих друзей из Индии, говорю, а как вы относитесь к этой книге? Это же колониальная книга. Он говорит, может, колониальная, но лучше никто не написал.
2: Скажите, а вот латвийские коммунисты, да, вы хотите что-то показать?
3: Вот здесь я работал, в этом доме.
2: Вот в этом доме вы работали, что
3: да.
2: вы делали?
3: Вы не представляете, что я делал. Я работал, была такая инспекция по измерительным приборам. Моя личная работа заключалась в том, что я проверял работу термометров. Термометры бывают огромные, почву, температуру почвы измерять. А когда они портятся, плохо показывают, надо их разбить и ртуть дорогую собрать клизмой. И вот я на этой улочке разбивал термометр и собирал клизмы ртуть. Трудно поверить.
2: Это были во времена студенчества или после окончания?
3: Это было еще до университета, после школы. Ага. Я работал здесь какие-то полгода. Но дело в том, что для меня уже тогда эта улочка, которая была, конечно, не такая, как сегодня, но она была средневековой. И для меня это было окно в Европу и окно в историю. Вот с тех пор я так люблю историю.
2: Да вот, надо же посмотреть на эти бочки, они, конечно, ну,
3: конечно
2: оттуда.
3: Конечно, тогда этого не было, да. Но тем не менее, знаете, здесь монахи подают в этом ресторане. Но в этом ресторане, в подвале, это монастырский ресторан. И там одетые монахи-официанты подают средневековую кухню.
2: Латвийские коммунисты, они были верующие вот в эти идеи или они имитировали?
3: Я вообще никогда не видел ни одного верующего коммуниста. Я считаю, что все коммунисты всегда врали. То есть, может быть, когда-то они и не врали, но тогда я тогда не был. Может быть, в 17-м году они не врали. Но вообще все, кого я знал, все были лицемеры, жулики, воры. И ничего хорошего о них сказать не могу. Кроме моей начальницы, которая на радио была, моя начальница латышка. И она узнала, что я уезжаю в Америку. И она сказала, напрасно ты думаешь, что при капитализме так хорошо живется. Вот я в Ригу помню при капитализме. Говорит, фуршетки всюду ходили, говорит, шампанское лилось, танцы на эспланаде. Потом она почувствовала, что что-то не то. Она говорит, главное, не хвали. Я говорю, что, кого не хвалить? Меня, говорит, не хвали. Она была коммунисткой. Говорит, а то приедешь, скажешь, что я тебя учила плохому.
0: Скажите, а почему вот пропаганда сегодня в России оказалась такой эффективной?
1: Потому что пропаганда советская была построена на такой степени идиотизма, которую трудно себе представить. Я это хорошо знаю, потому что я работал на гостелерадио здесь, в Риге. И, например, была пропаганда. Как она выглядела? Каждый день, по-моему, в 5:30 вечера передавалась передача «Экран социалистического соревнования». Я вас уверяю, что ни один человек в мире, включая тех, кто создавал эту программу, ее не смотрел. Ну и кто будет смотреть такую чушь? А что делает пропаганда нынешняя? Они научились, это постмодернизм в действии, они научились сочетать сплетни с политикой, желтую прессу с партийной прессой. И поэтому женщина в объятиях крокодила подается новости из Украины. Вот эта вот смесь массовой культуры с политикой создает очень действенную пропаганду. Но самое главное, что она внушает людям не интернационал. Вот понимаете, в советское время говорили, пролетарии всех стран, соединяйтесь. Ни один человек не знает, что это значит. Я до сих пор не понимаю, как они должны соединиться. Где они взяли пролетарию, вообще тот вопрос. Но нынешняя пропаганда говорит одно, вас никто не любит, вы никому не нужны. Они думают, что вы хуже всех, но тогда пусть они вас боятся. Я повторяю все время одну и ту же формулу, потому что она самая действенная. Ресентимент. Вот это то, что, кстати, привело к фашизму в Германии. Именно вот эта ненависть к западным странам, которые навязали Германии Версальский мир. И вот это вот чувство вины и чувство беспомощности, оно соединяется в очень бурную смесь. Так мне кажется, в таком случае, я не очень представляю себе людей, на которых пропаганда действует. Но, когда был Крым наш, многие мои друзья говорили, ну все это так, но Крым-то наш. Я им сказал, не будет ни Крыма, ни свободы. И, по-моему, сейчас это именно происходит.
0: А можно ли объяснить массовую поддержку войны психологией страха?
1: Страха перед кем? Это не страх, а зависть. Я думаю, что, как я уже говорил, что самое главное ощущение – это то, что почему Украина может. Украина такая же, как и мы. Украина – это советская республика, такая же, как Россия. И это тоже наследство у них. Почему они могут построить все гражданское общество? Почему они думают, что они способны на демократию? Почему они думают, что они могут жить в рыночной экономике и быть частью Европейского Союза? Интересно, в Америке все время пишут о том, почему Путин начал эту войну и пытается найти причины, потому что сам он об этом не говорит. Я так до сих пор не могу понять, что он хочет сказать. нам угрожают. Я не понимаю, что это значит. Каким образом Украина угрожает России?
0: Ну, одна из самых популярных его версий на нас первыми напали.
1: Ну, я не понимаю, что это значит. И, по-моему, Путин тоже не понимает, кто напал. Вы помните, как у Карла Чапака сказано? Враг коварно напал на наши самолеты, мирно бомбившие его города.
0: Там есть еще более циничная фраза. Мы завершаем Вторую мировую войну. Вот сейчас в Украине.
1: Ну, каким-то образом. Ну, хорошо, пусть это... Дурные слова, такие же, как пролетарии всех стран соединяйтесь, потому что как-то мы завершаем, если ее нет.
0: Это же работает, как оказалось.
1: Я не знаю, вы уверены, что вы знаете, что думает простой русский человек, когда в основном он забочен огородами, я думаю, или дачей. И мы все думают, что пропаганда работает. Но я думаю, что политика не работает вообще. Есть такое древнее ощущение русского сознания о том, что политика – это дело проклятых. Иван Грозный, вот это вот, он такой страшный человек, что на него все грехи падают. Поэтому политикой заниматься могут только негодяи.
0: Хорошо, а вот человек, поверивший пропаганде, он жертва или соучастник?
1: Это вопрос о вине и ответственности. У Карла Ясперса есть книга на эту тему, очень полезная для того, чтобы ее прочесть. Но я бы сказал так, что все люди, которые верят пропаганде, являются соучастниками ее. Все люди, которые меня спрашивают часто, говорят, а ты в Буче был, а ты видел, что творили там русские? Это все украинцы придумали сами. Это все неправда. Ты там не был, ты не знаешь. Вот все люди, которые так говорят, они соучастники преступления. Все люди, которые верят Путину, они соучастники путинских преступлений. Так я считаю.
0: А молчание, уход во внутреннюю эмиграцию – это соучастие или попытка все-таки сохранить свое доброе имя?
1: Это попытка сохранить здоровый рассудок, потому что человек, который не верит властям, это все были мы такие. Я сам жил в таком мире и знал, что это значит. Потому что когда ты не веришь властям, то у тебя другое сознание вырабатывается. Ты становишься более свободным человеком. И я слышал, что это называется новые тихие. Люди, которые молчат, но ненавидят власти. Вот такими мы жили, такими мы были. Благодаря этому произошла перестройка, потому что сохранился ресурс сопротивления. Пусть он был внутренний, пусть он был интеллектуальный, пусть он был нематериальный, не материализовался в каком-то протесте. Но, тем не менее, когда появилась возможность действовать и думать, то эти люди дали России 30 лет свободы. Более-менее свобода была 30 лет.
0: А когда наступает коллективная ответственность?
1: Это не зависит ни от вас, ни от них, ни от кого, потому что коллективная ответственность будет бесконечная сама по себе. Просто потому, что мы говорим по-русски, мы уже коллективно отвечаем за все эти преступления. И это, конечно, можно сказать, что это нечестно, но что делать? Вот немцы, например, смотрите, как получилось. Уже сколько поколений прошло после войны, и все равно тень Гитлера лежит на каждом немце. Это есть коллективная ответственность. Никто не спрашивает, оно так само получается. Мы не виноваты, но, тем не менее, ответственность лежит на всех.
0: Но есть еще понятие коллективная вина. Это немножко другое.
1: Ясперс говорил, что это другое. Коллективную вину нельзя навязывать людям, потому что это судебная категория, юридическая категория. Но коллективная ответственность неизбежна. Я уже не говорю про репарации, которые немцы, между прочим, платили. Вот моя тетя в Америке получала репарации от немцев за то, что ее эвакуировали во время войны из Киева. Представляете себе, сколько лет прошло? Все это ждет русский народ.
2: Скажите, что осталось от вашей рижской идентичности после переезда в Америку?
3: Вы понимаете, осталось то, что было привито мне Ригой. А именно, я не чувствую себя поданным. Я не чувствую себя никакой частью никакой страны. Я как говорил, что я чувствую себя частью города. Вот город меня воспитал. А страна нет. Поэтому, когда меня спрашивают, ну, 50 лет ты живешь в Америке. Ты американец? По-моему, американцев я никогда не видел. Потому что американец – непонятная фигура. И в этом отношении Рига – это была примерка этого, потому что рижане тоже непонятная фигура. Это странное сочетание всего разного.
2: А что стало вот с теми, кто с вами выехал в те годы в Америку? Вот эта русская община, она сохранилась как-то? Вы общаетесь между собой или вы растворились в Америке?
3: В Америке никто не растворился.
2: Русские плохо растворяются?
3: Русские не растворяются вообще и плохо брачуются с иностранцами. Но если вы говорите про рижан, то у нас была своя рижская мафия. Например, Петя Валь, Рая Валь – это все же рижане. Соломон Волков, которого, может, вы знаете, я с ним на заводе проработал.
2: Да, конечно.
3: Барышников, которого страшно трепетно относится к Риге. Я когда первый раз встретился с Барышником в Нью-Йорке, я ему сказал: «Суэки, он тоже перешел на свободный латышский язык, он прекрасно говорит по-латышски.
2: А чем отличается вот рижская интеллигенция там уже в Америке от московской и питерской? Вы чувствовали разницу в менталитете?
3: Вообще, вы знаете, это же целая история.
2: Ну расскажите.
3: Каждый мигрант принадлежит не России, не Советскому Союзу, а тому городу, где он вырос. И это есть анекдот мигрантский такой, говорит, от кого ты города? Я из города на А. Какой ты город? Он говорит, Ленинград. И почему? Он все говорит, а ты из какого города? Я города на О. Какой это город? Черновцы. Почему все говорят «О»?
2: Насколько Сергей Довлатов точно описал эту интеллигенцию, с которой вы общались там? Или это все-таки плоды фантазии писателя?
3: Довлатов, не все это понимают. Довлатов писал в начале своей мигрантской жизни. И в этом отношении он застал миграцию в тяжелые минуты, когда все были еще не устроены. Другой мигрантский анекдот говорит... Так, ты уже устроился, нет еще работы. Вот тогда еще все еще искали работу, и кто-то работал таксистом, кто-то сторожем, кто-то кроликов кормил в лабораториях. Мой знакомый юрист Фридрих Незнанский, кстати, знаменитым писателем стал потом. Он работал на заводе. Но когда они знали, что он адвокат, работает на заводе, то это было... Над ним стали издеваться, потому что адвокатов в Америке не любят, они все очень много зарабатывают. Короче говоря, это было тяжелое время, поэтому в его эмигрантских портретах очень чувствуется вот это соболезнование по отношению к снисходительность, жалость, сопереживание. То есть это было трудное время для нас, для всех. И он не застал уже другого времени, нынешнего, например, когда каждый эмигрант... Знаете, я не знаю ни одного неудачного эмигранта, вообще не знаю. Я не знаю ни одного мигранта, который бы пропал в Америке. Все купили дома, все какая-то нормальная работа. Я даже не знаю, как они по-разному все живут, но все разъехались. Нет уже русских улиц, как раньше было. Например, Брайтон Бич знаменитый, который все знают. Сейчас он, например, не русский, не еврейский, а среднеазиатский. Там два огромных супермаркета. Один Ташкент, другой Самарканд.
0: А какие мифы о русских и россиянах разрушила эта война в Украине?
1: Я живу в Америке полвека, и за это время я видел самые разные отношения к России. Когда я приехал туда, была еще холодная война в разгаре. Афганистан тогда был в центре внимания. Я помню, как мы пришли с Петей Валем играть в бильярд. И говорим, давайте мы вас научим русским правилам. Говорит, по русским правилам вы будете играть в Афганистане, сказали нам в бильярд. Она была, Россия была врагом. Причем это интересная категория вражеская. С одной стороны, они были врагами. С другой стороны, русские считались заложниками власти. Это разные вещи. То есть русские не виноваты, они просто под кремлевскими старцами. Ну что делать? Вот Брежнев их держит в плену. И когда русские сбежали из плена, оказались в эмиграции, они оказались нормальными людьми. И никто на них не лежал пята ответственности за это. Сейчас немножко другая ситуация. У меня соседи, они говорят со мной об Украине очень осторожно. И я говорю, ну, понимаете... Ну,
0: соседи русские... американцы.
1: Конечно. Но они говорят, ну, а что произошло? Почему вдруг началась война? Почему вы хотели воевать? Я говорю, нет, нет, не хотели. А за что это все происходит? Я говорю, ну, это их Путин захватил. Говорит, ну, вы же выбрали Путина. Я говорю, я не выбирал. Говорит, ну, ваши друзья, коллеги, ваши соседи, люди, которых вы знали... Многие из них голосовали за Путина, наверное, иначе он бы не стал президентом, правда? Они же голосовали за него. Я говорю, ну их обманывали. Да, ну их обманули, значит, они обманулись. И вот это вот ощущение вины, которое лежит на тех, как вы выбрали себе власти, как с Гитлером. Вы выбрали Путина, а теперь вы удивляетесь тому, что вы стали его жертвами. Но так получилось. А почему не выберете другого? Почему, например, на выборах Путина все не придут на выборы. Или наоборот, все проголосуют против него, как в Венесуэле было, между прочим, при всех этих властях. У них были достаточное количество людей, которые голосовали против власти. А где эти ваши? Почему их не голосуют?
0: Но вы как раз в одном из интервью говорили о том, что ваши знакомые в Москве из творческой интеллигенции, и разные другие друзья и приятели не ходили на выборы, и вы им предъявляли претензии. А почему вы не ходите на выборы?
1: И сейчас предъявляю.
0: И сейчас. Но факт, фишка заключается в том, что там не важно, сколько людей придет на выборы, а как посчитают, что и произошло.
1: Все это говорят. Но если 90% против, то это будет очень трудно подсчитать, очень трудно переделать.
0: Но ваш круг знакомых все-таки это узкая прослойка.
1: Наверное, конечно, но я не понимаю, каждый человек, который не голосует, участвует в этом безобразии. Каждый человек, который не отдал свой голос против, но он участвует в этом. Я все время говорю друзьям, они говорят, ты не понимаешь, они все жулики, все воры, все негодяи. Навальный тоже такой же был бы, если бы ему дали. Я говорю, ну хорошо, но значит, надо выбирать между двух зол. Но страшнее того, что сейчас делает Путин, быть не может, потому что бы ни было, все лучше было бы, чем он. Но мне говорят, ты еще не представляешь себе, какие бывают другие негодяи. Потому что политика – это дело проклятых с точки зрения русского сознания.
0: Ну, тут хочется сказать, если вы не займетесь политикой, она займется вами.
1: Совершенно верно, так оно и происходит. Поэтому я в Америке ни разу не пропустил выборы. Какие бы выборы ни были, ну, например, мэра в нашем городке, где я живу. Я этого мэра знаю лично, я на него жаловался. Но я вот дважды подумал, сейчас пошел, проголосовал все-таки за него, потому что он демократ, так мне было проще.
0: Вот возвращаясь к теме пропаганды, на мой вопрос, носил бы Йозеф Геббельс на подносе кофе Соловьеву или Скобеевой? Невзоров сказал нет. Геббельс верил в то, что говорил, а Соловьев и Скобеева нет. А вы как считаете?
1: Геббельс создал Гитлера. Это было дело его рук, это было творчество. Вообще, кто такой Геббельс? Он же был доктором философии. Знаете, что такое философия в... В Германии при нацизме было 84 профессора философии, 84 кафедры философии. Там было больше философов, чем во всей остальном мире вместе взятых. И Геббельс был продукт германского идеализма. Он написал роман «Прекрасный Михаил», по-моему, назывался. И это он создал нацистскую партию, он создал Гитлера, потому что эта пропаганда и была вот его романом, его творческим. Конечно, он верил в то, что он делает, потому что это было его творчество. А кто такие Соловьёв или Скобеев, я, конечно, не знаю, но негодяи они первостепенные. И, конечно, они не верят ни во что.
0: Но не верят?
1: Конечно, они не верят ни во
0: а
1: что.
0: А не происходит такая, когда ты одно и то же повторяешь 500 раз, начинаешь сам в это верить? Происходит деформация.
1: Как вам сказать? Вот при советской власти, например, повторяли все одно и то же. В том числе вот здесь вот
0: в Латвии. Но не от души, как это делают эти люди.
1: Я не видел никогда ни Соловьёва, ни Скобеева, но я знаю, что от души говорил наш... начальник радио Еранс, он говорил, я вас всех пошлю на уборку урожая. Почему? Потому что дело журналиста быть в поле. И как вы считаете, он верил в то, что дело журналиста это отражать аграрные процессы? Это все чепуха. Вся пропаганда построена на том, что никто в эту чушь не верит. В целом, те люди, которые ее делают, прекрасно знают, как ее делают.
2: Но все-таки, возвращаясь к ментальности питерских и москвичей, вы чувствовали разницу, в чем она выражалась, вот эта культура, идентичность культуры?
3: Ленинградцы считаются, справедливо или нет, у них есть очень характерные черты. Ленинградцы считаются образованными, вероломными, византийцами, приятными людьми и хорошей компанией. Все это вместе в одном флаконе, как и должно быть. Москвичи, как я уже сказал, их можно узнать даже в бассейне. Однажды видел, как москвич плавал в бассейне и курил. Это была замечательная черта. Но москвичи, конечно, абсолютно уверены, что они соль земли и что они живут... Ну, так получилось, что советская власть захватила их страну. Страна называется Москва.
2: То есть это был некий снобизм, да, со стороны москвичей?
3: Абсолютно. Особенно по отношению к одесситам, которые считаются, ну, как бы вам сказать, низшим классом эмиграции.
2: Почему?
3: Потому что для нас одесситы – это Бабель, для эмиграции – это герои Бабеля.
2: Вот Ратушная мэрия, Ратушная площадь. Что вас связывает? Где
3: здесь
2: тут пили?
3: Здесь ничего не было.
2: Как?
3: Не было дома Черноголова.
2: Так.
3: Его просто не
2: было. Его отстроили позже, да.
3: Он погиб во время войны.
2: Да.
3: Собор Петра. Не было шпиля. Его постановили в 70-е годы. Ратуши тоже не было.
2: Музей оккупации.
3: Это отдельная история, конечно, интересная. В мэрии я был, кстати. И меня приглашали в мэрию. Я даже померил цепь мэра. Мне сказали, тот, кто ее надел, становится мэром. Так что вас еще что-то впереди. Что касается музея оккупации, то я здесь был в Риге. В начале 2000-х годов был фестиваль русской культуры. Я был гостем. Я пошел в музей оккупации. И там были все русские писатели, все мои знакомые. И после какого-то вечера, вступления, я сказал, что мы все жертвы сталинизма. Русские самые больше всего жертв сталинизма. И латыши жертвы сталинизма. Давайте проявим солидарность жертвам сталинизма, латышей и русских. Говорит, а как мы проявим солидарность? Я говорю, пойдем в музей оккупации. Говорит, вот ты иди. Я достал билет, говорю, я уже был. Но никто не пошел.
0: чтобы молодой Геннис не понял в сегодняшнем Геннисе? Мой последний вопрос.
1: Я бы не понял, наверное, того, чем я занимаюсь всю свою жизнь. Дело в том, что я всегда знал, чего я хочу. С 5 лет. Я первую книгу начал писать еще до того, как пошел в школу. Не все буквы знал, поэтому моя книжка получилась так себе. И я бы не понял, как можно жить литературой. Потому что мне казалось, что ничего лучше быть не может. Но Довлатов однажды хорошо сказал по этому поводу. Я хотел делать то, что мне нравится. А теперь я хочу, чтобы мне нравилось то, что я делаю.
0: Спасибо вам, Александр, за интересную беседу. Моим гостем был писатель, настоящий рижанин Александр Геннис.
4: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
5: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
4: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
5: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров. Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
6: Привет, друзья! Это Артемий Троицкий. «Музыка на свободе» номер 266. У нас будет сегодня довольно академичный центральный сегмент программы. Мы поговорим о ранней электронной музыке, послушаем записи 50-х, начала 60-х годов, ну и сочинения всяких знаменитейших мировых композиторов. А начнем мы со знаменитейшего Дэйва Гана, солиста группы Depeche Mode и его нового альбома с группой Soul Savers. Альбом называется «Impostor», «Самозванец». Это третий уже его альбом Soul Savers, а до этого у него еще было 2 сольных альбома. В общем, помимо Depeche Mode, Ган времени не теряет. Я выбрал трек, который, собственно, открывает этот альбом. Называется «The Dark End of the Street» — «Темный конец улицы».

Дэйв Гэн и Soul Savers, «Темный конец улицы» с альбома «Самозванец». Теперь Клаудия Колон из Испании, точнее, из Каталонии. Она актриса, филолог, и, как написано в ее каталонской Википедии, она даже балерина. И вот записала и дебютный музыкальный альбом, очень даже любопытный. Он весь посвящен всякой чертовщине. Собственно говоря, и называется «La Flor del Demoni», то есть «Цветок демонов». Ну и послушаем заглавную песню.

Клаудио Колон, «Цветок демонов», дебютный альбом каталонской актрисы. The Dream Syndicate, очень известная американская группа, одни из основателей, можно сказать, американского альтернативного рока, существовала с 81 года, но ее самый славный период пришелся как раз на 80-е. Потом Стив Уин, лидер группы, коллектив распустил, но в 2012 году собрал снова. Живут они по-прежнему в городе Лос-Анджелесе, и вот вышел у The Dream Syndicate уже 8-й альбом, называется Ultraviolet Battle Hymns and True Confessions, то есть ультрафиолетовые боевые гимны и правдивые признания. Слушаем песню Damien. The clock is ticking on.

Roxy Wynn и The Dream Syndicate и их 8-й альбом. Теперь маленький сюжет про певицу-исполнительницу на инструменте под названием альт, то есть виола по-английски. Зовут ее Елена Попржан, то есть она бывшего югославского происхождения из Сербии, но уже давным-давно живет в Австрии. Там участвовала в разных группах, как минимум одну из них мы с вами слушали когда-то в нашей программе. Это группа под названием «Мадам Баэ». И вот теперь Елена Попржан вышла на сольную дорожку. Ее дебютным альбомом стал альбом «La Folia» 2020 года. И слушаем с него песню «Davy».

Елена Попержан, Дэви с альбома «La Folia». После этого Елена Попержан, в общем-то, не пошла в попсу, как можно было бы ожидать. Ну, почему ожидать? Потому что, ну, обычно, если какой-то успех артистке сопутствует после ее выхода из такого авангардного гетто или там классического гетто, вот, то они начинают попсоветь. В данном случае этого не произошло, а напротив, она собрала акустический квартет и записала с ним первый альбом. Альбом так и называется «Елена Попержан Квартет». И с него песня «Ich habe meine Kinder wohl erzogen» — «Я хорошо вырастила своих детей».

0: Ванфрай?
1: Елена Попрожан из Сербии, ныне живущая в Австрии в городе Вена, и ее первый альбом с квартетом собственного имени. Ну, а теперь вот эти самые электронщики. Как это часто бывает в моей практике, вдохновил меня на создание сегодняшнего сюжетного сегмента один конкретный альбом. А именно альбом под названием «Electronic Music, It Started Here». То есть электронная музыка, она здесь началась. Это такой двойной альбом с огромным количеством треков и огромным количеством участников. Я выбрал, может быть, даже не самые эффектные треки, но самых известных участников, поскольку речь идет, вообще говоря, об основателях электронной музыки на планете Земля. Начнем с международного дуэта Отто Лунинг и Владимир Усачевский. В общем-то, уже по именам нетрудно определить, что Отто Лунинг, естественно, немецкого происхождения, Владимир Усачевский — русского. Кстати говоря, это ребенок белоэмигрантов, которые сбежали в Маньчжурию, долгое время жили там вот в Китае. Ну и с 30-го года юный Усачевский проживает в Соединенных Штатах Америки. В Соединенных Штатах в 50-е годы как раз и Лунинг, и Усачевский начали заниматься электронной музыкой, всякими генераторами, всякими манипуляциями со звукозаписью и так далее. Занимались они этим в Центре электронной музыки, который был создан при Колумбийском и Принстонском университете в США. Там, кстати говоря, училось большое количество всяких впоследствии прославившихся электронных композиторов, в частности, Уэнди Карлос, она же Уолтер Карлос, Чарльз Уорринан и так далее. Итак, слушаем первую запись. Запись 1955 года, это, кстати говоря, год моего рождения, называется «Incantation», то есть «Заклинание», и была записана совместно Лунингом и Усачевским.

Кота Лунинг родился в 1900-м, умер в 1996 году. Владимир Усачевский родился в 1911 и умер в 1990 году. Пионеры американской электронной музыки. Во Франции тоже были два пионера электронной музыки, и звали их Пьер Анри и Пьер Шефер. Пьер Анри хорошо известен в кругах любителей прогрессивного рока, поскольку он записал один альбом с рок-группой Spooky Tooth, знаменитый альбом под названием Ceremony. Это было записано в начале 70-х годов, ну а вообще электроникой Пьер Анри занимался намного раньше. Он 27-го года рождения, умер, к сожалению, в 2017 году. Ну, а Пьер Шефер 1910 года рождения и умер в 1995 году. Анри скорее композитор, Шефер, он тоже композитор, но также он специалист по акустике и, более того, даже звукоинженер. И вот эти два парня, они фактически основали целый раздел современной авангардной академической музыки, а именно конкретную музыку, то есть музыка, которая основана на записях каких-то немузыкальных инструментов, скажем так. Слушаем «Symphonie pour un homme seul», то есть «Симфония для одинокого человека», часть четвертая. Запись 1957 года, Пьер Анри и Пьер Шефер.

Симфония для одинокого человека, часть четвертая. Ну, такая электронно-конкретная музыка, творение Пьера Анри и Пьера Шефера. Ну, наверное, одним из самых известных композиторов второй половины XX века вообще и электронной музыки в частности можно считать немца, жителя Кёльна, в основном Карл-Хайнца Штокхаузена. В 1955-56 году он написал знаменитый опус под названием «Gesang der Jünglinge», то есть «Песни юности». И в 1957 году это произведение было записано. Сейчас мы послушаем отрывок из первой части «Песен юности» Карл-Хайнца Штокхаузена.

Долго не было!

Gesang der Jüngling, Карл-Хайнц Штокгаузен, сочинение 55-56, запись 57 года. Ну, Карл-Хайнц Штокгаузен, к сожалению, тоже умер, и уже довольно давно. Он родился в 28 году, умер в 2007. Еще один знаменитейший композитор-электронщик, кстати говоря, оказавший, по собственному признанию, огромное влияние на Фрэнка Заппу, это Эдгар Варрез. Он французского происхождения, но большую часть времени провел в Соединенных Штатах. И в 1960 году с электроникой, ну, тогдашней, а также симфоническим оркестром под управлением дирижера Роберта Крафта, он записал одно из самых известных своих произведений, а именно «Поэм электроник», «Электронная поэма», отрывок из которой мы тоже сейчас послушаем.

Эдгар Варез. Он родился в 1923 году и умер в 2015. Это была его знаменитая поэма «Электроник». Ну и закончим мы эту экскурсию в раннюю, самую раннюю электронную музыку таким достаточно символическим образом. Рэй Катод — это два человека из радиофонической мастерской BBC. Это был главный центр электронной музыки в Великобритании. И работали там самые-самые разные люди. Наверное, самый известный — это Дели Дербишир. Но были там в том числе и Маддалена Фагандини и Джордж Мартин, которые в 1962 году выпустили сингл. Это было первое коммерческое издание радиофонической лаборатории BBC. Сторона А — это была пьеса под названием «Time Beat», сторона Б — пьеса под названием «Waltz in Orbit», то есть «Вальс на орбите». Космическая тема тогда была, естественно, крайне популярна. И что тут интересно? Тут интересно то, что Джордж Мартин, один из двух участников вот этого дуэта «Рэй Катод», это тот самый Джордж Мартин, то есть это будущий продюсер «Битлз». Тоже занимался электронной музыкой, ну и можешь сказать, что во многом именно с подачи Джорджа Мартина электронная музыка стала тем, чем она стала теперь. Ну, а мы сейчас послушаем «Вальс на орбите».

Рэй Катод, Джордж Мартин и Маддалена Фагандини. Запись 1962 года. Напомню, что все представленные треки с этой самой младенческой ранней электронной музыкой я нашел на сборнике Electronic Music It Started Here. Поехали дальше. Альбом года в области World Music у нас теперь. И это группа Black Mango. Группа из Мали, но замечательным австралийским продюсером, вам, я думаю, известным гитаристом и певцом Хьюго Рейсом. Вышел у них дебютный альбом, и совершенно потрясающий, называется «Quicksand». И это, с одной стороны, вроде бы такая вот малийская, пустынная, западноафриканская музыка, а с другой стороны, как бы она и совсем другая. При том, что участвуют исключительно или почти исключительно африканские музыканты. Соло на гитаре исполняет знаменитый Самба Туре. Соло на нгони исполняет Джимми Сисоко. А поет тут тоже жительница Бамако Мириам Канне. Мы слушаем песню «Mad Girl Lament» — «Плач сумасшедший».

Лучший альбом в области World Music по моей версии. Кстати говоря, изданный на польском лейбле «Густав». Это альбом «Quicksand. Зыбучий песок» малийской группы «Black Mango». Забыл очень важное сказать. Значит, руководитель этой группы Филипп Сан-Мигель играет на коре, перкуссионных инструментах и пишет музыку. Поехали дальше. «Porches». «Porches» — это псевдоним американца из Нью-Йорка Айрона Мэйна. Исполняет он такой стильный синти-поп. Пятый альбом у него уже вышел. Называется «All Day Gentle Hold». И с него «Come Down Song».

Iron Maiden, он же Porches и Calm Down Songs, его пятого альбома. Следующая группа из Венгрии называется Чальга. Их четвертый альбом Desert One Az. Не знаю, что это такое означает. Яркие представители стиля турбофолк. Слушаем песню Tudod E.

Бори Фекете, вокалистка группы «Чалга» из Будапешта и их четвертый альбом. Ну и завершим мы сегодняшнюю программу возвращением к электронной, к чистой электронной музыке, причем такой, какой она была вот в 50-е, начале 60-х годов, но при этом современная. У Дэниела Миллера, шефа лейбла Mute Records, и Гаррета Джонса, знаменитого продюсера, ну, кого он только не продюсировал, и Wire, и Кейван, Штюрц энд Нойбаутен, так Сидо Мундажи, Клиники Рейзер и так далее. Вот они записали альбом электронных импровизаций. Так и называется он Electronic Music Improvisation, том 1. Ну, то есть, я думаю, что выйдут еще. И с него я выбрал пьеску 1-4, 18-6-19. Но имеется в виду 18 июня 2019 года. 18 июня, почти мой день рождения, кстати говоря. Зовут меня Артемий Троицкий, и веду я программу «Музыка на свободе». Подписывайтесь на подкаст. Счастливо!

0: Привет, это Полина Галуева
1: и Виктор Кульганик.
0: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта, исполнителя, драматурга и диссидента.
1: И, конечно же, гражданина.
2: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
0: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
2: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом. Русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал. Меня заставили.
1: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
0: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
2: Говорят, что где-то есть острова.
0: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
3: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
0: Власть его заставила уехать из страны, и он стал эмигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
1: Массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
2: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
1: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
4: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив. Потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
0: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
1: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
5: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
1: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорик с концертом, и он там поет песню Галича.
6: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
1: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
4: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич, возвращаться некуда, дружок.
1: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
7: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66 года. Он сразу показался мне очаровательным.
1: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте, рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
7: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пел лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже, а он не считал рюмок.
8: А что попью ее, дать павшими, а что под Хлои секретаршами, а что попью ее пойти Циковские и по праздникам кино с Целиковскую.
9: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши в ее пайки Циковской по праздникам скину с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» «Архипелаг ГУЛАГ».
0: А из чего будет состоять наш подкаст?
1: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобны, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал. И заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
2: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
0: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
10: Говорит Радио Свобода. Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
11: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
10: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
12: Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. В эфире повтор программы «Мифы и репутации» от 3 мая 2015 года.

0: Победа и память. Разговор к 70-летию окончания Великой Отечественной мы ведем с историком Олегом Будницким. Олег Витальевич, чего больше о Великой Отечественной войне, мифов или правдивых историй и конструкций?
1: Это вопрос, на который, вообще-то, не существует правильного ответа. И это вполне естественно, поскольку каждое последующее поколение, да и люди одного поколения, они интересуются разными сюжетами, их интересуют разные аспекты истории войны. И насколько они могут найти эти ответы, это зависит от того, насколько мы изучили историю войны. Изучаем мы ее, в общем, по-разному. У историков есть разные интересы, разные задачи. Скажем, длительное время важнейшей задачей было изучение сугубо военных аспектов войны. Это звучит немножко парадоксально, некоторая тавтология, но то, что называется military history, да, то есть история сражений, история военных операций, история снабжения и так далее. Сейчас все большее внимание привлекает социальная история войны, история людей на войне, или, если угодно, историческая антропология, да, вот как люди жили в тылу и на фронте, их повседневная жизнь, их психология, их мировосприятие, ну и так далее. То есть война – это… У нее очень много различных аспектов, очень много различных аспектов, и по мере того, как мы осваиваем, мы изучаем историю войны, по мере того, как нам становятся доступными новые документы, по мере того, как мы умнеем, в конце концов, то в истории войны становится меньше мифологии или пропаганды, если угодно, и больше реального знания о том, что происходило и почему происходило.
0: Хотя, казалось бы, military history предполагает, во всяком случае, априорно предполагает, что там меньше должно быть мифов. Это вещи проверяемые, это вещи измеряемые и количественно, и, конечно же, качественно, да? А вот история людей, история антропологии, она как раз, казалось бы, должна нас ввести в область мифов. Или это совсем не так?
1: Ну, видите ли, это зависит от того, насколько научные методы применяются при изучении истории. Это относится не только к истории войны, а к любому периоду истории. Если вы изучаете это научно, ну, на том уровне инструментария научного, это уровня понятия науки, соответствующего времени, когда вы живете, то мифов меньше. Если вы ориентируетесь не на процесс изучения, а на заранее известный конечный результат, тогда мифов больше. Кроме того, вы заблуждаетесь, если думаете, что вот мифологии по чисто военным аспектам истории войны, ее должно быть по определению меньше. Больше на самом деле. Ну, что далеко ходить? Известная всем и постоянно обсуждаемая спорная ситуация с потерями военными. Как трансформировалось вот наше знание о потерях, понесенных Красной армией, вообще советскими людьми во время войны. Напомню, что Сталин озвучил цифру 7 миллионов человек после войны. Так, во времена Хрущева была цифра названа 20 миллионов. И уже в период перестройки была озвучена цифра, что около 27 миллионов погибших во время войны. И не случайно я говорю не о достижениях историков, я говорю о том, что сказал генеральный секретарь Коммунистической партии. Потому что право на вот это знание, точнее, на озвучивание того, что считалось правильным и целесообразным, принадлежало власти, а не историкам. И впервые книга о потерях советских времен войны была опубликована в 1993 году. Можете себе представить, да, сколько времени прошло после войны, когда впервые книга с характерным названием «Гриф секретности снят» была опубликована военными историками. Книга подверглась критике существенной, и дебаты по поводу истинного размера потерь ведутся до сих пор, называются самые разные цифры, но, по крайней мере, была дана некоторая основа на основании материалов Генерального штаба и Министерства обороны. Вот вам, пожалуйста, военная история. Ведь вопрос о потерях – это обязательный, так сказать, элемент военной истории, и этот основополагающий аспект, сколько лет он был мифологизирован. А если вы посмотрите на то, что, скажем, писали, говорили и продолжают говорить о потерях противника, то эта мифология вырастает вообще в кубе.
0: Поясните, пожалуйста, вот это.
1: Ну, я имею в виду, какие потери понес противник. Так, если, ну, например, и в ходе войны, что, ну, отчасти понятно, там всегда, это был вопрос не истории, вопрос пропаганды, и после войны назывались совершенно фантастические цифры, касающиеся потерь вермахта. Ну, например, Сталин в известной своей речи 6 ноября 1941 года, по случаю годовщины Октябрьской революции, он вообще сказал, что Германия потеряла уже больше 4 миллионов человек вермахта, и что вообще победа не за горами, и крах вообще вермахта, так? Ну и так далее. И эти цифры продолжали называться и далее, так же, как в сводках с Фронтбюро, вы можете прочитать совершенно фантастические данные о потерях противника. И эти цифры сначала некритически перекочевывали в труды историков, потом, конечно, они там редактировались и так далее и тому подобное. Это продолжалось длительное время. Вот вам, пожалуйста, это то, что, казалось бы, подлежит просто арифметическому подсчету. Так?
0: Кстати, а сейчас историки останавливаются на какой цифре потерь вермахта?
1: Тут надо смотреть не то, что пишут российские историки, а надо смотреть на то, что пишут немецкие историки, я бы сказал так. У них, видимо, более точные подсчеты. И, насколько я понимаю, если говорить о сугубо военных потерях, я здесь не являюсь большим специалистом, сразу предупрежу, но речь идет о цифрах порядка 6 миллионов человек, насколько мне известно.
0: Скажите, а существуют западные цифры о советских потерях?
1: Цифры существуют, но вообще те данные, которые приведены были военными историками, и те цифры, которые подсчитали российские демографы, вышел целый ряд работ, в том числе фундаментальный труд по населению России в 20 веке, трехтомный академический, и множество выходило работ на эту тему. В общем, в основе эти цифры сомнению особому не подвергаются. Есть, конечно, люди, которые говорят, что СССР потерял 40 миллионов человек там, и так далее, но, знаете, чтобы потерять такое количество людей, нужно иметь определенное население до войны. Так? Демография – это относительно точная наука, и цифры общие демографические потерь, они, в общем, понятны. Это приблизительно 26 миллионов и чуть меньше 700 тысяч человек. Ну, около 27 миллионов обычно мы округляем в ту сторону. Да? Так вот, что здесь подвергается критике и сомнению, и с этим согласны, видимо, вот те люди, которые работали с материалами Генштаба и Министерства обороны, это то, что названа изначально цифра военных потерь, я имею в виду убитые и умершие от ран, 8 миллионов 600 с лишним тысяч человек, что эта цифра, она, видимо, занижена. Потому что здесь шли по формальному критерию, ну, скажем, зачислены ли эти люди, собственно говоря, в воинские части. Например, 500 тысяч человек призвали буквально вот накануне войны. Какие-то из них, из этих людей успели в своей части прийти, какие-то не успели, но пришел или не пришел, их не успели оформить, так? И на этом основании их приписали к потерям гражданского населения. Хотя львиная доля этих людей, конечно, прибыла в свои части, и те потери, которые относятся к этому полумиллиону, они должны быть по всем понятиям отнесены к военным потерям. Также расходятся, например, цифры по некоторым, вот советские и немецкие, скажем, цифры по военнопленным существенно расходятся. Почему? Потому что советские и российские историки, они считали тех, кто был... числился по документам в составе Красной Армии и военно-морского флота. Но ведь сражались не только те, кто формально там числился. Ну, например, я не знаю, там, добровольческие части, которых не успели там как-то оформить, милиция местная, части НКВД и так далее. Целый ряд вообще людей, которые с оружием в руках реально воевали, но формально не относились как бы к армии. Вот их не относят к числу военных потерь, поэтому расхождение по числу пленных, данных по пленным советских и немецких, они очень существенно различаются. При этом немецкие данные более надежны, с моей точки зрения, потому что у них реально эти люди были в лагерях. Они знали, сколько их у них. Независимо от того, был ли у них вообще военный билет, или красноармейская книжка, точнее, так это называлось, или эту красноармейскую книжку не успели выдать. Ну, скажем, по киевской операции, по советским /российским данным, потери превышали 450 тысяч человек, а немцы считают, что они захватили в плен более 600 тысяч человек, скажем. Ну, вот такие расхождения, и это по многим аспектам. Более того, вот сейчас опубликовано несколько лет тому назад из президентского архива вышла переписка Сталина и вообще высших советских политических руководителей и военных военного времени, и там приведены данные по тех, текущие, да, которые вот там докладывались. Но невооруженным глазом при первом же просмотре видно, что эти данные и вот те данные, к которым в итоге пришли военные историки, они существенно различаются. Предстоит, конечно, большая работа, чтобы понять, какие из них более достоверны, и, в общем, провести вот такую работу по подсчету и по идентификации, если возможно, личности каждого из погибших. Могу привести еще один момент, когда, скажем, книги памяти составлялись по различным регионам России и Советского Союза бывшего, то там, опять-таки, получалось данные о потерях выше, чем те, которые приведены в книге «Гриф секретности снят» и ее последующих переизданиях. Просто на местах, что называется, люди лучше знали, кто из их родственников, да, пошел воевать и не вернулся. А ведь бывали случаи, и таких случаев немало, когда люди нигде, ни в чем не значатся. Даже в пропавших без вести их нет. Вот нет, и все, исчез человек. И я говорю не о единичных и не о сотнях, а о тысячах случаев такого рода. Поэтому мы, говоря о демографических потерях, я полагаю, что эта цифра более-менее верна. Вот эта вот цифра близкая к чудовищной цифре 27 миллионов. Но если мы говорим о потерях, собственно говоря, военных, по потерях армии и флота, то эта цифра, с моей точки зрения, не окончательная, и над этим предстоит еще работать и работать.

0: На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Победа и память. Разговор к 70-летию окончания Великой Отечественной» мы ведем с историком Олегом Будницким. Ну хорошо, это действительно относится к области военной истории, military history. Я хотел бы перейти с вами к истории людей и к мифам именно в этой вот части истории Великой Отечественной войны. Каковы самые главные мифы, на ваш взгляд?
1: Я бы говорил, наверное, не о мифах, а о стереотипах. Была такая советская формула, почему мы победили, да? Это преимущество социалистического строя, руководство коммунистической партии, единство советского народа, дружба и братство народа в СССР и так далее, через запятую. Ну, те, кто учился в советской школе, хорошо помнят эти, не только в школе, хорошо помнят эти вот формулы, которые повторялись постоянно. Изучение истории показывает, что во многом это не соответствовало действительности. Ну, скажем, дружба и братство народов Советского Союза. По-разному разные народы или люди, принадлежавшие к некоторым народам, вели себя во время войны и по отношению, вот, собственно говоря, к советской власти и к понятию вообще Родины. Это касается прежде всего тех территорий, которые были присоединены к Советскому Союзу в 1939-1940 годах. И когда мы сейчас читаем документы, ставшие доступными, ну что мы видим? Ну, например, то, что народы Прибалтики, они совершенно не рвались защищать в большинстве своем новообретенную советскую социалистическую родину. Так, более того, приветствовали нацистов как освободителей, и кто-то писал из последующих историков, что советская власть умудрилась за год сделать, казалось, невозможное, заставить вот прибалтов с симпатией относиться к немцам, а ведь это же были враги, да, это же были угнетатели, эти азейские бароны, которые были таким господствующим слоем Прибалтики, и которых в период независимости, в общем, как-то отодвигали, и которые, в общем, в довольно больших количествах уезжали куда-нибудь там в Германию еще до вхождения Латвии, Эстонии и Литвы в состав Советского Союза. Во многом это относилось и, скажем, к Украине, особенно в западной части, там, где как раз... В чем была особенность? То, что на этих территориях советизация прошла очень быстро, очень жестко. Понимаете, то, что, собственно, основные советские территории этот период прошли с 20-х годов, собственно, до конца 30-х, там это произошло в течение года, там года, чуть-чуть больше года. И это не создало советской власти большого количества друзей. И вот, например, когда мы читаем по документам, что происходило с некоторыми там армиями, с некоторыми войсковыми соединениями на там Западном, Юго-Западном фронте, там приписные, то есть тех, кого вот призывали, мобилизовывали после начала боевых действий, они тысячами разбегались, тысячами дезертировали. По донесениям, там в день 4 тысячи дезертиров, 5 тысяч дезертиров и так далее. Это еще хорошо, что просто убегали, а то и в спину стреляли. Так? И это было, в общем, наследие вот этого предвоенного периода. И у меня вообще очень сложное отношение к тем тезисам, что вот та политика, которая проводилась накануне войны, она была единственно верной, и что вот отодвинули границы на запад, так, прирастили территорию, увеличилось население и так далее и тому подобное, и это как бы позитивные моменты. Но, с одной стороны, технически позитивные. С другой стороны, когда мы посмотрим на то, что на самом деле происходило на начальной стадии войны, то мы видим, что и территории эти были очень быстро пройдены вермахтом, и мы видим, что вот то население, которое подверглось вот этой самой советизации, я не хочу сказать, что все население, оно было, конечно, очень разным, но значительная часть этого населения, она приветствовала противника и, более того, в общем-то, всячески вредила Красной Армии. И это тоже история войны.
0: Олег Витальевич, не могу не задать вам здесь такой вопрос о власовцах в этой связи. Вы вписываете этот феномен вот в этот самый контекст, в контекст обиженности, в контекст насильственного присоединения к Советскому Союзу, навязывания идеологии, каких-то клише и так далее, и так далее. В этой связи так много оказалось предателей и так много оказалось перебежчиков или людей, не сопротивлявшихся при угоне их в Германию?
1: Ну, как раз не в этот контекст, скажем так, не только в этот контекст. Ведь если мы говорим именно о Власовской армии, русской освободительной армии, она потому и называлась русской освободительной, что она была русской. Речь идет не о тех территориях, проживающих на них народах, которые были присоединены накануне войны. Речь идет как раз вот о русских, в подавляющем большинстве своем, во всяком случае, людях, которые вот вступили в армию Власа. Здесь несколько аспектов, несколько нюансов, я бы сказал. Вообще явление коллаборационизма, оно довольно сложное, многосоставное. Ну, напомню вообще, что само слово коллаборационизм происходит от французского, да, и означает в переводе всего-навсего безобидное понятие сотрудничества. Ну, поскольку маршал Петен употребил это слово во время встречи с Гитлером, да, что вот мы будем сотрудничать, это навсегда привело такую коннотацию, такой оттенок, что это речь идет о сотрудничестве с врагом, с противником. Так это символ стал измены, предательства. Но на самом деле коллаборационизм явление очень сложное, потому что был коллаборационизм идейный, то есть это те люди, которые были противниками, убежденными советской власти, и война стала для них возможностью с этой властью бороться. И некоторые из них ошибочно, как показала жизнь, полагали, что вот они вместе с Гитлером могут освободить Россию от большевизма и вот создать какое-то, значит, русское независимое национальное государство. Это было глубочайшее заблуждение. Это один аспект. И в этом плане это наследие советской истории, конечно, 30-х годов, потому что понятное дело, что те методы, которыми проводилось так называемое построение социализма, эти массовые репрессии, которые проводились против определенных социальных групп, против народов и так далее и тому подобное, они имели свои последствия. Ну, кроме того, те, кто ждал возможного противника, не обязательно нацистскую Германию, какого угодно, как возможность выступить против советской власти, там были вполне благополучные и успешные люди, которые просто не воспринимали того, что происходило в Советском Союзе. Можно назвать немало вполне успешных людей, не знаю, членов Союза советских писателей, там, например, там, или журналистов, еще там кого-то, кто какие-то административных работников, которые сотрудничали с оккупантами именно потому, что им не нравилась советская власть. Но большинство подавляющих людей, которые сотрудничали, это были люди, оказавшиеся в таком положении в силу обстоятельств. Напомню, что почти половина население Советского Союза оказалось на оккупированных территориях.
0: А какие цифры конкретно?
1: Где-то 68-70 миллионов человек.
0: Из 150?
1: Нет, не из 150. Население СССР по переписи 1939 года, это точные более-менее цифры, да, составляло около 180 миллионов человек. А на момент начала войны, учитывая рождаемость, присоединение новых территорий и так далее, оно составляло, видимо, где-то около 196 миллионов 700 тысяч человек. И, в общем, чисто технически на этих территориях оккупированных до войны проживало 88 миллионов человек. Но какие-то люди эвакуировались или просто бежали не в неорганизованном порядке, да, были призваны в армию. И по нашим подсчетам, они, конечно, приблизительные, на оккупированных территориях вот находилось 68-70 миллионов человек, ну, почти половина населения Советского Союза. При этом, ну, и опять-таки повторяю, что это цифры оценочные, формально статистически около почти половины, 88 миллионов. Сразу скажу, что 3/4 это были женщины, оставшиеся на этих оккупированных территориях, опять же, по ориентировочным оценкам. И вот люди, оказавшиеся на оккупированных территориях, они были вынуждены сотрудничать с оккупантами. А как они могли не сотрудничать? Они должны были как-то жить, зарабатывать себе на жизнь.
0: Тут вообще встает вопрос, что означает слово «сотрудничество», что вкладывать в это понятие?
1: Ну, это вот то, что называется бытовым коллаборационизмом, если угодно. Да? Если человек, например, работал, там, не знаю, в каких-то городских службах, заведовал, там, не знаю, канализацией, там, еще чем-то, или там выпечкой хлеба, пришли нацисты, да, вот его вызывает и говорит, ну, давай, работай. Вот что он может и должен делать? Что было делать людям, которые работали на заводах, например? То, что он умеет работать на заводе, производить какие-то вещи. Вот он вынужден работать там и дальше. Более того, известны случаи, а теперь довольно много документов стало доступно, то есть документы НКВД, когда рабочие препятствовали взрыву предприятий, полагая, что вот их взорвут, они вообще там с голоду умрут после этого. Так останется завод, они все равно будут работать, кто бы ни был у власти. Если его взорвут, то, понимаешь, они останутся без куска хлеба, и их семьи будут голодать. И значительная часть людей, крестьяне, да, они ведь сдавали часть существенную продуктов оккупантам. Нацисты не распустили колхозы, запретили их распускать, они их переименовали, назвали там кооперативами. Но это была очень удобная форма изъятия продовольствия. И получалось, что крестьянство работало на оккупированных территориях на нацистскую Германию. Кстати говоря, политика нацистов была не только репрессивной, это была политика кнута и пряника. И, скажем, они в некоторых регионах снижали налоги, они разрешали увеличивать приусадебные участки там, и так далее и тому подобное. И на некоторых территориях технически крестьяне стали жить лучше в том плане, что они могли получать больше продовольствия для собственного потребления и для продажи.

0: Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Победа и память. Разговор к 70-летию окончания Великой Отечественной мы ведем с историком Олегом Будницким.
1: Самая трагическая часть истории, это, конечно, военнопленные, у которых был выбор или пойти служить вот в ту же армию Власова, но это уже на более позднем этапе. Но основная масса – это то, что называлось ХИВИ – добровольные помощники. Надо понимать, что людские ресурсы Германии были ограничены, и они совсем не против были заменить какую-то часть военнослужащих, занятых не боевыми задачами, да, какими-то вспомогательными, советскими военнопленными. Вот этими добровольными помощниками, которые бы выполняли какие-то функции хозяйственному, там, техническому обеспечению действий вермахта. И такие были десятки, если не сотни тысяч. И перед человеком была, собственно, дилемма или голодная жизнь, а с большой долей вероятности и смерть в лагере, или вот такая вспомогательная работа на нацистов. И многие люди выбрали лучшую жизнь, скажем так, а не голодную жизнь в лагере и возможную смерть. То же самое касалось тех, кто вступал, собственно, в боевые части, которые должны были использоваться против Красной Армии. Ну, практически, если говорить именно об армии Власова, практически не использовались. Напомню, что армия эта начала формироваться только в ноябре 1944 года, и нацисты, особенно Гитлер лично, с большим недоверием относились к любым вооруженным формированиям русским, считая, что вот сейчас они будут вместе с ними бороться против большевиков, а потом неизвестно, что они сделают. Он полагал, что это русские националисты, которые в конечном счете стремятся к восстановлению государства, но без большевиков. Так что коллаборационизм – это явление такое достаточно сложное.

0: люди оказываются на оккупированных территориях, они должны как-то жить. В том числе должно какое-то управление осуществляться, поддерживаться порядок, должны там следить за какими-то вещами, нужными для всех. Там медицинское обеспечение, образование, здравоохранение, ну, там хозяйственные какие-то вещи и так далее. И советская власть этих людей, огульно всех, которые занимали какие-то административные посты, не считала предателями, подлежащими уголовному преследованию. Если они принимали участие в действительно каких-то преступлениях или уж очень активно служили на пользу оккупантам, то да. Но это не было огульно, тотально, что вот все, кто эти должности занимает, старосты, все они, так сказать, изменники. Нет, это было не так.
1: Ну, кстати, наш читатель, не знаю, мое поколение, да и ваше, конечно, мы все хорошо знаем эту категорию людей по художественной литературе, например, по замечательным повестям Василя Быкова.
0: Да, да, но это, да, проблема выбора. Кстати говоря, вот полицию тоже... Далеко не все шли добровольно, просто мобилизовывали часто людей определенного возраста, но вот там уж как совесть и обстоятельства позволяли. Кто-то принимал участие во всем, вплоть до массовых убийств, кто-то, собственно говоря, за пределы сугубо таких вот милицейско-полицейских функций старался не выходить, но это не всем удавалось, конечно. Так, но это тоже десятки, если не сотни тысяч людей, которые общее число вот этих вот коллаборационистов, включая ХИВИ, воинские вооруженные формирования, включая полицию, это все превышает 1 000 000 человек, между прочим. Это, говорю, те, кто был с оружием в руках. Это гигантская цифра, по некоторым оценкам до 1 200 000 300 000. И многие из этих людей принимали участие в массовых убийствах, в войне с партизанами и так далее и тому подобное. Это, безусловно, так. И после войны в СССР было осуждено наибольшее количество коллаборационистов по сравнению с любой другой страной. Я могу назвать относительно точную цифру. С 43 по 53 год, вот за 10 лет, было осаждено 353-354 приблизительно тысячи человек за как раз коллаборационизм. Были процессы открытые, вот эти первые, особенно показательные процессы в Харькове, там, скажем, была введена смертная казнь через повешение, широко освещавшаяся в прессе в Краснодаре. И, ну, подавляющее большинство было, конечно, закрытых процессов, потому что такие масштабы коллаборационизма, их неприемлемо было демонстрировать, и это все были подавляющее большинство закрытые суды.
1: Есть еще одна категория людей, я подозреваю, что совсем не многочисленная, и тем не менее очень характерная и какая-то отличающаяся от тех категорий, о которых вы сейчас рассказывали. Вот мне интересно было бы выслушать ваше мнение о них. Это русские эмигранты, которые пошли на сотрудничество, которые стали коллаборировать с вермахтом, которые отправились в Россию не в составе частей вермахта, а в составе инженерных подразделений. Вот была такая в Берлине известная фирма «Эрбауэр», и некоторые русские приехали посмотреть на свою родину, кое-кто вообще впервые, а кто-то после 25 лет разлуки, после революционной, приехали посмотреть в составе, вот там, будучи инженером каким-то, строителем и какие-то еще такие вот гражданские специальности у них были, приехали посмотреть, и неизбежно они должны были, естественно, жить по немецким правилам, под немецким законом на этих оккупированных территориях. Очень много членов национально Трудового союза нового поколения были в составе этого Эрбауэра, но это хорошо очень известно по мемуарам и дневникам этих самых людей. Вот куда вы, как историк, отнесли бы этих людей?
0: Ну, это вопрос, на который довольно трудно дать ответ. Видите ли, ну, если мы говорим сугубо об инженерных работниках, да, которые как бы объективно работали на оккупантов, с другой стороны, хотели принести, может быть, какую-то пользу своему отечеству, ну, скажем, то те же мосты или железные дороги или еще что-то, то, что они помогали восстанавливать или создавать, могло ведь служить в конечном счете и отечеству, то здесь ситуация сложная. С моральной точки зрения, как я полагаю, любое сотрудничество с нацистами, особенно тогда, когда их стиль, их отношение к жителям оккупированных территорий и, в общем-то, довольно понятно было же, каковы их цели. В этих условиях любое сотрудничество с нацистами было неприемлемо и было аморально, с моей точки зрения. С точки зрения юридической, формально юридической, ведь большинство этих людей или значительная часть, они технически не были гражданами, не только не были гражданами Советского Союза, никогда им не были, да, и поэтому не могли быть изменниками. по букве закона. Они

0: граждане другой страны, там, Франции, например, или Югославии, или еще там, или Германии, да, на практике...
1: Но это техническая сторона именно дела.
0: Да, но, знаете, вопрос непростой, я бы так сказал. Тут нет однозначного ответа. Я не очень знаком с деятельностью как раз вот инженеров, да, но те, кто служил переводчиками, те, кто служил в некоторых разведывательных структурах, были такие, не так много, но были. Те, кто служил в печати, там, в берлинской, но оказывал какое-то содействие и там местной, это были, в общем-то, такие ярко выраженные коллаборационисты, и, с моей точки зрения, это были те люди, которые вполне заслуживали скамьи подсудимых, я бы так сказал, в том случае, если бы они были задержаны. Ну, например, яркий такой вот образец Николай Февр, скажем, да, журналист. Я все-таки перейду к более мне знакомому материалу. Журналист, который, собственно говоря, большую часть жизни в Югославии, он мальчиком там оказался за границей, и был довольно известным таким молодым журналистом. Вот он был первым корреспондентом берлинского «Нового слова», которому позволили поехать на оккупированную территорию. И те статьи, которые он публиковал, они совершенно омерзительны. Просто омерзительны. Там есть кое-какая информация, и для историка они полезны, потому что историк черпает сведения, как Анна Ахматова писала, да, когда бы вы знали, с какого ссора растут стихи, не ведая стыда, а уж историк собирает сведения иногда из таких источников, от которых вообще пахнет не очень здорово. Но направленность этих статей, она совершенно однозначна. И его попытки там впоследствии, он потом оказался в Аргентине, и где и закончил дни свои в довольно молодом возрасте, что породило слухи о том, что он был убит агентами советских спецслужб. Но думаю, что это слухи, не та фигура, чтобы там посылать, не Троцкий, да, чтобы посылать кого-то там на край света убивать этого самого Февра. Но его попытки впоследствии как-то оправдать свою деятельность, мне кажется, довольно слабыми, довольно слабо аргументированными. И если сравнить его эмигрантские тексты с его статьями, которые публиковались во время войны, они совершенно пронацистские, это просто нацистские статьи, написанные русским журналистом на русском языке. И это вообще большой такой вопрос, дискуссионный, да, это вот вопрос о тех же самых казаках, да, которых... в Линенце выдали британцы советской власти, то вот, дескать, они же вообще не были советскими гражданами, и поэтому чего их выдали? Такая дилемма есть, морально-юридическая, я бы сказал. Юридически, да, не были советскими гражданами. Но, как я говорил уже неоднократно по разным случаям, что в 1945 году судили не по паспорту, а по форме. Если ты называешься русским человеком и декларировал это всю жизнь, да, и говорил, что вот мы настоящие русские, а там живут не настоящие, и надел эту самую нацистскую форму и пришел, так сказать, освобождать в Россию от советской власти, то чего ж ты в 1945 году говоришь, да я уже не русский, я уже сербский, да? Уже как бы приходится отвечать по делам. И если тут есть нарушение юридических норм, то, ребята, вы сильно соблюдали юридические нормы, когда воевали, скажем, с сербскими партизанами или еще там с кем-то? И, кстати говоря... Если бы по принадлежности их отправили не в СССР, а в Югославию, я думаю, участь была бы гораздо хуже, чем то, что с ними случилось в СССР. В отличие от расхожего мнения, что их всех там репрессировали, расстреляли и прочее, их бесспорно репрессировали, их отправили в лагеря. Вот. Но через несколько лет амнистировали, как ни парадоксально. Парадоксально я говорю, потому что советские люди за какие-то прегрешения там сидели гораздо дольше в этих самых лагерях, чем эти самые коллаборационисты, принимавшие с оружием в руках участие в войне на стороне нацистской Германии, их через несколько лет амнистировали, и они или там жили в СССР, или довольно большое количество получило возможность выехать за границу.
1: Насколько я понимаю, да, самая острая часть вот дискуссии вокруг этой выдачи заключается именно в факте самой выдачи. Почему этих людей, не обладавших советским гражданством, выдали именно Сталину, а не судили вот где-нибудь там в Югославии и так далее? Потому что вот эта сторона, которая вся наполнена лицемерием и обманом со стороны западных союзников, она как раз и кажется искупающей ту возможную вину, которая приписывается или которая действительно была на стороне этих казаков, коллаборировавших с вермахтом.
0: Ну, если мы развернем ситуацию наоборот и представим себе, что какие-то, ну, условно говоря, британско-подданные, да, вели бы себя вот так же, и они бы оказались во власти, и бывшие британско-подданные оказались бы во власти там, Советского Союза, и СССР выдал бы их Британии, ситуация была бы зеркальная. К сожалению, такого или, к счастью, такого, в общем, не было, но это, на самом деле, не так однозначно, как это кажется, я бы так сказал.

0: Программа «Мифы и репутации» на волнах Радио Свободы. У микрофона Иван Толстой. Победа и память. Разговор к 70-летию окончания Великой Отечественной мы ведем с историком Олегом Будницким. Каких мифов еще коснемся о войне? Или каких стереотипов?
1: Ну, вы знаете, стереотипов очень много. Если говорить о нашей стране, то одним из важнейших стереотипов, конечно, является то, что Великая Отечественная война – это какая-то отдельная война, что это не часть Второй мировой, и подавляющее большинство людей, россиян, бывших советских граждан, для них, ну не для них, конечно, они знают о том, что началась война 22 июня 1941 года, и дальше идет какой-то рассказ о противоборстве СССР и Германии. И это вот один из важнейших стереотипов. Люди не всегда понимают, что то, что происходит 22 июня, нельзя вырывать из контекста, что Великая Отечественная война – это часть Второй мировой войны, что СССР в этой войне принимал участие с самого начала, и вот те территориальные изменения, которые происходили в 1939-1940 годах, это, конечно же, следствие и часть Второй мировой войны. Ни в каком другом контексте этого произойти не могло, просто-напросто. Люди не всегда понимают, что для того, чтобы понять, что произошло и почему СССР оказался в стане победителей, я это говорю не случайно, даже в советских учебниках было написано, что войну выиграла антигитлеровская коалиция, и что в поражение нацистской Германии СССР внес решающий вклад, что бесспорно 73 четверти, собственно говоря, войск вермахта было разгромлено именно на советско-германском фронте. Но при этом нельзя забывать, что когда мы говорим о мировой войне, речь идет в значительной степени о макроэкономике, если угодно, и каких-то таких макрофакторах, которые в конечном счете определяют, кто выигрывает. Это не войны прежнего времени, когда личная доблесть солдат определяла в конечном счете, кто победит. Определяла, кто победит, наличие ресурсов человеческих и экономических у противоборствующих сторон. И те страны, у которых налицо были те важнейшие элементы, без которых нельзя производить вооружение, боеприпасы и так далее и тому подобное, я имею в виду, там, скажем, нефть, никель, хлопок и далее по списку. Историки войны насчитывают примерно 15-20 наименований продукции, без которой войны, особенно такие длительные, не выигрываются. И надо понимать, что вот эти ресурсы у СССР, Соединенных Штатов Америки и Великобритании, Британской империи, они существенно превосходили ресурсы Германии. Более того, практически все это было у стран антигитлеровской коалиции и в очень незначительном масштабе было у Германии и ее союзников. Это же касается и демографических факторов, то есть совокупного населения и возможности, собственно говоря, мобилизовывать массовые армии. Вот эти факторы, и кроме того, что касается, я говорю как раз о россиянах, о людях, интересующихся войной или не интересующихся, но что-то слышавших о войне, для них то, что происходит на других фронтах, все знают Второй фронт, да? Второй фронт, который открылся в июне 1944 года, который так долго не открывался. Но за пределами внимания остается тот первый фронт, который был, например, в 1940 году с июня 40-го по июнь 41-го, когда единственная страна воевала с нацистской Германией, это Великобритания. И это важнейший момент в истории войны, потому что если бы Британия пошла на условия Гитлера, он их предлагал, так, даже там, в прямом эфире выступая, с речью после разгрома Франции, то неизвестно, как события бы развивались дальше. Но Британия, несмотря ни на что, она на это не пошла и один на один сражалась с нацистской Германией. Был колоссальный театр военных действий, конечно же, в Азии и в Африке. И Тихоокеанский с момента вот нападения Японии на США и начала этой самой войны, и военные действия в Африке, в Италии и так далее и тому подобное. То есть война, она была вот такой гигантской, многосоставной, и очень многие факторы там сыграли роль в том, что в конечном счете наша страна оказалась в числе победителей, повторяю еще раз, внесла решающую вклад в это дело. Но надо понимать, что если бы это было единоборство СССР и Германии, исход мог быть совсем другим. И надо понимать, что и по счастью, несмотря на колоссальное диаметральное различие в понимании того, что такое хорошо и плохо, да, в колоссальные различия в политических системах и во всем чем угодно, в силу необходимости наши страны, я имею в виду СССР, Соединенные Штаты и Британия прежде всего, сумели найти общий язык и форму сотрудничества. И вот это, как мне кажется, как-то остается на обочине, и не все понимают вот этот мировой характер войны, и не все понимают, что Великая Отечественная – это часть того гигантского катаклизма, в который был вовлечен мир в 1939-1945 годах. Мифологизация истории войны – это общая проблема мифологичности мышления многих людей, которые черпают сведения об истории из телевизионных передач или из каких-то бульварных книжек. И глянцевые обложки и, мягко говоря, не слишком научное содержание заполонили полки книжных магазинов. И у нас очень большое количество сведений, доступных по истории войны. Но люди де-факто опираются на те мифологемы, которые идут от средств массовой информации. От средств массовой информации тут можно говорить очень много. Это один аспект. Другой аспект – это доступность архивных материалов. Даже не о мифологемах, а о фигурах умолчания, например. Вот недавно, по-моему, «Россия сегодня» брали интервью по поводу Киевского сражения. И я говорил, среди прочего, что это, увы, было одно из крупнейших поражений Красной армии из 1941 года за всю ее историю, и что Красная армия потеряла там свыше 600 тысяч человек. Так, но тем не менее, это сражение, несмотря на то, что это была грубейшая, конечно, стратегическая и тактическая какая угодно ошибка, когда войска не отвели своевременно, не попали в окружение. Это описано у маршала Жукова в воспоминаниях. Да, значит, Сталин снял его с должности начальника генерального штаба за то, что Жуков предлагал оставить Киев, так, и вывести войска. В итоге и Киев не отстояли, и войска погибли или попали в плен. Достаточно известная история. И достаточно известные цифры потерь. При этом все-таки это было оказано некоторое упорное сопротивление, и по советским данным, я подчеркиваю по советским, потому что надо сверить с немецкими, конечно, германские войска потеряли до 100 тысяч человек, собственно говоря, вот в это время этого сражения, там, с середины июля и до второй половины сентября 1941 года. Естественно, или неестественно, в эфир пошли немецкие потери, но ни слова о наших потерях. Но вот это к чему? Вот эта фигура умолчания. До 2015. Понимаете, об этом написано в любом справочнике. Это не является никакой тайной. Никто этого не отрицает. Но ведь человеку нужно справочник снять с полки или зайти в интернет, или делать еще что-то в таком духе. А здесь он получает готовую информацию. И что он усваивает? А вот то, что героически, да, было поражение, но значит, понесли такие немцы тяжелейшие потери. Зачем и почему умалчивается о советских потерях? Вот так формируется у людей представление об истории войны, у массового, так сказать, потребителя, слушателя, зрителя там, и так далее. И другой аспект, конечно, это архивы. Военные архивы, все, несмотря на неоднократные декларации, что вот они все будут открыты и так далее, военные архивы остаются наиболее закрытыми, я имею в виду Центральный архив Министерства обороны ЦАМО, закрытые архивы ФСБ этого периода, содержащие весьма важную информацию. Полнейший, ну, например, вот я вам приведу такие поразительные вещи. Секретным является национальный состав Красной армии. Секретным. Причем опубликованы данные о потерях по национальностям, а о численности, о национальном составе Красной армии сведений нет.
0: Хоть чем-то рационально это можно объяснить?
1: Не могу это объяснить ничем. Это иррационально абсолютно, тем более, что там говорится, что вот эти потери по национальностям, они, поскольку такой учет не велся, они даются методом расчета, исходя из того, вот сколько людей этой национальности, значит, было в составе Красной армии, и исходя из средних потерь, вот мы выводим такие-то цифры. Вот столько-то там русские, украинцы, белорусы, татары, евреи, первые пять по численности потерь, да? И, в общем-то, легко можно вычислить приблизительные цифры, с каких национальностей служили в Красной армии. Ничем рациональным объяснить не могу. Когда вот был этот скандал, да, с высказыванием польского министра, что вот украинцы освобождали Освенцим. Моя версия это та, что это просто невежество. Первый украинский фронт, он считал, что там украинцы сражаются. В один день, там, буквально, сегодня на завтра, опубликовали данные о национальном составе тех войск, которые освобождали Освенцим. Ну, там выяснилось, что там что-то там, по-моему, 50 с небольшим процентов русских, 40 там чем-то процентов украинцев, там столько-то там людей других национальностей, да? То есть вот эти данные лежат. Скандал привел к тому, что какие-то данные были обнародованы по конкретным частям. Почему это не сделать по Красной армии? Тайна сия велика. Есть простой рецепт. Надо думать. Надо думать и надо стараться понять, что было на самом деле и почему это произошло. Но это такая вечная задача историков, недостижимая мечта Леопольда фон Ранке, да, узнать, как было дело в действительности. Но добавлю еще и объяснить, почему это происходило. Вот это мы и пытаемся сделать, я имею в виду историки, на протяжении уже столетий, иногда получается, иногда нет. Ну а то, как уже наши труды воспринимает общество, читает ли оно их, это вопрос уже совсем другой. И он уже не только к историкам.

0: Программа «Мифы и репутации» на волнах Радио Свободы. У микрофона Иван Толстой. Победа и память. Разговор к 70-летию окончания Великой Отечественной мы ведем с историком Олегом Будницким. Олег Витальевич, у нас остается еще время для того, чтобы рассказать о какой-то искусственно навязываемой нам всей нашей истории схеме, каком-то еще важном мифе.
1: Мы с вами говорили о потерях, которые были чудовищными, конечно, в годы войны. Не все понимают, что вот эти люди погибшие, да, это не то, что мы относим к потерям военного времени, это не все они были просто физически уничтожены нацистами. Не все люди понимают, что в число военных потерь включаются превышение смертности над рождаемостью выше нормальных значений. И это ведет к довольно серьезным размышлениям и к довольно серьезному пересмотру того, как велась подготовка к возможной войне и каково было на самом деле наследие предвоенного десятилетия, которое многие наивно думают, что вот в это десятилетие было сделано все, чтобы подготовиться к войне. Многое, но далеко не все, а кое-что было сделано просто контрпродуктивно, что привело к увеличению этих потерь. Ну, я поясню, да, я думаю, что мои теоретические рассуждения не всем понятны. Вот по нашим, так сказать, данным демографов, военных историков, я беру их как данность, да, прямые демографические потери, потери вооруженных сил 8 миллионов 600 с лишним тысяч человек, 7 миллионов 400 тысяч гражданское население, которое было уничтожено нацистами. Здесь очень существенное примечание. Не все отдают себе отчет, что треть приблизительно этого уничтоженного гражданского населения – это жертвы Холокоста. Это евреи, убитые нацистами. По разным данным, от 2 до 2,5 миллионов советских евреев было уничтожено нацистами во время Великой Отечественной войны, в том числе при активном участии коллаборационистов, вот о которых мы говорили. Украинских, белорусских, русских, литовских, латвийских и так далее. И без этого содействия Холокост в таких масштабах вряд ли был бы возможен. Так, мы знаем о жертвах блокады Ленинграда. Около 700 тысяч человек, но здесь есть разные мнения на этот счет. Нетрудно заметить, что остается еще существенное количество погибших. Из них часть относится к людям, вот это превышение смертность над рождаемостью на оккупированных территориях. И это понятно. Это понятно. Нацисты проводили политику депопуляции городов. Например, какой-то период, скажем, они запрещали в Киев подвозить крестьянам продовольствие для продажи. И такие были заграждения на въезд в город. Просто нацистам было не нужно, чтобы в городах было многочисленное население, в принципе, образованное, которое могло когда-либо оказать сопротивление. Но к военным потерям относятся и превышение смертности над рождаемостью в тылу. И СССР был единственной страной, между прочим, которая вот это включает в военные потери. Ну, по одной простой причине, что нигде практически ничего похожего не было. И это, с одной стороны, бесспорно следствие войны, следствие того, что плодородные территории оказались под нацистской оккупацией, но это и следствие вот этой самой предвоенной политики советской власти. Ведь политика коллективизации и де-факто война с крестьянством, она привела, с одной стороны, к гибели миллионов людей. Это, кстати говоря, еще один весьма важный фактор. Ведь от голода, и с этим согласны подавляющее большинство историков и демографов, умерло только в 1932-1933 годах от 6 до 7 миллионов человек. В период коллективизации, сопровождавшегося расстрелами, высылками, причем часто людей вывозили просто там в отдаленные места, там саживали на ровном месте, что называется, никак не подготовлены для их приема, это сотни тысяч человек, это жертвы репрессий. Особенно только в 1937-1938 годах было расстреляно около 700 тысяч человек. То есть вот такие гигантские потери предвоенные, и если отвлечься от морали, говорить сугубо прагматически, то сколько дивизий было уничтожено без всякой войны. То есть предвоенные потери, некоторые демографы считают, довольно авторитетные, что в 30-е годы потери СССР людские составили сопоставимы с потерями всех стран в период Первой мировой войны. Во всяком случае, совершенно очевидно, что эти потери сопоставимы со всеми потерями Красной Армии и флота в период вот, Великой Отечественной войны. Обращаясь к экономической последствиям этого дела, это колоссальные продовольственные проблемы, которые возникли вследствие этого. Напомню, что был вот этот самый массовый забой скота, было резкое падение производства сельхозпродукции, страна села там на карточки и так далее, и так далее. И когда, собственно говоря, разразилась война, вот этот фактор того, что сельское хозяйство было крайне неэффективным, он сказался в колоссальной степени. И СССР фактически в значительной степени был зависим от поставок продовольствия из-за рубежа. Вот такая вот оказалась подготовка к войне. И смертность от недоедания, от голода, от болезни была достаточно высокой в советском тылу. Речь шла где-то о миллионах людей. Приведу только один пример. В Архангельске в первую военную зиму смертность была сопоставима с блокадным Ленинградом, без всякой блокады. Умер каждый десятый житель города от голода. И если бы там не оставили, на это потребовалось личное распоряжение Сталина, 10 тысяч тонн канадской пшеницы, то неизвестно, что бы стало с жителями города Архангельска. Причем с течением времени, как ни парадоксально, смертность среди мужчин, особенно рабочих, она не снижалась, а возрастала. Почему? Казалось бы, становилось несколько лучше. Но это уже особенность физиологии, особенность организма. Ведь что такое голод, как показывают исследования, ну, собственно, и медицинские, и исследования историков, демографов, это не просто нехватка продовольствия, это превышение расхода вот этих самых калорий над их поступлением. И вот люди, которые были такие поразительные вещи, человек работал, раз и умер. Вроде бы ничего с ним не было. Просто ресурс организма, он истощался, израсходовался, да? И очень высокая смертность среди рабочих, особенно в тыловых районах, в Сибири, на Урале, была чрезвычайно высокой и в 1943, и в 1944 году, когда, казалось бы, ситуация стала налаживаться. Просто вот это регулярное недоедание и это превышение расхода, калорий, расхода энергии над получаемыми продовольственными ресурсами, оно сказывалось. Мы очень много знаем о героизме тружеников тыла, скажем так. Но мы до сих пор не вполне понимаем, каково на самом деле было людям в тылу, и не вполне понимаем, в каких невероятных условиях люди работали.
0: И на этом «На волнах свободы» мы заканчиваем разговор о победе и памяти, приуроченной к 70-летию окончания Великой Отечественной войны. У нас в гостях был историк Олег Будницкий. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Илья Бобчинецкий и ведущий Иван Толстой. С праздником Победы, друзья!

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
2: Начнем с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Слушайте нас на сайте свобода.орг и в привычном агрегаторе подкастов. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
3: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.
4: Как
0: каким вам представляется будущее России?
4: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
5: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
6: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия, вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
8: Шведский завтрак. Вот что такое для меня Рига. Знаете, когда каждый берет, что хочет. С утра ты православный, вечером ты лютеранин, по дороге ты латыш, немножко русский.
9: А почему все-таки идея империи так привлекательна для части общества?
10: Я думаю, что это придает значение человеку, который говорит, что я ничтожество, у меня сортир во дворе, денег нету, пью с утра до вечера, но зато у меня есть империя, зато нас боятся.
11: В Америке никто не растворился.
12: Русские плохо растворяются.
11: Русские не растворяются вообще и плохо брачуют с иностранцами.
9: А когда наступает коллективная ответственность?
10: Коллективную вину нельзя навязывать людям, потому что это судебная категория. Но коллективная ответственность неизбежна. Я уже не говорю про репарации, которые немцы, между прочим, платили.
7: Программа «Грани времени. Интервью». Наш гость – писатель Александр Гейнис. Александр, здравствуйте.
13: Лабрит.
7: Кто такой настоящий рижанин?
13: Настоящий рижанин, я думаю, найти невозможно, потому что это эклектическая личность, которая соединяет в себе несколько религий, несколько языков, несколько политических взглядов. То есть я бы сказал, что настоящий рижанин – это европеец. Примерно так и выглядит человек Европы, который может жить в самых разных ситуациях и быть аутентичным самому себе и обязательно быть лояльным по отношению к государству, по отношению к начальству. Это человек, который выбирает себе жизнь. Шведский завтрак. Вот что такое для меня Рига. Знаете, когда каждый берет, что хочет. С утра ты православный, вечером ты лютеранин, по дороге ты латыш, немножко русский.
7: А вы себя до сих пор чувствуете рижанином или вы уже американец?
13: Я никогда не чувствовал себя американцем и не буду чувствовать, потому что я прожил 50 лет в Америке, до сих пор не разобрался, что это значит. Но я считаю, что мою жизнь поделили не две страны, а два города. Рига стала фундаментом моей жизни, на ней все построено. А Нью-Йорк стал там, где я вырос, и стал самим собой. Потому что Нью-Йорк, по-моему, похож в этом отношении на Ригу, потому что позволяет тебе быть самим собой в гораздо большей степени, чем другие города. Например, в Париже ты должен быть, хотя бы стараться быть французом. В Нью-Йорке ты можешь быть кем хочешь, но все равно. И Рига в этом отношении такая эклектичная, что в ней удобно жить. Рижанин – это поведение, в первую очередь. И рижанин, несомненно, это отдельная функция государственного человека. Он рижанин, в первую очередь, он тише говорит. Если вы заметили, на улице намного тише, чем в других городах. Потому что здесь есть культура недосказанности. Вот в отношении рижской культуры похожа на англосаксонскую – недоговоренность. Как говорил Бродский, говорит, мой любимый цвет – цвет воды. Вот Рига примерно такой же.
7: Но цвет воды меняется.
13: Не сказать. Цвет воды всегда остается зеленовато-серым. И он явно не олиповатый и не яркий. Во всяком случае, Северного моря. Такого, как наше Балтийское.
7: Скажите, почему Россия так трудно прощается с имперским прошлым?
10: Это не имперское прошлое, это все вместе. Это тот самый комплекс, который привел Россию, где она сегодня живет. Эти трудности связаны с тем, что все травмы не изжиты, все травмы не пережиты как следует. Вот немцы пережили свои травмы и живут, а русские нет. И сейчас то, что происходит в России, можно описать одним словом. Если нас не любят, пусть боятся. Вот вам это и есть имперская травма.
7: Но немцы потерпели сокрушительное поражение. Только после этого они пережили эту травму. И учитывая то, что те, кто верил в Гитлера, верил в его идеи сверхнации, ну и так далее, по списку, они остались при своих.
10: Как сказать, тот секунду, когда кончилась война, оказалось, что нацистов нету. Мне это живо напоминает 91-й год, когда во время после путча вдруг выяснилось, что коммунистов в России нет и не было. Куда-то все исчезли. И хорошо мне дожить до того момента, когда все забудут, что, кто голосовал за Путина. Уже сейчас, когда я спрашиваю своих знакомых, а вот вы когда-нибудь голосовали за Путина? Никто не отвечает на этот вопрос. Вот снимут Путина или умрет он, и окажется, что никто его не поддерживал. Это был волюнтаризм. Что ставили вину Хрущеву? Волюнтаризм. Специальное слово такое.
7: Война в Украине – это продолжение советской травмы или это новая историческая болезнь?
10: Это и то, и другое, потому что это продолжение агрессии Венгрии 56-й. Чехословакия 68-й. Вот вам, пожалуйста, то, что происходит сегодня в Украине. Каждый раз эти операции военные, как их теперь называют, стоили поколению человек, поколению населения, которое не жило при нормальной власти. Ну, например, в 68-м году. Что это было? Перестройка. Это была Горбачевская перестройка в Дубчика.
7: И Чехословакия.
10: Чехословакия, конечно. И что произошло? Поколение чехов и словаков не оказались в Европе, а продолжали жить под советским иго. И то же самое с Украиной. Они не могут отпустить Украину, потому что Украина окажется в Европе, а Россия нет. И от этого происходит страшная болезнь, страшная боязнь вот этого вот европейского заимствования. Потому что, как я себе представляю эту картину? Вот сидят в России и думают, почему украинцам можно, а нам нельзя. Вот мы им покажем, чтобы этого не было. Имперский комплекс – это еще не совсем так просто, потому что имперский комплекс развивается в разные стороны. Ну, например, считается, что империя – это метрополия, это сила, а колония – это слабость. Но можно ли считать, что, например, Латвия моя хуже была, чем метрополия, чем Москва? Да нет, конечно, наоборот все было. Смотрели с завистью на Латвию. Меня спрашивали, какая валюта у вас в Риге.
7: А почему все-таки идея империи так привлекательна для части общества?
10: Я думаю, что это придает значение человеку, который говорит, что я ничтожество, у меня сортир во дворе, денег нету, пью с утра до вечера, но зато у меня есть империя, зато нас боятся. Не столько империя, сколько потребность в том, что тебя уважали. Вот это вот не уважают, так боятся. Вот это вот и есть главная черта, к сожалению, российской ментальности, которая проявилась так сильно при Путине. И вот то, что сейчас происходит, это, по-моему, следствие именно этого комплекса неполноценности. Вообще, что такое имперскость? Это комплекс неполноценности наоборот. Это когда ты думаешь, что ты будешь важнее, если у тебя будут колонии. Обратите внимание, что все страны Запада избавились от колоний с большим удовольствием. Оказалось, что они никому не нужны. Когда в 60-е годы рухнула Британская империя, то они сообщались с Вашингтоном, говорят, не хотите колонии взять? Не, ни в коем случае, нам колонии не нужны. И только в России по-прежнему мыслят географическими понятиями. Это, кстати, болезнь русского сознания, география. Вот, например, Солженицын. Человек, который так боролся с коммунизмом, со всеми этими делами. Что он говорил? Россия будет прирастать за счет Северо-Востока. Почему? Северо-Восток – это гигантская территория, необжитая. Зачем она ему нужна? Большая страна. Чем больше страна, тем лучше. Для кого лучше? Почему лучше? Это не важно. Люди смотрят на карту и думают вот в этих пространственных категориях.
7: Получается, Солженицын как раз и оказался тем самым имперцем, который, если вы помните, как обустроить Россию, был его труд, который вызвал горячую дискуссию, и, естественно, не понравился казахам, потому что часть казахской территории он уже мысленно присоединил к большой России.
10: Ну, и Украину, и Белоруссию тоже.
7: Тоже, да.
10: Ему казалось, что чем больше, тем лучше. Откуда берется вот это сознание? У меня был разговор с одним писателем русским. И он сказал, что каждая страна хочет распространиться как можно шире и захватить другую страну. Я говорю, как вы думаете, Америка хочет захватить Канаду? Это было до Трампа, конечно. Он говорит, конечно, хочет, но Канада не согласится. Я говорю, а Мексику Россия, Америка хочет захватить? Он задумался, а как это Мексику захватить и что дальше будет? В Мексике гораздо ниже уровень жизни, нужно как-то все это выравнивать. Нужна ли Мексика Америке или не нужна? И вот он в первый раз, по-моему, задумался о том, что больше не всегда лучше.
7: Некоторые говорят, почему вот Америке можно что-то захватывать, а России нельзя. Вот тут нет ли двойных стандартов?
10: не то слово. Это всегда говорят так, что американцы еще хуже. Никто не слышит, что они говорят. Значит, мы плохие, но американцы еще хуже. Нет, я не вижу двойных стандартов, потому что какое дело России до того, кого захватывает Америка? С собой бы справились, это было бы гораздо полезнее. Почему пример Америки должен быть таким удручающим для России? Ну, давайте сначала построим уровень жизни такой, как в Америке, а потом будем размышлять, сколько стран нужно России, сколько территории необходимо, и почему Бахмут необходим для России. Я был вчера около российского посольства в Риге, и там большой плакат «Русский мир». Как выглядит русский мир? И там разрушенные города. Бахмут, Буча. Как это страшно, это так похоже на кадры военные Второй мировой войны. Это самая большая трагедия нашего времени, то, что происходит в Украине, потому что жить с этим очень тяжело и трудно, особенно для людей, я бы не сказал русских, для людей, у которых родной язык русский. Вот я считаю, что Россия – это родина моего языка, ни больше и ни меньше. И, конечно, это страшное состояние с февраля 22 года. Я живу с ощущением катастрофы.
7: Если Ригу описать, Ригу вашей молодости, описать тремя вкусами или запахами, можете перечислить?
13: В первую очередь, моя Рига молодости была советским городом. Это значит, что она была серым, незрачным, загаженным до невероятности. И вот все эти роскошные дома, мимо которых мы идем, были коммунальными квартирами. Поэтому в Риге был запах бедности. Хотя, когда приезжали сюда люди из других городов Советского Союза, то они спрашивали меня, какая у вас валюта. Я честно им говорил, что какая у нас валюта. Флоренты. Чтобы тут набрать. Короче говоря, запахи были... Это интересный вопрос, потому что запахи были, конечно, цветов. Рига – город цветов. Как многие северные города, здесь боготворят цветы. И на базаре, когда вот ходите на наш базар, который лучший в Европе,
7: вы имеете в виду центральный рынок?
13: Конечно. Ни один человек не выходит из него без цветов. Это культ цветов был всегда. И в Риге был запах цветов – это жасмин. Жасмин – это запах моего детства. Интересно, что в Америке есть жасмин, но он не пахнет. И я до сих пор скучаю по этому запаху.
7: Рига для вас – это место рождения или часть характера?
13: Рига – это моя школа, мой университет. Я гораздо большему научился, глядя на архитектуру рижскую, чем в Латвийском университете или в средней школе. Потому что архитектура воспитывает человека. Знаете, что архитектура – самая массовая из искусств. Представляете себе, сколько просмотров набрал Домский собор за эти годы. Мы даже не знали, что мы живем в Европе. Но она на нас действовала подсознательно. И европейскость, которую я ценю больше всего, она прививалась как вакцина. И в этом отношении Рига стала для меня школой. Всего этого я не знал. Все это я определил гораздо позже, когда я приехал уже в другой мир.
7: Мы сейчас подходим к Домской площади. Я вспомнил знаменитую фразу Петра Вайля, что каждый камень на Домской площади полит моим портвейном.
13: А ну, что... Это сильно сказано, потому что не его, а нашим.
7: Да? То есть портвейн пили вместе?
13: Конечно.
7: Рига, что дала вашей дружбе с Петром Вайлем? Это часть, как бы, локация и дух вашего сотворчества? Или это независимо от того, были бы в Риге или нет, вы бы все равно вместе были бы авторами?
13: Это непростой вопрос. Дело в том, что Рига такой красивый город, что ее украшать-то не надо. Поэтому литература была как бы излишней. Именно поэтому мы наслаждались Ригой. Это была творческая пьянка постоянная. Потому что Рига красива. И писать мы начали, потому что она нас вдохновляла к соревнованиям. Мы думали о том, что чему мы хотели научиться у Риги. Витражам. Писать так, чтобы были как цветное стекло, чтобы реальность просвечивала сквозь цветное стекло, как это происходит в Домском соборе.
7: Вот Домский собор, вот эта Домская площадь. Где вы пили?
13: Не здесь, конечно, а вон там.
7: Где? Вот прям под стенами собора.
13: А туда можно спуститься, и тогда милиционер не увидит.
7: Понятно. А с напитками был какой-то дефицит или с этим не было проблем?
13: Напитки были такой гадости, которую представить себе нельзя. Главная выпивка называлась «Волжское вино». Как может быть волжское вино в Риге? Я понятия не имею, но оно было. Она отравила, конечно, меня физически.
7: Мы просто в детстве портвейн называли чернилами, а вот как?
13: Правильно, чернилами тоже называли. Ну, вообще портвейши. А вот здесь я работал.
14: Это Дом радио.
13: Это Дом радио, и, как ни странно, здесь я записал свою первую радиопередачу. И с тех пор я приехал в Америку и 41 год проработал на радио. Многие думают, что это радио продлится на всю жизнь.
7: Я бы хотел бы поговорить о феномене Путина. Этот человек уже 27 лет на вершине власти. Вот почему он оказался тем человеком, который так долго удерживает власть? Вы думали об этом?
10: Потому что они уничтожили политику. Почему Украина оказалась там, где она оказалась? Потому что у нее была политика. Это была ошибочная политика. Часто была она страшно болезненной. Это была постоянная борьба. Это все было так. Но у них была политика, из-за которой возникло гражданское общество. И национальная политическая нация украинцев возникла благодаря этой политике. В России этого не произошло, потому что политику отдали в грязные руки, как мы только что говорили. Поскольку политика – это грязное дело, пусть и занимается грязные люди. И раз нет политики, появляется тирания.
7: Но не каждый может удерживать так ловко эту власть. И вот поэтому я хочу спросить, в чем главный секрет политической модели Путина?
10: Посмотрите на Франко. Сколько он удерживал власть? И почему он ее удерживал? Это интересный вопрос. Я был в Мадриде, есть музей, где показывают пропаганду республиканской Испании и франкистской Испании. И два фильма показывают рекламных параллельно. Тот, где республиканцы занимаются пропагандой, похож на Эйзенштейна. Рваный монтаж, авангард. А тот, где франкистская пропаганда, рыцарь-крестоносец едет, а потом становится франкистом и на танке уже едет. Вот это вот миф о испанской жертвенности, вот он держал Франко на поверхности. И до сих пор Франко относится к Испании далеко не все отрицательно. У меня есть друзья, которые говорят о том, что их родители франкисты до сих пор. Молодежи же нет, то такое бывает. Потому что Франко придумал миф о том, что Испанию все обижают. Испанию загнали в угол, и она превратилась в третий мир. Вообще, испанский пример очень интересен. Я недавно написал книгу «Фашизмы», где рассматривал, изучал вот эти вот мифы фашистские, которые привели к тоталитарным режимам в Японии, в Австрии, в Германии, в Японии, в Италии. И интересно, не те люди, которые были бандитами и мафиози, а интеллигентные люди, как они скатились в фашизм. Вот это любопытно. И я вывел только одну причину. Это все ресентимент, все это ощущение того, что тебя обидели. Нас обижают, поэтому мы должны мстить.
7: Все-таки, может быть, мы с вами недооцениваем фигуру Путина. Можно ли говорить, что, возможно, он угадал формулу русского человека и успешно пользуется этим?
10: Ну, представьте себе Гитлер, например. Он писал каждый день передовицы в газету. Говорят, что когда он выступал,
7: но то почти каждый день мы слышим и Путина, который поет одни и те же песни. Как вы говорили, нас обидели, на нас напали первыми, нас хотят унизить, у них это не получилось. Ну, я могу назвать 15-20
10: цитат. Может быть, я слишком далеко живу от Путина, поэтому я слабо себе представляю его ораторские таланты. Но мне не кажется, что это харизматическая личность.
7: Он держит зал, и давайте уж согласимся, что он манипулирует ловко. Ловкий полемист.
10: Я к этого не вижу и не знаю. Слишком далеко живу для того, чтобы оценить его таланты. На мой взгляд, это чудовищный человек, который абсолютно бездарен. Хотя бы потому, что у него нет ни одной идеи. Все эти идеи, о которых мы говорим с вами, это не идеи. Нет идеологии. Ну, например, у Франко была идеология, у Гитлера была. В Японии была идеология. А у Путина реакции,
7: вот,
10: а не идеология.
7: В том-то и дело, что успех. 27 лет у власти без идеологии.
10: 27 лет у власти Путин занимается тем, что охраняет свое место любой ценой. Вот подсюда и 27 лет.
7: Ну а все это окружение подыгрывает ему, оно зависит
10: Потому что оно зависит от него, в первую очередь, финансово. Он дает ему воровать. Но увидеть в нем харизматическую личность тирана, например, Фиделя Кастро, я не могу. Вот представьте себе, какие были тираны. Не то чтобы я их оправдывал, они страшные люди. Но все-таки вот эта мелкая личность, которая на экране телевизора, мне трудно его представить, чтобы он увлекал массы.
7: Мой следующий вопрос как писателю. Вот все-таки продолжая тему формулы русского человека. Вот Никита Михалков любит упражняться на эту тему, и вот он написал такое, или сказал: «Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет». Но не так «нет», чтобы обязательно было, а «нет» и хрен с ним. Вот есть еще были попытки Шукшина, вот, который написал замечательные рассказы, мои любимые, это «Срезал» и «Чудик». Еще. И вот, на мой взгляд, он тоже вот открыл формулу русского человека. Чехов, если брать, это замечательные рассказы «Хамелеон», «Толстый и тонкий», и самый гениальный рассказ «Смерть чиновника». То есть вы прекрасно помните, чем эта вся история закончилась. Случайно чихнул и плюнул на голову чиновнику, потом стал несколько раз перед ним извиняться, и в конце концов чиновнику это надоело, он его послал, пришел домой и умер. Вот у вас была попытка угадать формулу русского человека?
10: Нет, нет, и я не верю в то, что есть формула русского человека как такового. Понимаете, каждые попытки генерализировать, обобщать – это... На самом деле и непростительное упрощение. Знаете...
7: Но все-таки некоторые пытаются.
10: Еще
7: ну,
10: как.
7: Шукшин, например, говорил, никогда хорошо не жили, нечего начинать. Но это нечего опять привыкать. Ему приписывают.
10: Но смотрите, что происходит. Вот почему Шукшин, например, да? Потому что он создал симпатичный образ чудака. Или чудика, как он это называл.
7: И хама срезал.
10: Дело в том, что выбирается... колоритный персонаж. И этот колоритный персонаж становится героем русского народа. И вы знаете, это продолжается бесконечно. Например, Венчик Ерофеев. Вот его персонажи – это тоже чудики, алкоголики, алкаши. У Довлатова сплошь и рядом такие персонажи. Потому что считается, что вот эта вот бескорыстная пьяница и чудак – это и есть характерно для русского народа. Ну, трудно сказать, что все такие были. А Аверинцев тоже такой чудик, правда? И не совсем, да? И, короче говоря, это то, что хорошо для литературы, абсолютно не обязательно хорошо для всего остального, и это не значит, что это универсальная черта. Литература, может быть, занимается только тем, что исключениями, а не правилами. Знаете, когда я был молодой, я учился в университете, здесь, в Риге, в Латвийском университете, и я, конечно, хотел найти формулу для литературы, для истории, для филологии, для поэтики. Мне казалось, что есть универсальные категории. Все мы увлекались структурализмом, Лотманом тогда. А что такое универсальная категория? Это алгебра. А плюс Б равно С, да? А что такое А плюс Б? Это значит, что это подставь, что хочешь. И потом, надо сказать, под большим влиянием Довлатова, я понял, что мне нравится не алгебра, а арифметика. Потому что есть только конкретно. 3 плюс 5 – это уже совершенно другие дела. Потому что конкретно это и есть жизнь. А алгебра не существует в природе. И поэтому искать формулу универсального русского человека – это не только бесполезно, но и очень опасно.
7: Но все-таки я еще один пример приведу. Галина Вишневская, я прочитал то, что она написала, что русский человек – это тот, который там последнюю рубашку отдаст или порвет рубашку пополам и отдаст тому, кто нуждается. Но если у него появится 10 рубашек, то ни одной не получит. Вот, вот
10: это
7: игра слов или я не знаю.
10: Анекдоты. И... У Аксенова было хорошо. Говорит, что такое русский человек? Говорит, да, говорит, лучше пристрелить его, чем просто так оставить. И нет, мне кажется, что заменить вот политику. Политика занимается универсальными категориями, но она занимается ими, партия создает, демократические выборы. Это все, вот эта система, которая работает на Западе. А у нас все это работает только на индивидуальном уровне. Поэтому получается хорошая литература и плохая политика. У Герцена было и дума. Лучшее, что он написал, это о русских чудаках. Он говорит, что дядя его был пьян и зол. Пьян или зол? Или зол и пьян? Вот такие вот персонажи подаются русской литературе лучше всего. Вспомним Гоголя. Что в России лучше всего? Сатира.
7: Мертвые души.
10: Конечно.
7: Есть и Америке... главный герой там Чичиков.
10: Чичиков главный герой, но он плохой герой, он мелкий герой.
7: Но...
10: Остальные, Ноздрев, например, это герой, потому что он говорит, да забора мое и за забором мое. Ну, какому Наполеону снилось такое? И в этом отношении, конечно, самая гениальная книга русской литературы «Мертвые души». Есть американский, ну, он даже не политик, он бывший адмирал, который занимался разведкой всю жизнь. Его спросили, что нужно сделать, чтобы понять Россию. Он сказал, как что, прочитать «Мертвые души»?
14: Петр Вайль, он когда рассказывал о Риге, обращал внимание на топонимику. Вот он говорил, что мы диссидентствовали, наше тихое диссидентство заключалось в том, что мы знали все старинные названия. И когда договаривались о встрече, там не называли там улицу Суворова или Ленина, а говорили там на углу там Кристиан Барона и Дзернову. И это было такое тихое диссидентство. Вы...
15: Я бы не сказал, что это... По-моему, Петя, ты все это придумал позже, потому что в наше время мы диссидентствовали тем, что сидели на кухне и ругали советскую власть. А название, топонимика, ну, что могу сказать.
14: А как вы познакомились с Петром Вайлем?
15: Наши братья были вместе в армии. Мой брат Игорь и его брат Макс. Когда они пришли из армии, то мы подросли с Петей и стали принимать участие в застольях. Вот так мы и познакомились.
14: Но у вас разница в возрасте была существенная. Это когда вы были молоды.
15: 3,5 года. А. В молодости это много, но быстро стирается. А вот это 13 стульев кафе, где я всегда сидел. Считается, что в этом кафе, если ты просидишь час, ты встретишь любого человека, который тебе нужен. Стульев там теперь стало гораздо больше, но раньше их было именно 13.
14: А давайте пройдем по самой узкой улочке Риги. У вас какие-то воспоминания связаны с ней?
15: Понимаете, у меня нет такого камня, с которым у меня не было бы связано воспоминания. По такой улице может проехать всадник, который должен держать копье вот так, горизонтально. Если он проходит с копьем, то все в порядке. А если нет, улица не годится.
14: Она называется «Роза наела». А первую любовь вы помните?
15: Еще бы.
14: Расскажите
15: моя
14: о ней.
15: Первая любовь в Израиле живет.

0: Понимаете, я не верю ни в историческую необходимость. Я помню, когда я еще в университете учил идиотские предметы, исторический материализм и так далее, то там говорили, что историческая необходимость приводит к коммунизму. Ну как привела? Что за чепуха? Кто это такая историческая необходимость? Да нет, история свободная, непредсказуемая. Именно чем больше мы знаем, тем ниже горизонт предсказуемости, а не выше. И нет, не было никакой необходимости в Путине. Давайте посмотрим. А если бы пришел Немцов, то что бы было бы иначе жизнь? Конечно, иначе было бы. Если бы вместо Горбачева был бы, не было бы Горбачева, не было бы перестройки. То есть на самом деле роль личности в истории гораздо важнее исторической необходимости. И поэтому Путин – это случайность истории уже потому, что он столько лет сидит у власти. Это вина тех, кто его не выкинул из власти. Вот когда это было возможно, между прочим. Вы помните, выборы-то же были все-таки, Путина же выбирали.
1: Вы знаете, вот некоторые говорят, давая психологический портрет Путина, говорят, вот вы сейчас сказали про Немцова, я еще вспомнил Навального. Это высокие, красивые люди, которых любили женщины, что правда. Про Путина такое сложно сказать, может быть, его тоже любят женщины, мы просто не знаем, так как тайная семейная жизнь его это покрыта. Вот. Поэтому взгляд Немцова на жизнь, человек, который любил жизнь, любил все, что его окружает, это один психотип. Путин совершенно другой. Может быть, это как раз вот то, что ему не доставало, то, что Бог дал Навальному. Красивую жену, кстати, красивых детей, которыми он гордился. Немцов, который гордился всеми женщинами, которые его окружали. Может быть, вот эта и зависть, это и есть и вот этот страшный порог.
0: Вот это есть тот самый ресентимент, который свойственен всему русскому народу. Он плюгавый. И вот эта вот мелкость его личности, мелкость его истории. Я представляю себе его в юности. Я таких вот знал мелких хулиганов, которые шли, затевали драку, а потом большие хулиганы били тех, с кем они затевали драку. Ей-богу, я здесь по фамилиям помню школьные свои годы здесь, вот в Риге.
1: Некоторые говорят, что он как раз и свой реванш берет.
0: Абсолютно. Я представляю себе, как в это время слушали Битлз, танцевали с девочками, пили гитару. Под гитару у костра, ходили в походы. А он так не был тогда пущен, он из подворотни. Вот не было у него таких друзей, как у меня, например, были. У него были какие-то совершенно другие люди вокруг него, его окружали. И КГБ – это попытка власти, захватить власть, чтобы тебя уважали. Это тот же комплекс, который мучает русский народ. Пусть не любят, но пусть боятся.
1: Скажите, вот вы, помимо того, что вы писатель, вы еще и сценарист. Вот если бы вы писали сценарий о Путине, какой чертой бы вы сделали его живым персонажем?
0: Мстительность. Вообще, мщение – это самый сильный мотив в мировой искусстве и в литературе. Вот о чем Гамлет, например, о мщении. Да все построено на мщении. Мастер и Маргарита, например. Почему мы так любим Воланда? Говорят, что Воланд – это Сталин. Но каким бы Воланд ни был, он мстит. И это счастье отомстить – это то, что делает литературу пригодны для всех.
1: Смотрите, чтобы персонаж не получился плоским, вы это сами прекрасно знаете, ему надо все-таки добавить какие-то положительные черты. Иначе, если все это абсолютное зло, это скучно. Вот какие-то положительные черты...
0: Трезвость. Вы представьте себе, что человек, который, как говорят, не пьет. Для русского человека это очень трудно себе, особенно после Ельцина, представить себе, что ну как это не пьет. Знаете, говорит, когда золотую рыбку поймал мужик, говорит, что ты хочешь, говорит, ведро водки, а еще что ты хочешь, говорит, море водки, а еще что ты хочешь, маленькую. Вот примерно так и представляет себе русский человек счастье, на всяком случае, по легенде. А он не пьет и ведет здоровый образ жизни, питается хорошо.
1: А какие-то капли сентиментов или эмпатии вы бы добавили бы? Или у него это полностью отсутствует?
0: Я думаю, что если он уже убил 500 000 русских человек, то наверняка ему даже в голову не приходят такие категории.
1: Кстати, Вера Полоскова, когда поэтесса давала интервью Дудю, да, она написала, что этот человек там просыпается, нажимает на кнопку, и каждый день погибает огромное количество людей. Наверное, он по своей природе несчастлив, раз для него убийство людей – это радость. А вот это наивный взгляд?
0: Ну, Вера поэтическая натура, она представляет себе, что вот ему все равно. Но дело не в том, что он хочет убить кого-то или не хочет убить кого-то. Просто он об этом не думает. Просто ему кажется, что ну как,
1: он
0: я же
1: получает
0: прав.
1: От этого удовольствие?
0: Я думаю, что нет, он получает удовольствие от власти. Но это не значит, что ему хочется кого-то убивать.
1: А это просто побочный равно. Материал такой.
0: Ну, конечно, он же спасает Россию. Он хочет быть Петром Первым. Знаете, что Петр Первый ополовинил страну, пока он занимался своей европеизацией России. Как Ленинград построен на костях. Это все же такие страны.

0: страшные истории, но вот Петра Первого, как говорил Лотман, Петр, извините, великий. И вот он представляет себе, что он защищает страну от ужаса, от того, что никто не будет, Украины не будет, Бахмут не будет наш. Ну как, что может быть страшнее, чем это? Это бред сивой кобылы, которым он живет каждую минуту, потому что он думает, что он спасает историю России, что он в ней останется. И в этом возрасте как раз уже идет борьба не только за свою власть, но и за место в истории, за место в учебнике. Он все время думает, что в учебнике он останется как новый Петр.
1: Но, кстати, Петр, если прорубил окно в Европу, то он это окно закрыл путь.
0: Зарешетил.
1: Зарешетил, да, совершенно верно. Скажите, а вот если продолжать литературную тему, вот стал ли он античным героем или варваром из Средневековья? Или он просто новый герой зла или абсолютное зло, по-разному можно оценивать, 21 века, такого еще не было героя?
0: Я не нахожу в нем ничего особенного. Если это зло Башмачкина, который превратился в чудо, попал во власть. Вот представьте себе, что было бы с Башмачкиным, таким ничтожным, да, жалким, у которого единственное было достоинство – почерк хороший. Вот человек, который был заведующим клубом в Германии, становится... Он был Башмачкиным, и он становится вдруг тираном, вдруг он становится во власти. Представляете, какой ужас бы Башмачкин учинил за все эти унижения, которые он терпел. Так что это, если и фигура, то фигура из русской литературы.
1: То есть до царя Эдипа он не тянет? Или того же Дракулы из Средневековья?
0: Ну, вы подумайте, это же мифический персонаж. Но разве Путин мифическая фигура? Разве он гипербола? Разве он, как говорили про... у Гоголя, заплата на всем человечестве. Ну, как, где ему?
2: Считается, что рижская интеллигенция, независимо от национальности, она более была свободолюбивая, чем московская и питерская. Вот вы согласны с такой трактовкой? Если да, то в чем это выражалось?
3: Вы понимаете, не так все просто. Дело в том, что латышская интеллигенция, и вообще латыши были достаточно лояльны советской власти, пока они занимали какие-то места. Я помню нашего начальника на радио, Эрос. Он был латышом, и это не мешало ему быть абсолютной гнидой. Его ласково называли гауляйтер. Да. Латыши тоже были, конечно, такими. Но латыши были как бы запасное отечество. Понимаете, все мы были советскими людьми, а латыши были еще в Латвии. И это отразилось. Смотрите, что произошло в 90-х годах. Смотрите, каким... с какой скоростью Латвия обрела независимость и вдруг забыла, что такое советская власть. Вы знаете, самое сильное впечатление на меня, вот я хожу по Риге сейчас, вот этот приезд, и скажу с ума, думаю, ничего советского не осталось. Каким-то потрясающим образом она стряхнула всю советскую гадость. При этом город остался во многом русским. Русскоязычное население очень значительное. Но это уже не советские люди, это не советский город. И вдруг оказалось, что можно все это забыть.
2: Ну, вам возразят, потому что считается, что часть русскоязычного населения, оно все еще оглядывается на Москву.
3: Оно оглядывается на Москву, но оно никогда не променяет Ригу на Москву. Что-то я не заметил, чтобы они уезжали.
1: Александр, можно ли считать эту войну последней попыткой удержать прошлое?
0: Хорошо бы, если бы она была последней, но я далеко в этом не уверен, потому что до тех пор, пока существует путинский режим, он будет агрессивен по своей природе, ему некуда отступать, потому что в данном это мафиозной системе тот, кто... отступает, тот проигрывает, и тот не жилец. Поэтому так страшно, я думаю, соседям России. И в Латвии, и в Польше, и в Литве, и в Эстонии. Я об этом каждый день думаю, потому что эти края для меня печально близки.
1: Есть ли разница между империей как культурным влиянием и империей как насилием?
0: Вы знаете, у меня был разговор на эту тему с Аверинцевым, никем иным. Когда начиналась перестройка, когда стала судьба империи решаться, я его, как историка великого, спросил, что он думает про империю. Он говорит, империя вообще должна быть одна, потому что империя – это идея. Это не география и не политика, а это идея. До тех пор, пока существовала, скажем, христианская империя. Вот Римская империя стала христианской. Она несла свою идею. До этого это была идея цивилизации Римской империи. Потом христианская цивилизация. И даже Российская империя была Третий Рим. То есть была какая-то идея. Никакой идеи у нынешней империи нет и быть не может, потому что у Путина нет идеологии. Я не знаю, борьба с гомосексуализмом – это идеология, но это все, даже Советская империя обладала идеей. Я не хочу сказать, что она была хорошая идея, она была безумная идея, но, во всяком случае, она что-то имела в виду. Маркс, Энгельс, Ленин, Все это что-то значило. Все это был, пусть никто не верил в этот коммунизм, но, во всяком случае, хотя бы название у него было. Что сегодня, поэтому, когда мне говорят, Россия – это империя, я пожимаю плечами, потому что империя без идей лишена смысла. Это недоимперия, вот что это такое. Потому что, ну, скажем, Российская империя, она несла какое-то просвещение, цивилизацию в отдаленные края. Вот я очень люблю фрегат «Паллада» Гончарова, где он описывает, как он возвращается через Российскую империю с Дальнего Востока в Москву. И вот он едет по этим местам, и сюда встречает русских чиновников, которые помогают северным народам, якобы помогали, во всяком случае, цивилизоваться. Вот это была идея Русской империи. И, конечно, когда она доходила до, скажем, Финляндии или Балтии, то эта идея сразу лопалась, потому что цивилизация была здесь выше, чем в России. Но так или иначе, у нее была какая-то идея. Это не значит, что я хочу ее оправдать. Это значит, что она существует.
1: А советская идея... Вот я родился в Средней Азии. Пришли большевики, построили заводы, фабрики. Женщины сбросили паранджу. Это факт исторический. Появилась творческая интеллигенция. Те, которые учились в Москве или Ленинграде, получили образование, возвращались и строили социализм так, как это было по зову партии и правительства. Вот в этом контексте, вот если вам так возразят, если вы видите какое-то положительное от Советской империи, или история не терпит сослагательного наклонения, потому что не будь большевиков, может быть, там было бы развитие другое и не хуже.
0: В том-то все и дело, что цена этого развития оказалась чудовищная. Ну, все знаете, про хлопок один чего стоит история. И так-то все, цивилизация была в чудовищных условиях принесена.
1: Хлопок имеется в виду навязывание этих культур и в ущерб другим культурам.
0: Экологическая катастрофа к этому привела, история с хлопком. Но вообще, на самом деле, цена империи была очень высокой. Другие империи иначе относились к этому делу. Ну, например, Англия. Все говорят, вот англичанам можно, а нам нельзя. Смотрите, что англичане сделали. Например, Индия. Индии не было никакой. Англичане создали Индию, потому что навязали английский язык. Появилась пресса, университеты. Все это реальный вклад Англии в индийскую историю. И до сих пор лучший писатель, лучшая книга об Индии времен Английской империи, Радж, так называемая, это книга Киплинга «Ким». Причем я спрашивал своих друзей из Индии, говорю, а как вы относитесь к этой книге? Это же колониальная книга. Он говорит, просто колониальная, но лучше никто не написал.
1: Скажите, а вот латвийские коммунисты... Да, вы хотите что-то показать.
3: Вот здесь я работал, в этом доме.
1: Вот в этом доме вы работали? Что вы делали?
3: Вы не представляете, что я делал. Я работал, была такая инспекция по измерительным приборам. Моя личная работа заключалась в том, что я проверял работу термометров. Термометры бывают огромные, почву, температуру почвы измерять. А когда они портятся, плохо показывают, надо их разбить и ртуть дорогую собрать клизмой. И вот я на этой улочке разбивал термометр и собирал клизму ртуть. Трудно поверить.
1: Это были во времена студенчества или после окончания?
3: Это было еще до университета, после школы. Ага. Я работал здесь какие-то полгода. Но дело в том, что для меня уже тогда эта улочка, которая была, конечно, не такая, как сегодня, но она была средневековой. И для меня это было окно в Европу и окно в историю. Вот с тех пор я так люблю историю.
1: Ну вот, можешь посмотреть на эти бочки, они, конечно, ну,
3: конечно,
1: оттуда.
3: Конечно, не было, да. Но тем не менее, знаете, здесь монахи подают в этом ресторане. Но в этом ресторане, в подвале, это монастырский ресторан. И там одетые монахи-официанты подают средневековую кухню.
1: Латвийские коммунисты, они были верующие вот в эти идеи или они имитировали?
3: Я вообще никогда не видел ни одного верующего коммуниста. Я считаю, что все коммунисты всегда врали. То есть, может быть, когда-то они и не врали, но тогда я тогда не был. Может быть, в 17-м году они не врали. Но вообще все, кого я знал, все были лицемеры, жулики, воры. И ничего хорошего о них сказать не могу. Кроме моей начальницы, которая на радио была, моя начальница латышка. И она узнала, что я уезжаю в Америку. И она сказала, напрасно ты думаешь, что при капитализме так хорошо живется. Вот я в Ригу помню при капитализме. Говорит, фрусетки всюду ходили, говорит, шампанское лилось, танцы на эспланаде. Потом она почувствовала, что что-то не то. Она говорит, главное, не хвали. Я говорю, что, кого не хвалить? Меня, говорит, не хвали. Она была коммунисткой. Говорит, а то приедешь, скажешь, что я тебя учила плохому.
1: Скажите, а почему вот пропаганда сегодня в России оказалась такой эффективной?
0: Потому что пропаганда советская была построена на такой степень идиотизма, которую трудно себе представить. Я это хорошо знаю, потому что я работал на гостелерадио здесь, в Риге. И, например, была пропаганда. Как она выглядела? Каждый день, по-моему, в 5:30 вечера передавалась передача «Экран социалистического соревнования». Я вас уверяю, что ни один человек в мире, включая тех, кто создавал эту программу, ее не смотрел. Ну и кто будет смотреть такую чушь? А что делает пропаганда нынешняя? Они научились, это постмодернизм в действии, они научились сочетать сплетни с политикой, желтую прессу с партийной прессой. И поэтому женщина в объятиях крокодила подается новости из Украины. Вот эта вот смесь массовой культуры с политикой создает очень действенную пропаганду. Но самое главное, что она внушает людям не интернационал. Вот понимаете, в советское время говорили: пролетарии всех стран, соединяйтесь. Ни один человек не знает, что это значит. Я до сих пор не понимаю, как они должны соединиться. Где они взяли пролетарию, еще тот вопрос. Но нынешняя пропаганда говорит одно: вас никто не любит, вы никому не нужны. Они думают, что вы хуже всех, но тогда пусть они вас боятся. Я повторяю все время одну и ту же формулу, потому что она самая действенная. Ресентимент. Вот это то, что, кстати, привело к фашизму в Германии. Именно вот эта ненависть к западным странам, которые навязали Германии Версальский мир. И вот это вот чувство вины и чувство беспомощности, оно соединяется в очень бурную смесь. Так мне кажется, в таком случае, я не очень представляю себе людей, на которых пропаганда действует. Но, когда был Крым наш, многие мои друзья говорили: ну все это так, но Крым-то наш. Я им сказал: не будет ни Крыма, ни свободы. И, по-моему, сейчас это именно происходит.
1: А можно ли объяснить массовую поддержку войны психологией страха?
0: Страха перед кем? Это не страх, а зависть. Я думаю, что, как я уже говорил, что самое главное ощущение – это то, что почему Украина может. Украина такая же, как и мы. Украина – это советская республика, такая же, как Россия. И это тоже наследство у них. Почему они могут построить все гражданское общество? Почему они думают, что они способны на демократию? Почему они думают, что они могут жить в рыночной экономике и быть частью Европейского Союза? Интересно, в Америке все время пишут о том, почему Путин начал эту войну, и пытается найти причины, потому что сам он об этом не говорит. Я так до сих пор не могу понять, что он хочет сказать. Нам угрожают. Я не понимаю, что это значит. Каким образом Украина угрожает России?
1: Ну, одна из самых популярных его версий – на нас первыми напали.
0: Ну, я не понимаю, что это значит. И, по-моему, Путин тоже не понимает, кто напал. Вы помните, как у Карла Чапека сказано? Враг коварно напал на наши самолеты, мирно бомбившие его города.
1: Там есть еще более циничная фраза: мы завершаем Вторую мировую войну. Вот сейчас в Украине.
0: Ну, каким-то образом. Ну, хорошо, пусть это дурные слова, такие же, как пролетарии всех стран, соединяйтесь. Потому что как-то мы завершаем, если ее нет.
1: Это же работает, как оказалось.
0: Я не знаю. Вы уверены, что вы знаете, что думает простой русский человек, когда в основном он забочен огородами, я думаю, или дачей. И мы все думают, что пропаганда работает. Но я думаю, что политика не работает вообще. Есть такое древнее ощущение русского сознания о том, что политика – это дело проклятых. Иван Грозный, вот это вот, он такой страшный человек, что на него все грехи падают. Поэтому политикой заниматься могут только негодяи.
1: Хорошо, а вот человек, поверивший пропаганде, он жертва или соучастник?
0: Это вопрос о вине и ответственности. У Карла Ясперса есть книга на эту тему, очень полезная для того, чтобы ее прочесть. Но я бы сказал так, что все люди, которые верят пропаганде, являются соучастниками ее. Все люди, которые меня спрашивают часто, говорят: а ты в Буче был, а ты видел, что творили там русские? Это все украинцы придумали сами. Это все неправда. Ты там не был, ты не знаешь. Вот все люди, которые так говорят, они соучастники преступления. Все люди, которые верят Путину, они соучастники путинских преступлений. Так я считаю.
1: А молчание, уход во внутреннюю эмиграцию – это соучастие или попытка все-таки сохранить свое доброе имя?
0: Это попытка сохранить здоровый рассудок, потому что человек, который не верит властям, это все были мы такие. Я сам жил в таком мире и знал, что это значит. Потому что когда ты не веришь властям, то у тебя другое сознание вырабатывается. Ты становишься более свободным человеком. И я слышал, что это называется новые тихие. Люди, которые молчат, но ненавидят власти. Вот такими мы жили, такими мы были. Благодаря этому произошла перестройка, потому что сохранился ресурс сопротивления. Пусть он был внутренний, пусть он был интеллектуальный, пусть он был нематериальный и материализовался в каком-то протесте. Но, тем не менее, когда появилась возможность действовать и думать, то эти люди дали России 30 лет свободы. Более-менее свобода была 30 лет.
1: А когда наступает коллективная ответственность?
0: Это не зависит ни от вас, ни от них, ни от кого, потому что коллективная ответственность будет бесконечная сама по себе. Просто потому, что мы говорим по-русски, мы уже коллективно отвечаем за все эти преступления. И это, конечно, можно сказать, что это нечестно, но что делать? Вот немцы, например, смотрите, как получилось. Уже сколько поколений прошло после войны, и все равно тень Гитлера лежит на каждом немце. Это есть коллективная ответственность. Никто не спрашивает, оно так само получается. Мы не виноваты, но тем не менее ответственность лежит на всех.
1: Но есть еще понятие коллективная вина. Это немножко другое.
0: Ясперс говорил, что это другое. Коллективную вину нельзя навязывать людям, потому что это судебная категория, юридическая категория. Но коллективная ответственность неизбежна. Я уже не говорю про репарации, которые немцы, между прочим, платили. Вот моя тетя в Америке получала репарации от немцев за то, что ее эвакуировали во время войны из Киева. Представляете себе, сколько лет прошло? Все это ждет русский народ.
2: Скажите, что осталось от вашей рижской идентичности после переезда в Америку?
3: Вы понимаете, осталось то, что было привито мне Ригой. А именно, я не чувствую себя поданным. Я не чувствую себя никакой частью никакой страны. Как я говорил, что я чувствую себя частью города. Вот город меня воспитал. А страна нет. Поэтому, когда меня спрашивают, ну, 50 лет ты живешь в Америке. Ты американец? По-моему, американцев я никогда не видел. Потому что американец – это непонятная фигура. И в этом отношении Рига – это была примерка этого. Потому что рижане – тоже непонятная фигура. Это странное сочетание всего разного.
2: А что стало вот с теми, кто с вами выехал в те годы в Америку? Вот эта русская община, она сохранилась как-то? Вы общаетесь между собой или вы растворились в Америке?
3: В Америке никто не растворился.
2: Русские плохо растворяются.
3: Русские не растворяются вообще и плохо брачуют с иностранцами. Но если вы говорите про рижан, то у нас была своя рижская мафия. Например, Петя Валь, Рая Валь – это все же рижане. Соломон Волков, которого, может, вы знаете, я с ним на заводе поработал.
2: Да, конечно.
3: Барышников, которого страшно трепетно относится к Риге. Я когда первый раз встретился с Барышником в Нью-Йорке, я ему сказал: «Суэки». Он тоже перешел на свободный латышский язык, он прекрасно говорит по-латышски.
2: А чем отличается вот рижская интеллигенция там уже, в Америке, от московской и питерской? Вы чувствовали разницу в менталитете?
3: Очень, вы знаете, это же целая история.
2: Ну, расскажите.
3: Каждый мигрант принадлежит не России, не Советскому Союзу, а тому городу, где он вырос. И это есть анекдот мигрантский такой, говорит: «От кого ты города?» «Я из города на А». «Какой ты город?» Он говорит: «Ленинград». Почему? Все говорят: «А ты из какого города?» «Я город на О». «Какой это город?» «Черновцы». Почему все говорят «О»?
2: Насколько Сергей Довлатов точно описал вот эту интеллигенцию, с которой вы общались там? Или это все-таки плоды фантазии писателя?
3: Довлатов, не все это понимают. Довлатов писал в начале своей эмигрантской жизни. И в этом отношении он застал эмиграцию в тяжелые минуты, когда все были еще не устроены. Другой эмигрантский анекдот говорит: «Так, ты уже устроился, нет еще работы». Вот тогда еще все еще искали работу, и кто-то работал таксистом, кто-то сторожем, кто-то кроликов кормил в лабораториях. Мой знакомый юрист Фридрих Незнанский, кстати, знаменитым писателем стал потом. Он работал на заводе, но когда они знали, что он адвокат, работает на заводе, то это было... Над ним стали издеваться, потому что адвокатов в Америке не любят, они все очень много зарабатывают. Короче говоря, это было тяжелое время, поэтому в его эмигрантских портретах очень чувствуется вот это соболезнование по отношению к американцам. Снисходительность, жалость, сопереживание. То есть это было трудное время для нас, для всех. И он не застал уже другого времени, нынешнего, например, когда каждый эмигрант... Знаете, я не знаю ни одного неудачного эмигранта, вообще не знаю. Я не знаю ни одного мигранта, который бы пропал в Америке. Все купили дома, все какая-то нормальная работа. Я даже не знаю, как они по-разному все живут, но все разъехались. Нет уже русских улиц, как раньше было. Например, Брайтон-Бич знаменитый, который все знают. Сейчас он, например, не русский, не еврейский, а среднеазиатский. Там два огромных супермаркета. Один Ташкент, другой Самарканд.
1: А какие мифы о русских и россиянах разрушила эта война в Украине?
0: я живу в Америке полвека, и за это время я видел самые разные отношения к России. Когда я приехал туда, была еще холодная война в разгаре. Афганистан тогда был в центре внимания. Я помню, как мы пришли с Петей Валем играть в бильярд. И говорим, давайте мы вас научим русским правилам. Он говорит, по русским правилам вы будете играть в Афганистане, сказали нам, в бильярд. Она была, Россия была врагом. Причем это интересная категория вражеская. С одной стороны, они были врагами. С другой стороны, русские считались заложниками власти. Это разные вещи. То есть русские не виноваты, они просто под кремлевскими старцами. Ну что делать, если вот Брежнев их держит в плену? И когда русские сбежали из плена, оказались в эмиграции, они оказались нормальными людьми. И никто на них не лежал пята ответственности за это. Сейчас немножко другая ситуация. У меня соседи, они говорят со мной об Украине очень осторожно. И я говорю, ну понимаете... Ну,
1: соседи русские... американцы?
0: Конечно. Но они говорят, ну... А что произошло? Почему вдруг началась война? Почему вы хотели воевать? Я говорю, нет, нет, не хотели. А за что это все происходит? Я говорю, ну, это их Путин захватил. Говорит, ну, вы же выбрали Путина. Я говорю, я не выбирал. Говорит, ну, ваши друзья, коллеги, ваши соседи, люди, которых вы знали, многие из них голосовали за Путина, наверное, иначе он бы не стал президентом, правда? Они же голосовали за него. Я говорю, ну, их обманывали. Да, ну, их обманули, значит, они обманулись. И вот это вот ощущение вины, которое лежит на тех, вы выбрали себе власти, как с Гитлером. Вы выбрали Путина, а теперь вы удивляетесь тому, что вы стали его жертвами. Но так получилось. А почему не выберете другого? Почему, например, на выборах Путина все не придут на выборы? Или наоборот, все проголосуют против него, как в Венесуэле было, между прочим, при всех этих властях. У них были достаточное количество людей, которые голосовали против власти. А где эти ваши? Почему их не голосуют?
1: Но вы как раз в одном из интервью говорили о том, что ваши знакомые в Москве из творческой интеллигенции и разные другие друзья и приятели не ходили на выборы, и вы им предъявляли претензии. А почему вы не ходите на выборы?
0: И сейчас предъявляю.
1: И сейчас. Но факт, фишка заключается в том, что там не важно, сколько людей придет на выборы, а как посчитают, что и произошло.
0: Все так говорят. Но если 90% против, то это будет очень трудно подсчитать, очень трудно переделать.
1: Но ваш круг знакомых все-таки это узкая прослойка.
0: Наверное, конечно, но я не понимаю. Каждый человек, который не голосует, участвует в этом безобразии. Каждый человек, который не отдал свой голос против, но он участвует в этом. Я все время говорю друзьям. Они говорят, ты не понимаешь, они все жулики, все воры, все негодяи. Навальный тоже такой же был бы, если бы ему дали. Я говорю, ну хорошо, но значит надо выбирать между двух зол. Но страшнее того, что сейчас делает Путин, быть не может. Потому что что бы ни было, все лучше было бы, чем он. Но мне говорят, ты еще не представляешь себе, какие бывают другие негодяи. Потому что политика – это дело проклятых с точки зрения русского сознания.
1: Ну, тут хочется сказать, если вы не займетесь политикой, она займется вами.
0: Совершенно верно, так оно и происходит. Поэтому я в Америке ни разу не пропустил выборы. Какие бы выборы ни были, ну, например, мэра в нашем городке, где я живу. Я этого мэра знаю лично, я на него жаловался. Но я вот дважды подумал, сейчас пошел, проголосовал все-таки за него, потому что он демократ, так мне было проще.
1: Вот возвращаясь к теме пропаганды, на мой вопрос, носил бы Йозеф Геббельс на подносе кофе Соловьеву или Скобеевой? Невзоров сказал нет. Геббельс верил в то, что говорил, а Соловьев и Скобеева нет. А вы как считаете?
0: Геббельс создал Гитлера. Это было дело его рук, это было творчество. Вообще, кто такой Геббельс? Он же был доктором философии. Знаете, что такое философия в... В Германии при нацизме было 84 профессора философии, 84 кафедры философии. Там было больше философов, чем во всей остальном мире вместе взятых. И Геббельс был продукт германского идеализма. Он написал роман «Прекрасный Михаэль», по-моему, назывался. И это он создал нацистскую партию, он создал Гитлера, потому что эта пропаганда и была вот его романом, его творческим. Конечно, он верил в то, что он делает, потому что это было его творчество. А кто такие Соловьёв или Скобеев, я, конечно, не знаю, но негодяи они первостепенные. И, конечно, они не верят ни во что.
1: Но не верят?
0: Конечно, они не верят ни во
1: а
0: что.
1: А не происходит такая, когда ты одно и то же повторяешь 500 раз, начинаешь сам в это верить? Происходит деформация.
0: Как вам сказать? Вот при советской власти, например, повторяли все одно и то же. В том числе вот здесь вот
1: в Латвии. Но не от души, как это делают эти люди.
0: Я не видел никогда ни Соловьёва, ни Скобеева, но я знаю, что от души говорил наш начальник радио Еранс, он говорил, я вас всех пошлю на уборку урожая. Почему? Потому что дело журналиста быть в поле. И как вы считаете, он верил в то, что дело журналиста – это отражать аграрные процессы? Это все чепуха. Вся пропаганда построена на том, что никто в эту чушь не верит. В целом, те люди, которые ее делают, прекрасно знают, как ее делают.
2: Но все-таки, возвращаясь к ментальности питерских и москвичей, вы чувствовали разницу? В чем она выражалась, вот эта культура, идентичность культуры?
3: Ленинградцы считаются, справедливо или нет, у них есть очень характерные черты. Ленинградцы считаются образованными, вероломными, византийцами, приятными людьми и хорошей компанией. Все это вместе в одном флаконе. Как и должно быть. Москвичи, как я уже сказал, их можно узнать даже в бассейне. Она ждет, как москвич плавал в бассейне и курил. Вот это была замечательная черта. Но москвичи, конечно, абсолютно уверены, что они соль земли и что они живут... Ну, так получилось, что Советская Власть захватила их страну. Страна называется Москва.
2: То есть это был некий снобизм, да, со стороны москвичей?
3: Абсолютно. Особенно по отношению к одесситам, которые считаются, ну, как вам сказать, низшим классом эмиграции.
2: Почему?
3: Потому что для нас одесситы – это Бабель, для эмиграции – это герои Бабеля.
2: Вот Ратушная мэрия, Ратушная площадь. Что вас связывает? Где тут пили?
3: Здесь ничего не было.
2: Как?
3: Не было дома Черноголового.
2: Так.
3: Его просто не было.
2: Его отстроили позже, да.
3: Он погиб во время войны.
2: Да.
3: Собор Петра. Не было шпиля. Его постановили в 70-е годы. Ратуши тоже не было.
2: Музей оккупации.
3: Это отдельная история, конечно, интересная. В мэрии я был, кстати. И меня приглашали в мэрию. Я даже померил цепь мэра. Мне сказали, тот, кто ее надел, становится мэром. Так что у вас еще впереди. Что касается музея оккупации, то я здесь был в Риге в начале 2000-х годов. Был фестиваль русской культуры. Я был гостем. Я пошел в музей оккупации. И там были все русские писатели, все мои знакомые. И после какого-то вечера, вступления, я сказал, что мы все жертвы сталинизма. Русские самые больше всего жертв сталинизма. И латыши жертвы сталинизма. Давайте проявим солидарность к жертвам сталинизма латышей и русских. Говорит, а как мы проявим солидарность? Говорю, пойдем в музей оккупации. Говорит, вот ты иди. Это стал билет. Говорю, я уже был. Но никто не пошел.
1: Чтобы молодой Генис не понял в сегодняшнем Генисе? Мой последний вопрос.
0: Я бы не понял, наверное, того, чем я занимаюсь всю свою жизнь. Дело в том, что я всегда знал, чего я хочу. С 5 лет. Я первую книгу начал писать еще до того, как пошел в школу. Мне все буквы знал, поэтому моя книжка получилась так себе. И я бы не понял, как можно жить литературой. Потому что мне казалось, что ничего лучше быть не может. Но Довлатов однажды хорошо сказал по этому поводу. Я хотел делать то, что мне нравится. А теперь я хочу, чтобы мне нравилось то, что я делаю.
1: Спасибо вам, Александр, за интересную беседу. Моим гостем был писатель, настоящий рижанин Александр Генис.

0: Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Поврежденный, но непобежденный. «Пепел стучит в мое сердце. Пепел Капотни». Впечатляющие удары ВСУ по нефтеперерабатывающему заводу в Москве, затянувшие московское небо черным дымом, стали знаковым событием. Война в полной мере пришла в столицу России. Почему ПВО Москвы оказалось дырявой? Последуют ли новые удары по Москве? Выигрывает ли Украина воздушную войну? И будет ли это переломным моментом в войне вообще? И как на эти удары ответит российская власть и общество? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: Война пришла в Москву. Российская столица пережила самую массированную атаку украинских беспилотников с начала так называемой специальной военной операции. Дроны вновь атаковали российские регионы, но именно удары по Москве и Подмосковью стали главным символом новой реальности, в которой фронт больше не ограничивается линией боевых действий. Беспилотники уже меняют сам характер противостояния. Если раньше угрозу ощущали жители приграничных областей, то теперь последствия войны все чаще становятся заметны и для москвичей. Закрытием аэропортов, перебоями связи и тревожными сообщениями о новых атаках. Как на это отреагирует российское общество? Сплотится вокруг власти или наоборот все чаще будет задаваться вопросом, почему обещанная безопасность оказалась иллюзией? И как дроны переписывают сценарий войны 21 века?
0: Это был сюжет Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется украинский военный эксперт Александр Коваленко. Александр, добрый день. Ну вот, собственно, удары до сих пор уже прошла скоро неделя, они обсуждаются в сети, естественно, следуют новые удары, по Воронежу сейчас прилетело. Я хочу понять, является ли этот июнь переломным месяцем в войне? Потому что Украина однозначно стала уже наносить серьезный ущерб и российской нефтепереработке, ну и вообще, собственно, самому общественному настроению в России. Как вы оцениваете совокупность последних ударов Украины?
2: Удары, конечно же, достаточно успешные, и мы наблюдаем рост эффективности. Не только эффективности, но и масштабирования самих ударов. Но говорить о переломном месяце пока рано. Я не могу сказать, что июнь таковым станет. Наоборот, в целом пиковый показатель эффекта от одновременно как логистического локдауна, который мы видим сейчас в отношении юга Украины, временно оккупированного юга, в отношении ударов по нефтеперерабатывающей отрасли в Российской Федерации, как в ближней, средней, так и глубоко тыловых зонах, и множество других сопутствующих факторов говорят о том, что скорее, более пиковые показатели этих эффективности ударов придутся на конец лета, начало осени и, следовательно, осенние месяцы. Это сентябрь, октябрь могут стать, ну, для определенных зон по театру боевых действий критическими именно для российских войск. А что до внутренней ситуации, то разве что расширение зоны влияние и воздействие украинскими дронами. Сейчас мы уже открыто говорим о том, что дроны летают на дальность более 2000 километров. Я думаю, что именно в осенний период будут наноситься удары уже по новым объектам глубиной до 3000 километров. И это, конечно же, все масштабирование будет влиять на возможности как-либо поддержать нефтеперерабатывающую отрасль в России, ее восстановление, ремонт, но не говоря уже о том, что она будет полноценно функциональной.
0: Возвращаясь к ударам по Москве, они имеют больше символическое значение или они имеют уже скорее такое, я не знаю, оперативное значение, они могут реально как-то оказать влияние на ситуацию на фронте?
2: Символическое значение было бы, наверное, если бы мы ударили по Кремлю. Или по одному из зданий силовых структур, например, на Гризодубовой, либо Лубянке, либо по Фрунзенской набережной. Это был бы символизм. Здесь же практическая потребность, исключительно практическая потребность в создании кризиса в Московской области посредством нанесения удара по объекту в Капотне, Московский НПЗ. И эффект, опять-таки, он имел место быть. Дефицит топлива, бензина, очереди на заправках. Но тут самое главное не то, что для нас является архицелью, это создание дефицита для гражданского населения. Просто одно с собой, одно с другим взаимосвязано. Неработающие нефтеперерабатывающие заводы, уничтоженные нефтехранилища и нефтебазы, дефицит топлива и вообще горюче-смазочных материалов приводят к дефициту всего этого на передовой. То есть от общего к частному именно потребности российских оккупационных войск в горюче-смазочных материалах, особенно в летний период и особенно в период так называемой наступательной кампании, летней фазы, это и является нашей архицелью – оставить эти войска без топлива. А все, что за собой тянет гражданский сектор, частный сектор, то это уже последствия такой операции.
0: Почему удалось пробить, что удалось найти, какие-то ключи к поясу ПВО Москвы?
2: Нет, я не думаю, что здесь имеется в виду нахождение неких, что тут именно речь о неких ключах, скорее наоборот. Это накопительный эффект. Накопительный эффект с 2022 года. Первый момент – это то, что за 4 с лишним года полномасштабной войны российские войска потеряли более 1400 единиц комплексов ПВО. Это как зенитно-ракетные комплексы, зенитно-самоходные установки, это и радарные системы, и РЛС, радиолокационные системы. Компенсировать такое количество потерянной техники и средств ПВО российский ВПК не способен. Второй фактор – это целенаправленная охота за средствами ПВО, сил беспилотных систем, которая началась с конца 25-го, начала 26-го года. Особое внимание СБС Украины уделяли как раз комплексам малого радиуса действия, таким как ЗРПК «Панцер-С1», ЗРК «Турм-2». Почему именно им? Поскольку это основные комплексы перехвата малогабаритных низколетящих дозвуковых целей, которые им являются дроны. Третий фактор – это истощение накопленного боекомплекта. Десятилетиями накапливался еще со времен Советского Союза боекомплект для систем ПВО. Как советского образца, так в период Российской Федерации накапливалось для тех систем, которые уже производились в самой России. И весь этот боекомплект, по сути, крайне стремительно истощается. Даже ряд российских так называемых Z-военкоров подтверждает, что порой система ПВО может стоять абсолютно пустая, поскольку не хватает на нее боекомплекта, что и логично. Производство дрона – это более быстрый процесс, нежели производство зенитоуправляемой ракеты. И четвертый аспект – довольно-таки интересный уже с технологической точки зрения. На сегодняшний день основным средством малого радиуса действия на вооружении российской ПВО является зенитно-ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1». Но вот это и является главной проблемой российской малого радиуса действия ПВО. Он дефективный, одним словом. Он очень сырой, он недоработанный и до конца не доведенный до ума. У него огромное количество дефектов. Среди них проблемы, которые проявляли себя неоднократно. Система управления огня, система по фиксации, сопровождению, уничтожению цели, колебания, особенно в поперечнике во время ведения огня, низкая эффективность автоматов 2А38М, это автоматические пушки 30-миллиметровые, и так далее. Продолжать можно до бесконечности, заканчивая самой ракетой, которая была создана по совершенно, я не знаю, какой невероятной архитектурной концепции. Сама по себе ракета создавалась как маневренная, имея рули на носу. Но чтобы иметь большую дальность поражения цели, 20 километров, и большую скорость, ей приделали мощный разгонный блок, который вместо маневрирования заставляет ракету лететь по прямой. То есть это тот самый случай, когда ракета, половина ракеты выполняет функцию для маневрирования и возможности нанесения удара по маневрирующей в том числе цели. А с другой стороны, ее силовая установка, которая придает ей скорость и позволяет лететь, заставляет ее лететь по прямой. То есть вот такой вот диссонанс. И вот этот технологический парадокс, которым является ЗРПК «Панцирь-С1», но при этом и являющийся наиболее серийно производимым комплексом малого радиуса действия в России и поставленным на вооружение, также является вот этой компонентой в пазле. А почему провалилось во время налета на Капотню российское ПВО?
0: А вообще сбивают дроны в России, россияне сбивают дроны ракетами? Потому что, вот, например, в Украине я все больше вижу, как дроны сбиваются дронами. Да, «Стинг», вот эти маленькие дроны, которые с колена запускаются. Насколько быстро Россия сможет овладеть этой технологией? И можно ли вообще дрону противопоставить вот этот антидрон?
2: Конечно, можно. Практически на сегодняшний день большая часть, более 50% Шахет-136, которые сбиваются, они сбиваются посредством дронов-перехватчиков. Mm-hmm. Технологию, конечно, Россия уже переняла. В данном случае речь идет о зенитных дронах «Ёлка», зенитный дрон «Архангел». Есть еще некоторые модификации, но скопировать можно. Технологии. Не хватает технологий. Ёлка, например, имеет множество недостатков. Ёлка реагирует на погодные условия. Она плохо видит цель на фоне пасмурного неба. Она может промахиваться. Она себя практически не проявляет в ночное время суток. Она не способна перехватывать цели ночью. В то время как, например, дрон P1 Sun и тот же самый Sting, который вы упомянули, они операбельны достаточно хорошо в ночное время суток. И именно отставание по технологическим вопросам не позволяет создать российским оружейникам средства ПВО сверхмалого радиуса действия, которым является зенитный дрон, для эффективного перехвата. На ближних дистанциях, там, на небольших высотах, да, в остальном же множество есть подводных камней. Поэтому перехватывают по старинке зенитоуправляемыми ракетами, порою даже ракетами, которые по стоимости в 2-3 раза дороже самого дрона. Например, да, как для ЗРК ТОР-М2 используются ракеты, которые дороже тех дронов, которые сбиваются. И опять-таки энергозатратны в производстве, крайне энергозатратны по времени.
0: А сколько, вот еще раз объясните, как не специалисту, вообще эффективность дроновой атаки, она зависит от количества дронов? То есть можно ли вообразить такую, скажем, если со всей сцены массированный рой дронов, ну, условно говоря, на один объект запустить 1000 дронов? Ведь не хватит никакой ПВО, из этой 1000, там, сколько там, 15% я слышал эффективность, да, 150 дронов да прорвутся.
2: Если говорить о таком сценарии, то да, опять-таки... 9 мая, Красная площадь, парад Победы, если бы было направлено 1000 дронов, и все они были закоординированы в одну четкую цель, одну единственную цель, например, где-то на трибуне, то определенное количество разрушительного характера, количество, они просто одиночные, прилетели бы, безусловно. Тут есть множество факторов. Безусловно, количество, оно играет свою роль. Но в случае с той же самой Москвой было использовано по Капотне не 1000 дронов. Там было использовано чуть более 140 средств поражения. Но эффективность зависит от целого ряда факторов. Например, разные типы, разные модификации, разная функциональность. Например, если мы говорим о Капотне, использовались как минимум дроны Firepoint One, основной ударный дрон Deep Strike тип. Также использовались дроны типа Морок, использовались дроны типа Сичень, Январь. Как видим, три совершенно разные модификации, которые можно было уже идентифицировать. У каждого из них своя определенная функциональность по характеристикам применения. У них есть свои свойства касательно как маневрирования, скорости, максимальной высоты, минимальной высоты. То есть целый ряд характеристик, которые позволяют уникально использовать каждый из этих типов дронов. А если вместе такой комбинированный тип дронов используется, то средствам ПВО, сколько бы их там ни было сосредоточено, все равно необходимо будет ориентироваться на несколько разные иные алгоритмы перехвата этих целей, которые могут происходить. Даже просто в вопросе перехвата маневрирующей цели оператором того же самого зенитно-ракетного комплекса. Угу. И в результате получается перегрузка как операторов, так и самих систем. израсходование боекомплекта порою на один и тот же дрон должно происходить по разной схеме. И тут повышается эффективность прорыва такой ПВО как небольшим количеством дронов, использующим совершенно разные сценарии для прорыва, так и, соответственно, поражение целей становится более эффективным на фоне даже насыщенной ПВО какой-то локации.
0: Слушайте, ну вот еще вопрос по дрону. Но дрон же у него очень маленькая боевая часть. Сколько он несет там? 100 килограмм? 200? Можно ли дроном нанести терминальный неприемлемый ущерб? Или без баллистики, без крылатой ракеты, которая там, я не знаю, тонну взрывчатого вещества принесет, невозможно разрушить мост, предприятие военное и так далее?
2: Опять-таки, совершенно разные сценарии. Мы говорим, когда о дронах, да, вот буквально только что я говорил, что у них есть разные характеристики у украинских дронов. Например, есть дроны, у которых боевая часть 40-50 килограмм. А дрон Firepoint One – это дрон с боевой частью уже 100-120 килограмм. А дрон Бегемот – это 200 килограмм взрывчатого вещества. То есть даже порой больше, чем у некоторых крылатых ракет. И в зависимости от... Но у него, конечно же, не такая дальность полета. И в зависимости от этого, конечно же, совершенно разная функциональность и воздействие. Если необходимо уничтожить такой уязвимый объект, как резервуар с нефтепродукцией, то вполне хватит и дрона с 40 килограммами боевой части. Если необходимо повредить некое оборудование на нефтеперерабатывающем заводе, некий терминал, конечно, желательно использовать дрон с боевой частью 100-150 килограмм.
0: Ну что ж, обсудили мы перспективы воздушной войны с военным экспертом Александром Коваленко. Сейчас прервемся на мгновение и продолжим наш эфир. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о украинских ударах по Москве. Что они говорят о стратегическом балансе в этой войне? Что они говорят о месте Украины в воздушных операциях? Рассуждает украинский военный эксперт Иван Ступак.
3: Ну, давайте так, концептуально. Все вот эти удары, влияние на фронт прямо сейчас точно никакого не имеет. Боевые действия как велись, так они продолжаются в той же интенсивности, возможно, даже более ожесточенно. И такой прямой причинно-следственной связи. Вот мы ударили по Москве, вот там 3 дня подряд пожары, а на фронте прекратилось наступление. Нет, такой связи нет. Конечно. В дальнейшем мы увидим какие-то там, не знаю, круги на воде, они там скажутся на фронте, возможно, где-то больше, где-то меньше, но пока больше идет речь только о медийной картинке, раз, об экономическом ударе по там, Российской Федерации, чтобы создать дисбаланс топлива в регионе Москвы и Московской области, возможно, в соседних областях, создать какую-то напряженность, точки напряжения, социального напряжения в, еще раз, Москва, область, соседние области, для того, чтобы хоть как-то там принести войну в головы, умы, в души тех российских граждан, которые до последнего дня видели исключительно в Рутюбе или исключительно в Телеграме. И вот, в принципе, эта цель была достигнута. Но насколько она действенна, насколько она будет, скажем так, иметь долгосрочный эффект, зависит только от украинских ударов. Если они прекратятся, то и, конечно, соответственно, результат полностью обнулится. Смотрите, по дронам. Ну, нет разбивки по... У меня нет разбивки по дип-страйкам, мид-страйкам и FPV-дронам. Но давайте так, скажу вам статистику. За 2025 год Украина сделала порядка 4 миллионов дронов. Это то, что заявляют наши руководители. В 26-м анонсировано 8 миллионов дронов. Это все. Это FPV, мид и дип-страйки. Плюс еще Владимир Зеленский выступил и сказал, что это в принципе, в теории мы можем сделать и 20 миллионов. Главное, чтобы были деньги. В принципе, деньги есть. Вот 45 миллиардов обещанных Европой денег, евро, должны были уже прийти на счета Украины, то есть в июне месяце. Я не готов сказать, уже пришли или приходят, или вот в процессе, то есть как-то вот оно идет. И в принципе из них 33 с копейками должно пойти на финансирование ВПК Украины. Это, конечно, мультипликация дронов. Больше дронов, больше атак. Соответственно, чем больше дронов ты делаешь, тем меньше становится их стоимость. Раньше стоимость украинского дрона это было 200-250 тысяч долларов, дипстрайка. Сейчас, ну, по-моему, 1100, может даже меньше немножко.
0: Это был Иван Ступак в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы возвращаемся к нашему зуму с военным экспертом Александром Коваленко. Александр, я хотел здесь шире поговорить не только об ударах по Москве, не только о дроновой войне Украины с Россией, но вот, скажем, сравнить с Персидским заливом. Мне кажется, что какая-то совершенно новый тип войны возникает. Мы видим, как страны, обладающие изначально меньшим потенциалом, да, Иран по сравнению с Израилем и США, Украина по сравнению с Россией, за счет использования распределенных воздушных дроновых технологий, они смогут фактически нанести поражение, контролируя чувствительные логистические артерии, да, вот скажем, как Иран-Армузский пролив, там Украина-трассу Новороссия сейчас блокирует Крым. Значит ли это, что вообще наступает некий новый тип войны, что наконец-то дрон дал нам совершенно новый тип войны, где уже не все решает, так сказать, абсолютная военная мощь и современные военные платформы?
2: Это время давно уже наступило, тут даже не в дронах дело. Дроны, они лишь усугубили эту общую ситуацию. Даже если посмотреть на результаты сирийской войны, Башар Асад обладал в свое время одной из самых сильных армий в регионе, но долгое время не мог справиться с повстанцами, причем настолько не мог справиться, что обратился за помощью к России и чуть было не потерял столицу, контроль над Дамаском. И как раз это яркий пример того, что в современной войне нет места классическим методам ведения классических операций. Общевойсковые наступательные действия, которые мы видели в феврале 2022 года со стороны Российской Федерации, это просто была написана, списанная с классики советских учебников наступательная операция. Довольно предсказуемая. И довольно, ну, скажем так, довольно громоздкое, чем это все и завершилось. Когда расстреливались колонны на марше, когда уничтожались танковые кулаки, механизированные колонны, которые заходили в города, и противник нес серьезные потери. Современный период начинать классическую конвенционную войну, это даже не только конвенционного типа, это абсолютное безумие. Мы живем во время крайне динамических и адаптивных войн. Война в Украине, она ярко это продемонстрировала. Она максимально адаптивная и максимально динамичная. Россия, российский генералитет, российское командование, невзирая на колоссальный технологический, ресурсный потенциал, финансовый, экономический, они не смогли своевременно к ней адаптироваться и не адаптировались до сих пор, поскольку они продолжают воевать методами, ну, скажем так, Второй мировой войны. Ведь все те наступательные действия, которые мы можем наблюдать, это наступательные действия пехотной компоненты. Людским ресурсом. Не технологиями, а людским ресурсом. Аналогично и с операцией Epic Fury. Соединенные Штаты критически недооценили возможности Ирана по ведению затяжной устойчивой обороны и сопротивления. При том еще и возможности Ирана сохранить достаточный боевой потенциал, чтобы наносить удары в ответ. В результате потенциал и ресурс американской группировки, авианосных ударных групп и находящихся на Ближнем Востоке в целом сил и средств был очень быстро истощен. То есть американская группировка истощилась быстрее, чем российские оккупационные войска в Украине. И это яркий пример того, что любая война крупномасштабная в современных условиях, она просто невозможна, нереальна. А если ее кто-то начинает, ну, тут можно сказать, что от большого ума, если просто, а если заранее прогнозировать процесс ведения таких боевых действий, то он будет максимально кровавым и максимально затратным, при этом с минимальной результативностью. Вот что такое современная война благодаря современным технологиям.
0: То есть можно сказать, что последние крупные войны классического типа – это что были, американцы в Ираке?
2: Пожалуй, да. Да, это именно вторая иракская, кампания. Возможно, еще в некотором смысле, это ливийская кампания. Угу. Также ее можно отнести к классической. И на этом все, пожалуй.
0: И тогда наоборот можно сказать, что мы совершенно иначе сейчас смотрим на возможности малых стран противостоять большим соседям. Да, вот я думаю, например, стратегия обороны Тайваня, у них, по-моему, называется стратегия дикобраза. Или как распределенная оборона Финляндии, как за счет распределенной инфраструктуры, огромного количества резервистов, минирования всей местности, они могут вполне успешно, как, впрочем, они уже и показали это, да, 80 лет назад, в Зимней войне, и сегодня также они могут сопротивляться России.
2: Да, но играет еще важную роль, это рельефно-ландшафтные особенности каждой местности и, конечно же, территория и население. Это все же важно. Например, если мы говорим о противостоянии такой страны, как Эстония и Российская Федерация, то, конечно же, это противостояние совершенно не на пользу Эстонии. Из-за территории, из-за уязвимости по направлениям ударов, это фактически направление на Нарву, это направление на Тарту, это высадка с Балтики, северное побережье, то есть довольно-таки уязвимое положение и небольшая территория для удержания обороны.

0: в вопросах обороны основной акцент Тайвань.
1: Ну да, и причем, я понимаю, там довольно гористая местность в Тайване, да. Так что тоже там рельеф сам по себе. Ну и плюс еще, мне кажется, очень интересно вопрос распределенной инфраструктуры. То, что, скажем, Финляндия, вот насколько я в этой стране немножко жил, знаю, меня просто впечатляет, насколько там огромное количество подземных убежищ, насколько различные, так сказать, контуры командования там распределены. И вообще, скажем, роль резервистов вот в таких странах, как Израиль, Швейцария, Финляндия.
0: Да, это действительно очень важный аспект, особенно он касается вывода главных производственных объектов в режим работы, функционабельности в подземном формате. То есть, когда имеется возможность вывода важного производства, и даже не только производства. В Украине с 2022 года достаточно активно обсуждается вопрос перехода энергообеспечения также, где это возможно, на подземный формат. То есть именно те энергораспределяющие узлы, которые могут стать целью для ударов в дальнейшем, чтобы они размещались под землей. Конечно, крупные объекты практически нереально так вывести, а вот локально обеспечивающие определенные районы, узловые там станции, это, конечно, перспектива на будущее.
1: Плюс еще, да, если уже мы говорим об изменившемся стратегическом уравнении, тут же тоже, вот уже многие об этом говорят, ну, мы в этой программе уже года два назад впервые говорили, что у России неожиданно ее главный стратегический ресурс, да, ее глубина, ее территория становится, наоборот, ахиллесовой пятой, становится ее уязвимостью. И в России невозможно защитить всю критически важную инфраструктуру. Тело слишком большое, нечем прикрыть.
0: Да, это правда. И это очень хорошо заметно на уровне даже элементарно ПВО, то, о чем мы с вами и говорили. Ведь еще даже во времена Советского Союза все воздушное пространство СССР не было закрыто полностью. Были действительно серьезные белые пятна, которые позволяли прорывать всю систему ПВО. И при определенных решениях, например, там даже оперативно-тактического уровня, конечно же, вся ПВО Советского Союза при противостоянии с Соединенными Штатами, но она бы не отыграла бы своей роли. А сейчас мы говорим о том, что ПВО Российской Федерации после тех потерь, которые были понесены с 2022 года, более 1400 единиц разнообразнейших систем, и компенсировать это просто невозможно, то таких белых пятен стало еще больше. То есть оно стало еще более оголенным. Оголились, соответственно, и уязвимые места. Энергетическая инфраструктура, логистика, уникальные объекты, производственные объекты, иногда даже градостроительного такого утверждающего, градообразующего характера, прошу прощения. Те же самые уникальные научно-исследовательские институты, которые только в единственном виде существуют, и их разрушение и уничтожение приводит, конечно же, к краху целого направления развития в определенном технологическом кластере. Поэтому да, Российская Федерация в этом вопросе крайне уязвима.
1: Переходим ли мы вообще к новому состоянию, если сейчас, опять-таки, отвлечься от российско-украинской войны, когда уже большие страны и носители больших, обладатели больших армий не обладают монополией на власть в мире. Когда мы видим возникновение таких мощных акторов, ну, даже если не Иран брать, а хуситов тех же, да, или там сирийских повстанцев. Ну окей, Венесуэла, допустим, так сказать, в моменте не могла сопротивляться захвату лидера, но правда, к чему это мы еще должны увидеть перемены, которые произошли в стране. Вот, это было хорошее шоу, но поменяет ли это, собственно, курс развития, непонятно. Вот, я к тому хочу сказать, что действительно, как бы монополисты, военные монополисты последних десятилетий, да, и последнего столетия, Китай, Россия, Соединенные Штаты, они больше не могут диктовать стратегические условия. Да? Если раньше достаточно было, так сказать, упомянуть 6-й флот США, все, куда приходил 6-й флот США, условно говоря, там вопрос решался. А сейчас это уже не так. Наступило время партизана, время малых, время распределенных.
0: Я не могу сказать, что, конечно, Китай к этой категории относился. У них все-таки принцип конфуцианства, он подразумевает минимум силовых операций, больше гибридных, да?
1: Ну да.
0: И планирование на десятилетия вперед. А вот Соединенные Штаты в этом вопросе даже вели себя зачастую более агрессивно, чем Китай.

0: То есть Советский Союз, Соединенные Штаты конкурировали всегда вот за такое влияние. И новое столетие, оно демонстрирует совершенно иную парадигму войн и конфликтов, которые будут развиваться. Это не войны больших армий. Я даже не исключаю того, что в какой-то перспективе определенной точечные спецоперации будут играть большую роль при конфронтациях, нежели большие армии, которые заходят на чью-то территорию и захватывают эту территорию, чтобы установить там свой контроль. Пример с Венесуэлой как раз это очень яркий пример того, какие могут быть операции. Ну, за исключением такого момента, что, по сути, Николаса Мадуро свои же и слили. Его просто продали Соединенным Штатам, давайте говорить откровенно. Да. Как это все произошло? Если бы Венесуэла держала оборону в Каракас, в Венесуэле держали оборону так, как следует, и Каракас был бы от начала и до конца предан Николасу Мадуро, то эта операция просто бы не осуществилась. Она бы была бы просто не реализована. Соединенные Штаты имели бы серьезные проблемы при высадке десанта, ну, пожалуй, уровня того же самого Вьетнама. Но, тем не менее, мы видим сейчас один из таких начальных этапов, когда действительно точечные операции ограниченного характера могут иметь куда большую роль и куда больше влияния на развитие событий, нежели большие войны, которые затягиваются на года и ведут страны ну, просто в никуда, в пропасть.
1: Ну да, и, собственно, мы это видим в этом смысле. Украинско-российская, российско-украинская война является блестящим примером того, что как бы проваливаются стратегии прошлого века, проваливаются большие армии, проваливаются такие массированные наступательные войсковые, общевойсковые операции. И война в этом смысле является полигоном не только новых технологий, но и новых стратегических подходов. Ну что ж, Александр, спасибо большое за участие в этом разговоре. Украинский военный эксперт Александр Коваленко был с нами на связи, а мы продолжим разговор буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об украинских ударах по Москве. Пожар Капотни, пожар Москвы. Какое влияние это может оказать на российское общество? Может ли это изменить ход войны? К нам по Зуму присоединяется политолог, публицист Александр Морозов. Саша, приветствую.
2: Добрый день, здравствуйте.
1: Ну вот да, все мы перевариваем вот эти вот картинки московского пожара, прилетов по Москве. Все это вспоминаются разные мемы. Вчера приснился сон прекрасный, Москва сгорела целиком. Ну, я хотел поговорить немножко культурологически. Мне кажется, что пожар Москвы вообще это такая какая-то категория русской культуры. Да, скажи-ка, дядя, ведь недаром, собственно, и тот пожар, и оставление Москвы в октябре 41-го можно вспомнить. Ну и даже недавний фильм, да, последняя экранизация «Мастера и Маргариты», которая кончается зрелищным пожаром Москвы, который Воланд со свитой наблюдают с вот этой балюстрады, с террасы дома Пашкова наверху. Почему русская культура постоянно возвращается к теме пожара Москвы?
2: Ну, тут нет метафизического ответа, а скорее просто серия исторических обстоятельств создает этот фон. Потому что, ну, конечно, если очень, очень глубоко заглядывать, куда, может быть, и не надо, то можно, конечно, сказать, что Москва – Третий Рим, а Нерон сжег Рим, и это тоже, так сказать, важная часть европейской такой мифологии о Нероне, как об авторе такой древнеримской суицидальной политики. В этом смысле слова, конечно, можно сравнивать Путина с Нероном, поскольку в известной мере то, что Москва сейчас горит, это, в общем, дело рук самого Путина. Он развязал эту войну, и он, соответственно, получает теперь горящие какие-то горящие сначала окраины своих городов. И горит и Крым, и Керчь сейчас в эти дни. Москва.
1: Но здесь же еще, Саша, да, вот хотел уточнить, тут еще и вопрос. Интересно в том, что в Москве сосредоточено огромное количество стратегических предприятий, которых вообще мало в какой мировой столице есть. Ну, Капотня тоже. Ну, положим, Капотня строилась в 30-е годы, и просто город до нее дошел. Ну да, но от Капотни там чуть не 15 километров по прямой до Кремля. Вот, это, в общем-то, здоровые НПЗ с интегрированными вот этими нефтеперегонными установками. И дальше я читал украинскую военную аналитику, там совершенно бесконечное количество целей, стратегических целей, производства ракет, электроники, датчиков, я уж не говорю о Курчатовском институте. Все это находится в Москве, в пределах города и агломерации в 20 миллионов человек.
2: Да, ведь сейчас не очевидно, стало неочевидно для всех, что российские ПВО соответствуют, ну, современности в этом смысле. Да, они, наверное, были неплохо приготовлены для того, чтобы блокировать те удары, которые могли делаться в войне прошлого, но сегодня вот эта совокупность дронов и, понятно, и нового типа ракет, они, конечно, создают новую ситуацию. Российские ПВО не готовы. Это видно и по Москве, и по Крыму, и по Воронежу. И даже, в общем, не совсем ясно, даже когда мы слушаем военных экспертов, то российских, то даже не совсем ясно, а где эти ПВО российские, что, так сказать, они защищают. И сейчас вот сообщение приходит, что наоборот снимают средства ПВО там из Донбасса, перебрасывают срочно в Крым, потому что Крым и Севастополь не могут защитить. Так что в этом смысле слова надо сказать здесь вот как еще, что, понимаешь, дело в том, что этот тип войны, который затеял Путин один против всего мира, он создал ситуацию, при которой Россия оказалась как бы раздета в военно-стратегическом смысле. Все видно. Ну, то есть разведки не только пяти глаз, а там разведки как минимум 60 государств, вообще говоря, наблюдают за этой войной.
1: Да.
2: Космические группировки, они обмениваются информацией. И возможности прослушивания и возможности анализа больших массивов данных и доступ к ним колоссальный. Поэтому я бы сказал, что вот вся эта путинская система, она как бы лежит, ну, просто на столе, вот как бы сказать, и тут ничего...
1: Ну да, и украинцы выбирают, ударить по Петербургскому форуму, по параду 9 мая или просто, так сказать, по каким-то московским предприятиям. Извини, что прервал, просто да, я сейчас хочу продолжить. Мы только что вот с Коваленко, Александром Коваленко об этом говорили, что Россия, она действительно как раздета, это слишком большая страна, и нету одежды, чтобы ее прикрыть.
2: Да,
1: это огромное тело, и то, что считалось на протяжении столетий вообще российским, ого-го, российским главным преимуществом, что все вязнут в российских снегах, Наполеон, Гитлер, там, Карл и так далее, сейчас оказывается российской уязвимостью, что это все невозможно прикрыть. Ни Урал, ни Транссиб, ни удаленные аэродромы. Это, конечно, удивительная совершенно прозрачность и нагость страны выявляется.
2: Да, да.
1: Давай теперь поговорим о том, как, собственно, может и будет реагировать российская власть и российское общество на то, что война пришла в Москву. Я, кстати, по этому поводу слышал хорошую шутку последних дней. Россия и Украина хотят втянуть Москву в свою войну. Вот. То есть Москва неожиданно втянулась в войну России и Украины. Какой можно ждать реакции?
2: Но здесь, смотри, надо как рассуждать, что есть такой базовый тренд, который всегда сказывается. Это поворот к такому фатализму. То есть если война идет плохо, и если население начинает терпеть какие-то от войны, ну, какие-то, в общем, страдания и какие-то неудобства, то в таком случае оно начинает, так сказать, передвигаться в зону того, что, ну, как бы, что здесь делаешь? Это судьба. Ну, вот как-то так примерно. Как бы надо это, через это пройти. И так было всегда. Это не только российское население. То есть сначала все знают, что если война поначалу идет хорошо, то население, так сказать, рукоплещет и в воздух чепчики бросает. Потом, когда она идет плохо и идет к поражению, то население, оно в этот момент, конечно, ну, как правило, оно уже, так сказать, не может здесь повлиять на ход событий. Поэтому оно отступает в зону представления о том, что такова судьба.
1: Кисмет, как говорят наши турецкие братья, да. Это судьба.
2: Но это все-таки подчеркну, только один модус, такой базовый, главный. Потому что все-таки в самой власти, если уже брать людей, которые имеют отношение к принятию решений, там какие-то другие есть, в этом смысле слова, опции восприятия.
1: Но если брать официальную реакцию, то это скорее игнор, замалчивание и то, что, вот, скажем, говорят, а почему не защищают? А нет у нас войны, нет военного положения, соответственно, нет оповещений. Это спецоперация.
2: Да, да, ну да, хорошо видно, что прошла команда сверху, и заголовки в медиа, то есть те, которые в Рамблере транслируются с Ленты.ру или там с Газеты.ру и так далее, и так далее. Со всех этих ключевых ресурсов, там видно, что прошла команда. Надо писать, что ВСУ ударило, но как бы, значит, столько-то беспилотников сбито российскими ПВО. Все. Дальше как бы не вдаваться ни в пожары. Плюс к этому разошлось указание, по всей видимости, ФСБ, поддержанное Кремлем, о том, чтобы немедленно прекратили выставлять видео. И выбрасывают такие сообщения в паблике, значит, в разные паблики о том, что товарищи, как бы, не надо паниковать, ничего страшного. То есть, как бы, цены на бензин там не надо разгонять. Ну, видно хорошо, что это созданные специальные такие, как бы, сказать, для публикации для Телеграма, которые продуцируют там несколько кремлевских центров, которые занимаются, значит, борьбой за правильное понимание у населения происходящего. Ну вот, так что сверху, да, сверху такая позиция, как бы ничего, ну, то есть как бы что-то есть, но не надо преувеличивать, и, значит, цель там хорошо видна, создавать такую рутинизированную картину, что каждый день сбивается какое-то количество дронов, ничего страшного и так далее.
1: Рабочие, ну да, то есть сверху такой идет скорее игнор, а снизу фатализм и, может быть, даже такое... Очень интересно, да, Александра Архипова, антрополог, она приводит примеры того, как люди начинают даже альтернативные интерпретации давать. Это не могут быть украинцы. Это какие-то российские предатели, да, вот где-то в соседнем, в ближнем Подмосковье, да, изготавливают. Вот дети видели, как родители что-то по ночам у себя в гараже клепают. То есть это дрон, это местные какие-то предатели. Надо бороться с предателями. Украинцы не могут так сильно бомбить дронами. То есть изобретаются разные стратегии оправдания и вытеснения вот этой вот ситуации.
2: Ну да. Да, так и, ну, собственно говоря, это практически неизбежно. Порождение такого рода конспирологических интерпретаций в момент, когда все хуже и хуже идут дела. Поэтому я думаю, что мы дальше услышим гораздо активнее то, что никакой Украины нет, а все это, так сказать, ведет какой-то западный мир, там, альянс НАТО и так далее. Вот они это все делают, и только поэтому это все происходит. Это будет усиливаться, несомненно. Но здесь из этого нет выхода никакого.
1: Но из этого нельзя ожидать изменения социально-политической ситуации. То есть будут, если вот посмотреть, спроецировать до конца года, да, ситуацию, видимо, очевидно совершенно, что если Россия не найдет какого-то эффективного ПВО-противоядия, а скорее всего не найдет, то будут усиливаться удары по Москве, будут уже прилеты в чувствительные места, будут, видимо, человеческие жертвы. Но жизнь будет продолжаться. У меня в голове стоит, скажем, там, то, что пишет, читаешь как-то впечатление, воспоминания немцев о Берлине. 44-45 год, люди шли в театры, на концерты мимо дымящихся воронок, мимо разрушенных домов и лежащих трупов. Люди шли на очередной концерт мимо трупов. Это, конечно, преувеличение, я этого сейчас в Москве не желаю, но в целом картина примерно такая.
2: Да-да-да, совершенно точно. И есть прекрасная книга и о том, как чувствовал себя, скажем, Будапешт в 1944 году, когда уже было ясно, что война пройдет через Венгрию. Это очевидно было. И уже в Венгрии уже участвовала в войне, и было куча, так сказать, уже жертв и так далее. А там, тем не менее, варьете, танцы, значит, 44-й год уже на подходе, значит, русские танки. И так было везде и всегда. То есть, собственно говоря, так описывалась и жизнь Одессы, например, которая переходила из рук в руки в ходе там нескольких войн. Значит, там тоже шла, так сказать, жизнь в таких условиях. Таких примеров очень много. Это вполне, ну, очевидно, потому что, собственно говоря, а как может ответить рядовое гражданское население, да, на, так сказать, усиливающийся ужас, который принимает такой иррациональный характер, с которым ничего нельзя сделать?
1: Ролики в ТикТоке, да, вот эти вот плачущие женщины, но и дальше-то что?
2: Да. Видно пока, что можно отчетливо сказать, что Кремль будет стремиться, конечно, наносить ответные удары и угрожает уже довольно отчетливо. И Киев как бы к этому готов. Надо сказать, что население Украины в этом отношении уже адаптировалось гораздо больше, кстати говоря, чем российское. Российское только еще начинает как бы есть этот пирожок. В то время как Украина, украинские города 4 года, вообще говоря, находятся под обстрелами с определенной регулярностью.
1: Но, с другой стороны, а есть ли у Путина какой-то ответ на это? Разве себя Россия чем-то сдерживала? Разве России нужны поводы, скажем, там, прилет по Лубянке, прилет по Кремлю, чтобы Россия ого-го что-то такое сделала? Россия делает свой орешник, она его запускает. Ну или что? Или ждать ядерного удара? Вот это вот, кстати, интересно. Это такая гипотетическая вещь, постоянно она в наших разговорах возникает, но я как-то вот не могу себе, я не знаю, тот же Киев, это же, собственно, меньше 100 километров до российской границы. Как это вообще? Возможно ли это даже в нынешней парадигме, где все возможно, можем ли мы гипотетически, так сказать, представить такой сценарий?
2: Дело в том, что это настолько гипотетично, что, во всяком случае, на данный момент не обсуждается как реальность какая-то. Так можно, конечно, абстрактно сказать, что в какой-то момент, когда Путину там покажется, что ситуация соответствует экзистенциальной угрозе, которая описана в доктрине, предполагающей протоколы использования ядерного оружия, мы даже не знаем точно. Дело в том, что, скажем, таким обстоятельством было вторжение украинских войск на территорию Курской области.
1: Да, согласно, уже.
2: Согласно как бы доктрине, которой располагает Путин, Россия могла бы отвечать ядерным ударом, так сказать, не знаю, куда хочешь. Но ограничения так велики по-прежнему на использование ядерного оружия, последствия его так ужасны, в том числе и для Российской Федерации, для самого Путина. Ответ, который будет получен на использование ядерного оружия России, настолько мощный и страшный был бы, что эта перспектива пока не видна. Риторика использования, понятно, там российские ястребы, то один, то другой, как бы постоянно прибегают к этой теме, ядерный пепел и так далее. Но нет, я думаю, что там в горизонте 2 лет Кремль рассчитывает вести просто конвенциональную войну, и Путин ставит задачу добиться захвата, в их языке освобождения, захвата, так сказать, дальнейшей оккупации 4 областей, и будет к этому стремиться. Да, это самоубийственное стремление. Оно ни к чему не ведет. Оно не будет реализовано. Но, так сказать, это намерение на данный момент неостановимо.
1: И последний вопрос, который я хотел обсудить в связи с ударами по Москве, такой этический. У нас же в эмиграции вообще между уехавшими и оставшимися очень сложные этические разборки идут. Вот. Допустимо ли радоваться ударам по Москве? Людям, которые в этой Москве всю жизнь прожили. Я потому что, честно скажу, я как бы не раз и не два в своем Фейсбуке выражал удовлетворение достигнутыми результатами, в том числе летающей по капотне крышкой. Выразился и по поводу капотни тоже, что я о ней думаю. За что я получил, в общем-то, очень много репримандов. Люди меня прежде всего обвиняли из такое хорошее немецкое слово «шаденфройде». Да, на русское оно переводится как злорадство немножко отдаленно. Но вот я не уверен, что это злорадство. Потому что зло-то оно не в украинских прилетах. Зло-то оно в российской политике. Это скорее чувство справедливости, восстановление справедливости. Но вот как ты на это смотришь? Насколько нам можно желать, ну или даже не желать, а радоваться такого рода, так сказать, тому, что война пришла в Москву, в наш с тобой родной город?
2: Дело в том, что радость – это, может быть, не тот вот регистр, в котором я сам это переживаю.
1: Да, я согласен, да. Не да, радость, но, то, что, но не радость, какое-то но то, что... чувство... Ну, я не но знаю, дело... мы же не радуемся при виде, там, когда преступник получает большой срок. Это какое-то другое чувство.
2: Но надо сказать, что я, разумеется, испытываю какое-то огромное чувство такое, справедливости, переживания справедливости, потому что все-таки ведь... зло должно быть наказано. Невозможно 4 года систематически обстреливать и, так сказать, Украину, лишать действительно сотни и сотни тысяч, миллионы людей перспективы жизни, создать ситуацию, собственно говоря, самого крупного беженства в 21 веке, то есть, собственно, со времен Второй мировой войны в Европе не было такого перемещения лиц, как то, что сделал Путин, заставив бежать людей с ныне оккупированных территорий. И так далее, и так далее. Ну, то есть, когда я вижу летящую крышку, то, ну да, разумеется, я чувствую, что, ага, ну, то есть, как бы, Бог есть. Ну, то есть, как бы, справедливость здесь наглядно восстанавливается. И это одно чувство. А второе чувство, что, ну, обычно апеллируют к тому, что все люди страдают. То есть, ну, как бы, гражданское население, как бы, ни в чем не виновато. Как бы и оно, так сказать, ну, всегда оказывается, так сказать, в молохе войны. И надо сказать, что здесь я сам следую, просто как бы считаю очень важным следовать внутренней, как бы, Женевской конвенции и ее концепции. То есть рассматривать себя самих как солдат в этом смысле слова, и в данном случае солдат, да, неважно, на какой стороне воюющих, но они соблюдают, стремятся соблюдать в отношении гражданского населения определенные нормы. Это да. Ну и, соответственно, но это при этом не означает, что при этом сознании оно не пацифистское. То есть, я, можно сказать, я не смотрю пацифистски на эту ситуацию. И во многих случаях погибающие гражданские лица являются и жертвами собственной, так сказать, не только, так сказать, ну, там, глупости, неосторожности, безответственности. И это, в общем, крайне распространенная вещь во время войны.
1: Но... Да, сложно. Действительно, пацифизм имеет очень, мне кажется, большие ограничения в наши дни. При том, что я думаю, что я сам тоже, в принципе, пацифист. Особенно в мирное время. Особенно, ну, как бы, за пределами российско-украинской войны. Но на период этой войны у меня рука не поднимается, да, нарисовать вот эту вот голубку, ветвь мира и так далее. Мне прежде чем мира, мне хочется справедливости. Вот это то, может быть, такое очень архаичное. Я согласен, может быть, оно слишком архаичное. Может быть, оно на высших слоях цивилизации, нервной деятельности, оно где-то затирается. Может быть, я не достиг такого, не знаю, душевного равновесия, абсолютного дзена, да, как у Далай-ламы, как у Будды. А вот, чтобы сказать, да, пусть разольется мир, и это все... Я вот не готов. Мне хочется прежде перед миром, мне хочется справедливости и иногда даже возмездия.
2: Ну, это же, мне кажется, это совершенно обоснованное такое восприятие именно в этой ситуации, потому что ведь, ну, собственно говоря, здесь воюют не, так сказать, две там, страны с какой-то там, там, одинаковой политической системой. Нет, это для нас это все равно схватка, в том числе схватка за Европу в целом. И причем схватка с силами, которые, ну, что говорить, перешли все красные линии. То есть мы же помним постоянно, что та власть, которая ведет эту войну в России, в результате чего там же гибнут гражданские лица из-за того, что значит, все в этой войне по уши сидят. Но ведь эта же система, это она же там совершила какие-то немыслимые совершенно злодеяния, вырастила каких-то там этих всех турбопатриотов чудовищных, этого Стрелкова, этого Пригожина, которого уже убили. С другой стороны, она расправилась там чудовищным образом со своими противниками, травила их ядами. Это вот, вот это. В этом смысле слова, когда я смотрю на драму, она будет увеличиваться. Ну, что говорить-то, конечно. Ведь совершенно ясно, что если и когда дойдет дело до того, что украинская армия должна будет освобождать оккупированные территории и освобождать при сопротивлении российской армии, то здесь это главная проблема вообще всей этой стратегии. Она связана с тем, что будут страдать гражданские лица, которые находятся на оккупированных территориях. И они будут страдать, потому что, ну, ясно, что, так сказать, российские, это было видно по Белгороду и по Курску, российские власти не умеют и не организованы для того, чтобы эвакуировать население. И они в этом смысле слова создают чудовищный хаос в условиях такой эвакуации. Это, кстати, будет видно по Крыму, если ситуация пойдет хуже, из Крыма побегут, то мы увидим вот этот хаос, к которому российские власти никогда не готовы.
1: И российское, дополню, российское общество тоже доказало, доказывает отсутствие солидарности. Собственно, Курск и Белгород мутузят, бомбят, освобождают и захватывают снова уже на протяжении нескольких лет. Общество в основном как бы безразличное. Это где-то там происходит, у ленточки.
2: Но это правильно, ты говоришь, но посмотри, дело в том, что это общество прекрасно понимает, что там были примеры в 22-м году, и там несколько человек просто посадили. То есть там были какие-то девушки, одна очень известная, вот Гейслер такая, Надин Гейслер, как бы она ведь, собственно говоря, там многие взялись помогать там детям, каким-то женщинам, которые оказались в неразберихе на российской территории, будучи вытесненными или бежавшими, значит, через эти границы, через эту линию фронта, оказавшимися в России. Она взялась им помогать, ее осудили на огромный срок сейчас. То есть смысл в том, что в российском обществе здесь ведь проблема в том, что не только человек не хочет помогать, но он уже и не может, потому что он сознает, что это все настолько опасно стало, настолько двусмысленно с точки зрения властей, что, значит, не надо влезать даже, так сказать, в сочувствие к детям. Вот о чем тут идет речь сейчас.
1: Да, в этом отношении действительно, мне кажется, возвращаясь к бомбардировкам Москвы, они, в общем-то, это расширено, это некий Курск плюс, Белгород плюс. С одной стороны, полный игнор власти, безразличие власти, с другой стороны, безразличие общества. И с третьей стороны, все-таки, да, возвращаясь к этической оценке, это своего рода горькое, тяжелое, но необходимое лекарство, которое необходимо для отрезвления и общества, и власти. Ну что ж, Саша, спасибо большое за этот разговор, за эти размышления. Александр Морозов, политический аналитик, комментатор и публицист, был с нами на связи. Ну а я в завершении этого эфира хочу вспомнить слова сэра Артура Харриса по прозвищу «Мясник», главы бомбардировочного командования Королевских воздушных сил Великобритании в период Второй мировой войны. Он говорил: «Нацисты вступили в эту войну с довольно детской иллюзией, что они будут бомбить всех остальных, и никто не будет бомбить их. С той же иллюзией долго жила и Россия. А сегодня война возвращается домой, туда, откуда она началась». Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».

0: Какие перемены нужны России?
1: Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
2: Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
3: Перемены нужны масштабные.
4: Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
3: Да никаких, все нормально.
5: Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
6: Я думаю, что перемены, если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
7: Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
8: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте, это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о том, что происходило в Херсоне накануне освобождения города украинской армией и почему собранные свидетельства очевидцев указывают на то, что во время российской оккупации города, возможно, были совершены военные преступления. С вами Александра Вагнер. 3 года назад, 10 июля 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости разработки плана по деоккупации юга Украины. О готовящемся контрнаступлении украинской армии, которая в итоге несколькими месяцами позже освободила Херсон и территории Херсонской области на правом берегу Днепра, к этой дате уже какое-то время было известно. Тогда министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призвала жителей оккупированных южных регионов экстренно эвакуироваться любыми путями в связи с подготовкой контрнаступления украинских войск. Освобождение в это время ждали сотни заключенных сети тюрем, организованных российскими войсками в Херсоне. Когда украинские военные вошли в город, большинство узников были отпущены убегающей российской армией. Некоторых украинских граждан вывезли в Россию или на оккупированные Москвой украинские территории. И сначала украинские журналисты, а затем украинские правозащитники смогли поговорить с теми, кто пережил незаконное задержание во время российской оккупации. Через изолятор временного содержания в Херсоне и другие места содержания, организованные там российскими войсками, по приблизительным подсчетам украинских следственных органов, прошло около 700 незаконно задержанных украинцев. Официально пострадавшими признаны 183 человека, один из них от пыток умер. Это общее число, включающее как женщин, так и мужчин. Органы украинской прокуратуры признали потерпевшими и допросили 21 женщину. По факту незаконного содержания граждан Украины в Херсонском ИВС открыто 40 дел, которые объединены в одно уголовное производство. Центр прав человека ЗМИНа тогда поговорил с 12 пострадавшими женщинами. Их свидетельства и анализ происходящего легли в основу доклада «Женские камеры. Херсонские пыточные». Уже после публикации доклада удалось поговорить и с еще двумя женщинами, которых российские военные вывезли с ИВС на улице теплоэнергетиков в Херсоне.
9: Это произошло перед освобождением города украинской армией. Женщин забрали в места содержания на оккупированной России и части Херсонской области. Сначала отвезли в город Голая Пристань, а затем в Новотроицкое. Впоследствии мы встретились и поговорили еще и с ними.
8: Рассказывает Елизавета Сокуренко, которая в Центре прав человека ЗМИНа занимается документацией военных преступлений. По ее словам, словосочетание «пыточные камеры», которое часто используется при описании происходившего, означает незаконное задержание, что в международном праве может быть квалифицировано как военное преступление.
9: У нас есть методология, по которой мы опрашиваем пострадавших от пыток, жестокого обращения и в местах незаконного содержания. Нам помогли разработать ее еще в 2022 году коллеги из Всемирной организации против пыток. Этот протокол включает в себя как определенные вопросы, которые нужно задавать, так и определенное поведение, как общаться с людьми, пережившими травму.
8: Рассказывает Сокуренко о том, как она и ее коллеги собирали доказательства и свидетельства очевидцев для доклада «Женские камеры. Херсонские пыточные». Этот доклад украинских правозащитников не ставил целью найти виновных, а собрать свидетельства тех, кто пережил незаконное задержание в Херсоне. Тем не менее, в тексте также говорится о тех российских военных, кого можно подозревать в совершении военных преступлений. В первую очередь это начальник Херсонского ИВС Андрей Спивак с позывным «Злой», он родом из Омска. Позднее журналисты украинского издания «Суспільне» провели расследование и нашли еще несколько российских военных, которые задерживали и участвовали в пытках украинских граждан в Херсоне. Касательно Спивака, расследователи пишут, что он работал заместителем командира роты отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых управления МВД России в городе Омск. Также в расследовании названы и другие имена – Виктора Айвазова, Ивана Бакаленко, Юрия Кулара, Станислава Григорьева, Игоря Яковлева и Евгения Козырева. Все они сегодня подозреваются в совершении военных преступлений в Херсоне. Капитан Иван Бакаленко с позывным «Охотник» в России работал заместителем командира взвода 4-й роты патрульно-постовой службы городского управления МВД «Красноярская». Юрий Кулар с позывным «Борода» – прапорщик полицейского взвода 8-й роты полка патрульно-постовой службы там же. Игорь Яковлев в этой же 8-й роте является командиром отделения и имеет звание прапорщика. Старший сержант Станислав Григорьев, которого заключенные называли «Буратино», является полицейским взвода 8-й роты, говорится в расследовании издания «Суспільне». Виктор Айвазов, которого незаконно задержанные в заключении называли «Чечня», имеет звание прапорщика. Он работал начальником отдела отдельного батальона охраны подозреваемых и обвиняемых в управлении МВД «Красноярская». Точную должность старшего сержанта Евгения Козырева установить не удалось. Однако известно, что он также приехал в Херсонскую область из Красноярска. Вот что говорит Анисия Синюк, одна из авторов доклада о незаконных местах содержания в Херсоне и юридический аналитик Центра прав человека ЗМИНа.
10: Тут можно проследовать.
11: Этот случай вобрал в себя несколько видов военных преступлений. В том числе можно говорить и о квалификации как преступления против человечности, учитывая, что это происходило не только в Херсоне, но и в других регионах Украины. Это была не эта одна конкретная пыточная камера. Они появлялись в разных местах содержания. Те меры, которые применялись к пострадавшим в Херсоне, повторяются и в других местах. В первую очередь речь идет о незаконных задержаниях. Это одно из наиболее распространенных преступлений, совершаемых на оккупированных территориях, потому что гражданских лиц незаконно задерживают в нарушении процедуры и без каких-либо законных оснований. Далее преследуются конкретные группы населения, на которые нацеливаются российские военные, когда они совершают эти преступления. Когда мы говорим о херсонских пыточных камерах, то в первую очередь там содержались люди, которых российские военные считали участниками движения сопротивления. И не обязательно это были те, кто в таком движении участвовал, а просто те, кого в этом подозревали. Подозрения эти могли основываться на сообщении в соцсетях, когда человек писал, что он против оккупации. Иными словами, это очень поверхностная оценка, которая не имеет достаточных оснований для предъявления каких-то конкретных обвинений. Но в результате такое сообщение становилось поводом для задержания женщин, содержавшихся в пыточных камерах. Помимо этого, мы также выяснили, что женщин задерживали с целью удерживать как заложниц, потому что хотели дотянуться до их родственников. Чаще всего речь шла о партнере или муже. Сначала задерживали женщину, а потом проводили как бы обмен и задерживали мужчину.
8: Почему военные Российской Федерации и сотрудничавшие с ними граждане Украины могут подозреваться в совершении военных преступлений? Незаконное лишение свободы является нарушением как международного гуманитарного права, речь идет о Женевских конвенциях, так и прав человека, это Международный пакт о гражданских и политических правах. Любое задержание может происходить только при наличии на это надлежащих оснований и в соответствии с предусмотренной правовой процедурой. Задержание с нарушением этих условий считается незаконным и может быть потенциальным военным преступлением или преступлением против человечности. пытки или нечеловеческое обращение, а также умышленное причинение сильных страданий или тяжких телесных повреждений, или же вреда здоровью, являются серьезными нарушениями Женевских конвенций, Международного пакта о гражданских и политических правах, Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Они также могут быть квалифицированы как военные преступления, согласно Римскому статуту. Вот цитата из доклада.
12: Во время задержания представители РФ оказывали психологическое давление. Спрашивали, кто такой Путин, на что человек должен был ответить «наш президент». Направляли на людей оружие, хотя те не оказывали никакого сопротивления. Угрожали стрелять по соседним квартирам, если те, кому пришли с обыском, не откроют дверь. Кроме того, пострадавшие рассказывали, что во время задержания у них забирали личные документы, паспорта, свидетельства о рождении, а также телефоны, ноутбуки, фотоаппараты. Двое опрошенных также сообщили о пропаже после обыска личного имущества, банковских карточек и электронной книжки. Оценка, что то, как с человеком обращаются, достигло минимального уровня жестокости и является нарушением права на свободу от пыток, а также на свободу от жестокого или бесчеловечного обращения или наказания, является относительной и зависит от всех обстоятельств дела, таких как продолжительность, физические или психические последствия и, в некоторых случаях, пол, возраст и состояние здоровья жертвы. При этом Палата Международного трибунала по бывшей Югославии в деле против Милорада Крноелаца отметила, что с точки зрения права не требуется, чтобы страдания пострадавшего лица были длительными для того, чтобы было установлено жестокое или бесчеловечное обращение в отношении такого лица.
8: Вот что одна из задержанных в Херсоне рассказывала о пытках.
13: Потом мне на лицо накинули тряпку вместо шапки. Перед этим спросили, в белье ли я. Я была без бюстгальтера. Они задирали обычно футболку на голову моему мужу и девушке из камеры. Сказали, что у меня есть шанс рассказать все. Один держал мне рот так, чтобы он был открыт, другой начал заливать воду. Давали перерыв. «Ну что, будешь говорить?» Я отвечала, что мне сказать нечего. В какой-то момент я вырвала руки. Тогда они сказали: «Вот это она сильная, давай как всегда». Надели наручники, руки завели за спину, положили меня на пол. Один держал ноги, второй рот, третий заливал воду, а четвертый, как мне показалось, снимал все на телефон. Потом прекратили, сказали идти подумать, что они позже приедут.
8: По словам Анисии Сынюк, и после того, как российские военные задерживали человека, в Херсонском ИВС совершались и другие предполагаемые военные преступления в отношении женщин.
11: Например, речь идет о принудительном обнажении. Во время обыска военные или надзиратели мужчины отказывались выходить из помещения, когда женщинам нужно было переодеться и так далее. Применение силы для запугивания. Женщинам угрожали, направляли на них оружие, при том, что с их стороны не было сопротивления задержанию. Когда женщин привозили в места содержания, происходили новые нарушения, касавшиеся условий содержания. Камеры в Херсоне использовались и до российской оккупации украинскими властями, но они были рассчитаны на 3-4 человека, а там содержалось столько людей, что заключенные не имели даже должного места для сна. В камерах, например, на всех не хватало матрасов. Задержанные спали на полу и вынуждены были сами обустраивать себе место для сна, как могли. Также абсолютно не соблюдались правила гигиены. Первое время женщинам вообще не давали возможности мыться. Позже это было раз в день на 5 минут, не по графику, а как захотят надсмотрщики и конвоирующие. И питание было ненадлежащим, нормально не кормили, еды было ограниченное количество на всех. И задержанные сами дозировали себе пищу, чтобы первые, получившие еду, знали, что последние получат то, что им оставят. Оккупация Херсона происходила в основном летом. Больше всего женщин попадало в пыточные камеры в июле и августе 2022 года. А еду держали все время в помещении, к вечеру она скисала. Задержанные вынуждены были есть испорченную пищу просто потому, что иначе им пришлось бы голодать. Далее, конечно, допросы. Это и жестокое обращение, в том числе пытки. Мы задокументировали не менее 5 случаев применения пыток к женщинам. Их избивали, использовали воду для удушения, а также пытки электрическим током. В Херсоне мы задокументировали и один случай сексуализированного насилия, когда ток прикладывали к груди.
8: Анисия, если вы говорите о незаконном лишении свободы, как о нарушении международного права, предъявляли ли гражданским заложникам какие-либо обвинения или пытки были лишь на основе подозрений для запугивания или давления?
10: Тільки в двох випадках.
11: Только в двух случаях задержанные позднее узнавали, что против них якобы есть какие-то дела. Но во время задержания их не информировали о том, какие им предъявляют обвинения. Представители Российской Федерации не представлялись во время задержания, не говорили, на каких основаниях они совершают свои действия. Людям вообще не сообщали, куда их везут, где и как долго их будут удерживать. Только в двух случаях через некоторое время двум женщинам сообщили, что одна была задержана, насколько я помню, за хранение оружия, а другая за подрывную деятельность. Но даже это не было официальным предъявлением обвинений. Никто не давал им посмотреть документы, как сформулировано обвинение, вообще ничего. Все это происходило на первом этапе установления российского контроля на оккупированных территориях, и до судебного разбирательства дело не дошло, потому что узников освободили в октябре 2022 года, сразу после того, как на оккупированных территориях прошли незаконные референдумы. То есть все это происходило еще до того момента, как полностью сформировалась российская система власти на тех украинских землях, которые оккупировала Россия.
10: На оккупированных территориях.

0: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Сегодня я рассказываю о том, что происходило в Херсоне накануне освобождения города украинской армии и о докладе о женских камерах. Вот цитата из этого доклада.
1: В ИВС, так же, как и на территории всей оккупированной части Херсонской области, проводили так называемый референдум о включении Херсонской области в состав РФ. В голосовании вынужденно участвовали все, кто находился в ИВС, оно проходило в одной из камер. Охранники вызывали людей по одному, за процедурой следил военный с оружием. Времени ознакомиться с тем, что было написано на бланке, не было. Представители РФ просто показывали, где ставить галочку. В случае неправильного выбора применяли физическое насилие. Один из задержанных проголосовал против, и его сразу избили.
0: А вот что украинским правозащитникам рассказала о незаконном голосовании одна из задержанных.
2: Стоял военный с автоматом, и сидела женщина. Ее лица не было видно. Тебе тыкали автоматом, куда ставить галочку. Я спросила, а выбор? Мне ответили, выбор есть всегда. Добровольного волеизъявления быть и не могло. Через несколько дней пришел старший и сказал, поздравляю, вы уже в Российской Федерации.
0: Еще об одном свидетельстве, вошедшем в доклад, рассказывает Анисия Сынюк.
3: Были выпадки.
4: Например, одну пожилую женщину задержали за то, что она не поздоровалась с российским военным. Другую – за фотографию в телефоне с парнем-военнослужащим. Это все подозрения в том, что они могли бы каким-то образом оказать сопротивление оккупации. Но это абсолютно поверхностные и объективно безосновательные задержания.
0: Говорит Анисия Сынюк. Ее коллега Елизавета Сокуренко, которая в Центре прав человека ЗМИНа занимается документацией военных преступлений, собирала доказательства и свидетельства очевидцев в местах незаконного содержания не только в Херсоне, но и в Харьковской области. Она рассказывает, что пытки, которые применялись по отношению к гражданам Украины, гражданским лицам, были одинаковыми вне зависимости от того, на какой оккупированной территории Украины были организованы камеры для незаконно задержанных.
5: Это были разные военные, но сами пытки одинаковые. Мы прослеживаем это и в других областях Украины, например, в Запорожской области. У нас есть ряд аналитических отчетов, где мы в целом систематизируем информацию о незаконных задержаниях и пытках. Что касается наиболее распространенного вида пыток, то, как мы видим из анализа задокументированных случаев, это жестокое избиение и истязание электрическим током, применение электрошокера. Например, Андрей Спивак в Херсонском ИВС очень любил просто бить людей, заходить в камеры с электрошокером. Также распространены пытки во время допросов и применение так называемого «тапика» – это полевой телефон. Клеммы от этого аппарата присоединяют к разным частям тела людей. Такими могут быть и сексуализированные пытки, то есть клеммы могут подсоединять к гениталиям. Что касается женщин, то у нас задокументирован один случай пытки электрическим током, когда женщине присоединяли клеммы. У нас задокументирована пытка утоплением, когда человека валят на пол, на лицо ему бросают какую-то тряпку, которая не пропускает воздух, и льют воду на лицо, в рот. Такие пытки применяли и к женщинам. По меньшей мере, один случай в ИВС в Херсоне зафиксирован. Вообще же, такие пытки задокументированы не только в Херсоне, но и в Харьковской области.
6: Но не только в Херсоне, на Харьковщине.
0: А как вы объясняете такую жестокость?
5: Мы не считаем, что это эксцессы исполнителей, что кто-то просто решил истязать человека. Мы видим, что это политика Российской Федерации по преследованию гражданских лиц, граждан Украины. Политика, которая проявляется в том, что людей произвольно задерживают, а затем целенаправленно незаконно удерживают, допрашивают, пытают. Затем человека, и нам известно о нескольких вариантах дальнейшего развития событий, или отпускают, или его продолжают удерживать в заключении. Или есть случаи, когда человек умирает вследствие пыток. Мы видим, что Россия систематически и широкомасштабно применяет пытки, а также совершает другие преступления против гражданских лиц, граждан Украины, а не только против военнопленных. Прокуратура расследовала по меньшей мере 15 тысяч случаев незаконного задержания людей, которые находились в таких камерах, как были организованы в Херсоне. То есть мы говорим о систематической и широкомасштабной практике Российской Федерации. Они выявляют нелояльных с их точки зрения людей, тех, кто не поддерживает оккупацию, людей, которые на оккупированной территории проявляют патриотизм. Хотя, конечно, это громко звучит, потому что речь идет о простых украинцах. Был случай, когда женщину задержали на оккупированной Россией части Херсонской области, потому что она в автобусе во всеуслышание обрадовалась освобождению Херсона. Ее сдала пара, которая ехала с ней в автобусе. В начале оккупации мы видели, что задерживали в основном активных граждан, чиновников и сотрудников органов местного самоуправления, тех, у кого была открытая проукраинская позиция. Задерживали и бывших участников АТО и их родственников, представителей правоохранительных органов и их родственников. Но потом эта система фильтрации выросла до таких масштабов, что задержать могли любого человека, даже если этот человек, условно говоря, не представляет ценности для оккупационных сил. Но делалось это, чтобы склонить человека к доносительству, заставить его сдавать других под пытками во время допросов и так далее. Пережившие это рассказывают, что им буквально говорили: «Назови 10 бывших участников АТО, 10 человек с проукраинскими взглядами, и мы тебя отпустим».
6: «Проукраинских, и мы тебя выпустим», —
0: говорит Елизавета Сокуренко. А вот цитата из доклада.
1: Среди женщин, которых удерживали в изоляторе временного содержания, были бывшая волонтер правого сектора, которая помогала в военном госпитале, работница Херсонской областной коммунальной аварийно-спасательной службы, сотрудница отдела кадров военизированной охраны, домохозяйка, курсантка Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба, сотрудница управления патрульной полиции, а также заместитель директора гимназии. Еще одна категория задержанных – те, кого использовали в качестве заложников, чтобы дотянуться до членов семьи и родных, а также знакомых. В одном из случаев представители РФ для того, чтобы взять под свой контроль обнальщиков, людей, которые за определенную плату выдавали наличные в гривнах, задержали девушку, работавшую в одном из таких мест. Ее отпустили только тогда, когда в ИВС привезли владельца этого заведения. По той же причине задержали Людмилу и Ларису Шумковых, тетю и мать политзаключенного Александра Шумкова. Их искали целенаправленно и при задержании обеих идентифицировали по именам. Критерии допустимости задержания также применялись широко. Волонтера Лилию Пшеничную задержали за укрывательство преступников, несмотря на то, что во время обыска в ее доме никого не нашли. На следующий день после задержания в церкви, где Лилия была волонтером, также проводили обыски под предлогом того, что там якобы снимали порнографические фильмы с детьми под руководством Лилии.
0: В докладе «Женские камеры. Херсонские пыточные» говорится, что в Украине начаты уголовные производства в отношении тех, кто удерживал женщин и мужчин в херсонском изоляторе временного содержания.
4: Обвинения касались статьи 438, то есть нарушение законов и обычаев войны. Кроме того, было еще одно обвинение. Это часть 7 статьи 111.1 – коллаборационизм. Это связано с тем, что, насколько нам известно, некоторые из тех, кто участвовал в незаконных задержаниях гражданских лиц, были гражданами Украины, сотрудничавшими с российскими военными. То есть рассматриваются два обвинения. Пока никаких публичных новостей по этому делу, по сути, честно говоря, я не видела. Но нужно понимать, что в таких делах труднее всего то, что подозреваемые или обвиняемые не находятся на территории Украины. Они либо на оккупированной территории, либо в Российской Федерации, и нет совершенно никакой возможности их задержать. Конечно, есть процедура рассмотрения in absentia, то есть дело рассматривается без участия обвиняемого, но в таком случае гораздо труднее собрать доказательства и представить их в суде. Именно потому, что нет доступа ни к обвиняемым, ни к подозреваемым. В том числе нет доступа и к некоторым свидетелям, которые также могут оставаться на оккупированной территории.
0: Рассказывала Анисія Синюк. Єлизавета Сокуренко добавляет.
5: В Украине идентифицированы российские военные и, к сожалению, коллаборанты, украинские граждане, работавшие в Херсоне и подозревающиеся в совершении преступлений. Большую работу проделали правоохранительные органы, идентифицировавшие одного из главных преступников, оперировавших в Херсоне. Это Андрей Спивак, или Андрей с позывным «Злой», который был начальником тюрьмы и играл ключевую роль в пытках, в создании невыносимых условий содержания и так далее. Журналисты Суспільні обнародовали результаты своего расследования, идентифицировав подозреваемых. В том числе нашли снимок Андрея Спивака на фоне ИВС.
0: По словам Елизаветы Сокуренко, то, что фотография Андрея Спивака была опубликована, является важным событием для пострадавших, ищущих справедливости в суде.
6: Для нас это ж было важливо, оскільки ми...
5: І для нас це теж було важливо, потому що ми записали множество свідчень, як жінок, так і мужчин, яких содержали і питали в Херсонському ізоляторі временного содержання. Зная о тех преступлениях, которые совершил этот человек, теперь его лицо можно увидеть, узнать, кто это. И это очень важно как для привлечения к ответственности, так и для понимания невероятной работы журналистов и правоохранителей.
6: И наших правоохранителей.
0: Елизавета, люди, пережившие незаконное задержание, говорили вам о том, что они ожидают справедливости и наказания виновных?
6: Так, это логичный...
5: Да, это логический результат совершенного преступления. Человек надеется на справедливость. Под этим подразумевается привлечение виновных к ответственности. Конечно, мы понимаем, что эти люди находятся на территории Российской Федерации или на оккупированных Россией территориях Украины, и что в ближайшей перспективе, к сожалению, их задержать или судить, чтобы они физически присутствовали на процессе, а не были осуждены заочно, к сожалению, невозможно. Но надежда на это есть. И стремление достичь справедливости – это та реальность, в которой мы живем. Ведь никто не знает, что будет завтра и в какую страну отправится тот или иной преступник. Украина также работает над введением санкций, над взаимодействием с разными странами по универсальной юрисдикции. Возможно, этих преступников задержат на территории тех стран, которые вовлечены в такой процесс взаимодействия с Украиной.
6: Долучені до цього процесу співпраці з Україною.
0: Рассказывала Елизавета Сокуренко. 25 июня президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины. Трибунал будет расследовать и привлекать к ответственности виновных за российское вторжение в Украину. В основную группу по созданию трибунала входит 41 государство, Еврокомиссия, Европейская внешнеполитическая служба и Совет Европы. Предполагается, что трибунал заполнит брешь в международной правовой структуре, чтобы привлечь к ответственности виновных за начало войны. Вы слушали 10-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.

0: которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники-писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свободы. Заходите, почитать и послушать.
3: Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник.

0: Весной следующего года в издательстве Ивана Лимбаха выйдет перевод книги «Хелла» чешского филолога Алены Махониной. Это роман, основанный на документах, собранных в российских архивах. Хелена Фришер, прообраз героини романа «Хелла», была арестована в Москве в ноябре 1937 года вместе с мужем. Он был приговорен к расстрелу как враг народа, а Хелена провела 10 лет в лагерях и 9 лет в ссылке. С Аленой Махониной беседовал Александр Вагнер, а начнем с цитаты из книги «Хелла».
1: «Был морозный январский день. Морозный до такой степени, что, наконец-то, пару часов светило солнце. Поэтому из-за его интенсивного свечения, преломлявшегося в свежих снежных сугробах, я совсем ничего не видела. Вслепую, по узкому обледеневшему тротуару, я направлялась в гору к архиву при музее ГУЛАГа, государственную институцию, которая незаметно превращает частную память во всеобщую, а значит, уничтожает историю. Там хранится рукопись воспоминаний Хеллы, несколько ксерокопий документов, связанных с ее изданием, и пара мне, по большей части, незнакомых снимков. Не знаю, что нового я там в этом морозном январском дне 2022 года надеялась обнаружить».
2: Это цитата из книги «Хелла» русистки Алены Махониной. Книга в этом году в Чехии получила самую высокую литературную награду – премию «Магнезия Литера». Исторические события, то есть время накануне войны России против Украины, начавшейся в феврале 2022 года, аннексия Крыма в 2014 году и протесты на Болотной площади в 2012 против фальсификации президентских выборов в России – также описаны в книге. Их наблюдает в Москве автор Алена Махонина, и они сливаются в единый поток времени со сталинским процессом над супругами Фришер, а затем годами, проведенными в ГУЛАГе, главной героиней повествования. Хелла – уменьшительная от имени Хелена. Хелена Фришер приехала в СССР из Чехословакии вместе с мужем, польским инженером. Они повторили судьбу многих поверивших советской пропаганде убежденных коммунистов. Как жена врага народа, Хелена Фришер провела в лагерях ГУЛАГа 10 лет, затем еще 9 на поселении. Она не вернулась в

0: Чехословакию и осталась жить в Советском Союзе. Ее муж был расстрелян 16 сентября 1938 года во время показательного процесса, впоследствии признанного незаконным. Но мужа Хелине Фришер эта реабилитация не вернула. В 2017 году в Чехии вышел сборник переводов стихотворений Хелены Фришер, написанных на немецком языке, и прозы, написанной на русском языке. Частью этого сборника были и переводы писем, которые Фришер писала своей подруге, с которой провела в заключении несколько лет, писательнице Тамаре Петкевич. Эти письма Алена Махонина включила в свое повествование. Они были и источником ее размышлений о Хелене Фришер. В книге есть и материалы следственных дел, сохранившиеся в российских архивах. Материалы дела Хелены Фришер и ее мужа, расстрелянного в 1938 году в СССР.
1: Книга Тамары Петкевич у меня оказалась случайно. Это определенно произошло без какой-либо связи с романом Вейля, хотя его празднично грозящая атмосфера московской повседневности не рассеялась, а наоборот, в этой атмосфере сгущалась и расширялась, и таким образом каждое лагерное воспоминание как будто было ее неотделимой частью, напоминанием, предостережением о возможных последствиях. Я купила эту книгу, очарованная мягким и настойчивым голосом автора, звучащим как будто на грани плача, голосом, который одновременно где-то глубоко внутри застенчиво смеялся и давал надежду. Я услышала его во время повтора одной из передач по радио, которая автоматически включаю каждый раз, когда оказываюсь на кухне. Голос этот приглушил струю воды, под которой я избавляла морковь от земли. Это было осенью 2014 года в Москве, после победной олимпийской кампании в Сочи, после аннексии Крыма, в отчаянии.
0: Еще один параллельный мир в романе – это литература. Литература главной героини, представленная ее письмами Тамаре Петкевич, литература о самой героине, роман «Москва. Граница» чешского прозаика Иржи Вейля, в котором Ри – главная героиня и есть прообраз Хелены Фришер, а также литература как часть жизни, прочитанные книги и размышления о них, параллели между реальностью, окружающей действительностью и виртуальной реальностью, в данном случае книжной.
1: Москва Иржи Вейля, Москва иностранцев, которые приехали сюда работать, Москва россиян, которые с подозрительно большой радостью кружат вокруг этих иностранцев, мне, несмотря на значительную временную удаленность, казалась доверительно знакомой. Тем более я и сама была иностранкой, не первый год работающей в Москве. К тому же это были как раз те два пассажа о Москве, которые одни из немногих в книге помечены и первой читательницей этого мной присвоенного экземпляра. В Москве в них было написано как об огромном, чужом, равнодушном месте, из-за которого главную героиню, маленькую и беззащитную, несчастную и слабую Ри, настигла страшная меланхолия. Это был страх неизвестности из-за всеобщей дисгармонии, из-за невозможных, даже чудовищных комбинаций, из-за других и непостижимых порядков, которые кому-либо извне кажутся хаосом и в итоге являются хаосом.
0: Перевод на русский язык книги Хелла вскоре будет опубликован в России издательством Ивана Лимбаха. Писательница Алена Махонина рассказала о том, как возникал роман и почему судьба Хелены Фришер настолько заинтересовала ее, что она посвятила сбору материала для книги 10 лет.
2: Я сама очень часто задавалась этим вопросом, почему именно меня это прямо, не знаю, так засосало, если так сказать. Трудно сказать, это все начиналось как-то постепенно, и чем больше я погружалась, тем больше меня как бы эта история привлекала. Даже не столько материалами, которые я открывала и обнаруживала за эти 10 лет, а скорее вот всем тем, чего как раз мне не хватало в этой истории. И мне кажется, написав эту книгу и проведя вот 10 лет с Хеллой, тех белых мест, которых осталось все равно как бы очень много, и в принципе можно было бы как-то продолжить и посвятить Хелле еще вот следующих 10 лет, но в какой-то момент я подумала, пора останавливается. Ответ на вопрос, почему именно вот эта история, я действительно не знаю, потому что когда я, например, разговаривала с людьми, с историками из мемориала, они мне прямо так сказали, что что вот одна из таких обычных, в принципе, историй, иностранка приехала в начале 30-х годов в Советский Союз, как она могла это ее история еще закончится, чем вот лагерями и расстрелом мужа. Да? Так что история, в принципе, как бы не совсем необычная, но для меня она была все-таки важна, потому что каким-то образом переплетается с моей судьбой. Ну или, по крайней мере, какие-то такие сходные моменты я в жизни Хелены Фришер и своей наблюдала. Можно сказать, что касается, скажем, такой повседневной жизни в Москве и такой, скажем, невозможности от этого места оторваться, зная, что это все-таки как бы место становится все более и более опасным.
0: А вот то, что вы говорите про белые места, и та как бы история судьбы Хелены Фришер, которая вам открылась, все-таки больше белых мест или больше того, что вам все-таки удалось раскопать и найти в архивах?
2: Это очень трудно сказать, потому что вот материалов очень много. У меня очень много материалов, в основном как бы о ее жизни после ее ареста. Там и материалы, как бы касающиеся ее ареста, и протоколы допросов, и потом уже воспоминания самой Хели. И такой основной пласт материалов, который, собственно, и стал, мне кажется, одним из главных импульсов для написания книги, это письма, которые Хела писала своей подруге Тамаре Петкевич. Она их, ну, по крайней мере, те письма, которые у меня есть, они с начала 50-х до конца жизни Хелены Фришер, то есть до 84-го года. И это такой очень эмоционально загруженный материал, который невозможно, мне казалось, было передать по-другому, чем вот каким-то таким литературным способом их переработать, скажем, да. Так что вот это очень много материала, но что касается жизни до ареста, основные свидетельства – это такие не совсем надежные свидетельства. Это роман чешского прозаика Ирши Вайла «Москва граница». Это, в принципе, в котором Хела стала прототипом главного персонажа Ры. Ну, это такой материал, который я могу использовать как автор литературного произведения, фикшена, но это материал, который, естественно, не годится для какого-либо исследования. И вот в этой части для меня все равно остается как бы очень много белых мест, на которые я, наверное, уже никогда не найду никаких ответов, потому что ну, нет людей, которые могли бы свидетельствовать, и документов тоже, по крайней мере, сейчас как бы нет.
0: Когда вы впервые узнали ее имя этого человека, и как, с чего начался ваш путь к книге?
2: Мой путь к книге начинался с разных таких. Было очень много разных импульсов, но так как я сижу на свободе, то мне кажется уместным упомянуть один из таких импульсов. Это была передача Дмитрия Волчика, в которой было интервью с Тамарой Петкевич. И я ее слушала между какими-то делами, и вдруг услышала этот голос, такой очень яркий, даже радостный, светлый. И этот голос, он как-то вообще не соотносился с тем, о чем шла речь, потому что речь шла о лагерях, и тут такой необычный оптимизм в голосе, как бы не в словах самих, а в голосе. И меня это просто поразило. И, дослушав передачу до конца, я сразу купила себе воспоминания Тамары Петкевич. Пока успела их прочитать, то у меня их мой муж забрал и прочел первым. И он мне сказал, что там встретил описание чешки, которая приехала в начале 30-х годов в Советский Союз со своим мужем, и что ему кажется, что это могла бы быть женщина, которая стала прототипом романа Иржи Вайла «Москва граница». Ну и тогда я уже прочитала эти воспоминания, и потом узнала, что у самой Хелены Фришер есть свои воспоминания, и в принципе как бы все. Это уже было положено этому начало. Я тогда, правда, писала только послесловие к чешскому изданию воспоминаний Хелены Фришер, которые вышли в переводе Радки Рубилиной. И Тогда я начала работать и с письмами Хелли. И тут я поняла, что ну, ни в какое послесловие это не уместить. Да? И что с этим надо работать по-другому, что это тоже такой очень личный материал, который ну, тоже трудно как-то поместить в какую-то научную статью. И он действительно какой-то очень личный для меня. Не только как бы личный для самой Хелены и для меня. И поэтому я решила, что это, в принципе, может лечь в основу какой-то моей художественной книги.
0: И вы начали искать в архивах, да, или нет? Или...
2: Я начала искать в архивах, но я вообще начала как-то думать, как вот выстроить этот рассказ про нее. В это время я как раз переводила книгу Марии Степановой «Памяти». И, в принципе, она... Но она, я это и признаю в самой Хелле, что она стала тоже таким одним из таких импульсов для написания книги, потому что это тоже как бы книга о поиске ну, там, своих родных в лекарне своих, да. И, в принципе, как бы в таком духе мне хотелось рассказать о Хелене Фришер.
0: Вы еще упоминаете и Платонова, который писал о том, что письма и любовные записки являются литературой. Вы это вот потом решили эти письма все-таки в практически неизменном формате сделать частью книги, потому что действительно ваши размышления, они, в общем, параллельно идут с переводами тех писем, которые вы публикуете.
2: Ну, это рассказ Платонова «Однажды любивший», и он как раз там задумывается над тем, насколько личная переписка может быть интересна кому-то, кому она не адресована, да. И он как бы выстраивает этот свой рассказ из своей личной переписки с женой, немножко как-то перерабатывая письма, ну, только слегка. И я тоже, в принципе, задавалась вопросом, да, что мне делать с этими для меня очень ценными письмами Хелены Фришер, но насколько они могут быть интересны как бы человеку, который не настолько погружен в тему. Если их просто так взять, публиковать или публиковать в переводе на чешский, то все-таки понадобится очень много комментариев. И это может, на мой взгляд, немножко как-то убить все это прекрасное. Так что я просто выбрала те письма, которые я считаю самыми такими содержательными, и включила их в свою книгу, в свой рассказ.
0: Интересно, что в этих письмах довольно мало или почти, если я правильно помню, не упоминаются вот вообще опыт ГУЛАГа, да, что он как-то в стране находится, да, там в основном эти письма, они крутятся вокруг жизни вот нынешней, да, которая уже была после лагеря.
2: Это точно, там единственное, что в связи с лагерем упоминается, это всегда дата 19 ноября 1937 года, когда была Хелена Фришер и ее муж, когда они были арестованы. И она от этой даты ведет всегда такой отсчет своей жизни. И она на протяжении всех этих 40 лет, когда она пишет, она, когда подходит вот ноябрь, она очень часто повторяет, я не знаю, сейчас это вот такая и такая годовщина конца моей жизни, да. Это единственное, как бы, упоминание. Ну, там упоминаются очень часто друзья общие, лагерные, да. Но надо понимать, что Хелла с Тамарой Петкевич, они общались и помимо этих писем, да, что, может быть, они созванивались, и много чего как бы прозвучало за пределами того, что сохранилось на бумаге.
3: Здравствуйте, это Сергей Медведев и мой новый подкаст «Код города», в котором мои гости рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией, разговор о городах и людях. Новый выпуск каждый понедельник. Слушайте нас на вашей любимой подкаст-платформе.
4: На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Культурный дневник». Наш гость Алена Махонина, автор книги «Хелла». С ней беседует Александра Вагнер.
0: проза, или я, может быть, так поняла, что ваша проза – это скорее документальное, да, чем художественное произведение. Вы, когда писали книгу, вы задавали себе вопрос о том, что это за жанр, да, это документальная проза или все-таки это художественное произведение?
2: Нет, это, безусловно, художественное произведение, да, основанное на очень как бы большом количестве документального материала. Я даже для себя это определила как автофикшн, потому что помимо того, что книга рассказывает, пытается рассказать судьбу Хелены Фришер, она параллельно рассказывает, как бы, как я исследую, как автор исследую эту судьбу. И чем дальше, тем больше как бы в книге появляется больше как раз рассказчика меня. Так что для меня это скорее все-таки художественное произведение, основанное на документальном материале. Но тут все-таки надо понимать, что материал, он обработан мной. Он как бы, я не могу сказать, что это прямо какая-то манипуляция, но я все-таки беру какие-то куски, то, что мне как бы годится. И это касается не только документального материала, но в книге там и много всякого рода упоминаний других литературных произведений, которые я соединяю. Может быть, они в каком-то, я не знаю, научном дискурсе, их соединить невозможно было бы, да. А вот как раз в художественном произведении все это получается. Так что для меня Хела – это, безусловно, художественное произведение. И невозможно сказать, что читатель не поймет из этой книги, кто такая Хелена Фришер, но он скорее увидит тот образ, кем она является для меня, как автора, как, может быть, как рассказчика этой истории. Я ни в коем случае не пытаюсь утверждать, что вот я написала какую-то биографию Хелены Фришер. Это даже целью моей не было.
0: Вы еще упоминаете, что судьба Хелены Фришер и ваша судьба немного пересекаются, да, и вы видите какие-то общие моменты. И действительно, вы упоминаете там и протесты белоленточников, и даже пишете, что это Москва и двойного смысла, красота и вездесущий страх. В чем вы видите параллели с общей судьбой вашей и вашей героини?
2: В принципе, с тех пор, как я начала ездить в Россию, это начало 2000-х годов, в принципе, всегда меня все спрашивали, как бы, что я забыла в этой стране. И все, в принципе, считали, что ну, Россия – это страна, в которой некомфортно жить. Да? Сейчас, естественно, это как бы для многих стран, в которой вообще невозможно жить. И тем не менее, я жила в России в каком-то смысле даже комфортно в своей какой-то среде. И это, собственно, то, что меня, как бы я чувствую, что меня связывает с судьбой Хелены Фришер. Она все равно после лагерей, она оставалась в России. И меня тоже все спрашивают вот сейчас, почему Хела не уехала из Советского Союза, когда ее освободили. И я всегда отвечаю так, что ее, наверное, там держали ее друзья в Чехословакии, у нее уже ничего не было. И как раз мой мир в России, он состоял прежде всего из людей. Это то, что как бы меня всегда удерживало и удерживает, да, у этой темы. И это, в принципе, одна из таких параллелей. Да. К счастью, как бы, да, такой параллели, чтобы я повторяла судьбу Хелены Фришер, к счастью, до этого как бы не дошло. Да.
0: И я еще обратила внимание, что вы проводите параллель или сравниваете опыт, который пережила Хела Фришер с опытом Шаламова. И вот хотела спросить у вас, почему вы написали, вот, что этот опыт переплетается?
2: Ну, понятно, когда мы говорим о лагерной литературе, как бы обойти Шаламова невозможно, да. Но у него лагерь – это всегда как-то что-то исключительно негативное. Как бы не может быть, человек не может как будто ничего извлечь из этого позитивного, хотя он из этого извлек свои тексты, да, которые, безусловно, являются чем-то, ну, невозможно сказать позитивным, но очень ценным. И для Хели, ну, лагерь невозможно тоже сказать, что это было что-то позитивное, но она все-таки извлекла оттуда своих друзей. И скорее вот в тексте, в Хеле, там идет противопоставление даже не столько текстов Хели, а лагерном опыте, сколько сопоставления лагерного опыта Шаламова и того, как свой лагерный опыт описывает Тамара Петкевича. Это сравнение Шаламова с Петкевичем, это даже не мое сравнение с его, вот так эти два текста противопоставлял, как и говорил о Петкевиче, что это такая своеобразная улыбка из сада, мне кажется, Георгий Померанц, да.
0: Каждый раз, когда возникает вопрос о лагерной прозе или о судьбах людей в ГУЛАГе, то, конечно, возникает вопрос жертвы и палача, да, что мы называем жертву, и имена палачей. Вы говорите в книге, что не ищете имена палачей, а хотите скорее назвать имена жертв. Но, тем не менее, вы эти имена называете, потому что вы приводите материалы этих судебных дел. И насколько важно вообще для вас было вот эти имена назвать, да, все, которые вы упоминаете в книге, а вы их упоминаете действительно очень много, потому что в связи с судьбой Хелены Фришер вы упоминаете и других чехословацких граждан, которые оказались вот в такой же ситуации, как и она, и параллельно вы называете эти имена тех людей, которые их преследовали.
2: Не знаю, они там, эти имена палачи, как вы говорите, они просто действительно появляются только в качестве документа, но они просто присутствуют в этих документах. Но я в книге не задавалась тем, чтобы как-то раскрывала их личность. И если я не ошибаюсь, там тоже как бы есть такое предложение в книге, что, ну, как бы я называю это конкретное имя. Ну, как бы это могло быть и другое имя. Для меня это не настолько важно. Вот это не моя цель. Это моя цель, это все-таки описать судьбу жертв, но я бы тоже как бы не воспринимала Хелу. Для меня как бы Хела никогда не являлась жертвой, да. Это все-таки очень сильный человек, и то, что она выстояла в этом, мне кажется, как бы избавляет меня немножко от такого ощущения, что это реально какая-то жертва. Да? Мне как бы, для меня это скорее героический поступок, да.
0: И вы к этому героическому поступку относите то, что она не уехала из Советского Союза, осталась там жить после того опыта, который она получила?
2: Ну, это просто мне, не знаю, как бы я бы вот это так не оценивала, что это какой-то поступок, это скорее отсутствие поступка с другой стороны, да. Не знаю, было ли у нее реально намерение уезжать из Советского Союза. Я точно знаю по документам, что она искала своих родных, что с ними случилось после войны, и если она искала какие-то возможности уехать, но она даже не пыталась уже во времена, когда можно было, я не знаю, хотя бы там путевку купить, да. И, но она не уезжала, потому что все-таки она прекрасно понимала, что домой не вернуться. Это тема, которая сейчас особенно как-то важна. Но невозможно вернуться в это домой, которое было когда-то, да. Об этом вот сейчас последняя проза Марии Степановой как раз о том, что просто вот тот дом, который мы вот сейчас покинули, его уже не существует, да. И она, Хела, это прекрасно понимала, что в этот дом не вернуться, хотя она очень ностальгировала по Чехословакии, но это была какая-то ностальгия по чем-то несуществующим. Да.
0: А домом для нее являлся язык, да? И вы довольно много пишете о языке и о тех языках, которыми владела Хелена Фришер, что она переводила. Для нее язык был домом в какой-то степени?
2: Да, но тут вопрос, какой язык был для нее домом, потому что, насколько я понимаю, родным языком для нее был немецкий. Да? Но она очень как-то тепло относилась к чешскому языку и, в принципе, говорила о себе как о чешке, да? Хотя она была чешской, немецкой еврейкой. Так что язык в некотором смысле точно, безусловно, был для нее домом. Да.
0: А ставили для нее дом потом Советский Союз?
2: Никаких таких ее высказываний по этому поводу нет. Про Советский Союз, мне кажется, она вообще не говорит. Если она уже про что-то говорит, то это друзья, люди вокруг нее, да, без относительно как бы государства. Да. Так что для нее домом стал тот круг друзей, которые после освобождения окружали.
0: Вот вы пишете в книге, что вы много лет посвятили расследованию своему, да, можно так сказать, того, кем является Хела и что она за человек, но тем не менее в конце книги вы пишете, что вы не можете даже ответить на этот вопрос. Вот сейчас, по прошествии нескольких месяцев после выхода книги, вы можете ответить на этот вопрос?
2: Мне кажется, что это намного еще больше усложнилось, все запуталось. И кем она была как реальным человеком, это действительно из документов просто невозможно никак понять, даже у меня как бы не только письменных документов, я не знаю, фотографий. Это все равно всегда будет моя идея этого человека. И так что книга, поэтому она и называется просто «Хела». И это такая как бы моя попытка сказать, вот это Хела, это не та реальная Хелена Фришер, да? Это как бы такой мой персонаж Хела.
4: На «Волнах свободы» вы слушали программу «Культурный дневник». Александра Вагнер беседовала с Аленой Махониной, автором романа «Хелла», который готовится к печати на русском языке. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.

0: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
1: Какую Россию мы оставим нашим детям?
2: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
3: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
4: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
5: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
6: Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
2: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
3: Шведский завтрак, вот что такое для меня Рига. Знаете, когда каждый берет, что хочет. С утра ты православный, вечером ты лютеранин, по дороге ты латыш, немножко русский.
4: А почему все-таки идея империи так привлекательна для части общества?
3: Я думаю, что это придает значение человеку, который говорит, что я ничтожество, у меня сортир во дворе, денег нету, пью с утра до вечера, но зато у меня есть империя, зато нас боятся.
5: В Америке никто не растворился.
6: Русские плохо растворяются.
5: Русские не растворяются вообще и плохо брачуют с иностранцами.
4: А когда наступает коллективная ответственность?
3: Коллективную вину нельзя навязывать людям, потому что это судебная категория. Но коллективная ответственность неизбежна. Я уже не говорю про репарации, которые немцы, между прочим, платили.
2: Программа «Грани времени. Интервью». Наш гость – писатель Александр Генис. Александр, здравствуйте.
7: Лабрит.
2: Кто такой настоящий рижанин?
7: Настоящий рижанин, я думаю, найти невозможно, потому что это эклектическая личность, которая соединяет в себе несколько религий, несколько языков, несколько политических взглядов. То есть я бы сказал, что настоящий рижанин – это европеец. Примерно так и выглядит человек Европы, который может жить в самых разных ситуациях и быть аутентичным самому себе и обязательно быть лояльным по отношению к государству, по отношению к начальству. Это человек, который выбирает себе жизнь. Шведский завтрак, вот что такое для меня Рига. Знаете, когда каждый берет, что хочет. С утра ты православный, вечером ты лютеранин, по дороге ты латыш, немножко русский.
2: А вы себя до сих пор чувствуете рижанином или вы уже американец?
7: Я никогда не чувствовал себя американцем и не буду чувствовать, потому что я прожил 50 лет в Америке, до сих пор не разобрался, что это значит. Но я считаю, что мою жизнь поделили не две страны, а два города. Рига стала фундаментом моей жизни, на ней все построено. А Нью-Йорк стал там, где я вырос, и стал самим собой. Потому что Нью-Йорк, по-моему, похож в этом отношении на Ригу, потому что позволяет себе быть самим собой в гораздо большей степени, чем другие города. Например, в Париже ты должен быть, хотя бы стараться быть французом. В Нью-Йорке ты можешь быть кем хочешь, ему все равно. И Рига в этом отношении такая эклектичная, что в ней удобно жить. Рижанин – это поведение, в первую очередь. И рижанин, несомненно, это отдельная функция государственного человека. Он рижанин, в первую очередь, он тише говорит. Если вы заметили, на улице намного тише, чем в других городах. Потому что здесь есть культура недосказанности. Вот в отношении рижской культуры похожа на англосаксонскую – недоговоренность. Как говорил Бродский, говорит, мой любимый цвет – цвет воды. Вот Рига примерно такой же.
2: Но цвет воды меняется.
7: Не сказать. Цвет воды всегда остается зеленовато-серым. И он явно не олиповатый и не яркий. Во всяком случае, Северного моря. Такого, как наше Балтийское.
2: Скажите, почему Россия так трудно прощается с имперским прошлым?
3: Это не имперское прошлое, это все вместе. Это тот самый комплекс, который привел Россию, где она сегодня живет. Эти трудности связаны с тем, что все травмы не изжиты, все травмы не пережиты как следует. Вот немцы пережили свои травмы и живут. а русские нет. И сейчас то, что происходит в России, можно описать одним словом. Если нас не любят, пусть боятся. Вот вам это и есть имперская травма.
4: Но немцы потерпели сокрушительное поражение. Только после этого они пережили эту травму. И учитывая то, что те, кто верил в Гитлера, верил в его идеи сверхнации, ну и так далее, по списку, они остались при своих.
3: Как сказать, тот секунду, когда кончилась война, оказалось, что нацистов нету. Мне это живо напоминает 91-й год, когда во время, после путча, вдруг выяснилось, что коммунистов в России нет и не было. Куда-то все исчезли. И хорошо мне дожить до того момента, когда все забудут, что, кто голосовал за Путина. Уже сейчас, когда я спрашиваю своих знакомых, а вот вы когда-нибудь голосовали за Путина, никто не отвечает на этот вопрос. Вот снимут Путина или умрет он, и окажется, что никто его не поддерживал. Это был волюнтаризм. Что ставили вину Хрущеву? Волюнтаризм. Специальное слово такое есть.
4: Война в Украине – это продолжение советской травмы или это новая историческая болезнь?
3: Это и то, и другое, потому что это продолжение агрессии Венгрии 56-й. Чехословакия 68-й. Вот вам, пожалуйста, то, что происходит сегодня в Украине. Каждый раз эти операции военные, как их теперь называют, стоили поколению человек, поколению населения, которое не жило при нормальной власти. Ну, например, в 68-м году. Что это было? Перестройка. Это была Горбачевская перестройка в Дубчика.
4: И Чехословакии.
3: Чехословакии, конечно. И что произошло? Поколение чехов и словаков не оказались в Европе, а продолжали жить под советским иго. И то же самое с Украиной. Они не могут отпустить Украину, потому что Украина окажется в Европе, а Россия нет. И от этого происходит страшная болезнь, страшная боязнь вот этого вот европейского заимствования. Потому что, как я себе представляю эту картину? Вот сидят в России и думают, почему украинцам можно, а нам нельзя. Вот мы им покажем, чтобы этого не было. Имперский комплекс – это еще не совсем так просто, потому что имперский комплекс развивается в разные стороны. Ну, например, считается, что империя – это метрополия, это сила, а колония – это слабость. Но можно ли считать, что, например, Латвия моя хуже была, чем метрополия, чем Москва? Да нет, конечно, наоборот все было. Смотрели с завистью на Латвию. Меня спрашивали, какая валюта у вас в Риге.
4: А почему все-таки идея империи так привлекательна для части общества?
3: Я думаю, что это придает значение человеку, который говорит, что я ничтожество, у меня сортир во дворе, денег нету, пью с утра до вечера, но зато у меня есть империя, зато нас боятся. Не столько империя, сколько потребность в том, что тебя уважали. Вот это вот не уважают, так боятся. Вот это вот и есть главная черта, к сожалению, российской ментальности, которая проявилась так сильно при Путине. И вот то, что сейчас происходит, это, по-моему, следствие именно этого комплекса неполноценности. Вообще, что такое имперскость? Это комплекс неполноценности наоборот. Это когда ты думаешь, что ты будешь важнее, если у тебя будут колонии. Обратите внимание, что все страны Запада избавились от колоний с большим удовольствием. Оказалось, что они никому не нужны. Когда в 60-е годы рухнула Британская империя, то они сообщались с Вашингтоном, говорят, не хотите колонии взять? Ни в коем случае, нам колонии не нужны. И только в России по-прежнему мыслят географическими понятиями. Это, кстати, болезнь русского сознания, география. Вот, например, Солженицын. Человек, который так боролся с коммунизмом, со всеми этими делами. Что он говорил? Россия будет прирастать за счет Северо-Востока. Почему? Северо-Восток – это гигантская территория, необжитая. Зачем она ему нужна? Большая страна. Чем больше страна, тем лучше. Для кого лучше? Почему лучше? Это не важно. Люди смотрят на карту и думают вот в этих пространственных категориях.
4: Получается, Солженицын как раз и оказался тем самым имперцем, который, если вы помните, как обустроить Россию, был его труд, который вызвал горячую дискуссию. Естественно, не понравился казахам, потому что часть казахской территории он уже мысленно присоединил к большой России.
3: Ну, и Украину, и Белоруссию тоже.
4: Тоже, да.
3: Но ему казалось, что чем больше, тем лучше. Откуда берется вот это сознание? У меня был разговор с одним писателем русским. И он сказал, что каждая страна хочет распространиться как можно шире и захватить другую страну. Я говорю, как вы думаете, Америка хочет захватить Канаду? Это было до Трампа, конечно. Он говорит, конечно, хочет, но Канада не согласится. Я говорю, а Мексику Америка хочет захватить? Он задумался, а как это Мексику захватить и что дальше будет? В Мексике гораздо ниже уровень жизни, нужно как-то все это выравнивать. Нужна ли Мексика Америке или не нужна? И вот он в первый раз, по-моему, задумался о том, что больше не всегда лучше.
4: Некоторые говорят, почему вот Америке можно что-то захватывать, а России нельзя. Вот тут нет ли двойных стандартов?
3: Не то слово. Это всегда говорят так, что американцы еще хуже. Никто не слышит, что они говорят. Значит, мы плохие, но американцы еще хуже. Нет, я не вижу двойных стандартов, потому что какое дело России до того, кого захватывает Америка? С собой бы справились, это было бы гораздо полезнее. Почему пример Америки должен быть таким удручающим для России? Ну, давайте сначала построим уровень жизни такой, как в Америке, а потом будем размышлять, сколько стран нужно России, сколько территории необходимо, и почему Бахмут необходим для России. Я был вчера около российского посольства в Риге, и там большой плакат «Русский мир». Как выглядит русский мир? И там разрушенные города. Бахмут, Буча. Как это страшно, это так похоже на кадры военные Второй мировой войны. Это самая большая трагедия нашего времени, то, что происходит в Украине, потому что жить с этим очень тяжело и трудно. Особенно для людей, я бы не сказал русских, для людей, у которых родной язык русский. Вот я считаю, что Россия – это родина моего языка, ни больше и ни меньше. И, конечно, это страшное состояние с февраля 22 года. Я живу с ощущением катастрофы.
4: Если Ригу описать, Ригу вашей молодости, описать тремя вкусами или запахами, можете перечислить?
7: В первую очередь, моя Рига молодости была советским городом. Это значит, что она была серым, незрачным, загаженным до невероятности. И вот все эти роскошные дома, мимо которых мы идем, были коммунальными квартирами. Поэтому в Риге был запах бедности. Хотя, когда приезжали сюда люди из других городов Советского Союза, то они спрашивали меня, какая у вас валюта. Ну, я честно им говорил, что какая у нас валюта. Флоренты. Чтобы тут набрать. Короче говоря, запахи были... Это интересный вопрос, потому что запахи были, конечно, цветов. Рига – город цветов. Как многие северные города, здесь боготворят цветы. И на базаре, когда вот ходите, наш базар, который лучший в Европе.
4: Вы имеете в виду центральный рынок?
7: Конечно. Ни один человек не выходит из него без цветов. Это культ цветов был всегда. И в Риге был запах цветов – это жасмин. Жасмин – это запах моего детства. Интересно, что в Америке есть жасмин, но он не пахнет. И я до сих пор скучаю по этому запаху.
4: Рига для вас – это место рождения или часть характера?
7: Рига – это моя школа, мой университет. Я гораздо большему научился, глядя на архитектуру рижскую, чем в Латвийском университете или в средней школе. Потому что архитектура воспитывает человека. Знаете, что архитектура – самая массовая из искусств. Представляете себе, сколько просмотров набрал Домский собор за эти годы. Мы даже не знали, что мы живем в Европе. Но она на нас действовала подсознательно. И европейскость, которую я ценю больше всего, она прививалась как вакцина. И в этом отношении Рига стала для меня школой. Всего этого я не знал. Все это я определил гораздо позже, когда я приехал уже в другой мир.
4: Мы сейчас подходим к Домской площади. Я вспомнил знаменитую фразу Петра Вайля, что каждый камень на Домской площади полит моим портвейном.
7: А ну, что? Это сильно сказано, потому что не его, а нашим.
4: Да? То есть портвейн пили вместе?
7: Конечно.
4: Рига, что дала вашей дружбе с Петром Вайлем? Это часть, как бы, локация и дух вашего сотворчества? Или это независимо от того, были бы в Риге или нет, вы все равно вместе были бы авторами?
7: Это непростой вопрос. Дело в том, что Рига такой красивый город, что ее украшать-то не надо. Поэтому литература была как бы излишней. Именно поэтому мы наслаждались Ригой. Это была творческая пьянка постоянная. Потому что Рига красива. И писать мы начали, потому что она нас вдохновляла соревнования. Мы думали о том, что чему мы хотели научиться у Риги. Витражам. Писать так, чтобы были как цветное стекло, чтобы реальность просвечивала сквозь цветное стекло, как это происходит в Домском соборе.
4: Вот Домский собор, вот это Домская площадь. Где вы пили?
7: Не здесь, конечно, а вон там.
4: Где? Вот прям под стенами собора.
7: А туда можно спуститься, и тогда милиционер не увидит.
4: Понятно. А с напитками был какой-то дефицит или с этим не было проблем?
7: Напитки были такой гадости, которые представить себе нельзя. Главная выпивка называлась «Волжское вино». Как может быть волжское вино в Риге? Я понятия не имею, но оно было. Она отравила, конечно, меня физически.
6: Мы просто в детстве портвейн называли чернилами, а вот как?
7: Правильно, чернилами тоже называли. Ну, вообще портвейши. А вот здесь я работал.
6: Это Дом радио?
7: Это Дом радио, и, как ни странно, здесь я записал свою первую радиопередачу. И с тех пор я приехал в Америку, и 41 год проработал на радио. Мог я думать, что это радио продлится на всю жизнь.
4: Я бы хотел бы поговорить о феномене Путина. Этот человек уже 27 лет на вершине власти. Вот почему он оказался тем человеком, который так долго удерживает власть? Вы думали об этом?
3: Потому что они уничтожили политику. Почему Украина оказалась там, где она оказалась? Потому что у нее была политика. Это была ошибочная политика. Часто была она страшно болезненная. Это была постоянная борьба. Это все было так. Но у них была политика, из-за которой возникло гражданское общество. И национальная политическая нация украинцы возникла благодаря этой политике. В России этого не произошло, потому что политику отдали в грязные руки, как мы только что говорили. Поскольку политика – это грязное дело, пусть и занимается грязные люди. И раз нет политики, появляется тирания.
4: Но не каждый может удерживать так ловко эту власть. И вот поэтому я хочу спросить, в чем главный секрет политической модели Путина?
3: Ну, посмотрите на Франко, сколько он удерживал власть. И почему он ее удерживал? Это интересный вопрос. Я был в Мадриде, есть музей, где показывают пропаганду республиканской Испании и франкистской Испании. И два фильма показывают рекламных параллельно. Тот, где республиканцы занимаются пропагандой, похож на Эйзенштейна. Рваный монтаж, авангард. А тот, где франкистская пропаганда, рыцарь-крестоносец едет, а потом становится франкистом и на танке уже едет. Вот это вот миф о испанской жертвенности, вот он держал Франко на поверхности. И до сих пор Франко относится к Испании далеко не все отрицательно. У меня есть друзья, которые говорят о том, что их родители франкисты до сих пор. Молодежи уже нет, то такое бывает. Потому что Франко придумал миф о том, что Испанию все обижают. Испанию загнали в угол, и она превратилась в третий мир. Вообще, испанский пример очень интересен. Я недавно написал книгу «Фашизмы», где рассматривал, изучал вот эти вот мифы фашистские, которые привели к тоталитарным режимам в Японии, в Австрии, в Германии, в Японии, в Италии. И интересно, не те люди, которые были бандитами и мафиози, а интеллигентные люди, как они скатились в фашизм. Вот это любопытно. И я вывел только одну причину. Это все ресентимент, все это ощущение того, что тебя обидели. Нас обижают, поэтому мы должны мстить.
4: Все-таки, может быть, мы с вами недооцениваем фигуру Путина. Можно ли говорить, что, возможно, он угадал формулу русского человека и успешно пользуется этим?
3: Ну, представьте себе Гитлер, например. Он писал каждый день передовицы в газету. Говорят, что когда он выступал...
4: Но то... почти каждый день мы слышим и Путина, который поет одни и те же песни, как вы говорили. Нас обидели, на нас напали первыми, нас хотят унизить, у них это не получилось. Ну, я могу назвать 15-20
3: цитат. Может быть, я слишком далеко живу от Путина, поэтому я слабо себе представляю его ораторские таланты. Но мне не кажется, что это харизматическая личность.
4: Он держит зал. Давайте уж согласимся, что манипулирует ловко. Ловкий полемист.
3: Я этого не вижу и не знаю. Слишком далеко живу для того, чтобы оценить его таланты. На мой взгляд, это чудовищный человек, который абсолютно бездарен. Хотя бы потому, что у него нет ни одной идеи. Все эти идеи, о которых мы говорим с вами, это не идеи. Это нет идеологии. Ну, например, у Франко была идеология, у Гитлера была. В Японии была идеология. А у Путина реакции,
4: вот,
3: а не идеология.
4: В том-то и дело, что успех. 27 лет у власти без идеологии.
3: 27 лет у власти Путин занимается тем, что охраняет свое место любой ценой. Вот подсюда и 27 лет.
4: Ну а все это окружение подыгрывает ему, оно зависит от него?
3: Потому что оно зависит от него, в первую очередь, финансово. Он дает ему воровать. Но увидеть в нем харизматическую личность тирана, например, Фиделя Кастро, я не могу. Вот представьте себе, какие были тираны. Не то чтобы я их оправдывал, они страшные люди. Но все-таки вот эта мелкая личность, которая на экране телевизора, мне трудно его представить, чтобы он увлекал массы.
4: Мой следующий вопрос как писателю. Вот все-таки продолжая тему формулы русского человека. Вот Никита Михалков любит упражняться на эту тему, и вот он написал такое, или сказал: «Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет». Но не так «нет», чтобы обязательно было, а «нет» и хрен с ним. Вот есть еще были попытки Шукшина, вот, который написал замечательные рассказы, мои любимые, это «Срезал» и «Чудик». Еще. И вот, на мой взгляд, он тоже вот открыл формулу русского человека. Чехов, если брать, это замечательные рассказы «Хамелеон», «Толстый и тонкий», и самый гениальный рассказ «Смерть чиновника». То есть вы прекрасно помните, чем эта вся история закончилась. Случайно чихнул и плюнул на голову чиновнику, потом стал несколько раз перед ним извиняться, и в конце концов чиновнику это надоело, он его послал, пришел домой и умер. Вот у вас была попытка угадать формулу русского человека?
3: Нет, нет, и я не верю в то, что есть формула русского человека как такового. Понимаете, каждые попытки генерализировать, обобщать, это... на самом деле и непростительное упрощение. Знаете...
4: Но все-таки некоторые пытаются.
3: Еще как.
4: Шукшин, например, говорил, никогда хорошо не жили, нечего начинать. Но это опять ему приписывает.
3: Но смотрите, что происходит. Вот почему Шукшин, например, да? Потому что он создал симпатичный образ чудака. Или чудика, как он это называл.
4: И хама срезал.
3: Дело в том, что выбирается... колоритный персонаж. И этот колоритный персонаж становится героем русского народа. И вы знаете, это продолжается бесконечно. Например, Венчик Ерофеев. Вот его персонажи – это тоже чудики, алкоголики, алкаши. У Довлатова сплошь и рядом такие персонажи. Потому что считается, что вот эта вот бескорыстная пьяница и чудак – это и есть характерно для русского народа. Ну, трудно сказать, что все такие были. А Веренцев тоже такой чудик, правда? И не совсем, да? И, короче говоря, это то, что хорошо для литературы, абсолютно не обязательно хорошо для всего остального, и это не значит, что это универсальная черта. Литература, может быть, занимается только тем, что исключениями, а не правилами. Знаете, когда я был молодой, я учился в университете, здесь, в Риге, в Латвийском университете, и я, конечно, хотел найти формулу для литературы, для истории, для филологии, для поэтики. Мне казалось, что есть универсальные категории. Все мы увлекались структурализмом, Лотманом тогда. А что такое универсальная категория? Это алгебра. А плюс Б равно С, да? А что такое А плюс Б? Это значит, что это подставь, что хочешь. И потом, надо сказать, под большим влиянием Довлатова, я понял, что мне нравится не алгебра, а арифметика. Потому что есть только конкретно. 3 плюс 5 – это уже совершенно другие дела. Потому что конкретно это и есть жизнь. А алгебра не существует в природе. И поэтому искать формулу универсального русского человека – это не только бесполезно, но и очень опасно.
4: Но все-таки я еще один пример приведу. Галина Вишневская, я прочитал то, что она написала, что русский человек – это тот, который там последнюю рубашку отдаст или порвет рубашку пополам и отдаст тому, кто нуждается. Но если у него появится 10 рубашек, то ни одной не получит. Вот, вот
3: это
4: игра слов или я не знаю.
3: Анекдоты. И... у Аксенова было хорошо. Говорит, что такое русский человек? Говорит, да, говорит, лучше пристрелить его, чем просто так оставить. И нет, мне кажется, что заменить вот политику. Политика занимается универсальными категориями, но она занимается ими, партия создает, демократические выборы. Это все, вот эта система, которая работает на Западе. А у нас все это работает только на индивидуальном уровне. Поэтому получается хорошая литература и плохая политика. У Герцена было и дума. Лучшее, что он написал, это о русских чудаках. Он говорит, что дядя его был пьян и зол. Пьян или зол. Или зол и пьян. Вот такие вот персонажи удаются русской литературе лучше всего. Вспомним Гоголя. Что в России лучше всего? Сатира.
4: Мертвые души.
3: Конечно.
4: Есть и в Америке... главный герой там Чичиков.
3: Чичиков главный герой, но он плохой герой, он мелкий герой.
4: Но...
3: остальные, Ноздрев, например, это герой, потому что он говорит, да забору мое, и за забором мое. Ну, какому Наполеону снилось такое? И в этом отношении, конечно, самая гениальная книга русской литературы «Мертвые души». Есть американский, ну, он даже не политик, он бывший адмирал, который занимался разведкой всю жизнь. Его спросили, что нужно сделать, чтобы понять Россию. Он сказал, как что, прочитать «Мертвые души»?
6: Петр Вайль, он когда рассказывал о Риге, обращал внимание на топонимику. Вот он говорил, что мы диссидентствовали, наше тихое диссидентство заключалось в том, что мы знали все старинные названия. И когда договаривались о встрече, там не называли там улицу Суворова или Ленина, а говорили там на углу там Кристиан Барона и Дзернову. И это было такое тихое диссидентство. Вы...
7: Я бы не сказал, что это... По-моему, Петя все это придумал позже, потому что в наше время мы диссидентствовали тем, что сидели на кухне и ругали советскую власть. А название, топонимика, ну, что могу сказать.
6: А как вы познакомились с Петром Вайлем?
7: Наши братья были вместе в армии. Мой брат Игорь и его брат Макс. Когда они пришли из армии, то мы подросли с Петей и стали принимать участие в застольях. Вот так мы и познакомились.
6: Но у вас разница в возрасте была существенная. Это когда вы были молоды.
7: 3,5 года. А. Молодости это много, но быстро стирается. А вот это 13 стульев кафе, где я всегда сидел. Считается, что в этом кафе, если ты просидишь час, ты встретишь любого человека, который тебе нужен. Стульев там теперь стало гораздо больше, но раньше их было именно 13.
6: А давайте пройдем по самой узкой улочке Риги. У вас какие-то воспоминания связаны с ней?
7: Понимаете, у меня нет такого камня, с которым у меня не было бы связано воспоминание. По такой улице может проехать всадник, который должен держать копье вот так, горизонтально. Если он проходит с копьем, то все в порядке. А если нет, улица не годится.
6: Она называется «Роза Наела». А первую любовь вы помните?
7: Еще бы.
6: Расскажите
7: моя
6: о ней.
7: Первая любовь в Израиле же давным-давно. Она была еврейкой, но она была латышской еврейкой. Это значит, что она училась в латышской школе, 52-й. Это значит, что она была латышкой по культуре. Она любила латышскую поэзию. Ее любимым поэтом был Чак. И для меня она была окном в латышскую культуру, как ни странно. Потому через нее я полюбил латышскую живопись, латышских писателей. И что мы делали? Мы гуляли. Гуляли вот здесь, в том числе. Потому что в Риге что мы могли вообще делать? Мы могли гулять. Я каждый день гулял по Старой Риге. Каждый божий день. И работал я. Как-то в Риге все пешком же ходишь.
6: Скажите, а Путин – это случайность истории или закономерный результат российской системы?
3: Я не вижу закономерности. Понимаете, я не верю в историческую необходимость. Я помню, когда я еще в университете учил идиотские предметы, исторический материализм и так далее, то там говорили, что историческая необходимость приводит к коммунизму. Ну как привела? Что за чепуха? Кто это такая историческая необходимость? Да нет, история свободная, непредсказуемая. Именно чем больше мы знаем, тем ниже горизонт предсказуемости, а не выше. И нет, не было никакой необходимости в Путине. Давайте посмотрим, а если бы пришел Немцов, то что бы было бы иначе жизнь? Конечно, иначе было бы. Если бы вместо Горбачева был бы, не было бы Горбачева, не было бы перестройки. То есть на самом деле роль личности в истории гораздо важнее исторической необходимости. И поэтому Путин – это случайность истории уже потому, что он столько лет сидит у власти. Это вина тех, кто его не выкинул из власти. Вот когда это было возможно, между прочим. Вы помните, выборы-то же были все-таки, Путина же выбирали.
6: Вы знаете, вот некоторые говорят, давая психологический портрет Путина, говорят, вот вы сейчас сказали про Немцова. Я еще вспомнил Навального. Это высокие, красивые люди, которых любили женщины, что правда. Про Путина такое сложно сказать. Может быть, его тоже любят женщины. Мы просто не знаем, так как тайная семейная жизнь его это покрыта. Вот... Поэтому взгляд Немцова на жизнь, человек, который любил жизнь, любил все, что его окружает, это один психотип. Путин совершенно другой. Может быть, это как раз вот то, что ему не доставало,

0: Битлз, танцевали с девочками, пили гитару, под гитару у костра, ходили в походы. А он так не был тогда пущен, он с подворотни. Вот не было у него таких друзей, как у меня, например, были. У него были какие-то совершенно другие люди вокруг него, его окружали. И КГБ – это попытка власти, захватить власть, чтобы тебя уважали. Это тот же комплекс, который мучает русский народ. Пусть не любят, но пусть боятся.
1: Скажите, вот вы, помимо того, что вы писатель, вы еще и сценарист. Вот если бы вы писали сценарий о Путине, какой чертой бы вы сделали его живым персонажем?
0: Мстительность. Вообще, мщение – это самый сильный мотив в мировой искусстве и в литературе. Вот о чем Гамлет, например, о мщении. Да все построено на мщении. Мастер и Маргарита, например. Почему мы так любим Воланда? Говорят, что Воланд – это Сталин. Но каким бы Воланд ни был, он мстит. И это счастье отомстить – это то, что делает литературу пригодной для всех.
1: Смотрите, чтобы персонаж не получился плоским, вы это сами прекрасно знаете, ему надо все-таки добавить какие-то положительные черты. Иначе, если все это абсолютное зло, это скучно. Вот какие-то положительные черты…
0: Трезвость. Вы представьте себе, что человек, который, как говорят, не пьет. Для русского человека это очень трудно себе, особенно после Ельцина, представить себе, что ну как это не пьет. Знаете, говорит, когда золотую рыбку поймал мужик, говорит, что ты хочешь, говорит, ведро водки, а еще что ты хочешь, говорит, море водки, а еще что ты хочешь, маленькую. Вот примерно так и представляет себе русский человек счастье, на всяком случае, по легенде. А он не пьет и ведет здоровый образ жизни, питается хорошо.
1: А какие-то капли сентиментов или эмпатии вы бы добавили бы? Или у него это полностью отсутствует?
0: Я думаю, что если он уже убил 500 000 русских человек, то наверняка ему даже в голову не приходят такие категории.
1: Кстати, Вера Полоскова, когда поэтесса давала интервью Дудю, да, она написала, что этот человек там просыпается, нажимает на кнопку, и каждый день погибает огромное количество людей. Наверное, он по своей природе несчастлив, раз для него убийство людей – это радость. Вот это наивный взгляд?
0: Ну, Вера поэтическая натура, она представляет себе, что вот ему все равно. Но дело не в том, что он хочет убить кого-то или не хочет убивать кого-то, просто он об этом не думает. Просто ему кажется, что ну как,
1: он
0: я же
1: получает
0: прав.
1: От этого удовольствие?
0: Я думаю, что нет, он получает удовольствие от власти, но это не значит, что ему хочется кого-то убивать.
1: А это просто побочный все равно. Материал такой?
0: Ну, конечно, он же спасает Россию, он хочет быть Петром Первым. Знаете, что Петр Первый ополовинил страну, пока он занимался своей европеизацией России. Как Ленинград построен на костях? Это все же такие страшные истории, но вот Петра Первого, как говорил Лотман, Петр, извините, великий. И вот он представляет себе, что ну, он защищает страну от ужаса, от того, что никто не будет, Украины не будет, Бахмут не будет наш. Ну как, что может быть страшнее, чем это? Это бред сивой кобылы, которым он живет каждую минуту, потому что он думает, что он спасает историю России, что он в ней останется. И в этом возрасте как раз уже идет борьба не только за свою власть, но и за место в истории, за место в учебнике. Он все время думает, что в учебнике он останется как новый Петр.
1: Но, кстати, Петр, если прорубил окно в Европу, то он это окно закрыл путь.
0: Зарешетил.
1: Зарешетил, да, совершенно верно. Скажите, а вот если продолжать литературную тему, вот стал ли он античным героем или варваром из Средневековья, или он просто новый герой зла или абсолютное зло, по-разному можно оценивать, 21 века, такого еще не было героя?
0: Я не нахожу в нем ничего особенного. Если это зло Башмачкина, который превратился в чудо, попал во власть. Вот представьте себе, что было бы с Башмачкиным, таким ничтожным, да, жалким, которого единственное было достоинство – почерк хороший. Вот человек, который был заведующий клубом в Германии, становится… Он был Башмачкиным, и он становится вдруг тираном, вдруг он становится во власти. Представляете, какой ужас бы Башмачкин учинил за все эти унижения, которые он терпел. Так что это, если и фигура, то фигура из русской литературы.
1: То есть до царя Эдипа он не тянет? Или того же Дракулы из Средневековья?
0: Ну, вы подумайте, это же мифический персонаж. Но разве Путин мифическая фигура? Разве он гипербола? Разве он, как говорили про у Гоголя, заплата на всем человечестве? Ну, как где ему?
2: Считается, что рижская интеллигенция, независимо от национальности, она более была свободолюбивая, чем московская и питерская. Вот вы согласны с такой трактовкой? Если да, то в чем это выражалось?
3: Вы понимаете, не так все просто. Дело в том, что латышская интеллигенция

0: вообще латышские, латыши были достаточно лояльны советской власти, пока они занимали какие-то места. Я помню нашего начальника на радио, Эрос, правильно, Эрос. Он был латышом, и это не мешало ему быть абсолютной гнидой. Его ласково называли гауляйтер.
1: Да.
0: Латыши тоже были, конечно, такими. Но латыши были как бы запасное отечество. Понимаете, все мы были советскими людьми, а латыши были еще в Латвии. И это отразилось. Смотрите, что произошло в 90-х годах. Смотрите, каким, с какой скоростью Латвия обрела независимость и вдруг забыла, что такое советская власть. Знаете, самое сильное впечатление на меня, вот я хожу по Риге сейчас, вот и Триест, и скажу с ума, думаю, ничего советского не осталось. Каким-то потрясающим образом она стряхнула всю советскую гадость. При этом город остался во многом русским. Русскоязычное население очень значительно. Но это уже не советские люди, это не советский город. И вдруг оказалось, что можно все это забыть.
1: Ну, вам возразят, потому что считается, что часть русскоязычного населения, оно все еще оглядывается на Москву.
0: Оно оглядывается на Москву, но оно никогда не променяет Ригу на Москву. Что-то я не заметил, чтобы они уезжали.
2: Александр, можно ли считать эту войну последней попыткой удержать прошлое?
3: Хорошо бы, если она была последней, но я далеко в этом не уверен, потому что до тех пор, пока существует путинский режим, он будет агрессивен по своей природе, ему некуда отступать, потому что в данном это мафиозной системе тот, кто отступает, тот проигрывает, и тот не жилец. Поэтому так страшно, я думаю, соседям России, и в Латвии, и в Польше, и в Литве, и в Эстонии. Я об этом каждый день думаю, потому что эти края для меня печально близки.
2: Есть ли разница между империей как культурным влиянием и империей как насилием?
3: Вы знаете, у меня был разговор на эту тему с Аверинцевым, никем иным. Когда начиналась перестройка, когда стала судьба империи решаться, я его, как историка великого, спросил, что он думает про империю. Он говорит, империя вообще должна быть одна, потому что империя – это идея. Это не география и не политика, а это идея. До тех пор, пока существовала, скажем, христианская империя. Вот Римская империя стала христианской, она несла свою идею. До этого это была идея цивилизации Римской империи, потом христианская цивилизация. И даже Российская империя была Третий Рим, то есть была какая-то идея. Никакой идеи у нынешней империи нет и быть не может, потому что у Путина нет идеологии. Я не знаю, борьба с гомосексуализмом – это идеология, но это все, даже Советская империя обладала идеей. Я хочу сказать, что она была хорошая идея, она была безумная идея, но, во всяком случае, она что-то имела в виду. Маркс, Энгельс, Ленин – все это что-то значило. Все это был, пусть никто не верил в этот коммунизм, но, во всяком случае, хотя бы название у него было. Что сегодня, поэтому, когда мне говорят, Россия – это империя, я пожимаю плечами, потому что империя без идей лишена смысла. Это недоимперия, вот что это такое. Потому что, ну, скажем, Российская империя, она несла какое-то просвещение, цивилизацию в отдаленные края. Вот я очень люблю фрегат «Паллада» Гончарова, где он описывает, как он возвращается через Российскую империю с Дальнего Востока в Москву. И вот он едет по этим местам, и всюду встречает русских чиновников, которые помогают северным народам, якобы помогали, во всяком случае, цивилизоваться. Вот это была идея Русской империи. И, конечно, когда она доходила до, скажем, Финляндии или Балтии, то эта идея сразу лопалась, потому что цивилизация была здесь больше, чем в России. Но так или иначе, у нее была какая-то идея. Это не значит, что я хочу ее оправдать. Это значит, что она существует.
2: А советская идея... Вот я родился в Средней Азии. Пришли большевики, построили заводы, фабрики. Женщины сбросили паранджу. Это факт исторический. Появилась творческая интеллигенция. Те, которые учились в Москве, Ленинграде, получили образование, возвращались и строили социализм так, как это было по зову партии и правительства. Вот в этом контексте, вот если вам так возразят, если вы видите какое-то положительное от Советской империи, или история не терпит сослагательного наклонения, потому что не будь большевиков, может быть, там было бы развитие другое и не хуже.
3: В том-то все и дело, что цена этого развития оказалась чудовищной. Ну, все знаете, про хлопок один чего стоит история. И так-то все, цивилизация была в чудовищных условиях принесена.
2: Хлопок имеется в виду навязывание этих культур и в ущерб другим культурам.
3: Экологическая катастрофа к этому привела, история с хлопком. Но вообще, на самом деле, цена империи была очень высокой. Другие империи иначе относились к этому делу. Ну, например, Англия. Все говорят, вот англичанам можно, а нам нельзя. Смотрите, что англичане сделали. Например, Индия. Индии не было никакой. Англичане создали Индию, потому что навязали английский язык. Появилась пресса, университеты. Все это реальный вклад Англии в индийскую историю. И до сих пор лучший писатель, лучшая книга об Индии времен Английской империи, Радж, так называемая, это книга Киплинга «Ким». Причем я спрашивал своих друзей из Индии, говорю, а как вы относитесь к этой книге? Это же колониальная книга. Он говорит, может, колониальная, но лучше никто не написал.
1: Скажите, а вот латвийские коммунисты... Да, вы хотите что-то показать.
0: Вот здесь я работал, в этом доме.
1: Вот в этом доме вы работали? Что вы делали?
0: Вы не представляете, что я делал. Я работал в мастерской. Была такая инспекция по измерительным приборам. Моя личная работа заключалась в том, что я проверял работу термометров. Термометры бывают огромные, почву, температуру почвы измерять. А когда они портятся, плохо показывают, надо их разбить и ртуть дорогую собрать клизмой. И вот я на этой улочке разбивал термометр и собирал клизму ртуть. Трудно поверить.
1: Это были во времена студенчества или после окончания?
0: Это было еще до университета, после школы. Ага. Я работал здесь какие-то полгода. Но дело в том, что для меня уже тогда эта улочка, которая была, конечно, не такая, как сегодня, но она была средневековой. Для меня это было окно в Европу и окно в историю. С тех пор я так люблю историю.
1: Да вот, можешь посмотреть на эти бочки, они, конечно, ну,
0: конечно,
1: оттуда.
0: Конечно, не было, да. Но тем не менее, смотрите, здесь монахи подают в этом ресторане. Но в этом ресторане, в подвале, это монастырский ресторан. И там одетые монахи-официанты подают средневековую кухню.
1: Латвийские коммунисты, они были верующие вот в эти идеи или они имитировали?
0: Я вообще никогда не видел ни одного верующего коммуниста. Я считаю, что все коммунисты всегда врали. То есть, может быть, когда-то они и не врали, но тогда я тогда не было. Может быть, в 17-м году они не врали. Но вообще все, кого я знал, все были лицемеры, жулики, воры. И ничего хорошего о них сказать не могу. Кроме моей начальницы, которая на радио была. Моя начальница латышка. И она узнала, что я уезжаю в Америку. И она сказала, напрасно ты думаешь, что при капитализме так хорошо живется. Вот я в Ригу помню при капитализме. Говорит, фурсетки всюду ходили. Говорит, шампанское лилось, танцы на эспланаде. Потом она почувствовала, что что-то не то она говорит. Говорит, главное, не хвали. Я говорю, что, кого не хвалить? Меня, говорит, не хвали. Она была коммунисткой. Говорит, а то приедешь, скажешь, что я тебя учила плохому.
1: Скажите, а почему вот пропаганда сегодня в России оказалась такой эффективной?
3: Потому что пропаганда советская была построена на такой степени идиотизма, которую трудно себе представить. Я это хорошо знаю, потому что я работал на гостелерадио здесь, в Риге. И, например, была пропаганда. Как она выглядела? Каждый день, по-моему, в 5:30 вечера передавалась передача «Экран социалистического соревнования». Я вас уверяю, что ни один человек в мире, включая тех, кто создавал эту программу, ее не смотрел. Ну и кто будет смотреть такую чушь? А что делает пропаганда нынешняя? Они научились, это постмодернизм в действии, они научились сочетать сплетни с политикой, желтую прессу с партийной прессой. И поэтому женщина в объятиях крокодила подается новости из Украины. Вот эта вот смесь массовой культуры с политикой создает очень действенную пропаганду. Но самое главное, что она внушает людям не интернационал. Вот понимаете, в советское время говорили, пролетарии всех стран соединяйтесь. Ни один человек не знает, что это значит. Я до сих пор не понимаю, как они должны соединиться. Где они взяли пролетарию, вообще тот вопрос. Но нынешняя пропаганда говорит одно. Вас никто не любит. Вы никому не нужны. Они думают, что вы хуже всех. Но тогда пусть они вас боятся. Я повторяю все время одну и ту же формулу, потому что она самая действенная. Ресентимент. Вот это то, что, кстати, привело к фашизму в Германии. Именно вот эта ненависть к западным странам, которые навязали Германии Версальский мир. И вот это вот чувство вины и чувство беспомощности, оно соединяется в очень бурную смесь. Так мне кажется, в таком случае. Я не очень представляю себе людей, на которых пропаганда действует. Но, когда был Крым наш, многие мои друзья говорили, ну, все это так, но Крым-то наш. Я им сказал, не будет ни Крыма, ни свободы. И, по-моему, сейчас это именно происходит.
1: А можно ли объяснить массовую поддержку войны психологией страха?
3: Страха перед кем? Это не страх, а зависть. Я думаю, что, как я уже говорил, что самое главное ощущение – это то, что почему Украина может. Украина такая же, как и мы. Украина – это советская республика, такая же, как Россия. Это тоже наследство у них. Почему они могут построить себе гражданское общество? Почему они думают, что они способны на демократию? Почему они думают, что они могут жить в рыночной экономике и быть частью Европейского Союза? Интересно, в Америке все время пишут о том, почему Путин начал эту войну и пытается найти причины, потому что сам он об этом не говорит. Я так до сих пор не могу понять, что он хочет сказать. Нам угрожают. Я не понимаю, что это значит. Каким образом Украина угрожает России?
2: Ну, одна из самых популярных его версий – на нас первыми напали.
3: Ну, я не понимаю, что это значит. И, по-моему, Путин тоже не понимает, кто напал. Вы помните, как у Карла Чапака сказано? Враг коварно напал на наши самолеты, мирно бомбившие его города.
2: Там есть еще более циничная фраза – мы завершаем Вторую мировую войну. Вот сейчас в Украине.
3: Ну, каким-то образом. Ну, хорошо, пусть это... Дурные слова, такие же, как пролетарии всех стран соединяйтесь, потому что как-то мы завершаем, если ее нет.
2: Это же работает, как оказалось.
3: Я не знаю, вы уверены, что вы знаете, что думает простой русский человек, когда в основном он забочен огородами, я думаю, или дачей. И мы все думают, что пропаганда работает. Но я думаю, что политика не работает вообще. Есть такое древнее ощущение русского сознания о том, что политика – это дело проклятых. Иван Грозный, вот это вот, он такой страшный человек, что на него все грехи падают. Поэтому политикой заниматься могут только негодяи.
2: Хорошо, а вот человек, поверивший пропаганде, он жертва или соучастник?
3: Это вопрос о вине и ответственности. У Карла Ясперса есть книга на эту тему, очень полезная для того, чтобы ее прочесть. Но я бы сказал так, что все люди, которые верят пропаганде, являются соучастниками ее. Все люди, которые меня спрашивают часто, говорят, а ты в Буче был, а ты видел, что творили там русские? Это все украинцы придумали сами. Это все неправда. Ты там не был, ты не знаешь. Вот все люди, которые так говорят, они соучастники преступления. Все люди, которые верят Путину, они соучастники путинских преступлений. Так я считаю.
2: А молчание, уход во внутреннюю эмиграцию – это соучастие или попытка все-таки сохранить свое доброе имя?
3: Это попытка сохранить здоровый рассудок, потому что человек, который не верит властям, это все были мы такие. Я сам жил в таком мире и знал, что это значит. Потому что когда ты не веришь властям, то у тебя другое сознание вырабатывается. Ты становишься более свободным человеком. И я слышал, что это называется новые тихие. Люди, которые молчат, но ненавидят власти. Вот такими мы жили, такими мы были. Благодаря этому произошла перестройка, потому что сохранился ресурс сопротивления. Пусть он был внутренний, пусть он был интеллектуальный, пусть он был нематериальный, не материализовался в каком-то протесте. Но, тем не менее, когда появилась возможность действовать и думать, то эти люди дали России 30 лет свободы. Более-менее свобода была 30 лет.
2: А когда наступает коллективная ответственность?
3: Это не зависит ни от вас, ни от них, ни от кого, потому что коллективная ответственность будет бесконечная сама по себе. Просто потому, что мы говорим по-русски, мы уже коллективно отвечаем за все эти преступления. И это, конечно, можно сказать, что это нечестно, но что делать? Вот немцы, например, смотрите, как получилось. Уже сколько поколений прошло после войны, и все равно тень Гитлера лежит на каждом немце. Это есть коллективная ответственность. Никто не спрашивает, оно так само получается. Мы не виноваты, но, тем не менее, ответственность лежит на всех.
2: Но есть еще понятие коллективная вина. Это немножко другое.
3: Ясперс говорил, что это другое. Коллективную вину нельзя навязывать людям, потому что это судебная категория, юридическая категория. Но коллективная ответственность неизбежна. Я уже не говорю про репарации, которые немцы, между прочим, платили. Вот моя тетя в Америке получала репарации от немцев за то, что ее эвакуировали во время войны из Киева. Представляете себе, сколько лет прошло? Все это ждет русский народ.
1: Скажите, что осталось от вашей рижской идентичности после переезда в Америку?
0: Вы понимаете, осталось то, что было привито мне Ригой. А именно, я не чувствую себя поданным. Я не чувствую себя никакой частью никакой страны. Я как говорил, что я чувствую себя частью города. Вот город меня воспитал. А страна нет. Поэтому, когда меня спрашивают, ну, 50 лет ты живешь в Америке. Ты американец? По-моему, американцев я никогда не видел. Потому что американец – это непонятная фигура. И в этом отношении Рига – это была примерка этого. Потому что рижане – тоже непонятная фигура. Это странное сочетание всего разного.
1: А что стало вот с теми, кто с вами выехал в те годы в Америку? Вот эта русская община, она сохранилась как-то? Вы общаетесь между собой или вы растворились в Америке?
0: В Америке никто не растворился.
1: русские плохо растворяются.
0: Русские не растворяются вообще и плохо брачуются с иностранцами. Но если вы говорите про рижан, то у нас была своя рижская мафия. Например, Петя Валь, Рая Валь, это все же рижане. Соломон Волков, которого, может, вы знаете, я с ним на свободе поработал.
1: Да, конечно.
0: Барышников, которого страшно трепетно относится к Риге. Я когда первый раз встретился с Барышником в Нью-Йорке, я ему сказал: «Суэки». Он тоже перешел на свободный латышский язык, он прекрасно говорит по-латышски.
1: А чем отличается вот рижская интеллигенция там уже в Америке от московской и питерской? Вы чувствовали разницу в менталитете?
0: Вообще, вы знаете, это же целая история.
1: Ну, расскажите.
0: Каждый мигрант принадлежит не России, не Советскому Союзу, а тому городу, где он вырос. И это, если не год мигрантский такой, говорит, от кого ты города? Я из города на А. Какой ты город? Он говорит, Ленинград. И почему? Он все говорит, а ты из какого города? Я город на О. Какой это город? Черновцы. Почему все говорят О?
1: Насколько Сергей Довлатов точно описал эту интеллигенцию, с которой вы общались там? Или это все-таки плоды фантазии писателя?
0: Довлатов, не все это понимают. Довлатов писал в начале своей эмигрантской жизни. И в этом отношении он застал эмиграцию в тяжелые минуты, когда все были еще не устроены. Другой эмигрантский анекдот говорит: «Как, ты уже устроился, нет еще работы». Вот тогда еще все еще искали работу, и кто-то работал таксистом, кто-то сторожем, кто-то кроликов кормил в лабораториях. Мой знакомый юрист Фридрих Незнанский, кстати, знаменитым писателем стал потом. Он работал на заводе, но когда они знали, что он адвокат, работает на заводе, то это было... Над ним стали издеваться, потому что адвокатов в Америке не любят, они все очень много зарабатывают. Короче говоря, это было тяжелое время, поэтому в его эмигрантских портретах очень чувствуется вот это соболезнование по отношению к эмигрантам, снисходительность, жалость, сопереживание. То есть это было трудное время для нас, для всех. И он не застал уже другого времени, нынешнего, например, когда каждый эмигрант... Знаете, я не знаю ни одного неудачного эмигранта, вообще не знаю. Я не знаю ни одного мигранта, который бы пропал в Америке. Все купили дома, все какая-то нормальная работа. Я даже не знаю, как... Они по-разному все живут, но все разъехались. Нет уже русских улиц, как раньше было. Например, Брайтон Бич знаменитый, который все знают. Сейчас он, например, не русский, не еврейский, а среднеазиатский. Там два огромных супермаркета. Один Ташкент, другой Самарканд.
2: А какие мифы о русских и россиянах разрушила эта война в Украине?
3: Я живу в Америке полвека, и за это время я видел самые разные отношения к России. Когда я приехал туда, была еще холодная война в разгаре. Афганистан тогда был в центре внимания. Я помню, как мы пришли с Петей Валем играть в бильярд. И говорим: давайте мы вас научим русским правилам. Говорит: по русским правилам вы будете играть в Афганистане, сказали нам, в бильярд. Россия была врагом. Причем это интересная категория вражеская. С одной стороны, они были врагами. С другой стороны, русские считались заложниками власти. Это разные вещи. То есть русские не виноваты, они просто под кремлевскими старцами. Ну что делать, если вот Брежнев их держит в плену? И когда русские сбежали из плена, оказались в эмиграции, они оказались нормальными людьми. И никто на них не лежал, а пята ответственности за это. Сейчас немножко другая ситуация. У меня соседи, они говорят со мной об Украине очень осторожно. И я говорю: ну, понимаете... Ну,
1: соседи русские... американцы.
3: Конечно. Но они говорят: ну, а что произошло? Почему вдруг началась война? Почему вы хотели воевать? Я говорю: нет, нет, не хотели. А за что это все происходит? Я говорю: ну, это их Путин захватил. Говорит: ну, вы же выбрали Путина. Я говорю: я не выбирал. Говорит: ну, ваши друзья, коллеги, ваши соседи, люди, которых вы знали... Многие из них голосовали за Путина, наверное, иначе он бы не стал президентом, правда? Они же голосовали за него. Я говорю: ну их обманывали. Да, ну их обманули, значит, они обманулись. И вот это вот ощущение вины, которое лежит на тех, вы выбрали себе власти, как с Гитлером. Вы выбрали Путина, а теперь вы удивляетесь тому, что вы стали его жертвами. Но так получилось. А почему не выберете другого? Почему, например, на выборах Путина все не придут на выборы? Или наоборот, все проголосуют против него, как в Венесуэле было, между прочим, при всех этих властях. у них были достаточное количество людей, которые голосовали против власти. А где эти ваши? Почему их не голосуют?
2: Но вы как раз в одном из интервью говорили о том, что ваши знакомые в Москве из творческой интеллигенции и разные другие друзья и приятели не ходили на выборы, и вы им предъявляли претензии. А почему вы не ходите на выборы?
3: И сейчас предъявляю.
2: И сейчас. Но факт, фишка заключается в том, что там не важно, сколько людей придет на выборы, а как посчитают, что и произошло.
3: Все так говорят. Но если 90% против, то это будет очень трудно подсчитать, очень трудно переделать.
2: Но ваш круг знакомых все-таки это узкая прослойка.
3: Наверное, конечно, но я не понимаю. Каждый человек, который не голосует, участвует в этом безобразии. Каждый человек, который не отдал свой голос против, но он участвует в этом. Я все время говорю друзьям. Они говорят, ты не понимаешь, они все жулики, все воры, все негодяи. Навальный тоже такой же был бы, если бы ему дали. Я говорю, ну хорошо, но значит, надо выбирать между двух зол. Но страшнее того, что сейчас делает Путин, быть не может. Потому что, что бы ни было, все лучше было бы, чем он. Но мне говорят, ты еще не представляешь себе, какие бывают другие негодяи. Потому что политика – это дело проклятых с точки зрения русского сознания.
2: Ну, тут хочется сказать, если вы не займетесь политикой, она займется вами.
3: Совершенно верно, так оно и происходит. Поэтому я в Америке ни разу не пропустил выборы. Какие бы выборы ни были, ну, например, мэра в нашем городке, где я живу. Я этого мэра знаю лично, я на него жаловался. Но я вот дважды подумал, сейчас пошел, проголосовал все-таки за него, потому что он демократ, так мне было проще.
2: Вот возвращаясь к теме пропаганды, на мой вопрос, носил бы Йозеф Геббельс на подносе кофе Соловьеву или Скобеевой? Невзоров сказал нет. Геббельс верил в то, что говорил, а Соловьев и Скобеева нет. А вы как считаете?
3: Геббельс создал Гитлера. Это было дело его рук, это было творчество. Вообще, кто такой Геббельс? Он же был доктором философии. Знаете, что такое философия в Германии при нацизме было 84 профессора философии, 84 кафедры философии. Там было больше философов, чем во всей остальном мире вместе взятых. И Геббельс был продукт германского идеализма. Он написал роман прекрасный, «Михаэль», по-моему, назывался. И это он создал нацистскую партию, он создал Гитлера, потому что эта пропаганда и была вот его романом, его творческим. Конечно, он верил в то, что он делает, потому что это было его творчество. А кто такие Соловьев или Скобеев, я, конечно, не знаю, но негодяи они первостепенные. И, конечно, они не верят ни во что. Но
2: не верят?
3: Конечно, они не верят ни во что.
2: А не происходит такая, когда ты одно и то же повторяешь 500 раз, начинаешь сам в это верить? Происходит деформация.
3: Как вам сказать? Вот при советской власти, например, повторяли все одно и то же. В том числе вот здесь вот
2: в Латвии. Но не от души, как это делают эти люди.
3: Я не видел никогда ни Соловьева, ни Скобеева, но я знаю, что от души говорил наш начальник радио Ернс, он говорил, я вас всех пошлю на уборку урожая. Почему? Потому что дело журналиста быть в поле. И как вы считаете, он верил в то, что дело журналиста это отражать аграрные процессы? Это все чепуха. Вся пропаганда построена на том, что никто в эту чушь не верит. В целом, те люди, которые ее делают, прекрасно знают, как ее делают.
2: Но все-таки, возвращаясь к ментальности питерских и москвичей, вы чувствовали разницу? В чем она выражалась, вот эта культура, идентичность культуры?
0: Ленинградцы считаются, справедливо или нет, у них есть очень характерные черты. Ленинградцы считаются образованными, вероломными, византийцами, приятными людьми и хорошей компанией. Все это вместе в одном флаконе. Как и должно быть. Москвичи, как я уже сказал, их можно узнать даже в бассейне. Она ждет, как москвич плавал в бассейне и курил. Вот это была замечательная черта. Но москвичи, конечно, абсолютно уверены, что они соль земли и что они живут. Ну, так получилось, что Советская Власть захватила их страну. Страна называется Москва.
2: То есть это был некий снобизм, да, со стороны москвичей?
0: Абсолютно. Особенно по отношению к одесситам, которые считаются, ну, как вам сказать, низшим классом эмиграции.
2: Почему?
0: Потому что для нас одесситы – это Бабель, для эмиграции – это герои Бабеля.
2: Вот Ратушная мэрия, Ратушная площадь. Что вас связывает? Где тут пили?
0: Здесь ничего не было.
2: Как?
0: Не было дома Черноголового.
2: Так.
0: Его просто не
2: его
0: было.
2: Его отстроили позже, да.
0: Он погиб во время войны.
2: Да.
0: Собор Петра. Не было шпиля. Его постановили в 70-е годы. Ратуши тоже не было.
2: Музей оккупации.
0: Это отдельная история, конечно, интересная. В мэрии я был, кстати. И меня приглашали в мэрию. Я даже померил цепь мэра. Мне сказали, тот, кто ее надел, становится мэром. Так что у вас еще впереди. Что касается музея оккупации, это, я здесь был в Риге в начале 2000-х годов, был фестиваль русской культуры. Я был гостем. Я пошел в музей оккупации. И там были все русские писатели, все мои знакомые. И после какого-то вечера, вступления, я сказал, что мы все жертвы сталинизма. Русские самые больше всего жертв сталинизма. И латыши жертвы сталинизма. Давайте проявим солидарность жертвам сталинизма, латышей и русских. Говорит, а как мы проявим солидарность? Говорю, пойдем в музей оккупации. Говорит, вот ты иди. Это стал билет. Говорю, я уже был. Но никто не пошел.
2: Чтобы молодой Генис не понял в сегодняшнем Генисе. Мой последний вопрос.
3: Я бы не понял, наверное, того, чем я занимаюсь всю свою жизнь. Дело в том, что я всегда знал, чего я хочу. С 5 лет. Я первую книгу начал писать еще до того, как пошел в школу. Мне все буквы знал, поэтому моя книжка получилась так себе. И я бы не понял, как можно жить литературой. Потому что мне казалось, что ничего лучше быть не может. Но Довлатов однажды хорошо сказал по этому поводу. Я хотел делать то, что мне нравится. А теперь я хочу, чтобы мне нравилось то, что я делаю.
2: Спасибо вам, Александр, за интересную беседу. Моим гостем был писатель, настоящий рижанин Александр Генис.
4: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
5: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
4: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
5: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Поврежденный, но непобежденный. «Пепел стучит в мое сердце. Пепел Капотни». Впечатляющие удары ВСУ по нефтеперерабатывающему заводу в Москве, затянувшие московское небо черным дымом, стали знаковым событием. Война в полной мере пришла в столицу России. Почему ПВО Москвы оказалось дырявой? Последуют ли новые удары по Москве? Выигрывает ли Украина воздушную войну и будет ли это переломным моментом в войне вообще? И как на эти удары ответит российская власть и общество? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: Война пришла в Москву. Российская столица пережила самую массированную атаку украинских беспилотников с начала так называемой специальной военной операции. Дроны вновь атаковали российские регионы, но именно удары по Москве и Подмосковью стали главным символом новой реальности, в которой фронт больше не ограничивается линией боевых действий. Беспилотники уже меняют сам характер противостояния. Если раньше угрозу ощущали жители приграничных областей, то теперь последствия войны все чаще становятся заметны и для москвичей. Закрытием аэропортов, перебоями связи и тревожными сообщениями о новых атаках. Как на это отреагирует российское общество? Сплотится вокруг власти или наоборот все чаще будет задаваться вопросом, почему обещанная безопасность оказалась иллюзией? И как дроны переписывают сценарий войны 21 века?
0: Это был сюжет Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется украинский военный эксперт Александр Коваленко. Александр, добрый день. Ну вот, собственно, удары до сих пор уже прошла скоро неделя, они обсуждаются в сети, естественно, следуют новые удары, по Воронежу сейчас прилетело. Я хочу понять, является ли этот июнь переломным месяцем в войне? Потому что Украина однозначно стала уже наносить серьезный ущерб и российской нефтепереработке, ну и вообще, собственно, самому общественному настроению в России. Как вы оцениваете совокупность последних ударов Украины?
2: Удары, конечно же, достаточно успешные, и мы наблюдаем рост эффективности. Не только эффективности, но и масштабирования самих ударов. Но говорить о переломном месяце пока рано. Я не могу сказать, что июнь таковым станет. Наоборот, в целом пиковый показатель эффекта от одновременно как логистического локдауна, который мы видим сейчас в отношении юга Украины, временно оккупированного юга, в отношении ударов по нефтеперерабатывающей отрасли в Российской Федерации, как в ближней, средней, так и глубоко тыловых зонах, и множество других сопутствующих факторов говорят о том, что скорее, более пиковые показатели этих эффективности ударов придутся на конец лета, начало осени и, следовательно, осенние месяцы. Это сентябрь, октябрь могут стать, ну, для определенных зон по театру боевых действий критическими именно для российских войск. А что до внутренней ситуации, то разве что расширение зоны влияние и воздействие украинскими дронами. Сейчас мы уже открыто говорим о том, что дроны летают на дальность более 2000 километров. Я думаю, что именно в осенний период будут наноситься удары уже по новым объектам глубиной до 3000 километров. И это, конечно же, все масштабирование будет влиять на возможности как-либо поддержать нефтеперерабатывающую отрасль в России, ее восстановление, ремонт, но не говоря уже о том, что она будет полноценно функциональной.
0: Возвращаясь к ударам по Москве, они имеют больше символическое значение или они имеют уже скорее такое, оперативное значение, они могут реально как-то оказать влияние на ситуацию на фронте?
2: Символическое значение было бы, наверное, если бы мы ударили по Кремлю. Или по одному из зданий силовых структур, например, на Гризодубовой, либо Лубянке, либо по Фрунзенской набережной. Это был бы символизм. Здесь же исключительно практическая потребность в создании кризиса в Московской области посредством нанесения удара по объекту в Капотне, Московский НПЗ. И эффект, опять-таки, он имел место быть. Дефицит топлива, бензина, очереди на заправках. Но тут самое главное не то, что для нас является архицелью, это создание дефицита для гражданского населения. Просто одно с собой, одно с другим взаимосвязано. Неработающие нефтеперерабатывающие заводы, уничтоженные нефтехранилища и нефтебазы, дефицит топлива и вообще горючих смазочных материалов приводят к дефициту всего этого на передовой. То есть от общего к частному именно потребности российских оккупационных войск в горючих смазочных материалах, особенно в летний период и особенно в период так называемой наступательной кампании, летней фазы, это и является нашей архицелью – оставить эти войска без топлива. А все, что за собой тянет гражданский сектор, частный сектор, то это уже последствия такой операции.
0: Почему удалось пробить, что удалось найти, какие-то ключи к поясу ПВО Москвы?
2: Нет, я не думаю, что здесь имеется в виду нахождение неких, что тут именно речь о неких ключах, скорее наоборот. Это накопительный эффект. Накопительный эффект с 2022 года. Первый момент – это то, что за 4 с лишним года полномасштабной войны российские войска потеряли более 1400 единиц комплексов ПВО. Это как зенитно-ракетные комплексы, зенитно-самоходные установки, это и радарные системы, и РЛС, радиолокационные системы. Компенсировать такое количество потерянной техники и средств ПВО российский ВПК не способен. Второй фактор – это целенаправленная охота за средствами ПВО, сил беспилотных систем, которая началась с конца 25-го, начала 26-го года. Особое внимание СБС Украины уделяли как раз комплексам малого радиуса действия, таким как ЗРПК «Панцирь-С1», ЗРК «Турм-2». Почему именно им? Поскольку это основные комплексы перехвата малогабаритных низколетящих дозвуковых целей, которые им являются дроны. Третий фактор – это истощение накопленного боекомплекта. Десятилетиями накапливался еще со времен Советского Союза боекомплект для систем ПВО. Как советского образца, так в период Российской Федерации накапливалось для тех систем, которые уже производились в самой России. И весь этот боекомплект, по сути, крайне стремительно истощается. Даже ряд российских так называемых Z-военкоров подтверждает, что порой система ПВО может стоять абсолютно пустая, поскольку не хватает на нее боекомплекта, что и логично. Производство дрона – это более быстрый процесс, нежели производство зенитоуправляемой ракеты. И четвертый аспект, довольно-таки интересный уже с технологической точки зрения. На сегодняшний день основным средством малого радиуса действия на вооружении российской ПВО является зенитно-ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1». Но вот это и является главной проблемой российской малого радиуса действия ПВО. Он дефективный, одним словом. Он очень сырой, он недоработанный и до конца не доведенный до ума. У него огромное количество дефектов. Среди них проблемы, которые проявляли себя неоднократно. Система управления огня, система по фиксации, сопровождению, уничтожения цели, колебания, особенно в поперечнике во время ведения огня, низкая эффективность автоматов 2А38М, это автоматические пушки 30-миллиметровые, и так далее. Продолжать можно до бесконечности, заканчивая самой ракетой, которая была создана по совершенно, я не знаю, какой невероятной архитектурной концепции. Сама по себе ракета создавалась как маневренная, имея рули на носу. Но чтобы иметь большую дальность поражения цели, 20 километров, и большую скорость, ей приделали мощный разгонный блок, который вместо маневрирования заставляет ракету лететь по прямой. То есть это тот самый случай, когда ракета, половина ракеты выполняет функцию для маневрирования и возможности нанесения удара по маневрирующей в том числе цели. А с другой стороны, ее силовая установка, которая придает ей скорость и позволяет лететь, заставляет ее лететь по прямой. То есть вот такой вот диссонанс. И вот этот технологический парадокс, которым является ЗРПК «Панцирь-С1», но при этом и являющийся наиболее серийно производимым комплексом малого радиуса действия в России и поставленным на вооружение, также является вот этой компонентой в пазле. А почему провалилось во время налета на Капотню российское ПВО?
0: А вообще сбивают дроны в России, россияне сбивают дроны ракетами, потому что вот, например, в Украине я все больше вижу, как дроны сбиваются дронами, да, Sting, вот эти маленькие дроны, которые с колена запускаются. Насколько быстро Россия сможет овладеть этой технологией, и можно ли вообще дрону противопоставить вот этот антидрон?
2: Конечно, можно. Практически на сегодняшний день большая часть, более 50% Шахет-136, которые сбиваются, они сбиваются посредством дронов-перехватчиков. Технологию, конечно, Россия уже переняла. В данном случае речь идет о зенитных дронах «Елка», зенитный дрон «Архангел». Есть еще некоторые модификации, но скопировать можно. Технологии. Не хватает технологий. Елка, например, имеет множество недостатков. Елка реагирует на погодные условия. Она плохо видит цель на фоне пасмурного неба. Она может промахиваться. Она себя практически не проявляет в ночное время суток. Она не способна перехватывать цели ночью. В то время как, например, дрон P1 Sun и тот же самый Sting, который вы упомянули, они операбельны достаточно хорошо в ночное время суток. И именно отставание по технологическим вопросам не позволяет создать российским оружейникам средства ПВО сверхмалого радиуса действия, которым является зенитный дрон, для эффективного перехвата. На ближних дистанциях, там, на небольших высотах, да, в остальном же множество есть подводных камней. Поэтому перехватывают по старинке зенитоуправляемыми ракетами, порою даже ракетами, которые по стоимости в 2-3 раза дороже самого дрона. Например, да, как для ЗРК ТОР-М2 используются ракеты, которые дороже тех дронов, которые сбиваются. И опять-таки энергозатратны в производстве, крайне энергозатратны по времени.
0: А сколько, вот еще раз объясните, как не специалисту, вообще эффективность дроновой атаки, она зависит от количества дронов? То есть можно ли вообразить такую, скажем, если со всей сцены массированный рой дронов, ну, условно говоря, на один объект запустить 1000 дронов? Ведь не хватит никакой ПВО, из этой 1000, там, сколько там, 15% я слышал эффективность, да, 150 дронов да прорвутся.
2: Если говорить о таком сценарии, то да, опять-таки... 9 мая, Красная площадь, парад Победы, если бы было направлено 1000 дронов, и все они были закоординированы в одну четкую цель, одну единственную цель, например, где-то на трибуне, то определенное количество разрушительного характера, количество, они просто одиночные, прилетели бы, безусловно. Тут есть множество факторов. Безусловно, количество, оно играет свою роль. Но в случае с той же самой Москвой было использовано по Капотне не 1000 дронов. Там было использовано чуть более 140 средств поражения. Но эффективность зависит от целого ряда факторов. Например, разные типы, разные модификации, разная функциональность. Например, если мы говорим о Капотне, использовались как минимум дроны Firepoint One, основной ударный дрон Deep Strike тип. Также использовались дроны типа Морок, использовались дроны типа Сичень, Январь. Как видим, три совершенно разные модификации, которые можно было уже идентифицировать. У каждого из них своя определенная функциональность по характеристикам применения. У них есть свои свойства касательно как маневрирования, скорости, максимальной высоты, минимальной высоты. То есть целый ряд характеристик, которые позволяют уникально использовать каждый из этих типов дронов. А если вместе такой комбинированный тип дронов используется, то средствам ПВО, сколько бы их там ни было сосредоточено, все равно необходимо будет ориентироваться на несколько разные иные алгоритмы перехвата этих целей, которые могут происходить. Даже просто в вопросе перехвата маневрирующей цели оператором того же самого зенитно-ракетного комплекса. Угу. И в результате получается перегрузка как операторов, так и самих систем. Израсходование боекомплекта порою на один и тот же дрон должно происходить по разной схеме. И тут повышается эффективность прорыва такой ПВО как небольшим количеством дронов, использующим совершенно разные сценарии для прорыва, так и, соответственно, поражение целей становится более эффективным на фоне даже насыщенной ПВО какой-то локации.
0: Слушайте, ну вот еще вопрос по дрону. Но дрон же у него очень маленькая боевая часть. Сколько он несет там? 100 килограмм? 200? Можно ли дроном нанести терминальный неприемлемый ущерб? Или без баллистики, без крылатой ракеты, которая там, я не знаю, тонну взрывчатого вещества принесет, невозможно разрушить мост, предприятие военное и так далее.
2: Опять-таки, совершенно разные сценарии. Мы говорим, когда о дронах, да, вот буквально только что я говорил, что у них есть разные характеристики у украинских дронов. Например, есть дроны, у которых боевая часть 40-50 килограмм. А дрон Firepoint One – это дрон с боевой частью уже 100-120 килограмм. А дрон Бегемот – это 200 килограмм взрывчатого вещества. То есть даже порой больше, чем у некоторых крылатых ракет. И в зависимости от... Но у него, конечно же, не такая дальность полета. И в зависимости от этого, конечно же, совершенно разная функциональность и воздействие. Если необходимо уничтожить такой уязвимый объект, как резервуар с нефтепродукцией, то вполне хватит и дрона с 40 килограммами боевой части. Если необходимо повредить некое оборудование на нефтеперерабатывающем заводе, некий терминал, конечно, желательно использовать дрон с боевой частью 100-150 килограмм.
0: Ну что ж, обсудили мы перспективы воздушной войны с военным экспертом Александром Коваленко. Сейчас прервемся на мгновение и продолжим наш эфир. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о украинских ударах по Москве. Что они говорят о стратегическом балансе в этой войне? Что они говорят о месте Украины в воздушных операциях? Рассуждает украинский военный эксперт Иван Ступак.
3: Ну, давайте так, концептуально. Все вот эти удары, влияние на фронт прямо сейчас точно никакого не имеет. Боевые действия как велись, так они продолжаются в той же интенсивности, возможно, даже более ожесточенно. И такой прямой причинно-следственной связи. Вот мы ударили по Москве, вот там 3 дня подряд пожары, а на фронте прекратилось наступление. Нет, такой связи нет. Конечно, в дальнейшем мы увидим какие-то там, не знаю, круги на воде. Они там скажутся на фронте. Возможно, где-то больше, где-то меньше. Но пока больше идет речь только о медийной картинке, раз, об экономическом ударе по там, Российской Федерации, чтобы создать дисбаланс топлива в регионе Москвы, Московской области, возможно, в соседних областях, создать какую-то напряженность, точки напряжения, социального напряжения, еще раз, Москва, область, соседние области, для того, чтобы хоть как-то там принести войну в головы, умы, в души тех российских граждан, которые до последнего дня видели исключительно в Рутюбе или исключительно в Телеграме. И вот, в принципе, эта цель была достигнута. Но насколько она действенна, насколько она будет, скажем так, иметь долгосрочный эффект, зависит только от украинских ударов. Если они прекратятся, то и, конечно, соответственно, результат полностью обнулится. Смотрите, по дронам. Ну, нет разбивки по... у меня нет разбивки по дип-страйкам, мид-страйкам и FPV-дронам. Но давайте так, скажу вам статистику. За 2025 год Украина сделала порядка 4 миллионов дронов. Это то, что заявляют наши руководители. В 2026-м анонсировано 8 миллионов дронов. Это все. Это FPV, мид и дип-страйки. Плюс еще Владимир Зеленский выступил и сказал, что это, в принципе, в теории мы можем сделать и 20 миллионов. Главное, чтобы были деньги. В принципе, деньги Есть. Вот 45 миллиардов обещанных Европой денег, евро, должны были уже прийти на счета Украины, то есть в июне месяце. Я не готов сказать, уже пришли или приходят, или вот в процессе, то есть как-то вот оно идет. И, в принципе, из них 33 с копейками должно пойти на финансирование ВПК Украины. Это, конечно, мультипликация дронов. Больше дронов, больше атак. Соответственно, чем больше дронов ты делаешь, тем меньше становится их стоимость. Раньше стоимость украинского дрона это было 200-250 тысяч долларов дипстрайка. Сейчас, ну, по-моему, 1100, может даже меньше немножко.
0: Это был Иван Ступак в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы возвращаемся к нашему зуму с военным экспертом Александром Коваленко. Александр, я хотел здесь шире поговорить не только об ударах по Москве, не только о дроновой войне Украины с Россией, но вот, скажем, сравнить с Персидским заливом. Мне кажется, что какая-то совершенно новый тип войны возникает. Мы видим, как страны, обладающие изначально меньшим потенциалом, да, Иран по сравнению с Израилем и США, Украина по сравнению с Россией, за счет использования распределенных воздушных дроновых технологий, они смогут фактически нанести поражение, контролируя чувствительные логистические артерии, да, вот скажем, как Иран-Ормузский пролив, там Украина-трассу Новороссия сейчас блокирует Крым. Значит ли это, что вообще наступает некий новый тип войны, что наконец-то дрон дал нам совершенно новый тип войны, где уже не все решает, так сказать, абсолютная военная мощь и современные военные платформы?
2: Это время давно уже наступило, тут даже не в дронах дело. Дроны, они лишь усугубили эту общую ситуацию. Даже если посмотреть на результаты сирийской войны, Башар Асад обладал в свое время одной из самых сильных армий в регионе, но долгое время не мог справиться с повстанцами, причем настолько не мог справиться, что обратился за помощью к России и чуть было не потерял столицу, контроль над Дамаском. И как раз это яркий пример того, что в современной войне нет места классическим методам ведения классических операций. Общевойсковые наступательные действия, которые мы видели в феврале 2022 года со стороны Российской Федерации, это просто была написана, списанная с классики советских учебников наступательная операция. Довольно предсказуемая. И довольно, ну, скажем так, довольно громоздкое, чем это все и завершилось. Когда расстреливались колонны на марше, когда уничтожались танковые кулаки, механизированные колонны, которые заходили в города, и противник нес серьезные потери. Современный период начинать классическую конвенционную войну, то даже не только конвенционного типа, это абсолютное безумие. Мы живем во время крайне динамических и адаптивных войн. Война в Украине, она ярко это продемонстрировала. Она максимально адаптивная и максимально динамична. Россия, российский генералитет, российское командование, невзирая на колоссальный технологический, ресурсный потенциал, финансовый, экономический, они не смогли своевременно к ней адаптироваться и не адаптировались до сих пор, поскольку они продолжают воевать методами, ну, скажем так, Второй мировой войны. Ведь все те наступательные действия, которые мы можем наблюдать, это наступательные действия пехотной компоненты. Людским ресурсом. Не технологиями, а людским ресурсом. Аналогично и с операцией Epic Fury. Соединенные Штаты критически недооценили возможности Ирана по ведению затяжной устойчивой обороны и сопротивления. При том еще и возможности Ирана сохранить достаточный боевой потенциал, чтобы наносить удары в ответ. В результате потенциал и ресурс американской группировки, авианосных ударных групп и находящихся на Ближнем Востоке в целом, силы и средств был очень быстро истощен. То есть американская группировка истощилась быстрее, чем российские оккупационные войска в Украине. И это яркий пример того, что любая война крупномасштабная в современных условиях, она просто невозможна, нереальна. А если ее кто-то начинает, ну, тут можно сказать, что от большого ума, если просто, А если заранее прогнозировать процесс ведения таких боевых действий, то он будет максимально кровавым и максимально затратным, при этом с минимальной результативностью. Вот что такое современная война благодаря современным технологиям.
0: То есть можно сказать, что последние крупные войны классического типа это что были? Американцы в Ираке?
2: Пожалуй, да. Да, это именно вторая иракская
0: Вторая иракская.
2: кампания. Возможно, еще в некотором смысле это ливийская кампания. Также ее можно отнести к классической. И на этом все, пожалуй.
0: И тогда наоборот можно сказать, что мы совершенно иначе сейчас смотрим на возможности малых стран противостоять большим соседям. Да, вот я думаю, например, стратегия обороны Тайваня, у них, по-моему, называется стратегия дикобраза. Или как распределенная оборона Финляндии, как за счет распределенной инфраструктуры, огромного количества резервистов, минирования всей местности, они могут вполне успешно, как, впрочем, они уже и показали это, да, 80 лет назад, в Зимней войне, и сегодня также они могут сопротивляться России.
2: Да, но играет еще важную роль это рельефно-ландшафтные особенности каждой местности и, конечно же, территория и население. Это все же важно. Например, если мы говорим о противостоянии такой страны, как Эстония и Российская Федерация, то, конечно же, это противостояние совершенно не на пользу Эстонии. Из-за территории, из-за уязвимости по направлениям ударов, это фактически направление на Нарву, это направление на Тарту, это высадка с Балтики, северное побережье, то есть довольно-таки уязвимое положение и небольшая территория для удержания обороны. А вот как раз Финляндия – это очень хороший пример, поскольку практически вся граница с Российской Федерацией – это рельефно-ландшафтные особенности местности, лес. Лес, густой лес, труднопроходимый, и при контроле логистики, опять-таки, любая наступательная операция может быть сведена к нулю. Ну а Тайвань, с одной стороны, он уязвим тем, что это остров, а с другой стороны, именно остров вынуждает потенциального противника, Китай, применять преимущественно либо авиацию, либо морскую компоненту для высадки сухопутной компоненты. Уничтожение именно этих двух составляющих нивелирует эффективность любой десантной операции, на что и делает, конечно же, в вопросах обороны основной акцент Тайвань.
0: Ну да, и причем, я понимаю, там довольно гористая местность в Тайване, так что тоже там рельеф сам по себе. Ну и плюс еще, мне кажется, очень интересно вопрос распределенной инфраструктуры. То, что, скажем, Финляндия, вот насколько я в этой стране немножко жил, знаю, меня просто впечатляет, насколько там огромное количество подземных убежищ, насколько различные, так сказать, контуры командования там распределены, и вообще, скажем, роль резервистов вот в таких странах, как Израиль, Швейцария, Финляндия.
2: Да, это действительно очень важный аспект, особенно он касается вывода главных производственных объектов в режим работы, функциональности в подземном формате. То есть, когда имеется возможность вывода важного производства, и даже не только производства. В Украине с 2022 года достаточно активно обсуждается вопрос перехода энергообеспечения, также где это возможно, на подземный формат. То есть именно те энергораспределяющие узлы, которые могут стать целью для ударов в дальнейшем, чтобы они размещались под землей. Конечно, крупные объекты практически нереально так вывести, а вот локально обеспечивающие определенные районы, узловые там станции, это, конечно, перспектива на будущее.
0: Плюс еще, да, если уже мы говорим об изменившемся

0: были действительно серьезные белые пятна, которые позволяли прорывать всю систему ПВО. И при определенных решениях, например, там даже оперативно-тактического уровня, конечно же, вся ПВО Советского Союза при противостоянии с Соединенными Штатами, но она бы не отыграла бы своей роли. А сейчас мы говорим о том, что ПВО Российской Федерации после тех потерь, которые были понесены с 2022 года, более 1400 единиц разнообразнейших систем, и компенсировать это просто невозможно, то таких белых пятен стало еще больше. То есть оно стало еще более оголенным. Оголились, соответственно, и уязвимые места. Энергетическая инфраструктура, логистика, уникальные объекты, производственные объекты, иногда даже градостроительного такого утверждающего, градообразующего характера, прошу прощения. Те же самые уникальные научно-исследовательские институты, которые только в единственном виде существуют, и их разрушение и уничтожение приводит, конечно же, к краху целого направления развития в определенном технологическом кластере. Поэтому да, Российская Федерация в этом вопросе крайне уязвима.
1: Переходим ли мы вообще к новому состоянию, если сейчас, опять-таки, отвлечься от российско-украинской войны, когда уже большие страны и носители больших, обладатели больших армий не обладают монополией на власть в мире. Когда мы видим возникновение таких мощных акторов, ну, даже если не Иран брать, а хуситов тех же, да, или там сирийских повстанцев. Ну окей, Венесуэла, допустим, так сказать, в моменте не могла сопротивляться захвату лидера, но правда, к чему это мы еще должны увидеть перемены, которые произошли в стране. Вот, это было хорошее шоу, но поменять меняет ли это, собственно, курс развития, непонятно. Вот, я к тому хочу сказать, что действительно, как бы монополисты, военные монополисты последних десятилетий, да, и последнего столетия, Китай, Россия, Соединенные Штаты, они больше не могут диктовать стратегические условия, да, если раньше достаточно было, так сказать, упомянуть 6-й флот США, все, куда приходил 6-й флот США, условно говоря, там вопрос решался. А сейчас это уже не так. Наступило время партизана, время малых, время распределенных.
0: Я не могу сказать, что, конечно, Китай к этой категории относился. У них все-таки принцип конфуцианства, он подразумевает минимум силовых операций, больше гибридных, да?
1: Ну да.
0: И планирование на десятилетия вперед. А вот Соединенные Штаты в этом вопросе даже вели себя зачастую более агрессивно, чем Китай. То есть Советский Союз, Соединенные Штаты конкурировали всегда вот за такое влияние. И новое столетие, оно демонстрирует совершенно иную парадигму войн и конфликтов, которые будут развиваться. Это не войны больших армий. Я даже не исключаю того, что в какой-то перспективе определенной точечные спецоперации будут играть большую роль при конфронтациях, нежели большие армии, которые заходят на чью-то территорию и захватывают эту территорию, чтобы установить там свой контроль. Пример с Венесуэлой как раз это очень яркий пример того, какие могут быть операции. Ну, за исключением такого момента, что, по сути, Николаса Мадуро свои же и слили. Его просто продали Соединенным Штатам, давайте говорить откровенно. Да. Как это все произошло? Если бы Венесуэла держала оборону в Каракасе, в Венесуэле держали оборону так, как следует, и Каракас был бы от начала и до конца предан Николасу Мадуро, то эта операция просто бы не осуществилась. Она бы была бы просто не реализована. Соединенные Штаты имели бы серьезные проблемы при высадке десанта, ну, пожалуй, уровня того же самого Вьетнама. Но, тем не менее, мы видим сейчас один из таких начальных этапов, когда действительно точечные операции ограниченного характера могут иметь куда большую роль и куда больше влияние на развитие событий, нежели большие войны, которые затягиваются на года и ведут страны, ну, просто в никуда, в пропасть.
1: Ну да, и, собственно, мы это видим в этом смысле. Украинско-российская, российско-украинская война является блестящим примером того, что как бы проваливаются стратегии прошлого века, проваливаются большие армии, проваливаются такие массированные наступательные войсковые, общевойсковые операции. И война в этом смысле является полигоном не только новых технологий, но и новых стратегических подходов. Ну что ж,

0: Александр, спасибо большое за участие в этом разговоре. Украинский военный эксперт Александр Коваленко был с нами на связи, а мы продолжим разговор буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об украинских ударах по Москве. Пожар Капотни, пожар Москвы. Какое влияние это может оказать на российское общество? Может ли это изменить ход войны? К нам по Зуму присоединяется политолог, публицист Александр Морозов. Саша, приветствую.
1: Добрый день, здравствуйте, Сергей.
0: Ну вот да, все мы перевариваем вот эти вот картинки московского пожара, прилетов по Москве. Все это вспоминаются разные мемы. Вчера приснился сон прекрасный, Москва сгорела целиком. Ну, я хотел поговорить немножко культурологически. Мне кажется, что пожар Москвы вообще это такая какая-то категория русской культуры. Да, скажи-ка, дядя, ведь недаром, собственно, и тот пожар, и оставление Москвы в октябре 41-го можно вспомнить. Ну и даже недавний фильм, да, последняя экранизация «Мастера и Маргариты», которая кончается зрелищным пожаром Москвы, который Воланд со свитой наблюдают с вот этой балюстрады, с террасы дома Пашкова наверху. Почему русская культура постоянно возвращается к теме пожара Москвы?
1: Ну, тут нет метафизического ответа, а скорее просто серия исторических обстоятельств создает этот фон. Потому что, ну, конечно, если очень глубоко заглядывать, куда, может быть, и не надо, то можно, конечно, сказать, что Москва – Третий Рим, а Нерон сжег Рим, и это тоже, так сказать, важная часть европейской такой мифологии о Нероне, как об авторе такой древнеримской суицидальной политики. В этом смысле слова, конечно, можно сравнивать Путина с Нероном, поскольку в известной мере то, что Москва сейчас горит, это, в общем, дело рук самого Путина. Он развязал эту войну, и он, соответственно, получает теперь горящие какие-то горящие сначала окраины своих городов. И горит и Крым, и Керчь сейчас в эти дни. Москва.
0: Но здесь же еще, Саша, да, вот хотел уточнить, тут еще и вопрос. Интересно в том, что в Москве сосредоточено огромное количество стратегических предприятий, которых вообще мало в какой мировой столице есть. Ну, Капотня тоже. Ну, положим, Капотня строилась в 30-е годы, и просто город до нее дошел. Ну да, но от Капотни там чуть не 15 километров по прямой до Кремля. Вот, это, в общем-то, здоровый НПЗ с интегрированными вот этими нефтеперегонными установками. И дальше я читал украинскую военную аналитику, там совершенно бесконечное количество целей, стратегических целей, производства ракет, электроники, датчиков, я уж не говорю о Курчатовском институте. Все это находится в Москве, в пределах города и агломерации в 20 миллионов человек.
1: Да, ведь сейчас не очевидно, стало неочевидно для всех, что российские ПВО соответствуют, ну, современности в этом смысле. Да, они, наверное, были неплохо приготовлены для того, чтобы блокировать те удары, которые могли делаться в войне прошлого, но сегодня вот эта совокупность дронов и, понятно, и нового типа ракет, они, конечно, создают новую ситуацию. Российские ПВО не готовы. Это видно и по Москве, и по Крыму, и по Воронежу. И даже, в общем, не совсем ясно, даже когда мы слушаем военных экспертов, то российских, то даже не совсем ясно, а где эти ПВО российские, что, так сказать, они защищают. И сейчас вот сообщение приходит, что наоборот снимают средства ПВО там из Донбасса, перебрасывают срочно в Крым, потому что Крым и Севастополь не могут защитить. Так что в этом смысле слова надо сказать здесь вот как еще, что, понимаешь, дело в том, что этот тип войны, который затеял Путин один против всего мира, он создал ситуацию, при которой Россия оказалась как бы раздета в военно-стратегическом смысле. Все видно. Ну, то есть разведки не только пяти глаз, а там разведки как минимум 60 государств, вообще говоря, наблюдают за этой войной.
0: Да.
1: Космические группировки, они обмениваются информацией. И возможности прослушивания и возможности анализа больших массивов данных и доступ к ним колоссальный. Поэтому я бы сказал, что вот вся эта путинская система, она как бы лежит ну, просто на столе, вот, как бы, сказать, и тут ничего...
0: Ну да, ничего... и украинцы выбирают, ударить по Петербургскому форуму, по параду 9 мая или просто, так сказать, по каким-то московским предприятиям. Извини, что прервал, просто да, я сейчас хочу продолжить. Мы только что вот с Коваленко, Александром Коваленко об этом говорили, что Россия, она действительно как раздета, это слишком большая страна, и нету одежды, чтобы ее прикрыть.
1: Да,
0: это огромное тело, и то, что считалось на протяжении столетий вообще российским ого-го, российским главным преимуществом, что все вязнут в российских снегах, Наполеон, Гитлер, там, Карл и так далее, сейчас оказывается российской уязвимостью, что это все невозможно прикрыть. Ни Урал, ни Транссиб, ни удаленные аэродромы. Это, конечно, удивительная совершенно прозрачность и нагость страны выявляется.
1: Да, да.
0: Давай теперь поговорим о том, как, собственно, может и будет реагировать российская власть и российское общество на то, что война пришла в Москву. Я, кстати, по этому поводу слышал хорошую шутку последних дней. Россия и Украина хотят втянуть Москву в свою войну. Вот. То есть Москва неожиданно втянулась в войну России и Украины. Какой можно ждать реакции?
1: Ну, здесь, смотри, надо как рассуждать, что есть такой базовый тренд, который всегда сказывается. Это поворот к такому фатализму. То есть, если война идет плохо, и если население начинает терпеть какие-то от войны, ну, какие-то, в общем, страдания и какие-то неудобства, то в таком случае оно начинает, так сказать, передвигаться в зону того, что, ну, как бы, что здесь делаешь? Это судьба. Ну, вот как-то так примерно. Как бы надо это, через это пройти. И так было всегда. Это не только российское население. То есть сначала все знают, что если война поначалу идет хорошо, то население, так сказать, рукоплещет и в воздух чепчики бросает. Потом, когда она идет плохо и идет к поражению, то население, оно в этот момент, конечно, ну, как правило, оно уже, так сказать, не может здесь повлиять на ход событий. Поэтому оно отступает в зону представления о том, что такова судьба.
0: Кисмет, как говорят наши турецкие братья, да. Это судьба.
1: Но это все-таки, подчеркну, только один модус, как бы такой базовый, главный. Потому что все-таки в самой власти, если уже брать людей, которые имеют отношение к принятию решений, там какие-то другие есть, в этом смысле слова, опции восприятия.
0: Но если брать официальную реакцию, то это скорее игнор, замалчивание и то, что, вот, скажем, говорят, а почему не защищают? А нет у нас войны, нет военного положения, соответственно, нет оповещений. Это спецоперация.
1: Хорошо видно, что прошла команда сверху, и заголовки в медиа, то есть те, которые в Рамблере транслируются с Ленты.ру или там с Газеты.ру и так далее, и так далее. Со всех этих ключевых ресурсов, там видно, что прошла команда. Надо писать, что ВСУ ударило, но как бы, значит, столько-то беспилотников сбито российскими ПВО. Все. Дальше как бы не вдаваться ни в пожары. Плюс к этому разошлось указание, по всей видимости, ФСБ, поддержанное Кремлем, о том, чтобы немедленно прекратили выставлять видео. И выбрасывают такие сообщения в паблике, значит, в разные паблики о том, что товарищи, как бы, не надо паниковать, ничего страшного. То есть, как бы, цены на бензин там не надо разгонять. Ну, видно хорошо, что это созданные специальные такие, как бы, сказать, для публикации для Телеграма, которые продуцируют там несколько кремлевских центров, которые занимаются, значит, борьбой за правильное понимание у населения происходящего. Ну вот, так что сверху, да, сверху такая позиция, как бы ничего, ну, то есть, как бы, что-то есть, но не надо преувеличивать, и, значит, цель там хорошо видна, создавать такую рутинизированную картину, что каждый день сбивается какое-то количество дронов, ничего страшного и так далее.
0: Рабочие, ну да, то есть сверху такой идет скорее игнор, а снизу фатализм и, может быть, даже такое... Очень интересно, да, Александра Архипова, антрополог, она приводит примеры того, как люди начинают даже альтернативные интерпретации давать. Это не могут быть украинцы. Это какие-то российские предатели, да, вот где-то в соседнем, в ближнем Подмосковье, да, изготавливают. Вот дети видели, как родители что-то по ночам у себя в гараже клепают. То есть это дрон, это местные какие-то предатели. Надо бороться с предателями. Украинцы не могут так сильно бомбить дронами. То есть изобретать отрицаются разные стратегии оправдания и вытеснения вот этой вот ситуации.
1: Ну да. Да, так, ну, собственно говоря, это практически неизбежно порождение такого рода конспирологических интерпретаций в момент, когда все хуже и хуже идут дела. Поэтому я думаю, что мы дальше услышим гораздо активнее то, что никакой Украины нет, а все это, так сказать, ведет какой-то западный мир, там, альянс НАТО и так далее. Вот они это все делают, только поэтому это все происходит. Это будет усиливаться, несомненно. Но здесь из этого нет выхода никакого.
0: Но из этого нельзя ожидать изменения социально-политической ситуации. То есть будут, если вот посмотреть, спроецировать до конца года, да, ситуацию, видимо, очевидно совершенно, что если Россия не найдет какого-то эффективного ПВО противоядия, а скорее всего не найдет, то будут усиливаться удары по Москве, будут уже прилеты в чувствительные места, будут, видимо, человеческие жертвы. Но жизнь будет продолжаться. У меня в голове стоит, скажем, там, то, что пишет, читаешь как-то впечатление, воспоминания немцев о Берлине. 44-45 год, люди шли в театры, на концерты, мимо дымящихся воронок, мимо разрушенных домов и лежащих трупов. Люди шли на очередной концерт мимо трупов. Это, конечно, преувеличение, я этого сейчас в Москве не желаю, но в целом картина примерно такая.
1: Да-да-да, совершенно точно. И есть прекрасная книга и о том, как чувствовал себя, скажем, Будапешт в 1944 году, когда уже было ясно, что война пройдет через Венгрию. Это очевидно было. И уже в Венгрии уже участвовала в войне, и было куча, так сказать, уже жертв и так далее. А там, тем не менее, варьете, танцы, значит, 44-й год уже на подходе, значит, русские танки. И так было везде и всегда. То есть, собственно говоря, так описывалась и жизнь Одессы, например, которая переходила из рук в руки в ходе там нескольких войн. Значит, там тоже шла, так сказать, жизнь в таких условиях. Таких примеров очень много. Это вполне, ну, очевидно, потому что, собственно говоря, а как может ответить рядовое гражданское население, да, на, так сказать, усиливающийся ужас, который принимает такой иррациональный характер, с которым ничего нельзя сделать?
0: Ролики в ТикТоке, да, вот эти вот плачущие женщины, но и дальше-то что?
1: Да. Ну, видно пока, что, ну, можно отчетливо сказать, что Кремль будет стремиться, конечно, наносить ответные удары и угрожает уже довольно отчетливо. И Киев как бы к этому готов. Надо сказать, что население Украины в этом отношении уже адаптировалось гораздо больше, кстати говоря, чем российское. Российское только еще начинает как бы есть этот пирожок. В то время как Украина, украинские города 4 года, вообще говоря, находятся под обстрелами с определенной регулярностью.
0: Но, с другой стороны, а есть ли у Путина какой-то ответ на это? Разве себя Россия чем-то сдерживала? Разве России нужны поводы, скажем, там, прилет по Лубянке, прилет по Кремлю, чтобы Россия ого-го что-то такое сделала? Россия делает свой орешник, она его запускает. Ну или что? Или ждать ядерного удара? Вот это вот, кстати, интересно. Это такая гипотетическая вещь, постоянно она в наших разговорах возникает, но я как-то вот не могу себе, я не знаю, тот же Киев, это же, собственно, меньше 100 километров до российской границы. Как это вообще? Возможно ли это даже в нынешней парадигме, где все возможно, можем ли мы гипотетически, так сказать, представить такой сценарий?
1: Ну, дело в том, что это настолько гипотетично, что, во всяком случае, на данный момент не обсуждается как реальность какая-то. Так можно, конечно, абстрактно сказать, что в какой-то момент, когда Путину там покажется, что ситуация соответствует экзистенциальной угрозе, которая описана в доктрине, предполагающей протоколы использования ядерного оружия, значит, но это... Мы даже не знаем точно. Дело в том, что, скажем, таким обстоятельством было вторжение украинских войск на территорию Курской области.
0: Да, согласно, уже.
1: Согласно как бы доктрине, которой располагает Путин, Россия могла бы отвечать ядерным ударом, так сказать, не знаю, куда хочешь. Но ограничения так велики по-прежнему на использование ядерного оружия, последствия его так ужасны, в том числе и для Российской Федерации, для самого Путина. Ответ, который будет получен на использование ядерного оружия России, настолько мощный и страшный был бы, что эта перспектива пока не видна. Риторика использования, понятно, там российские ястребы, то один, то другой, как бы постоянно прибегают к этой теме, ядерный пепел и так далее. Но нет, я думаю, что там в горизонте 2 лет Кремль рассчитывает вести просто конвенциональную войну, и Путин ставит задачу добиться вот захвата, в их языке освобождения, захвата, так сказать, дальнейшей оккупации 4 областей, и будет к этому стремиться. Да, это самоубийственное стремление, оно ни к чему не ведет, оно не будет реализовано. Но, так сказать, это намерение на данный момент неостановимо.
0: И последний вопрос, который я хотел обсудить в связи с ударами по Москве, такой этический. У нас же в эмиграции вообще между уехавшими и оставшимися очень сложные этические разборки идут. Вот. Допустимо ли радоваться ударам по Москве? Людям, которые в этой Москве всю жизнь прожили. Я, потому что, честно скажу, я как бы не раз и не два в своем Фейсбуке выражал удовлетворение достигнутыми результатами, в том числе летающей по капотне крышкой. Выразился и по поводу капотни тоже, что я о ней думаю. За что я получил, в общем-то, очень много репримандов. Люди меня прежде всего обвиняли из такое хорошее немецкое слово «шаденфройде». Да, на русское оно переводится как злорадство немножко удаленно. Но вот я не уверен, что это злорадство. Потому что зло-то оно не в украинских прилетах. Зло-то оно в российской политике. Это скорее чувство справедливости, восстановление справедливости. Но вот как ты на это смотришь? Насколько нам можно желать, ну или даже не желать, а радоваться такого рода, так сказать, тому, что война пришла в Москву, в наш с тобой родной город?
1: Ну, дело в том, что радость – это может быть не тот вот регистр, в котором я сам это переживаю.
0: Но... Да, я согласен, да. Не да, радость, но то, что... не радость, какое-то но то, чувство... Ну, я не знаю, мы же не радуемся при виде, там, когда преступник получает большой срок. Это какое-то другое чувство.
1: Но надо сказать, что я, разумеется, испытываю какое-то огромное чувство такое, ну, как бы справедливости, переживания справедливости, потому что все-таки ведь... Ну, зло должно быть наказано. Невозможно как бы там 4 года систематически обстреливать и сказать, Украину, лишать действительно сотни и сотни тысяч, миллионы людей перспективы жизни, создать ситуацию, собственно говоря, самого крупного беженства в 21 веке. То есть, собственно, со времен Второй мировой войны в Европе не было такого перемещения лиц, как то, что сделал Путин, заставив бежать людей с... ныне оккупированных территорий. И так далее, и так далее. Ну, то есть, когда я вижу летящую крышку, то, ну да, разумеется, я чувствую, что, ага, ну, то есть, как бы, ну, Бог есть. Ну, то есть, как бы, справедливость здесь наглядно восстанавливается. И это одно чувство. А второе чувство, что, ну, обычно апеллируют к тому, что все люди страдают. То есть, ну, как бы, гражданское население как бы ни в чем не виновато. Как бы и оно, так сказать, ну, всегда оказывается, так сказать, в молохе войны. И надо сказать, что здесь я сам следую, просто как бы считаю очень важным следовать внутренней как бы Женевской конвенции и ее концепции. То есть рассматривать себя самих как солдат в этом смысле слова, и в данном случае солдат, да, неважно, на какой стороне воюющих, но они соблюдают, стремятся соблюдать в отношении гражданского населения определенные нормы. Это да. Ну и, соответственно, но это при этом не означает, что при этом сознание, оно не пацифистское. То есть, я не смотрю пацифистски на эту ситуацию. И во многих случаях погибающие гражданские лица являются и жертвами собственной, так сказать, не только, так сказать, ну, там, глупости, неосторожности, безответственности. И это, в общем, крайне распространенная вещь во время войны.
0: Но... Да, сложно. Действительно, пацифизм имеет очень, мне кажется, большие ограничения в наши дни. При том, что я думаю, что я сам тоже, в принципе, пацифист. Особенно в мирное время. Особенно, ну, как бы за пределами российско-украинской войны. Но на период этой войны у меня рука не поднимается, да, нарисовать вот эту вот голубку, ветвь мира и так далее. Мне прежде чем мира, мне хочется справедливости. вот это то, может быть, такое очень архаичное. Я согласен, может быть, оно слишком архаичное, может быть, оно на высших слоях цивилизации, нервной деятельности, оно где-то затирается. Может быть, я не достиг такого, не знаю, душевного равновесия, абсолютного дзена, да, как у Далай-ламы, как у Будды. А, вот, чтобы сказать, да, пусть разольется мир, и это все... Я вот не готов. Мне хочется прежде перед миром, мне хочется справедливости и иногда даже возмездия.
1: И... Ну, это же, мне кажется, это совершенно обоснованное такое восприятие именно в этой ситуации, потому что ведь, ну, собственно говоря, здесь воюют не, так сказать, две там, страны с какой-то там, там, одинаковой политической системой. Нет, это для нас это все равно схватка, в том числе схватка за Европу в целом. И причем схватка с силами, которые... Ну, что говорить, перешли все красные линии. То есть мы же помним постоянно, что та власть, которая ведет эту войну в России, в результате чего там же гибнут гражданские лица из-за того, что значит, все в этой войне по уши сидят. Но ведь эта же система, это она же там совершила какие-то немыслимые совершенно злодеяния, вырастила каких-то там этих всех... турбопатриотов чудовищных, этого Стрелкова, этого Пригожина, которого уже убили. С другой стороны, она расправилась там чудовищным образом с своими противниками, травила их ядами. Это вот, вот это. В этом смысле слова, когда я смотрю на драму, она будет увеличиваться. Ну, что говорить-то, конечно. Ведь совершенно ясно, что если и когда дойдет дело до того, что украинская армия должна будет освобождать оккупированные территории и освобождать при сопротивлении российской армии, то здесь это главная проблема вообще всей этой стратегии. Она связана с тем, что будут страдать гражданские лица, которые находятся на оккупированных территориях. И они будут страдать, потому что, ну, ясно, что, так сказать, российские, это было видно по Белгороду и по Курску, российские власти не умеют и не организованы для того, чтобы эвакуировать население. И они в этом смысле слова создают чудовищный хаос в условиях такой эвакуации. Это, кстати, будет видно по Крыму, если ситуация пойдет хуже. Из Крыма побегут, то мы увидим вот этот хаос, к которому российские власти никогда не готовы.
0: И российское, и вот, дополню, российское общество тоже доказало, доказывает отсутствие солидарности. Собственно, Курск и Белгород мутузят, бомбят, освобождают и захватывают снова уже на протяжении нескольких лет. Общество в основном как бы безразличное. Это где-то там происходит, у ленточки.
1: Но, это правильно, ты говоришь, но посмотри, дело в том, что это общество прекрасно понимает, что там были примеры в 22-м году, и там несколько человек просто посадили. То есть там были какие-то девушки, одна очень известная, вот Гейслер такая, Надин Гейслер, как бы она ведь, собственно говоря... Там многие взялись помогать там детям, каким-то женщинам, которые оказались в неразберихе на российской территории, будучи вытесненными или бежавшими, значит, через эти границы, через эту линию фронта, оказавшимися в России. Она взялась им помогать, ее осудили на огромный срок сейчас. То есть смысл в том, что в российском обществе здесь ведь проблема в том, что не только человек не хочет помогать, но он и уже и не может, потому что он сознает, что это все настолько опасно стало, настолько двусмысленно с точки зрения властей, что, значит, не надо влезать даже, так сказать, в сочувствие к детям. Вот о чем тут идет речь сейчас.
0: Да, в этом отношении действительно, мне кажется, возвращаясь к бомбардировкам Москвы, они, в общем-то, это расширено, это некий Курск плюс, Белгород плюс. С одной стороны, полный игнор власти, безразличие власти, с другой стороны, безразличие общества. И с третьей стороны, все-таки, да, возвращаясь к этической оценке, это своего рода горькое, тяжелое, но необходимое лекарство, которое необходимо для отрезвления и общества, и власти. Ну что ж, Саша, спасибо большое за этот разговор, за эти размышления. Александр Морозов, политический аналитик, комментатор и публицист, был с нами на связи. Ну а я в завершении этого эфира хочу вспомнить слова сэра Артура Харриса по прозвищу «Мясник», главы бомбардировочного командования Королевских воздушных сил Великобритании в период Второй мировой войны. Он говорил: «Нацисты вступили в эту войну с довольно детской иллюзией, что они будут бомбить всех остальных, и никто не будет бомбить их. С той же иллюзией долго жила и Россия. А сегодня война возвращается домой, туда, откуда она началась». Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».

0: Какие перемены нужны России?
1: Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
2: Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
3: Перемены нужны масштабные.
4: Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
5: Да никаких, все нормально.
6: Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
7: Глобальные. Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
8: Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
9: С первым ребенком это не так сильно ощущалось, а со вторым ребенком, конечно, я попала в очень жесткую финансовую зависимость. Я просто все делаю за еду. И у меня, представляете, своих детей, да, уже было трое. И она мне говорит, приезжай, все порешаем.
10: Я вот этот факт исторический нашла, что вот, женщины вот объединялись, это называлось бостонский брак. Я рассказала о своем опыте, и я понимаю, что это то решение, которое для многих женщин не очевидно.
9: Ну и сюрпризом, конечно, для меня стало то, что не просто вот бостонский брак, да, интересен, но и поиск подруги. То есть насколько женщин разобщили, что даже они идут в приложение искать просто себе подругу.
11: Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
12: И я, Наталья Чемпаладова. Привет.
11: Вот буквально на днях узнали, что есть, оказывается, такое понятие, как «бостонский брак».
12: И в последнее время этот термин стал набирать популярность, и, кажется, в первую очередь благодаря соцсетям. Бостонский брак – это совместное долговременное проживание двух женщин, которые не состоят в романтических отношениях. Но они не просто делят жилплощадь как соседки, а вместе ведут хозяйство, воспитывают детей, если они есть, заботятся друг о друге и всячески поддерживают.
11: Но нужно понимать, что бостонский брак – это скорее фигура речи, никакой юридической силы, конечно, не имеет. С точки зрения юридической, в российской практике, ну, это могли бы назвать сожительством, наверное.
12: Да, хотя почти 140 лет назад, в 1893 году, американская суфражистка Эдна Чейни, которая впервые употребила этот термин, настаивала на общественном признании бостонского брака. Отношения между женщинами стали называть бостонским браком еще в XIX веке, благодаря роману американского писателя Генри Джеймса «Бостонцы», в котором, среди прочего, речь шла о совместной жизни двух незамужних женщин. И хотя автор сам словосочетание «бостонский брак» не упоминал, термин уже вошел в речь.
11: Для женщин той эпохи подобные отношения были в том числе, ну, способом выстроить какую-то независимую от мужчины, от семьи жизнь, получить образование и строить, ну, например, научную карьеру. Один из известных примеров связан с женским колледжем Уэлсли в Массачусетсе, основанным в 1870 году. Там женщины могли заниматься наукой и исследованиями, но в те времена предполагалось, что, выйдя замуж, женщина оставит и науку, и сосредоточится на муже и доме. И поэтому выпускницы, ученицы колледжа стали искать альтернативный способ ведения домохозяйства, который позволил бы им продолжать академическую карьеру. И многие выбирали вот этот самый бостонский брак, и он даже получил еще второе название – брак Уэлсли.
12: И вот спустя 150 лет о бостонском браке снова говорят, и женщины ищут себе подруг для таких отношений. Фем-активистка Гала Бойко создала специальный сервис для этого поиска – проект «Систера», где женщины находят союзниц, подруг, попутчиц и поддерживают друг друга.
11: Ну вот о том, как личная история привела к появлению «Систеры», с какими запросами приходят женщины, какую поддержку они там ищут и почему идея бостонского брака по-прежнему кажется женщинам привлекательной, говорим сегодняшней гостьей подкаста, основательнице проекта «Систера» Галой Бойко.
9: Я мама двоих детей в эмиграции, уже вторую страну поменяла. Что будет дальше, не знаю. Единственное, что остается неизменным, это мое желание вырастить моих детей, дать им лучшее будущее. И идея проекта «Объединение женщин» созрела год назад и сейчас в процессе реализации, потому что во время всех испытаний, с которыми я сталкивалась, конечно же, всегда именно помогала женская поддержка. И вот, чтобы у женщин было место, где они могут познакомиться и оказать подруга подруге любую поддержку, родилась идея такого сообщества, именно приложение, чтобы это было безопасно и чтобы было место, где женщины могут объединяться.
11: Чем принципиально отличается ваш проект от уже множества существующих женских групп поддержки, чатов, телеграм-каналов?
9: Принципиально отличается тем, что у нас взлетела как раз-таки тема бостонского брака. То есть это когда женщины именно объединяются не просто там как соседки, да, поиск соседки по комнате или еще что-то, а когда именно объединяются вот с целью строить долгосрочный быт и жить как семья без романтического подтекста. И на это очень большой спрос оказался. Ни в одном существующем проекте приложений такая идея не была реализована. Я думаю, что здесь сыграла роль еще и моя личная история. Именно через личную историю я пришла к идее бостонского брака. Сейчас уже это по-разному называется. Сейчас у нас уже новое название появилось — мамуны, когда мамы объединяются. Бостонский брак как раз-таки он подразумевает вроде как два человека во взаимодействии, а мамуны — это можно прям объединяться не только там двумя, да, но и больше мамами. И цель — именно растить детей совместно. То есть это в целом новое название для того, для чего я и популяризировала тему бостонского брака. То, что вот можно объединяться и выходить из токсичных отношений.
12: А если это не какая-то травматичная история, вы бы могли бы рассказать вот эту свою личную историю, которая привела вас к идее поддерживать вариант бостонского брака?
9: В декретном отпуске, к сожалению, многие женщины оказываются за чертой бедности, потому что все заботы о детях ложатся на плечи женщины. Даже если есть рядом мужчина, у нас так принято в обществе, да, что все перекладывается на мать, как будто бы тебе одной нужны были эти дети. И так случилось у меня, несмотря на то, что мой бывший супруг хорошо зарабатывал. С первым ребенком это не так сильно ощущалось, а со вторым ребенком, конечно, я попала в очень жесткую финансовую зависимость. Я к тому моменту очень много социальных связей потеряла, долго не работала. Со вторым ребенком уже что мне надо, да, он говорил, типа, заработай сама. И так получалось, что на мне весь быт, обслуживание и этого мужчины, и наших детей. И это не ценилось, да, то есть ты деньги не зарабатываешь, значит, ты ничто. То есть я еще и обязана должна. И, конечно, столкнуться с этим не только в своей семье, но понять, что это еще и система, что система поддерживает моего супруга в этом бывшего, было для меня очень страшным открытием, осознанием. И в такие моменты думаешь, что выхода нет. То есть ты постоянно попадаешь в этот день сурка, когда ты вроде хочешь тоже зарабатывать, но, тем не менее, столько ресурсов уходит на обслуживание быта, и ты как оказываешься в ловушке. И в какой-то момент я поняла, что нет поддержки у меня от партнера, что я просто все делаю за еду. Ну, просто за еду. Это было настолько для меня унизительно и неприятно. Потому что я не на таких условиях заходила в брак и в рождение детей. И вот это обесценивание материнства, на самом деле, наверное, положило начало тому, что в итоге появился этот проект. Когда я поняла, что я не смогу, будучи в этих отношениях, зарабатывать, я поняла, что мне нужна поддержка другого взрослого человека, чтобы мне выдохнуть и начать самой зарабатывать. Я просто стала звонить сначала своим подругам. Мои хорошие подруги, которые тогда еще остались, да, с которыми я поддерживала связь, они меня не поддержали. То есть, несмотря на то, что у них там не было детей своих, еще что-то, да, они не захотели менять свой бытовой уклад, свою жизнь, чтобы помочь мне. То есть, чтобы я приехала, у них пожила какое-то время с детьми, пока я там не найду работу, не сниму отдельное жилье. И вот двум подругам я звонила, я абсолютно на них не в обиде, это окей, да, когда люди, ну, не хотят по каким-то причинам. Хотя для меня это было удивительно, потому что, как бы, они мне были самые близкие на тот момент. И я просто открыла телефонную книжку, я была в таком отчаянии, мне было безумно стыдно просить об этой помощи, но я просто стала по телефонной книжке звонить и спрашивать, кто может мне помочь. И женщины, естественно. И созвонилась со своей коллегой из прошлого. И оказалось, что она тоже недавно стала мамой третьего ребенка. Она жила в евродвушке. С две отдельные комнаты, большая кухня тоже там с диваном. И у нее, представляете, своих детей, да, уже было трое. И она мне говорит: приезжай, все порешаем, все будет хорошо. Это было в России, это был 2020 год. Я тогда только-только обучилась на продюсерку запуска в социальных сетях. Я тогда находилась в поисках работы, но, честно говоря, я готова была уже куда угодно. Мне главное было просто съехать от бывшего. Я уже собралась разводиться, но мне надо было бежать вот прямо сейчас, потому что было, ну, невыносимо плохо. Меня настолько истощали вот эти постоянные скандалы, давление. Мне нужна была помощь и поддержка. И я ее нашла вот в лице этой женщины, моей коллеги из прошлого. Я к ней съехала и уже смотрела себе работу. То есть я смотрела себе офлайн работу, даже там кассиром, не кассиром, вот все что угодно, да, смотрела садики, как устроиться так, чтобы начать самой себя обеспечивать и чтобы дети были под присмотром. Мы разные варианты рассматривали, чтобы по очереди с детками сидеть. И так получилось, что 2-3 недели прошло, как я к ней переехала. И вот мы жили, вот, по сути, это сейчас и называется, это бостонский брак, да, это потом позже я узнала такой термин. Я нашла работу, сняла жилье и смогла от нее съехать. Ну, то есть это случилось через 2-3 недели, я уж точно не помню. Каково было мое удивление, что достаточно было просто начать делать шаги в эту сторону. Насколько это казалось сложным, по факту устроить свою жизнь без того, с кем плохо было жить вместе, казалось намного легче. То есть это кажется, что уйти сложно. И многие женщины попадают в эту ловушку. Но на самом деле при адекватной поддержке другой женщины намного проще выйти из этого.
11: У вас не было возможности, например, обратиться за помощью к дедушкам, бабушкам, чтобы они присматривали за детьми, пока вы работаете?
9: Они меня не поддерживали. Мне никто не верил, что с отцом детей, что мне плохо. Вплоть до каких-то суицидальных мыслей. Почему мы долго были вместе? Потому что у меня всегда была возможность уехать к моим родителям. И мои родители, они меня не поддерживали в том, чтобы разорвать отношения с этим мужчиной.
11: А вы можете чуть подробнее рассказать, а вот пока вы жили вдвоем в этом так называемом бостонском браке, как вы друг друга поддерживали, как вы устраивали вот этот совместный быт, присмотр за детьми, их воспитание, как это все было? Дети какого возраста были все?
9: Моей дочке было 1.5 года, младшей, а старшему сыну было 4.5-5, вот у них 3.5 года разница. Ее деткам было тоже, они малютки были. Младший у нее самый сын, ему меньше года было. Девочка средняя, годика 3, там у нее небольшая разница у младшеньких. И еще у нее сын-подросток. По-моему, ему было тогда 13-14 лет. И мы в целом просто жили как такая большая семья. Готовили продукты, она помогала узнать по поводу садика, потому что это был другой город. Мне надо было по документам тоже переводиться. Я смотрела, вот квартиру себе искала отдельно. Это был Обнинск, Калужская область. Я туда приехала из Москвы. Даже в Москве, конечно, сложнее мне, наверное, было бы финансово, а тут аренда была намного легче, то есть, наверное, еще и поэтому я настолько быстро смогла свой быт устроить уже отдельно. Если бы не помощь этой женщины, то я бы неизвестно, сколько еще находилась бы вот в этом цикле, где я постоянно оказывалась жертвой.
11: В то время, это 20-й год, понятно, что там еще ковидные, наверное, наложились какие-то ограничения, но в целом Москва была известна довольно сильным третьим сектором, как это называется. Там было очень много организаций, каких-то женских, феминистских, благотворительных, самых разных, у которых можно было найти какую-то поддержку. Ну, во всяком случае, они себя так позиционировали, и действительно было много историй таких. Вы думали о том, чтобы обращаться вот в какие-то специализированные организации? Вообще пытались там искать помощь?
9: Я даже, честно, не задумывалась об этом. Я поняла в какой-то момент, что мне очень нужна помощь, но почему-то я не задумалась именно о каких-то таких вот специализированных учреждениях. Возможно, сыграло роль еще и то, что абьюз у меня был финансовый, и в целом пока еще до какого-то там рукоприкладства, да, не дошло. Я понимала, что очень жесток со мной мой бывший супруг. Я понимала, что впереди может случиться все что угодно. Из хороших отношений не уходят, да. Я чувствовала себя как в ловушке. И почему-то вот у меня первое, что возникло, найти спасение именно среди тех, кого я знаю.
12: Вы сказали, что вы довольно быстро переехали от бывшей коллеги, как-то уже, видимо, дальше стали устраивать свой быт. Но как вы дошли до этого проекта, до сестеры?
9: После того, как я съехала от подруги, я еще 2 года по съемным квартирам с детьми путешествовала, что меня очень сильно задевало, то, что вот очень сложно снимать квартиру с детьми маленькими. Я считаю, что это вообще противозаконно писать в объявлениях о сдаче квартиры, что вы не сдаете семьям с маленькими детьми. Это такая несправедливость к женщинам. Эта злость, она во мне вот росла. Я не была прям фем-активисткой, да, которой я себя сейчас считаю. Но во мне вот что-то просыпалось такое вот из-за постоянной несправедливости, за то, что я женщина, за то, что я мать, постоянно с этим сталкиваться. То есть за 2 года я так сменила 4 квартиры. В Москву я вернулась довольно быстро. Тоже очень неприятная история. Когда у меня бывший супруг понял, что я спокойненько организовалась в другом городе, да, там и цены полегче, и поддержка у меня там есть в виде этой подруги, то он такой говорит: ну мне так далеко ездить с детьми видеться, переезжай, пожалуйста, поближе. Я говорю: хорошо, я могу, говорю, посмотреть жилье в Химках, но, говорю, тогда помогай мне с арендой. Там в 2 раза больше аренды, тогда напополам давай платить. Он говорит: давай. И я опять оттуда перебрасываюсь уже в Химки. И представьте, он мне говорит: а я не буду тебе платить, хочешь, приезжай, живи тут. Ну, то есть я вроде вышла из этой ловушки, а он опять меня вот финансово хотел загнать в угол. Настолько он на меня давил. Ну, это уже в прошлом, но я выкрутилась, да, то есть я зарабатывала и снимала квартиру. И вот потом уже случилась война, конечно, очень сильно она по мне ударила. Вообще по моей семье, мы всей семьей в итоге эмигрировали из России. И мои родители, и мой родной брат. И уже будучи в эмиграции, ну, я уже умела зарабатывать, я уже твердо стояла на ногах, мне уже было все равно, я организовала себе удаленный доход. Этот навык, он со мной, да, зарабатывать везде, где я нахожусь. Последний год у меня вот эта потребность появилась делать что-то для женщин, что-то делать уже для мира, то есть себя там я уже детей обеспечила базовыми потребностями. И вот эта идея бостонского брака, она созрела как раз-таки из моего интереса к вопросом феминизма. В какой-то момент, когда я уже начала делиться в блоге, вот я вот этот факт исторически нашла, что вот женщины вот объединялись, это называлось бостонский брак. Я рассказала о своем опыте, да, что вот, а я даже не знала, что это такое, а по сути я вот некоторое время жила в этом бостонском браке. И я понимаю, что это то решение, которое для многих женщин не очевидно. В моем блоге стали знакомиться под постами. Мне вот начали в директ писать: ой, а давайте для бостонского брака сделаем пост, знакомство. А давайте. Вот, я несколько раз публиковала. Я публиковала анкеты девочек. Я уже себя назвала там в шутку инстаграмной свахой. Вот. И, в общем, я поняла, что это то, что можно развивать, и то, чем я могу помочь женщинам. Для меня важно не просто говорить о том, как все плохо, как женщин притесняют, как сложно. Мне важно еще что-то делать. И вот в этом я нашла свою вот такую отдушину. И постепенно вот созрела уже идея отдельного сервиса, чтобы это было не только в рамках там социальных сетей, каких-то постов, каких-то групп, а чтобы это было еще и как безопасное пространство с конкретным назначением, то есть это поиск партнерши для бостонского брака. То есть изначально идея сервиса оказалась вот такая, и она получила очень большой спрос. И сейчас уже приходят женщины, которые ищут не просто партнершу для бостонского брака, да, но и подругу. Очень многие женщины в эмиграции, они хотят посмотреть, кто есть из их страны, да, куда они приехали. Или хотят, например, эмигрировать, и они могут по поиску той стране, куда они хотят эмигрировать, найти кого-то. Вот именно формат приложения намного удобней и безопасней, чем чаты. Потому что некоторое время у нас работали чаты по странам и регионам, но это оказалась очень сложная история, потому что чаты — это как мини-государство. Возникают неизбежно какие-то конфликты между участницами, какие-то недопонимания. Это все очень сложно модерировать. И чаты у нас существовали, пока у нас приложение находилось в разработке. Казалось бы, да, идея такая добрая, но очень сложно вот поддерживать эмоционально стабильную атмосферу в чатах, потому что женщины приходят абсолютно разные, очень часто они травмированные. Сложно угодить всем, понимаете, чтобы никто в итоге не расстроился. И меня как основатель этого сообщества пытались в том числе и втянуть в эти конфликты, хотя Я-то работаю над тем, чтобы девочки вам привести еще других женщин. Я работаю в своем блоге, я делаю контент, рассказываю о сообществе, чтобы вы быстрее своих встречали. А в итоге и я там оказываюсь недостаточной, потому что вот не вникаю в каждый какой-то личный конфликт, который происходит в чатах. То есть это все настолько сложно. Насколько я люблю женщин, насколько я хочу помогать. У меня есть же также двое детей, у меня есть финансовые перед ними тоже обязательства. И вот так вот каждый личный конфликт, и, конечно, обижаются. А все-таки, когда приложение, тут тет-а-тет общение. Если не понравилось что-то в общении с пользовательницей, на нее можно написать жалобу. И уже в частном порядке модерация может смотреть, да, изучать. То есть если на какую-то пользовательницу прилетит там три и больше жалоб, то она будет исключена. То есть эта история такая, она намного легче регулируется. Человека можно забанить, да, то есть если общение пошло как-то не так, ну, всякое бывает, да, ну, политические вы, например, разные у вас взгляды, просто блокируете подружку подружку и больше не общаетесь. А на уровне чатов это совсем другая история. Тут есть зрители, понимаете? И вот хочется вот поскандалить вместе со зрителями. А внутри приложения такого сделать уже нельзя. Вот, поэтому этот момент тут исключается.
11: Вот у вас родилась эта идея от чатов перейти к приложению от каналов. И что было дальше? Кто вам помогал? Как вы это делали? Что было с этим приложением? Как, где оно сейчас?
9: В конце прошлого года, в декабре, мы уже решили, что готовы сделать запуск приложения. Я обратилась к знакомому своему разработчику. Он сказал стоимость. Говорит, это несложно, и сделал нам бота. Это был бот в Telegram, такой с анкетами. Он прям очень-очень был простенький. И когда я о нем рассказала в блоге, очень быстро у нас на канал тогда пришло за сутки, что ли, около 6 тысяч человек только на канал. В само приложение зарегистрировалось, честно говоря, не помню, но тоже очень-очень быстро оно у нас стало расти. Не приложение, а бот. Просто, да, сломали нам его. Я потом спросила у разработчика, что случилось. Он говорит, ну, там ввели какую-то команду и просто всю базу стерли. Мы как бы заплатили за это. Ну, а женщины уже пошли, и мы тогда уже сделали чаты по регионам сначала. И уже стали искать тех, кто нам сделает более стабильное приложение, которое уже не так просто сломать. Было принято решение делать его на базе Telegram. Если вы, может быть, видели, в Telegram есть мини-апы. Там кошелек Telegram так работает, потом платежная система Tribute так работает. То есть это безопасная платформа. Единственное, что не у всех есть Telegram, и вот пользовательницы из России, конечно, ждут версии на Android и iOS. Но это будет позже. У нас там тоже будет версия приложения, но сейчас мы его дорабатываем именно в формате мини-апа. То есть мы добавляем новые функции. То есть это пока как приложение знакомств выглядит. И мы сейчас будем добавлять ленту, где женщины смогут вот как в формате новостей, да, чем-то делиться. То есть говорить, там, нужна помощь такая-то, там, как доска объявлений. Или там, могу помочь тем-то, да, то есть что, чем могут помочь. То есть это будет уже больше, чем дейтинг. И после ее внедрения, если мы все обкатаем, нас все устроит, пользовательница все устроит, то мы уже перенесем эту доработанную версию на App Store и на Google Play.
3: Систера. У нас есть канал, у нас есть бот, который запускает приложение.
9: Мы начали именно для русскоговорящих, стартовали, да, потому что у меня все-таки русскоговорящий блог. Сейчас мы уже добавили английский язык, то есть даже уже на базе Telegram можно на английском языке общаться. Мы вообще позиционируем себя как международный сервис. Некоторые пользовательницы думают, что мы именно русский сервис, но это не так абсолютно.
11: А как вы обеспечиваете безопасность участниц?
9: Приложение у нас уже запущено с начала апреля. За это время у нас не было такого, чтобы смог пройти мужчина или ребенок. Во-первых, работает очень хорошо автоматическое распознавание. И верификация возможна только через камеру, то есть где человек непосредственно смотрит в камеру. По другой внешности никак не зайти. Это очень важно. Если какие-то сомнения у автоматической верификации, у нас отправляется это вручную верификацию.
3: Вот, и там непосредственно модерация смотрит. Все данные остаются внутри приложения, никуда не передаются третьим лицам. У нас как бы все это в документации зафиксировано при регистрации. У нас есть четкие фильтры. То есть, когда вы заводите анкету, вы указываете цель знакомства. И там можно выбрать фильтры, по которым вы будете искать только тех, кто ищет то же самое. Кому-то нужна партнерка для бизнеса, кому-то женщина для совместных путешествий или для переезда, да, совместного. Вот у меня есть знакомая, которая эмигрировала вместе со своей няней. И вот они 4 года вот жили как вот в бостонском браке до тех пор, пока вот няня не встретила мужчину и не захотела вот съехать. В одиночку уже сложно сорваться, эмигрировать. А если вот с другой взрослой женщиной объединиться, ну, даже морально это намного легче, не то что уже там финансово и прочее.
11: Где вы берете финансирование? Ну, то есть, понятно, первое приложение вы делали по собственной инициативе, но сейчас у вас и приложение, которое нужно поддерживать, и модерация, с которой один человек, естественно, не справится при таком количестве подписчиков, как вы говорите.
3: Мы справляемся сейчас своими силами и с волонтерскими усилиями. То есть у нас сейчас модерации в основном работают волонтерки. Мы сейчас стараемся собирать какие-то там донаты, да, на то, чтобы их тоже поощрять, но в целом проект пока остается больше волонтерским, потому что основной функционал мы не планируем вообще никак монетизировать. Это отличается от других дейтингов, что именно процесс поиска и знакомства с женщинами не монетизируем принципиально. Мы вот сейчас стали выделять бюджет именно на разработку. И, конечно, здесь пока что своими усилиями приходится. Мы пробовали собирать донаты, но очень-очень тяжело получать какую-то поддержку именно финансовую от тех, кто приходит к тебе за помощью. Но я к этому абсолютно спокойно отношусь. А в целом аудитория меня благодарит своим вниманием. И я могу за счет рекламы и за счет своих услуг поднимать это все на ноги. Мы пока на рекламе выезжаем. То есть вот в блоге там у меня рекламу, да, могут взять. Мои услуги по продвижению. Все своими силами, все сами. Конечно, мы будем очень рады, если найдутся желающие как-то спонсировать нас.
12: А сколько сейчас у вас в команде человек? Вот вы несколько раз сказали «мы». А кто вы помимо вас?
3: У нас 3 разработчика, я и команда модераторок, порядка 15 женщин-модераторок. Когда у нас сломалось приложение, было принято решение собирать чаты. И, естественно, чтобы вести эти чаты, нужна была помощь модераторок, волонтерок. Я размещала объявления у себя в блоге, размещала объявления на канале, и вот набралась команда. На самом деле, это какой-то прям феномен, я считаю, Систера, потому что я, наверное, впервые столкнулась с тем, что есть другие женщины, которые тоже готовы развивать вместе со мной идею. Даже пока она там никак не окупается. Тем не менее, это настолько важное дело, это настолько сильно поддерживает и нас в том числе, что ну, это просто потрясающе.
11: Разработчики у вас мужчины или женщины?
3: Разработчики у нас мужчины.
11: Как они относятся ко всей этой идее? Ну вот такой мужской взгляд на весь этот проект у вас есть? Что говорят?
3: Мужчины в восторге. Это мой брат и его команда. Мне тут тоже на самом деле повезло. Изначально я обращалась к своему брату. Говорю, вот такая идея. Он говорит, здорово, великолепно. У меня времени нет. Он был занят в другом проекте. Говорит, обратись, пожалуйста, вот к нашему общему знакомому. С общим знакомым, в общем, вот так произошло. Да? За деньги ничего не заработала. Я потом вернулась уже к брату. Говорю, слушай, ну так и так. Он говорит, все, я, говорит, сам возьмусь. И сначала они на волонтерской основе работали. Потихонечку, в свободное от работы время они вот делали. А постепенно, когда ребята увидели, насколько это востребовано, насколько это интересно, они уже полностью перешли в мой проект. Естественно, они это делают за ну, гораздо ниже стоимость на рынке, на такой полуволонтерской основе, и они на самом деле очень поддерживают эту идею. В целом, они все равно не могут до конца прочувствовать всего масштаба женского отчаяния. У них нет этих проблем, которые есть у женщин, но они готовы помогать.
12: Если резюмировать проекту несколько месяцев, вот за это время что вас удивило в хорошем, нехорошем смысле? Что далось просто, а вы думали, что это будет сложно, а что получилось, наоборот, сложнее? То есть ваши такие ожидания и реальность вот за то время, что существует этот проект?
3: Я ожидала, что это то, что
9: будет востребовано. Я не ожидала настолько резкого роста. Когда я объявила о запуске приложения, у меня блог за 2 недели, он у меня прирос там на 15 тысяч. Хотя до этого у меня очень долгое время блог стоял. Ну, я особо и не нуждалась. У меня были там клиенты. А тут такой резкий скачок. И вот это для меня была приятной неожиданностью. Что оказалось сложнее, наверное, вот финансово, да, как будто бы я думала, что это будет немножко легче в плане того, чтобы масштабировать этот проект. Ну и сюрпризом, конечно, для меня стало то, что не просто вот бостонский брак, да, интересен, но и поиск подруги. То есть насколько женщин разобщили, что даже они идут в приложение искать просто себе подругу. И вот мне пишут, делятся благодарностями, особенно с кем мы там лично, да, когда-то переписывались. И говорят, слушай, я вот нашла подружку, мы вот столько, вот мы уже время вместе проводим, вот они там фотки шлют, вот мы уже детей познакомили, так классно, так здорово было найти, спасибо тебе большое. Очень тепло и приятно получать такие отзывы, и в такие моменты понимаешь, что ты делаешь действительно важное дело. То есть каждый день кто-то пишет и делится своими историями, и это чудесно.
11: Основательница проекта «Систера» Гала Бойко была на связи.

0: приложении App Store или Google Play, загружай точку доступа и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка». Костя, добрый день. Я рад вашему возвращению после трехнедельного вашего перерыва присутствия в нашем подкасте. И за эти 3 недели США и Иран заключили меморандум о понимании, и война, кажется, осталась позади, и время поговорить о ее политических последствиях в США. И не только для президента Трампа и выборов Конгресса этой осенью, но и о том, как война может повлиять на президентские выборы 2028 года, по крайней мере, возможно, противостояние двух главных претендентов на номинацию от республиканской партии, вице-президента Джей Ди Венса и госсекретаря Марка Рубио. Тем людям, кому кажется, что президентские выборы 2028 года далеко, и президента Трампа только-только выбрали, напомню, что через год в это время уже кандидаты объявят о себе и будут начинаться партийные дебаты, а через 2 года, в июне, партии уже почти наверняка выберут своих кандидатов, и избирательная кампания выйдет на пик. Итак, с чего мы начнем?
3: Можно начать с последствий войны, и вывод про последствия войны совершенно однозначный. Отношение американцев к войне определяется их партийной принадлежностью. То есть, если посмотреть на опросы, то 60% считают, что зря американцы устроили эту войну, и 45% считают, что США стало в более тяжелой позиции, чем они были до этой войны в отношениях с Ираном. Но если посмотреть как бы глубже, то расклад такой, что республиканцы одобряют это, демократы подавляющим большинством не одобряют войну. То есть, в принципе, так можно сказать, что в раскладе, что происходит с партиями, внутри партий, по результатам войны с Ираном, пока что, можно сказать, ничего не изменилось.
2: Более того, у меня есть подозрение, поправьте меня, если это не так, что осенью, если цены на бензин упадут, а экономика будет добавлять рабочие места, как это только что было объявлено, там, например, о росте рабочих мест в мае, может быть, избиратели вообще не будут вспоминать больше об этой войне?
3: Тут есть с этим аргументом определенная сложность. А сложность именно такая, что когда популярность президента падает, она после этого обычно не восстанавливается. Вот мы, например, в предыдущее президентство Байдена, мы видели, как резко упала его популярность во время вывода войск из Афганистана. И после этого даже хорошие события, прохождение законопроектов, снижение инфляции, повышенная борьба с иммиграцией, это ничего ему особенно одобрения не добавляло. То есть меня не удивит, если с Трампом будет то же самое. Война с Ираном и повышение цен на бензин увеличили его непопулярность, вот снизили его поддержку до 40%. И подозреваю, что вот будут хорошие новости, упадут цены на бензин, еще меньше станет безработица, а рейтинг Трампа от этого не повысится.
2: Ну, может быть, для республиканцев это не так важно, потому что это все-таки не президент Трамп в избирательном бюллетене, а республиканцы будут говорить, ну, на самом деле мы там сделали что-то хорошее, изменили, там улучшилась ситуация в экономике, цены на бензин, да, были проблемы, но цены на бензин низкие. И в целом для республиканцев, может быть, это не будет таким уж. Это не будет такой тяжелой ситуации, как мы думали еще, скажем, месяц назад, когда недовольство было на пике в связи с ростом цен.
3: Пока что мы видим, и американский избиратель, мы только что видели это у британских избирателей, их не устраивает статус-кво, им все время хочется что-то менять. В этом смысле пока что у республиканская партия не то, что ее ждет катастрофа в этом ноябре, но пока хороших новостей нет.
2: Сейчас я хотел бы поговорить о Венсе и о Рубио. Это такая тема второго плана, но которая сквозит в течение всей войны, и сейчас это явно продолжается. Венса, судя по всему, сделали, или он сам стал лицом вот этого нового соглашения, лицом меморандума о понимании и переговоров

0: о будущем мире, о мирном соглашении с Ираном. И Венс — это тот человек, который от лица администрации пытается объяснить американцам, что это хорошо.
1: Прежде чем я отвечу на вопрос про Венса, я хочу напомнить, потому что мне кажется, что даже, бывает, профессора политологии это забывают, какая уникальная позиция вице-президента США. Это очень редкая конструкция. Это человек, у которого по должности просто буквально нет никаких обязанностей, кроме церемониальных. Он вообще реально никогда ничего не решает. Ему Конституция не дает никаких полномочий. Единственное, чем он занимается, он ждет момента, когда президент умрет. Это случалось с не так уж маленьким количеством вице-президентов. Президенты умирали, погибали, их убивали, и вице-президенты становились президентами, но вот до этого момента вице-президент — это просто совершенно никто. То есть вот все, что Венс делает, он делает только потому, что президент Трамп ему сказал или разрешил это сделать. В принципе, президент может сказать вице-президенту: все, ты вообще ничего не делаешь, ты сидишь, молчишь и ничего не говоришь. И такие вице-президенты в истории были. Еще 50 лет назад многие вице-президенты, да про них Америка бы и не знала, они там сидели себе молча, не высказывались, пока президент не умрет. Но у этого есть также оборотная сторона, что это единственный человек в администрации, которого президент Трамп уволить не может. Он может ему сказать, что он идиот, что он никуда не годится, что он его не поддерживает для перевыборов, но это единственный человек, с которым он больше вообще-то ничего не может сделать. Это совсем по-другому в отношении Марка Рубио, которого можно уволить. Прямо вышел в Truth Social и написал: Марко Рубио уволен, все, он больше никто. И также с любым чиновником. И мне кажется, что вот с Венсом это очень важная часть динамики. Потому что все, что мы знаем про президента Трампа, президент Трамп очень любит драму. И, судя по всему, ему нравится то, что есть драма, напряжение, внимание вокруг вот этого поединка между Рубио и Венсом. При том, что они отрицают, что есть какое-то соперничество. Но я вот только что прочел книгу, вышедшую вчера, «Изменение режима» Мэгги Хаберман и Джонатана Свана, корреспондентов «Нью-Йорк Таймс». И там рассказывается про первые полтора года президента Трампа, и там вот это с первого момента, что Трампу нравится, что есть драма, что люди смотрят, кто же будет после него, Венс или Марка. И вот мне кажется, то, что Венсу дали переговоры с Ираном, явно не выигрышное дело, нет там никакой победы. Это все та же часть стратегии президента Трампа, чтобы было больше драмы, чтобы это было как его шоу «Ученик», «The Apprentice», когда там можно было кого-то увольнять. Вот мне кажется, что президент Трамп Венса выталкивает на арену, чтобы смотреть, как он справляется со сложностями.
0: С другой стороны, может быть, на самом деле Венс сможет из этого что-то извлечь. На поле маркет Рубио нагонял последнее время Венса. Рубио вообще был более заметным последние месяцы. Венс ушел немного в тень с начала войны. Но сейчас буквально произошел скачок. С тех пор, как Венс стал лицом вот этого соглашения, в конце концов, он будет человеком, который скажет: да-да-да, нам нужно мирное соглашение, и смотрите, цены на бензин довольно низкие. И, кроме того, он по-прежнему будет ясно выразителем точки зрения «Америка прежде всего», которая была изначально против войны, и я думаю, что эта точка зрения поддерживается многими американцами, и в результате, даже если это на бумаге кажется, что это тяжелое расстрельное занятие, популяризировать это соглашение, в итоге может оказаться, что это работает.
1: Это, с одной стороны, правильно. С другой стороны, тут какая есть сложность? Все, что делает Америка в отношениях с Ираном, определяется президентом Трампом. И определяется в таком режиме, что с утра одно, а вечером другое, а следующим утром или даже уже в час ночи третье. Какое бы соглашение Джей Ди Венс не подписал, вот что бы там ни было написано, нет никакой гарантии, что завтра президент Трамп не скажет, что это плохо, и мы сейчас нанесем удар. А пообещав нанести удар, через два часа откатят и скажут, что иранское руководство – это самые умные люди в мире. Соответственно, мне кажется, что вот Венсу отвечать за что-то, на что он реально не влияет, это не он влияет, это президент Трамп влияет, Мне кажется, что это скорее для него опасность, это невозможность. Тут нет, как бы, это не то, что ему что-то поручено. Вот Трамп ему сказал: Иран, это твой портфель, ты им занимаешься, что будет, то будет. Нет, это совершенно не так. Это именно, что ты иди договаривайся, а я буду комментировать в реальном времени и, возможно, менять все, что, о чем ты договорился, тоже в реальном времени. Поэтому я по-прежнему думаю, что Джей Ди Ванс будет кандидатом от республиканцев на следующих выборах. Это не совсем точно, но это почти железное правило. Вице-президент, если хочет, становится кандидатом от своей партии на каких-то следующих выборах. Но мне кажется, что вот это ему только мешает. Вот то, что он сейчас стал лицом на иранском фронте, это его шансы только ухудшает. Это просто добавляет риски каких-то провалов, и у этого нет никакой положительной перспективы.
0: У Рубио есть какой-то внутренний стержень. Его называют неоконом, можно по-разному к этому подходить. Даже можно по-разному дешифровать его взгляды на внешнюю политику. Но в итоге он появляется, он более активен, когда внешняя политика соответствует его взглядам, и исчезает, может быть, когда менее соответствует его взглядам. То же самое происходит с Венсом. Мы видим, что с началом войны он чуть-чуть отошел в тень. Сейчас он на первом плане. И люди, которые когда-то Венс будет вести предвыборную кампанию, он говорит: я не изменил своим принципам. Я вот считал, что Америка прежде всего, Америке не нужна, не нужна эта война, я принес вам мир.
1: Когда мы говорим про Марко Рубио, мы говорим про, возможно, индивидуально самого талантливого республиканского политика, может быть, следующих десятилетий. Собственно, 15 лет назад, когда он только избрался в Сенат, он так и рассматривался, говорили, что вот это будет республиканский Обама. Но мне кажется, что после вот того жестокого поражения, которое он потерпел от Дональда Трампа в 2016 году, и многие ожидали, что Рубио и не удержится вообще в американской политике, как не удержались многие оппоненты Трампа. Но он не только удержался, он продолжает быть одним из ключевых игроков. Но мне кажется, что вот его стратегия в администрации Трампа, она очень четкая, что он всеми своими действиями показывает: я не выбираю политику. Президент Трамп выбирает политику. Я делаю то, что президент Трамп... Я как бы могу обеспечить то, чего хочет президент Трамп. Мне кажется, что у Джей Ди Венса, у него нет такого, не знаю, естественного таланта, у него нет такого политического мастерства, чтобы с одной стороны Трампа куда-то направлять, и выглядело так, что Венс, он Трампу только помогает. Венс, мне кажется, он в любой ситуации, он пытается доказать, что он кто-то без Трампа, что он как бы вот самостоятельно это делает. Он когда объясняет какую-то политику администрации, он же объясняет так, что это он в это верил, что это вот у него такие взгляды. Но мне кажется, что у этого риск при том, что Трамп постоянно меняет свои позиции, что тебе как бы не удается, Венсу не удается ассоциироваться ни с какой политикой, которую он выбирает, потому что она у Трампа все время меняется. А Рубио, который в каком-то смысле скрывает, вот у него как бы он не выпячивает. Когда он сейчас говорит, он не говорит про свои взгляды и свое мировоззрение. Он как бы выполняет то, что хочет президент Трамп. Ну и мне кажется, это очень умная стратегия.
0: Выступлю адвокатом Венса. Он... Именно что Венс, который, как вы сами сказали, мне это очень понравилось соображение, что Венс единственный человек, которого Трамп не может уволить, потому что за него голосовали американцы в связке с Трампом. У него есть ясные свои убеждения. Мы видим, что они есть. Они иногда совпадают с Трампа убеждениями, иногда не совпадают. Но в целом мы видим вот это частично это мага, частично совершенно определенно. У него это идет от сердца, вот это Америка прежде всего. Он явно, когда он выговаривает европейцам, тоже явно от сердца. И вот сейчас он, кстати, так жестко, как я не думаю, что я помню, что кто бы то ни было в американской администрации так жестко говорил об Израиле, как он отвечал на критику якобы израильских политиков в адрес Трампа. И я думаю, что это идет в значительной степени от его личных убеждений. И если есть в Америке вот сейчас такой спрос на аутентичность, аутентичность политика, вот аутентичный политик, у него свои убеждения, он о них говорит.
1: Вот я не знаю, это то, что мы узнали в последние 10 лет, что спрос на аутентичность, он как бы с одной стороны это легко сказать, с другой стороны трудно понять, что такое аутентичность, потому что вот и от нас, от экспертов, от профессоров, от журналистов, которые смотрят, Дональд Трамп – это как бы, я не знаю, это экстремальный случай антиаутентичности. Но какая тут аутентичность? Это в сущности актер на сцене. Но оказывается, что как раз публике-то вот это-то как раз аутентичность. То есть то, что Трамп говорит всего лишь месяц назад, он писал, какие негодяи иранский режим, что они уничтожены, что они подонки, что они будут сметены, что все что угодно. Можно просто посмотреть историю его постов. Последнюю неделю он говорит, какие это умные люди, и у них должны быть право на баллистические ракеты. Да, и то, что он тогда говорил, мага, трамписты говорили, что вот как это аутентично. И сейчас он говорит, и мага говорит, как это опять аутентично. Понимаете, им аутентично то, что он меняет свою точку зрения каждые 2 дня. Вот это аутентичность.
0: Но это его аутентичность.
1: Я как раз верю, что Ванс пытается сформулировать какое-то непротиворечивое мировоззрение. Он пытается составить какую-то вот такую, не знаю, изоляционистскую Америку превыше всего, вот какой-то такой взгляд. Но это не то, что избиратели воспринимают как аутентичность. Как аутентичность – это то, что и Америка First, и не будет никаких войн, и сейчас мы разбомбим Иран, и опять не будет никаких войн. Это почему-то воспринимается как аутентичность. И мне кажется, что вот в этом мире Венс не чемпион. Наоборот, он как раз выглядит очень устаревшим.
0: Это правда, что в последнее время все время говорят, измеряют кандидатов на аутентичность. Среди тех журналистов, экспертов и прочих специалистов в этой области, которых я читаю, однозначно признано, что Трамп вершина аутентичности вот в этой своей противоречивости натуры, потому что видна человеческая натура. Вот он, вот такой вот он человек. А про Венса просто чуть-чуть, он кажется, сложнее сказать, что он за человек. Часто теперь приводят Мамдани и Платнера, которые вот мы обсуждали недавно Платнера, что они тоже очень аутентичные. Интересно услышать, что Венс, с вашей точки зрения, не аутентичен.
1: Это не только с моей точки зрения, это и опросы говорят. Он, как бы, избиратели считают его, как ни странно, что он не тот, кем представляется. Надо сказать, что это не только про Венса. Например, когда у него были вице-президентские дебаты с Тимом Вальцем, губернатором Миннесоты, то там Венс выглядел более аутентичным, при том, что этот Вальц, там нет особенно никакой за ним глубины. Мне кажется, вот какой он есть, такой и есть. И для демократов, многие демократы считали, во, какой парень, тренер футбольной команды, типа лысый белый чувак из Миннесоты, что может быть аутентичнее? Но вот почему-то такие же люди его не воспринимали как своего. И, то есть, воспринимали меньше, чем Венса. Но вот и с Венсом то же самое. Он не пользуется такой поддержкой вот людей, к которым пытается апеллировать, как президент Трамп, который от них гораздо дальше по всем своим там характеристикам, по происхождению, по уровню достатка, по мышлению, по карьере, по всему. И, тем не менее, его они считают аутентичным.
0: Загадочная и очень интересная вещь, которую, разгадав которую, можно было бы подобрать ключ к современной американской политике. Но если мы опять возвращаемся к вопросу о 2028 году и вероятной паре противостояния Венса и Рубио, если, конечно, президент Трамп не убедит их, как он неоднократно настаивал, что они должны идти в паре, а Рубио аутентичный?
1: Посмотрите, мне вот что кажется про Рубио. Мне кажется, что в отличие от Венса, Рубио – это самостоятельная политическая фигура, за которым своя собственная политическая сила. Джей Ди Венс – это продукт Трампа. Но в то же время это и я понимаю, и аналитики понимают, и рынок Polymarket и Kalshi тоже это прекрасно понимают, что президент Трамп Это огромная, не знаю, огромная планета внутри республиканской партии. В сущности, вот на сегодня, не знаю, как через 2 года, но на сегодня он в одиночку может решить, кто кандидат от республиканцев на выборах 28 года. Это вовсе не обязательно. Очень редко, когда предыдущий президент может решить, кто является кандидатом от его партии. Не раз партии игнорировали президентов. Ну, то есть, мне кажется, что Джей Ди Венса без Трампа нет вообще. То есть, вот если бы вдруг Трамп сегодня исчезает, не оставив обращение к избирателям, кого поддержать, не оставив политического завещания, то Рубио, он несравнимо сильнее Венса. Может быть, он не будет кандидатом в 28-м году, потому что решит пропустить 28-й год. Не так уж понятно, что это самая лучшая стратегия пытаться выиграть в 28-м году. Но он на голову сильнее Венса. Но поскольку это не его на голову решает, а решает то, кого сейчас предпочитает президент Трамп, а президент Трамп сейчас предпочитает, чтобы это была гонка голову в голову между Венсом и Рубио, вот это дает Венсу и шансы, и все что угодно. Я даже не совсем понимаю, что их может отнять. Мне кажется, вот чтобы он не испортил сейчас, чтобы он не сказал, какую бы глупость не сделал, пока президент Трамп хочет поддерживать борьбу, пока президент Трамп не решил, кого он хочет поддержать, Венс из этой борьбы не выпадет.
0: Надо ли так понимать, логически, если к этому подойти, к тому, что вы сказали, что вообще не имеет значения, какую сейчас позицию занимает тот или иной кандидат или политик в администрации в отношении войны и окончания войны с Ираном?
1: Мне кажется, что это все решает президент Трамп. Мне кажется, что он интерес к войне с Ираном утратил. Это не значит, что он не изменит свой взгляд на вещи через несколько дней. Я уверен, что нынешняя иранская администрация, она будет всячески использовать вот ту силу, которую они приобрели, вот то, что они узнали, что, оказывается, они там, используя свои дроны и артиллерию в районе Ормузского пролива, они могут влиять на американскую политику. И президент Трамп очень к этому чувствителен. Вот мне кажется, что это сейчас основная проблема, что бы они ни делали, как бы они могут вымогать все больше и больше, какие-то новые уступки, какие-то там дополнительные требования, потому что они могут опять включать проблемы. Мне кажется, что вот это вот будет определять отношение администрации к войне с Ираном. Позиции Рубио и Венса, они пока не так важны.
0: Америка неоднократно участвовала в войнах, которые пошли не так, как хотелось. И кажется, что это нормальное, обычное действие с точки зрения американской политики выйти настолько, насколько возможно, может быть, даже не лучшим способом, но просто насколько возможно остановить войну и заняться другими делами. И то, что сейчас делает администрация Трампа, ничем не отличается, скажем, от того, что как заканчивалась Вьетнамская война или Корейская война.
1: Одна вещь – это то, что вот мы говорим «иранская война», потому что мы видели красочную картинку на телевизорах, но пока что в иранской войне погибло 13 американских военнослужащих. Да, и пока что уже снимают там, мне кажется, сериалы про то, как у них сбили самолет, и они спасли этого летчика. Да? Сравнить с Вьетнамской войной, в которой погибло 50 тысяч американцев, сравнить с Корейской войной, это были, можно сказать, настоящие войны. Мы знаем, мы видим, что происходит сейчас на русско-украинском фронте, где погибли сотни тысяч людей. Да, то есть войны бывают совершенно разные по масштабу. Мне кажется, что это вот как раз то, что эта война была такая ограниченная, то, что в сущности это все сводилось к нанесению ударов с воздуха. Ирану не удалось толком нанести никакого удара по американским войскам. Это создало некоторое ощущение легкости, что за эту войну там республиканские избиратели, например, не осуждают президента Трампа, но и это ограничивает политические дивиденды, которые можно с этой войны снять. Да, я думаю, что вот если бы все кончилось там полной победой, цены на нефть бы не выросли, появилось бы новое иранское руководство, может быть, это прибавило бы Трампу очков. Но была неудачная война, сейчас она вроде как прекращается. мне кажется, что за счет этого прекращения никто дополнительно президента не полюбил.
0: Последняя тема, которую я хотел затронуть здесь, это отношение Трампа с республиканцами. Это тоже касается 28-го года, потому что, когда вы говорите об этом, кажется, что это навсегда, что Трамп, вот эта вот особенная планета в мире американской политики, в частности, в мире республиканской партии, что так навсегда. Но мы видели, что Трамп сейчас вступил в конфликт. Была, видимо, непростая сцена его общения с частью республиканских сенаторов. В частности, Билл Кэссиди, сенатор, который проиграл праймерис человеку, поддержанному Трампу, и который не будет представлять больше свой штат в Сенате и не будет участвовать в выборах этой осенью. Он, судя по всему, разговаривал с президентом на повышенных тонах и вообще...
1: Даже назвал его брат вместо мистер президента.
0: Да,
1: ну это... Кладывает, обратился к нему. Ты, брат, не то нам рассказываешь.
0: Не знаю, тут что и сказать. И, насколько я понимаю, шесть республиканских сенаторов сейчас фактически все в режиме неповиновения. Это вот Кэссиди и Корнин, который также был фактически не допущен до перевыборов на внутрипартийных праймерис в Техасе, мы о нем говорили. Это два сенатора, которые в плохих отношениях с Трампом, и они уходят, это Тиллис и МакКоннелл, и два сенатора, которые опираются на такой смешанный, независимый и даже, может быть, иногда демократических избирателей у себя в Штатах, это Мурковский, Салявский и Коллинз из Мэна. То есть большинство республиканцев в Сенате, кажется, чуть-чуть превращается, по крайней мере, по части вопросов, в меньшинство. И это не знак того, что партия к 2028 году может представлять собой совершенно что-то другое.
1: Ну, понимаете, эти сенаторы, они являются республиканцами. Поставь сейчас на вопрос, какое это голосование по какому-то республиканскому приоритету, по снижению налогов, уменьшению регулирования, по увеличению расходов на оборону, эти все сенаторы, в том числе антитрампистские республиканцы, они проголосуют за это. Тут скорее некоторый конфликт есть между тем, что президент Трамп, у него для президента довольно мало, как бы сказать, законодательной повестки. Нет у него, ничего ему от них по вопросам там, экономической политики не нужно. Он хочет, чтобы они проголосовали за Save Act, за закон, который сильно изменяет выборное законодательство, в частности, требует представления удостоверения личности для того, чтобы голосовать.
0: И подтверждение гражданства, да, мы обсуждали с вами когда-то это. Да.
1: Там главная существенная вещь, что он пытается ввести федеральные требования для выборов, которые традиционно администрируются штатами. Но вот по этому вопросу у него нет большинства голосов. Вот нет у него большинства голосов, и все. Большинство сенаторов, даже если не говорят, они не хотят поддерживать этот законопроект. Но ему больше особенно ничего не надо. То есть вот это вот то, что там есть устойчивое антитрампистское большинство по некоторым вопросам, это не значит, что они не республиканцы. Это просто такое редкое сочетание, что республиканский президент, которого не особенно интересуют республиканские приоритеты, и республиканское большинство в Сенате. Если бы он хотел какую-то республиканскую повестку продвигать, они бы голосовали вместе с ним. Я уверен, и Билл Кассиди, и Джон Корнин, у которых личные большие обиды, но они по-прежнему республиканцы.
0: То есть из этого конфликта, из вот этой сцены нельзя сделать какой-то вывод о том, что в республиканской партии начинают проявляться трещины, и партия меняется, и что-то происходит такое, что повлияет на расклады в будущем?
1: Нет, мне кажется, что вот президент Трамп, он продемонстрировал очень большую, как бы, свою личную силу. Он действительно контролирует значительную часть республиканской партии. Но это не значит, что он может сдвигать всю партию. И вот это то, что мы видим. Их объединяют общие интересы, но у него нет законодательной повестки из-за этого. И, мне кажется, в следующие 2,5 года никаких особенных реформ не ожидается.
0: Ну что ж, большое спасибо, Костя. Напомню, что это «Популярная Америка». Я Валентин Барышников, и со мной был Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Всего доброго.
2: Говорит Радио Свобода.
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
2: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
4: «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. В эфире архивная запись от 5 марта 2006 года.
5: «Мифы и репутации» Анна Ахматова. Ахматова – одна из самых мифологизированных фигур в русской культуре. Сама окружившая свое прошлое завесой полутайны, она каждый свой день проживала так, что ни стихами, ни бытовой прозой сказать об этом открыто было нельзя. «Меня как реку суровая эпоха повернула». Стихи читались только особо близким и доверенным, запоминались и часто сжигались. «Эх, бумага белая, строчек ровный ряд, сколько раз глядела я, как они горят». Наша программа сегодня посвящена послевоенной поре в жизни поэта. Слово «поэтесса» Ахматова не терпела. Анна Андреевна скончалась 5 марта 1966 года.
6: «А так как мне бумаги не хватило, я на твоем пишу черновике. И вот чужое слово проступает, и как тогда снежинка на руке доверчиво и без упрека тает. И темные ресницы Антиноя вдруг поднялись, и там зеленый дым, и ветерком повеяло родным. Не море ли? Нет, это только хвоя могильная, и в накипании пен все ближе, ближе марш Невер Шопен».

0: Ахматовой последних лет посвящена недавно вышедшая книга профессора Тименчика, живущего сейчас в Иерусалиме, Анна Ахматова в 60-е годы. Роман Давыдович участвует сегодня в нашей программе. Как приняла Анна Ахматова Ждановское постановление 46-го года? Пыталась ли она оправдаться и помог ли ей в ее тактике стихотворный цикл «Слава миру»?
1: Первые годы после постановления она не делала никаких попыток для того, чтобы оправдаться или как-то отвести этот удар от себя. А удар был действительно довольно жестокий. Помимо всеобщих 5 минуток ненависти, которые проходили по всей стране, и даже в какой-то из национальных республик люди вышли на демонстрацию с плакатами «Долой Соломину» и поэтессу Ахматову, так восприняв слово «соломное» из Ждановского доклада, помимо всего прочего, в первое время это было и просто лишение хлебных карточек. То есть просто она обречена, как и Зощенко, была на голод. Это была возможная инициатива ленинградских товарищей, о чем со смехом рассказывал Жданов Миловану Джилосу, что вот, мол, чудаки перестарались. Но все это было нешуточная угроза жизни, существованию, потому что люди, жившие в ту эпоху, хорошо понимали, что за таким официальным разносом, за официальной анафемой может последовать и арест. Тем не менее, ничего такого она не делала до 1949 года, когда 6 ноября 1949 года был арестован ее сын Лев Николаевич Гумилев. Это была уже третья его посадка, и тогда в отчаянии она стала сочинять стихи к приближающемуся тогда сталинскому юбилею 21 декабря 1949 года. Помогло ли ей это? Этого сейчас никто не может сказать. Николай Николаевич Пунин, который сидел в это время в лагере, ее бывший муж, к этому времени уже бывший ее муж, в записке, переданной из лагеря уже после смерти Сталина, писал, что Ахматова висела на волоске и что ее спасли стихи в огоньке. То есть вот стихи ужасные, топорные, глупые, как бы, такие неумелые оды Сталину, вымученные оды Сталину. Он считал, что они ее спасли. Это ли ее спасло или какое-то равнодушие Сталина, который не ответил на просьбу министра госбезопасности Абакумова об аресте Ахматовой в 50-м году. Сейчас сказать трудно. Как бы то ни было, никаких других попыток покаяния, самобичевания, ну и всего того, что полагалось от советского писателя в этой ситуации, от нее до смерти Сталина не последовало.
0: Роман Давыдович, забегая немножко вперед, справедливы ли упреки Льва Гумилева, считавшего, что мать недостаточно сделала для его освобождения из лагеря?
1: Лев Николаевич Гумилев, на мой взгляд, сильно преувеличивал возможности матери по части его освобождения. Кроме того, он не учитывал того, что серьезные показания на него были даны в свое время Осипом Мандельштамом. Причем об этом подробно писал Эмми Гришнин, я не буду останавливаться на этом специально. Он несколько искаженно видел картину. Кроме того, он не помнил о своих показаниях, которые он дал против матери после своего ареста в 49-м году. Дело в том, что существование Ахматовой в советской действительности, оно было таким двойственным. Она, с одной стороны, в 50-е годы после смерти Сталина уже перестала быть персоной нон-грата в гражданском смысле, но ореол сомнительности, некоторое табу, некоторая опасность приближения к ней существовала до последнего дня ее жизни. Он этого не понимал. Существует биография Льва Николаевича, написанная одним из его учеников, и как бы с его слов. В частности, там приводится цитата из письма Ахматовой к нему в лагерь уже в эпоху так называемой оттепели, когда она пишет, что к ней приходил фотограф фотографировать ее для ТАССа, но ты же знаешь, как я не фотогенично, пишет Ахматова в этом письме. Лев Николаевич, по-видимому, считал, и с его слов так написал его биограф, что это вот ахматовское кокетство и самолюбование нашла о чем писать сыну, сидящему в лагере, нашла о чем писать о своей внешности. Это элементарный эзопов язык. Это означало, что нефотогеничность означала некоторый запрет на публикацию имени Ахматовой, тем более на публикацию фотографий до определенного времени. И, кстати говоря, из этого тасовского фотографирования тогда ничего не пристекло, ничего на страницах печати не появилось. Так что, наверное, с точки зрения историка литературы и с точки зрения историка вообще, он был неправ в своих претензиях к матери. Ну, как очень часто бывают и, знаете, и невеликие дети невеликих людей неправы в своих претензиях к родителям.
0: Мифы и репутации. Анна Ахматова. Словно из затонувшего мира предстала Ахматова перед русской эмиграцией в 65-м году, когда совершила поездку в Англию. Ей было присуждено почетное звание профессора Оксфордского университета и в Париж. Своими впечатлениями о встречах делился на «Волнах радио Свобода» профессор Никита Струве. Архивная запись конца 60-х.
2: Как было условлено, в субботу 19 июня 65-го года, ровно 2 часа пополудни, я был в гостинице «Наполеон», близ Триумфальной арки, в которой остановилась Ахматова. «Прошу обо мне доложить», — раздается телефонный звонок. «Служащий передает мне трубку, это вам». И слышу медленный, густой, глубинный голос. «Здесь Ахматова. Вы уже приехали? Простите, я задержалась в городе. Сажусь в машину». Отвечаю как-то нелепо, оробев. «Вас можно подождать?» И тот же голос, возмущенно ласковый. «Ну, конечно, я для этого и звоню. Сейчас еду». Имя Ахматовой по телефону, голосом самой Ахматовой. Тут было с чего смутиться. Минут через 20 подъезжает машина. Подхожу немножко издали, выжидая. Лицо Ахматовой озаряется приветливой улыбкой. Глаза сияют весельем, любопытством и добротой. Это то мягкое, простое, оживленное лицо Ахматовой, для меня незабываемое, но которое совершенно не передают фотографии. На них Ахматова всегда какая-то окаменелая. «Вы по мою душу идемте. В лифте, как странно, как невероятно очутиться в парижском лифте с автором четок и реквиема. Была точь-в-точь такая же прекрасная погода 50 лет назад, когда я уезжал из Парижа». Это были первые слова Ахматовой. На мой вопрос тут же, узнаваем ли Париж? Нет, совсем не узнаваем. Этот не тот город. Входя в комнату, где по-русски всюду что-то валялось. Боже, какой беспорядок. Ахматова села спиной к окну в кресло, на котором так и осталось, не вставая даже на звонки, отвечать на которые приходилось самим посетителям. «Ну, садитесь ближе. Я глухая. Спрашивайте, я как Ла Рус, отвечаю. Впрочем, вас больше интересует Мандельштам. Анна Андреевна прослышала от моих студентов, что я большой поклонник Мандельштама и собираю о нем материалы. И беседа началась. Но о Мандельштаме Анна Андреевна рассказала немного, зная, что я читал ее воспоминания о нем. Жена Осипа Емельевича, Надежда Яковлевна, до сих пор мой ближайший друг. Лучшее, что есть во мне». А потом с оттенком задумчивости и грусти. Это был на редкость счастливый брак. Правда, Мандельштам, прибавила она, влюблялся часто, но быстро забывал. Успеха у дам не имел никакого. В меня он был влюблен 3 раза. Любил мне говорить: «Наденька, наши стихи любит только твоя мама, да Анна Ахматова». Умер он в лагере голодной смертью, боялся, что его отравят. «От того же умер и Михаил Зощенко», — прибавил Ахматова, превратившийся перед смертью в собственную тень. Но скоро разговор перешел на творчество самой Анны Андреевны. Я ей сказал, что читал о ней лекции, но что мне было трудно о ней читать. Ахматова ответила: «Это простительно не понимать моей поэзии, ведь главное еще не напечатано». Но что это главное, она тогда не пояснила. В дальнейшем ходе беседы она часто упоминала трагедию «Сон во сне», цикл «Черенки», близкий к реквиему, как она сказала, цикл «Черные песни». С тех пор все эти циклы так и не появились в печати. Перепутав когда-то оба названия, «Черенки» или «Черные песни», я как-то переспросил: «Черные песни – это то, что близко к реквиему?» На что Ахматова ответила по-французски: «C'est tout le contraire», ровно противоположное. «Ну вот как бывает», – сказала она мне. «Недавно, в связи с моим 75-летием, в новом мире разрешили что-то пикнуть. Поручили написать заметку Андрею Синявскому. Он знал всю мою поэзию, но так меня и не понял. А вот Недоброво, это русский критик до революции, знал только первые мои две книжки, а понял меня насквозь. Ответил заранее всем моим критикам, до Жданова включительно. Его статья, напечатанная в одной из книжек «Русской мысли» за 15-й год, лучше, что когда-либо обо мне было написано. Это ваш дед, Петр Бенгардович, я заказал. А Синявским я встречалась в Москве, говорила ему, но как его ругать? Ведь он такой хороший, его так молодежь любит. Тогда мы не знали, ни Анна Андреевна, ни я, что Синявский автор фантастических повестей. Тогда Синявский не был еще арестован. Но я теперь именно бережно храню этот лестный отзыв, такой добрый, простодушный, непосредственный отзыв Ахматовой о несчастном Андрее Синявском. Я понял из разговора, что Ахматова тяготилась тем, что для многих, особенно в эмиграции, она оставалась поэтом четок и белой стаи, поэтом дореволюционным. Она возмущалась этим. Откуда это они взяли все, не понимаю. Пишут, что я 18 лет молчала. По какой это арифметике они учились? Меня интересовали судьбы некоторых писателей. Я позволил себе спросить Анну Андреевну, известно ли что-нибудь о судьбе голубоглазого гимназистика Сережи Соловьева, поэта-символиста, ставшего в 17-м году священником. Ахматова задумалась, переспросила. А вам это действительно интересно рассказать? Это ведь страшная история. Его взяли в 1937 году. В тюрьме он сошел с ума, как почти все у нас. Жил на попечении дочерей. В каждом стуке ему казалось, что для него готовят виселицу. А раз как-то он выбежал, кажется, полуодетый на улицу, и спросил первого попавшегося милиционера: «Я знаю, что меня должны расстрелять, но не знаю, куда нужно идти». А тот ему ответил: «Не беспокойтесь, товарищ, когда нужно будет, за вами пришлют». Ну а потом он умер, то, что называется, своею смертью. Зашел разговор о Марине Цветаевой, а с ней о других злополучных возвращенцах. Ахматова стал вспоминать о своей встрече с Цветаевой в 40-м году в Москве. Шли мы как-то вместе с ней по Марьиной роще, а за нами два человека шло. А я все думал, за кем это они следят? За мной или за ней? Я тогда ее спросил, это после этой встречи вы написали замечательное стихотворение, которое, к сожалению, в Советской России так и не появилось. «Невидимка, двойник, пересмешник, что ты прячешься в черных кустах, то забьешься в дырявый скворечник, то мелькнешь на погибших крестах, то кричишь с Марины башни: „Я сегодня вернусь домой. Посмотрите, родимые пашни, что за это случилось со мной“». «Нет», — сказала Ахматова, — «это было уже написано, но я не посмела тогда это прочесть. Вас, наверное, это удивляет?» Мы стали говорить о гибели Марины Цветаевой, о той роли, какой сыграл ее сын, может быть, в этой гибели. «Да», — подтвердила Анна Андреевна, опять-таки задумчиво, грустно. «Это верно, так обыкновенно бывает, когда безумная родительская любовь бавает, ну а потом так оборачивается. Он, кажется, даже на похороны не пошел. Я его хорошо знал в Ташкенте. Он там жил, в том же доме, что и я. Я ему на полке хлеб оставляла, а он приходил брать. Этот ташкентский хлеб, тяжелый как камень, я есть не могла. Как он умер, осталось неизвестно. Никакого официального сообщения о его смерти не было».
0: Профессор Никита Струве вспоминал парижские встречи с Ахматовой. Запись из архива «Радио Свобода», конец 60-х. Вы слушаете программу «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой.

0: Если я правильно помню, одним из упреков Льва Николаевича Гумилева было то, что Анна Андреевна не воспользовалась своим присутствием на втором съезде Союза советских писателей в 1954 году, не воспользовалась, чтобы там с трибуны или каким-то иным образом заявить о своем сыне, который по-прежнему отбывает наказание в лагере. Как вы думаете, возможен ли был для Ахматовой такой вот шаг на съезде?
1: Нет, он был решительно невозможен, и Анна Андреевна не воспользовалась своим присутствием, если уж продолжать вот эту риторическую конструкцию, она не воспользовалась своим присутствием на съезде даже для публикации своих собственных стихов. Я сейчас не включаю стихи, так сказать, специально написанные, официальные, так сказать, советские стихи. Она не могла пробить вот стену негласного табу на публикацию новых стихотворений, особенно содержащих какие-то там трагические нотки, интимно-лирические и так далее. Как мы сейчас понимаем, это было совершенно невозможно.
0: Давайте немножко отступим шаг назад. Мы ушли уже в середину 50-х годов, а вот если вернуться к первым послевоенным годам. Историки называют отправной точкой холодной войны самые разнообразные события. Кто-то упоминает фултонскую речь Черчилля, кто-то длинную телеграмму Джорджа Кеннона, кто-то еще какие-то обстоятельства. Анна Ахматова считала началом холодной войны, по крайней мере, одним из факторов, свою встречу с некоторыми эмигрантами, которая произошла сразу в первые послевоенные месяцы в Ленинграде. Что имела в виду Анна Андреевна, говоря об этом?
1: Думаю, что Ахматова представила свою поэтическую версию, как и полагается поэту, событий. Фултонская речь случилась до Ждановского постановления. Логика развития взаимоотношений западного мира с Советским Союзом была предопределена до этого. Но, несомненно, одно, что то, что произошло в августе 1946 года, подтвердило все те формулировки, который применил иносказательно, перифрастически по отношению к коммунистическому миру Уинстон Черчилль в своей фултоновской речи о полицейском государстве, о тирании, о власти, навязывающей с помощью политической полиции, навязывающей себя простым людям и семейному очагу. И мы знаем, что для очень многих, не для всех западных интеллигентов, пророчества, прогнозы и казавшиеся до этого гиперболами формулировки Черчилля, подтвердились после того, как они узнали о Ждановской кампании 1946 года. Повторяю, не для всех. Для Луи Арагона, например, это ничего не значило, и он написал предисловие к переводу докладу Жданова на французский язык. Что действительно внесло некоторые изменения в исторический процесс, это то, что произошло в некотором частном историческом секторе, но для нас достаточно важном. То, что произошло в русской эмиграции, многие представители которой к середине 1946 года склонялись к возвращению в Советский Союз. Мы знаем, что подобные переговоры вел Иван Алексеевич Бунин, как будто собирался вернуться в Россию Алексей Михайлович Ремезов и многие-многие-многие другие. Обнародование Ждановского доклада пресекло какие-то иллюзии, какие-то надежды и какие-то конкретные жизненные планы очень многих людей. Я в своей книжке цитирую замечательное письмо Александра Николаевича Бенуа к своему сыну Николаю Бенуа, театральному художнику, в котором объясняется, что вот куда ты хочешь ехать. Мы знаем на примере очень многих эмигрантских биографий, как сложившееся уже решение о возвращении в Советский Союз отменилось после появления этого, как сказала одна эмигрантская поэтесса Марианна Колосова, этого жестокого и мстительного удара по Ахматовой. Так что в этом смысле, в какой-то части всеобщей исторической картины, это постановление действительно ее изменило.
2: Ты не путаница психея, черно-белым веером вея, наклоняйся надо мной. Хочешь мне сказать по секрету, что уже миновало лету, и иною дышишь весной. Не диктуй мне, сама я слышу, теплый ливень уперся в крышу, шепоточек слышу в плюще. Кто-то маленький жить собрался, зеленел, пушился, старался, завтра в новом блеснуть плаще. Сплю, она одна надо мною, ту, что люди зовут весною, одиночеством я зову. Сплю, мне снится молодость наша, та его миновавшая чаша. Я ее тебе наяву, если хочешь, отдам на память, словно в глине чистое пламя и подснежнику могильному рву. 25 мая 1945 года. Фонтанный дом.
0: «Мифы и репутации». Анна Ахматова. Мы продолжим программу после краткого выпуска новостей.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Каким вам представляется будущее России?
2: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
3: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
4: Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, всем вместе будет легче.
5: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: Радио «Свобода. Мифы и репутации». Анна Ахматова. К 40-летию со дня кончины. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Тот самый спасительный цикл стихов «Слава миру», о котором мы уже говорили и который, как известно, Ахматова не спас, был перепечатан во втором томе Ахматовского собрания сочинений, выходившего на Западе. Один из первых рецензентов этого тома, или, как он сам называет его, сборника, был критик Георгий Адамович. В нашем архиве сохранилась запись его выступления. 69-й год.
7: Естественно, было бы приветствовать издание, обрадоваться ему. Между тем, далеко не все в этой книге оправдало бы радость. Кое-что даже тягостно и заставляет спросить себя, правильно ли поступили редакторы сборника, включив в него то, что лучше было бы отбросить и забыть. Разумеется, позже, много позже, когда настанет для Ахматовой время безупречно полных, кропотливых академических изданий, тогда должно будет в них напечатано без исключения все, что она написала. Но следовало ли придерживаться подобного принципа уже и теперь, когда о какой-либо полноте не может быть и речи? Давно зная покойную Анну Андреевну, имев случай довольно долго беседовать с ней года 4 тому назад при ее последнем пребывании в Париже, я не сомневаюсь, что появление данной книги огорчило и смутило бы ее. Пожалуй, даже и раздражило, вызвало бы ее с ее стороны один из тех желчных упреков по адресу эмиграции, на который она не скупилась. Неужели они не понимают? У меня до сих пор звучат в памяти эти слова, не раз, и притом в сердцах ею повторенные. Говорила она тогда о своем положении в России, об опрометчивости эмигрантских критиков, которые, пусть и доброжелательно к ней настроены, но не учитывают в своих похвалах, насколько эти комплименты, индусмысленные намеки могут оказаться для нее вредны и даже опасны при возрождении ждановщины, по мнению Ахматовой, вполне возможно. Неужели они не понимают? Допускаю, что Анна Андреевна опять, хотя и по другому поводу, воскликнула бы это, перелистав недавно появившийся второй том своих сочинений. Включен в этот том цикл стихов под общим названием «Слава миру», где немало словословий Сталину. Редакторы сборника, по-видимому, колебались, помещать ли эти стихи. Они напоминают, они подчеркивают, что стихи написаны в труднейшие для Ахматовой времена, что после Ждановского доклада она была подвергнута настоящей травле, исключена из союза писателей, и что в 49-м году был арестован ее сын. Решение свое включить «Славу миру» в сборник основывают они на том, что это документ эпохи. Может быть, пишут они, этот цикл, несмотря на свою художественную беспомощность, а может быть и благодаря ей, одно из трагичнейших произведений эпохи. Жертва бессмысленная, но не неизбежная. Безнадежная, но понятная психологически. Тут же в качестве объяснения насилия несчастной матери над своей совестью приводят они четверостишие из Реквиема. 17 месяцев, кричу, зову тебя домой. Кидалась в ноги палачу. Ты, сын и ужас мой. Однако недоумение остается в силе. К чему было славу мира перепечатывать? Зачем было включать ее в сборник? Никто, надеюсь, не позволит себе высокомерно счесть эти стихи чем-то вроде черного пятна на памяти и репутации Ахматовой. Наоборот, всякий сколько-нибудь знакомый с ее творчеством, вглядывавшийся, вдумавшийся в ее духовные черты, должен бы признать, что цикл этот не имеет к ней как к поэту отношения. Да, это документ эпохи. Той эпохи, о которой Анна Андреевна во вступлении к Реквиему сказала, что она была тогда со своим народом там, где мой народ к несчастью был. Да, она разделила участь и отчаяние бесчисленных матерей и жен. Все это верно, бесспорно. Однако сборник, составленный Глебом Струвой и Борисом Филипповым, отнюдь ведь не рассчитан на то, чтобы дать представление об эпохе. Нет, в нем должен быть отражен облик большого, благороднейшего поэта. А слава миру облик этот не отражает, а искажает. Это тем более и досадно, что едва ли всем читателям, современным и будущим, навсегда останутся памятны обстоятельства, заставившие Ахматову цикл этот написать и спешно сдать в печать.

0: как считала Ахматова, представителем себя по ошибке, по внешним каким-то обстоятельствам, случайно оказавшейся по другую сторону государственных границ. Иван Бунин в интервью 25-го года газете «Таймс», говоря о том, что лучшие представители русской литературы оказались в эмиграции, сказал, что правда в Советском Союзе осталась Анна Ахматова, но она скорее принадлежит к нам, чем к ним. Поэтому отношения были обостренными именно потому, что это в известном смысле были отношения между своими. Ахматова очень с самого начала, с 1921 года, сохранились тому свидетельства, очень резко реагировала на обычную такую эмигрантскую, довольно частую в эмиграции манеру мазать одной краской всех оставшихся, считать оставшихся приспособленцами, сотрудниками тиранического режима, не понимать того, о чем в свое время писал Михаил Лозинский в письме «За границу» в 24-м году, о людях, которые остались как часовые на посту, остались для того, чтобы сохранять остатки культуры, остались выполнять некоторый моральный долг. Ахматова говорила о первых публикациях такого рода, эмигрантских, что они ничего не понимают и только лают по собачьей, не без некоторого основания.
1: Но, конечно, это отношение эмиграции к Ахматовой менялось, была какая-то в них динамика. В конце концов, ее довольно-таки много издавали в эмигрантских издательствах, довоенные публикации, особенно послевоенные. Насколько до Анны Андреевны доходили эти сведения? Насколько она хорошо представляла себе библиографию свою эмигрантскую?
0: Вы знаете, в архиве Ахматовой сохранился такой опыт автобиблиографии, где, составлявшийся в 60-е годы, где она пыталась перечислить все о ней написанное. Из этого списка видно, что большую часть того, что было в эмиграции, она знала по слухам, по пересказам, иногда очень неверно, иногда приписывая каким-то изданиям больший вес, большую значимость. Действительно, в эмиграции оказалась большая или большая часть читателей Ахматовой 10-х годов. И все время, видимо, существовала потребность к знакомству с новыми ее сочинениями. Первая эмигрантская книжка Ахматовой вышла в 22-м году. Это некоторый курьез, некоторый раритет. Это книжка, которая вышла в Загребе, называлась «12 стихотворений из подорожника», напечатанная в типографии, в которой был сербо-хорватский шрифт, но не было русского, поэтому представляющая такой удивительный с точки зрения книговедения экземпляр с очень смешными нелепыми ошибками, с путаницей в литерах и так далее. Ну, видимо, наборщик был серб или хорват. В 23-м году выходит книга тоже «За границей», второе издание «Анна Домини» в издательстве «Петрополис» и «Алконост». И это тоже книжка со своей историей. Это книжка, которая начинается, если вот взять экземпляр в руки, то экземпляр начинается с 9-й страницы. Дело в том, что было вырезано первое стихотворение в книжке, вырезано не советской цензурой, как сейчас иногда пишут, она здесь ни при чем, а вырезано было именно издателями, видимо, по согласованию с Ахматовой, стихотворение, которое могло навлечь на нее какие-то обвинения в контрреволюционности. Это стихотворение, замечательное стихотворение, которое потом получило название «Петроград, 1919 год», стихотворение об оставшихся, которые любят свой город, а не крылатую свободу. И впоследствии в эмиграции появлялись перепечатки ахматовских стихов. Даже в конце 40-х годов такое очень любопытное явление. Эмигрантский самиздат. В Париже существовало несколько экземпляров книжки якобы «Высшая в СССР», но ничего подобного в СССР, конечно, не выходило. Но приписывался этой книжке статус копии советского издания под названием «Стихи разных лет». Там были собраны журнальные публикации Ахматовой послевоенные, и в состав этой же книжки были включены два стихотворения Александра Прокофьева. Потом они перекочевали первое академическое эмигрантское издание Ахматовой спустя два десятилетия.
1: На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Наша тема сегодня – Анна Ахматова. Своими воспоминаниями делится петербургский поэт-переводчик Игнатий Михайлович Ивановский.
2: В Турине, городе нынешних Олимпийских,

0: русских игр. Несколько лет назад была издана книга «Записные книжки Анны Ахматовой». В списке упомянутых в этой книге фамилий я нашел и свою. Через 37 лет после кончины Анны Андреевны получил от нее привет. Вот запись о поэме «Без героя». У Ахматовой были собственные комментарии к поэме, которыми она иногда делилась с собеседниками. «Когда я читала одно из моих особенно длинных и подробных объяснений Ивановскому, он сказал, я чуть не крикнул посредине «Перестаньте, не могу больше!» Ведь то, что вы читаете, это та же поэма, но в прозе это невыносимо». И еще записи. Ивановский с розами. Полночные стихи Ивановскому, то есть обещанная копия полночных стихов. Приходя к Ахматовой, я невольно боковым зрением наблюдал, с какой убежденностью и тончайшим искусством творила она собственную легенду, как бы окружала себя сильным магнитным полем. Легенда не была умозрительной. Изображение скорби, печали, грусти – это изнанки человеческих радостей, органический дар Ахматовой. «Муж в могиле, сын в тюрьме, помолитесь обо мне». В колдовском котле постоянно кипело зелье из предчувствий, совпадений, собственных примет, роковых случайностей, тайных дат, невстреч, трехсотлетних пустяков. Было там и многое другое, о чем сказала сама Ахматова. «Когда б вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда». Котел был скрыт от читателя, но если бы он не кипел вечно, разве могла бы Ахматова в любую минуту зачерпнуть оттуда, вложить неожиданную силу в незначительную деталь? Писала она наискосок, концы строк загибались вверх. В конце каждого стихотворения непременно стоял год, месяц и место сочинения. Это тоже входило в легенду. О своей любимой поэме «Без героя» она говорила, глядя сквозь стены и поверх голов, «Гадина!». И в этом слове слышалась как бы далекая жалоба, даже отголосок отчаяния. Уж очень неотступно преследовала Ахматову ее поэма. Еще одно слово Ахматова произносила на разные лады, иногда насмешливо. «Беда!». Позже я услышал это слово на севере от моей квартирной хозяйки. Услышал и поразился точной интонацией Ахматовой. А потом понял, что интонация эта не Анна Андреевна Ахматова и не Мария Иосифовна Быкова, а просто очень древняя, коренная русская. У Ахматовой не было двойственного отношения к людям. Она или верила человеку до конца, или не верила совсем. На дворе стоял 55-й год. Сталина и Берии уже не было, но политическая ситуация была неопределенной и шаткой. И вот однажды Анна Андреевна, стоя у окна, сделала мне знак подойти. Я подошел и невольно покосился в окно. На другой стороне улицы прогуливался Топтун, сотрудник секретной службы. За квартирой велось наружное наблюдение. Ахматова сказала ближе, еще ближе, и, понизив голос, начала читать стихи «Реквием». «Если зажмут мой измученный рот, которым кричит стомиллионный народ».
1: «Если зажмут мой измученный рот, которым кричит стомиллионный народ, пусть так же они поминают меня». Канун моего погребального дня. А если когда-нибудь в этой стране воздвигнут, задумают памятник мне, согласие на это дают торжество, а только ж условием не ставить его, не около моря, где я родилась, последняя с морем разорвана связь. В местах саду заветного пня И тень безутешная ищет меня. А здесь, где стояла я 300 часов, и где для меня не открыли засов, за тем, что и в смерти блаженной боюсь, забыть громыхание черных морусь, забыть, как постылая хлюпала дверь, и было в старухах охраненный зверь. И пусть неподвижных и бронзовых век, как слезы струится подтаивший снег, и голубь тюремный пусть гулит вдали, и тихо идут по небе корабли.
0: Я слушал, не помня себя, и потому что Анна Андреевна совершала опасный поступок. Всего год назад эти стихи обернулись бы тюрьмой и лагерем. И потому что это чтение означало ее полное доверие к собеседнику. И, разумеется, сами стихи сделали свое дело. Мне было 23 года, я был крепким малым фехтовальщиком, но тут вдруг почувствовал, что по щекам текут слезы. Никогда со мной этого не бывало. Как в тумане я оказался за чайным столом. Говорить я не мог. Мы помолчали. Ахматова внимательно на меня смотрела и, наконец, спросила, что вы скажете об этих стихах? Я услышал свой голос, который произнес с запинкой. Это очень интересно. После этого нелепого, полусумасшедшего ответа вполне можно было указать мне на дверь. Но Ахматова прекрасно поняла мое состояние, а словами просто пренебрегла и царственно кивнула в знак благодарности. Поблагодарила за слезы и за то, что я хотел бы, но не смог сказать.
2: Игнатий Ивановский из воспоминаний об Анне Ахматовой.
0: Живя в Архангельской области, я время от времени приезжал в Ленинград. В первый же приезд побывал у Ахматовой. Она с большим интересом слушала рассказы о сельской жизни, о людях, нравах, языке. Потом разговор зашел о датах рождения. Ахматова придавала им большое значение. Совпадение тайной даты невстречи 300-летние пустяки – это был ее инструментарий. Я, между прочим, сказал, что день моего рождения послезавтра. Мне исполнится 31 год. Я родился 1 апреля. Анна Андреевна слегка подалась назад и внимательно на меня посмотрела. «Не может быть!» Как законопослушный советский человек, всегда носящий с собой паспорт, я предъявил его, раскрыв на нужной странице. Ахматова взяла документ и, глядя в него, призадумалась. Прошло несколько минут, я недоумевал, что могло задержать ее внимание. Потом она сказала, возвращая паспорт, «Этой милой подробности я не знала». Прошло почти 40 лет, и, перечитывая в ахматовском томе известную «Вереницу четверостиший», я вдруг остановился на давно знакомых строчках. «Взоры огненья огня и усмешка леля. Не обманывай меня, 1 апреля». Остановился, потому что на этот раз обратил внимание на год написания – 1963. Заглянув в комментарий, так и есть, 31 марта. Ахматова могла сочинить это четверостишее, держа в руке паспорт. Или вечером после моего ухода, или на утро, но записала его и поставила дату на следующий день. Все это я рассказал доброй знакомой, не намного моложе Ахматовой. Рассказал и добавил, что мое положение совершенно безответственно. Никто не может доказать, что это четверостишее не обо мне, а я не могу доказать, что оно обо мне. И услышал в ответ, вы ошибаетесь. Анна Андреевна, как всегда, попала в десятку. Доказательств не требуется. Когда я вспоминаю о вас, первая мысль – усмешка Леля. Ахматовой давно уже нет в живых. Вместе с другими, куда более важными тайнами, она унесла с собой тайну четверостишия, записанного 31 марта 1963 года. В этом эпизоде меня интересует, разумеется, не собственная персона, а вопрос, что означало на светском дамском жаргоне 1913 года выражение «усмешка Леля». Если кто-нибудь в мемуарах или устной беседе найдет разгадку, очень прошу сообщить ее мне.

0: странного дома, где вечерняя бродит истома с фонарем и связкой ключей, я аукалась дальним эхом, неуместным смущая смехом непробудную сонь вещей. Здесь свидетель всего на свете, на закате и на рассвете смотрит в комнату старый клен, и, предвидя нашу разлуку, мне иссохшую черную руку, как за помощью тянет он. Но земля под ногой гудела, и такая звезда глядела в мой еще не брошенный дом и ждала условного звука. Это где-то там, у Тобрука, это где-то здесь, за углом. Ты не первый и не последний темный слушатель светлых бредней, мне какую готовишь месть? Ты не выпьешь, только пригубишь эту горечь из самой глуби, это вечной разлуки весть. Не клади мне руку на темя, пусть оно остановится время на тобою данных часах. Нас несчастье не минует, и кукушка не закукует в опаленных наших лесах. А за проволокой колючей, в самом сердце тайги дремучей, я не знаю, который год, ставший горстью лагерной пыли, ставший сказкой страшной были, мой двойник на допрос идет. А потом он идет с допроса двум посланцам, девке без носа, суждено охранять его. И я слышу даже отсюда, неужели это не чудо, звуки голоса своего.
1: На этом мы заканчиваем программу «Мифы и репутации», посвященную Анне Ахматовой и приуроченной к 40-й годовщине ее смерти. Участвовали Роман Тименчик, Игнатий Ивановский, звучали архивные записи с голосами Георгия Адамовича и Никиты Струва. Отрывки из поэмы «Без героя» в ахматовском чтении взяты с диска, подготовленного Львом Шиловым. Запись реквиема любезно предоставлена Игнатием Ивановским. Режиссер Илья Бабчинецкий. Редактор-ведущий Иван Толстой.

0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
1: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
2: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
3: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
4: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
5: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
7: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
6: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу и неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
8: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
7: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
9: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
10: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
6: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты, кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
11: Представьте себе, тайно довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
7: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
12: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
6: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
13: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
7: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
14: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете. За что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
6: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
7: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
6: «Человек имеет право».
15: Говорит Радио Свобода.
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
15: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.
16: Каким вам представляется будущее России?
17: Я думаю, нормально все будет, хорошо.
18: Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
19: Хотелось бы видеть Советский Союз.
20: Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
17: Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России. Потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
16: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
2: Шведский завтрак, вот что такое для меня Рига. Знаете, когда каждый берет, что хочет. С утра ты православный, вечером ты лютеранин, по дороге ты латыш, немножко русский.
3: А почему все-таки идея империи так привлекательна для части общества?
2: Я думаю, что это придает значение человеку, который говорит, что я ничтожество, у меня сортир во дворе, денег нету, пью с утра до вечера, но зато у меня есть империя, зато нас боятся. В Америке никто не растворился.
3: Русские плохо растворяются.
2: Русские не растворяются вообще и плохо брачуют с иностранцами.
3: А когда наступает коллективная ответственность?
2: Коллективную вину нельзя навязывать людям, потому что это судебная категория. Но коллективная ответственность неизбежна. Я уже не говорю про репарации, которые немцы, между прочим, платили.
1: Программа «Грани времени. Интервью». Наш гость – писатель Александр Генис. Александр, здравствуйте.
4: Лабрит.
1: Кто такой настоящий рижанин?
4: Настоящий рижанин, я думаю, найти невозможно, потому что это эклектическая личность, которая соединяет в себе несколько религий, несколько языков, несколько политических взглядов. То есть я бы сказал, что настоящий рижанин – это европеец. Примерно так и выглядит человек Европы, который может жить в самых разных ситуациях и быть аутентичным самому себе и обязательно быть лояльным по отношению к государству, по отношению к начальству. Это человек, который выбирает себе жизнь. Шведский завтрак, вот что такое для меня Рига. Знаете, когда каждый берет, что хочет. С утра ты православный, вечером ты лютеранин, по дороге ты латыш, немножко русский.
1: А вы себя до сих пор чувствуете рижанином или вы уже американец?
4: Я никогда не чувствовал себя американцем и не буду чувствовать, потому что я прожил 50 лет в Америке, до сих пор не разобрался, что это значит. Но я считаю, что мою жизнь поделили не две страны, а два города. Рига стала фундаментом моей жизни, на ней все построено. А Нью-Йорк стал там, где я вырос, и стал самим собой. Потому что Нью-Йорк, во многом, похож в этом отношении на Ригу, потому что позволяет тебе быть самим собой в гораздо большей степени, чем другие города. Например, в Париже ты должен быть, хотя бы стараться быть французом. В Нью-Йорке ты можешь быть кем хочешь, ему все равно. И Рига в этом отношении такая эклектичная, что в ней удобно жить. Рижанин – это поведение, в первую очередь. И рижанин, несомненно, это отдельная функция государственного человека. Он рижанин, в первую очередь, он тише говорит. Если вы заметили, на улице намного тише, чем в других городах. Потому что здесь есть культура недосказанности. Вот в отношении рижской культуры похожа на англосаксонскую – недоговоренность. Как говорил Бродский, говорит, мой любимый цвет – цвет воды. Вот Рига примерно такой же.
1: Но цвет воды меняется.
4: Не сказать. Цвет воды всегда остается зеленовато-серым. И он явно не олиповатый и не яркий. Во всяком случае, Северного моря. Такого, как наше Балтийское.
1: Скажите, почему Россия так трудно прощается с имперским прошлым?
2: Это не имперское прошлое, это все вместе. Это тот самый комплекс, который привел Россию, где она сегодня живет. Эти трудности связаны с тем, что все травмы не изжиты, все травмы не пережиты как следует. Вот немцы пережили свои травмы и живут, а русские нет. И сейчас то, что происходит в России, можно описать одним словом. Если нас не любят, пусть боятся. Вот вам это и есть имперская травма.
3: Но немцы потерпели сокрушительное поражение. Только после этого они пережили эту травму. И учитывая то, что те, кто верил в Гитлера, верил в его идеи сверхнации, ну и так далее, по списку, они остались при своих.
2: Как сказать, тот секунду, когда кончилась война, оказалось, что нацистов нету. Мне это живо напоминает 91-й год, когда во время, после путча, вдруг выяснилось, что коммунистов в России нет и не было. Куда-то все исчезли. Хорошо мне дожить до того момента, когда все забудут, что, кто голосовал за Путина. Уже сейчас, когда я спрашиваю своих знакомых, а вот вы когда-нибудь голосовали за Путина, никто не отвечает на этот вопрос. Вот снимут Путина или умрет он, и окажется, что никто его не поддерживал. Это был волюнтаризм. Что ставили вину Хрущеву? Волюнтаризм. Специальное слово такое есть.
1: Война в Украине – это продолжение советской травмы или это новая историческая болезнь?
2: Это и то, и другое, потому что это продолжение агрессии Венгрии 56-й. Чехословакия 68-й. Вот вам, пожалуйста, то, что происходит сегодня в Украине. Каждый раз эти операции военные, как их теперь называют, стоили поколению человек, поколению населения, которое не жило при нормальной власти. Ну, например, в 68-м году. Что это было? Перестройка. Это была Горбачевская перестройка в Дубчика.
1: И Чехословакии.
2: Чехословакии, конечно. И что произошло? Поколение чехов и словаков не оказались в Европе, а продолжали жить под советским иго. И то же самое с Украиной. Они не могут отпустить Украину, потому что Украина окажется в Европе, а Россия нет. И от этого происходит страшная болезнь, страшная боязнь вот этого вот европейского заимствования. Потому что, как я себе представляю эту картину? Вот сидят в России и думают, почему украинцам можно, а нам нельзя. Вот мы им покажем, чтобы этого не было. Имперский комплекс – это еще не совсем так просто, потому что имперский комплекс развивается в разные стороны. Ну, например, считается, что империя – это метрополия, это сила, а колония – это слабость. Но можно ли считать, что, например, Латвия моя хуже была, чем метрополия, чем Москва? Да нет, конечно, наоборот все было. Смотрели с завистью на Латвию, меня спрашивали, какая валюта у вас в Риге.
1: А почему все-таки идея империи так привлекательна для части общества?
2: Я думаю, что это придает значение человеку, который говорит, что я ничтожество, у меня сортир во дворе, денег нету, пью с утра до вечера, но зато у меня есть империя, зато нас боятся. Не столько империя, сколько потребность в том, что тебя уважали. Вот это вот не уважают, так боятся. Вот это вот и есть главная черта, к сожалению, российской ментальности, которая проявилась так сильно при Путине. И вот то, что сейчас происходит, это, по-моему, следствие именно этого комплекса неполноценности. Вообще, что такое имперскость? Это комплекс неполноценности наоборот. Это когда ты думаешь, что ты будешь важнее, если у тебя будут колонии. Обратите внимание, что все страны Запада избавились от колоний с большим удовольствием. Оказалось, что они никому не нужны. Когда в 60-е годы рухнула Британская империя, то они сообщались с Вашингтоном, говорят, не хотите колонии взять? Не, ни за что, ни в коем случае, нам колонии не нужны. И только в России по-прежнему мыслят географическими понятиями. Это, кстати, болезнь русского сознания, география. Вот, например, Солженицын. Человек, который так боролся с коммунизмом, со всеми этими делами. Что он говорил? Россия будет прирастать за счет Северо-Востока. Почему? Северо-Восток – это гигантская территория, необжитая. Зачем она ему нужна? Большая страна. Чем больше страна, тем лучше. Для кого лучше? Почему лучше? Это не важно. Люди смотрят на карту и думают вот в этих пространственных категориях.
1: Получается, Солженицын как раз и оказался тем самым имперцем, который, если вы помните, как обустроить Россию, был его труд, который вызвал горячую дискуссию. Естественно, не понравился казахам, потому что часть казахской территории он уже мысленно присоединил к большой России.
2: Ну, и Украину, и Белоруссию тоже.
1: Тоже, да.
2: Ему казалось, что чем больше, тем лучше. Откуда берется вот это сознание? У меня был разговор с одним писателем русским. И он сказал, что каждая страна хочет распространиться как можно шире и захватить другую страну. Я говорю, как вы думаете, Америка хочет захватить Канаду? Это было до Трампа, конечно. Он говорит, конечно, хочет, но Канада не согласится. Я говорю, а Мексику Америка хочет захватить? Он задумался, а как это Мексику захватить и что дальше будет? В Мексике гораздо ниже уровень жизни, нужно как-то все это выравнивать. Нужна ли Мексика Америке или не нужна? И вот он в первый раз, по-моему, задумался о том, что больше не всегда лучше.
1: Некоторые говорят, почему вот Америке можно что-то захватывать, а России нельзя. Вот тут нет ли двойных стандартов?
2: Не то слово. Это всегда говорят так, что американцы еще хуже. Никто не слышит, что они говорят. Значит, мы плохие, но американцы еще хуже. Нет, я не вижу двойных стандартов, потому что какое дело России до того, кого захватывает Америка? С собой бы справились, это было бы гораздо полезнее. Почему пример Америки должен быть таким удручающим для России? Ну, давайте сначала построим уровень жизни такой, как в Америке, а потом будем размышлять, сколько стран нужно России, сколько территории необходимо, и почему Бахмут необходим для России. Я был вчера около российского посольства в Риге, и там большой плакат «Русский мир». Как выглядит русский мир? и там разрушенные города. Бахмут, Буча. Как это страшно, это так похоже на кадры военные Второй мировой войны. Это самая большая трагедия нашего времени, то, что происходит в Украине, потому что жить с этим очень тяжело и трудно. Особенно для людей, я бы не сказал русских, для людей, у которых родной язык русский. Вот я считаю, что Россия – это родина моего языка, ни больше и ни меньше. И, конечно, это страшное состояние с февраля 22 года. Я живу с ощущением катастрофы.
1: Если Ригу описать, Ригу вашей молодости, описать тремя вкусами или запахами, можете перечислить?
4: В первую очередь, моя Рига молодости была советским городом. Это значит, что она была серым, незрачным, загаженным до невероятности. И вот все эти роскошные дома, мимо которых мы идем, были коммунальными квартирами. Поэтому в Риге был запах бедности. Хотя, когда приезжали сюда люди из других городов Советского Союза, то они спрашивали меня, какая у вас валюта. Ну, я честно им говорил, что какая у нас валюта. Флоренты. Чтобы тут наврать. Короче говоря, запахи были... Это интересный вопрос, потому что запахи были, конечно, цветов. Рига – город цветов. Как многие северные города, здесь боготворят цветы. И на базаре, когда вот ходите на наш базар, который лучший в Европе.
1: Вы имеете в виду центральный рынок?
4: Конечно. Ни один человек не выходит из него без цветов. Это культ цветов был всегда. И в Риге был запах цветов – это жасмин. Жасмин – это запах моего детства. Интересно, что в Америке есть жасмин, но он не пахнет. И я до сих пор скучаю по этому запаху.
1: Рига для вас – это место рождения или часть характера?
4: Рига – это моя школа, мой университет. Я гораздо большему научился, глядя на архитектуру рижскую, чем в Латвийском университете или в средней школе. Потому что архитектура воспитывает человека. Знаете, что архитектура – самая массовая из искусств. Знаете, сколько просмотров набрал Домский собор за эти годы? Мы даже не знали, что мы живем в Европе. Но она на нас действовала подсознательно. И европейскость, которую я ценю больше всего, она прививалась как вакцина. И в этом отношении Рига стала для меня школой. Всего этого я не знал. Все это я определил гораздо позже, когда я приехал уже в другой мир.
1: Мы сейчас подходим к Домской площади. Я вспомнил знаменитую фразу Петра Вайля, что каждый камень на Домской площади полит моим портвейном.
4: А ну, что? Так сильно сказано, потому что не его, а нашим.
1: Да? То есть портвейн пили вместе?
4: Конечно.
1: Рига, что дала вашей дружбе с Петром Вайлем? Это часть, как бы, локация и дух вашего сотворчества? Или это независимо от того, были бы в Риге или нет, вы все равно вместе были бы авторами?
4: Это непростой вопрос. Дело в том, что Рига такой красивый город, что ее украшать-то не надо. Поэтому литература была как бы излишней. Именно поэтому мы наслаждались Ригой. Это была творческая пьянка постоянная. Потому что Рига красива. И писать мы начали, потому что она нас вдохновляла соревнования. Мы думали о том, что чему мы хотели научиться у Риги. Витражам. Писать так, чтобы были как цветное стекло, чтобы реальность просвечивала сквозь цветное стекло, как это происходит в Домском соборе.
1: Вот Домский собор, вот это Домская площадь. Где вы пили?
4: Не здесь, конечно, а вон там.
1: Где? Вот прям под стенами собора.
4: А туда можно спуститься, и тогда милиционер не увидит.
1: Понятно. А с напитками был какой-то дефицит или с этим не было проблем?
4: Напитки были такой гадости, которые представить себе нельзя. Главная выпивка называлась «Волжское вино». Как может быть волжское вино в Риге? Я понятия не имею, но оно было. Она отравила, конечно, меня физически.
1: Мы просто в детстве портвейн называли чернилами, а вот как?
4: Правильно, чернилами тоже называли. Ну, вообще портвейши. А вот здесь я работал.
1: Это Дом радио?
4: Это Дом радио, и, как ни странно, здесь я записал свою первую радиопередачу. И с тех пор я приехал в Америку и 41 год проработал на радио. Мог я думать, что это радио продлится на всю жизнь.
1: Я бы хотел бы поговорить о феномене Путина. Этот человек уже 27 лет на вершине власти. Вот почему он оказался тем человеком, который так долго удерживает власть? Вы думали об этом?
2: Потому что они уничтожили политику. Почему Украина оказалась там, где она оказалась? Потому что у нее была политика. Это была ошибочная политика. Часто была она страшно болезненные, это были постоянная борьба, это все было так. Но у них была политика, которая, из-за которой возникло гражданское общество и национальное, политическая нация украинцы возникла благодаря этой политике. В России этого не произошло, потому что политику отдали в грязные руки, как мы только что говорили. Поскольку политика – это грязное дело, пусть и занимаются грязные люди. И раз нет политики, появляется тирания.
1: Но не каждый может удерживать так ловко эту власть. И вот поэтому я хочу спросить, в чем главный секрет политической модели Путина?
2: Ну, посмотрите на Франко, сколько он удерживал власть. И почему он ее удерживал? Это интересный вопрос. Я был в Мадриде, есть музей, где показывают пропаганду республиканской Испании и франкистской Испании. И два фильма показывают рекламных параллельно. Тот, где республиканцы занимаются пропагандой, похож на Эйзенштейна. Рваный монтаж, авангард. А тот, где франкистская пропаганда, рыцарь-крестоносец едет, а потом становится франкистом и на танке уже едет. Вот это вот миф о испанской жертвенности, вот он держал Франко на поверхности. И до сих пор к Франко относится к Испании далеко не все отрицательно. У меня есть друзья, которые говорят о том, что их родители франкисты до сих пор. Молодежи уже нет, но такое бывает. Потому что Франко придумал миф о том, что Испанию все обижают. Испанию загнали в угол, и она превратилась в третий мир. Вообще, испанский пример очень интересен. Я недавно написал книгу «Фашизмы», где рассматривал, изучал вот эти вот мифы фашистские, которые привели к тоталитарным режимам в Японии, в Австрии, в Германии, в Японии, в Италии. И интересно, не те люди, которые были бандитами и мафиози, а интеллигентные люди, как они скатились в фашизм. Вот это любопытно. И я вывел только одну причину. Это все ресентимент, все это ощущение того, что тебя обидели. Нас обижают, поэтому мы должны мстить.
1: Все-таки, может быть, мы с вами недооцениваем фигуру Путина. Можно ли говорить, что, возможно, он угадал формулу русского человека и успешно пользуется этим?
2: Ну, представьте себе Гитлер, например. Он писал каждый день передовицы в газету. Говорят, что когда он выступал...
1: Но то... почти каждый день мы слышим и Путина, который поет одни и те же песни, как вы говорили. Нас обидели, на нас напали первыми, нас хотят унизить, у них это не получилось. Ну, я могу назвать 15-20
2: цитат. Может быть, я слишком далеко живу от Путина, поэтому я слабо себе представляю его ораторские таланты. Но мне не кажется, что это харизматическая личность.
1: Он держит зал, и давайте уж согласимся, что значит, он манипулирует ловко. Ловкий полемист.
2: Я к этого не вижу и не знаю. Слишком далеко живу для того, чтобы оценить его таланты. На мой взгляд, это чудовищный человек, который абсолютно бездарен. Хотя бы потому, что у него нет ни одной идеи. Все эти идеи, о которых мы говорим с вами, это не идеи. Нет идеологии. Ну, например, у Франко была идеология, у Гитлера была. В Японии была идеология. А у Путина реакции, а
1: вот
2: не идеология.
1: В том-то и дело, что успех. 27 лет у власти без идеологии.
2: 27 лет у власти Путин занимается тем, что охраняет свое место любой ценой. Вот подсюда и 27 лет.
1: Ну а все это окружение подыгрывает ему, оно зависит
2: Потому что оно зависит от него, в первую очередь, финансово. Он дает ему воровать. Но увидеть в нем харизматическую личность тирана, например, Фиделя Кастро, я не могу. Вот представьте себе, какие были тираны. Не то, чтобы я их оправдывал, они страшные люди. Но все-таки вот эта мелкая личность, которая на экране телевизора, мне трудно его представить, чтобы он увлекал массы.
1: Мой следующий вопрос как писателю. Вот все-таки продолжая тему формулы русского человека. Вот Никита Михалков любит упражняться на эту тему, и вот он написал такое, или сказал, русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет. Но не так нет, чтобы обязательно было, а нет, и хрен с ним. Вот были попытки Шукшина, который написал замечательные рассказы, мои любимые, это «Срезал» и «Чудик». Еще. И вот, на мой взгляд, он тоже открыл формулу русского человека. Чехов, если брать, это замечательные рассказы «Хамелеон», «Толстый и тонкий», и самый гениальный рассказ «Смерть чиновника».
3: То есть вы прекрасно помните, чем эта вся история закончилась. Случайно чихнул и плюнул на голову чиновнику, потом стал несколько раз перед ним извиняться, и в конце концов чиновнику это надоело, он его послал, пришел домой и умер. Вот у вас была попытка угадать формулу русского человека?
2: Нет, нет, и я не верю в то, что есть формула русского человека как такового. Понимаете, каждые попытки генерализировать, обобщать, это на самом деле и непростительное упрощение. Знаете...
3: Но все-таки некоторые пытаются.
2: Еще как.
3: Шукшин, например, говорил, никогда хорошо не жили, нечего начинать. Но это опять ему приписывает.
2: Но смотрите, что происходит. Вот почему Шукшин, например, да? Потому что он создал симпатичный образ чудака. Или чудика, как он это называл.
3: И хама срезал.
2: Дело в том, что выбирается колоритный персонаж. И этот колоритный персонаж становится... героем русского народа. И вы знаете, это продолжается бесконечно. Например, Венчик Ерофеев. Вот его персонажи – это тоже чудики, алкоголики, алкаши. У Довлатова сплошь и рядом такие персонажи. Потому что считается, что вот эта вот бескорыстная пьяница и чудак – это и есть характерно для русского народа. Ну, трудно сказать, что все такие были. А Веренцев тоже такой чудик, правда? Не совсем, да? И, короче говоря, это то, что хорошо для литературы, абсолютно не обязательно хорошо для всего остального, и это не значит, что это универсальная черта. Литература, может быть, занимается только тем, что исключениями, а не правилами. Знаете, когда я был молодой, я учился в университете, здесь, в Риге, в Латвийском университете, и я, конечно, хотел найти формулу для литературы, для истории, для филологии, для поэтики. Мне казалось, что есть универсальные категории. Все мы увлекались структурализмом, Лотманом тогда. А что такое универсальная категория? Это алгебра. А плюс Б равно С, да? А что такое А плюс Б? Это значит, что это подставь, что хочешь. И потом, надо сказать, под большим влиянием Довлатова, я понял, что мне нравится не алгебра, а арифметика. Потому что есть только конкретно. 3 плюс 5 – это уже совершенно другие дела. Потому что конкретно это и есть жизнь. А алгебра не существует в природе. И поэтому искать формулу универсального русского человека – это не только бесполезно, но и очень опасно.
3: Но все-таки я еще один пример приведу. Галина Вишневская, я прочитал то, что она написала, что русский человек – это тот, который там последнюю рубашку отдаст или порвет рубашку пополам и отдаст тому, кто нуждается. Но если у него появится 10 рубашек, то ни одной не получите. Вот
2: это
3: игра слов или я не знаю.
2: Анекдоты. И... У Аксенова было хорошо. Говорит, что такое русский человек? Говорит, да, говорит, лучше пристрелить его, чем просто так оставить. И нет, мне кажется, что заменить вот политику. Политика занимается универсальными категориями, но она занимается ими, партия создает, демократические выборы. Это все, вот эта система, которая работает на Западе. А у нас все это работает только на индивидуальном уровне. Поэтому получается хорошая литература и плохая политика. У Герцена было и дума. Лучшее, что он написал, это о русских чудаках. Он говорит, что дядя его был пьян и зол. Пьян или зол. Или зол и пьян. Вот такие вот персонажи подаются русской литературе лучше всего. Вспомним Гоголя. Что в России лучше всего? Сатира.
3: Мертвые души.
2: Конечно.
3: Есть и в Америке... главный герой там Чичиков.
2: Чичиков главный герой, но он плохой герой. Он мелкий герой.
3: Но...
2: Остальные, Ноздрев, например, это герой. Потому что он говорит, да забора мое, и за забором мое. Ну, какому Наполеону снилось такое? И в этом отношении, конечно, самая гениальная книга русской литературы «Мертвые души». Есть американский... Ну, он даже не политик, он бывший адмирал, который занимался разведкой всю жизнь. Его спросили, что нужно сделать, чтобы понять Россию. Он сказал, как что, прочитать «Мертвые души».
5: Петр Вайль, он когда рассказывал о Риге, обращал внимание на топонимику. Вот он говорил, что мы диссидентствовали, наше тихое диссидентство заключалось в том, что мы знали все старинные названия. И когда договаривались о встрече, там не называли там улицу Суворова или Ленина, а говорили там на углу там Кристиан Барона и Дзернову. И это было такое тихое диссидентство. Вы...
4: Я бы не сказал, что это... По-моему, Петя, ты все это придумал позже, потому что в наше время... Мы диссидентствовали тем, что сидели на кухне и ругали советскую власть. А название, топонимика, ну, что могу сказать.
5: А как вы познакомились с Петром Вайда?
4: Наши братья были вместе в армии. Мой брат Игорь и его брат Макс. Когда они пришли из армии, то мы подросли с Петей и стали принимать участие в застольях. Вот так мы и познакомились.
5: Но у вас разница в возрасте была существенная. Это когда вы были молоды.
4: 3,5 года. А. Молодости это много, но быстро стирается. А вот это 13 стульев кафе, где я всегда сидел. Считается, что в этом кафе, если ты просидишь час, ты встретишь любого человека, который тебе нужен. Стульев там теперь стало гораздо больше, но раньше их было именно 13.
5: А давайте пройдем по самой узкой улочке Риги. У вас какие-то воспоминания связаны с ней?
4: Понимаете, у меня нет такого камня, с которым у меня не было бы связано воспоминание. По такой улице может проехать всадник, который должен держать копье вот так, горизонтально. Если он проходит с копьем, то все в порядке. А если нет, улица не годится.
5: Она называется «Роза Наела». А первую любовь вы помните?
4: Чума.
5: Расскажите
4: моя
5: о ней.
4: Первая любовь в Израиле же давным-давно. Она была еврейкой, но она была латышской еврейкой. Это значит, что она училась в латышской школе, 52-й. Это значит, что она была латышкой по культуре. Она любила латышскую поэзию, ее любимым поэт был Чак. И для меня она была окном в латышскую культуру, как ни странно. Но через нее я полюбил латышскую живопись, латышских писателей. И что мы делали? Мы гуляли. Гуляли вот здесь, в том числе. Потому что в Риге что мы могли вообще делать? Мы могли гулять. Я каждый день гулял по Старой Риге, каждый божий день. И работал я. Как-то в Риге все пешком же ходишь.
1: Скажите, а Путин – это случайность истории или закономерный результат российской системы?
2: Я не вижу закономерности. Понимаете, я не верю в историческую необходимость. Я помню, когда я еще в университете учил идиотские предметы, исторический материализм и так далее, то там говорили, что историческая необходимость приводит к коммунизму. Ну как привела? Что за чепуха? Кто это такая историческая необходимость? Да нет, история свободная, непредсказуемая. Именно чем больше мы знаем, тем ниже горизонт предсказуемости, а не выше. И нет, не было никакой необходимости в Путине. Давайте посмотрим. А если бы пришел Немцов, то что бы было бы иначе жизнь? Конечно, иначе было бы. Если бы вместо Горбачева был бы, не было бы Горбачева, не было бы перестройки. То есть на самом деле роль личности в истории гораздо важнее исторической необходимости. И поэтому Путин... Это случайность истории уже потому, что он столько лет сидит у власти. Это вина тех, кто его не выкинул из власти. Вот когда это было возможно, между прочим. Вы помните, выборы-то же были все-таки, Путина же выбирали.
1: Вы знаете, вот некоторые говорят, давая психологический портрет Путина, говорят, вот вы сейчас сказали про Немцова. Я еще вспомнил Навального. Это высокие, красивые люди, которых любили женщины, что правда. Про Путина такое сложно сказать. Может быть, его тоже любят женщины. Мы просто не знаем, так как тайная семейная жизнь его это покрыта. Вот, поэтому взгляд Немцова на жизнь, человек, который любил жизнь, любил все, что его окружает, это один психотип. Путин совершенно другой. Может быть, это как раз вот то, что ему не доставало, то, что Бог дал Навальному. Красивую жену, кстати, красивых детей, которыми он гордился. Немцов, который гордился всеми женщинами, которые его окружали. Может быть, вот эта и зависть, это и есть и вот этот страшный порог.
2: Вот это есть тот самый ресентимент, который свойственен всему русскому народу. Он плюгавый. И вот эта вот мелкость его личности и мелкость его истории, я представляю себе его в юности. Я таких вот знал мелких хулиганов, которые шли, затевали драку, а потом большие хулиганы били тех, с кем они затевали драку. Ей-богу, я здесь по фамилиям помню школьные свои годы здесь, вот в Риге.
1: Некоторые говорят, что он как раз и свой реванш берет.
2: Абсолютно. Я представляю себе, как в это время слушали Битлз, танцевали с девочками, пили гитару, под гитару у костра, ходили в походы. А он так не был тогда пущен, он с подворотни. Вот не было у него таких друзей, как у меня, например, были. У него были какие-то совершенно другие люди вокруг него, его окружали. И КГБ – это попытка власти, захватить власть, чтобы тебя уважали. Это тот же комплекс, который мучает русский народ. Пусть не любят, но пусть боятся.
1: Скажите, вот вы, помимо того, что вы писатель, вы еще и сценарист. Вот если бы вы писали сценарий о Путине, какой чертой бы вы сделали его живым персонажем?
2: Мстительность. Вообще, мщение – это самый сильный мотив в мировой искусстве и в литературе. Вот о чем Гамлет, например, о мщении. Да все построено на мщении. Мастер и Маргарита, например. Почему мы так любим Воланда? Говорят, что Воланд – это Сталин. Но каким бы Воланд ни был, он мстит. И это счастье отомстить – это то, что делает литературу пригодной для всех.
3: Смотрите, чтобы персонаж не получился плоским, вы это сами прекрасно знаете, ему надо все-таки добавить какие-то положительные черты. Иначе, если все это абсолютное зло, это скучно. Вот какие-то положительные черты...
2: Трезвость. Вы представьте себе, что человек, который, как говорят, не пьет. Для русского человека это очень трудно себе, особенно после Ельцина, представьте себе, что ну как это не пьет? Знаете, говорит, когда золотую рыбку поймал мужик, говорит, что ты хочешь, говорит, ведро водки. А еще что ты хочешь, говорит, море водки, а еще что ты хочешь, маленькую. Вот примерно так и представляет себе русский человек счастье, на всяком случае, по легенде. А он не пьет и ведет здоровый образ жизни, питается хорошо.
3: А какие-то капли сентиментов или эмпатии вы бы добавили бы? Или у него это полностью отсутствует?
2: Я думаю, что если он уже убил 500 000 русских человек, то наверняка ему даже в голову не приходят такие категории.
3: Кстати, Вера Полоскова, когда поэтесса давала интервью Дудю, да, она написала, что этот человек...

0: как Ленинград построен на костях. Это все же такие страшные истории. Но вот Петра Первого, как говорил Лотман, Петр, извините, великий. И вот он представляет себе, что он защищает страну от ужаса, от того, что никто не будет, Украины не будет, Бахмут не будет наш. Ну как, что может быть страшнее, чем это? Это бред сивой кобылы, которым он живет каждую минуту, потому что он думает, что он спасает историю России, что он в ней останется. И в этом возрасте как раз уже идет борьба не только за свою власть, но и за место в истории, за место в учебнике. Он все время думает, что в учебнике он останется как новый Петр.
1: Но, кстати, Петр, если прорубил окно в Европу, то он это окно закрыл путь.
0: Зарешетил.
1: Зарешетил, да, совершенно верно. Скажите, а вот если продолжать литературную тему, вот стал ли он античным героем или варваром из Средневековья? Или он просто новый герой зла, или абсолютное зло, по-разному можно оценивать, 21 века, такого еще не было героя?
0: Я не нахожу в нем ничего особенного. Если это зло Башмачкина, который превратился в чудо, попал во власть. Вот представьте себе, что было бы с Башмачкиным, таким ничтожным, да, жалким, у которого единственное было достоинство – почерк хороший. Вот человек, который был заведующий клубом в Германии, становится... Он был Башмачкиным, и он становится вдруг тираном, вдруг он становится во власти. Представляете, какой ужас бы Башмачкин учинил за все эти унижения, которые он терпел. Так что это, если и фигура, то фигура из русской литературы.
1: То есть до царя Эдипа он не тянет? Или того же Дракулы из Средневековья?
0: Ну, вы подумайте, это же мифический персонаж. Но разве Путин мифическая фигура? Разве он гипербола? Разве он, как говорили про... у Гоголя, заплата на всем человечестве. Ну, как где ему?
2: Считается, что рижская интеллигенция, независимо от национальности, она более была свободолюбивая, чем московская и питерская. Вот вы согласны с такой трактовкой? Если да, то в чем это выражалось?
3: Вы понимаете, не так все просто. Дело в том, что латышская интеллигенция, и вообще латыши были достаточно лояльны советской власти, пока они занимали какие-то места. Я помню нашего начальника на радио, Эрос, правильно, Эрос. Он был латышом, и это не мешало ему быть абсолютной гнидой. Его ласково называли гауляйтер. Да. Латыши тоже были, конечно, такими. Но латыши были как бы запасное отечество. Понимаете, все мы были советскими людьми, а латыши были еще и Латвии. И это отразилось. Смотрите, что произошло в 90-х годах. Смотрите, каким... с какой скоростью Латвия обрела независимость и вдруг забыла, что такое советская власть. Вы знаете, самое сильное впечатление на меня, вот я хожу по Риге сейчас, вот этот приезд, и скажу с ума, думаю, ничего советского не осталось. Каким-то потрясающим образом она стряхнула всю советскую гадость. При этом город остался во многом русским. Русскоязычное население очень значительное. Но это уже не советские люди, это не советский город. И вдруг оказалось, что можно все это забыть.
2: Ну, это вам возразят, потому что считается, что часть русскоязычного населения, оно все еще оглядывается на Москву.
3: Оно оглядывается на Москву, но оно никогда не променяет Ригу на Москву. Что-то я не заметил, чтобы они уезжали.
1: Александр, можно ли считать эту войну последней попыткой удержать прошлое?
0: Хорошо бы, если бы она была последней, но я далеко в этом не уверен, потому что до тех пор, пока существует путинский режим, он будет агрессивен по своей природе, ему некуда отступать, потому что в данном этой мафиозной системе тот, кто... отступает, тот проигрывает, и тот не жилец. Поэтому так страшно, я думаю, соседям России. И в Латвии, и в Польше, и в Литве, и в Эстонии. Я об этом каждый день думаю, потому что эти края для меня печально близки.
1: Есть ли разница между империей как культурным влиянием и империей как насилием?
0: Вы знаете, у меня был разговор на эту тему с Аверинцевым, никем иным. Когда начиналась перестройка, когда стала судьба империи решаться, я его, как историка великого, спросил, что он думает про империю. Он говорит, империя вообще должна быть одна, потому что империя – это идея. Это не география и не политика, а это идея. До тех пор, пока существовала, скажем, христианская империя. Вот Римская империя стала христианской. Она несла свою идею. До этого это была идея цивилизации Римской империи. Потом христианская цивилизация. И даже Российская империя была Третий Рим. То есть была какая-то идея. Никакой идеи у нынешней империи нет и быть не может, потому что у Путина нет идеологии. Я не знаю, борьба с гомосексуализмом – это идеология, но это все, даже Советская империя обладала идеей. Я не хочу сказать, что она была хорошая идея, она была безумная идея, но, во всяком случае, она что-то имела в виду. Маркс, Энгельс, Ленин –

0: все это что-то значило. Все это был, пусть никто не верил в этот коммунизм, но, во всяком случае, хотя бы название у него было. Что сегодня, поэтому, когда мне говорят, Россия – это империя, я пожимаю плечами, потому что империя без идей лишена смысла. Это недоимперия, вот что это такое. Потому что, ну, скажем, Российская империя, она несла какое-то просвещение, цивилизацию в отдаленные края. Вот я очень люблю фрегат «Паллада» Гончарова, где он описывает, как он возвращается через Российскую империю с Дальнего Востока в Москву. И вот он едет по этим местам, и сюда встречает русских чиновников, которые помогают северным народам, якобы помогали, во всяком случае, цивилизоваться. Вот это была идея Русской империи. И, конечно, когда она доходила до, скажем, Финляндии или Балтии, то эта идея сразу лопалась, потому что цивилизация была здесь выше, чем в России. Но так или иначе, у нее была какая-то идея. Это не значит, что я хочу ее оправдать. Это значит, что она существует.
1: А советская идея... Вот я родился в Средней Азии. Пришли большевики, построили заводы, фабрики. Женщины сбросили паранджу. Это факт исторический. Появилась творческая интеллигенция... Те, которые учились в Москве, Ленинграде, получили образование, возвращались и строили социализм так, как это было по зову партии и правительства. Вот в этом контексте, вот если вам так возразят, если вы видите какое-то положительное от Советской империи, или история не терпит сослагательного наклонения, потому что не будь большевиков, может быть, там было бы развитие другое и не хуже.
0: В том-то все и дело, что цена этого развития оказалась чудовищная. Ну, все знаете, про хлопок один чего стоит история. И так-то все, цивилизация была в чудовищных условиях принесена.
1: Хлопок имеется в виду навязывание этих культур и в ущерб другим культурам.
0: Экологическая катастрофа к этому привела, история с хлопком. Но вообще, на самом деле, цена империи была очень высокой. Другие империи иначе относились к этому делу. Ну, например, Англия. Все говорят, вот англичанам можно, а нам нельзя. Смотрите, что англичане сделали. Например, Индия. Индии не было никакой. Англичане создали Индию, потому что навязали английский язык. Появилась пресса, университеты. Все это реальный вклад Англии в индийскую историю. И до сих пор лучший писатель, лучшая книга об Индии времен Английской империи, Радж, так называемая, это книга Киплинга «Ким». Причем я спрашивал своих друзей из Индии, говорю, а как вы относитесь к этой книге? Это же колониальная книга. Он говорит, может, колониальная, но лучше никто не написал.
1: Скажите, а вот латвийские коммунисты... Да, вы хотите что-то показать.
2: Вот здесь я работал, в этом доме.
1: Вот в этом доме, да. Вы работали? Что, да, вы делали?
2: Вы не представляете, что я делал. Я работал в мастер... Была такая инспекция по измерительным приборам. Моя личная работа заключалась в том, что я проверял работу термометров. Термометры бывают огромные, почву, температуру почвы измерять. А когда они портятся, плохо показывают, надо их разбить и ртуть дорогую собрать клизмой. И вот я на этой улочке разбивал термометр и собирал клизму ртуть. Трудно поверить.
1: Это были во времена студенчества или после окончания?
2: Это было еще до университета, после школы. Ага. Я работал здесь какие-то полгода. Но дело в том, что для меня уже тогда эта улочка, которая была, конечно, не такая, как сегодня, но она была средневековой. Для меня это было окно в Европу и окно в историю. С тех пор я так люблю историю.
1: Да вот, надо же посмотреть на эти бочки, они, конечно, ну, конечно, оттуда.
2: Конечно, не было, да. Но тем не менее, смотрите, здесь монахи подают в этом ресторане. Но в этом ресторане, в подвале, это монастырский ресторан. И там одетые монахи-официанты подают средневековую кухню.
1: Латвийские коммунисты, они были верующие вот в эти идеи или они имитировали?
2: Я вообще никогда не видел ни одного верующего коммуниста. Я считаю, что все коммунисты всегда врали. То есть, может быть, когда-то они и не врали, но тогда я тогда не был. Может быть, в 17-м году они не врали. Но вообще все, кого я знал, все были лицемеры, жулики, воры. И ничего хорошего о них сказать не могу. Кроме моей начальницы, которая на радио была, моя начальница латышка. И она узнала, что я уезжаю в Америку. И она сказала, напрасно ты думаешь, что при капитализме так хорошо живется. Вот я в Ригу помню при капитализме. Говорит, фрусетки всюду ходили, говорит, шампанское лилось, танцы на эспланаде. Потом она почувствовала, что что-то не то. Она говорит, главное, не хвали. Я говорю, что, кого не хвалить? Меня, говорит, не хвали. Она была коммунисткой. Говорит, а то приедешь, скажешь, что я тебя учила плохому.
1: Скажите, а почему вот пропаганда сегодня в России оказалась такой эффективной?
0: Потому что пропаганда советская была построена на такой степени идиотизма, которую трудно себе представить. Я это хорошо знаю, потому что я работал на гостелерадио здесь, в Риге. И, например, была пропаганда. Как она выглядела? Каждый день, по-моему, в 5:30 вечера передавалась передача «Экран социалистического соревнования». Я вас уверяю, что ни один человек в мире, включая тех, кто создавал эту программу, ее не смотрел. Ну и кто будет смотреть такую чушь? А что делает пропаганда нынешняя? Они научились, это постмодернизм в действии, они научились сочетать сплетни с политикой, желтую прессу с партийной прессой. И поэтому женщина в объятиях крокодила подается новости из Украины. Вот эта вот смесь массовой культуры с политикой создает очень действенную пропаганду. Но самое главное, что она внушает людям не интернационал. Вот, понимаете, в советское время говорили, пролетарии всех стран, соединяйтесь. Ни один человек не знает, что это значит. Я до сих пор не понимаю, как они должны соединиться. Где они взяли пролетарию, еще тот вопрос. Но нынешняя пропаганда говорит одно. Вас никто не любит. Вы никому не нужны. Они думают, что вы хуже всех. Но тогда пусть они вас боятся. Я повторяю все время одну и ту же формулу, потому что она самая действенная. Ресентимент. Вот это то, что, кстати, привело к фашизму в Германии. Именно вот эта ненависть к западным странам, которые навязали Германии Версальский мир. И вот это вот чувство вины и чувство беспомощности, оно соединяется в очень бурную смесь. Так мне кажется, в таком случае, я не очень представляю себе людей, на которых пропаганда действует. Но, когда был Крым наш, многие мои друзья говорили, ну все это так, но Крым-то наш. Я им сказал, не будет ни Крыма, ни свободы. И, по-моему, сейчас это именно происходит.
1: А можно ли объяснить массовую поддержку войны психологией страха?
0: Страха перед кем? Это не страх, а зависть. Я думаю, что, как я уже говорил, что самое главное ощущение – это то, что почему Украина может. Украина такая же, как и мы. Украина – это советская республика, такая же, как Россия. И это тоже наследство у них. Почему они могут построить все гражданское общество? Почему они думают, что они способны на демократию? Почему они думают, что они могут жить в рыночной экономике и быть частью Европейского Союза? Интересно, в Америке все время пишут о том, почему Путин начал эту войну и пытается найти причины, потому что сам он об этом не говорит. Я так до сих пор не могу понять, что он хочет сказать. Нам угрожают. Я не понимаю, что это значит. Каким образом Украина угрожает России?
1: Ну, одна из самых популярных его версий на нас первыми напали.
0: Ну, я не понимаю, что это значит. И, по-моему, Путин тоже не понимает, кто напал. Вы помните, как у Карла Чапака сказано? Враг коварно напал на наши самолеты, мирно бомбившие его города.
1: Там есть еще более циничная фраза. Мы завершаем Вторую мировую войну. Вот сейчас в Украине.
0: Ну, каким-то образом. Ну, хорошо, пусть это дурные слова, такие же, как пролетарии всех стран соединяйтесь, потому что как-то мы завершаем, если ее нет.
1: Это же работает, как оказалось.
0: Я не знаю, вы уверены, что вы знаете, что думает простой русский человек, когда в основном он забочен огородами, я думаю, или дачей. И мы все думают, что пропаганда работает. Но я думаю, что политика не работает вообще. Есть такое древнее ощущение русского сознания о том, что политика – это дело проклятых. Иван Грозный, вот это вот, он такой страшный человек, что на него все грехи падают. Поэтому политикой заниматься могут только негодяи.
1: Хорошо, а вот человек, поверивший пропаганде, он жертва или соучастник?
0: Это вопросы вины и ответственности. У Карла Ясперса есть книга на эту тему, очень полезная для того, чтобы ее прочесть. Но я бы сказал так, что все люди, которые верят пропаганде, являются соучастниками ее. Все люди, которые меня спрашивают часто, говорят, а ты в Буче был, а ты видел, что творили там русские? Это все украинцы придумали сами. Это все неправда. Ты там не был, ты не знаешь. Вот все люди, которые так говорят, они соучастники преступления. Все люди, которые верят Путину, они соучастники путинских преступлений. Так я считаю.
1: А молчание, уход во внутреннюю эмиграцию – это соучастие или попытка все-таки сохранить свое доброе имя?
0: Это попытка сохранить здоровый рассудок, потому что человек, который не верит властям, это все были мы такие. Я сам жил в таком мире и знал, что это значит. Потому что когда ты не веришь властям, то у тебя другое сознание вырабатывается. Ты становишься более свободным человеком. И я слышал, что это называется новые тихие. Люди, которые молчат, но ненавидят власти. Вот такими мы жили, такими мы были. Благодаря этому произошла перестройка, потому что сохранился ресурс сопротивления. Пусть он был внутренний, пусть он был интеллектуальный, пусть он был нематериальный и не материализовался в каком-то протесте. Но, тем не менее, когда появилась возможность действовать и думать, то эти люди дали России 30 лет свободы. Более-менее свобода была 30 лет.
1: А когда наступает коллективная ответственность?
0: Это не зависит ни от вас, ни от них, ни от кого, потому что коллективная ответственность будет бесконечная сама по себе. Просто потому, что мы говорим по-русски, мы уже коллективно отвечаем за все эти преступления. И это, конечно, можно сказать, что это нечестно, но что делать? Вот немцы, например, смотрите, как получилось. Уже сколько поколений прошло после войны, и все равно тень Гитлера лежит на каждом немце. Это есть коллективная ответственность. Никто не спрашивает, оно так само получается. Мы не виноваты, но, тем не менее, ответственность лежит на всех.
1: Но есть еще понятие коллективная вина. Это немножко другое.
0: Ясперс говорил, что это другое. Коллективную вину нельзя навязывать людям, потому что это судебная категория, юридическая категория. Но коллективная ответственность неизбежна. Я уже не говорю про репарации, которые немцы, между прочим, платили. Вот моя тетя в Америке получала репарации от немцев за то, что ее эвакуировали во время войны из Киева. Представляете себе, сколько лет прошло? Все это ждет русский народ.
3: Скажите, что осталось от вашей рижской идентичности после переезда в Америку?
2: Вы понимаете, осталось то, что было привито мне Ригой. А именно, я не чувствую себя поданным. Я не чувствую себя никакой частью никакой страны. Я как говорил, что я чувствую себя частью города. Вот город меня воспитал. А страна нет. Поэтому, когда меня спрашивают, ну, 50 лет ты живешь в Америке. Ты американец? По-моему, американцев я никогда не видел. Потому что американец – непонятная фигура. И в этом отношении Рига – это была примерка этого. Потому что рижане – тоже непонятная фигура. Это странное сочетание всего разного.
3: А что стало вот с теми, кто с вами выехал в те годы в Америку? Вот эта русская община, она сохранилась как-то? Вы общаетесь между собой или вы растворились в Америке?
2: В Америке никто не растворился.
3: Русские плохо растворяются.
2: Русские не растворяются вообще и плохо брачуются с иностранцами. Но если вы говорите про рижан, то у нас была своя рижская мафия. Например, Петя Валь, Рая Валь, это все же рижане. Соломон Волков, которого, может, вы знаете, я с ним на заводе поработал.
3: Да, конечно.
2: Барышников, которого страшно трепетно относится к Риге. Я когда первый раз встретился с Барышником в Нью-Йорке, я ему сказал: «Суэки». Он тоже перешел на свободный латышский язык, он прекрасно говорит по-латышски.
3: А чем отличается вот рижская интеллигенция там уже в Америке от московской и питерской? Вы чувствовали разницу в менталитете?
2: Вообще, вы знаете, это же целая история.
3: Ну расскажите.
2: Каждый мигрант принадлежит не России, не Советскому Союзу, а тому городу, где он вырос. И это есть анекдот мигрантский такой, говорит: от кого ты города? Я из города на А. Какой ты город? Я говорю: Ленинград. И почему? Все говорят: а ты из какого города? Я город на О. Какой это город? Черновцы. Почему все говорят О?
3: Насколько Сергей Довлатов точно описал вот эту интеллигенцию, с которой вы общались там? Или это все-таки плоды фантазии писателя?
2: Довлатов, не все это понимают. Довлатов писал в начале своей мигрантской жизни. И в этом отношении он застал миграцию в тяжелые минуты, когда все были еще не устроены. Другой мигрантский анекдот говорит: так, ты уже устроился, нет еще работы. Вот тогда еще все еще искали работу, и кто-то работал таксистом, кто-то сторожем, кто-то кроликов кормил в лабораториях. Мой знакомый юрист Фридрих Незнанский, кстати, знаменитым писателем стал потом. Он работал на заводе, но когда они знали, что он адвокат, работает на заводе, то это было... Над ним стали издеваться, потому что адвокатов в Америке не любят, они все очень много зарабатывают. Короче говоря, это было тяжелое время, поэтому в его эмигрантских портретах очень чувствуется вот это соболезнование по отношению к снисходительность, жалость, сопереживание. То есть это было трудное время для нас, для всех. И он не застал уже другого времени, нынешнего, например, когда каждый эмигрант... Знаете, я не знаю ни одного неудачного эмигранта, вообще не знаю. Я не знаю ни одного мигранта, который бы пропал в Америке. Все купили дома, все какая-то нормальная работа. Я даже не знаю, как они по-разному все живут, но все разъехались. Нет уже русских улиц, как раньше было. Например, Брайтон-Бич знаменитый, который все знают. Сейчас он, например, не русский, не еврейский, а среднеазиатский. Там два огромных супермаркета. Один Ташкент, другой Самарканд.
1: А какие мифы о русских и россиянах разрушила эта война в Украине?
0: я живу в Америке полвека, и за это время я видел самые разные отношения к России. Когда я приехал туда, была еще холодная война в разгаре. Афганистан тогда был в центре внимания. Я помню, как мы пришли с Петей Валем играть в бильярд. И говорим, давайте мы вас научим русским правилам. Говорит, по русским правилам вы будете играть в Афганистане, сказали нам, в бильярд. Она была, Россия была врагом. Причем это интересная категория вражеская. С одной стороны, они были врагами. С другой стороны, русские считались заложниками власти. Это разные вещи. То есть русские не виноваты, они просто под кремлевскими старцами. Ну что делать, если вот Брежнев их держит в плену? И когда русские сбежали из плена и оказались в эмиграции, они оказались нормальными людьми, и никто на них не лежал от пята ответственности за это. Сейчас немножко другая ситуация. У меня соседи, они говорят со мной об Украине очень осторожно. И я говорю, ну, понимаете... Ну,
3: соседи американцы?
0: Конечно. Но они говорят, ну, а что произошло? Почему вдруг началась война? Почему вы хотели воевать? Я говорю, нет, нет, не хотели. А за что это все происходит? Я говорю, ну, это их Путин захватил. Говорит, ну, вы же выбрали Путина. Я говорю, я не выбирал. Говорит, ну, ваши друзья, коллеги, ваши соседи, люди, которых вы знали... Многие из них голосовали за Путина, наверное, иначе он бы не стал президентом, правда? Они же голосовали за него. Я говорю, ну их обманывали. Да, ну их обманули, значит, они обманулись. И вот это вот ощущение вины, которое лежит на тех, вы выбрали себе власти, как с Гитлером. Вы выбрали Путина, а теперь вы удивляетесь тому, что вы стали его жертвами. Но так получилось. А почему не выберете другого? Почему, например, на выборах Путина все не придут на выборы. Или наоборот, все проголосуют против него, как в Венесуэле было, между прочим, при всех этих властях. У них были достаточное количество людей, которые голосовали против власти. А где эти ваши? Почему их не голосуют?
3: Но вы как раз в одном из интервью говорили о том, что ваши знакомые в Москве из творческой интеллигенции и разные другие друзья и приятели не ходили на выборы, и вы им предъявляли претензии. А почему вы не ходите на выборы?
0: И сейчас предъявляю.
3: И сейчас. Но факт, фишка заключается в том, что там не важно, сколько людей придет на выборы, а как посчитают, что и произошло.
0: Все это говорят. Но если 90% против, то это будет очень трудно подсчитать, очень трудно переделать.
3: Но ваш круг знакомых все-таки это узкая прослойка.
0: Наверное, конечно, но я не понимаю. Каждый человек, который не голосует, участвует в этом безобразии. Каждый человек, который не отдал свой голос против, но он участвует в этом. Я все время говорю друзьям. Они говорят, ты не понимаешь, они все жулики, все воры, все негодяи. Навальный тоже такой же был бы, если бы ему дали. Я говорю, ну хорошо, но значит надо выбирать между двух зол. Но страшнее того, что сейчас делает Путин, быть не может. Потому что бы ни было, все лучше было бы, чем он. Но мне говорят, ты еще не представляешь себе, какие бывают другие негодяи. Потому что политика – это дело проклятых с точки зрения русского сознания.
3: Ну, тут хочется сказать, если вы не займетесь политикой, она займется вами.
0: Совершенно верно, так оно и происходит. Поэтому я в Америке ни разу не пропустил выборы. Какие бы выборы ни были, ну, например, мэра в нашем городке, где я живу. Я этого мэра знаю лично, я на него жаловался. Но я вот дважды подумал, сейчас пошел, проголосовал все-таки за него, потому что он демократ, так мне было проще.
3: Вот возвращаясь к теме пропаганды, на мой вопрос, носил бы Йозеф Геббельс на подносе кофе Соловьеву или Скобеевой? Невзоров сказал нет. Геббельс верил в то, что говорил, а Соловьев и Скобеева нет. А вы как считаете?
0: Геббельс создал Гитлера. Это было дело его рук, это было творчество. Вообще, кто такой Геббельс? Он же был доктором философии. Знаете, что такое философия в... В Германии при нацизме было 84 профессора философии, 84 кафедры философии. Там было больше философов, чем во всей остальном мире вместе взятых. И Геббельс был продукт германского идеализма. Он написал роман «Прекрасный Михаил», по-моему, называлось. И это он создал нацистскую партию, он создал Гитлера, потому что эта пропаганда и была вот его романом, его творческим руком. Конечно, он верил в то, что он делает, потому что это было его творчество. А кто такие Соловьёвы или Скобеевы, я, конечно, не знаю, но негодяи они первостепенные. И, конечно, они не верят ни во что. Но
3: не верят?
0: Конечно, они не верят ни во
3: а
0: что.
3: А не происходит такая, когда ты одно и то же повторяешь 500 раз, начинаешь сам в это верить? Происходит деформация.
0: Как вам сказать? Вот при советской власти, например, повторяли все одно и то же. В том числе вот здесь вот в
3: Латвии. Но не от души, как это делают эти люди.
0: Я не видел никогда ни Соловьёва, ни Скобеева, но я знаю, что от души говорил наш начальник радио Еранс, он говорил, я вас всех пошлю на уборку урожая. Почему? Потому что дело журналиста быть на, в поле. И как вы считаете, он верил в то, что дело журналиста – это будет отражать аграрные процессы? Это все чепуха. Вся пропаганда построена на том, что никто в эту чушь не верит. В целом, те люди, которые ее делают, прекрасно знают, как ее делают.
3: Но все-таки, возвращаясь к ментальности питерских и москвичей, вы чувствовали разницу? В чем она выражалась, вот эта культура, идентичность культуры?
2: Ленинградцы считаются, справедливо или нет, у них есть очень характерные черты. Ленинградцы считаются образованными, вероломными, византийцами, приятными людьми и хорошей компанией. Все это вместе в одном флаконе. Как и должно быть. Москвичи, как я уже сказал, их можно узнать даже в бассейне. Однажды видел, как москвич плавал в бассейне и курил. Это была замечательная черта. Но москвичи, конечно, абсолютно уверены, что они соль земли и что они живут... Ну, так получилось, что Советская власть захватила их страну. Страна называется Москва.
3: То есть это был некий снобизм, да, со стороны москвичей?
2: Абсолютно. Особенно по отношению к одесситам, которые считаются, ну, как бы вам сказать, низшим классом эмиграции.
3: Почему?
2: Потому что для нас одесситы – это Бабель, для эмиграции – это герои Бабеля.
3: Вот Ратушная мэрия, Ратушная площадь. Что вас связывает? Где
2: здесь
3: тут пили?
2: Здесь ничего не было.
3: Как?
2: Не было дома Черноголового.
3: Так.
2: Его просто не
3: Его
2: было.
3: Его отстроили позже, да.
2: Он погиб во время войны.
3: Да.
2: Собор Петра. Не было шпиля. Его постановили в 70-е годы. Ратуши тоже не было.
3: Музей оккупации.
2: Это отдельная история, конечно, интересная. В мэрии я был, кстати. И меня приглашали в мэрию. Я даже померил цепь мэра. Мне сказали, тот, кто ее надел, становится мэром. Так что вас еще все впереди. Что касается музея оккупации, то я здесь был в Риге. В начале 2000-х годов был фестиваль русской культуры. Я был гостем. Я пошел в музей оккупации. И там были все русские писатели, все мои знакомые. И после какого-то вечера, вступления, я сказал, что мы все жертвы сталинизма. Русские самые больше всего жертвы сталинизма. И латыши жертвы сталинизма. Давайте проявим солидарность к жертвам сталинизма, латышей и русских. Он говорит, а как мы проявим солидарность? Я говорю, пойдем в музей оккупации. Он говорит, вот ты иди. Это стал билет. Я говорю, я уже был. Но никто не пошел.
3: Что бы молодой Геннис не понял в сегодняшнем Геннисе? Мой последний вопрос.
0: Я бы не понял, наверное, того, чем я занимаюсь всю свою жизнь. Дело в том, что я всегда знал, чего я хочу. С 5 лет. Я первую книгу начал писать еще до того, как пошел в школу. Мне все буквы знал, поэтому моя книжка получилась так себе. И я бы не понял, как можно жить литературой. Потому что мне казалось, что ничего лучше быть не может. Но Довлатов однажды хорошо сказал по этому поводу. Я хотел делать то, что мне нравится. А теперь я хочу, чтобы мне нравилось то, что я делаю.
3: Спасибо вам, Александр, за интересную беседу. Моим гостем был писатель, настоящий рижанин Александр Геннис.
4: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
5: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
4: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
5: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте, это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о том, что происходило в Херсоне накануне освобождения города украинской армией и почему собранные свидетельства очевидцев указывают на то, что во время российской оккупации города, возможно, были совершены военные преступления. С вами Александра Вагнер. 3 года назад, 10 июля 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости разработки плана по деоккупации юга Украины. О готовящемся контрнаступлении украинской армии, которая в итоге несколькими месяцами позже освободила Херсон и территории Херсонской области на правом берегу Днепра, к этой дате уже какое-то время было известно. Тогда министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призвала жителей оккупированных южных регионов экстренно эвакуироваться любыми путями в связи с подготовкой контрнаступления украинских войск. Освобождение в это время ждали сотни заключенных сети тюрем, организованных российскими войсками в Херсоне. Когда украинские военные вошли в город, большинство узников были отпущены убегающей российской армией. Некоторых украинских граждан вывезли в Россию или на оккупированные Москвой украинские территории. И сначала украинские журналисты, а затем украинские правозащитники смогли поговорить с теми, кто пережил незаконное задержание во время российской оккупации. Через изолятор временного содержания в Херсоне и другие места содержания, организованные там российскими войсками, по приблизительным подсчетам украинских следственных органов, прошло около 700 незаконно задержанных украинцев. Официально пострадавшими признаны 183 человека, один из них от пыток умер. Это общее число, включающее как женщин, так и мужчин. Органы украинской прокуратуры признали потерпевшими и допросили 21 женщину. По факту незаконного содержания граждан Украины в Херсонском ИВС открыто 40 дел, которые объединены в одно уголовное производство. Центр прав человека ЗМИНа тогда поговорил с 12 пострадавшими женщинами. Их свидетельства и анализ происходящего легли в основу доклада «Женские камеры. Херсонские пыточные». Уже после публикации доклада удалось поговорить и с еще двумя женщинами, которых российские военные вывезли с ИВС на улице теплоэнергетиков в Херсоне.
1: Это произошло перед освобождением города украинской армией. Женщин забрали в места содержания на оккупированной России и части Херсонской области. Сначала отвезли в город Голая Пристань, а затем в Новотроицкое. Впоследствии мы встретились и поговорили еще и с ними.
0: Рассказывает Елизавета Сокуренко, которая в Центре прав человека ЗМИНа занимается документацией военных преступлений. По ее словам, словосочетание «пыточные камеры», которое часто используется при описании происходившего, означает незаконное задержание, что в международном праве может быть квалифицировано как военное преступление.
1: У нас есть методология, по которой мы опрашиваем пострадавших от пыток, жестокого обращения и в местах незаконного содержания. Нам помогли разработать ее еще в 2022 году коллеги из Всемирной организации против пыток. Этот протокол включает в себя как определенные вопросы, которые нужно задавать, так и определенное поведение, как общаться с людьми, пережившими травму.
0: Рассказывает Сокуренко о том, как она и ее коллеги собирали доказательства и свидетельства очевидцев для доклада «Женские камеры. Херсонские пыточные». Этот доклад украинских правозащитников не ставил целью найти виновных, а собрать свидетельства тех, кто пережил незаконное задержание в Херсоне. Тем не менее, в тексте также говорится о тех российских военных, кого можно подозревать в совершении военных преступлений. В первую очередь это начальник Херсонского ИВС Андрей Спивак с позывным «Злой», он родом из Омска. Позднее журналисты украинского издания «Суспільне» провели расследование и нашли еще несколько российских военных, которые задерживали и участвовали в пытках украинских граждан в Херсоне. Касательно Спивака, расследователи пишут, что он работал заместителем командира роты отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых управления МВД России в городе Омск. Также в расследовании названы и другие имена. Виктора Айвазова, Ивана Бакаленко, Юрия Кулара, Станислава Григорьева, Игоря Яковлева и Евгения Козырева. Все они сегодня подозреваются в совершении военных преступлений в Херсоне. Капитан Иван Бакаленко с позывным «Охотник» в России работал заместителем командира взвода 4-й роты патрульно-постовой службы городского управления МВД «Красноярская». Юрий Кулар с позывным «Борода» – прапорщик полицейского взвода 8-й роты полка патрульно-постовой службы там же. Игорь Яковлев в этой же 8-й роте является командиром отделения и имеет звание прапорщика. Старший сержант Станислав Григорьев, которого заключенные называли «Буратино», является полицейским взвода 8-й роты, говорится в расследовании издания «Суспильно». Виктор Айвазов, которого незаконно задержанные в заключении называли «Чечня», имеет звание прапорщика. Он работал начальником отдела отдельного батальона охраны подозреваемых и обвиняемых в управлении МВД «Красноярская». Точную должность старшего сержанта Евгения Козырева установить не удалось. Однако известно, что он также приехал в Херсонскую область из Красноярска. Вот что говорит Анисия Сынюк, одна из авторов доклада о незаконных местах содержания в Херсоне и юридический аналитик Центра прав человека ЗМИНа.
2: Тут можно проследовать.
3: Этот случай вобрал в себя несколько видов военных преступлений. В том числе можно говорить и о квалификации как преступления против человечности, учитывая, что это происходило не только в Херсоне, но и в других регионах Украины. Это была не эта одна конкретная пыточная камера. Они появлялись в разных местах содержания. Те меры, которые применялись к пострадавшим в Херсоне, повторяются и в других местах. В первую очередь речь идет о незаконных задержаниях. Это одно из наиболее распространенных преступлений, совершаемых на оккупированных территориях, потому что гражданских лиц незаконно задерживают в нарушении процедуры и без каких-либо законных оснований. Далее преследуются конкретные группы населения, на которые нацеливаются российские военные, когда они совершают эти преступления. Когда мы говорим о херсонских пыточных камерах, то в первую очередь там содержались люди, которых российские военные считали участниками движения сопротивления. И не обязательно это были те, кто в таком движении участвовал, а просто те, кого в этом подозревали. Подозрения эти могли основываться на сообщении в соцсетях, когда человек писал, что он против оккупации. Иными словами, это очень поверхностная оценка, которая не имеет достаточных оснований для предъявления каких-то конкретных обвинений. Но в результате такое сообщение становилось поводом для задержания женщин, содержавшихся в пыточных камерах. Помимо этого, мы также выяснили, что женщин задерживали с целью удерживать как заложниц, потому что хотели дотянуться до их родственников. Чаще всего речь шла о партнере или муже. Сначала задерживали женщину, а потом проводили как бы обмен и задерживали мужчину.
2: Чоловіки в результаті затримували його.
0: Почему военные Российской Федерации и сотрудничавшие с ними граждане Украины могут подозреваться в совершении военных преступлений? Незаконное лишение свободы является нарушением как международного гуманитарного права, речь идет о Женевских конвенциях, так и прав человека, это Международный пакт о гражданских и политических правах. Любое задержание может происходить только при наличии на это надлежащих оснований и в соответствии с предусмотренной правовой процедурой. Задержание с нарушением этих условий считается незаконным и может быть потенциальным военным преступлением или преступлением против человечности. Пытки или нечеловеческое обращение, а также умышленное причинение сильных страданий или тяжких телесных повреждений, или же вреда здоровью, являются серьезными нарушениями Женевских конвенций, Международного пакта о гражданских и политических правах, Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Они также могут быть квалифицированы как военные преступления, согласно Римскому статуту. Вот цитата из доклада.
4: Во время задержания представители РФ оказывали психологическое давление. Спрашивали, кто такой Путин, на что человек должен был ответить «наш президент». Направляли на людей оружие, хотя те не оказывали никакого сопротивления. Угрожали стрелять по соседним квартирам, если те, кому пришли с обыском, не откроют дверь. Кроме того, пострадавшие рассказывали, что во время задержания у них забирали личные документы, паспорта, свидетельства о рождении, а также телефоны, ноутбуки, фотоаппараты. Двое опрошенных также сообщили о пропаже после обыска личного имущества, банковских карточек и электронной книжки. Оценка, что то, как с человеком обращаются, достигло минимального уровня жестокости и является нарушением права на свободу от пыток, а также на свободу от жестокого или бесчеловечного обращения или наказания, является относительной и зависит от всех обстоятельств дела, таких как продолжительность, физические или психические последствия и, в некоторых случаях, пол, возраст и состояние здоровья жертвы. При этом Палата Международного трибунала по бывшей Югославии в деле против Милорада Крноелаца отметила, что с точки зрения права не требуется, чтобы страдания пострадавшего лица были длительными для того, чтобы было установлено жестокое или бесчеловечное обращение в отношении такого лица.
0: Вот что одна из задержанных в Херсоне рассказывала о пытках.
5: Потом мне на лицо накинули тряпку вместо шапки. Перед этим спросили, в белье ли я. Я была без бюстгальтера. Они задирали обычно футболку на голову моему мужу и девушке из камеры. Сказали, что у меня есть шанс рассказать все. Один держал мне рот так, чтобы он был открыт, другой начал заливать воду. Давали перерыв. «Ну что, будешь говорить?» Я отвечала, что мне сказать нечего. В какой-то момент я вырвала руки. Тогда они сказали: «Вот это она сильная, давай как всегда». Надели наручники, руки завели за спину, положили меня на пол. Один держал ноги, второй рот, третий заливал воду, а четвертый, как мне показалось, снимал все на телефон. Потом прекратили, сказали идти подумать, что они позже приедут.
0: По словам Анисии Сынюк, и после того, как российские военные задерживали человека, в Херсонском ИВС совершались и другие предполагаемые военные преступления в отношении женщин.
3: Например, речь идет о принудительном обнажении. Во время обыска военные или надзиратели мужчины отказывались выходить из помещения, когда женщинам нужно было переодеться и так далее. Применение силы для запугивания. Женщинам угрожали, направляли на них оружие, при том, что с их стороны не было сопротивления задержанию. Когда женщин привозили в места содержания, происходили новые нарушения, касавшиеся условий содержания. Камеры в Херсоне использовались и до российской оккупации украинскими властями, но они были рассчитаны на 3-4 человека, а там содержалось столько людей, что заключенные не имели даже должного места для сна. В камерах, например, на всех не хватало матрасов. Задержанные спали на полу и вынуждены были сами обустраивать себе место для сна, как могли. Также абсолютно не соблюдались правила гигиены. Первое время женщинам вообще не давали возможности мыться. Позже это было раз в день на 5 минут, не по графику, а как захотят надсмотрщики и конвоирующие. И питание было ненадлежащим, нормально не кормили, еды было ограниченное количество на всех. И задержанные сами дозировали себе пищу, чтобы первые, получившие еду, знали, что последние получат то, что им оставят. Оккупация Херсона происходила в основном летом. Больше всего женщин попадало в пыточные камеры в июле и августе 2022 года. А еду держали все время в помещении, к вечеру она скисала. Задержанные вынуждены были есть испорченную пищу просто потому, что иначе им пришлось бы голодать. Далее, конечно, допросы. Это и жестокое обращение, в том числе пытки. Мы задокументировали не менее 5 случаев применения пыток к женщинам. Их избивали, использовали воду для удушения, а также пытки электрическим током. В Херсоне мы задокументировали и один случай сексуализированного насилия, когда ток прикладывали к груди.
0: Анисия, если вы говорите о незаконном лишении свободы, как о нарушении международного права, предъявляли ли гражданским заложникам какие-либо обвинения или пытки были лишь на основе подозрений для запугивания или давления?
3: Только в двух случаях задержанные позднее узнавали, что против них якобы есть какие-то дела. Но во время задержания их не информировали о том, какие им предъявляют обвинения. Представители Российской Федерации не представлялись во время задержания, не говорили, на каких основаниях они совершают свои действия. Людям вообще не сообщали, куда их везут, где и как долго их будут удерживать. Только в двух случаях через некоторое время двум женщинам сообщили, что одна была задержана, насколько я помню, за хранение оружие, а другая – за подрывную деятельность. Но даже это не было официальным предъявлением обвинений. Никто не давал им посмотреть документы, как сформулировано обвинение, вообще ничего. Все это происходило на первом этапе установления российского контроля на оккупированных территориях, и до судебного разбирательства дело не дошло, потому что узников освободили в октябре 2022 года, сразу после того, как на оккупированных территориях прошли незаконные референдумы. То есть все это происходило еще до того момента, как полностью сформировалась российская система власти на тех украинских землях, которые оккупировала Россия.

0: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Сегодня я рассказываю о том, что происходило в Херсоне накануне освобождения города украинской армией и о докладе о женских камерах. Вот цитата из этого доклада.
1: В ИВС, так же, как и на территории всей оккупированной части Херсонской области, проводили так называемый референдум о включении Херсонской области в состав РФ. В голосовании вынужденно участвовали все, кто находился в ИВС. Оно проходило в одной из камер. Охранники вызывали людей по одному, за процедурой следил военный с оружием. Времени ознакомиться с тем, что было написано на бланке, не было. Представители РФ просто показывали, где ставить галочку. В случае неправильного выбора применяли физическое насилие. Один из задержанных проголосовал против, и его сразу избили.
0: А вот что украинским правозащитникам рассказала о незаконном голосовании одна из задержанных.
2: Стоял военный с автоматом, и сидела женщина. Ее лица не было видно. Тебе тыкали автоматом, куда ставить галочку. Я спросила, а выбор? Мне ответили, выбор есть всегда. Добровольного волеизъявления быть и не могло. Через несколько дней пришел старший и сказал, поздравляю, вы уже в Российской Федерации.
0: Еще об одном свидетельстве, вошедшем в доклад, рассказывает Анисия Сынюк.
3: Например, одну пожилую женщину задержали за то, что она не поздоровалась с российским военным, другую – за фотографию в телефоне с парнем-военнослужащим. Это все подозрения в том, что они могли бы каким-то образом оказать сопротивление оккупации. Но это абсолютно поверхностные и объективно безосновательные задержания.
0: Говорит Анисия Сынюк. Ее коллега Елизавета Сокуренко, которая в Центре прав человека ЗМИНа занимается документацией военных преступлений, собирала доказательства и свидетельства очевидцев в местах незаконного содержания не только в Херсоне, но и в Харьковской области. Она рассказывает, что пытки, которые применялись по отношению к гражданам Украины, гражданским лицам, были одинаковыми вне зависимости от того, на какой оккупированной территории Украины были организованы камеры для незаконно задержанных.
4: Это были разные военные, но сами пытки одинаковые. Мы прослеживаем это и в других областях Украины, например, в Запорожской области. У нас есть ряд аналитических отчетов, где мы в целом систематизируем информацию о незаконных задержаниях и пытках. Что касается наиболее распространенного вида пыток, то, как мы видим из анализа задокументированных случаев, это жестокое избиение и истязание электрическим током, применение электрошокера. Например, Андрей Спивак в Херсонском ИВС очень любил просто бить людей, заходить в камеры с электрошокером. Также распространены пытки во время допросов и применение так называемого «тапика» – это полевой телефон. Клеммы от этого аппарата присоединяют к разным частям тела людей. Такими могут быть и сексуализированные пытки, то есть клеммы могут подсоединять к гениталиям. Что касается женщин, то у нас задокументирован один случай пытки электрическим током, когда женщине присоединяли клеммы. У нас задокументирована пытка утоплением, когда человека валят на пол, на лицо ему бросают какую-то тряпку, которая не пропускает воздух, и льют воду на лицо, в рот. Такие пытки применяли и к женщинам. По меньшей мере, один случай в ИВС в Херсоне зафиксирован. Вообще же, такие пытки задокументированы не только в Херсоне, но и в Харьковской области.
5: Но не только в Херсоне, на Харьковщине.
0: А как вы объясняете такую жестокость?
4: Мы не считаем, что это эксцессы исполнителей, что кто-то просто решил истязать человека. Мы видим, что это политика Российской Федерации по преследованию гражданских лиц, граждан Украины. Политика, которая проявляется в том, что людей произвольно задерживают, а затем целенаправленно незаконно удерживают, допрашивают, пытают. Затем человека, и нам известно о нескольких вариантах дальнейшего развития событий, или отпускают, или его продолжают удерживать в заключении. Или есть случаи, когда человек умирает вследствие пыток. Мы видим, что Россия систематически и широкомасштабно применяет пытки, а также совершает другие преступления против гражданских лиц, граждан Украины, а не только против военнопленных. Прокуратура расследовала по меньшей мере 15 тысяч случаев незаконного задержания людей, которые находились в таких камерах, как были организованы в Херсоне. То есть мы говорим о систематической и широкомасштабной практике Российской Федерации. Они выявляют нелояльных с их точки зрения людей, тех, кто не поддерживает оккупацию, людей, которые на оккупированной территории проявляют патриотизм. Хотя, конечно, это громко звучит, потому что речь идет о простых украинцах. Был случай, когда женщину задержали на оккупированной Россией части Херсонской области, потому что она в автобусе во всеуслышание обрадовалась освобождению Херсона. Ее сдала пара, которая ехала с ней в автобусе. В начале оккупации мы видели, что задерживали в основном активных граждан, чиновников и сотрудников органов местного самоуправления, тех, у кого была открытая проукраинская позиция. Задерживали и бывших участников АТО и их родственников, представителей правоохранительных органов и их родственников. Но потом эта система фильтрации выросла до таких масштабов, что задержать могли любого человека, даже если этот человек, условно говоря, не представляет ценности для оккупационных сил. Но делалось это, чтобы склонить человека к доносительству, заставить его сдавать других под пытками во время допросов и так далее. Пережившие это рассказывают, что им буквально говорили: «Назови 10 бывших участников АТО, 10 человек с проукраинскими взглядами, и мы тебя отпустим».
5: «Проукраинских, и мы тебя выпустим», —
0: говорит Елизавета Сокуренко. А вот цитата из доклада.
1: Среди женщин, которых удерживали в изоляторе временного содержания, были бывшая волонтер правого сектора, которая помогала в военном госпитале, работница Херсонской областной коммунальной аварийно-спасательной службы, сотрудница отдела кадров военизированной охраны, домохозяйка, курсантка Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба, сотрудница управления патрульной полиции, а также заместитель директора гимназии. Еще одна категория задержанных – те, кого использовали в качестве заложников, чтобы дотянуться до членов семьи и родных, а также знакомых. В одном из случаев представители РФ для того, чтобы взять под свой контроль обнальщиков, людей, которые за определенную плату выдавали наличные в гривнах, задержали девушку, работавшую в одном из таких мест. Ее отпустили только тогда, когда в ИВС привезли владельца этого заведения. По той же причине задержали Людмилу и Ларису Шумковых, тетю и мать политзаключенного Александра Шумкова. Их искали целенаправленно и при задержании обеих идентифицировали по именам. Критерии допустимости задержания также применялись широко. Волонтера Лилию Пшеничную задержали за укрывательство преступников, несмотря на то, что во время обыска в ее доме никого не нашли. На следующий день после задержания в церкви, где Лилия была волонтером, также проводили обыски под предлогом того, что там якобы снимали порнографические фильмы с детьми под руководством Лилии.
0: В докладе «Женские камеры. Херсонские пыточные» говорится, что в Украине начаты уголовные производства в отношении тех, кто удерживал женщин и мужчин в херсонском изоляторе временного содержания.
3: Обвинения касались статьи 438, то есть нарушение законов и обычаев войны. Кроме того, было еще одно обвинение. Это часть 7 статьи 111.1 – коллаборационизм. Это связано с тем, что, насколько нам известно, некоторые из тех, кто участвовал в незаконных задержаниях гражданских лиц, были гражданами Украины, сотрудничавшими с российскими военными. То есть рассматриваются два обвинения. Пока никаких публичных новостей по этому делу, по сути, честно говоря, я не видела. Но нужно понимать, что в таких делах труднее всего то, что подозреваемые или обвиняемые не находятся на территории Украины. Они либо на оккупированной территории, либо в Российской Федерации, и нет совершенно никакой возможности их задержать. Конечно, есть процедура рассмотрения in absentia, то есть дело рассматривается без участия обвиняемого, но в таком случае гораздо труднее собрать доказательства и представить их в суде. Именно потому, что нет доступа ни к обвиняемым, ни к подозреваемым. В том числе нет доступа и к некоторым свидетелям, которые также могут оставаться на оккупированной территории.
0: Рассказывала Анисія Синюк. Елизавета Сокуренко добавляет.
4: В Украине идентифицированы российские военные и, к сожалению, коллаборанты, украинские граждане, работавшие в Херсоне и подозревающиеся в совершении преступлений. Большую работу проделали правоохранительные органы, идентифицировавшие одного из главных преступников, оперировавших в Херсоне. Это Андрей Спивак, или Андрей с позывным «Злой», который был начальником тюрьмы и играл ключевую роль в пытках, в создании невыносимых условий содержания и так далее. Журналисты Суспільні обнародовали результаты своего расследования, идентифицировав подозреваемых. В том числе нашли снимок Андрея Спивака на фоне ИВС.
0: По словам Елизаветы Сокуренко, то, что фотография Андрея Спивака была опубликована, является важным событием для пострадавших, ищущих справедливости в суде.
5: Для нас это ж было важливо, оскільки ми...
4: І для нас це теж було важливо, потому що ми записали множество свідчень, як жінок, так і мужчин, яких содержали і питали в Херсонському ізоляторі временного содержання. Зная о тех преступлениях, которые совершил этот человек, теперь его лицо можно увидеть, узнать, кто это. И это очень важно как для привлечения к ответственности, так и для понимания невероятной работы журналистов и правоохранителей.
5: И наших правоохранителей.
0: Елизавета, люди, пережившие незаконное задержание, говорили вам о том, что они ожидают справедливости и наказания виновных?
5: Так, это логичный...
4: Да, это логический результат совершенного преступления. Человек надеется на справедливость. Под этим подразумевается привлечение виновных к ответственности. Конечно, мы понимаем, что эти люди находятся на территории Российской Федерации или на оккупированных Россией территориях Украины, и что в ближайшей перспективе, к сожалению, их задержать или судить, чтобы они физически присутствовали на процессе, а не были осуждены заочно, к сожалению, невозможно. Но надежда на это есть. И стремление достичь справедливости – это та реальность, в которой мы живем. Ведь никто не знает, что будет завтра и в какую страну отправится тот или иной преступник. Украина также работает над введением санкций, над взаимодействием с разными странами по универсальной юрисдикции. Возможно, этих преступников задержат на территории тех стран, которые вовлечены в такой процесс взаимодействия с Украиной.
5: Долучены до этого процесса вступать из Украины.
0: Рассказывала Елизавета Сокуренко. 25 июня президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины. Трибунал будет расследовать и привлекать к ответственности виновных за российское вторжение в Украину. В основную группу по созданию трибунала входит 41 государство – Еврокомиссия, Европейская внешнеполитическая служба и Совет Европы. Предполагается, что трибунал заполнит брешь в международной правовой структуре, чтобы привлечь к ответственности виновных за начало войны. Вы слушали 10-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники-писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.
3: С первым ребенком это не так сильно ощущалось, а со вторым ребенком, конечно, я попала в очень жесткую финансовую зависимость. Я просто все делаю за еду. И у нее, кстати, своих детей, да, уже было трое. И она мне говорит, приезжай, все порешаем. Я вот этот факт исторически нашла, что вот, женщины вот объединялись, это называлось бостонский брак. Я рассказала о своем опыте, и я понимаю, что это то решение, которое для многих женщин не очевидно. Ну и сюрпризом, конечно, для меня стало то, что не просто вот бостонский брак, да, интересен, но и поиск подруги. То есть насколько женщин разобщили, что даже они идут в приложение искать просто себе подругу.
4: Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
5: И я, Наталья Чемпаладова. Привет.
4: Вот буквально на днях узнали, что есть, оказывается, такое понятие, как «бостонский брак».
5: И в последнее время этот термин стал набирать популярность, и, кажется, в первую очередь благодаря соцсетям. «Бостонский брак» — это совместно.

0: Отношения между женщинами стали называть бостонским браком еще в XIX веке, благодаря роману американского писателя Генри Джеймса «Бостонцы», в котором, среди прочего, речь шла о совместной жизни двух незамужних женщин. И хотя автор сам словосочетание «бостонский брак» не упоминал, термин уже вошел в речь.
1: Для женщин той эпохи подобные отношения были в том числе способом выстроить какую-то независимую от мужчины, от семьи жизнь, получить образование и строить, например, научную карьеру. Один из известных примеров связан с женским колледжем Уэлсли в Массачусетсе, основанном в 1870 году. Там женщины могли заниматься наукой и исследованиями, но в те времена предполагалось, что, выйдя замуж, женщина оставит и науку, и сосредоточится на муже и доме. И поэтому выпускницы, ученицы колледжа стали искать альтернативный способ ведения домохозяйства, который позволил бы им продолжать академическую карьеру. И многие выбирали вот этот самый бостонский брак, и он даже получил еще второе название – брак Уэлсли.
0: И вот спустя 150 лет о бостонском браке снова говорят, и женщины ищут себе подруг для таких отношений. Фем-активистка Гала Бойко создала специальный сервис для этого поиска – проект «Систера», где женщины находят союзниц, подруг, попутчиц и поддерживают друг друга.
1: Ну вот о том, как личная история привела к появлению «Систеры», с какими запросами приходят женщины, какую поддержку они там ищут и почему идея бостонского брака по-прежнему кажется женщинам привлекательной, говорим сегодняшней гостьей подкаста, основательнице проекта «Систера» Галой Бойко.
2: Я мама двоих детей в эмиграции, уже вторую страну поменяла. Что будет дальше, не знаю. Единственное, что остается неизменным, это мое желание вырастить моих детей, дать им лучшее будущее. И идея проекта «Объединение женщин» созрела год назад и сейчас в процессе реализации, потому что во время всех испытаний, с которыми я сталкивалась, конечно же, всегда именно помогала женская поддержка. И вот, чтобы у женщин было место, где они могут познакомиться и оказать подруга подруге любую поддержку, родилась идея такого сообщества, именно приложение, чтобы это было безопасно и чтобы было место, где женщины могут объединяться.
1: Чем принципиально отличается ваш проект от уже множества существующих женских групп поддержки, чатов, телеграм-каналов?
2: Принципиально отличается тем, что у нас взлетела как раз-таки тема бостонского брака. То есть это когда женщины именно объединяются не просто там как соседки, да, поиск соседки по комнате или еще что-то, а когда именно объединяются вот с целью строить долгосрочный быт и жить как семья без романтического подтекста. И на это очень большой спрос оказался. Ни в одном существующем проекте приложений такая идея не была реализована. Я думаю, что здесь сыграла роль еще и моя личная история. Именно через личную историю я пришла к идее бостонского брака. Сейчас уже это по-разному называется. Сейчас у нас уже новое название появилось — мамуны, когда мамы объединяются. Бостонский брак как раз-таки он подразумевает вроде как два человека во взаимодействии. А мамуны — это можно прям объединяться не только там двумя, да, но и больше мамами. И цель именно — растить детей совместно. То есть это в целом новое название для того, для чего я и популяризировала тему бостонского брака. То, что вот можно объединяться и выходить из токсичных отношений.
0: А если это не какая-то травматичная история, вы бы могли бы рассказать вот эту свою личную историю, которая привела вас к идее поддерживать вариант бостонского брака?
2: В декретном отпуске, к сожалению, многие женщины оказываются за чертой бедности, потому что все заботы о детях ложатся на плечи женщины. Даже если есть рядом мужчина, у нас так принято в обществе, да, что все перекладывается на мать, как будто бы тебе одной нужны были эти дети. И так случилось у меня, несмотря на то, что мой бывший супруг хорошо зарабатывал. С первым ребенком это не так сильно ощущалось, а со вторым ребенком, конечно, я попала в очень жесткую финансовую зависимость. Я к тому моменту очень много социальных связей потеряла, долго не работала. Со вторым ребенком уже что мне надо, да, он говорил, типа, заработай сама. И так получалось, что на мне весь быт, обслуживание и этого мужчины, и наших детей. И это не ценилось, да, то есть ты деньги не зарабатываешь, значит, ты ничто. То есть я еще и обязана должна. И, конечно, столкнуться с этим не только в своей семье, но понять, что это еще и система, что система поддерживает моего супруга в этом.

0: бывшего, было для меня очень страшным открытием, осознанием. И в такие моменты думаешь, что выхода нет. То есть ты постоянно попадаешь в этот день сурка, когда ты вроде хочешь тоже зарабатывать, но, тем не менее, столько ресурсов уходит на обслуживание быта, и ты как оказываешься в ловушке. И в какой-то момент я поняла, что нет поддержки у меня от партнера, что я просто все делаю за еду. Ну, просто за еду. И это было настолько для меня унизительно и неприятно, потому что я не на таких условиях заходила во брак и в рождение детей. И вот это обесценивание материнства, на самом деле, наверное, положило начало тому, что в итоге появился этот проект. Когда я поняла, что я не смогу, будучи в этих отношениях, зарабатывать, я поняла, что мне нужна поддержка другого взрослого человека, чтобы мне выдохнуть и начать самой зарабатывать. Я просто стала звонить сначала своим подругам. Мои хорошие подруги, которые тогда еще остались, да, с которыми я поддерживала связь, они меня не поддержали. То есть, несмотря на то, что у них там не было детей своих, еще что-то, да, они не захотели менять свой бытовой уклад, свою жизнь, чтобы помочь мне. То есть, чтобы я приехала, у них пожила какое-то время с детьми, пока я там не найду работу, не сниму отдельное жилье. И вот двум подругам я звонила, я абсолютно на них не в обиде, это окей, да, когда люди, ну, не хотят по каким-то причинам. Хотя для меня это было удивительно, потому что, как бы, они мне были самые близкие на тот момент. И я просто открыла телефонную книжку, я была в таком отчаянии, мне было безумно стыдно просить об этой помощи, но я просто стала по телефонной книжке звонить и спрашивать, кто может мне помочь. И женщина, естественно. И созвонилась со своей коллегой из прошлого. И оказалось, что она тоже недавно стала мамой третьего ребенка. Она жила в евродвушке. С две отдельные комнаты, большая кухня тоже там с диваном. И у нее, представляете, своих детей, да, уже было трое. И она мне говорит: приезжай, все порешаем, все будет хорошо. Это было в России, это был 20-й год. Я тогда только-только обучилась на продюсерку запуска в социальных сетях. Я тогда находилась в поисках работы, но, честно говоря, я готова была уже куда угодно. Мне главное было просто съехать от бывшего. Я уже собралась разводиться, но мне надо было бежать вот прямо сейчас, потому что было, ну, невыносимо плохо. Меня настолько истощали вот эти постоянные скандалы, давление. Мне нужна была помощь и поддержка. И я ее нашла вот в лице этой женщины, моей коллеги из прошлого. Я к ней съехала и уже смотрела себе работу. То есть я смотрела себе офлайн работу, даже там кассиром, не кассиром, вот все что угодно, да. Смотрела садики, как устроиться так, чтобы начать самой себя обеспечивать и чтобы дети были под присмотром. Мы разные варианты рассматривали, чтобы по очереди с детками сидеть. И так получилось, что 2-3 недели прошло, как я к ней переехала. И вот мы жили, вот, по сути, это сейчас и называется, это бостонский брак, да, это потом позже я узнала такой термин. Я нашла работу, сняла жилье и смогла от нее съехать. Ну, то есть это случилось через 2-3 недели, я уж точно не помню. Каково было мое удивление, что достаточно было просто начать делать шаги в эту сторону. Насколько это казалось сложным, по факту устроить свою жизнь без того, с кем плохо было жить вместе, казалось намного легче. То есть это кажется, что уйти сложно. И многие женщины попадают в эту ловушку. Но на самом деле при адекватной поддержке другой женщины намного проще выйти из этого.
1: У вас не было возможности, например, обратиться за помощью к дедушкам, бабушкам, чтобы они присматривали за детьми, пока вы работаете?
0: Они меня не поддерживали. Мне никто не верил, что с отцом детей, что мне плохо. Вплоть до каких-то суицидальных мыслей. Почему мы долго были вместе? Потому что у меня всегда была возможность уехать к моим родителям. И мои родители, они меня не поддерживали в том, чтобы разорвать отношения с этим мужчиной.
1: А вы можете чуть подробнее рассказать, а вот пока вы жили вдвоем в этом так называемом бостонском браке, как вы друг друга поддерживали, как вы устраивали вот этот совместный быт, присмотр за детьми, их воспитание, как это все было? Дети какого возраста были все?
0: Моей дочке было 1.5 года, младшей, а старшему сыну было 4.5-5, вот у них 3.5 года разница. Ее деткам было тоже, они малютки были. Младший у нее самый сын, ему меньше года было. Девочка средняя, годика 3, там у нее небольшая разница у младшеньких. И еще у нее сын подросток. По-моему, ему было тогда 13-14 лет. И мы в целом просто жили как такая большая семья. Готовили продукты, она помогала узнать по поводу садика, потому что это был другой город. Мне надо было по документам тоже переводиться. Я смотрела, вот квартиру себе искала отдельно. Это был Обнинск, Калужская область. Я туда приехала из Москвы. Даже в Москве, конечно, сложнее мне, наверное, было бы финансово. А тут аренда была намного легче. То есть, наверное, еще и поэтому я настолько быстро смогла свой быт устроить уже отдельно. Если бы не помощь этой женщины, то я бы неизвестно, сколько еще находилась бы вот в этом цикле, где я постоянно оказывалась жертвой.
1: В то время, это 2020 год, понятно, что там еще ковидные, наверное, наложились какие-то ограничения, но в целом Москва была известна довольно сильным третьим сектором, как это называется. Там было очень много организаций, каких-то женских, феминистских, благотворительных, самых разных, у которых можно было найти какую-то поддержку. Ну, во всяком случае, они себя так позиционировали, и действительно было много историй таких. Вы думали о том, чтобы обращаться вот в какие-то специализированные организации? Вообще пытались там искать помощь?
0: Я даже, честно, не задумывалась об этом. Я поняла в какой-то момент, что мне очень нужна помощь, но почему-то я не задумалась именно о каких-то таких вот специализированных учреждениях. Возможно, сыграло роль еще и то, что абьюз у меня был финансовый, и в целом пока еще до какого-то там рукоприкладства, да, не дошло. Я понимаю, что очень жесток со мной мой бывший супруг. Я понимаю, что впереди может случиться все что угодно. Из хороших отношений не уходят, да. Я чувствовала себя как в ловушке. И почему-то вот у меня первое, что возникло, найти спасение именно среди тех, кого я знаю.
2: Вы сказали, что вы довольно быстро переехали от бывшей коллеги. Как-то уже, видимо, дальше стали устраивать свой быт. Но как вы дошли до этого проекта, до сестеры?
0: После того, как я съехала от подруги, я еще 2 года по съемным квартирам с детьми путешествовала, что меня очень сильно задевало, то, что вот очень сложно снимать квартиру с детьми маленькими. Я считаю, что это вообще противозаконно писать в объявлениях о сдаче квартиры, что вы не сдаете семьям с маленькими детьми. Это такая несправедливость к женщинам. Эта злость, она во мне вот росла. Я не была прям фем-активисткой, да, которой я себя сейчас считаю. Но во мне вот что-то просыпалось такое вот из-за постоянной несправедливости, за то, что я женщина, за то, что я мать, постоянно с этим сталкиваться. То есть за 2 года я так сменила 4 квартиры. В Москву я вернулась довольно быстро. Тоже очень неприятная история. Когда у меня бывший супруг понял, что я спокойненько организовалась в другом городе, да, там и цены полегче, и поддержка у меня там есть в виде этой подруги, то он такой говорит: «Ну, мне так далеко ездить с детьми видеться. Переезжай, пожалуйста, поближе». Я говорю: «Хорошо, я могу, говорю, посмотреть жилье в Химках, но, говорю, тогда помогай мне с арендой. Там в 2 раза больше аренды, тогда напополам давай платить». Он говорит: «Давай, давай». И я опять оттуда перебрасываюсь уже в Химки. И представьте, он мне говорит: «А я не буду тебе платить. Хочешь, приезжай, живи тут». Ну, то есть я вроде вышла из этой ловушки, а он опять меня вот финансово хотел загнать в угол. Настолько он на меня давил. Ну, это уже в прошлом, но я выкрутилась, да, то есть я зарабатывала и снимала квартиру, и вот потом уже случилась война, конечно, очень сильно она по мне ударила, вообще по моей семье, мы всей семьей в итоге эмигрировали из России, и мои родители, и мой родной брат, и уже будучи в эмиграции, ну, я уже умела зарабатывать, я уже твердо стояла на ногах, мне уже было все равно, я организовала себе удаленный доход, этот навык, он со мной, да, зарабатывать везде, где я нахожусь. Последний год у меня вот эта потребность появилась делать что-то для женщин, что-то делать уже для мира. То есть себя там я уже детей обеспечила базовыми потребностями. И вот эта идея бостонского брака, она созрела как раз-таки из моего интереса к вопросам феминизма. В какой-то момент, когда я уже начала делиться в блоге, вот я вот этот факт исторически нашла, что вот женщины вот объединялись, это называлось бостонский брак. Я рассказала о своем опыте, да, что вот, а я даже не знала, что это такое. По сути, я вот некоторое время жила в этом бостонском браке. И я понимаю, что это то решение, которое для многих женщин не очевидно. В моем блоге стали знакомиться под постами. Мне вот начали в директ писать: ой, а давайте для бостонского брака сделаем пост, знакомство. А давайте. Вот, я несколько раз публиковала. Я публиковала анкеты девочек. Я уже себя назвала там в шутку инстаграмной свахой. Вот. И, в общем, я поняла, что это то, что можно развивать, и то, чем я могу помочь женщинам. Для меня важно не просто говорить о том, как все плохо, как женщин притесняют, как сложно. Мне важно еще что-то делать. И вот в этом я нашла свою вот такую отдушину. И постепенно вот созрела уже идея отдельного сервиса, чтобы это было не только в рамках там, социальных сетей, каких-то постов, каких-то групп, а чтобы это было еще и как безопасное пространство с конкретным назначением, то есть это поиск партнерши для бостонского брака. То есть изначально идея сервиса оказалась вот такая, и она получила очень большой спрос. И сейчас уже приходят женщины, которые ищут не просто партнершу для бостонского брака, да, но и подругу. Очень многие женщины в эмиграции, они хотят посмотреть, кто есть из их страны, да, куда они приехали. Или хотят, например, эмигрировать, и они могут по поиску той стране, куда они хотят эмигрировать, найти кого-то. Вот именно формат приложения намного удобней и безопасней, чем чаты. Потому что некоторое время у нас работали чаты по странам и регионам, но это оказалась очень сложная история, потому что чаты — это как мини-государство. Возникают неизбежно какие-то конфликты между участницами, какие-то недопонимания. Это все очень сложно модерировать. И чаты у нас существовали, пока у нас приложение находилось в разработке. Казалось бы, да, идея такая добрая, но очень сложно вот поддерживать эмоционально стабильную атмосферу в чатах, потому что женщины приходят абсолютно разные, очень часто они травмированные. Сложно угодить всем, понимаете, чтобы никто в итоге не расстроился. И меня как основатель этого сообщества пытались в том числе и втянуть в эти конфликты, хотя я-то работаю над тем, чтобы девочки вам привести еще других женщин. Я работаю в своем блоге, я делаю контент, рассказываю о сообществе, чтобы вы быстрее своих встречали. А в итоге и я там оказываюсь недостаточной, потому что вот не вникаю в каждый какой-то личный конфликт, который происходит в чатах. То есть это все настолько сложно. Насколько я люблю женщин, насколько я хочу помогать. У меня есть же также 2 детей, у меня есть финансовые перед ними тоже обязательства. И вот так вот каждый личный конфликт, и, конечно, обижаются. А все-таки, когда приложение, тут тет-а-тет общение. Если не понравилось что-то в общении с пользовательницей, на нее можно написать жалобу. И уже в частном порядке модерация может смотреть, да, изучать. То есть если на какую-то пользовательницу прилетит там 3 и больше жалоб, то она будет исключена. То есть эта история такая, она намного легче регулируется. Человека можно забанить, да, то есть если общение пошло как-то не так, ну всякое бывает, да, ну политические вы, например, разные у вас взгляды, просто блокируете подружка подружку и больше не общаетесь. А на уровне чатов это совсем другая история. Тут есть зрители, понимаете? И вот хочется вот поскандалить вместе со зрителями. А внутри приложения такого сделать уже нельзя. Вот, поэтому этот момент тут исключается.
1: Вот у вас родилась эта идея от чатов перейти к приложению от каналов. И что было дальше? Кто вам помогал? Как вы это делали? Что было с этим приложением? Как, где оно сейчас?
0: В конце прошлого года, в декабре, мы уже решили, что готовы сделать запуск приложения. Я обратилась к знакомому своему разработчику. Он сказал стоимость. Говорит, это несложно, и сделал нам бота. Это был бот в Telegram, такой с анкетами. Он прям очень-очень был простенький. И когда я о нем рассказала в блоге, очень быстро у нас на канал тогда пришло за сутки, что ли, около 6000 человек только на канал. В само приложение зарегистрировалось, честно говоря, не помню, но тоже очень-очень быстро оно у нас стало расти. Не приложение, а бот. Просто, да, сломали нам его. Я потом спросила у разработчика, что случилось. Он говорит, ну, там ввели какую-то команду и просто всю базу стерли. Мы как бы заплатили за это. Ну, а женщины уже пошли, и мы тогда уже сделали чаты по регионам сначала. И уже стали искать тех, кто нам сделает более стабильное приложение, которое уже не так просто сломать. Было принято решение делать его на базе Telegram. Если вы, может быть, видели, в Telegram есть мини-апы. Там кошелек Telegram так работает, потом платежная система Tribute так работает. То есть это безопасная платформа. Единственное, что не у всех есть Telegram, и вот пользовательницы из России, конечно, ждут версии на Android и iOS. но это будет позже. У нас там тоже будет версия приложения, но сейчас мы его дорабатываем именно в формате мини-апа. То есть мы добавляем новые функции. То есть это пока как приложение знакомств выглядит. И мы сейчас будем добавлять ленту, где женщины смогут вот как в формате новостей, да, чем-то делиться. То есть говорить, там, нужна помощь такая-то, там, как доска объявлений. Или там, могу помочь тем-то, да, то есть что, чем могут помочь. То есть это будет уже больше, чем дейтинг. И после ее внедрения, если мы все обкатаем, нас все устроит, пользовательница все устроит, то мы уже перенесем эту доработанную версию на App Store и на Google Play. Систера. У нас есть канал, у нас есть бот, который запускает приложение. Мы начали именно для русскоговорящих, стартовали, да, потому что у меня все-таки русскоговорящий блог. Сейчас мы уже добавили английский язык, то есть даже уже на базе Telegram можно на английском языке общаться. Мы вообще позиционируем себя как международный сервис. Некоторые пользовательницы думают, что мы именно русский сервис, но это не так абсолютно.
1: А как вы обеспечиваете безопасность участниц?
0: Приложение у нас уже запущено с начала апреля. За это время у нас не было такого, чтобы смог пройти мужчина или ребенок. Во-первых, работает очень хорошо автоматическое распознавание. И верификация возможна только через камеру, то есть где человек непосредственно смотрит в камеру. По другой внешности никак не зайти. Это очень важно. Если какие-то сомнения у автоматической верификации, у нас отправляется это вручную верификацию. Вот, и там непосредственно модерация смотрит. Все данные остаются внутри приложения, никуда не передаются третьим лицам. У нас как бы все это в документации зафиксировано при регистрации. У нас есть четкие фильтры. То есть, когда вы заводите анкету, вы указываете цель знакомства. И там можно выбрать фильтры, по которым вы будете искать только тех, кто ищет то же самое. Кому-то нужна партнерка для бизнеса, кому-то женщина для совместных путешествий или для переезда, да, совместного. Вот у меня есть знакомая, которая мигрировала вместе со своей няней. И вот они 4 года вот жили как вот в бостонском браке до тех пор, пока вот няня не встретила мужчину и не захотела вот съехать. В одиночку уже сложно срываться и мигрировать. А если вот с другой взрослой женщиной объединиться, даже морально это намного легче, не то что уже там финансово и прочее.
1: Где вы берете финансирование? Ну, то есть, понятно, первое приложение вы делали по собственной инициативе, но сейчас у вас и приложение, которое нужно поддерживать, и модерация, с которой один человек, естественно, не справится при таком количестве подписчиков, как вы говорите.
0: Мы справляемся сейчас своими силами и с волонтерскими усилиями. То есть у нас сейчас модерации в основном работают волонтерки. Мы сейчас стараемся собирать какие-то там донаты, да, на то, чтобы их тоже поощрять, но в целом проект пока остается больше волонтерским, потому что основной функционал мы не планируем вообще никак монетизировать. Это отличается от других дейтингов, что именно процесс поиска и знакомства с женщинами не монетизируем принципиально. Мы вот сейчас стали выделять бюджет именно на разработку. И, конечно, здесь пока что своими усилиями приходится. Мы пробовали собирать донаты, но очень-очень тяжело получать какую-то поддержку именно финансовую от тех, кто приходит к тебе за помощью. Но я к этому абсолютно спокойно отношусь. А в целом аудитория меня благодарит своим вниманием. И я могу за счет рекламы и за счет своих услуг поднимать это все на ноги. Мы пока на рекламе выезжаем. То есть вот в блоге там у меня рекламу, да, могут взять. Мои услуги по продвижению. Все своими силами, все сами. Конечно, мы будем очень рады, если найдутся желающие как-то спонсировать нас.
2: А сколько сейчас у вас в команде человек? Вот вы несколько раз сказали «мы», а кто вы помимо вас?
0: У нас 3 разработчика, я и команда модераторок, порядка 15 женщин-модераторок. Когда у нас сломалось приложение, было принято решение собирать чаты. И, естественно, чтобы вести эти чаты, нужна была помощь модераторок, волонтерок. Я размещала объявления у себя в блоге, размещала объявления на канале, и вот набралась команда. На самом деле, это какой-то прям феномен, я считаю, Систера, потому что я, наверное, впервые столкнулась с тем, что есть другие женщины, которые тоже готовы развивать вместе со мной идею. Даже пока она там никак не окупается, тем не менее, это настолько важное дело, это настолько сильно поддерживает и нас в том числе, что ну, это просто потрясающе.
1: Разработчики у вас мужчины или женщины?
0: Разработчики у нас мужчины.
1: Как они относятся ко всей этой идее? Ну, вот такой мужской взгляд на весь этот проект у вас есть? Что говорят?
0: Мужчины в восторге. Это мой брат и его команда. Мне тут тоже, на самом деле, повезло. Изначально я обращалась к своему брату. Говорю, вот такая идея. Он говорит, здорово, великолепно. У меня времени нет. Он был занят в другом проекте. Говорит, обратись, пожалуйста, вот к нашему общему знакомому. С общим знакомым, в общем, вот так произошло. Да, за деньги ничего не заработала. Я потом вернулась уже к брату. Говорю, слушай, ну так и так. Он говорит, все, я, говорит, сам возьмусь. И сначала они на волонтерской основе работали. Потихонечку, в свободное от работы время они вот делали. А постепенно, когда ребята увидели, насколько это востребовано, насколько это интересно, они уже полностью перешли в мой проект. Естественно, они это делают за, ну, гораздо ниже стоимость на рынке, на такой полуволонтерской основе, и они, на самом деле, очень поддерживают эту идею. В целом, они все равно не могут до конца прочувствовать всего масштаба женского отчаяния. У них нет этих проблем, которые есть у женщин. Но они готовы помогать.
2: Если резюмировать проекту несколько месяцев, вот за это время что вас удивило в хорошем, нехорошем смысле? Что далось просто, а вы думали, что это будет сложно, а что получилось, наоборот, сложнее? То есть ваши такие ожидания и реальность вот за то время, что существует этот проект?
0: Я ожидала, что это то, что будет востребовано. Я не ожидала настолько резкого роста. Когда я объявила о запуске приложения, у меня блог за 2 недели, он у меня прирос там на 15 тысяч. Хотя до этого у меня очень долгое время блог стоял. Ну, я особо и не нуждалась. У меня были там клиенты. А тут такой резкий скачок. И вот это для меня была приятной неожиданностью. Что оказалось сложнее, наверное, вот финансово, да, как будто бы я думала, что это будет немножко легче в плане того, чтобы масштабировать этот проект. Ну и сюрпризом, конечно, для меня стало то, что не просто вот бостонский брак, да, интересен, но и поиск подруги. То есть насколько женщин разобщили, что даже они идут в приложение искать просто себе подругу. И вот мне пишут, делятся благодарностями, особенно с кем мы там лично, да, когда-то переписывались. Говорят, слушай, я вот нашла подружку, мы вот столько, вот мы уже время вместе проводим, вот они там фотки шлют, вот мы уже детей познакомили, так классно, так здорово было найти, спасибо тебе большое. Очень тепло и приятно получать такие отзывы, и в такие моменты понимаешь, что ты делаешь действительно важное дело. И то есть каждый день кто-то пишет и делится своими историями, и это чудесно.
1: Основательница проекта «Сестера» Гала Бойко была на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Чемпаладова.

0: эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка». Костя, добрый день.
3: Добрый день.
2: Я рад вашему возвращению после трехнедельного вашего перерыва присутствия в нашем подкасте. И за эти три недели США и Иран заключили меморандум о понимании, и война, кажется, осталась позади, и время поговорить о ее политических последствиях в США. И не только для президента Трампа и выборов в Конгресс этой осенью, но и о том, как война может повлиять на президентские выборы 2028 года, по крайней мере, возможно, противостояние двух главных претендентов на номинацию от республиканской партии, вице-президента Джей Ди Ванса и госсекретаря Марка Рубио. Тем людям, кому кажется, что президентские выборы 2028 года далеко, и президента Трампа только-только выбрали, напомню, что через год в это время уже кандидаты объявят о себе и будут начинаться партийные дебаты, а через два года, в июне, партии уже почти наверняка выберут своих кандидатов, и избирательная кампания выйдет на пик. Итак, с чего мы начнем?
3: Можно начать с последствий войны, и вывод про последствия войны совершенно однозначный. Отношение американцев к войне определяется их партийной принадлежностью. То есть, если посмотреть на опросы, то 60% считают, что зря американцы устроили эту войну, и 45% считают, что США стало в более тяжелой позиции, чем они были до этой войны в отношениях с Ираном. Но если посмотреть как бы глубже, то расклад такой, что республиканцы одобряют это, демократы подавляющим большинством не одобряют войну. То есть, в принципе, так можно сказать, что в раскладе, что происходит с партиями, внутри партий, по результатам войны с Ираном пока что, можно сказать, ничего не изменилось.
2: Более того, у меня есть подозрение, поправьте меня, если это не так, что осенью, если цены на бензин упадут, а экономика будет добавлять рабочие места, как это только что было объявлено, там, например, о росте рабочих мест в мае, может быть, избиратели вообще не будут вспоминать больше об этой войне?
3: Тут есть с этим аргументом определенная сложность. А сложность именно такая, что когда популярность президента падает, она после этого обычно не восстанавливается. Вот мы, например, в предыдущее президентство Байдена, мы видели, как резко упала его популярность во время вывода войск из Афганистана. И после этого даже хорошие события, прохождение законопроектов, снижение инфляции, повышенная борьба с иммиграцией, это ничего ему особенно одобрения не добавляло. То есть меня не удивит, если с Трампом будет то же самое. Война с Ираном и повышение цен на бензин увеличили его непопулярность, вот снизили его поддержку до 40%. И подозреваю, что вот будут хорошие новости, упадут цены на бензин, еще меньше станет безработица, а рейтинг Трампа от этого не повысится.
2: Ну, может быть, для республиканцев это не так важно, потому что это все-таки не президент Трамп в избирательном бюллетене, а республиканцы будут говорить, ну, на самом деле мы там сделали что-то хорошее, изменили, там улучшилась ситуация в экономике, цены на бензин, да, были проблемы, но цены на бензин низкие. И в целом для республиканцев, может быть, это не будет таким уж... Это не будет такой тяжелой ситуации, как мы думали еще, скажем, месяц назад, когда недовольство было на пике в связи с ростом цен.
3: Пока что мы видим, и американский избиратель, мы только что видели это у британских избирателей, их не устраивает статус-кво, им все время хочется что-то менять. В этом смысле пока что у республиканская партия не то, что ее ждет катастрофа в этом ноябре, но пока хороших новостей нет.
2: Сейчас я хотел бы поговорить о Венсе и о Рубио. Это такая тема второго плана, но которая сквозит в течение всей войны, и сейчас это явно продолжается. Венса, судя по всему, сделали, или он сам стал лицом вот этого нового соглашения, лицом меморандума о понимании и переговоров о будущем мире, мирном соглашении с Ираном. И Венса тот человек, который от лица администрации пытается объяснить американцам, что это хорошо.
3: Прежде чем я отвечу на вопрос про Венса, я хочу напомнить, потому что мне кажется, что даже бывают профессора политологии это забывают. Какая уникальная позиция вице-президента США. Это очень редкая конструкция. Это человек, у которого по должности просто буквально нет никаких обязанностей, кроме церемониальных. Он вообще реально никогда ничего не решает. Ему Конституция не дает никаких полномочий. Единственное, чем он занимается, он ждет момента, когда президент умрет. Это случалось с не так уж маленьким количеством вице-президентов. Президенты умирали, погибали, их убивали, и вице-президенты становились президентами, но вот до этого момента вице-президент — это просто совершенно никто. То есть вот все, что Венс делает, он делает только потому, что президент Трамп ему сказал или разрешил это сделать. В принципе, президент может сказать вице-президенту: все, ты вообще ничего не делаешь, ты сидишь, молчишь и ничего не говоришь. И такие вице-президенты в истории были. Еще 50 лет назад многие вице-президенты, да про них Америка бы и не знала, они там сидели себе молча, не высказывались, пока президент не умрет. Но у этого есть также оборотная сторона, что это единственный человек в администрации, которого президент Трамп уволить не может. Он может ему сказать, что он идиот, что он никуда не годится, что он его не поддерживает для перевыборов, но это единственный человек, с которым он больше вообще-то ничего не может сделать. Это совсем по-другому в отношении Марка Рубио, которого можно уволить. Прямо вышел в Truth Social и написал: Марко Рубио уволен, все, он больше никто. И также с любым чиновником. И мне кажется, что вот с Венсом это очень важная часть динамики. Потому что все, что мы знаем про президента Трампа, президент Трамп очень любит драму. И, судя по всему, ему нравится то, что есть драма, напряжение, внимание вокруг вот этого поединка между Рубио и Венсом. При том, что они отрицают, что есть какое-то соперничество. Но я вот только что прочел книгу, вышедшую вчера, «Изменение режима» Мэгги Хаберман и Джонатана Свана, корреспондентов «Нью-Йорк Таймс». И там рассказывается про первые полтора года президента Трампа, и там вот это с первого момента, что Трампу нравится, что есть драма, что люди смотрят, тоже будет после него. Венс или Марка. И вот мне кажется, то, что Венсу дали переговоры с Ираном, явно не выигрышное дело, нет там никакой победы. Это все та же часть стратегии президента Трампа, чтобы было больше драмы, чтобы это было как его шоу «Ученик» «The Apprentice», когда там можно было кого-то увольнять. Вот мне кажется, что президент Трамп Венса выталкивает на арену, чтобы смотреть, как он справляется со сложностями.
2: С другой стороны, может быть, на самом деле Венс сможет из этого что-то извлечь. На поле маркет Рубио нагонял последнее время Венса. Рубио вообще был более заметным последние месяцы. Венс ушел немного в тень с начала войны. Но сейчас буквально произошел скачок. С тех пор, как Венс стал лицом вот этого соглашения, в конце концов, он будет человеком, который скажет: да-да-да, нам нужно мирное соглашение, и смотрите, цены на бензин довольно низкие. И, кроме того, он по-прежнему будет ясно выразителем точки зрения «Америка прежде всего», который был изначально против войны, и я думаю, что эта точка зрения поддерживается многими американцами, и в результате, даже если это на бумаге кажется, что это тяжелое расстрельное занятие, популяризировать это соглашение, в итоге может оказаться, что это работает.
3: Это, с одной стороны, правильно. С другой стороны, тут какая есть сложность? Все, что делает Америка в отношениях с Ираном, определяется президентом Трампом. И определяется в таком режиме, что с утра одно, а вечером другое, а следующим утром или даже уже в час ночи третье. Какое бы соглашение Джей Ди Венс не подписал, вот что бы там ни было написано, Нет никакой гарантии, что завтра президент Трамп не скажет, что это плохо, и мы сейчас нанесем удар. А пообещав нанести удар, через 2 часа откатит и скажет, что иранское руководство – это самые умные люди в мире. Соответственно, мне кажется, что вот Венсу отвечать за что-то, на что он реально не влияет, это не он влияет, это президент Трамп влияет. Мне кажется, что это скорее для него опасность, это невозможность. Тут нет, как бы, это не то, что ему что-то поручено. Вот Трамп ему сказал: Иран, это твой портфель, ты им занимаешься, что будет, то будет. Нет, это совершенно не так. Это именно, что ты иди договаривайся, а я буду комментировать в реальном времени и, возможно, менять все, что, о чем ты договорился, тоже в реальном времени. Поэтому я по-прежнему думаю, что Джей Ди Венс будет кандидатом от республиканцев на следующих выборах. Это не совсем точно, но это почти железное правило. Вице-президент, если хочет, становится кандидатом от своей партии на каких-то следующих выборах. Но мне кажется, что вот это ему только мешает. Вот то, что он сейчас стал лицом на иранском фронте, это его шансы только ухудшает. Это просто добавляет риски каких-то провалов, и у этого нет никакой положительной перспективы.
2: У Рубио есть какой-то внутренний стержень. Его называют неоконом, можно по-разному к этому подходить, даже можно по-разному дешифровать его взгляды на внешнюю политику. Но в итоге он появляется, он более активен, когда внешняя политика соответствует его взглядам, и исчезает, может быть, когда менее соответствует его взглядам. То же самое происходит с Венсом. Мы видим, что с началом войны он чуть-чуть отошел в тень. Сейчас он на первом плане. И люди, которые когда-то Венс будет вести предвыборную кампанию, он говорит: я не изменил своим принципам. Я вот считал, что Америка прежде всего, Америке не нужна эта война. Я принес вам мир.
3: Когда мы говорим про Марко Рубио, мы говорим про, возможно, индивидуально самого талантливого республиканского политика, может быть, следующих десятилетий. Собственно, 15 лет назад, когда он только избрался в Сенат, он так и рассматривался, говорили, что вот это будет республиканский Обама. Но мне кажется, что после вот того жестокого поражения, которое он потерпел у Дональда Трампа в 2016 году, и многие ожидали, что Рубио и не удержится вообще в американской политике, как не удержались многие оппоненты Трампа. Но он не только удержался, он продолжает быть одним из ключевых игроков. Но мне кажется, что вот его стратегия в администрации Трампа, она очень четкая, что он всеми своими действиями показывает: я не выбираю политику. Президент Трамп выбирает политику. Я делаю то, что президент Трамп... Я как бы могу обеспечить то, чего хочет президент Трамп. Мне кажется, что у Джей Ди Венса, у него нет такого, не знаю, естественного таланта, у него нет такого политического мастерства, чтобы с одной стороны Трампа куда-то направлять, и выглядело так, что Венс, он Трампу только помогает. Венс, мне кажется, он в любой ситуации, он пытается доказать, что он кто-то без Трампа, что он как бы вот самостоятельно это делает. Он когда объясняет какую-то политику администрации, он же объясняет так, что это он в это верил, что это вот у него такие взгляды. Но мне кажется, что у этого риск при том, что Трамп постоянно меняет свои позиции, что тебе как бы не удается, Венсу не удается ассоциироваться ни с какой политикой, которую он выбирает, потому что она у Трампа все время меняется. А Рубио, который в каком-то смысле скрывает, вот у него как бы он не выпячивает. Когда он сейчас говорит, он не говорит про свои взгляды и свое мировоззрение. Он как бы выполняет то, что хочет президент Трамп. Ну и мне кажется, это очень умная стратегия.
2: Выступлю адвокатом Венса. Он... Именно что Венс, который, как вы сами сказали, мне это очень понравилось соображение, что Венс единственный человек, которого Трамп не может уволить, потому что за него голосовали американцы в связке с Трампом. У него есть ясные свои убеждения. Мы видим, что они есть. Они иногда совпадают с Трампа убеждениями, иногда не совпадают. Но в целом мы видим вот это частично это мага, частично совершенно определенно. У него это идет от сердца, вот это Америка прежде всего. Он явно, когда он выговаривает европейцам, тоже явно от сердца. И вот сейчас он, кстати, так жестко, как я не думаю, что я помню, что кто бы то ни было в американской администрации так жестко говорил об Израиле, как он отвечал на критику якобы израильских политиков в адрес Трампа. И я думаю, что это идет в значительной степени от его личных убеждений. И если есть в Америке вот сейчас такой спрос на аутентичность, аутентичность политика, вот аутентичный политик, у него свои убеждения, он о них говорит.
3: Вот я не знаю, это то, что мы узнали в последние 10 лет, что спрос на аутентичность, он как бы с одной стороны это легко сказать, с другой стороны трудно понять, что такое аутентичность, потому что вот и от нас, от экспертов, от профессоров, от журналистов, которые смотрят, Дональд Трамп – это как бы, я не знаю, это экстремальный случай антиаутентичности. Но какая тут аутентичность? Это в сущности актер на сцене. Но оказывается, что как раз публике-то вот это-то как раз аутентичность. То есть то, что Трамп говорит всего лишь месяц назад, он писал, какие негодяи иранский режим, что они уничтожены, что они подонки, что они будут сметены, что все что угодно. Можно просто посмотреть историю его постов. Последнюю неделю он говорит, какие-то умные люди, и у них должны быть право на баллистические ракеты. Да, и то, что он тогда говорил, мага, трамписты говорили, что вот как это аутентично. И сейчас он говорит, и мага говорит, как это опять аутентично. Понимаете, им аутентично то, что он меняет свою точку зрения каждые два дня. Вот это аутентичность.
2: Но это его аутентичность? Мне кажется, буквально.
3: Я как раз верю, что Ванс пытается сформулировать какое-то непротиворечивое мировоззрение. Он пытается составить какую-то вот такую, не знаю, изоляционистскую Америку превыше всего, вот какой-то такой взгляд. Но это не то, что избиратели воспринимают как аутентичность. Как аутентичность – это то, что и Америка First, и не будет никаких войн, и сейчас мы разбомбим Иран, и опять не будет никаких войн. Это почему-то воспринимается как аутентичность. И мне кажется, что вот в этом мире Венс не чемпион, наоборот, он как раз выглядит очень устаревшим.
2: Это правда, что в последнее время все время говорят, измеряют кандидатов на аутентичность. Среди тех журналистов, экспертов и прочих специалистов в этой области, которых я читаю, однозначно признано, что Трамп – вершина аутентичности вот в этой своей противоречивости натуры, потому что видна человеческая натура. Вот он, вот такой вот он человек. А про Венса просто чуть-чуть, он кажется, сложнее сказать, что он за человек. Часто теперь приводят Мамдани и Платнера, которые, вот мы обсуждали недавно Платнера, что они тоже очень аутентичны. Интересно услышать, что Венс, с вашей точки зрения, не аутентичен.
3: Это не только моей точки зрения, это и опросы говорят. Он, как бы, избиратели считают, что его, как ни странно, что он не тот, кто он кем представляется. Надо сказать, что это не только про Венса. Например, когда у него были вице-президентские дебаты с Тимом Вальцем, губернатором Миннесоты, то там Венс выглядел более аутентичным, при том, что этот Вальц, там нет особенно никакой за ним глубины. Мне кажется, вот какой он есть, такой и есть. И для демократов, многие демократы считали, во, какой парень, тренер футбольной команды, типа лысый белый чувак из Миннесоты, что может быть аутентичнее? Но вот почему-то такие же люди его не воспринимали как своего. И, то есть воспринимали меньше, чем Венса. Но вот и с Венсом то же самое. Он не пользуется такой поддержкой вот людей, к которым пытается апеллировать, как президент Трамп, который от них гораздо дальше по всем своим там характеристикам, по происхождению, по уровню достатка, по мышлению, по карьере, по всему. И тем не менее его они считают аутентичным.
2: Загадочная и очень интересная вещь, которую, разгадав которую, можно было бы подобрать ключ к современной американской политике. Но если мы опять возвращаемся к вопросу о 2028 году и вероятной паре противостояния Венса и Рубио, если, конечно, президент Трамп не убедит их, как он неоднократно настаивал, что они должны идти в паре, а Рубио аутентичный?
3: Посмотрите, мне вот что кажется про Рубио. Мне кажется, что в отличие от Венса, Рубио – это самостоятельная политическая фигура, за которым своя собственная политическая сила. Джей Венс – это продукт Трампа. Но в то же время, это и я понимаю, и аналитики понимают, и рынок Polymarket и Kalshi тоже это прекрасно понимают, что президент Трамп – это огромная, не знаю, огромная планета внутри республиканской партии. В сущности, вот на сегодня, не знаю, как на через два года, но на сегодня он в одиночку может решить, кто кандидат от республиканцев на выборах 28-го года. Это вовсе не обязательно, очень редко, редко, когда предыдущий президент может решить, кто является кандидатом от его партии. Не раз партии игнорировали президентов. Ну, то есть, мне кажется, что Джей Венса без Трампа нет вообще. То есть, вот если бы вдруг Трамп сегодня исчезает, не оставив обращение к избирателям, кого поддержать, не оставив политического завещания, то Рубио несравнимо сильнее Венса. Может быть, он не будет кандидатом в 28-м году, потому что решит пропустить 28-й год. Не так уж понятно, что это самая лучшая стратегия пытаться выиграть в 28-м году. Но он на голову сильнее Венса. Но поскольку это не его на голову решает, а решает то, кого сейчас предпочитает президент Трамп, а президент Трамп сейчас предпочитает, чтобы это была гонка голову в голову между Венсом и Рубио, вот это дает Венсу и шансы, и все что угодно. Я даже не совсем понимаю, что их может отнять. Мне кажется, вот чтобы он не испортил сейчас, чтобы он не сказал, какую бы глупость не сделал, пока президент Трамп хочет поддерживать борьбу, пока президент Трамп не решил, кого он хочет поддержать, Венс из этой борьбы не выпадет.
2: Надо ли так понимать, логически, если к этому подойти, к тому, что вы сказали, что вообще не имеет значения, какую сейчас позицию занимает тот или иной кандидат или политик в администрации в отношении войны и окончания войны с Ираном?
3: Мне кажется, что это все решает президент Трамп. Мне кажется, что он интерес к войне с Ираном утратил. Это не значит, что он не изменит свой взгляд на вещи через несколько дней. Я уверен, что нынешняя иранская администрация, она будет всячески использовать вот ту силу, которую они приобрели, вот то, что они узнали, что, оказывается, они там, используя свои дроны и артиллерию в районе Армузского пролива, они могут влиять на американскую политику. И президент Трамп очень к этому чувствителен. Вот мне кажется, что это сейчас основная проблема, что бы они ни делали, как бы они могут вымогать все больше и больше, какие-то новые уступки, какие-то там дополнительные требования, потому что они могут опять включать проблемы. Мне кажется, что вот это вот будет определять отношение администрации к войне с Ираном. Позиции Рубио и Венса, они пока не так важны.
2: Америка неоднократно участвовала в войнах, которые пошли не так, как хотелось. И кажется, что это нормальное, обычное действие с точки зрения американской политики – выйти настолько, насколько возможно, может быть, даже не лучшим способом, но просто насколько возможно остановить войну и заняться другими делами. И то, что сейчас делает администрация Трампа, ничем не отличается, скажем, от того, что как заканчивалась Вьетнамская война или Корейская война.
3: Одна вещь – это то, что мы говорим, иранская война, потому что мы видели красочную картинку на телевизорах, но пока что в иранской войне погибло 13 американских военнослужащих. Да, и пока что уже снимают, там, мне кажется, сериалы про то, как у них сбили самолет, и они спасли этого летчика, да. Сравнить с Вьетнамской войной, в которой погибло 50 тысяч американцев, сравнить с Корейской войной, это были, можно сказать, настоящие войны. Мы знаем, мы видим, что происходит сейчас на русско-украинском фронте, где погибли сотни тысяч людей. Да, то есть войны бывают совершенно разные по масштабу. Мне кажется, что это вот как раз то, что эта война была такая ограниченная, то, что в сущности это все сводилось к нанесению ударов с воздуха. Ирану не удалось толком нанести никакого удара по американским войскам. Это создало некоторое ощущение легкости, что за эту войну там республиканские избиратели, например, не осуждают президента Трампа, но и это ограничивает политические дивиденды, которые можно с этой войны снять. Да, я думаю, что вот если бы все кончилось там полной победой, цены на нефть бы не выросли, появилось бы новое иранское руководство, может быть, это прибавило бы Трампу очков. Но была неудачная война, сейчас она вроде как прекращается. Мне кажется, что за счет этого прекращения никто дополнительно президента не полюбил.
2: Последняя тема, которую я хотел затронуть здесь, это отношение Трампа с республиканцами. Это тоже касается 28-го года, потому что, когда вы говорите об этом, кажется, что это навсегда, что Трамп, вот эта вот особенная планета в мире американской политики, в частности, в мире республиканской партии, что так навсегда. Но мы видели, что Трамп сейчас вступил в конфликт. Была, видимо, непростая сцена его общения с частью республиканских сенаторов. В частности, Билл Кэссиди, сенатор, который проиграл праймерис человеку, поддержанному Трампу, и который не будет представлять больше свой штат в Сенате и не будет участвовать в выборах этой осенью. Он, судя по всему, разговаривал с президентом на повышенных тонах и вообще...
3: Я даже назвал его брат вместо мистер президента.
2: Да,
3: ну это... Вот обратился к нему. Ты, брат, не то нам рассказываешь.
2: Не знаю, тут что и сказать. И, насколько я понимаю, шесть республиканских сенаторов сейчас фактически все в режиме неповиновения. Это вот Кэссиди и Корнин, который также был фактически не допущен до перевыборов на внутрипартийных праймерис в Техасе, мы о нем говорили. Это два сенатора, которые в плохих отношениях с Трампом, и они уходят, это Тиллис и МакКоннелл, и два сенатора, которые опираются на такой смешанный, независимый и даже, может быть, иногда демократических избирателей у себя в Штатах, это Мурковский, Салязский и Коллинз из Мэна. То есть большинство республиканцев в Сенате, кажется, чуть-чуть превращается, по крайней мере, по части вопросов, в меньшинство. И это не знак того, что партия к 2028 году может представлять собой совершенно что-то другое.
3: Надо понимать, эти сенаторы, они являются республиканцами. Поставь сейчас на вопрос, какое это голосование по какому-то республиканскому приоритету, по снижению налогов, уменьшению регулирования, по увеличению расходов на оборону, эти все сенаторы, в том числе антитрампистские республиканцы, они проголосуют за это. Тут скорее некоторый конфликт есть между тем, что президент Трамп, у него для президента довольно мало, как бы сказать, законодательной повестки. Нет у него, ничего ему от них по вопросам там, экономической политики не нужно. Он хочет, чтобы они проголосовали за Save Act, за закон, который сильно изменяет выборное законодательство, в частности, требует представления удостоверения личности для того, чтобы голосовать.
2: И подтверждение гражданства, да, мы обсуждали с вами когда-то это. Да.
3: Там главная существенная вещь, что он пытается ввести федеральные требования для выборов, которые традиционно администрируются штатами. Но вот по этому вопросу у него нет большинства голосов. Вот нет у него большинства голосов, и все. Большинство сенаторов, даже если не говорят, они не хотят поддерживать этот законопроект. Но ему больше особенно ничего не надо. То есть вот это вот то, что там есть устойчивое антитрампистское большинство по некоторым вопросам, это не значит, что они не республиканцы. Это просто такое редкое сочетание, что республиканский президент, которого не особенно интересуют республиканские приоритеты, и республиканское большинство в Сенате. Если бы он хотел какую-то республиканскую повестку продвигать, они бы голосовали вместе с ним. Я уверен, и Билл Кэссиди, и Джон Корнин, у которых личные большие обиды, но они по-прежнему республиканцы.
2: То есть из этого конфликта, из вот этой сцены нельзя сделать какой-то вывод о том, что в республиканской партии начинают проявляться трещины, и партия меняется, и что-то происходит такое, что повлияет на расклады в будущем?
3: Нет, мне кажется, что вот президент Трамп, он продемонстрировал очень большую, как бы, свою личную силу. Он действительно контролирует значительную часть республиканской партии. Но это не значит, что он может сдвигать всю партию. И вот это то, что мы видим. Их объединяют общие интересы, но у него нет законодательной повестки из-за этого. И, мне кажется, в следующие 2,5 года никаких особенных реформ не ожидается.
2: Ну что ж, большое спасибо, Костя. Напомню, что это «Популярная Америка». Я Валентин Барышников, и со мной был Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Всего доброго.
1: Говорит Радио Свобода.
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
4: Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Весной следующего года в издательстве Ивана Лимбаха выйдет перевод книги «Хелла» чешского филолога Алены Махониной. Это роман, основанный на документах, собранных в российских архивах. Хелена Фришер, прообраз героини романа «Хелла», была арестована в Москве в ноябре 1937 года вместе с мужем. Он был приговорен к расстрелу как враг народа, а Хелена провела 10 лет в лагерях и 9 лет в ссылке. С Аленой Махониной беседовал Александр Вагнер, а начнем с цитаты из книги «Хелла».
5: Был морозный январский день. Морозный до такой степени, что наконец-то пару часов светило солнце. Поэтому из-за его интенсивного свечения, преломлявшегося в свежих снежных сугробах, я совсем ничего не видела. Вслепую, по узкому обледеневшему тротуару, я направлялась в гору к архиву при музее ГУЛАГа, государственную институцию, которая незаметно превращает частную память во всеобщую, а значит, уничтожает историю. Там хранится рукопись воспоминаний Хеллы, несколько ксерокопий документов, связанных с ее изданием, и пара мне по большей части незнакомых снимков. Не знаю, что нового я там в этом морозном январском дне 2022 года надеялась обнаружить.
6: Это цитата из книги «Хелла» русистки Алены Махониной. Книга в этом году в Чехии получила самую высокую литературную награду – премию «Магнезия Литера». Исторические события, то есть время на

0: провела в лагерях ГУЛАГа 10 лет, затем еще 9 на поселении. Она не вернулась в Чехословакию и осталась жить в Советском Союзе. Ее муж был расстрелян 16 сентября 1938 года во время показательного процесса, впоследствии признанного незаконным. Но мужа Хелине Фришер эта реабилитация не вернула. В 2017 году в Чехии вышел сборник переводов стихотворений Хелены Фришер, написанных на немецком языке, и прозы, написанной на русском языке. Частью этого сборника были и переводы писем, которые Фришер писала своей подруге, с которой провела в заключении несколько лет, писательнице Тамаре Петкевич. Эти письма Алена Махонина включила в свое повествование. Они были и источником ее размышлений о Хелене Фришер. В книге есть и материалы следственных дел, сохранившиеся в российских архивах. Материалы дела Хелены Фришер и ее мужа, расстрелянного в 1938 году в СССР.
1: Книга Тамары Петкевич у меня оказалась случайно. Это определенно произошло без какой-либо связи с романом Вейля, хотя его празднично грозящая атмосфера московской повседневности не рассеялась, а наоборот, в этой атмосфере сгущалась и расширялась, и таким образом каждое лагерное воспоминание как будто было ее неотделимой частью, напоминанием, предостережением о возможных последствиях. Я купила эту книгу, очарованная мягким и настойчивым голосом автора, звучащим как будто на грани плача, голосом, который одновременно где-то глубоко внутри застенчиво смеялся и давал надежду. Я услышала его во время повтора одной из передач по радио, которая автоматически включаю каждый раз, когда оказываюсь на кухне. Голос этот приглушил струю воды, под которой я избавляла морковь от земли. Это было осенью 2014 года в Москве, после победной олимпийской кампании в Сочи, после аннексии Крыма, в отчаянии.
0: Еще один параллельный мир в романе – это литература. Литература главной героини, представленная ее письмами Тамаре Петкевич, литература о самой героине, роман «Москва. Граница» чешского прозаика Иржи Вейля, в котором Ри – главная героиня и есть прообраз Хелены Фришер, а также литература как часть жизни, прочитанные книги и размышления о них, параллели между реальностью, окружающей действительностью и виртуальной реальностью, в данном случае книжной.
1: Москва Иржи Вейля, Москва иностранцев, которые приехали сюда работать, Москва россиян, которые с подозрительно большой радостью кружат вокруг этих иностранцев, мне, несмотря на значительную временную удаленность, казалась доверительно знакомой. Тем более я и сама была иностранкой, не первый год работающей в Москве. К тому же это были как раз те два пассажа о Москве, которые одни из немногих в книге помечены и первой читательницей этого мной присвоенного экземпляра. О Москве в них было написано как об огромном, чужом, равнодушном месте, из-за которого главную героиню, маленькую и беззащитную, несчастную и слабую Ри, настигла страшная меланхолия. Это был страх неизвестности из-за всеобщей дисгармонии, из-за невозможных, даже чудовищных комбинаций, из-за других и непостижимых порядков, которые кому-либо извне кажутся хаосом и в итоге являются хаосом.
0: Перевод на русский язык книги Хелла вскоре будет опубликован в России издательством Ивана Лимбаха. Писательница Алена Махонина рассказала о том, как возникал роман и почему судьба Хелены Фришер настолько заинтересовала ее, что она посвятила сбору материала для книги 10 лет.
2: Я сама очень часто задавалась этим вопросом, почему именно меня это прямо, не знаю, так засосало, если так сказать. Трудно сказать, это все начиналось как-то постепенно, и чем больше я погружалась, тем больше меня как бы эта история привлекала. Даже не столько материалами, которые я открывала и обнаруживала за эти 10 лет, а скорее вот всем тем, чего как раз мне не хватало в этой истории. И мне кажется, написав эту книгу и проведя вот 10 лет с Хеллой, тех белых мест, которых осталось все равно как бы очень много, и в принципе можно было бы как-то продолжить и посвятить Хелле еще вот следующих 10 лет, но в какой-то момент я подумала, пора останавливаться. Ответ на вопрос, почему именно вот эта история, я действительно не знаю, потому что когда я, например, разговаривала с людьми, с историками из мемориала, они мне прямо так сказали, что что вот одна из таких обычных, в принципе, историй, иностранка приехала в начале 30-х годов в Советский Союз, как она могла это ее история еще закончится, чем вот лагерями и расстрелом мужа. Да? Так что история, в принципе, как бы не совсем необычная, но для меня

0: она была все-таки важна, потому что каким-то образом переплетается с моей судьбой. Ну или, по крайней мере, какие-то такие сходные моменты я в жизни Хелены Фришер и своей наблюдала. Можно сказать, что касается, скажем, такой повседневной жизни в Москве и такой, скажем, невозможности от этого места оторваться, зная, что это все-таки как бы место становится все более и более опасным.
1: А вот то, что вы говорите про белые места, и та как бы история судьбы Хелены Фришер, которая вам открылась, все-таки больше белых мест или больше того, что вам все-таки удалось раскопать и найти в архивах?
0: Это очень трудно сказать, потому что вот материалов очень много. У меня очень много материалов, в основном как бы о ее жизни после ее ареста. Там и материалы, как бы касающиеся ее ареста, и протоколы допросов, и потом уже воспоминания самой Хели. И такой основной пласт материалов, который, собственно, и стал, мне кажется, одним из главных импульсов для написания книги, это письма, которые Хела писала своей подруге Тамаре Петкевич. Она их, ну, по крайней мере, те письма, которые у меня есть, они с начала 50-х до конца жизни Хелены Фришер, то есть до 84-го года. И это такой очень эмоционально загруженный материал, который невозможно, мне казалось, было передать по-другому, чем вот каким-то таким литературным способом их переработать, скажем, да. Так что вот это очень много материала, но что касается жизни до ареста, основные свидетельства – это такие не совсем надежные свидетельства. Это роман чешского прозаика Ирши Вайла «Москва граница». Это, в принципе, в котором Хела стала прототипом главного персонажа Ры. Ну, это такой материал, который я могу использовать как автор литературного произведения, фикшена, но это материал, который, естественно, не годится для какого-либо исследования. И вот в этой части для меня все равно остается как бы очень много белых мест, на которые я, наверное, уже никогда не найду никаких ответов, потому что нет людей, которые могли бы свидетельствовать, и документов тоже, по крайней мере, сейчас как бы нет.
1: Когда вы впервые узнали ее имя, этого человека, и с чего начался ваш путь к книге?
0: Мой путь к книге начинался с разных таких. Было очень много разных импульсов, но так как я сижу на свободе, то мне кажется уместным упомянуть один из таких импульсов. Это была передача Дмитрия Волчика, в которой было интервью с Тамарой Петкевич. И я ее слушала между какими-то делами, и вдруг услышала этот голос, такой очень яркий, даже радостный, светлый. И этот голос, он как-то вообще не соотносился с тем, о чем шла речь, потому что речь шла о лагерях, и тут такой необычный оптимизм в голосе, как бы не в словах самих, а в голосе. И меня это просто поразило, и, дослушав передачу до конца, я сразу купила себе воспоминания Тамары Петкевич. Пока успела их прочитать, то у меня их мой муж забрал и прочел первым. И он мне сказал, что там встретил описание чешки, которая приехала в начале 30-х годов в Советский Союз со своим мужем, и что ему кажется, что это могла бы быть женщина, которая стала прототипом романа Иржи Вайла «Москва граница». Ну и тогда я уже прочитала эти воспоминания, и потом узнала, что у самой Хелены Фришер есть свои воспоминания, и в принципе как бы все. Это уже было положено этому начало. Я тогда, правда, писала только послесловие к чешскому изданию воспоминаний Хелены Фришер, которые вышли в переводе Радки Рубелиной. И тогда я начала работать и с письмами Хели. И тут я поняла, что ни в какое послесловие это не уместить. Да? И что с этим надо работать по-другому, что это тоже такой очень личный материал, который тоже трудно как-то поместить в какую-то научную статью. И он действительно какой-то очень личный для меня не только как бы личной для самой Хелены, и для меня. И поэтому я решила, что это, в принципе, может лечь в основу какой-то моей художественной книги.
1: И вы начали искать в архивах, да, или нет? Или...
0: Я начала искать в архивах, но я вообще начала как-то думать, как вот выстроить этот рассказ про нее. В это время я как раз переводила книгу Марии Степановой «Памяти». И, в принципе, я это и признаю в самой Хеле, что она стала тоже таким одним из таких импульсов для написания книги, потому что это тоже как бы книга о поиске своих родных в лекарне своих, да. И, в принципе, как бы в таком духе мне хотелось рассказать о Хелене Фришер.
1: Вы еще упоминаете и Платонова, который писал о том, что письма и любовные записки являются литературой. Вы это вот потом решили эти письма все-таки в практически неизменном формате сделать частью книги, потому что действительно ваши размышления, они, в общем, параллельно идут с переводами тех писем, которые вы публикуете.
0: Ну, это рассказ Платонова «Однажды любивший», и он как раз там задумывается над тем, насколько личная переписка может быть интересна кому-то, кому она не адресована, да. И он как бы выстраивает этот свой рассказ из своей личной переписки с женой, немножко как-то перерабатывая письма, но только слегка. И я тоже, в принципе, задавалась вопросом, да, что мне делать с этими для меня очень ценными письмами Хелены Фришер, но насколько они могут быть интересны как бы человеку, который не настолько погружен в тему. Если их просто так взять, публиковать или публиковать в переводе на чешский, то все-таки понадобится очень много комментариев. И это может, на мой взгляд, немножко как-то убить все это прекрасно. Так что я просто выбрала те письма, которые я считаю самыми такими содержательными, и включила их в свою книгу, в свой рассказ.
1: Интересно, что в этих письмах довольно мало или почти, если я правильно помню, не упоминаются вот вообще опыт ГУЛАГа, да, что он как-то в стране находится, да, там в основном эти письма, они крутятся вокруг жизни вот нынешней, да, которая уже была после лагеря.
0: Это точно, там единственное, что в связи с лагерем упоминается, это всегда дата 19 ноября 1937 года, когда была Хелена Фришер и ее муж, когда они были арестованы. И она от этой даты ведет всегда такой отсчет своей жизни. И она на протяжении всех этих 40 лет, когда она пишет, она, когда подходит вот ноябрь, она очень часто повторяет, я не знаю, сейчас это вот такая и такая годовщина конца моей жизни, да. Это единственное, как бы, упоминание. Ну, там упоминаются очень часто друзья общие, лагерные, да. Но надо понимать, что Хела с Тамарой Петкевич, они общались и помимо этих писем, да, что, может быть, они созванивались, и много чего как бы прозвучало за пределами того, что сохранилось на бумаге.
2: Здравствуйте, это Сергей Медведев и мой новый подкаст «Код города», в котором мои гости рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией, разговор о городах и людях. Новый выпуск каждый понедельник. Слушайте нас на вашей любимой подкаст-платформе.
3: На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Культурный дневник». Наш гость Алена Махонина, автор книги «Хелла». С ней беседует Александра Вагнер.
1: Проза, или я, может быть, так поняла, что ваша проза – это скорее документальное, да, чем художественное произведение. Вы, когда писали книгу, вы задавали себе вопрос о том, что это за жанр, да, это документальная проза, или все-таки это художественное произведение?
0: Нет, это, безусловно, художественное произведение, да, основанное на очень как бы большом количестве документального материала. Я даже для себя это определила как автофикшн, потому что помимо того, что книга рассказывает, пытается рассказать судьбу Хелены Фришер, она параллельно рассказывает, как бы, как я исследую, как автор исследую эту судьбу. И чем дальше, тем больше как бы в книге появляется больше как раз рассказчика меня. Так что для меня это скорее все-таки художественное произведение, основанное на документальном материале. Но тут все-таки надо понимать, что материал, он обработан мной. Он как бы, я не могу сказать, что это прямо какая-то манипуляция, но я все-таки беру какие-то куски, то, что мне как бы годится. И это касается не только документального материала, но в книге там и много всякого рода упоминаний других литературных произведений, которые я соединяю. Может быть, они в каком-то, я не знаю, научном дискурсе, их соединить невозможно было бы, да. А вот как раз в художественном произведении все это получается. Так что для меня Хелла — это, безусловно, художественное произведение. И невозможно сказать, что читатель не поймет из этой книги, кто такая Хелена Фришер, но он скорее увидит тот образ, кем она является для меня, как автора, как, может быть, как рассказчика этой истории. Я ни в коем случае не пытаюсь утверждать, что вот я написала какую-то биографию Хелены Фришер. Это даже целью моей не было.
1: Вы еще упоминаете, что судьба Хелены Фришер и ваша судьба немного пересекаются, да, и вы видите какие-то общие моменты. И действительно, вы упоминаете там и протесты белоленточников, и даже пишете, что это Москва и двойного смысла, красота и вездесущий страх. В чем вы видите параллели с общей судьбой вашей и вашей героини?
0: В принципе, с тех пор, как я начала ездить в Россию, это начало 2000-х годов, в принципе, всегда меня все спрашивали, как бы, что я забыла в этой стране. И все, в принципе, считали, что, ну, Россия — это страна, в которой некомфортно жить. Да? Сейчас, естественно, это как бы для многих стран, в которой вообще невозможно жить. И тем не менее, я жила в России в каком-то смысле даже комфортно в своей какой-то среде. И это, собственно, то, что меня, как бы я чувствую, что меня связывает с судьбой Хелены Фришер. Она все равно после лагерей, она оставалась в России. И меня тоже все спрашивают вот сейчас, почему Хела не уехала из Советского Союза, когда ее освободили. И я всегда отвечаю так, что ее, наверное, там держали ее друзья в Чехословакии, у нее уже ничего не было. И как раз мой мир в России, он состоял прежде всего из людей. Это то, что как бы меня всегда удерживало и удерживает, да, у этой темы. И это, в принципе, одна из таких параллелей. Да. К счастью, как бы, да, такой параллели, чтобы я повторяла судьбу Хелены Фришер, к счастью, до этого как бы не дошло. Да.
1: И я еще обратила внимание, что вы проводите параллель или сравниваете опыт, который пережила Хелла Фришер, с опытом Шаламова. И вот хотела спросить у вас, почему вы написали, вот, что этот опыт переплетается?
0: Ну, понятно, когда мы говорим о лагерной литературе, как бы обойти Шаламова невозможно, да. Но у него лагерь — это всегда как-то что-то исключительно негативное. Как бы не может быть, человек не может как будто ничего извлечь из этого позитивного, хотя он из этого извлек свои тексты, да, которые, безусловно, являются чем-то, ну, невозможно сказать позитивным, но очень ценным. И для Хелли, ну, лагерь невозможно тоже сказать, что это было что-то позитивное, но она все-таки извлекла оттуда своих друзей. И скорее вот в тексте, в Хелли, там идет противопоставление даже не столько текстов Хелли, а о лагерном опыте, сколько сопоставление лагерного опыта Шаламова и того, как свой лагерный опыт описывает Тамара Петкевич. Это сравнение Шаламова с Петкевичем, это даже не мое сравнение с его. Вот так эти два текста противопоставлял, как и говорил о Петкевиче, что это такая своеобразная улыбка из ада, мне кажется, Георгий Померанц, да.
1: Каждый раз, когда возникает вопрос о лагерной прозе или о судьбах людей в ГУЛАГе, то, конечно, возникает вопрос жертвы и палача, да, что мы называем жертвой, и имена палачей. Вы говорите в книге, что не ищете имена палачей, а хотите скорее назвать имена жертв. Но, тем не менее, вы эти имена называете, потому что вы приводите материалы этих судебных дел. И насколько важно вообще для вас было вот эти имена назвать, да, все, которые вы упоминаете в книге, а вы их упоминаете действительно очень много, потому что в связи с судьбой Хелены Фришер вы упоминаете и других чехословацких граждан, которые оказались вот в такой же ситуации, как и она, и параллельно вы называете эти имена тех людей, которые их преследовали.
0: Не знаю, они там, эти имена, палачи, как вы говорите, они просто действительно появляются только в качестве документа. Но они просто присутствуют в этих документах. Но я в книге не задавалась тем, чтобы как-то раскрывала их личность. И если я не ошибаюсь, там тоже как бы есть такое предложение в книге, что я называю это конкретное имя. Но это могло быть и другое имя. Для меня это не настолько важно. Вот это не моя цель. Это моя цель, это все-таки описать судьбу жертв, но я бы тоже как бы не воспринимала Хелу. Для меня как бы Хела никогда не являлась жертвой. Да? Это все-таки очень сильный человек, и то, что она выстояла в этом, мне кажется, как бы избавляет меня немножко от такого ощущения, что это реально какая-то жертва. Да? Мне как бы, для меня это скорее героический поступок. Да?
1: И вы к этому героическому поступку относите то, что она не уехала из Советского Союза, осталась там жить после того опыта, который она получила?
0: Это просто мне, не знаю, как бы я бы вот это так не оценивала, что это какой-то поступок. Это скорее отсутствие поступка с другой стороны. Да? Не знаю, было ли у нее реально намерение уезжать из Советского Союза. Я точно знаю по документам, что она искала своих родных, что с ними случилось после войны. И если она искала какие-то возможности уехать, она даже не пыталась уже во времена, когда можно было, я не знаю, хотя бы там путевку купить, да. Но она не уезжала, потому что все-таки она прекрасно понимала, что домой не вернуться. Это тема, которая сейчас особенно как-то важна. Но невозможно вернуться в это домой, которое было когда-то, да. Об этом вот сейчас последняя проза Марии Степановой как раз о том, что просто вот тот дом, который мы вот сейчас покинули, его уже не существует, да. И она, Хела, это прекрасно понимала, что в этот дом не вернуться, хотя она очень ностальгировала по Чехословакии, но это была какая-то ностальгия по чем-то несуществующим. Да.
1: А домом для нее являлся язык, да, и вы довольно много пишете о языке и о тех языках, которыми владела Хелена Фриша, что она переводила. Для нее язык был домом в какой-то степени.
0: Да, но тут вопрос, какой язык был для нее домом, потому что, насколько я понимаю, родным языком для нее был немецкий. Да? Но она очень как-то тепло относилась к чешскому языку и, в принципе, говорила о себе как о чешке, да? Хотя она была чешской, немецкой еврейкой. Так что язык в некотором смысле точно, безусловно, был для нее домом. Да.
1: А ставили для нее дом потом Советский Союз?
0: Никаких таких ее высказываний по этому поводу нет. Про Советский Союз, мне кажется, она вообще не говорит. Если она уже про что-то говорит, то это друзья, люди вокруг нее, да, безотносительно как бы государства. Да. Так что для нее домом стал тот круг друзей, которые после освобождения окружали.
1: Вот вы пишете в книге, что вы много лет посвятили расследованию своему, да, можно так сказать, того, кем является Хела и что она за человек, но тем не менее в конце книги вы пишете, что вы не можете даже ответить на этот вопрос. Вот сейчас, по прошествии нескольких месяцев после выхода книги, вы можете ответить на этот вопрос?
0: Мне кажется, что это намного еще больше усложнилось, все запуталось. И кем она была как реальным человеком, это действительно из документов просто невозможно никак понять, даже из, у меня как бы не только письменных документов, я не знаю, фотографий. Это все равно всегда будет моя идея этого человека. И, так что книга, поэтому она и называется просто «Хела». И это такая как бы моя попытка сказать, вот это Хела, это не та реальная Хелена Фришер, да? Это как бы такой мой персонаж Хела.
3: На «Волнах свободы» вы слушали программу «Культурный дневник». Александра Вагнер беседовала с Аленой Махониной, автором романа «Хелла», который готовится к печати на русском языке. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.

0: Привет! С вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
1: Какую Россию мы оставим нашим детям?
2: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
3: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
4: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
5: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
6: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
2: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
3: Шведский завтрак, вот что такое для меня Рига. Знаете, когда каждый берет, что хочет. С утра ты православный, вечером ты лютеранин, по дороге ты латыш, немножко русский.
4: А почему все-таки идея империи так привлекательна для части общества?
3: Я думаю, что это придает значение человеку, который говорит, что я ничтожество, у меня сортир во дворе, денег нету, пью с утра до вечера, но зато у меня есть империя, зато нас боятся. В Америке никто не растворился.
4: Русские плохо растворяются.
3: Русские не растворяются вообще и плохо брачуют с иностранцами.
4: А когда наступает коллективная ответственность?
3: Коллективную вину нельзя навязывать людям, потому что это судебная категория. Но коллективная ответственность неизбежна. Я уже не говорю про репарации, которые немцы, между прочим, платили.
2: Программа «Грани. Времени. Интервью». Наш гость – писатель Александр Генис. Александр, здравствуйте.
5: Лабрит.
2: Кто такой настоящий рижанин?
5: Настоящий рижанин, я думаю, найти невозможно, потому что это эклектическая личность, которая соединяет в себе несколько религий, несколько языков, несколько политических взглядов. То есть я бы сказал, что настоящий рижанин – это европеец. Примерно так и выглядит человек Европы, который может жить в самых разных ситуациях и быть аутентичным самому себе и обязательно быть лояльным по отношению к государству, по отношению к начальству. Это человек, который выбирает себе жизнь. Шведский завтрак, вот что такое для меня Рига. Знаете, когда каждый берет, что хочет. С утра ты православный, вечером ты лютеранин, по дороге ты латыш, немножко русский.
2: А вы себя до сих пор чувствуете рижанином или вы уже американец?
5: Я никогда не чувствовал себя американцем и не буду чувствовать, потому что я прожил 50 лет в Америке, до сих пор не разобрался, что это значит. Но я считаю, что мою жизнь поделили не две страны, а два города. Рига стала фундаментом моей жизни, на ней все построено. А Нью-Йорк стал там, где я вырос, и стал самим собой. Потому что Нью-Йорк, по-моему, похож в этом отношении на Ригу, потому что позволяет тебе быть самим собой в гораздо большей степени, чем другие города. Например, в Париже ты должен быть, хотя бы стараться быть французом. В Нью-Йорке ты можешь быть кем хочешь, но все равно. И Рига в этом отношении такая эклектичная, что в ней удобно жить. Рижанин – это поведение, в первую очередь. И рижанин, несомненно, это отдельная функция государственного человека. Он рижанин, в первую очередь, он тише говорит. Если вы заметили, на улице намного тише, чем в других городах. Потому что здесь есть культура недосказанности. Вот в отношении рижской культуры похожа на англосаксонскую – недоговоренность. Как говорил Бродский, говорит, мой любимый цвет – цвет воды. Вот Рига примерно такой же.
2: Но цвет воды меняется.
5: Не сказать. Цвет воды всегда остается зеленовато-серым. И он явно не олиповатый и не яркий. Во всяком случае, Северного моря. Такого, как наше Балтийское.
2: Скажите, почему Россия так трудно прощается с имперским прошлым?
3: Это не имперское прошлое, это все вместе. Это тот самый комплекс, который привел Россию, где она сегодня живет. Эти трудности связаны с тем, что все травмы не изжиты, все травмы не пережиты как следует. Вот немцы пережили свои травмы и живут. а русские нет. И сейчас то, что происходит в России, можно описать одним словом. Если нас не любят, пусть боятся. Вот вам это и есть имперская травма.
4: Но немцы потерпели сокрушительное поражение. Только после этого они пережили эту травму. И учитывая то, что те, кто верил в Гитлера, верил в его идеи сверхнации, ну и так далее, по списку, они остались при своих.
3: Как сказать, в тот секунду, когда кончилась война, оказалось, что нацистов нету. Мне это живо напоминает 91-й год, когда во время, после путча, вдруг выяснилось, что коммунистов в России нет и не было. Куда-то все исчезли. И хорошо мне дожить до того момента, когда все забудут, что, кто голосовал за Путина. Уже сейчас, когда я спрашиваю своих знакомых, а вот вы когда-нибудь голосовали за Путина? Никто не отвечает на этот вопрос. Вот снимут Путина или умрет он, и окажется, что никто его не поддерживал. Это был волюнтаризм. Что ставили вину Хрущеву? Волюнтаризм. Специальное слово такое есть.
4: Война в Украине – это продолжение советской травмы или это новая историческая болезнь?
3: Это и то, и другое, потому что это продолжение агрессии Венгрии 56-й. Чехословакия 68-й. Вот вам, пожалуйста, то, что происходит сегодня в Украине. Каждый раз эти операции военные, как их теперь называют, стоили поколению человек, поколение населения, которое не жило при нормальной власти. Ну, например, в 68-м году. Что это было? Перестройка. Это была Горбачевская перестройка в Дубчика.
4: И Чехословакии.
3: Чехословакии, конечно. И что произошло? Поколение чехов и словаков не оказались в Европе, а продолжали жить под советским иго. И то же самое с Украиной. Они не могут отпустить Украину, потому что Украина окажется в Европе, а Россия нет. И от этого происходит страшная болезнь, страшная боязнь вот этого вот европейского заимствования. Потому что, как я себе представляю эту картину? Вот сидят в России и думают, почему украинцам можно, а нам нельзя. Вот мы им покажем, чтобы этого не было. Имперский комплекс – это еще не совсем так просто, потому что имперский комплекс развивается в разные стороны. Ну, например, считается, что империя – это метрополия, это сила, а колония – это слабость. Но можно ли считать, что, например, Латвия моя хуже была, чем метрополия, чем Москва? Да нет, конечно, наоборот все было. Смотрели с завистью на Латвию. Меня спрашивали, какая валюта у вас в Риге.
4: А почему все-таки идея империи так привлекательна для части общества?
3: Я думаю, что это придает значение человеку, который говорит, что я ничтожество, у меня сортир во дворе, денег нету, пью с утра до вечера, но зато у меня есть империя, зато нас боятся. Не столько империя, сколько потребность в том, что тебя уважали. Вот это вот не уважают, так боятся. Вот это вот и есть главная черта, к сожалению, российской ментальности, которая проявилась так сильно при Путине. И вот то, что сейчас происходит, это, по-моему, следствие именно этого комплекса неполноценности. Вообще, что такое имперскость? Это комплекс неполноценности наоборот. Это когда ты думаешь, что ты будешь важнее, если у тебя будут колонии. Обратите внимание, что все страны Запада избавились от колоний с большим удовольствием. Оказалось, что они никому не нужны. Когда в 60-е годы рухнула Британская империя, то они сообщались с Вашингтоном, говорят, не хотите колонии взять? Не, что, ни в коем случае, нам колонии не нужны. И только в России по-прежнему мыслят географическими понятиями. Это, кстати, болезнь русского сознания, география. Вот, например, Солженицын. Человек, который так боролся с коммунизмом, со всеми этими делами. Что он говорил? Россия будет прирастать за счет Северо-Востока. Почему? Северо-Восток – это гигантская территория, необжитая. Зачем она ему нужна? Большая страна. Чем больше страна, тем лучше. Для кого лучше? Почему лучше? Это не важно. Люди смотрят на карту и думают вот в этих пространственных категориях.
4: Получается, Солженицын как раз и оказался тем самым имперцем, который, если вы помните, как обустроить Россию, был его труд, который вызвал горячую дискуссию. Естественно, не понравился казахам, потому что часть казахской территории он уже мысленно присоединил к большой России.
3: Ну, и Украину, и Белоруссию тоже.
4: Тоже, да.
3: Ему казалось, что чем больше, тем лучше. Откуда берется вот это сознание? У меня был разговор с одним писателем русским. И он сказал, что каждая страна хочет распространиться как можно шире и захватить другую страну. Я говорю, как вы думаете, Америка хочет захватить Канаду? Это было до Трампа, конечно. Он говорит, конечно, хочет, но Канада не согласится. Я говорю, а Мексику Россия, Америка хочет захватить? Он задумался, а как это Мексику захватить и что дальше будет? В Мексике гораздо ниже уровень жизни, нужно как-то все это выравнивать. Нужна ли Мексика Америке или не нужна? И вот он в первый раз, по-моему, задумался о том, что больше не всегда лучше.
4: Некоторые говорят, почему вот Америке можно что-то захватывать, а России нельзя. Вот тут нет ли двойных стандартов?
3: не то слово. Это всегда говорят так, что американцы еще хуже. Никто не слышит, что они говорят. Значит, мы плохие, но американцы еще хуже. Нет, я не вижу двойных стандартов, потому что какое дело России до того, кого захватывает Америка? С собой бы справились, это было бы гораздо полезнее. Почему пример Америки должен быть таким удручающим для России? Ну, давайте сначала построим уровень жизни такой, как в Америке, а потом будем размышлять, сколько стран нужно России, сколько территории необходимо, и почему Бахмут необходим для России. Я был вчера около российского посольства в Риге, и там большой плакат «Русский мир». Как выглядит русский мир? И там разрушенные города. Бахмут, Буча. Как это страшно, это так похоже на кадры военные Второй мировой войны. Это самая большая трагедия нашего времени, то, что происходит в Украине, потому что жить с этим очень тяжело и трудно, особенно для людей, я бы не сказал русских, для людей, у которых родной язык русский. Вот я считаю, что Россия – это родина моего языка, ни больше и ни меньше. И, конечно, это страшное состояние с февраля 22 года. Я живу с ощущением катастрофы.
4: Если Ригу описать, Ригу вашей молодости, описать тремя вкусами или запахами, можете перечислить?
5: В первую очередь, моя Рига молодости была советским городом. Это значит, что она была серым, незрачным, загаженным до невероятности. И вот все эти роскошные дома, мимо которых мы идем, были коммунальными квартирами. Поэтому в Риге был запах бедности. Хотя, когда приезжали сюда люди из других городов Советского Союза, то они спрашивали меня, какая у вас валюта. Я честно им говорил, что какая у нас валюта. Флоренты. Что вы тут набрать? Короче говоря, запахи были... Это интересный вопрос, потому что запахи были, конечно, цветов. Рига – город цветов. Как многие северные города, здесь боготворят цветы. И на базаре, когда вот ходите, наш базар, который лучший в Европе.
4: Вы имеете в виду центральный рынок?
5: Конечно. Ни один человек не выходит из него без цветов. Это культ цветов был всегда. И в Риге был запах цветов – это жасмин. Жасмин – это запах моего детства. Интересно, что в Америке есть жасмин, но он не пахнет. И я до сих пор скучаю по этому запаху.
4: Рига для вас – это место рождения или часть характера?
5: Рига – это моя школа, мой университет. Я гораздо большему научился, глядя на архитектуру рижскую, чем в Латвийском университете или в средней школе. Потому что архитектура воспитывает человека. Знаете, что архитектура – самая массовая из искусств. Знаете, сколько просмотров набрал Домский собор за эти годы? Мы даже не знали, что мы живем в Европе. Но она на нас действовала подсознательно. И европейскость, которую я ценю больше всего, она прививалась как вакцина. И в этом отношении Рига стала для меня школой. Всего этого я не знал. Все это я определил гораздо позже, когда я приехал уже в другой мир.
4: Мы сейчас подходим к Домской площади. Я вспомнил знаменитую фразу Петра Вайля, что каждый камень на Домской площади полит моим портвейном.
5: А ну, что? Это сильно сказано, потому что не его, а нашим.
4: Да? То есть портвейн пили вместе?
5: Конечно.
4: Рига, что дала вашей дружбе с Петром Вайлем? Это часть, как бы, локация и дух вашего сотворчества? Или это независимо от того, были бы в Риге или нет, вы бы все равно вместе были бы авторами?
5: Это непростой вопрос. Дело в том, что Рига такой красивый город, что ее и украшать-то не надо. Поэтому литература была как бы излишней. Именно поэтому мы наслаждались Ригой. Это была творческая пьянка постоянная. Потому что Рига красива. И писать мы начали, потому что она нас вдохновляла соревнования. Мы думали о том, что чему мы хотели научиться у Риги. Витражам. Писать так, чтобы были как цветное стекло, чтобы реальность просвечивала сквозь цветное стекло, как это происходит в Домском соборе.
4: Вот Домский собор, вот это Домская площадь. Где вы пили?
5: Не здесь, конечно, а вон там.
4: Где? Вот прям под стенами собора.
5: А туда можно спуститься, и тогда милиционер не увидит.
4: Понятно. А с напитками был какой-то дефицит или с этим не было проблем?
5: Напитки были такой гадости, которую представить себе нельзя. Главная выпивка называлась «Волжское вино». Как может быть волжское вино в Риге? Я понятия не имею, но оно было. Она отравила, конечно, меня физически.
4: Мы просто в детстве портвейн называли чернилами, а вот как?
5: Правильно, чернилами тоже называли. Ну, вообще портвейши. А вот здесь я работал.
6: Это Дом радио.
5: Это Дом радио, и, как ни странно, здесь я записал свою первую радиопередачу. И с тех пор я приехал в Америку и 41 год проработал на радио. Многие думают, что это радио продлится на всю жизнь.
4: Я бы хотел бы поговорить о феномене Путина. Этот человек уже 27 лет на вершине власти. Вот почему он оказался тем человеком, который так долго удерживает власть? Вы думали об этом?
3: Потому что они уничтожили политику. Почему Украина оказалась там, где она оказалась? Потому что у нее была политика. Это была ошибочная политика. Часто была она страшно болезненной. Это была постоянная борьба. Это все было так. Но у них была политика, из-за которой возникло гражданское общество. И национальная политическая нация украинцев возникла благодаря этой политике. В России этого не произошло, потому что политику отдали в грязные руки, как мы только что говорили. Поскольку политика – это грязное дело, пусть и занимается грязные люди. И раз нет политики, появляется тирания.
4: Но не каждый может удерживать так ловко эту власть. И вот поэтому я хочу спросить, в чем главный секрет политической модели Путина?
3: Посмотрите на Франко, сколько он удерживал власть. И почему он ее удерживал? Это интересный вопрос. Я был в Мадриде, есть музей, где показывают пропаганду республиканской Испании и франкистской Испании. И два фильма показывают рекламных параллельно. Тот, где республиканцы занимаются пропагандой, похож на Эйзенштейна. Рваный монтаж, авангард. А тот, где франкистская пропаганда, рыцарь-крестоносец едет, а потом становится франкистом и на танке уже едет. Вот это вот миф о испанской жертвенности, вот он держал Франко на поверхности. И до сих пор Франко относится к Испании далеко не все отрицательно. У меня есть друзья, которые говорят о том, что их родители франкисты до сих пор. Молодежи же нет, но такое бывает. Потому что Франко придумал миф о том, что Испанию все обижают. Испанию загнали в угол, и она превратилась в третий мир. Вообще, испанский пример очень интересен. Я недавно написал книгу «Фашизмы», где рассматривал, изучал вот эти вот мифы фашистские, которые привели к тоталитарным режимам в Японии, в Австрии, в Германии, в Японии, в Италии. И интересно, не те люди, которые были бандитами и мафиози, а интеллигентные люди, как они скатились в фашизм. Вот это любопытно. И я вывел только одну причину. Что все ресентимент, все это ощущение того, что тебя обидели. Нас обижают, поэтому мы должны мстить.
4: Все-таки, может быть, мы с вами недооцениваем фигуру Путина. Можно ли говорить, что, возможно, он угадал формулу русского человека и успешно пользуется этим?
3: Ну, представьте себе Гитлер, например. Он писал каждый день передовицы в газету. Говорят, что когда он выступал...
4: Но то... почти каждый день мы слышим и Путина, который поет одни и те же песни, как вы говорили. Нас обидели, на нас напали первыми, нас хотят унизить, у них это не получилось. Ну, я могу назвать 15-20
3: его цитат. Может быть, я слишком далеко живу от Путина, поэтому я слабо себе представляю его ораторские таланты. Но мне не кажется, что это харизматическая личность.
4: Он держит зал, и давайте уж согласимся, что значит, он манипулирует ловко. Ловкий полемист.
3: Я этого не вижу и не знаю. Слишком далеко живу для того, чтобы оценить его таланты. На мой взгляд, это чудовищный человек, который абсолютно бездарен. Хотя бы потому, что у него нет ни одной идеи. Все эти идеи, о которых мы говорим с вами, это не идеи. Это нет идеологии. Ну, например, у Франко была идеология, у Гитлера была. В Японии была идеология. А у Путина реакции, а
4: вот
3: не идеология.
4: В том-то и дело, что успех. 27 лет у власти без идеологии.
3: 27 лет у власти Путин занимается тем, что охраняет свое место любой ценой. Вот подсюда и 27 лет.
4: Ну а все это окружение подыгрывает ему, оно зависит
3: Потому что оно зависит от него, в первую очередь, финансово. Он дает ему воровать. Но увидеть в нем харизматическую личность тирана, например, Фиделя Кастро, я не могу. Вот представьте себе, какие были тираны. Не то, чтобы я их оправдывал, они страшные люди. Но все-таки вот эта мелкая личность, которая на экране телевизора, мне трудно его представить, чтобы он увлекал массы.
4: Мой следующий вопрос как писателя. Вот все-таки продолжая тему «Формулы русского человека». Вот Никита Михалков любит упражняться на эту тему, и вот он написал такое, или сказал: «Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет». Но не так «нет», чтобы обязательно было, а «нет» и хрен с ним. Вот есть еще были попытки Шукшина, вот, который написал замечательные рассказы, мои любимые, это «Срезал» и «Чудик». Еще. И вот, на мой взгляд, он тоже вот открыл формулу русского человека. Чехов, если брать, это замечательные рассказы «Хамелеон», «Толстый и тонкий», и самый гениальный рассказ «Смерть чиновника». То есть вы прекрасно помните, чем эта вся история закончилась. Случайно чихнул и плюнул на голову чиновнику, потом стал несколько раз перед ним извиняться, и в конце концов чиновнику это надоело, он его послал, пришел домой и умер. Вот у вас была попытка угадать формулу русского человека?
3: Нет, нет, и я не верю в то, что есть формула русского человека как такового. Понимаете, каждой попытки генерализировать, обобщать – это... На самом деле, и непростительное упрощение. Знаете...
4: Но все-таки некоторые пытаются.
3: Еще
4: ну,
3: как.
4: Шукшин, например, говорил, никогда хорошо не жили, нечего начинать. Но это опять привыкать. Ему приписывает.
3: Но смотрите, что происходит. Вот почему Шукшин, например, да? Потому что он создал симпатичный образ чудака. Или чудика, как он это называл.
4: И хама срезал.
3: Дело в том, что выбирается... колоритный персонаж. И этот колоритный персонаж становится героем русского народа. И вы знаете, это продолжается бесконечно. Например, Венчик Ерофеев. Вот его персонажи – это тоже чудики, алкоголики, алкаши. У Довлатова сплошь и рядом такие персонажи. Потому что считается, что вот эта вот бескорыстная пьяница и чудак – это и есть характерно для русского народа. Ну, трудно сказать, что все такие были. А Веренцев тоже такой чудик, правда? Не совсем, да? И, короче говоря, это то, что хорошо для литературы, абсолютно не обязательно хорошо для всего остального, и это не значит, что это универсальная черта. Литература, может быть, занимается только тем, что исключениями, а не правилами. Знаете, когда я был молодой, я учился в университете, здесь, в Риге, в Латвийском университете, и я, конечно, хотел найти формулу для литературы, для истории, для филологии, для поэтики. Мне казалось, что есть универсальные категории. Все мы увлекались структурализмом, Лотманом тогда. А что такое универсальная категория? Это алгебра. А плюс Б равно С, да? А что такое А плюс Б? Это значит, что это подставь, что хочешь. И потом, надо сказать, под большим влиянием Довлатова, я понял, что мне нравится не алгебра, а арифметика. Потому что есть только конкретное. 3 плюс 5 – это уже совершенно другие дела. Потому что конкретное – это и есть жизнь. А алгебра не существует в природе. И поэтому искать формулу универсального русского человека – это не только бесполезно, но и очень опасно.
4: Но все-таки я еще один пример приведу. Галина Вишневская, я прочитал то, что она написала, что русский человек – это тот, который там последнюю рубашку отдаст или порвет рубашку пополам и отдаст тому, кто нуждается. Но если у него появится 10 рубашек, то ни одной не получит. Вот, вот
3: это
4: игра слов или я не знаю.
3: Анекдоты. И... У Аксенова было хорошо. Говорит, что такое русский человек? Говорит, да, говорит, лучше пристрелить его, чем просто так оставить. И нет, мне кажется, что заменить вот политику. Политика занимается универсальными категориями, но она занимается ими, партия создает, демократические выборы. Это все, вот эта система, которая работает на Западе. А у нас все это работает только на индивидуальном уровне. Поэтому получается хорошая литература и плохая политика. У Герцена было и дума. Лучшее, что он написал, это о русских чудаках. Он говорит, что дядя его был пьян и зол. Пьян или зол? Или зол и пьян? Вот такие вот персонажи подаются русской литературе лучше всего. Вспомним Гоголя. Что в России лучше всего? Сатира.
4: Мертвые души.
3: Конечно.
4: Есть и Америке... главный герой там Чичиков.
3: Чичиков главный герой, но он плохой герой, он мелкий герой.
4: Но...
3: Остальные, Ноздрев, например, это герой, потому что он говорит, да забору мое и за забором мое. Ну, какому Наполеону снилось такое? И в этом отношении, конечно, самая гениальная книга русской литературы «Мертвые души». Есть американский, ну, он даже не политик, он бывший адмирал, который занимался разведкой всю жизнь. Его спросили, что нужно сделать, чтобы понять Россию. Он сказал, как что, прочитать «Мертвые души».
6: Петр Вайль, он когда рассказывал о Риге, обращал внимание на топонимику. Вот он говорил, что мы диссидентствовали, наше тихое диссидентство заключалось в том, что мы знали все старинные названия. И когда договаривались о встрече, там не называли там улицу Суворова или Ленина, а говорили там на углу там Кристиан Барона и Дзернову. И это было такое тихое диссидентство. Вы...
5: Я бы не сказал, что это... По-моему, Петя все это придумал позже, потому что в наше время мы диссидентствовали тем, что сидели на кухне и ругали советскую власть. А название, топонимика, ну, что могу сказать.
6: А как вы познакомились с Петром Вайлем?
5: Наши братья были вместе в армии. Мой брат Игорь и его брат Макс. Когда они пришли из армии, то мы подросли с Петей и стали принимать участие в застольях. Вот так мы и познакомились.
6: Но у вас разница в возрасте была существенная. Это когда вы были молоды.
5: 3,5 года. А. В молодости это много, но быстро стирается. А вот это 13 стульев кафе, я всегда сидел. Считается, что в этом кафе, если ты просидишь час, ты встретишь любого человека, который тебе нужен. Стульев там теперь стало гораздо больше, но раньше их было именно 13.
6: А давайте пройдем по самой узкой улочке Риги. У вас какие-то воспоминания связаны с ней?
5: Понимаете, у меня нет такого камня, с которым у меня не было бы связано воспоминания. По такой улице может проехать всадник, который должен держать копье вот так, горизонтально. Если он проходит с копьем, то все в порядке. А если нет, улица не годится.
6: Она называется «Роза наела». А первую любовь вы помните?
5: Еще бы.
6: Расскажите
5: моя
6: о ней.
5: Первая любовь в Израиле же давно-давно. Она была еврейкой, но она была латышской еврейкой. Это значит, что она училась в латышской школе, 52-й. Это значит, что она была латышкой по культуре. Она любила латышскую поэзию, ее любимый поэт был Чак. И для меня она была окном в латышскую культуру, как ни странно. Но через нее я полюбил латышскую живопись, латышских писателей. И что мы делали? Мы гуляли. Гуляли вот здесь, в том числе. Потому что в Риге что мы могли вообще делать? Мы могли гулять. Я каждый день гулял по Старой Риге, каждый божий день. И работал я. Как-то в Риге все пешком же ходишь.
6: Скажите, а Путин – это случайность истории или закономерный результат российской системы?
3: Я не вижу закономерности. Понимаете, я не верю в историческую необходимость. Я помню, когда я еще в университете учил это идиотские предметы, исторический материализм и так далее, то там говорили, что историческая необходимость приводит к коммунизму. Ну, как привела? Что за чепуха? Кто это такая историческая необходимость? Да нет, история свободная, непредсказуемая. Именно чем больше мы знаем, тем ниже горизонт предсказуемости, а не выше. И нет, не было никакой необходимости в Путине. Давайте посмотрим, а если бы пришел Немцов, то что бы было бы иначе жизнь? Конечно, иначе было бы. Если бы вместо Горбачева был бы... Не было бы Горбачева, не было бы перестройки. То есть на самом деле роль личности в истории гораздо важнее исторической необходимости. И поэтому Путин... Это случайность истории уже потому, что он столько лет сидит у власти. Это вина тех, кто его не выкинул из власти. Вот когда это было возможно, между прочим. Вы помните, выборы-то же были все-таки, Путина же выбирали.
6: Вы знаете, вот некоторые говорят, давая психологический портрет Путина, говорят, вот вы сейчас сказали про Немцова, я еще вспомнил Навального. Это высокие, красивые люди, которых любили женщины, что правда. Про Путина такое сложно сказать. Может быть, его тоже любят женщины. Мы просто не знаем, так как тайная семейная жизнь его это покрыта. Вот, поэтому взгляд Немцова на жизнь, человек, который любил жизнь, любил все, что его окружает, это одна один психотип. Путин совершенно другой. Может быть, это как раз вот то, что ему не доставало. То, что Бог дал Навальному. Красивую жену, кстати. Красивых детей, которыми он гордился. Немцов, который гордился всеми женщинами, которые его окружали. Может быть, вот эта и зависть, это и есть и вот этот страшный порог?
3: Вот это и есть тот самый ресентимент, который свойственен всему русскому народу. Он плюгавый. И вот эта вот мелкость его личности и мелкость его истории, я представляю себе его в юности. Я таких вот знал мелких хулиганов, которые шли, затевали драку, а потом большие хулиганы били тех, с кем они затевали драку. Ей-богу, я здесь я по фамилиям помню школьные свои годы здесь, вот в Риге.
6: Некоторые говорят, что он как раз и свой реванш берет.
3: Абсолютно. Я представляю себе, как в это время слушали Битлз, танцевали с девочками, пили гитару под гитару у костра, ходили в походы. А он так не был тогда пущен, он с подворотни. Вот не было у него таких друзей, как у меня, например, были. У него были какие-то совершенно другие люди вокруг него, его окружали. И КГБ – это попытка власти, захватить власть, чтобы тебя уважали. Это тот же комплекс, который мучает русский народ. Пусть не любят, но пусть боятся.
6: Скажите, вот вы, помимо того, что вы писатель, вы еще и сценарист. Вот если бы вы писали сценарий о Путине, какой чертой бы вы сделали его живым персонажем?
3: Мстительность. Вообще, мщение – это самый сильный мотив в мировой искусстве и в литературе. Вот о чем Гамлет, например, о мщении. Да все построено на мщении. «Мастер и Маргарита», например. Почему мы так любим Воланда? Говорят, что Воланд – это Сталин. Но каким бы Воланд ни был, он мстит. И это счастье отомстить – это то, что делает литературу пригодной для всех.
6: Смотрите, чтобы персонаж не получился плоским, вы это сами прекрасно знаете, ему надо все-таки добавить какие-то положительные черты. Иначе, если все это абсолютное зло, это скучно. Вот какие-то положительные черты...
3: Трезвость. Вы представьте себе, что человек, который, как говорят, не пьет. Для русского человека это очень трудно себе, особенно после Ельцина, представьте себе, что ну как это не пьет. Знаете, говорит, когда золотую рыбку поймал мужик, говорит, что ты хочешь, говорит, ведро водки. А еще что ты хочешь, говорит, море водки, а еще что ты хочешь, маленькую. Вот примерно так и представляет себе русский человек счастье, на всяком случае, по легенде. А он не пьет и ведет здоровый образ жизни, питается хорошо.
6: А какие-то капли сентиментов или эмпатии вы бы добавили бы? Или у него это полностью отсутствует?
3: Я думаю, что если он уже убил 500 000 русских человек, то наверняка ему даже в голову не приходят такие категории.
6: Кстати, Вера Полоскова, когда поэтесса давала интервью Дудю, да, она написала, что этот человек там просыпается, нажимает на кнопку, и каждый день погибает огромное количество людей. Наверное, он по своей природе несчастлив, раз для него убийство людей – это радость. А вот это наивный взгляд?
3: Ну, Вера поэтическая натура, она представляет себе, что вот ему все равно. Но дело не в том, что он хочет убить кого-то или не хочет убивать кого-то. Просто он об этом не думает. Просто ему кажется, что ну как,
6: он
3: я же
6: получает
3: прав.
6: От этого удовольствие?
3: Я думаю, что нет, он получает удовольствие от власти. Но это не значит, что ему хочется кого-то убивать.
6: А это просто побочный материал такой?
3: Ну, конечно, он же спасает Россию. Он хочет быть Петром Первым. Знаете, что Петр Первый ополовинил страну, пока он занимался своей... европеизации России, как Ленинград построен на костях. Это все же такие страшные истории, но вот Петра Первого, как говорил Лотман, Петр, извините, великий. И вот он представляет себе, что он защищает страну от ужаса, от того, что никто не будет, Украина не будет, Бахмут не будет наш. Ну как, что может быть страшнее, чем это? Это бред сивой кобылы, которым он живет каждую минуту, потому что он думает, что он спасает историю России, что он в ней останется. И в этом возрасте как раз уже идет борьба не только за свою власть, но и за место в истории, за место в учебнике. Он все время думает, что в учебнике он останется как новый Петр.
6: Но, кстати, Петр, если прорубил окно в Европу, то он это окно закрыл, Путин.
3: Зарешетил.
6: Зарешетил, да, совершенно верно. Скажите, а вот если продолжать литературную тему, вот стал ли он античным героем или варваром из Средневековья? Или он просто новый герой зла, или абсолютное зло, по-разному можно оценивать, 21 века, такого еще не было героя?
3: Я не нахожу в нем ничего особенного. Если это зло Башмачкина, который превратился в чудо, попал во власть. Вот представьте себе, что было бы с Башмачкиным, таким ничтожным, да, жалким, которого единственное было достоинство – почерк хороший. Вот человек, который был заведующим клубом в Германии, становится... Он был Башмачкиным, и он становится вдруг тираном.

0: латышская интеллигенция и вообще латышская, латыши были достаточно лояльны советской власти, пока они занимали какие-то места. Я помню нашего начальника на радио, Эрос, правильно, Эрос. Он был латышом, и это не мешало ему быть абсолютной гнидой. Его ласково называли гауляйтер.
1: Да.
0: Латыши тоже были, конечно, такими. Но латыши были как бы запасное отечество. Понимаете, все мы были советскими людьми, а латыши были еще в Латвии. И это отразилось. Смотрите, что произошло в 90-х годах. Смотрите, каким, с какой скоростью Латвия обрела независимость и вдруг забыла, что такое советская власть. Знаете, самое сильное впечатление на меня, вот я хожу по Риге сейчас, вот и приезд, и скажу с ума, думаю, ничего советского не осталось. Каким-то потрясающим образом она стряхнула всю советскую гадость. При этом город остался во многом русским. Русскоязычное население очень значительно. Но это уже не советские люди, это не советский город. И вдруг оказалось, что можно все это забыть.
1: Ну, это вам возразят, вещи. Потому что считается, что часть русскоязычного населения, оно все еще оглядывается на Москву.
0: Оно оглядывается на Москву, но оно никогда не променяет Ригу на Москву. Что-то я не заметил, чтобы они уезжали.
2: Александр, можно ли считать эту войну последней попыткой удержать прошлое?
3: Хорошо бы, если она была последней, но я далеко в этом не уверен. Потому что до тех пор, пока существует путинский режим, он будет агрессивен по своей природе. Ему некуда отступать. Потому что в данном это мафиозной системе тот, кто отступает, тот проигрывает, и тот не жилец. Поэтому так страшно, я думаю, соседям России. И в Латвии, и в Польше, и в Литве, и в Эстонии. Я об этом каждый день думаю, потому что эти края для меня чрезвычайно близки.
2: Есть ли разница между империей как культурным влиянием и империей как насилием?
3: Вы знаете, у меня был разговор на эту тему с Аверинцевым, никем иным. Когда начиналась перестройка, когда стала судьба империи решаться, я его, как историка великого, спросил, что он думает про империю. Он говорит, империя вообще должна быть одна, потому что империя – это идея. Это не география и не политика, а это идея. До тех пор, пока существовала, скажем, христианская империя. Вот Римская империя стала христианской, она несла свою идею. До этого это была идея цивилизации Римской империи, потом христианская цивилизация. И даже Российская империя была Третий Рим, то есть была какая-то идея. Никакой идеи у нынешней империи нет и быть не может, потому что у Путина нет идеологии. Я не знаю, борьба с гомосексуализмом – это идеология, но это все, даже Советская империя обладала идеей. Я не хочу сказать, что она была хорошая идея, она была безумная идея, но, во всяком случае, она что-то имела в виду. Маркс, Энгельс, Ленин – все это что-то значило. Все это был, пусть никто не верил в этот коммунизм, но, во всяком случае, хотя бы название у него было. Что сегодня, поэтому, когда мне говорят, Россия – это империя, я пожимаю плечами, потому что империя без идей лишена смысла. Это не доимперия, вот что это такое. Потому что, ну, скажем, Российская империя, она несла какое-то просвещение, цивилизацию в отдаленные края. Вот я очень люблю фрегат «Паллада» Гончарова, где он описывает, как он возвращается через Российскую империю с Дальнего Востока в Москву. И вот он едет по этим местам, и всюду встречает русских чиновников, которые помогают северным народам, якобы помогали, во всяком случае, цивилизоваться. Вот это была идея Русской империи. И, конечно, когда она доходила до, скажем, Финляндии или Балтии, то эта идея сразу лопалась, потому что цивилизация была здесь больше, чем в России. Но так или иначе, у нее была какая-то идея. Это не значит, что я хочу ее оправдать. Это значит, что она существует.
2: А советская идея... Вот я родился в Средней Азии. Пришли большевики, построили заводы, фабрики. Женщины сбросили паранджу. Это факт исторический. Появилась творческая интеллигенция. Те, которые учились в Москве, Ленинграде, получили образование, возвращались и строили социализм так, как это было по зову партии и правительства. Вот в этом контексте, вот если вам так возразят, если вы видите какое-то положительное от Советской империи, или история не терпит сослагательного наклонения, потому что не будь большевиков, может быть, там было бы развитие другое и не хуже.
3: В том-то все и дело, что цена этого развития оказалась чудовищная. Ну, все знаете, про хлопок один чего стоит история. И так-то все, цивилизация была в чудовищных условиях принесена.
2: Хлопок имеется в виду навязывание этих культур и в ущерб другим культурам.
3: Экологическая катастрофа к этому привела, история с хлопком. Но вообще, на самом деле, цена империи была очень высокой. Другие империи иначе относились к этому делу. Ну, например, Англия. Все говорят, вот англичанам можно, а нам нельзя –

0: Смотрите, что англичане сделали. Например, Индия. Индии не было никакой. Англичане создали Индию, потому что навязали английский язык. Появилась пресса, университеты. Все это реальный вклад Англии в индийскую историю. И до сих пор лучший писатель, лучшая книга об Индии времен Английской империи, Радж, так называемая, это книга Киплинга «Ким». Причем я спрашивал своих друзей из Индии, говорю, а как вы относитесь к этой книге? Это же колониальная книга. Он говорит, просто колониальная, но лучше никто не написал.
1: Скажите, а вот латвийские коммунисты, да, вы хотите что-то показать?
2: Вот здесь я работал, в этом доме.
1: Вот в этом доме вы работали? Что вы делали?
2: Вы не представляете, что я делал. Я работал, была такая инспекция по измерительным приборам. Моя личная работа заключалась в том, что я проверял работу термометров. Термометры бывают огромные, почву, температуру почвы измерять. А когда они портятся, плохо показывают, надо их разбить и ртуть дорогую собрать клизмой. И вот я на этой улочке разбивал термометр и собирал клизму ртуть. Трудно поверить.
1: Это были во времена студенчества или после окончания?
2: Это было еще до университета, после школы. Ага. Я работал здесь какие-то полгода. Но дело в том, что для меня уже тогда эта улочка, которая была, конечно, не такая, как сегодня, но она была средневековой. И для меня это было окно в Европу и окно в историю. Вот с тех пор я так люблю историю.
1: Ну вот, можешь посмотреть на эти бочки, они, конечно, ну,
2: конечно
1: оттуда.
2: Конечно, не было, да. Но тем не менее, смотрите, здесь монахи подают в этом ресторане. Но в этом ресторане, в подвале, это монастырский ресторан. И там одетые монахи-официанты подают средневековую кухню.
1: Латвийские коммунисты, они были верующие вот в эти идеи или они имитировали?
2: Я вообще никогда не видел ни одного верующего коммуниста. Я считаю, что все коммунисты всегда врали. То есть, может быть, когда-то они и не врали, но тогда я тогда не было. Может быть, в 17-м году они не врали. Но вообще все, кого я знал, все были лицемеры, жулики, воры. И ничего хорошего о них сказать не могу. Кроме моей начальницы, которая на радио была, моя начальница латышка. И она узнала, что я уезжаю в Америку. И она сказала, напрасно ты думаешь, что при капитализме так хорошо живется. Вот я в Ригу помню при капитализме. Говорит, фрусетки все доходили. Говорит, шампанское лилось, танцы на эспланаде. Потом она почувствовала, что что-то не то она говорит. Говорит, главное не хвали. Я говорю, что, кого не хвалить? Меня, говорит, не хвали. Она была коммунисткой. Говорит, а то приедешь, скажешь, что я тебя учила плохому.
3: Скажите, а почему вот пропаганда сегодня в России оказалась такой эффективной?
0: Потому что пропаганда советская была построена на такой степени идиотизма, которую трудно себе представить. Я это хорошо знаю, потому что я работал на гостелерадио здесь, в Риге. И, например, была пропаганда. Как она выглядела? Каждый день, по-моему, в 5:30 вечера передавалась передача «Экран социалистического соревнования». Я вас уверяю, что ни один человек в мире, включая тех, кто создавал эту программу, ее не смотрел. Ну и кто будет смотреть такую чушь? А что делает пропаганда нынешняя? Они научились, это постмодернизм в действии, они научились сочетать сплетни с политикой, желтую прессу с партийной прессой. И поэтому женщина в объятиях крокодила подается новости из Украины. Вот эта вот смесь массовой культуры с политикой создает очень действенную пропаганду. Но самое главное, что она внушает людям не интернационал. Вот понимаете, в советское время говорили, пролетарии всех стран, соединяйтесь. Ни один человек не знает, что это значит. Я до сих пор не понимаю, как они должны соединиться. Где они взяли пролетарию, вообще тот вопрос. Но нынешняя пропаганда говорит одно, вас никто не любит, вы никому не нужны. Они думают, что вы хуже всех, но тогда пусть они вас боятся. Я повторяю все время одну и ту же формулу, потому что она самая действенная. Ресентимент. Вот это то, что, кстати, привело к фашизму в Германии. Именно вот эта ненависть к западным странам, которые навязали Германии Версальский мир. И вот это вот чувство вины и чувство беспомощности, оно соединяется в очень бурную смесь. Так мне кажется, в таком случае, я не очень-то представляю себе людей, на которых пропаганда действует. Но, когда был Крым наш, многие мои друзья говорили, ну все это так, но Крым-то наш. Я им сказал, не будет ни Крыма, ни свободы. И, по-моему, сейчас это именно происходит.
3: А можно ли объяснить массовую поддержку войны психологией страха?
0: Страха перед кем? Это не страх, а зависть. Я думаю, что, как я уже говорил, что самое главное ощущение – это то, что почему Украина может. Украина такая же, как и мы. Украина – это советская республика, такая же, как Россия. это тоже наследство у них. Почему они могут построить все гражданское общество? Почему они думают, что они способны на демократию? Почему они думают, что они могут жить в рыночной экономике и быть частью Европейского Союза? Интересно, в Америке все время пишут о том, почему Путин начал эту войну и пытается найти причины, потому что сам он об этом не говорит. Я так до сих пор не могу понять, что он хочет сказать. Нам угрожают. Я не понимаю, что это значит. Каким образом Украина угрожает России?
3: Ну, одна из самых популярных его версий – на нас первыми напали.
0: Ну, я не понимаю, что это значит. И, по-моему, Путин тоже не понимает, кто напал. Вы помните, как у Карла Чапека сказано? Враг коварно напал на наши самолеты, мирно бомбившие его города.
3: Там есть еще более циничная фраза – мы завершаем Вторую мировую войну. Вот сейчас в Украине.
0: Ну, каким-то образом. Ну, хорошо, пусть это... Дурные слова, такие же, как пролетарии всех стран соединяйтесь, потому что как-то мы завершаем, если ее нет.
3: Это же работает, как оказалось.
0: Я не знаю, вы уверены, что вы знаете, что думает простой русский человек, когда в основном он озабочен огородами, я думаю, или дачей. И мы все думают, что пропаганда работает. Но я думаю, что политика не работает вообще. Есть такое древнее ощущение русского сознания о том, что политика – это дело проклятых. Иван Грозный, вот это вот, он такой страшный человек, что на него все грехи падают. Поэтому политикой заниматься могут только негодяи.
3: Хорошо, а вот человек, поверивший пропаганде, он жертва или соучастник?
0: Это вопрос о вине и ответственности. У Карла Ясперса есть книга на эту тему, очень полезная для того, чтобы ее прочесть. Но я бы сказал так, что все люди, которые верят пропаганде, являются соучастниками ее. Все люди, которые меня спрашивают часто, говорят, а ты в Буче был, а ты видел, что творили там русские? Это все украинцы придумали сами. Это все неправда. Ты там не был, ты не знаешь. Вот все люди, которые так говорят, они соучастники преступления. Все люди, которые верят Путину, они соучастники путинских преступлений. Так я считаю.
3: А молчание, уход во внутреннюю эмиграцию – это соучастие или попытка все-таки сохранить свое доброе имя?
0: Это попытка сохранить здоровый рассудок, потому что человек, который не верит властям, это все были мы такие. Я сам жил в таком мире и знал, что это значит. Потому что когда ты не веришь властям, то у тебя другое сознание вырабатывается. Ты становишься более свободным человеком. И я слышал, что это называется новые тихие. Люди, которые молчат, но ненавидят власти. Вот такими мы жили, такими мы были. И благодаря этому произошла перестройка, потому что сохранился ресурс сопротивления. Пусть он был внутренний, пусть он был интеллектуальный, пусть он был нематериальный и не материализовался в каком-то протесте. Но, тем не менее, когда появилась возможность действовать и думать, то эти люди дали России 30 лет свободы. Более-менее свобода была 30 лет.
3: А когда наступает коллективная ответственность?
0: Это не зависит ни от вас, ни от них, ни от кого, потому что коллективная ответственность будет бесконечная сама по себе. Просто потому, что мы говорим по-русски, мы уже коллективно отвечаем за все эти преступления. И это, конечно, можно сказать, что это нечестно, но что делать? Вот немцы, например, смотрите, как получилось. Уже сколько поколений прошло после войны, и все равно тень Гитлера лежит на каждом немце. Это есть коллективная ответственность. Никто не спрашивает, оно так само получается. Мы не виноваты, но, тем не менее, ответственность лежит на всех.
3: Но есть еще понятие коллективная вина. Это немножко другое.
0: Ясперс говорил, что это другое. Коллективную вину нельзя навязывать людям, потому что это судебная категория, юридическая категория. Но коллективная ответственность неизбежна. Я уже не говорю про репарации, которые немцы, между прочим, платили. Вот моя тетя в Америке получала репарации от немцев за то, что ее эвакуировали во время войны из Киева. Представьте себе, сколько лет прошло. Все это ждет русский народ.
1: Скажите, что осталось от вашей рижской идентичности после переезда в Америку?
0: Вы понимаете, осталось то, что было привито мне Ригой. А именно, я не чувствую себя подданным. Я не чувствую себя никакой частью никакой страны. Я как говорил, что я чувствую себя частью города. Вот город меня воспитал. А страна нет. Поэтому, когда меня спрашивают, ну, 50 лет ты живешь в Америке. Ты американец? По-моему, американцев я никогда не видел. Потому что американец – это непонятная фигура. И в этом отношении Рига – это была примерка этого. Потому что рижане – тоже непонятная фигура. Это странное сочетание всего разного.
1: А что стало вот с теми, кто с вами выехал в те годы в Америку? Вот эта русская община, она сохранилась как-то? Вы общаетесь между собой или вы растворились в Америке?
0: В Америке никто не растворился.
1: Русские плохо растворяются.
2: Русские не растворяются вообще и плохо брачуют с иностранцами. Но если вы говорите про рижан, то у нас была своя рижская мафия. Например, Петя Валь, Рая Валь, это все же рижане. Соломон Волков, которого, может, вы знаете, я с ним на заводе проработал.
1: Да, конечно.
2: Барышников, которого страшно трепетно относится к Риге. Я когда первый раз встретился с Барышником в Нью-Йорке, я ему сказал: «Суэки». Он тоже перешел на свободный латышский язык, он прекрасно говорит по-латышски.
1: А чем отличается вот рижская интеллигенция там уже в Америке от московской и питерской? Вы чувствовали разницу в менталитете?
2: Вообще, вы знаете, это же целая история.
1: Ну, расскажите.
2: Каждый мигрант принадлежит не России, не Советскому Союзу, а тому городу, где он вырос. И это есть анекдот мигрантский такой, говорит: «От кого ты города?» «Я из города на А». «Какой ты город?» Он говорит: «Ленинград». И почему? Он все говорит: «А ты из какого города?» «Я город на О». «Какой это город?» «Черновцы». Почему все говорят «О»?
1: Насколько Сергей Довлатов точно описал эту интеллигенцию, с которой вы общались там? Или это все-таки плоды фантазии писателя?
2: Довлатов, не все это понимают. Довлатов писал в начале своей эмигрантской жизни. И в этом отношении он застал эмиграцию в тяжелые минуты, когда все были еще не устроены. Другой эмигрантский анекдот говорит: «Так, ты уже устроился, нет еще работы». Вот тогда еще все еще искали работу, и кто-то работал таксистом, кто-то сторожем, кто-то кроликов кормил в лабораториях. Мой знакомый юрист Фридрих Незнанский, кстати, знаменитым писателем стал потом. Он работал на заводе, но когда они знали, что он адвокат, работает на заводе, то это было... Над ним стали издеваться, потому что адвокатов в Америке не любят, они все очень много зарабатывают. Короче говоря, это было тяжелое время, поэтому его... В эмигрантских портретах очень чувствуется вот это соболезнование по отношению к снисходительность, жалость, сопереживание. То есть это было трудное время для нас, для всех. И он не застал уже другого времени, нынешнего, например, когда каждый эмигрант... Знаете, я не знаю ни одного неудачного эмигранта, вообще не знаю. Я не знаю ни одного эмигранта, который бы пропал в Америке. Все купили дома, все... Какая-то нормальная работа. Я даже не знаю, как... Они по-разному все живут, но все разъехались. Нет уже русских улиц, как раньше было. Например, Брайтон-Бич знаменитый, который все знают. Сейчас он, например, не русский, не еврейский, а среднеазиатский. Там два огромных супермаркета. Один Ташкент, другой Самарканд.
3: А какие мифы о русских и россиянах разрушила эта война в Украине?
0: Я живу в Америке полвека, и за это время я видел самые разные отношения к России. Когда я приехал туда, была еще холодная война в разгаре. Афганистан тогда был в центре внимания. Я помню, как мы пришли с Петей Валем играть в бильярд. И говорим: «Давайте мы вас научим русским правилам». Говорит: «По русским правилам вы будете играть в Афганистане», сказали нам, в бильярдной. Она была, Россия была врагом. Причем это интересная категория вражеская. С одной стороны, они были врагами. С другой стороны, русские считались заложниками власти. Это разные вещи. То есть русские не виноваты, они просто под кремлевскими старцами. Ну что делать, если вот Брежнев их держит в плену? И когда русские сбежали из плена, оказались в эмиграции, они оказались нормальными людьми, и никто на них не лежал, а пята ответственности за это. Сейчас немножко другая ситуация. У меня соседи, они говорят со мной об Украине очень осторожно. И я говорю: «Ну, понимаете, ну...»
1: Соседи русские... американцы?
0: Конечно. Но они говорят: «Ну... А что произошло? Почему вдруг началась война? Почему вы хотели воевать?» Я говорю: нет, не хотели. «А за что это все происходит?» Я говорю: «Ну, это их Путин захватил». Говорит: «Ну, вы же выбрали Путина». Я говорю: «Я не выбирал». Говорит: «Ну, ваши друзья, коллеги, ваши соседи, люди, которых вы знали, многие из них голосовали за Путина, наверное, иначе он бы не стал президентом, правда? Они же голосовали за него». Я говорю: «Ну, их обманывали». «Да, но их обманули, значит, они обманулись». И вот это вот ощущение вины, которое лежит на тех, как вы выбрали себе власти, как с Гитлером. Вы выбрали Путина, а теперь вы удивляетесь тому, что вы стали его жертвами. Но так получилось. А почему не выберете другого? Почему, например, на выборах Путина все не придут на выборы? Или наоборот, все проголосуют против него, как в Венесуэле было, между прочим, при всех этих властях. у них были достаточное количество людей, которые голосовали против власти. А где эти ваши? Почему их не голосуют?
3: Но вы как раз в одном из интервью говорили о том, что ваши знакомые в Москве из творческой интеллигенции и разные другие друзья и приятели не ходили на выборы, и вы им предъявляли претензии. А почему вы не ходите на выборы?
0: И сейчас предъявляю.
3: И сейчас. Но факт, фишка заключается в том, что там не важно, сколько людей придет на выборы, а как посчитают, что и произошло.
0: Все так говорят. Но если 90% против, то это будет очень трудно подсчитать, очень трудно переделать.
3: Но ваш круг знакомых все-таки это узкая прослойка.
0: Наверное, конечно, но я не понимаю. Каждый человек, который не голосует, участвует в этом безобразии. Каждый человек, который не отдал свой голос против, но он участвует в этом. Я все время говорю друзьям. Они говорят, ты не понимаешь, они все жулики, все воры, все негодяи. Навальный тоже такой же был бы, если бы ему дали. Я говорю, ну хорошо, но значит, надо выбирать между двух зол. Но страшнее того, что сейчас делает Путин, быть не может. Потому что, что бы ни было, все лучше было бы, чем он. Но мне говорят, ты еще не представляешь себе, какие бывают другие негодяи. Потому что политика – это дело проклятых с точки зрения русского сознания.
3: Ну, тут хочется сказать, если вы не займетесь политикой, она займется вами.
0: Совершенно верно, так оно и происходит. Поэтому я в Америке ни разу не пропустил выборы. Какие бы выборы ни были, ну, например, мэра в нашем городке, где я живу. Я этого мэра знаю лично, я на него жаловался. Но я вот дважды подумал, сейчас пошел, проголосовал все-таки за него, потому что он демократ, так мне было проще.
3: Вот возвращаясь к теме пропаганды, на мой вопрос, носил бы Йозеф Геббельс на подносе кофе Соловьеву или Скобеевой? Невзоров сказал нет. Геббельс верил в то, что говорил, а Соловьев и Скобеева нет. А вы как считаете?
0: Геббельс создал Гитлера. Это было дело его рук, это было творчество. Вообще, кто такой Геббельс? Он же был доктором философии. Знаете, что такое философия? В Германии при нацизме было 84 профессора философии, 84 кафедры философии. Там было больше философов, чем во всей остальном мире вместе взятых. И Геббельс был продукт германского идеализма. Он написал роман «Прекрасный Михаил», по-моему, назывался. И это он создал нацистскую партию, он создал Гитлера, потому что эта пропаганда и была вот его романом, его творческим. Конечно, он верил в то, что он делает, потому что это было его творчество. А кто такие Соловьев или Скобеев, я, конечно, не знаю, но негодяи они первостепенные. И, конечно, они не верят ни во что. Но
3: не верят?
0: Конечно, они не верят ни во что.
3: А не происходит такая, когда ты одно и то же повторяешь 500 раз, начинаешь сам в это верить? Происходит деформация.
0: Как вам сказать? Вот при советской власти, например, повторяли все одно и то же. В том числе вот здесь вот
3: в Латвии. Но не от души, как это делают эти люди.
0: Я не видел никогда ни Соловьева, ни Скобеева, но я знаю, что от души говорил наш начальник радио Еранс, он говорил, я вас всех пошлю на уборку урожая. Почему? Потому что дело журналиста быть в поле. И как вы считаете, он верил в то, что дело журналиста – это отражать аграрные процессы? Это все чепуха. Вся пропаганда построена на том, что никто в эту чушь не верит. В целом, те люди, которые ее делают, прекрасно знают, как ее делают.
3: Но все-таки, возвращаясь к ментальности питерских и москвичей, вы чувствовали разницу? В чем она выражалась, вот эта культура, идентичность культуры?
2: Ленинградцы считаются, справедливо или нет, у них есть очень характерные черты. Ленинградцы считаются образованными, вероломными, византийцами, приятными людьми и хорошей компанией. Все это вместе в одном флаконе. Как вы должно быть? Москвичи, как я уже сказал, их можно узнать даже в бассейне. Однажды видел, как москвич плавал в бассейне и курил. Вот это была замечательная черта. Но москвичи, конечно, абсолютно уверены, что они соль земли и что они живут... Ну, так получилось, что советская власть захватила их страну. Страна называется Москва.
3: То есть это был некий снобизм, да, со стороны москвичей?
2: Абсолютно. Особенно по отношению к одесситам, которые считаются, ну, как бы вам сказать, низшим классом эмиграции.
3: Почему?
2: Потому что для нас одесситы – это Бабель, для эмиграции – это герои Бабеля.
3: Вот Ратушная мэрия, Ратушная площадь. Что вас связывает? Где
2: здесь
3: тут пили?
2: Здесь ничего не было.
3: Как?
2: Не было дома Черноголовых.
3: Так.
2: Его просто не
3: Его
2: было.
3: Его отстроили позже, да.
2: Он погиб во время войны.
3: Да.
2: Собор Петра. Не было шпиля. Его постановили в 70-е годы. Ратуши тоже не было.
3: Музей оккупации.
2: Это отдельная история, конечно, интересная. В мэрии я был, кстати. И меня приглашали в мэрию. Я даже померил цепь мэра. Мне сказали, тот, кто ее надел, становится мэром. Так что вас еще впереди. Что касается музея оккупации, то я здесь был в Риге в начале 2000-х годов, был фестиваль русской культуры. Я был гостем. Я пошел в музей оккупации. И там были все русские писатели, все мои знакомые. И после какого-то вечера, вступления, я сказал, что мы все жертвы сталинизма. Русские самые больше всего жертв сталинизма. И латыши жертвы сталинизма. Давайте проявим солидарность жертвам сталинизма, латышей и русских. Он говорит, а как мы проявим солидарность? Я говорю, пойдем в музей оккупации. Он говорит, вот ты иди. Я достал билет. Я говорю, я уже был. Но никто не пошел.
3: Чтобы молодой Генис не понял в сегодняшнем Генисе. Мой последний вопрос.
0: Я бы не понял, наверное, того, чем я занимаюсь всю свою жизнь. Дело в том, что я всегда знал, чего я хочу. С 5 лет. Я первую книгу начал писать еще до того, как пошел в школу. Мне все буквы знал, поэтому моя книжка получилась так себе. И я бы не понял, как можно жить литературой. Потому что мне казалось, что ничего лучше быть не может. Но Довлатов однажды хорошо сказал по этому поводу. Я хотел делать то, что мне нравится. А теперь я хочу, чтобы мне нравилось то, что я делаю.
3: Спасибо вам, Александр, за интересную беседу. Моим гостем был писатель, настоящий рижанин Александр Генис.
4: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
5: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
4: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
5: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
6: «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. В эфире архивная запись от 5 марта 2006 года.
7: Мифы и репутации. Анна Ахматова. Ахматова – одна из самых мифологизированных фигур в русской культуре. Сама окружившая свое прошлое завесой полутайны, она каждый свой день проживала так, что ни стихами, ни бытовой прозой сказать об этом открыто было нельзя. «Меня как реку суровая эпоха повернула». Стихи читались только особо близким и доверенным, запоминались и часто сжигались. «Эх, бумага белая, строчек ровный ряд, сколько раз глядела я, как они горят». Наша программа сегодня посвящена послевоенной поре в жизни поэта. Слово «поэтесса» Ахматова не терпела. Анна Андреевна скончалась 5 марта 1966 года.
8: «А так как мне бумаги не хватило, я на твоем пишу черновике. И вот чужое слово проступает, и как тогда снежинка на руке доверчиво и без упрека тает. И темные ресницы Антиноя вдруг поднялись, и там зеленый дым, и ветерком повеял родным. Не море ли? Нет, это только хвоя могильная, и в накипании пен все ближе, ближе марш Шопен.

0: Ахматовой последних лет посвящена недавно вышедшая книга профессора Тименчика, живущего сейчас в Иерусалиме, Анна Ахматова в 60-е годы. Роман Давыдович участвует сегодня в нашей программе. Как приняла Анна Ахматова Ждановское постановление 46-го года? Пыталась ли она оправдаться и помог ли ей в ее тактике стихотворный цикл «Слава миру»?
1: Первые годы после постановления она не делала никаких попыток для того, чтобы оправдаться или как-то отвести этот удар от себя. А удар был действительно довольно жестокий. Помимо всеобщих 5 минуток ненависти, которые проходили по всей стране, и даже в какой-то из национальных республик люди вышли на демонстрацию с плакатами «Долой соломенную поэтессу Ахматову», так восприняв слово «соломное» из Ждановского доклада. Помимо всего прочего, в первое время это было и просто лишение хлебных карточек. То есть просто она обречена, как и Зощенко, была на голод. Это была возможная инициатива ленинградских товарищей, о чем со смехом рассказывал Жданов Миловану Джилосу, что вот, мол, чудаки перестарались. Но все это было нешуточная угроза жизни, существованию, потому что люди, жившие в ту эпоху, хорошо понимали, что за таким официальным разносом, за официальной анафемой может последовать и арест. Тем не менее, ничего такого она не делала до 1949 года, когда 6 ноября 1949 года был арестован ее сын Лев Николаевич Гумилев. Это была уже третья его посадка, и тогда в отчаянии она стала сочинять стихи к приближающемуся тогда сталинскому юбилею 21 декабря 1949 года. Помогло ли ей это? Этого сейчас никто не может сказать. Николай Николаевич Пунин, который сидел в это время в лагере, ее бывший муж, к этому времени уже бывший ее муж, в записке, переданной из лагеря уже после смерти Сталина, писал, что Ахматова висела на волоске и что ее спасли стихи в огоньке. То есть вот стихи ужасные, топорные, глупые, как бы, такие неумелые оды Сталину, вымученные оды Сталину. Он считал, что они ее спасли. Это ли ее спасло или какое-то равнодушие Сталина, который не ответил на просьбу министра госбезопасности Абакумова об аресте Ахматовой в 50-м году. Сейчас сказать трудно. Как бы то ни было, никаких других попыток покаяния, самобичевания, ну и всего того, что полагалось от советского писателя в этой ситуации, от нее до смерти Сталина не последовало.
0: Роман Давыдович, забегая немножко вперед, справедливы ли упреки Льва Гумилева, считавшего, что мать недостаточно сделала для его освобождения из лагеря?
1: Лев Николаевич Гумилев, на мой взгляд, сильно преувеличивал возможности матери по части его освобождения. Кроме того, он не учитывал того, что серьезные показания на него были даны в свое время Осипом Мандельштамом. Причем об этом подробно писал Эмми Гринштейн, я не буду останавливаться на этом специально. Он несколько искаженно видел картину. Кроме того, он не помнил о своих показаниях, которые он дал против матери после своего ареста в 49-м году. Дело в том, что существование Ахматовой в советской действительности, оно было таким двойственным. Она, с одной стороны, в 50-е годы после смерти Сталина уже перестала быть персоной нон-грата в гражданском смысле, но ореол сомнительности, некоторое табу, некоторая опасность приближения к ней существовала до последнего дня ее жизни. Он этого не понимал. Существует биография Льва Николаевича, написанная одним из его учеников, и как бы с его слов. В частности, там приводится цитата из письма Ахматовой к нему в лагерь, уже в эпоху так называемой оттепели, когда она пишет, что к ней приходил фотограф фотографировать ее для ТАССа, но ты же знаешь, как я не фотогенично, пишет Ахматова в этом письме. Лев Николаевич, по-видимому, считал, и с его слов так написал его биограф, что это вот ахматовское кокетство и самолюбование нашла о чем писать сыну, сидящему в лагере, нашла о чем писать о своей внешности. Это элементарный эзопов язык. Это означало, что нефотогеничность означало некоторый запрет на публикацию имени Ахматовой, тем более на публикацию фотографий до определенного времени. И, кстати говоря, из этого тассовского фотографирования тогда ничего не пристекло, ничего на страницах печати не появилось. Так что, наверное, с точки зрения историка литературы и с точки зрения историка вообще, он был неправ в своих претензиях к матери, ну, как очень часто бывают и, знаете, и невеликие дети невеликих людей неправы в своих претензиях к родителям.
0: Мифы и репутации. Анна Ахматова. Словно из затонувшего мира предстала Ахматова перед русской эмиграцией в 65-м году, когда совершила поездку в Англию. Ей было присуждено почетное звание профессора Оксфордского университета и в Париж. Своими впечатлениями о встречах делился на волнах Радио Свобода профессор Никита Струве. Архивная запись конца 60-х.
2: Как бы условлено, в субботу 19 июня 65-го года, ровно 2 часа пополудни, я был в гостинице «Наполеон», близ Триумфальной арки, в которой остановилась Ахматова. «Прошу обо мне доложить», — раздается телефонный звонок. Служащий передает мне трубку, это вам. И слышу медленный, густой, глубинный голос. «Здесь Ахматова. Вы уже приехали? Простите, я задержалась в городе. Сажусь в машину». Отвечаю как-то нелепо, оробев. «Вас можно подождать?» И тот же голос, возмущенно ласковый. «Ну, конечно, я для этого и звоню. Сейчас еду». Имя Ахматовой по телефону, голосом самой Ахматовой. Тут было с чего смутиться. Минут через 20 подъезжает машина. Подхожу немножко издали, выжидая. Лицо Ахматовой озаряется приветливой улыбкой. Глаза сияют весельем, любопытством и добротой. Это то мягкое, простое, оживленное лицо Ахматовой, для меня незабываемое, но которое совершенно не передают фотографии. На них Ахматова всегда какая-то окаменелая. «Вы по мою душу идемте?» В лифте, как странно, как невероятно очутиться в парижском лифте с автором «Четок и реквиема». Была точь-в-точь такая же прекрасная погода 50 лет назад, когда я уезжал из Парижа. Это были первые слова Ахматовой. На мой вопрос тут же, узнаваем ли Париж? Нет, совсем не узнаваем. Этот не тот город. Входя в комнату, где по-русски всюду что-то валялось. Боже, какой беспорядок. Ахматова села спиной к окну в кресло, на котором так и осталось, не вставая даже на звонки, отвечать на которые приходилось самим посетителям. «Ну, садитесь ближе. Я глухая. Спрашивайте, я как Ларус отвечаю. Впрочем, вас больше интересует Мандельштам. Анна Андреевна прослышала от моих студентов, что я большой поклонник Мандельштама и собираю о нем материалы. И беседа началась. Но о Мандельштаме Анна Андреевна рассказала немного, зная, что я читал ее воспоминания о нем. Жена Осипа Емельевича, Надежда Яковлевна, до сих пор мой ближайший друг. Лучшее, что есть во мне». А потом с оттенком задумчивости и грусти. Это был на редкость счастливый брак. Правда, Мандельштам, прибавила она, влюблялся часто, но быстро забывал. Успеха у дам не имел никакого. В меня он был влюблен 3 раза. Любил мне говорить: «Наденька, наши стихи любит только твоя мама, да Анна Ахматова». Умер он в лагере голодной смертью, боялся, что его отравят. «От того же умер и Михаил Зощенко», — прибавил Ахматова, превратившийся перед смертью в собственную тень. Но скоро разговор перешел на творчество самой Анны Андреевны. Я ей сказал, что читал о ней лекции, но что мне было трудно о ней читать. Ахматова ответила: «Это простительно не понимать моей поэзии, ведь главное еще не напечатано». Но что это главное, она тогда не пояснила. В дальнейшем ходе беседы она часто упоминала трагедию «Сон во сне», цикл «Черенки», близкий к «Реквиему», как она сказала, цикл «Черные песни». С тех пор все эти циклы так и не появились в печати. Перепутав когда-то оба названия, «Черенки» или «Черные песни», я как-то переспросил: «Черные песни – это то, что близко к «Реквиему»?» На что Ахматова ответила по-французски: «C'est tout le contraire» – ровно противоположное. «Ну вот как бывает», – сказала она мне. «Недавно в связи с моим 75-летием в новом мире разрешили что-то пикнуть. Поручили написать заметку Андрею Синявскому. Он знал всю мою поэзию, но так меня и не понял. А вот Недоброво, это русский критик до революции, знал только первые мои две книжки, а понял меня насквозь. Ответил заранее всем моим критикам, до Жданова включительно. Его статья, напечатанная в одной из книжек «Русской мысли» за 15-й год, лучше, что когда-либо обо мне было написано. Это ваш дед, Петр Бенгардович, я заказал. А с Синявским я встречалась в Москве, говорила ему, но как его ругать? Ведь он такой хороший, его так молодежь любит. Тогда мы не знали, ни Анна Андреевна, ни я, что Синявский автор фантастических повестей. Тогда Синявский не был еще арестован. Но я теперь именно бережно храню этот лестный отзыв, такой добрый, простодушный, непосредственный отзыв Ахматовой о несчастном Андрее Синявском. Я понял из разговора, что Ахматова тяготилась тем, что для многих, особенно в эмиграции, она оставалась поэтом четок и белой стаи, поэтом дореволюционным. Она возмущалась этим. Откуда это они взяли все, не понимаю. Пишут, что я 18 лет молчала. По какой это арифметике они учились? Меня интересовали судьбы некоторых писателей. Я позволил себе спросить Анну Андреевну, известно ли что-нибудь о судьбе голубоглазого гимназистика Сережи Соловьева, поэта-символиста, ставшего в 17-м году священником. Ахматова задумалась, переспросила. А вам это действительно интересно рассказать? Это ведь страшная история. Его взяли в 1937 году. В тюрьме он сошел с ума, как почти все у нас. Жил на попечении дочерей. В каждом стуке ему казалось, что для него готовят виселицу. А раз как-то он выбежал, кажется, полуодетый на улицу, и спросил первого попавшегося милиционера. «Я знаю, что меня должны расстрелять, но не знаю, куда нужно идти». А тот ему ответил, «Не беспокойтесь, товарищ, когда нужно будет, за вами пришлют». Ну а потом он умер, то, что называется, своею смертью. Зашел разговор о Марине Цветаевой, а с ней о других злополучных возвращенцах. Ахматова стал вспоминать о своей встрече с Цветаевой в 40-м году в Москве. Шли мы как-то вместе с ней по Марьиной роще, а за нами два человека шло. А я все думал, за кем это они следят? За мной или за ней? Я тогда ее спросил, это после этой встречи вы написали замечательное стихотворение, которое, к сожалению, в Советской России так и не появилось. «Невидимка, двойник, пересмешник, что ты прячешься в черных кустах, то забьешься в дырявый скворечник, то мелькнешь на погибших крестах, то кричишь с Марины башни, я сегодня вернусь домой». «Посмотрите, родимые пашни, что за это случилось со мной?» «Нет, — сказала Ахматова, — это было уже написано, но я не посмела тогда это прочесть. Вас, наверное, это удивляет?» Мы стали говорить о гибели Марины Цветаевой, о той роли, какой сыграл ее сын, может быть, в этой гибели. «Да, — подтвердила Анна Андреевна, — опять-таки задумчиво, грустно. Это верно, так обыкновенно бывает, когда безумная родительская любовь бавает, ну а потом так оборачивается. Он, кажется, даже на похороны не пошел. Я его хорошо знал в Ташкенте. Он там жил, в том же доме, что и я. Я ему на полке хлеб оставляла, а он приходил брать. Этот ташкентский хлеб, тяжелый как камень, я есть не могла. Как он умер, осталось неизвестно. Никакого официального сообщения о его смерти не было».
0: Профессор Никита Струве вспоминал парижские встречи с Ахматовой. Запись из архива «Радио Свобода», конец 60-х. Вы слушаете программу «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой.

0: Если я правильно помню, одним из упреков Льва Николаевича Гумилева было то, что Анна Андреевна не воспользовалась своим присутствием на Втором съезде Союза советских писателей в 1954 году, не воспользовалась, чтобы там с трибуны или каким-то иным образом заявить о своем сыне, который по-прежнему отбывает наказание в лагере. Как вы думаете, возможен ли был для Ахматовой такой вот шаг на съезде?
1: Нет, он был решительно невозможен, и Анна Андреевна не воспользовалась своим присутствием, если уж продолжать вот эту риторическую конструкцию, она не воспользовалась своим присутствием на съезде даже для публикации своих собственных стихов. Я сейчас не включаю стихи, так сказать, специально написанные, официальные, так сказать, советские стихи. Она не могла пробить вот стену негласного табу на публикацию новых стихотворений, особенно содержащих какие-то там трагические нотки, интимно-лирические и так далее. Как мы сейчас понимаем, это было совершенно невозможно.
0: Давайте немножко отступим шаг назад. Мы ушли уже в середину 50-х годов, а вот если вернуться к первым послевоенным годам. Историки называют отправной точкой холодной войны самые разнообразные события. Кто-то упоминает фултонскую речь Черчилля, кто-то длинную телеграмму Джорджа Кеннона, кто-то еще какие-то обстоятельства. Анна Ахматова считала началом холодной войны, по крайней мере, одним из факторов, свою встречу с некоторыми эмигрантами, которая произошла сразу в первые послевоенные месяцы в Ленинграде. Что имела в виду Анна Андреевна, говоря об этом?
1: Я думаю, что Ахматова представила свою поэтическую версию, как и полагается поэту, событий. Фултонская речь случилась до Ждановского постановления. Логика развития взаимоотношений западного мира с Советским Союзом была предопределена до этого. Но, несомненно, одно, что то, что произошло в августе 1946 года, подтвердило все те формулировки, который применил иносказательно, перифрастически по отношению к коммунистическому миру Уинстон Черчилль в своей фултоновской речи о полицейском государстве, о тирании, о власти, навязывающей с помощью политической полиции, навязывающей себя простым людям и семейному очагу. И мы знаем, что для очень многих, не для всех западных интеллигентов, пророчества, прогнозы и казавшиеся до этого гиперболами формулировки Черчилля подтвердились после того, как они узнали о Ждановской кампании 1946 года. Повторяю, не для всех. Для Луи Арагона, например, это ничего не значило, и он написал предисловие к переводу докладу Жданова на французский язык. Что действительно внесло некоторые изменения в исторический процесс, это то, что произошло в некотором частном историческом секторе, но для нас достаточно важном. То, что произошло в русской эмиграции, многие представители которой к середине 1946 года склонялись к возвращению в Советский Союз. Мы знаем, что подобные переговоры вел Иван Алексеевич Бунин, как будто собирался вернуться в Россию Алексей Михайлович Ремезов и многие-многие-многие другие. Обнародование Ждановского доклада пресекло какие-то иллюзии, какие-то надежды и какие-то конкретные жизненные планы очень многих людей. Я в своей книжке цитирую замечательное письмо Александра Николаевича Бенуа к своему сыну Николаю Бенуа, театральному художнику, в котором объясняется, что вот куда ты хочешь ехать. Мы знаем на примере очень многих эмигрантских биографий, как сложившееся уже решение о возвращении в Советский Союз отменилось после появления этого, как сказала одна эмигрантская поэтесса Марианна Колосова, этого жестокого и мстительного удара по Ахматовой. Так что в этом смысле, в какой-то части всеобщей исторической картины, это постановление действительно ее изменило.
2: Ты не путайся, психея, черно-белым веером вея, наклоняйся надо мной. Хочешь мне сказать по секрету, что уже миновало лету, и иною дышишь весной? Не диктуй мне, сама я слышу, теплый ливень уперся в крышу, шепоточек слышу в плюще. Кто-то маленький жить собрался, зеленел, пушился, старался, завтра в новом блеснуть плаще. Сплю, она одна надо мною, ту, что люди зовут весною, одиночеством я зову. Сплю, мне снится молодость наша, та его миновавшая чаша. Я ее тебе наяву, если хочешь, отдам на память, словно в глине чистое пламя и по снежнику могильному рву. 25 мая 1945 года. Фонтанный дом.
0: «Мифы и репутации». Анна Ахматова. Мы продолжим программу после краткого выпуска новостей.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Каким вам представляется будущее России?
2: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
3: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
4: Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
5: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: Радио «Свобода. Мифы и репутации». Анна Ахматова. К 40-летию со дня кончины. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Тот самый спасительный цикл стихов «Слава миру», о котором мы уже говорили и который, как известно, Ахматову не спас, был перепечатан во втором томе Ахматовского собрания сочинений, выходившего на Западе. Один из первых рецензентов этого тома, или, как он сам называет его, сборника, был критик Георгий Адамович. В нашем архиве сохранилась запись его выступления. 69-й год.
7: Естественно, было бы приветствовать издание, обрадоваться ему. Между тем, далеко не все в этой книге оправдало бы радость. Кое-что даже тягостно и заставляет спросить себя, правильно ли поступили редакторы сборника, включив в него то, что лучше было бы отбросить и забыть. Разумеется, позже, много позже, когда настанет для Ахматовой время безупречно полных, кропотливых академических изданий, тогда должно будет в них напечатано без исключения все, что она написала. Но следовало ли придерживаться подобного принципа уже и теперь, когда о какой-либо полноте не может быть и речи? Давно зная покойную Анну Андреевну, имев случай довольно долго беседовать с ней года 4 тому назад при ее последнем пребывании в Париже, я не сомневаюсь, что появление данной книги огорчило и смутило бы ее. Пожалуй, даже и раздражило, вызвало бы ее с ее стороны один из тех желчных упреков по адресу эмиграции, на которые она не скупилась. Неужели они не понимают? У меня до сих пор звучат в памяти эти слова, не раз, и притом в сердцах ею повторенные. Говорила она тогда о своем положении в России, об опрометчивости эмигрантских критиков, которые, пусть и доброжелательно к ней настроены, но не учитывают в своих похвалах, насколько эти комплименты и недвусмысленные намеки могут оказаться для нее вредны и даже опасны при возрождении ждановщины, по мнению Ахматовой, вполне возможно. Неужели они не понимают? Допускаю, что Анна Андреевна опять, хотя и по другому поводу, воскликнула бы это, перелистав недавно появившийся второй том своих сочинений. Включен в этот том цикл стихов под общим названием «Слава миру», где немало словословий Сталину. Редакторы сборника, по-видимому, колебались, помещать ли эти стихи. Они напоминают, они подчеркивают, что стихи написаны в труднейшие для Ахматовой времена, что после Ждановского доклада она была подвергнута настоящей травле, исключена из союза писателей, и что в 49-м году был арестован ее сын. Решение свое включить «Славу миру» в сборник основывают они на том, что это документ эпохи. Может быть, пишут они, этот цикл, несмотря на свою художественную беспомощность, а может быть и благодаря ей, одно из трагичнейших произведений эпохи. Жертва бессмысленная, но не неизбежная. Безнадежная, но понятная психологически. Тут же в качестве объяснения насилия несчастной матери над своей совестью приводят они четверостишие из Реквиема. 17 месяцев кричу, зову тебя домой. Кидалась в ноги палачу. Ты, сын и ужас мой. Однако недоумение остается в силе. К чему было славу мира перепечатывать? Зачем было включать ее в сборник? Никто, надеюсь, не позволит себе высокомерно счесть эти стихи чем-то вроде черного пятна на памяти и репутации Ахматовой. Наоборот, всякий сколько-нибудь знакомый с ее творчеством, вглядывавшийся, вдумавшийся в ее духовные черты, должен бы признать, что цикл этот не имеет к ней как к поэту отношения. Да, это документ эпохи. Той эпохи, о которой Анна Андреевна во вступлении к Реквиему сказала, что она была тогда со своим народом там, где мой народ, к несчастью, был. Да, она разделила участь и отчаяние бесчисленных матерей и жен. Все это верно, бесспорно. Однако сборник, составленный Глебом Струвой и Борисом Филипповым, отнюдь ведь не рассчитан на то, чтобы дать представление об эпохе. Нет, в нем должен быть отражен облик большого, благороднейшего поэта. А слава миру облик этот не отражает, а искажает. Это тем более и досадно, что едва ли всем читателям, современным и будущим, навсегда останутся памятные обстоятельства, заставившие Ахматову цикл этот написать и спешно сдать в печать.
6: Рецензент Георгий Адамович. Архивная запись 69-го года. «Мифы и репутации». Анна Ахматова. Продолжаем разговор с профессором Тименчиком.
8: Роман Давыдович, почему так сложно и так драматично складывались отношения Анны Ахматовой и русской эмиграции?
9: Вы знаете, это очень разветвленный и сложный вопрос. Для начала надо сказать, что русская эмиграция с самого начала числила Ахматову в числе своих. Числила Ахматову, как считала Ахматову, представителем себя по ошибке, по внешним каким-то обстоятельствам, случайно оказавшийся по другую сторону государственных границ. Иван Бунин в интервью 25-го года газете «Таймс», говоря о том, что лучшие представители русской литературы оказались в эмиграции, сказал, что правда в Советском Союзе осталась Анна Ахматова, но она скорее принадлежит к нам, чем к ним. Поэтому отношения были обостренными именно потому, что это в известном смысле были отношения между своими. Ахматова очень с самого начала, с 1921 года, сохранились тому свидетельства, очень резко реагировала на обычную такую эмигрантскую, довольно частую в эмиграции манеру, мазать одной краской всех оставшихся, считать оставшихся приспособленцами, сотрудниками тиранического режима, не понимать того, о чем в свое время писал Михаил Лозинский в письме «За границу» в 24-м году, о людях, которые остались как часовые на посту, остались для того, чтобы сохранять остатки культуры, остались выполнять некоторый моральный долг. Ахматова говорила о первых публикациях такого рода эмигрантских, что они ничего не понимают и только лают по собачьей, не без некоторого основания.
8: Но, конечно, это отношение эмиграции к Ахматовой менялось, была какая-то в них динамика. В конце концов, ее довольно-таки много издавали в эмигрантских издательствах. Довоенные публикации, особенно послевоенные. Насколько до Анны Андреевны доходили эти сведения? Насколько она хорошо представляла себе библиографию свою эмигрантскую?
9: Вы знаете, в архиве Ахматовой сохранился такой опыт автобиблиографии, где, составлявшийся в 60-е годы, где она пыталась перечислить все о ней написанное. Из этого списка видно, что большую часть того, что было в эмиграции, она знала по слухам, по пересказам, иногда очень неверно, иногда приписывая каким-то изданиям больший вес, большую значимость. Действительно, в эмиграции оказалась большая или большая часть читателей Ахматовой десятых годов. И все время, видимо, существовала потребность к знакомству с новыми ее сочинениями. Первая эмигрантская книжка Ахматовой вышла в 22-м году. Это некоторый курьез, некоторый раритет. Это книжка, которая вышла в Загребе. Называлась «12 стихотворений из подорожника». Напечатанная в типографии, в которой был сербо-хорватский шрифт, но не было русского, поэтому представляющая такой удивительный с точки зрения книговедения экземпляр

0: но навлечь на нее какие-то обвинения в контрреволюционности. Это стихотворение, замечательное стихотворение, которое потом получило название «Петроград, 1919 год». Стихотворение об оставшихся, которые любят свой город, а не крылатую свободу. И впоследствии в эмиграции появлялись перепечатки ахматовских стихов. Даже в конце 40-х годов такое очень любопытное явление. Эмигрантский самиздат. В Париже существовало несколько экземпляров книжки якобы высшей в СССР, но ничего подобного в СССР, конечно, не выходило. Но приписывался этой книжке статус копии советского издания под названием «Стихи разных лет». Там были собраны журнальные публикации Ахматовой послевоенные, и в состав этой же книжки были включены два стихотворения Александра Прокофьева. Потом они перекочевали первое академическое эмигрантское издание Ахматовой спустя два десятилетия.
1: На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Наша тема сегодня – Анна Ахматова. Своими воспоминаниями делится петербургский поэт-переводчик Игнатий Михайлович Ивановский.
2: В Турине, городе нынешних Олимпийских игр, несколько лет назад была издана книга «Записные книжки Анны Ахматовой». В списке упомянутых в этой книге фамилий я нашел и свою. Через 37 лет после кончины Анны Андреевны получил от нее привет. Вот запись о поэме «Без героя». У Ахматовой были собственные комментарии к поэме, которыми она иногда делилась с собеседниками. «Когда я читала одно из моих особенно длинных и подробных объяснений Ивановскому, он сказал, я чуть не крикнул посредине, перестаньте, не могу больше, ведь то, что вы читаете, это та же поэма, но в прозе это невыносимо». И еще записи. Ивановский с розами. Полночные стихи Ивановскому, то есть обещанная копия полночных стихов. Приходя к Ахматовой, я невольно боковым зрением наблюдал, с какой убежденностью и тончайшим искусством творила она собственную легенду, как бы окружала себя сильным магнитным полем. Легенда не была умозрительной. Изображение скорби, печали, грусти, этой изнанки человеческих радостей, органический дар Ахматовой. «Муж в могиле, сын в тюрьме, помолитесь обо мне». В колдовском котле постоянно кипело зелье из предчувствий, совпадений, собственных примет, роковых случайностей, тайных дат, невстреч, трехсотлетних пустяков. Было там и многое другое, о чем сказала сама Ахматова. «Когда б вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда». Котел был скрыт от читателя, но если бы он не кипел вечно, разве могла бы Ахматова в любую минуту зачерпнуть оттуда, вложить неожиданную силу в незначительную деталь? Писала она наискосок, концы строк загибались вверх. В конце каждого стихотворения непременно стоял год, месяц и место сочинения. Это тоже входило в легенду. О своей любимой поэме «Без героя» она говорила, глядя сквозь стены и поверх голов, «Гадина!». И в этом слове слышалась как бы далекая жалоба, даже отголосок отчаяния. Уж очень неотступно преследовала Ахматову ее поэма. Еще одно слово Ахматова произносила на разные лады, иногда насмешливо. «Беда». Позже я услышал это слово на севере от моей квартирной хозяйки. Услышал и поразился точной интонацией Ахматовой. А потом понял, что интонация эта не Анна Андреевна Ахматова и не Мария Иосифовна Быкова, а просто очень древняя коренная русская. У Ахматовой не было двойственного отношения к людям. Она или верила человеку до конца, или не верила совсем. На дворе стоял 55-й год. Сталина и Берии уже не было –

0: политическая ситуация была неопределенной и шаткой. И вот однажды Анна Андреевна, стоя у окна, сделала мне знак подойти. Я подошел и невольно покосился в окно. На другой стороне улицы прогуливался Топтун, сотрудник секретной службы. За квартирой велось наружное наблюдение. Ахматова сказала ближе, еще ближе. И, понизив голос, начала читать стихи «Реквием». «Если зажмут мой измученный рот, которым кричит стомиллионный народ».
1: «Если зажмут мой измученный рот, которым кричит стомиллионный народ, пусть так же они поминают меня канун моего погребального дня. А если когда-нибудь в этой стране воздвигнут, задумают памятник мне, согласие на это дают торжество, но только с условием не ставить его ни около моря, где я родилась. Последнее с морем разорвана связь, не в царском саду заветного пня, где тень безутешная ищет меня. А здесь, где стояла я 300 часов, и где для меня не открыли засов, за тем, что и в смерти блаженной боюсь, забыть громыхание черных морусь, забыть, как постылая хлюпала дверь, и было в старухах охраненный зверь. И пусть неподвижных и бронзовый свет, как слезы струится подтаивший снег, и голубь тюремный пусть гулит вдали, и тихо идут по небе корабли.
0: Я слушал, не помня себя, и потому что Анна Андреевна совершала опасный поступок. Всего год назад эти стихи обернулись бы тюрьмой и лагерем. И потому что это чтение означало ее полное доверие к собеседнику. И, разумеется, сами стихи сделали свое дело. Мне было 23 года, я был крепким малым фехтовальщиком, но тут вдруг почувствовал, что по щекам текут слезы. Никогда со мной этого не бывало. Как в тумане я оказался за чайным столом. Говорить я не мог. Мы помолчали. Ахматова внимательно на меня смотрела и, наконец, спросила, что вы скажете об этих стихах. Я услышал свой голос, который произнес запинкой. Это очень интересно. После этого нелепого, полусумасшедшего ответа вполне можно было указать мне на дверь. Но Ахматова прекрасно поняла мое состояние, а словами просто пренебрегла и царственно кивнула в знак благодарности. Поблагодарила за слезы и за то, что я хотел бы, но не смог сказать.
2: Игнатий Ивановский из воспоминаний об Анне Ахматовой.
0: Живя в Архангельской области, я время от времени приезжал в Ленинград. В первый же приезд побывал у Ахматовой. Она с большим интересом слушала рассказы о сельской жизни, о людях, нравах, языке. Потом разговор зашел о датах рождения. Ахматова придавала им большое значение. Совпадение тайной даты не встречи 300-летние пустяки – это был ее инструментарий. Я, между прочим, сказал, что день моего рождения послезавтра. Мне исполнится 31 год, я родился 1 апреля. Анна Андреевна слегка подалась назад и внимательно на меня посмотрела. «Не может быть!» Как законопослушный советский человек, всегда носящий с собой паспорт, я предъявил его, раскрыв на нужной странице. Ахматова взяла документ и, глядя в него, призадумалась. Прошло несколько минут, я недоумевал, что могло задержать ее внимание. Потом она сказала, возвращая паспорт, «Этой милой подробности я не знала». Прошло почти 40 лет, и, перечитывая в ахматовском томе известную «Вереницу четверостиший», я вдруг остановился на давно знакомых строчках. взоры огненнее огня и усмешка леля. Не обманывай меня, 1 апреля. Остановился, потому что на этот раз обратил внимание на год написания, 1963. Заглянув в комментарий, так и есть, 31 марта. Ахматова могла сочинить это четверостишее, держа в руке паспорт. Или вечером после моего ухода, или на утро, но записала его и поставила дату на следующий день. Все это я рассказал доброй знакомой, не намного моложе Ахматовой. Рассказал и добавил, что мое положение совершенно безответственно. Никто не может доказать, что это четверостишее не обо мне, а я не могу доказать, что оно обо мне. И услышал в ответ: «Вы ошибаетесь. Анна Андреевна, как всегда, попала в десятку. Доказательств не требуется. Когда я вспоминаю о вас, первая мысль – усмешка Леля». Ахматовой давно уже нет в живых. Вместе с другими, куда более важными тайнами, она унесла с собой тайну четверостишия, записанного 31 марта 1963 года. В этом эпизоде меня интересует, разумеется, не собственная персона, а вопрос, что означало на светском дамском жаргоне 1913 года выражение «усмешка Леля». Если кто-нибудь в мемуарах или устной беседе найдет разгадку, очень прошу сообщить ее мне.

0: темного дома, где вечерняя бродит истома с фонарем и связкой ключей. Я аукалась дальним эхом, неуместным смущая смехом непробудную сонь вещей. Где свидетель всего на свете, на закате и на рассвете, смотрит в комнату старый клен, и, предвидя нашу разлуку, мне иссохшую черную руку, как за помощью тянет он. Но земля под ногой гудела, и такая звезда глядела в мой еще не брошенный дом и ждала условного звука. Это где-то там, у Тобрука, это где-то здесь, за углом. Ты не первый и не последний темный слушатель светлых бредней, мне какую готовишь месть? Ты не выпьешь, только пригубишь эту горечь из самой глуби, это вечной разлуки весть. Не клади мне руку на темя, пусть оно остановится время, на тобою данных часах нас несчастье не минует, и кукушка не закукует в опаленных наших лесах. А за проволокой колючей, в самом сердце тайги дремучей, я не знаю, который год, ставший горстью лагерной пыли, ставший сказкой страшной были, мой двойник на допрос идет. А потом он идет с допроса двум посланцам, девке без носа, суждено охранять его. И я слышу даже отсюда, неужели это не чудо, звуки голоса своего.
1: На этом мы заканчиваем программу «Мифы и репутации», посвященную Анне Ахматовой и приуроченной к 40-й годовщине ее смерти. Участвовали Роман Тименчик, Игнатий Ивановский, звучали архивные записи с голосами Георгия Адамовича и Никиты Струва. Отрывки из поэмы «Без героя» в ахматовском чтении взяты с диска, подготовленного Львом Шиловым. Запись реквиема любезно предоставлена Игнатием Ивановским. Режиссер Илья Бабчинецкий. Редактор-ведущий Иван Толстой.

0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
1: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
2: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
3: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
4: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
5: Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
7: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
6: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
8: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
7: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
9: Патологоанатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что он, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
10: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
6: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
11: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
7: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
12: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
6: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
13: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
7: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
14: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являюсь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
6: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
7: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
6: «Человек имеет право».
15: Говорит «Радио Свобода».
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
15: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
16: Каким вам представляется будущее России?
17: Я думаю, нормально все будет, хорошо.
18: Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
19: Хотелось бы видеть Советский Союз.
20: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
17: Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
16: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
2: Привет, друзья! Это Артемий Троицкий. «Музыка на свободе» номер 266. У нас будет сегодня довольно академичный центральный сегмент программы. Мы поговорим о ранней электронной музыке, послушаем записи 50-х, начала 60-х годов, ну и сочинения всяких знаменитейших мировых композиторов. А начнем мы со знаменитейшего Дэйва Гана, солиста группы Depeche Mode и его нового альбома с группой Soul Savers. Альбом называется «Impostor», «Самозванец». Это третий уже его альбом Soul Savers, а до этого у него еще было два сольных альбома. В общем, помимо Depeche Mode, Ган времени не теряет. Я выбрал трек, который, собственно, открывает этот альбом. Называется «The Dark End of the Street» — «Темный конец улицы».

Dave Gahan и Soul Savers, «Темный конец улицы» с альбома «Самозванец». Теперь Клаудия Колон из Испании, точнее из Каталонии. Она актриса, филолог, и, как написано в ее каталонской Википедии, она даже балерина. И вот записала и дебютный музыкальный альбом, очень даже любопытный. Он весь посвящен всякой чертовщине. Собственно говоря, и называется «La Flor del Demoni», то есть «Цветок демонов». Ну и послушаем заглавную песню.

Клаудио Колон, «Цветок демонов», дебютный альбом каталонской актрисы. The Dream Syndicate, очень известная американская группа, одни из основателей, можно сказать, американского альтернативного рока, существовала с 81 года, но ее самый славный период пришелся как раз на 80-е. Потом Стив Уин, лидер группы, коллектив распустил, но в 2012 году собрал снова. Живут они по-прежнему в городе Лос-Анджелесе, и вот вышел у The Dream Syndicate уже 8-й альбом, называется Ultraviolet Battle Hymns and True Confessions, то есть ультрафиолетовые боевые гимны и правдивые признания. Слушаем песню Damien. The clock is ticking.

Lucy Wynn и The Dream Syndicate и их 8-й альбом. Теперь маленький сюжет про певицу-исполнительницу на инструменте под названием альт, то есть виола по-английски. Зовут ее Елена Попржан, то есть она бывшего югославского происхождения, из Сербии, но уже давным-давно живет в Австрии. Там участвовала в разных группах, как минимум одну из них мы с вами слушали когда-то в нашей программе. Это группа под названием «Мадам Баэ». И вот теперь Елена Попржан вышла на сольную дорожку. Ее дебютным альбомом стал альбом «La Folia» 2020 года. И слушаем с него песню «Davy».

Елена Попержан, Дэви с альбома «La Folia». После этого Елена Попержан, в общем-то, не пошла в попсу, как можно было бы ожидать. Ну, почему ожидать? Потому что, ну, обычно, если какой-то успех артистке сопутствует после ее выхода из такого авангардного гетто или там классического гетто, вот, то они начинают попсоветь. В данном случае этого не произошло. А напротив, она собрала акустический квартет и записала с ним первый альбом. Альбом так и называется «Елена Попержан Квартет». И с него песня «Ich habe meine Kinder wohl erzogen» — «Я хорошо вырастила своих детей».

0: Einwandfrei?
1: Елена Попрожан из Сербии, ныне живущая в Австрии в городе Вена, и ее первый альбом с квартетом собственного имени. Ну, а теперь вот эти самые электронщики. Как это часто бывает в моей практике, вдохновил меня на создание сегодняшнего сюжетного сегмента один конкретный альбом. А именно альбом под названием «Electronic Music, It Started Here». То есть электронная музыка, она здесь началась. Это такой двойной альбом с огромным количеством треков и огромным количеством участников. Я выбрал, может быть, даже не самые эффектные треки, но самых известных участников, поскольку речь идет, вообще говоря, об основателях электронной музыки на планете Земля. Начнем с международного дуэта Отто Лунинг и Владимир Усачевский. В общем-то, уже по именам нетрудно определить, что Отто Лунинг, естественно, немецкого происхождения, Владимир Усачевский — русского. Кстати говоря, это ребенок белоэмигрантов, которые сбежали в Маньчжурию, долгое время жили там вот в Китае. Ну и с 30-го года юный Усачевский проживает в Соединенных Штатах Америки. В Соединенных Штатах в 50-е годы как раз и Лунинг, и Усачевский начали заниматься электронной музыкой, всякими генераторами, всякими манипуляциями со звукозаписью и так далее. Занимались они этим в Центре электронной музыки, который был создан при Колумбийском и Принстонском университете в США. Там, кстати говоря, училось большое количество всяких впоследствии прославившихся электронных композиторов, в частности, Уэнди Карлос, она же Уолтер Карлос, Чарльз Уорринон и так далее. Итак, слушаем первую запись. Запись 1955 года, это, кстати говоря, год моего рождения, называется «Incantation», то есть «Заклинание», и была записана совместно Лунингом и Усачевским.

Отто Лунинг родился в 1900-м, умер в 96-м году. Владимир Усачевский родился в 1911-м и умер в 1990-м году. Пионеры американской электронной музыки. Во Франции тоже были два пионера электронной музыки, и звали их Пьер Анри и Пьер Шефер. Пьер Анри хорошо известен в кругах любителей прогрессивного рока, поскольку он записал один альбом с рок-группой Spooky Tooth, знаменитый альбом под названием Ceremony. Это было записано в начале 70-х годов, ну а вообще электроникой Пьер Анри занимался намного раньше. Он 27-го года рождения, умер, к сожалению, в 2017 году. Ну, а Пьер Шефер 1910 года рождения и умер в 1995 году. Анри скорее композитор, Шефер он тоже композитор, но также он специалист по акустике и, более того, даже звукоинженер. И вот эти два парня, они фактически основали целый раздел современной авангардной академической музыки, а именно конкретную музыку, то есть музыка, которая основана на записях каких-то немузыкальных инструментов, скажем так. Слушаем «Symphonie pour un homme seul», то есть «Симфония для одинокого человека», часть четвертая. Запись 1957 года, Пьер Анри и Пьер Шефер.

Симфония для одинокого человека, часть четвертая. Ну, такая электронно-конкретная музыка, творение Пьера Анри и Пьера Шефера. Ну, наверное, одним из самых известных композиторов второй половины XX века вообще и электронной музыки в частности можно считать немца, жителя Кёльна, в основном Карл-Хайнца Штокхаузена. В 1955-56 году он написал знаменитый опус под названием «Gesang der Jünglinge», то есть «Песни юности». И в 1957 году это произведение было записано. Сейчас мы послушаем отрывок из первой части «Песен юности» Карл-Хайнца Штокхаузена.

Удавила!

Gesang der Jünglinge, Карл-Хайнц Штокгаузен, сочинение 55-56, запись 57 года. Ну, Карл-Хайнц Штокгаузен, к сожалению, тоже умер, и уже довольно давно. Он родился в 28 году,

Эдгар Варез. Он родился в 1923 году и умер в 2015. Это была его знаменитая поэма «Электроник». Ну и закончим мы эту экскурсию в раннюю, самую раннюю электронную музыку таким достаточно символическим образом. Рэй Катод — это два человека из радиофонической мастерской BBC. Это был главный центр электронной музыки в Великобритании. И работали там самые-самые разные люди. Наверное, самый известный — это Дели Дербишир. Но были там в том числе и Маддалена Фагандини и Джордж Мартин, которые в 1962 году выпустили сингл. Это было первое коммерческое издание радиофонической лаборатории BBC. Сторона А — это была пьеса под названием «Time Beat», сторона Б — пьеса под названием «Waltz in Orbit», то есть «Вальс на орбите». Космическая тема тогда была, естественно, крайне популярна. И что тут интересно? Тут интересно то, что Джордж Мартин, один из двух участников вот этого дуэта «Рэй Катод», это тот самый Джордж Мартин, то есть это будущий продюсер «Битлз». Тоже занимался электронной музыкой. Ну и можешь сказать, что во многом именно с подачи Джорджа Мартина электронная музыка стала тем, чем она стала теперь. Ну, а мы сейчас послушаем «Вальс на орбите».

Рэй Катод, Джордж Мартин и Маддалена Фагандини. Запись 1962 года. Напомню, что все представленные треки с этой самой младенческой ранней электронной музыкой я нашел на сборнике Electronic Music It Started Here. Поехали дальше. Альбом года в области World Music у нас теперь. И это группа Black Mango. Группа из Мали, но замечательным австралийским продюсером, вам, я думаю, известным гитаристом и певцом Хьюго Рейсом. Вышел у них дебютный альбом, и совершенно потрясающий, называется «Quicksand». И это, с одной стороны, вроде бы такая вот малийская, пустынная, западноафриканская музыка, а с другой стороны, как бы она и совсем другая, при том, что участвуют исключительно или почти исключительно африканские музыканты. Соло на гитаре исполняет знаменитый Самба Туре. Соло на нгони исполняет Джимми Сисоко. А поет тут тоже жительница Бамако Мириам Канне. Мы слушаем песню «Mad Girl Lament» — «Плач сумасшедший».

Лучший альбом в области World Music по моей версии. Кстати говоря, изданный на польском лейбле «Густав». Это альбом «Quicksand. Зыбучий песок» малийской группы «Black Mango». Забыл очень важное сказать. Значит, руководитель этой группы Филипп Сан-Мигель играет на коре, перкуссионных инструментах и пишет музыку. Поехали дальше. Porches. Porches — это псевдоним американца из Нью-Йорка Айрона Мэйна. Исполняет он такой стильный синти-поп. Пятый альбом у него уже вышел. Называется «All Day Gentle Hold». И с него «Come Down Song».

Iron Maiden, он же Porches и Calm Down Songs, его пятого альбома. Следующая группа из Венгрии называется Чальга. Их четвертый альбом Desert One Az. Не знаю, что это такое означает. Яркие представители стиля турбофолк. Слушаем песню «Tudod-e».

Бори Фекете, вокалистка группы «Чалга» из Будапешта и их четвертый альбом. Ну и завершим мы сегодняшнюю программу возвращением к электронной, к чистой электронной музыке, причем такой, какой она была вот в 50-е, начале 60-х годов, но при этом современная. У Дэниела Миллера, шефа лейбла Mute Records, и Гаррета Джонса, знаменитого продюсера, ну, кого он только не продюсировал, и Wire, и Кейван, Штюрцен, Дуной, Баутен, так Сидо Мундажи, Клиники, Рейжер и так далее. Вот они записали альбом электронных импровизаций. Так и называется он Electronic Music Improvisation, том 1. Ну, то есть, я думаю, что выйдут еще. И с него я выбрал пьеску 1-4-18-6-19. Но имеется в виду 18 июня 2019 года. 18 июня, почти мой день рождения, кстати говоря. А зовут меня Артемий Троицкий, и веду я программу «Музыка на свободе». Подписывайтесь на подкаст. Счастливо!

0: Привет, это Полина Галуева
1: и Виктор Хульганик.
0: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта, исполнителя, драматурга и диссидента.
1: И, конечно же, гражданина.
2: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
0: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
2: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили.
1: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
0: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
2: Говорят, что где-то есть острова.
0: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
3: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
0: Власть его заставила уехать из страны, и он стал эмигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
1: Массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
2: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
1: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
4: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
0: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
1: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
5: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
1: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорик с концертом, и он там поет песню Галича.
6: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
1: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
4: «Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, — сказал устало Галич, — возвращаться некуда, дружок».
1: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
7: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66 года. Он сразу показался мне очаровательным.
1: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте — рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
7: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пел лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже. А он не считал рюмок.
8: А что попью ее, дать павшини? А что под Хлои секретаршами? А что попью ее, пойди Цыковские? И по праздникам кино с Целиковскую?
9: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши в ее пайки Цыковские по праздникам скину с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» архипелаг ГУЛАГ.
0: А из чего будет состоять наш подкаст?
1: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
2: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
0: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
10: Говорит Радио Свобода. Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
11: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
10: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
12: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Поврежденный, но непобежденный. «Пепел стучит в мое сердце. Пепел Капотни». Впечатляющие удары ВСУ по нефтеперерабатывающему заводу в Москве, затянувшие московское небо черным дымом, стали знаковым событием. Война в полной мере пришла в столицу России. Почему ПВО Москвы оказалось дырявой? Последуют ли новые удары по Москве? Выигрывает ли Украина воздушную войну? И будет ли это переломным моментом в войне вообще? И как на эти удары ответит российская власть и общество? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
13: Война пришла в Москву. Российская столица пережила самую массированную атаку украинских беспилотников с начала так называемой специальной военной операции. Дроны вновь атаковали российские регионы, но именно удары по Москве и Подмосковью стали главным символом новой реальности, в которой фронт больше не ограничивается линией боевых действий. Беспилотники уже меняют сам характер противостояния. Если раньше угрозу ощущали жители приграничных областей, то теперь последствия войны все чаще становятся заметны и для москвичей. Закрытием аэропортов, перебоями связи и тревожными сообщениями о новых атаках. Как на это отреагирует российское общество? Сплотится вокруг власти или наоборот все чаще будет задаваться вопросом, почему обещанная безопасность оказалась иллюзией? И как дроны переписывают сценарий войны 21 века?
12: Это был сюжет Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется украинский военный эксперт Александр Коваленко. Александр, добрый день. Ну вот, собственно, удары до сих пор уже прошла скоро неделя. Они обсуждаются в сети. Естественно, следуют новые удары. По Воронежу сейчас прилетело. Я хочу понять, является ли этот июнь переломным месяцем в войне? Потому что Украина однозначно стала уже наносить серьезный ущерб и российской нефтепереработке, ну и вообще, собственно, самому общественному настроению в России. Как вы оцениваете совокупность последних ударов Украины?
14: Удары, конечно же, достаточно успешные, и мы наблюдаем рост эффективности. Не только эффективности, но и масштабирования самих ударов. Но говорить о переломном месяце пока рано. Я не могу сказать, что июнь таковым станет. Наоборот, в целом пиковый показатель эффекта от одновременно как логистического локдауна, который мы видим сейчас в отношении юга Украины, временно оккупированного юга, в отношении ударов по нефтеперерабатывающей отрасли в Российской Федерации, как в ближней, средней, так и глубоко тыловых зонах, и множество других сопутствующих факторов говорят о том, что скорее, более пиковые показатели этих эффективности ударов придутся на конец лета, начало осени и, следовательно, осенние месяцы. Это сентябрь, октябрь, могут стать, ну, для определенных зон по театру боевых действий критическими, именно для российских войск. А что до внутренней ситуации, то разве что расширение зоны влияния и воздействия украинскими дронами. Сейчас мы уже открыто говорим о том, что дроны летают на дальность более 2000 километров. Я думаю, что именно в осенний период будут наноситься удары уже по новым объектам глубиной до 3000 километров. И это, конечно же, все масштабирование будет влиять на возможности как-либо поддержать нефтеперерабатывающую отрасль в России, ее восстановление, ремонт, но не говоря уже о том, что она будет полноценно функциональной.
12: Возвращаясь к ударам по Москве, они имеют больше символическое значение или они имеют уже скорее такое, я не знаю, оперативное значение, они могут реально как-то оказать влияние на ситуацию на фронте?
14: Символическое значение было бы, наверное, если бы мы ударили по Кремлю. Или по одному из зданий силовых структур, например, на Гризодубовой, либо Лубянке, либо по Фрунзенской набережной. Это был бы символизм. Здесь же практическая потребность, исключительно практическая потребность в создании кризиса в Московской области посредством нанесения удара по объекту в Капотне, московский НПЗ. И эффект, опять-таки, он имел место быть. Дефицит топлива, бензина, очереди на заправках. Но тут самое главное не то, что для нас является архицелью, это создание дефицита для гражданского населения. Просто одно с собой, одно с другим взаимосвязано. Неработающие нефтеперерабатывающие заводы, уничтоженные нефтехранилища и нефтебазы, дефицит топлива и вообще горюче-смазочных материалов приводят к дефициту всего этого на передовой. То есть от общего к частному именно потребности российских оккупационных войск в горюче-смазочных материалах, особенно в летний период и особенно в период так называемой наступательной кампании, летней фазы, это и является нашей архицелью – оставить эти войска без топлива. А все, что за собой тянет гражданский сектор, частный сектор, то это уже последствия такой операции.
12: Почему удалось пробить, что удалось найти какие-то ключи к поясу ПВО Москвы?
14: Нет, я не думаю, что здесь имеется в виду нахождение неких, что тут именно речь о неких ключах, скорее наоборот. Это накопительный эффект. Накопительный эффект с 2022 года. Первый момент – это то, что за 4 с лишним года полномасштабной войны российские войска потеряли более 1400 единиц комплексов ПВО. Это как зенитно-ракетные комплексы, зенитно-самоходные установки, это и радарные системы, и РЛС, радиолокационные системы. Компенсировать такое количество потерянной техники и средств ПВО российский ВПК не способен. Второй фактор – это целенаправленная охота за средствами ПВО, сил беспилотных систем, которая началась с конца 25-го, начала 26-го года. Особое внимание СБС Украины уделяли как раз комплексам малого радиуса действия, таким как ЗРПК «Панцер-С1», ЗРК «Турм-2». Почему именно им? Поскольку это основные комплексы перехвата малогабаритных низколетящих дозвуковых целей, которые им являются дроны. Третий фактор – это истощение накопленного боекомплекта. Десятилетиями накапливался еще со времен Советского Союза боекомплект для систем ПВО. Как советского образца, так в период Российской Федерации накапливалось для тех систем, которые уже производились в самой России. И весь этот боекомплект, по сути, крайне стремительно истощается. Даже ряд российских так называемых Z-военкоров подтверждает, что порой система ПВО может стоять абсолютно пустая, поскольку не хватает на нее боекомплекта, что и логично. Производство дрона – это более быстрый процесс, нежели производство зенитоуправляемой ракеты. И четвертый аспект – довольно-таки интересные уже с технологической точки зрения. На сегодняшний день основным средством малого радиуса действия на вооружении российской ПВО является зенитно-ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1». Но вот это и является главной проблемой российской малого радиуса действия ПВО. Он дефективный, одним словом. Он очень сырой, он недоработанный и до конца не доведенный до ума. У него огромное количество дефектов. Среди них проблемы, которые проявляли себя неоднократно. Система управления огня, система по фиксации, сопровождению, уничтожению цели, колебания, особенно в поперечнике во время ведения огня, низкая эффективность автоматов 2А38М, это автоматические пушки 30-миллиметровые, и так далее. Продолжать можно до бесконечности, заканчивая самой ракетой, которая была создана по совершенно, я не знаю, какой невероятной архитектурной концепции. Сама по себе ракета создавалась как маневренная, имея рули на носу. Но чтобы иметь большую дальность поражения цели, 20 километров, и большую скорость, ей приделали мощный разгонный блок, который вместо маневрирования заставляет ракету лететь по прямой. То есть это тот самый случай, когда ракета, половина ракеты выполняет функцию для маневрирования и возможности нанесения удара по маневрирующей в том числе цели. А с другой стороны, ее силовая установка, которая придает ей скорость и позволяет лететь, заставляет ее лететь по прямой. То есть вот такой вот диссонанс. И вот этот технологический парадокс, которым является ЗРПК «Панцирь-С1», но при этом и являющийся наиболее серийно производимым комплексом малого радиуса действия в России и поставленным на вооружение, также является вот этой компонентой в пазле. А почему провалилась во время налета на Капотню российское ПВО?
12: А вообще сбивают дроны в России, россияне сбивают дроны ракетами? Потому что, вот, например, в Украине я все больше вижу, как дроны сбиваются дронами. Да, Стинг, вот эти маленькие дроны, которые с колена запускаются. Насколько быстро Россия сможет овладеть этой технологией? И можно ли вообще дрону противопоставить вот этот антидрон?
14: Конечно, можно. Практически на сегодняшний день большая часть, более 50% Шахет-136, которые сбиваются, они сбиваются посредством дронов-перехватчиков. Технологию, конечно, Россия уже переняла. В данном случае речь идет о зенитных дронах «Ёлка», зенитный дрон «Архангел». Есть еще некоторые модификации, но скопировать можно. Технологии. Не хватает технологий. Ёлка, например, имеет множество недостатков. Ёлка реагирует на погодные условия. Она плохо видит цель на фоне пасмурного неба. Она может промахиваться. Она себя практически не проявляет в ночное время суток. Она не способна перехватывать цели ночью. В то время как, например, дрон P1 Sun и тот же самый Sting, который вы упомянули, они операбельны достаточно хорошо в ночное время суток. И именно отставание по технологическим вопросам не позволяет создать российским оружейникам средства ПВО сверхмалого радиуса действия, которым является зенитный дрон, для эффективного перехвата. На ближних дистанциях, там, на небольших высотах, да, в остальном же множество есть подводных камней. Поэтому перехватывают по старинке зенитоуправляемыми ракетами, порою даже ракетами, которые по стоимости в 2-3 раза дороже самого дрона. Например, да, как для ЗРК ТОР-М2 используются ракеты, которые дороже тех дронов, которые сбиваются. И опять-таки энергозатратны в производстве, крайне энергозатратны по времени.
12: А сколько, вот еще раз объясните, как не специалисту, вообще эффективность дроновой атаки, она зависит от количества дронов? То есть можно ли вообразить такую, скажем, если совсем массированный рой дронов, ну, условно говоря, на один объект запустить 1000 дронов? Ведь не хватит никакой ПВО, из этой 1000, там, сколько там, 15% я слышал эффективность, да, 150 дронов да прорвутся.
14: Если говорить о таком сценарии, то да, опять-таки 9 мая, Красная площадь, парад Победы, если бы было направлено 1000 дронов, и все они были закоординированы в одну четкую цель, одну единственную цель, например, где-то на трибуне, то определенное количество разрушительного характера, количество, они просто одиночные прилетели бы, безусловно. Тут есть множество факторов. Безусловно, количество, оно играет свою роль. Но в случае с той же самой Москвой было использовано по Капотне не 1000 дронов. Там было использовано чуть более 140 средств поражения. Но эффективность зависит от целого ряда факторов. Например, разные типы, разные модификации, разная функциональность. Например, если мы говорим о Капотне, использовались как минимум дроны Firepoint One, основной ударный дрон Deep Strike тип. Также использовались дроны типа Морок, использовались дроны типа Сичень, Январь. Как видим, три совершенно разные модификации, которые можно было уже идентифицировать. У каждого из них своя определенная функциональность по характеристикам применения. У них есть свои свойства касательно как маневрирования, скорости, максимальной высоты, минимальной высоты. То есть целый ряд характеристик, которые позволяют уникально использовать каждый из этих типов дронов. А если вместе такой комбинированный тип дронов используется, то средствам ПВО, сколько бы их там ни было сосредоточено, все равно необходимо будет ориентироваться на несколько разные иные алгоритмы перехвата этих целей, которые могут происходить. Даже просто в вопросе перехвата маневрирующей цели оператором того же самого зенитно-ракетного комплекса. Угу. И в результате получается перегрузка как операторов, так и самих систем. Израсходование боекомплекта порою на один и тот же дрон должно происходить по разной схеме. И тут повышается эффективность прорыва такой ПВО как небольшим количеством дронов, использующим совершенно разные сценарии для прорыва, так и, соответственно, поражение целей становится более эффективным на фоне даже насыщенной ПВО какой-то локации.
12: Слушайте, ну вот еще вопрос по дрону. Но дрон же у него очень маленькая боевая часть. Сколько он несет там? 100 килограмм? 200? Можно ли дроном нанести терминальный неприемлемый ущерб? Или без баллистики, без крылатые ракеты, которые там, я не знаю, тонну взрывчатого вещества принесет, невозможно разрушить мост, предприятие военное и так далее.
14: Опять-таки, совершенно разные сценарии. Мы говорим, когда о дронах, да, вот буквально только что я говорил, что у них есть разные характеристики, у украинских дронов. Например, есть дроны, у которых боевая часть 40-50 килограмм. А дрон Firepoint One – это дрон с боевой частью уже 100-120 килограмм. А дрон Бегемот – это 200 килограмм взрывчатого вещества. То есть даже порою больше, чем у некоторых крылатых ракет. Угу. И в зависимости от... Но у него, конечно же, не такая дальность полета. И в зависимости от этого, конечно же, совершенно разная функциональность и воздействие. Если необходимо уничтожить такой уязвимый объект, как резервуар с нефтепродукцией, то вполне хватит и дрона с 40 килограммами боевой части. Если необходимо повредить некое оборудование на нефтеперерабатывающем заводе, некий терминал, конечно, желательно использовать дрон с боевой частью 100-150 килограмм.
12: Ну что ж, обсудили мы перспективы воздушной войны с военным экспертом Александром Коваленко. Сейчас прервемся на мгновение и продолжим наш эфир. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о украинских ударах по Москве. Что они говорят о стратегическом балансе в этой войне? Что они говорят о месте Украины в воздушных операциях? Рассуждает украинский военный эксперт Иван Ступак.
15: Ну, давайте так, концептуально. Все вот эти удары, влияние на фронт прямо сейчас точно никакого не имеет. Боевые действия как велись, так они продолжаются в той же интенсивности, возможно, даже более ожесточенно. И такой прямой причинно-следственной связи. Вот мы ударили по Москве, вот там 3 дня подряд пожары, а на фронте прекратилось наступление. Нет, такой связи нет. Конечно, в дальнейшем мы увидим какие-то там, не знаю, круги на воде. Они там скажутся на фронте. Возможно, где-то больше, где-то меньше. Но пока больше идет речь только о медийной картинке, раз, об экономическом ударе по там, Российской Федерации, чтобы создать дисбаланс топлива в регионе Москвы, Московской области, возможно, в соседних областях, создать какую-то напряженность, точки напряжения, социального напряжения в, еще раз, Москва, область, соседние области, для того, чтобы хоть как-то там принести войну в головы, умы, в души тех российских граждан, которые до последнего дня видели исключительно в Рутюбе или исключительно в Телеграме. И вот, в принципе, эта цель была достигнута. Но насколько она действенна, насколько она будет, скажем так, иметь долгосрочный эффект, зависит только от украинских ударов. Если они прекратятся, то и, конечно, соответственно, результат полностью обнулится. Смотрите, по дронам. Ну, нет разбивки по... у меня нет разбивки по дипстрайкам, мидстрайкам и FPV-дронам. Но давайте так, скажу вам статистику. За 2025 год Украина сделала порядка 4 миллионов дронов. Это то, что заявляют наши руководители. В 26-м анонсировано 8 миллионов дронов. Это все. Это FPV, мид и дипстрайки. Плюс еще Владимир Зеленский выступил, сказал, что это, в принципе, в теории мы можем сделать и 20 миллионов. Главное, чтобы были деньги. В принципе, деньги есть. Вот 45 миллиардов обещанных Европой денег, евро, должны были уже прийти на счета Украины, то есть в июне месяце. Я не готов сказать, уже пришли или приходят, или вот в процессе, то есть как-то вот оно идет. И в принципе из них 33 с копейками должно пойти на финансирование ВПК Украины. Это, конечно, мультипликация дронов. Больше дронов, больше атак. Соответственно, чем больше дронов ты делаешь, тем меньше становится их стоимость. Раньше стоимость украинского дрона это было 200-250 тысяч долларов дипстрайка. Сейчас, ну, по-моему, 1100, может даже меньше немножко.
12: Это был Иван Ступак в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы возвращаемся к нашему зуму с военным экспертом Александром Коваленко. Александр, я хотел здесь шире поговорить не только об ударах по Москве, не только о дроновой войне Украины с Россией, но вот, скажем, сравнить с Персидским заливом. Мне кажется, что какая-то совершенно новый тип войны возникает. Мы видим, как страны, обладающие изначально меньшим потенциалом, да, Иран по сравнению с Израилем и США, Украина по сравнению с Россией, за счет использования распределенных воздушных дроновых технологий, они смогут фактически нанести поражение, контролируя чувствительные логистические артерии, да, вот скажем, как Иран-Армузский пролив, там Украина трассу Новороссия сейчас блокирует, блокирует Крым. Значит ли это, что вообще наступает некий новый тип войны, что наконец-то дрон дал нам совершенно новый тип войны, где уже не все решает, так сказать, абсолютная военная мощь и современные военные платформы?
14: Это время давно уже наступило, тут даже не в дронах дело. Дроны, они лишь усугубили эту общую ситуацию. Даже если посмотреть на результаты сирийской войны, Башар Асад обладал в свое время одной из самых сильных армий в регионе, но долгое время не мог справиться с повстанцами, причем настолько не мог справиться, что обратился за помощью к России и чуть было не потерял столицу, контроль над Дамаском. И как раз это яркий пример того, что в современной войне нет места классическим методам ведения классических операций. Общевойсковые наступательные действия, которые мы видели в феврале 2022 года со стороны Российской Федерации, это просто была написана, списанная с классики советских учебников наступательная операция. Довольно предсказуемая. И довольно, ну, скажем так, довольно громоздкое, чем это все и завершилось. Когда расстреливались колонны на марше, когда уничтожались танковые кулаки, механизированные колонны, которые заходили в города, и противник нес серьезные потери. Современный период начинать классическую конвенционную войну, это даже не только конвенционного типа, это абсолютное безумие. Мы живем во время крайне динамических и адаптивных войн. Война в Украине, она ярко это продемонстрировала. Она максимально адаптивная и максимально динамичная. Россия, российский генералитет, российское командование, невзирая на колоссальный технологический, ресурсный потенциал, финансовый, экономический, они не смогли своевременно к ней адаптироваться и не адаптировались до сих пор, поскольку они продолжают воевать методами, ну, скажем так, Второй мировой войны. Ведь все те наступательные действия, которые мы можем наблюдать, это наступательные действия пехотной компоненты. Людским ресурсом. Не технологиями, а людским ресурсом. Аналогично и с операцией «Эпик Фьюри». Соединенные Штаты критически недооценили возможности Ирана по ведению затяжной устойчивой обороны и сопротивления. При том еще и возможности Ирана сохранить достаточный боевой потенциал, чтобы наносить удары в ответ. В результате потенциал и ресурс американской группировки, авианосных ударных групп и находящихся на Ближнем Востоке в целом сил и средств был очень быстро истощен. То есть американская группировка истощилась быстрее, чем российские оккупационные войска в Украине. И это яркий пример того, что любая война крупномасштабная в современных условиях, она просто невозможна, нереальна. А если ее кто-то начинает, ну, тут можно сказать, что от большого ума, если просто, а если заранее прогнозировать процесс ведения таких боевых действий, то он будет максимально кровавым и максимально затратным. При этом с минимальной результативностью. Вот что такое современная война благодаря современным технологиям.
12: То есть можно сказать, что последние крупные войны классического типа, это что были, американцы в Ираке?
14: Пожалуй, да. Да, это именно вторая иракская, кампания. Возможно, еще в некотором смысле, это ливийская кампания. Угу. Также ее можно отнести к классической. И на этом все, пожалуй.
12: И тогда наоборот можно сказать, что мы совершенно иначе сейчас смотрим на возможности малых стран противостоять большим соседям. Да, вот я думаю, например, стратегия обороны Тайваня, у них, по-моему, называется стратегия дикобраза. Или как распределенная оборона Финляндии, как за счет распределенной инфраструктуры, огромного количества резервистов, минирования всей местности, они могут вполне успешно, как, впрочем, они уже и показали это, да, 80 лет назад, в Зимней войне, и сегодня также они могут сопротивляться России.
14: Да, но играет еще важную роль, это рельефно-ландшафтные особенности каждой местности и, конечно же, территория и население. Это все же важно. Например, если мы говорим о противостоянии такой страны, как Эстония и Российская Федерация, то, конечно же, это противостояние совершенно не на пользу Эстонии. Из-за территории, из-за уязвимости по направлениям ударов, это фактически направление на Нарву, это направление на Тарту, это высадка с Балтики, северное побережье, то есть довольно-таки уязвимое положение и небольшая территория для удержания обороны. А вот как раз Финляндия – это очень хороший пример, поскольку практически вся граница с Российской Федерацией – это рельефно-ландшафтные особенности местности, лес. Лес, густой лес, труднопроходимый, и при контроле логистики, опять-таки, любая наступательная операция может быть сведена к нулю. Ну а Тайвань, с одной стороны, он уязвим тем, что это остров, а с другой стороны, именно остров вынуждает потенциального противника, Китай, применять преимущественно либо авиацию, либо морскую компоненту для высадки сухопутной компоненты. Уничтожение именно этих двух составляющих нивелирует эффективность любой десантной операции, на что и делает, конечно же, в вопросах обороны основной акцент Тайвань.
12: Ну да, и причем, я понимаю, там довольно гористая местность в Тайване, так что тоже там рельеф сам по себе. Ну и плюс еще, мне кажется, очень интересно вопрос распределенной инфраструктуры. То, что, скажем, Финляндия, вот насколько я в этой стране немножко жил, знаю, меня просто впечатляет, насколько там огромное количество подземных убежищ, насколько различные, так сказать, контуры командования там распределены, и вообще, скажем, роль резервистов вот в таких странах, как Израиль, Швейцария, Финляндия.
14: Да, это действительно очень важный аспект, особенно он касается вывода главных производственных объектов в режим работы, функционабельности в подземном формате. То есть, когда имеется возможность вывода важного производства, и даже не только производства. В Украине с 2022 года достаточно активно обсуждается вопрос перехода энергообеспечения, также где это возможно, на подземный формат. То есть именно те энергораспределяющие узлы, которые могут стать целью для ударов в дальнейшем, чтобы они размещались под землей. Конечно, крупные объекты практически нереально так вывести, а вот локально обеспечивающие определенные районы, узловые там станции, это, конечно, перспектива на будущее.
12: Плюс еще, да, если уже мы говорим об изменившемся стратегическом уравнении, тут же тоже, вот уже многие об этом говорят, ну, мы в этой программе уже года два назад впервые говорили, что у России неожиданно ее главный стратегический ресурс, да, ее глубина, ее территория становится, наоборот, ахиллесовой пятой, становится ее уязвимостью. И в России невозможно защитить всю критически важную инфраструктуру. Тело слишком большое, нечем прикрыть.
14: Да, это правда. И это очень хорошо заметно на уровне даже элементарно ПВО, то, о чем мы с вами и говорили. А ведь еще даже во времена Советского Союза все воздушное пространство СССР не было закрыто полностью. Были действительно серьезные белые пятна, которые позволяли прорывать всю систему ПВО. И при определенных решениях, например, там даже оперативно-тактического уровня, конечно же, вся ПВО Советского Союза при противостоянии с Соединенными Штатами, ну, она бы не отыграла бы своей роли. А сейчас мы говорим о том, что ПВО Российской Федерации после тех потерь, которые были понесены с 2022 года, более 1400 единиц разнообразнейших систем, и компенсировать это просто невозможно, то таких белых пятен стало еще больше. То есть оно стало еще более оголенным. Оголились, соответственно, и уязвимые места. Энергетическая инфраструктура, логистика, уникальные объекты, производственные объекты, иногда даже градостроительного такого утверждающего, градообразующего характера, прошу прощения. Те же самые уникальные научно-исследовательские институты, которые только в единственном виде существуют, и их разрушение и уничтожение приводят, конечно же, к краху целого направления развития в определенном технологическом кластере. Поэтому, да, Российская Федерация в этом вопросе крайне уязвима.
12: Переходим ли мы вообще к новому состоянию, если сейчас, опять-таки, отвлечься от российско-украинской войны, когда уже большие страны и носители больших, обладатели больших армий не обладают монополией на власть в мире. Когда мы видим возникновение таких мощных акторов, ну, даже если не Иран брать, а хуситов тех же, да, или там сирийских повстанцев. Ну окей, Венесуэла, допустим, так сказать, в моменте не могла сопротивляться захвату лидера, но правда, к чему это мы еще должны увидеть перемены, которые произошли в стране. Вот, это было хорошее шоу, но поменяет ли это, собственно, курс развития, непонятно. Вот, я к тому хочу сказать, что действительно, как бы монополисты, военные монополисты последних десятилетий, да, и последнего столетия, Китай, Россия, Соединенные Штаты, они больше не могут диктовать стратегические условия. Да? Если раньше достаточно было, так сказать, упомянуть 6-й флот США, все, куда приходил 6-й флот США, условно говоря, там вопрос решался. А сейчас это уже не так. Наступило время партизана, время малых, время распределенных.
14: Я не могу сказать, что, конечно, Китай к этой категории относился. У них все-таки принцип конфуцианства, он подразумевает минимум силовых операций, больше гибридных, да?
12: Ну да.
14: И планирование на десятилетия вперед. А вот Соединенные Штаты в этом вопросе даже вели себя зачастую более агрессивно, чем Китай. То есть Советский Союз, Соединенные Штаты конкурировали всегда вот за такое влияние. И новое столетие, оно демонстрирует совершенно иную парадигму войн и конфликтов, которые будут развиваться. Это не войны больших армий. Я даже не исключаю того, что в какой-то перспективе определенной точечные спецоперации будут играть большую роль при конфронтациях, нежели большие армии, которые заходят на чью-то территорию и захватывают эту территорию, чтобы установить там свой контроль. Пример с Венесуэлой как раз это очень яркий пример того, какие могут быть операции. Ну, за исключением такого момента, что, по сути, Николаса Мадуро свои же и слили. Его просто продали Соединенным Штатам, давайте говорить откровенно. Да. Как это все произошло? Если бы А Венесуэла держала оборону в Каракас, в Венесуэле держали оборону так, как следует, и Каракас был бы от начала и до конца предан Николасу Мадуро, то эта операция просто бы не осуществилась. Она бы была бы просто не реализована. Соединенные Штаты имели бы серьезные проблемы при высадке десанта, ну, пожалуй, уровня того же самого Вьетнама. Но, тем не менее, мы видим сейчас один из таких начальных этапов, когда действительно точечные операции ограниченного характера могут иметь куда большую роль и куда большее влияние на развитие событий, нежели большие войны, которые затягиваются на года и ведут страны, ну, просто в никуда, в пропасть.
12: Ну да, и, собственно, мы это видим в этом смысле. Украинско-российская, российско-украинская война является блестящим примером того, что как бы проваливаются стратегии прошлого века, проваливаются большие армии, проваливаются такие массированные наступательные войсковые, общевойсковые операции, и война в этом смысле является полигоном не только новых технологий, но и новых стратегических подходов. Ну что ж, Александр, спасибо большое за участие в этом разговоре. Украинский военный эксперт Александр Коваленко был с нами на связи, а мы продолжим разговор буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об украинских ударах по Москве. Пожар Капотни, пожар Москвы. Какое влияние это может оказать на российское общество? Может ли это изменить ход войны? К нам по Зуму присоединяется политолог, публицист Александр Морозов. Саша, приветствую.
16: Добрый день, здравствуйте.
12: Ну вот да, все мы перевариваем вот эти вот картинки московского пожара, прилетов по Москве, все это вспоминаются разные мемы. Вчера приснился сон прекрасный, Москва сгорела целиком. Ну, я хотел поговорить немножко культурологически. Мне кажется, что пожар Москвы вообще это такая какая-то категория русской культуры. Да, скажи-ка, дядя, ведь не даром, собственно, и то.

0: тоже, так сказать, важная часть европейской такой мифологии о Нероне, как об авторе такой древнеримской суицидальной политики. В этом смысле слова, конечно, можно сравнивать Путина с Нероном, поскольку в известной мере то, что Москва сейчас горит, это, в общем, дело рук самого Путина. Он развязал эту войну, и он, соответственно, получает... Теперь горящие какие-то горящие сначала окраины своих городов, и горит и Крым, и Керчь сейчас в эти дни, и Москва.
1: Но здесь же еще, Саша, да, вот хотел уточнить, тут еще и вопрос интересно в том, что в Москве сосредоточено огромное количество стратегических предприятий, которых вообще мало в какой мировой столице есть. Ну, Капотня тоже, ну, положим, Капотня строилась в 30-е годы, и просто город до нее дошел. Ну да, но от Капотни там чуть не 15 километров по прямой до Кремля. Вот, это, в общем-то, здоровый НПЗ с интегрированными вот этими нефтеперегонными установками. И дальше я читал украинскую военную аналитику, там совершенно бесконечное количество целей, стратегических целей, производства ракет, электроники, датчиков, я уж не говорю о Курчатовском институте. Все это находится в Москве, в пределах города и агломерации в 20 миллионов человек.
0: Да, ведь сейчас стало неочевидно для всех, что российские ПВО соответствуют, ну, современности в этом смысле. Да, они, наверное, были неплохо приготовлены для того, чтобы блокировать те удары, которые могли делаться в войне прошлого, но сегодня вот эта совокупность дронов и, понятно, и нового типа ракет, они, конечно, создают новую ситуацию. Российские ПВО не готовы. Это видно и по Москве, и по Крыму, и по Воронежу. И даже, в общем, не совсем ясно, даже когда мы слушаем военных экспертов, то российских, то даже не совсем ясно, а где эти ПВО российские, что, так сказать, они защищают. И сейчас вот сообщение приходит, что наоборот снимают средства ПВО там из Донбасса, перебрасывают срочно в Крым, потому что Крым и Севастополь не могут защитить. Так что в этом смысле слова надо сказать здесь вот как еще, что, понимаешь, дело в том, что этот тип войны, который затеял Путин один против всего мира, он создал ситуацию, при которой Россия оказалась как бы раздета в военно-стратегическом смысле. Все видно. Ну, то есть разведки не только пяти глаз, а там разведки как минимум 60 государств, вообще говоря, наблюдают за этой войной.
1: Да.
0: Космические группировки, они обмениваются информацией. И возможности прослушивания и возможности анализа больших массивов данных и доступ к ним колоссальный. Поэтому я бы сказал, что вот вся эта путинская система, она как бы лежит, ну, просто на столе, вот как бы сказать, и тут ничего...
1: Ну да, ничего... и украинцы выбирают, ударить по Петербургскому форуму, по параду 9 мая или просто, так сказать, по каким-то московским предприятиям. Извини, что прервал, просто да, я сейчас хочу продолжить. Мы только что вот с Коваленко, Александром Коваленко об этом говорили, что Россия, она действительно как раздета, это слишком большая страна, и нету одежды, чтобы ее прикрыть.
0: Да,
1: это огромное тело, и то, что считалось на протяжении столетий вообще российским ого-го, российским главным преимуществом, что все вязнут в российских снегах, Наполеон, Гитлер, там, Карл и так далее, сейчас оказывается российской уязвимостью, что это все невозможно прикрыть. Ни Урал, ни Транссиб, ни удаленные аэродромы. Это, конечно, удивительная совершенно прозрачность и нагость страны выявляется.
0: Да, вот. Да.
1: Давай теперь поговорим о том, как, собственно, может и будет реагировать российская власть и российское общество на то, что война пришла в Москву. Я, кстати, по этому поводу слышал хорошую шутку последних дней. Россия и Украина хотят втянуть Москву в свою войну. Вот. То есть Москва неожиданно втянулась в войну России и Украины. Какой можно ждать реакции?
0: Но здесь, смотри, надо как рассуждать, что есть такой базовый тренд, который всегда сказывается. Это поворот к такому фатализму. То есть если война идет плохо, и если население начинает терпеть какие-то от войны, ну, какие-то, в общем, страдания и какие-то неудобства, то в таком случае оно начинает, так сказать, передвигаться в зону того, что, ну, как бы, что здесь делаешь? Это судьба. Ну, вот как-то так.

0: примерно. Как бы надо это, через это пройти. И так было всегда. Это не только российское население. То есть сначала все знают, что если война поначалу идет хорошо, то население, так сказать, рукоплещет и в воздух чепчики бросает. Потом, когда она идет плохо, идет к поражению, то население, оно в этот момент, конечно, ну, как правило, оно уже, так сказать, не может здесь повлиять на ход событий. Поэтому оно отступает в зону представления о том, что такова судьба.
1: Кисмет, как говорят наши турецкие братья, да. Это судьба.
0: Но это все-таки подчеркну только один модус, как бы такой базовый, главный. Потому что все-таки в самой власти, если уже брать людей, которые имеют отношение к принятию решений, там какие-то другие есть, в этом смысле слова, опции восприятия.
1: Но если брать официальную реакцию, то это скорее игнор, замалчивание и то, что, вот, скажем, говорят, а почему не защищают? А нет у нас войны, нет военного положения, соответственно, нет оповещений. Это спецоперация.
0: Хорошо видно, что прошла команда сверху, и заголовки в медиа, то есть те, которые в Рамблере транслируются с Ленты.ру или там с Газеты.ру и так далее, и так далее. Со всех этих ключевых ресурсов, там видно, что прошла команда. Надо писать, что ВСУ ударило, но столько-то беспилотников сбито российскими ПВО. Все. Дальше не вдаваться ни в пожары. Плюс к этому разошлось указание, по всей видимости, ФСБ, поддержанное Кремлем, о том, чтобы немедленно прекратили выставлять видео. И выбрасывают такие сообщения в разные паблики о том, что товарищи, не надо паниковать, ничего страшного. То есть, цены на бензин там не надо разгонять. Ну, видно хорошо, что это созданные специальные такие, для публикации для Телеграма, которые продуцируют там несколько кремлевских центров, которые занимаются борьбой за правильное понимание у населения происходящего. Сверху такая позиция, что-то есть, но не надо преувеличивать, и, цель там хорошо видна, создавать такую рутинизированную картину, что каждый день сбивается какое-то количество дронов, ничего страшного и так далее.
1: Рабочие, сверху такой идет скорее игнор, а снизу фатализм и, может быть, даже такое... Очень интересно, да, Александра Архипова, антрополог, она приводит примеры того, как люди начинают даже альтернативные интерпретации давать. Это не могут быть украинцы. Это какие-то российские предатели, да, где-то в соседнем, в ближнем Подмосковье, да, изготавливают. Вот дети видели, как родители что-то по ночам у себя в гараже клепают. То есть это дрон, это местные какие-то предатели. Надо бороться с предателями, украинцы не могут так сильно бомбить дронами. То есть изобретаются разные стратегии оправдания и вытеснения вот этой вот ситуации.
0: Это практически неизбежно, порождение такого рода конспирологических интерпретаций в момент, когда все хуже и хуже идут дела. Поэтому я думаю, что мы дальше услышим гораздо активнее то, что никакой Украины нет, а все это, ведет какой-то западный мир, там альянс НАТО и так далее. Вот они это все делают, только поэтому это все происходит. Это будет усиливаться, несомненно. Но здесь из этого нет выхода никакого.
1: Нельзя ожидать изменения социально-политической ситуации. То есть будут, если посмотреть, спроецировать до конца года ситуацию, видимо, очевидно совершенно, что если Россия не найдет какого-то эффективного ПВО-противоядия, скорее всего, не найдет, то будут усиливаться удары по Москве, будут уже прилеты в чувствительные места, будут, видимо, человеческие жертвы. Но жизнь будет продолжаться. У меня в голове стоит, то, что пишет, читаешь как-то впечатление, воспоминания немцев о Берлине. 44-45 год, люди шли в театры, на концерты мимо дымящихся воронок, мимо разрушенных домов и лежащих трупов. Люди шли на очередной концерт мимо трупов. Это, конечно, преувеличение, я этого сейчас в Москве не желаю, но в целом картина примерно такая.
0: Да, совершенно точно. И есть прекрасная книга и о том, как чувствовал себя, Будапешт в 1944 году, когда уже было ясно, что война пройдет через Венгрию. это очевидно было. И уже в Венгрии уже участвовала в войне, и было куча, так сказать, уже жертв и так далее. А там, тем не менее, варьете, танцы, значит, 44-й год уже на подходе, значит, русские танки. И так было везде и всегда. То есть, собственно говоря, так описывалась и жизнь Одессы, например, которая переходила из рук в руки в ходе там нескольких войн. Значит, там тоже шла, так сказать, жизнь в таких условиях. Таких примеров очень много. Это вполне, ну, очевидно, потому что, собственно говоря, а как может ответить рядовое гражданское население, да, на, так сказать, усиливающийся ужас, который принимает такой иррациональный характер, с которым ничего нельзя сделать?
1: Ролики в ТикТоке, да, вот эти вот плачущие женщины, ну и дальше-то что?
0: Да, ну, видно пока, что, ну, можно отчетливо сказать, что Кремль будет стремиться, конечно, наносить ответные удары, и угрожает уже довольно отчетливо, и Киев как бы к этому готов. Надо сказать, что население Украины в этом отношении уже адаптировалось гораздо больше, кстати говоря, чем российское. Российское только еще начинает как бы есть этот пирожок. В то время как Украина, украинские города 4 года, вообще говоря, находятся под обстрелами с определенной регулярностью.
1: Но, с другой стороны, а есть ли у Путина какой-то ответ на это? Разве себя Россия чем-то сдерживала? Разве России нужны поводы, скажем, там, прилет по Лубянке, прилет по Кремлю, чтобы Россия ого-го что-то такое сделала? Россия делает свой орешник, она его запускает. Ну или что? Или ждать ядерного удара? Вот это вот, кстати, интересно. Это такая гипотетическая вещь, постоянно она в наших разговорах возникает, но я как-то вот не могу себе, я не знаю, тот же Киев, это же, собственно, меньше 100 километров до российской границы. Как это вообще? Возможно ли это даже в нынешней парадигме, где все возможно, можем ли мы гипотетически, так сказать, представить такой сценарий?
0: Ну, дело в том, что это настолько гипотетично, что, во всяком случае, на данный момент не обсуждается как реальность какая-то. Так можно, конечно, абстрактно сказать, что в какой-то момент, когда Путину там покажется, что ситуация соответствует экзистенциальной угрозе, которая описана в доктрине, предполагающей протоколы использования ядерного оружия, значит, но это... Мы даже не знаем точно. Дело в том, что, скажем, таким обстоятельством было вторжение украинских войск на территорию Курской области.
1: Да, согласно, уже.
0: Согласно как бы доктрине, которой располагает Путин, Россия могла бы отвечать ядерным ударом, так сказать, не знаю, куда хочешь. Но ограничения так велики по-прежнему на использование ядерного оружия, последствия его так ужасны, в том числе и для Российской Федерации, для самого Путина. Ответ, который будет получен на использование ядерного оружия России, настолько мощный и страшный был бы, что эта перспектива пока не видна. Риторика использования, понятно, там российские ястребы, то один, то другой, как бы постоянно прибегают к этой теме, ядерный пепел и так далее. Но нет, я думаю, что там в горизонте 2 лет Кремль рассчитывает вести просто конвенциональную войну, и Путин ставит задачу добиться вот захвата, в их языке освобождения, захвата, так сказать, дальнейшей оккупации 4 областей, и будет к этому стремиться. Да, это самоубийственное стремление. Оно ни к чему не ведет. Оно не будет реализовано. Но, так сказать, это намерение на данный момент неостановимо.
1: И последний вопрос, который я хотел обсудить в связи с ударами по Москве, такой этический. У нас же в эмиграции вообще между уехавшими и оставшимися очень сложные этические разборки идут. Вот. Допустимо ли радоваться ударам по Москве? Людям, которые в этой Москве всю жизнь прожили. Я потому что, честно скажу, я как бы не раз и не два в своем Фейсбуке выражал удовлетворение достигнутыми результатами, в том числе летающей по капотне крышкой. Выразился и по поводу капотни тоже, что я о ней думаю. За что я получил, в общем-то, очень много репримандов. Люди меня прежде всего обвиняли из такое хорошее немецкое слово «шаденфройде». Да, на русское оно переводится как злорадство немножко отдаленно. Но вот я не уверен, что это злорадство. Потому что зло-то оно не в украинских прилетах. Зло-то оно в российской политике. Это скорее чувство справедливости, восстановление справедливости. Но вот как ты на это смотришь? Насколько нам можно желать, ну или даже не желать, а радоваться такого рода, так сказать, тому, что война пришла в Москву, в наш с тобой родной город?
0: Ну, дело в том, что радость – это, может быть, не тот вот регистр, в котором я сам это переживаю.
1: Да, я согласен, да. Не радость, но какое-то чувство... Ну, я не знаю, мы же не радуемся при виде, там, когда преступник получает большой срок. Это какое-то другое чувство.
0: Но надо сказать, что я, разумеется, испытываю какое-то огромное чувство такое, ну, как бы справедливости, переживания справедливости, потому что все-таки ведь... Ну, зло должно быть наказано. Невозможно как бы там 4 года систематически обстреливать и так сказать, Украину, лишать действительно сотни и сотни тысяч, миллионы людей перспективы жизни, создать ситуацию, собственно говоря, самого крупного беженства в 21 веке. То есть, собственно, со времен Второй мировой войны в Европе не было такого перемещения лиц, как то, что сделал Путин, заставив бежать людей с... ныне оккупированных территорий. И так далее, и так далее. Ну, то есть, когда я вижу летящую крышку, то, ну да, разумеется, я чувствую, что, ага, ну, то есть, как бы, Бог есть. Ну, то есть, как бы, справедливость здесь наглядно восстанавливается. И это одно чувство. А второе чувство, что, ну, обычно апеллируют к тому, что все люди страдают. То есть, ну, как бы, гражданское население как бы ни в чем не виновато. Как бы и оно, так сказать, ну, всегда оказывается, так сказать, в молохе войны. И надо сказать, что здесь я сам следую просто, как бы, считаю очень важным следовать внутренней, как бы, Женевской конвенции и ее концепции. То есть рассматривать себя самих как солдат в этом смысле слова, и в данном случае солдат, да, неважно, на какой стороне воюющих, но они соблюдают, стремятся соблюдать в отношении гражданского населения определенные нормы. Это да. Ну и, соответственно, но это при этом не означает, что при этом сознании оно не пацифистское. То есть я, можно сказать, я не смотрю пацифистски на эту ситуацию. И во многих случаях погибающие гражданские лица являются и жертвами собственной, так сказать, не только, так сказать, ну, там, глупости, неосторожности, безответственности. И это, в общем, крайне распространенная вещь во время войны.
1: Да, сложно. Действительно, пацифизм имеет очень, мне кажется, большие ограничения в наши дни. При том, что я думаю, что я сам тоже, в принципе, пацифист. Особенно в мирное время. Особенно, ну, как бы за пределами российско-украинской войны. Но на период этой войны у меня рука не поднимается, да, нарисовать вот эту вот голубку, ветвь мира и так далее. Мне прежде чем мира, мне хочется справедливости. Вот это то, может быть, такое очень архаичное. Я согласен, может быть, оно слишком архаичное, может быть, оно на высших слоях цивилизации, нервной деятельности, оно где-то затирается. Может быть, я не достиг такого, не знаю, душевного равновесия, абсолютного дзена, да, как у Далай-ламы, как у Будды. Вот, чтобы сказать, да, пусть разольется мир, и это все... Я вот не готов. Мне хочется прежде перед миром, мне хочется справедливости и иногда даже возмездия.
0: Ну, это же, мне кажется, это совершенно обоснованное такое восприятие именно в этой ситуации, потому что ведь, ну, собственно говоря, здесь воюют не, так сказать, две там, страны с какой-то там, там одинаковой политической системой. Нет, это для нас это все равно схватка, в том числе схватка за Европу в целом. И причем схватка с силами, которые, ну, что говорить, перешли все красные линии. То есть мы же помним постоянно, что та власть, которая ведет эту войну в России, в результате чего там же гибнут гражданские лица из-за того, что значит, все в этой войне по уши сидят. Но ведь это же система, это она же там совершила какие-то немыслимые совершенно злодеяния, вырастила каких-то там этих всех турбопатриотов чудовищных, этого Стрелкова, этого Пригожина, которого уже убили. С другой стороны, она расправилась там чудовищным образом со своими противниками, травила их ядами. Это вот это. в этом смысле слова, когда я смотрю на драму, она будет увеличиваться. Ну, что говорить-то, конечно. Ведь совершенно ясно, что если и когда дойдет дело до того, что украинская армия должна будет освобождать оккупированные территории и освобождать при сопротивлении российской армии, то здесь это главная проблема вообще всей этой стратегии. Она связана с тем, что будут страдать гражданские лица, которые находятся на оккупированных территориях. И они будут страдать, потому что, ну, ясно, что, так сказать, российские, это было видно по Белгороду и по Курску, российские власти не умеют и не организованы для того, чтобы эвакуировать население. И они в этом смысле слова создают чудовищный хаос в условиях такой эвакуации. Это, кстати, будет видно по Крыму, если ситуация пойдет хуже. Из Крыма побегут, то мы увидим вот этот хаос, к которому российские власти никогда не готовы.
1: И российское, российское общество тоже доказало, российское общество тоже доказывает отсутствие солидарности. Собственно, Курск и Белгород мутузят, бомбят, освобождают и захватывают снова уже на протяжении нескольких лет. Общество в основном как бы безразлично. Это где-то там происходит, у ленточки.
0: Но, это правильно, ты говоришь, но посмотри, дело в том, что это общество прекрасно понимает, что там были примеры в 22-м году, и там несколько человек просто посадили. То есть там были какие-то девушки, одна очень известная, вот Гейслер такая, Надин Гейслер, как бы она ведь, собственно говоря, там многие взялись помогать там детям, каким-то женщинам, которые оказались в неразберихе на российской территории, будучи вытесненными или бежавшими, значит, через эти границы, через эту линию фронта, оказавшимися в России. Она взялась им помогать, ее осудили на огромный срок сейчас. То есть смысл в том, что в российском обществе здесь ведь проблема в том, что не только человек не хочет помогать, но он уже и не может, потому что он сознает, что это все настолько опасно стало, настолько двусмысленно с точки зрения властей, что, значит, не надо влезать даже, так сказать, в сочувствие к детям. Вот о чем тут идет речь сейчас.
1: Да, в этом отношении действительно, мне кажется, возвращаясь к бомбардировкам Москвы, они, в общем-то, это расширено, это некий Курск плюс, Белгород плюс. С одной стороны, полный игнор власти, безразличие власти, с другой стороны, безразличие общества. И с третьей стороны, все-таки, да, возвращаясь к этической оценке, это своего рода горькое, тяжелое, но необходимое лекарство, которое необходимо для отрезвления и общества, и власти. Ну что ж, Саша, спасибо большое за этот разговор, за эти размышления. Александр Морозов, политический аналитик, комментатор и публицист, был с нами на связи. Ну а я в завершении этого эфира хочу вспомнить слова сэра Артура Харриса по прозвищу «Мясник», главы бомбардировочного командования Королевских воздушных сил Великобритании в период Второй мировой войны. Он говорил: «Нацисты вступили в эту войну с довольно детской иллюзией, что они будут бомбить всех остальных, и никто не будет бомбить их. С той же иллюзией долго жила и Россия. А сегодня война возвращается домой, туда, откуда она началась». Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».

0: Какие перемены нужны России?
1: Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
2: Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
3: Перемены нужны масштабные.
4: Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
5: Да никаких, все нормально.
6: Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
7: Глобальные. Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
8: Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
9: С первым ребенком это не так сильно ощущалось, а со вторым ребенком, конечно, я попала в очень жесткую финансовую зависимость. Я просто все делаю за еду. И у нее, кстати, своих детей, да, уже было трое. И она мне говорит: приезжай, все порешаем.
10: Я вот этот факт исторический нашла, что вот женщины вот объединялись, это называлось бостонский брак. Я рассказала о своем опыте, и я понимаю, что это то решение, которое для многих женщин не очевидно.
9: Ну и сюрпризом, конечно, для меня стало то, что не просто вот бостонский брак, да, интересен, но и поиск подруги. То есть насколько женщин разобщили, что даже они идут в приложение искать просто себе подругу.
11: Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
12: И я, Наталья Джампаладова. Привет.
11: Вот буквально на днях узнали, что есть, оказывается, такое понятие, как «бостонский брак».
12: И в последнее время этот термин стал набирать популярность, и, кажется, в первую очередь благодаря соцсетям. Бостонский брак – это совместное долговременное проживание двух женщин, которые не состоят в романтических отношениях. Но они не просто делят жилплощадь как соседки, а вместе ведут хозяйство, воспитывают детей, если они есть, заботятся друг о друге и всячески поддерживают.
11: Но нужно понимать, что бостонский брак – это скорее фигура речи, никакой юридической силы, конечно, не имеет. С точки зрения юридической, в российской практике, ну, это могли бы назвать сожительством, наверное.
12: Да, хотя почти 140 лет назад, в 1893 году, американская суфражистка Эдна Чейни, которая впервые употребила этот термин, настаивала на общественном признании бостонского брака. Отношения между женщинами стали называть бостонским браком еще в XIX веке, благодаря роману американского писателя Генри Джеймса «Бостонцы», в котором, среди прочего, речь шла о совместной жизни двух незамужних женщин. И хотя автор сам словосочетание «бостонский брак» не упоминал, термин уже вошел в речь.
11: Для женщин той эпохи подобные отношения были в том числе, ну, способом выстроить какую-то независимую от мужчины, от семьи жизнь, получить образование и строить, ну, например, научную карьеру. Один из известных примеров связан с женским колледжем Уэлсли в Массачусетсе, основанным в 1870 году. Там женщины могли заниматься наукой и исследованиями, но в те времена предполагалось, что, выйдя замуж, женщина оставит и науку, и сосредоточится на муже и доме. И поэтому выпускницы, ученицы колледжа стали искать альтернативный способ ведения домохозяйства, который позволил бы им продолжать академическую карьеру. И многие выбирали вот этот самый бостонский брак, и он даже получил еще второе название – брак Уэлсли.
12: И вот спустя 150 лет о бостонском браке снова говорят, и женщины ищут себе подруг для таких отношений. Фем-активистка Гала Бойко создала специальный сервис для этого поиска – проект «Систера», где женщины находят союзниц, подруг, попутчиц и поддерживают друг друга.
11: Ну вот о том, как личная история привела к появлению «Систеры», с какими запросами приходят женщины, какую поддержку они там ищут и почему идея бостонского брака по-прежнему кажется женщинам привлекательной, говорим сегодняшней гости подкаста, основательнице проекта «Систера» Галой Бойко.
9: Я мама двоих детей в эмиграции. Уже вторую страну поменяла. Что будет дальше, не знаю. Единственное, что остается неизменным, это мое желание вырастить моих детей, дать им лучшее будущее. И идея проекта «Объединение женщин» созрела год назад и сейчас в процессе реализации, потому что во время всех испытаний, с которыми я сталкивалась, конечно же, всегда именно помогала женская поддержка. И вот, чтобы у женщин было место, где они могут познакомиться и оказать подруга подруге любую поддержку, родилась идея такого сообщества, именно приложение, чтобы это было безопасно и чтобы было место, где женщины могут объединяться.
11: Чем принципиально отличается ваш проект от уже множества существующих женских групп поддержки, чатов, телеграм-каналов?
9: Принципиально отличается тем, что у нас взлетела как раз-таки тема бостонского брака. То есть это когда женщины именно объединяются не просто там как соседки, да, поиск соседки по комнате или еще что-то, а когда именно объединяются вот с целью строить долгосрочный быт и жить как семья без романтического подтекста. И на это очень большой спрос оказался. Ни в одном существующем проекте приложений такая идея не была реализована. Я думаю, что здесь сыграла роль еще и моя личная история. Именно через личную историю я пришла к идее бостонского брака. Сейчас уже это по-разному называется. Сейчас у нас уже новое название появилось — мамуны, когда мамы объединяются. Бостонский брак как раз-таки он подразумевает вроде как два человека во взаимодействии, а мамуны — это можно прям объединяться не только там двумя, да, но и больше мамами. И цель именно — растить детей совместно. То есть это в целом новое название для того, для чего я и популяризировала тему бостонского брака. То, что вот можно объединяться и выходить из токсичных отношений.
12: А если это не какая-то травматичная история, вы бы могли бы рассказать вот эту свою личную историю, которая привела вас к идее поддерживать вариант бостонского брака?
9: В декретном отпуске, к сожалению, многие женщины оказываются за чертой бедности, потому что все заботы о детях ложатся на плечи женщины. Даже если есть рядом мужчина, у нас так принято в обществе, да, что все перекладывается на мать, как будто бы тебе одной нужны были эти дети. И так случилось у меня, несмотря на то, что мой бывший супруг хорошо зарабатывал. С первым ребенком это не так сильно ощущалось, а со вторым ребенком, конечно, я попала в очень жесткую финансовую зависимость. Я к тому моменту очень много социальных связей потеряла, долго не работала. Со вторым ребенком уже что мне надо, да, он говорил, типа, заработай сама. И так получалось, что на мне весь быт, обслуживание и этого мужчины, и наших детей. И это не ценилось, да, то есть ты деньги не зарабатываешь, значит, ты ничто. То есть я еще и обязана должна. И, конечно, столкнуться с этим не только в своей семье, но понять, что это еще и система, что система поддерживает моего супруга в этом бывшего, было для меня очень страшным открытием, осознанием. И в такие моменты думаешь, что выхода нет. То есть ты постоянно попадаешь в этот день сурка, когда ты вроде хочешь тоже зарабатывать, но, тем не менее, столько ресурсов уходит на обслуживание быта, и ты как оказываешься в ловушке. И в какой-то момент я поняла, что нет поддержки у меня от партнера, что я просто все делаю за еду. Ну, просто за еду. Это было настолько для меня унизительно и неприятно. Потому что я не на таких условиях заходила в брак и в рождение детей. И вот это обесценивание материнства, на самом деле, наверное, положило начало тому, что в итоге появился этот проект. Когда я поняла, что я не смогу, будучи в этих отношениях, зарабатывать, я поняла, что мне нужна поддержка другого взрослого человека, чтобы мне выдохнуть и начать самой зарабатывать. Я просто стала звонить сначала своим подругам. Мои хорошие подруги, которые тогда еще остались, да, с которыми я поддерживала связь, они меня не поддержали. То есть, несмотря на то, что у них там не было детей своих, еще что-то, да, они не захотели менять свой бытовой уклад, свою жизнь, чтобы помочь мне. То есть, чтобы я приехала, у них пожила какое-то время с детьми, пока я там не найду работу, не сниму отдельное жилье. И вот двум подругам я звонила. Я абсолютно на них не в обиде. Это окей, да, когда люди, ну, не хотят по каким-то причинам. Хотя для меня это было удивительно, потому что как бы они мне были самые близкие на тот момент. И я просто открыла телефонную книжку. Я была в таком отчаянии. Мне было безумно стыдно просить об этой помощи. Но я просто стала по телефонной книжке звонить и спрашивать, кто может мне помочь. И женщины, естественно. И созвонилась со своей коллегой из прошлого. И оказалось, что она тоже недавно стала мамой третьего ребенка. Она жила в евродвушке с две отдельной комнаты, большая кухня тоже там с диваном. И у нее, представляете, своих детей, да, уже было трое. И она мне говорит: приезжай, все порешаем, все будет хорошо. Это было в России, это был 2020 год. Я тогда только-только обучилась на продюсерку запусков в социальных сетях. Я тогда находилась в поисках работы, но, честно говоря, я готова была уже куда угодно. Мне главное было просто съехать от бывшего. Я уже собралась разводиться, но мне надо было бежать вот прямо сейчас, потому что было, ну, невыносимо плохо. Меня настолько истощали вот эти постоянные скандалы, давление. Мне нужна была помощь и поддержка. И я ее нашла вот в лице этой женщины, моей коллеги из прошлого. Я к ней съехала и уже смотрела себе работу. То есть я смотрела себе офлайн работу, даже там кассиром, не кассиром, вот все что угодно, да, смотрела садики, как устроиться так, чтобы начать самой себя обеспечивать и чтобы дети были под присмотром. Мы разные варианты рассматривали, чтобы по очереди с детками сидеть. И так получилось, что 2-3 недели прошло, как я к ней переехала. И вот мы жили, вот, по сути, это сейчас и называется это бостонский брак, да, это потом позже я узнала такой термин. Я нашла работу, сняла жилье и смогла от нее съехать. Ну, то есть это случилось через 2-3 недели, я уж точно не помню. Каково было мое удивление, что достаточно было просто начать делать шаги в эту сторону. Насколько это казалось сложным, по факту устроить свою жизнь без того, с кем плохо было жить вместе, казалось намного легче. То есть это кажется, что уйти сложно. И многие женщины попадают в эту ловушку. Но на самом деле при адекватной поддержке другой женщины намного проще выйти из этого.
11: У вас не было возможности, например, обратиться за помощью к дедушкам, бабушкам, чтобы они присматривали за детьми, пока вы работаете?
9: Они меня не поддерживали. Мне никто не верил, что с отцом детей, что мне плохо. Вплоть до каких-то суицидальных мыслей. Почему мы долго были вместе? Потому что у меня всегда была возможность уехать к моим родителям. И мои родители, они меня не поддерживали в том, чтобы разорвать отношения с этим мужчиной.
11: А вы можете чуть подробнее рассказать, а вот пока вы жили вдвоем в этом так называемом бостонском браке, как вы друг друга поддерживали, как вы устраивали вот этот совместный быт, присмотр за детьми, их воспитание, как это все было? Дети какого возраста были все?
9: Моей дочке было 1,5 года, младшей, а старшему сыну было 4,5-5, вот у них 3,5 года разница. Ее деткам было тоже, они малютки были. Младший у нее самый сын, ему меньше года было. Девочка средняя, годика 3, там у нее небольшая разница у младшеньких. И еще у нее сын-подросток, по-моему, ему было тогда 13-14 лет. И мы в целом просто жили как такая большая семья. Готовили продукты, она помогала узнать по поводу садика, потому что это был другой город. Мне надо было по документам тоже переводиться. Я смотрела, вот квартиру себе искала отдельно. Это был Обнинск, Калужская область. Я туда приехала из Москвы. Потому что в Москве, конечно, сложнее мне, наверное, было бы финансово, а тут аренда была намного легче, то есть, наверное, еще и поэтому я настолько быстро смогла свой быт устроить уже отдельно. Если бы не помощь этой женщины, то я бы неизвестно, сколько еще находилась бы вот в этом цикле, где я постоянно оказывалась жертвой.
11: В то время, это 20-й год, понятно, что там еще ковидные, наверное, наложились какие-то ограничения, но в целом Москва была известна довольно сильным третьим сектором, как это называется. Там было очень много организаций, каких-то женских, феминистских, благотворительных, самых разных, у которых можно было найти какую-то поддержку. Ну, во всяком случае, они себя так позиционировали, и действительно было много историй таких. Вы думали о том, чтобы обращаться вот в какие-то специализированные организации? Вообще пытались там искать помощь?
9: Я даже, честно, не задумывалась об этом. Я поняла в какой-то момент, что мне очень нужна помощь, но почему-то я не задумалась именно о каких-то таких вот специализированных учреждениях. Возможно, сыграло роль еще и то, что абьюз у меня был финансовый, и в целом пока еще до какого-то там рукоприкладства, да, не дошло. Я понимала, что очень жесток со мной мой бывший супруг. Я понимала, что впереди может случиться все что угодно. Из хороших отношений не уходят, да. Я чувствовала себя как в ловушке. И почему-то вот у меня первое, что возникло, найти спасение именно среди тех, кого я знаю.
12: Вы сказали, что вы довольно быстро переехали от бывшей коллеги, как-то уже, видимо, дальше стали устраивать свой быт. Но как вы дошли до этого проекта, до сестеры?
9: После того, как я съехала от подруги, я еще 2 года по съемным квартирам с детьми путешествовала, что меня очень сильно задевало, то, что вот очень сложно снимать квартиру с детьми маленькими. Я считаю, что это вообще противозаконно писать в объявлениях о сдаче квартиры, что вы не сдаете семьям с маленькими детьми. Это такая несправедливость к женщинам. Эта злость, она во мне вот росла. Я не была прям фем-активисткой, да, которой я себя сейчас считаю. Но во мне вот что-то просыпалось такое вот из-за постоянной несправедливости, за то, что я женщина, за то, что я мать, постоянно с этим сталкиваться. То есть за 2 года я так сменила 4 квартиры. В Москву я вернулась довольно быстро. Тоже очень неприятная история. Когда у меня бывший супруг понял, что я спокойненько организовалась в другом городе, да, там и цены полегче, и поддержка у меня там есть в виде этой подруги, то он такой говорит: «Ну мне так далеко ездить с детьми видеться, переезжай, пожалуйста, поближе». Я говорю: «Хорошо, я могу, говорю, посмотреть жилье в Химках, но, говорю, тогда помогай мне с арендой. Там в 2 раза больше аренды, тогда напополам давай платить». Он говорит: «Давай, давай». И я опять оттуда перебрасываюсь уже в Химки. И представьте, он мне говорит: «А я не буду тебе платить. Хочешь, приезжай, живи тут». Ну, то есть я вроде вышла из этой ловушки, а он опять меня вот финансово хотел загнать в угол. Настолько он на меня давил. Ну, это уже в прошлом. Но я выкрутилась, да, то есть я зарабатывала и снимала квартиру. И вот потом уже случилась война, конечно, очень сильно она по мне ударила. Вообще по моей семье. Мы всей семьей в итоге эмигрировали из России. И мои родители, и мой родной брат. И уже будучи в эмиграции, ну, я уже умела зарабатывать, я уже твердо стояла на ногах, мне уже было все равно. Я организовала себе удаленный доход. Этот навык, он со мной, да, зарабатывать везде, где я нахожусь. Последний год у меня вот эта потребность появилась делать что-то для женщин, что-то делать уже для мира. То есть себя там я уже детей обеспечила базовыми потребностями. И вот эта идея бостонского брака, она созрела как раз-таки из моего интереса к вопросом феминизма. В какой-то момент, когда я уже начала делиться в блоге, вот я вот этот факт исторический нашла, что вот женщины вот объединялись, это называлось бостонский брак. Я рассказала о своем опыте, да, что вот, а я даже не знала, что это такое, а по сути я вот некоторое время жила в этом бостонском браке. И я понимаю, что это то решение, которое для многих женщин не очевидно. В моем блоге стали знакомиться под постами. Мне вот начали в директ писать: «Ой, а давайте для бостонского брака сделаем пост, знакомство. А давайте». Вот, я несколько раз публиковала. Я публиковала анкеты девочек. Я уже себя назвала там в шутку инстаграмной свахой. Вот. И, в общем, я поняла, что это то, что можно развивать, и то, чем я могу помочь женщинам. Для меня важно не просто говорить о том, как все плохо, как женщин притесняют, как сложно. Мне важно еще что-то делать. И вот в этом я нашла свою вот такую отдушину. И постепенно вот созрела уже идея отдельного сервиса, чтобы это было не только в рамках там социальных сетей, каких-то постов, каких-то групп, а чтобы это было еще и как безопасное пространство с конкретным назначением, то есть это поиск партнерши для бостонского брака. То есть изначально идея сервиса оказалась вот такая, и она получила очень большой спрос. И сейчас уже приходят женщины, которые ищут не просто партнершу для бостонского брака, да, но и подругу. Очень многие женщины в эмиграции, они хотят посмотреть, кто есть из их страны, да, куда они приехали. Или хотят, например, эмигрировать, и они могут по поиску той стране, куда они хотят эмигрировать, найти кого-то. Вот именно формат приложения намного удобней и безопасней, чем чаты. Потому что некоторое время у нас работали чаты по странам и регионам, но это оказалась очень сложная история, потому что чаты — это как мини-государство. Возникают неизбежно какие-то конфликты между участницами, какие-то недопонимания. Это все очень сложно модерировать. И чаты у нас существовали, пока у нас приложение находилось в разработке. Казалось бы, да, идея такая добрая, но очень сложно вот поддерживать эмоционально стабильную атмосферу в чатах, потому что женщины приходят абсолютно разные, очень часто они травмированные. Сложно угодить всем, понимаете, чтобы никто в итоге не расстроился. И меня как основатель этого сообщества пытались в том числе и втянуть в эти конфликты, хотя Я-то работаю над тем, чтобы, девочки, вам привести еще других женщин. Я работаю в своем блоге, я делаю контент, рассказываю о сообществе, чтобы вы быстрее своих встречали. В итоге и я там оказываюсь недостаточной, потому что вот не вникаю в каждый какой-то личный конфликт, который происходит в чатах. То есть это все настолько сложно. Насколько я люблю женщин, насколько я хочу помогать. У меня есть же также двое детей, у меня есть финансовые перед ними тоже обязательства. И вот так вот каждый личный конфликт, и, конечно, обижаются. А все-таки, когда приложение, тут тет-а-тет общение. Если не понравилось что-то в общении с пользовательницей, на нее можно написать жалобу. И уже в частном порядке модерация может смотреть, да, изучать. То есть если на какую-то пользовательницу прилетит там 3 и больше жалоб, то она будет исключена. То есть эта история такая, она намного легче регулируется. Человека можно забанить, да, то есть если общение пошло как-то не так, ну, всякое бывает, да, ну, политические вы, например, разные у вас взгляды, просто блокируете подружка подружку и больше не общаетесь. А на уровне чатов это совсем другая история. Тут есть зрители, понимаете? И вот хочется вот поскандалить вместе со зрителями. А внутри приложения такого сделать уже нельзя. Вот, поэтому вот этот момент тут исключается.
11: Вот у вас родилась эта идея от чатов перейти к приложению от каналов. И что было дальше? Кто вам помогал? Как вы это делали? Что было с этим приложением? Где оно сейчас?
9: В конце прошлого года, в декабре, мы уже решили, что готовы сделать запуск приложения. Я обратилась к знакомому своему разработчику. Он сказал стоимость. Говорит, это несложно, и сделал нам бота. Это был бот в Telegram, такой с анкетами. Он прям очень-очень был простенький. И когда я о нем рассказала в блоге, очень быстро у нас на канал тогда пришло за сутки, что ли, около 6 тысяч человек только на канал. В само приложение зарегистрировалось, честно говоря, не помню, но тоже очень-очень быстро оно у нас стало расти. Не приложение, а бот. Просто, да, сломали нам его. Я потом спросила у разработчика, что случилось. Он говорит, ну, там ввели какую-то команду и просто всю базу стерли. Мы как бы заплатили за это. Ну, а женщины уже пошли, и мы тогда уже сделали чаты по регионам сначала. И уже стали искать тех, кто нам сделает более стабильное приложение, которое уже не так просто сломать. Было принято решение делать его на базе Telegram. Если вы, может быть, видели, в Telegram есть мини-апы. Там кошелек Telegram так работает, потом платежная система Tribute так работает. То есть это безопасная платформа. Единственное, что не у всех есть Telegram, и вот пользовательницы из России, конечно, ждут версии на Android и iOS. Но это будет позже. У нас там тоже будет версия приложения, но сейчас мы его дорабатываем именно в формате мини-апа. То есть мы добавляем новые функции. То есть это пока как приложение знакомств выглядит. И мы сейчас будем добавлять ленту, где женщины смогут вот как в формате новостей, да, чем-то делиться. То есть говорить, там, нужна помощь такая-то, там, как доска объявлений. Или там, могу помочь тем-то, да, то есть что, чем могут помочь. То есть это будет уже больше, чем дейтинг. И после ее внедрения, если мы все обкатаем, нас все устроит, пользовательница все устроит, то мы уже перенесем эту доработанную версию на App Store и на Google Play. Систера. У нас есть канал, у нас есть бот, который запускает приложение. Мы начали именно для русскоговорящих, стартовали, да, потому что у меня все-таки русскоговорящий блог. Сейчас мы уже добавили английский язык, то есть даже уже на базе Telegram можно на английском языке общаться. Мы вообще позиционируем себя как международный сервис. Некоторые пользовательницы думают, что мы именно русский сервис, но это не так абсолютно.
11: А как вы обеспечиваете безопасность участниц?
9: Приложение у нас уже запущено с начала апреля. За это время у нас не было такого, чтобы смог пройти мужчина или ребенок. Во-первых, работает очень хорошо автоматическое распознавание. И верификация возможна только через камеру, то есть где человек непосредственно смотрит в камеру. По другой внешности никак не зайти. Это очень важно. Если какие-то сомнения у автоматической верификации, у нас отправляется это вручную верификацию. Вот, и там непосредственно модерация смотрит. Все данные остаются внутри приложения, никуда не передаются третьим лицам. У нас как бы все это в документации зафиксировано при регистрации. У нас есть четкие фильтры. То есть, когда вы заводите анкету, вы указываете цель знакомства. И там можно выбрать фильтры, по которым вы будете искать только тех, кто ищет то же самое. Кому-то нужна партнерка для бизнеса, кому-то женщина для совместных путешествий или для переезда, да, совместного. Вот у меня есть знакомая, которая мигрировала вместе со своей няней. И вот они 4 года вот жили как вот в бостонском браке до тех пор, пока вот няня не встретила мужчину и не захотела вот съехать. В одиночку уже сложно сорваться и мигрировать. А если вот с другой взрослой женщиной объединиться, даже морально это намного легче, не то что уже там финансово и прочее.
11: Где вы берете финансирование? Ну, то есть, понятно, первое приложение вы делали по собственной инициативе, но сейчас у вас и приложение, которое нужно поддерживать, и модерация, с которой один человек, естественно, не справится при таком количестве подписчиков, как вы говорите.
9: Мы справляемся сейчас своими силами и с волонтерскими усилиями. То есть у нас сейчас модерации в основном работают волонтерки. Мы сейчас стараемся собирать какие-то там донаты, да, на то, чтобы их тоже поощрять, но в целом проект пока остается больше волонтерским, потому что основной функционал мы не планируем вообще никак монетизировать. Это отличается от других дейтингов, что именно процесс поиска и знакомства с женщинами не монетизируем принципиально. Мы вот сейчас стали выделять бюджет именно на разработку. И, конечно, здесь пока что своими усилиями приходится. Мы пробовали собирать донаты, но очень-очень тяжело получать какую-то поддержку именно финансовую от тех, кто приходит к тебе за помощью. Но я к этому абсолютно спокойно отношусь. А в целом аудитория меня благодарит своим вниманием. И я могу за счет рекламы и за счет своих услуг поднимать это все на ноги. Мы пока на рекламе выезжаем. То есть вот в блоге там у меня рекламу, да, могут взять. Мои услуги по продвижению. Все своими силами, все сами. Конечно, мы будем очень рады, если найдутся желающие как-то спонсировать нас.
12: А сколько сейчас у вас в команде человек? Вот вы несколько раз сказали «мы», а кто вы помимо вас?
9: У нас 3 разработчика, я и команда модераторок, порядка 15 женщин-модераторок. Когда у нас сломалось приложение, было принято решение собирать чаты. И, естественно, чтобы вести эти чаты, нужна была помощь модераторок, волонтерок. Я размещала объявления у себя в блоге, размещала объявления на канале, и вот набралась команда. На самом деле, это какой-то прям феномен, я считаю, Систера, потому что я, наверное, впервые столкнулась с тем, что есть другие женщины, которые тоже готовы развивать вместе со мной идею. Даже пока она там никак не окупается. Тем не менее, это настолько важное дело, это настолько сильно поддерживает и нас в том числе, что ну, это просто потрясающе.
11: Разработчики у вас мужчины или женщины?
9: Разработчики у нас мужчины.
11: Как они относятся ко всей этой идее? Ну вот такой мужской взгляд на весь этот проект у вас есть? Что говорят?
9: Мужчины в восторге. Это мой брат и его команда. Мне тут тоже на самом деле повезло. Изначально я обращалась к своему брату. Говорю, вот такая идея. Он говорит, здорово, великолепно. У меня времени нет. Он был занят в другом проекте. Говорит, обратись, пожалуйста, вот к нашему общему знакомому. С общим знакомым, в общем, вот так произошло. Да, за деньги ничего не заработала. Я потом вернулась уже к брату. Говорю, слушай, ну так и так. Он говорит, все, я, говорит, сам возьмусь. И сначала они на волонтерской основе работали. Потихонечку, в свободное от работы время они вот делали. А постепенно, когда ребята увидели, насколько это востребовано, насколько это интересно, они уже полностью перешли в мой проект. Естественно, они это делают за гораздо ниже стоимость на рынке, на такой полуволонтерской основе, и они на самом деле очень поддерживают эту идею. В целом, они все равно не могут до конца прочувствовать всего масштаба женского отчаяния. У них нет этих проблем, которые есть у женщин. Но они готовы помогать.
12: Если резюмировать проекту несколько месяцев, вот за это время что вас удивило в хорошем, нехорошем смысле? Что далось просто, а вы думали, что это будет сложно, а что получилось, наоборот, сложнее? То есть ваши такие ожидания и реальность вот за то время, что существует этот проект?
9: Я ожидала, что это то, что будет востребовано. Я не ожидала настолько резкого роста. Когда я объявила о запуске приложения, У меня блог за 2 недели, он мне прирос там на 15 тысяч. Хотя до этого у меня очень долгое время блог стоял. Ну, я особо и не нуждалась. У меня были там клиенты. А тут такой резкий скачок. И вот это для меня была приятная неожиданность. Что оказалось сложнее, наверное, вот финансово, да, как будто бы я думала, что это будет немножко легче в плане того, чтобы масштабировать этот проект. Ну и сюрпризом, конечно, для меня стало то, что не просто вот бостонский брак, да, интересен, но и поиск подруги. То есть насколько женщин разобщили, что даже они идут в приложение искать просто себе подругу. И вот мне пишут, делятся благодарностями, особенно с кем мы там лично, да, когда-то переписывались. Говорят, слушай, я вот нашла подружку, мы вот столько, вот мы уже время вместе проводим, вот они там фотки шлют, вот мы уже детей познакомили, так классно, так здорово было найти, спасибо тебе большое. Очень тепло и приятно получать такие отзывы, и в такие моменты понимаешь, что ты делаешь действительно важное дело. То есть каждый день кто-то пишет и делится своими историями, и это чудесно.
11: Основательница проекта «Систера» Гала Бойко была на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
12: и я, Наталья Чемпаладова.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, «Культурный дневник». Весной следующего года в издательстве Ивана Лимбаха выйдет перевод книги «Хелла» чешского филолога Алены Махониной. Это роман, основанный на документах, собранных в российских архивах. Хелена Фришер, прообраз героини романа «Хелла», была арестована в Москве в ноябре 1937 года вместе с мужем. Он был приговорен к расстрелу как враг народа, а Хелена провела 10 лет в лагерях и 9 лет в ссылке. С Аленой Махониной беседовал Александр Вагнер, а начнем с цитаты из книги «Хелла».
3: «Был морозный январский день. Морозный до такой степени, что, наконец-то, пару часов светило солнце. Поэтому из-за его интенсивного свечения, преломлявшегося в свежих снежных сугробах, я совсем ничего не видела. Вслепую, по узкому обледеневшему тротуару, я направлялась в гору к архиву при музее ГУЛАГа, государственную институцию, которая незаметно превращает частную память во всеобщую, а значит, уничтожает историю. Там хранится рукопись воспоминаний Хеллы, несколько ксерокопий документов, связанных с ее изданием, и пара мне, по большей части, незнакомых снимков. Не знаю, что нового я там в этом морозном январском дне 2022 года надеялась обнаружить».
4: Это цитата из книги «Хелла» русистки Алены Махониной. Книга в этом году в Чехии получила самую высокую литературную награду – премию «Магнезия Литера». Исторические события, то есть время накануне войны России против Украины, начавшейся в феврале 2022 года, аннексия Крыма в 2014 году и протесты на Болотной площади в 2012 против фальсификации президентских выборов в России – также описаны в книге. Их наблюдает в Москве автор Алена Махонина, и они сливаются в единый поток времени со сталинским процессом над супругами Фришер, а затем годами, проведенными в ГУЛАГе, главной героиней повествования. Хелла – уменьшительная от имени Хелена. Хелена Фришер приехала в СССР из Чехословакии вместе с мужем, польским инженером. Они повторили судьбу многих поверивших советской пропаганде убежденных коммунистов. Как жена врага народа, Хелена Фришер провела в лагерях ГУЛАГа 10 лет, затем еще 9 на поселении. Она не вернулась в Чехословакию и осталась жить в Советском Союзе. Ее муж был расстрелян 16 сентября 1938 года во время показательного процесса, впоследствии признанного незаконным. Но мужа Хелене Фришер эта реабилитация не вернула. В 2017 году в Чехии вышел сборник переводов стихотворений Хелены Фришер, написанных на немецком языке, и прозы, написанной на русском языке. Частью этого сборника были и переводы писем, которые Фришер писала своей подруге, с которой провела в заключении несколько лет, писательнице Тамаре Петкевич. Эти письма Алена Махонина включила в свое повествование. Они были и источником ее размышлений о Хелене Фришер. В книге есть и материалы следственных дел, сохранившиеся в российских архивах. Материалы дела Хелены Фришер и ее мужа, расстрелянного в 1938 году в СССР.
3: Книга Тамары Петкевич у меня оказалась случайно. Это определенно произошло без какой-либо связи с романом Вейля, хотя его празднично грозящая атмосфера московской повседневности не рассеялась, а наоборот, в этой атмосфере сгущалась и расширялась, и таким образом каждое лагерное воспоминание как будто было ее неотделимой частью, напоминанием, предостережением о возможных последствиях. Я купила эту книгу, очарованная мягким и настойчивым голосом автора, звучащим как будто на грани плача, голосом, который одновременно где-то глубоко внутри застенчиво смеялся и давал надежду. Я услышала его во время повтора одной из передач по радио, которую автоматически включаю каждый раз, когда оказываюсь на кухне. Голос этот приглушил струю воды, под которой я избавляла морковь от земли. Это было осенью 2014 года в Москве, после победной олимпийской кампании в Сочи, после аннексии Крыма, в отчаянии.
4: Еще один параллельный мир в романе – это литература. Литература главной героини, представленная ее письмами Тамаре Петкевич, литература о самой героине, роман «Москва. Граница» чешского прозаика Иржевейля, в котором Ри – главная героиня и есть прообраз Хелены Фришер, а также литература как часть жизни, прочитанные книги и размышления о них, параллели между реальностью, окружающей действительностью и виртуальной реальностью, в данном случае книжной.
3: Москва Иржевейля, Москва иностранцев, которые приехали сюда работать, Москва россиян, которые с подозрительно большой радостью кружат вокруг этих иностранцев, мне, несмотря на значительную временную удаленность, казалась доверительно знакомой. Тем более я и сама была иностранкой, не первый год работающей в Москве. К тому же это были как раз те два пассажа о Москве, которые одни из немногих в книге помечены и первой читательницей этого мной присвоенного экземпляра. О Москве в них было написано как об огромном, чужом, равнодушном месте, из-за которого главную героиню, маленькую и беззащитную, несчастную и слабую Ри, настигла страшная меланхолия. Это был страх неизвестности из-за всеобщей дисгармонии, из-за невозможных, даже чудовищных комбинаций, из-за других и непостижимых порядков, которые...

0: Ale я обнаруживала за эти 10 лет, а скорее вот всем тем, чего как раз мне не хватало в этой истории. И мне кажется, написав эту книгу и проведя вот 10 лет с Хелой, тех белых мест, которых осталось все равно как бы очень много, и в принципе можно было бы как-то продолжить и посвятить Хеле еще вот следующих 10 лет, но в какой-то момент я подумала, пора останавливаться. Ответ на вопрос, почему именно вот эта история, я действительно не знаю, потому что когда я, например, разговаривала с людьми, с историками из мемориала, они мне прямо так сказали, что что вот одна из таких обычных, в принципе, историй, иностранка приехала в начале 30-х годов в Советский Союз, как она могла? Это ее история еще закончится, чем вот лагерями и расстрелом мужа. Да? Так что история, в принципе, как бы не совсем необычная, но для меня она была все-таки важна, потому что каким-то образом переплетается с моей судьбой. Ну или, по крайней мере, какие-то такие сходные моменты я в жизни Хелены Фришер и своей наблюдала. Можно сказать, что касается, скажем, такой повседневной жизни в Москве и такой, скажем, невозможности от этого места оторваться, зная, что это все-таки как бы место становится все более и более опасным.
1: А вот то, что вы говорите про белые места, и та как бы история судьбы Хелены Фришер, которая вам открылась, все-таки больше белых мест или больше того, что вам все-таки удалось раскопать и найти в архивах?
0: Это очень трудно сказать, потому что вот материалов очень много. У меня очень много материалов, в основном как бы о ее жизни после ее ареста. Там и материалы, как бы касающиеся ее ареста, и протоколы допросов, и потом уже воспоминания самой Хели. И такой основной пласт материалов, который, собственно, и стал, мне кажется, одним из главных импульсов для написания книги, это письма, которые Хела писала своей подруге Тамаре Петкевич. Она их, по крайней мере, те письма, которые у меня есть, они с начала 50-х до конца жизни Хелены Фришер, то есть до 84-го года. И это такой очень эмоционально загруженный материал, который невозможно, мне казалось, было передать по-другому, чем вот каким-то таким литературным способом их переработать, скажем, да. Так что вот это очень много материала, но что касается жизни до ареста, основные свидетельства – это такие не совсем надежные свидетельства. Это роман чешского прозаика Ирши Вайла «Москва граница». Это, в принципе, в котором Хела стала прототипом главного персонажа Ры. Ну, это такой материал, который я могу использовать как автор литературного произведения, фикшена, но это материал, который, естественно, не годится для какого-либо исследования. И вот в этой части для меня все равно остается как бы очень много белых мест, на которые я, наверное, уже никогда не найду никаких ответов, потому что нет людей, которые могли бы свидетельствовать, и документов тоже, по крайней мере, сейчас как бы нет.
1: Когда вы впервые узнали ее имя этого человека, и с чего начался ваш путь к книге?
0: Мой путь к книге начинался с разных таких. Было очень много разных импульсов, но так как я сижу на свободе, то мне кажется уместным упомянуть один из таких импульсов. Это была передача Дмитрия Волчика, в которой было интервью с Тамарой Петкевич. И я ее слушала между какими-то делами, и вдруг услышала этот голос, такой очень яркий, даже радостный, светлый. И этот голос, он как-то вообще не соотносился с тем, о чем шла речь, потому что речь шла о лагерях, и тут такой необычный оптимизм в голосе, как бы не в словах самих, а в голосе. И меня это просто поразило. И, дослушав передачу до конца, я сразу купила себе воспоминания Тамары Петкевич. Пока успела их прочитать, то у меня их мой муж забрал и прочел первым. И он мне сказал, что там встретил описание чешки, которая приехала в начале 30-х годов в

0: Советский Союз со своим мужем, и что ему кажется, что это могла бы быть женщина, которая стала прототипом романа Иржвайла «Москва граница». Ну и тогда я уже прочитала эти воспоминания, и потом узнала, что у самой Хелены Фришер есть свои воспоминания, и в принципе как бы все. Это уже было положено этому начало. Я тогда, правда, писала только послесловие к чешскому изданию воспоминаний Хелены Фришер, которые вышли в переводе Радки Рубелиной. И тогда я начала работать и с письмами Хели. И тут я поняла, что ну, ни в какое послесловие это не уместить. Да? И что с этим надо работать по-другому, что это тоже такой очень личный материал, который ну, тоже трудно как-то поместить в какую-то научную статью. И он действительно какой-то очень личный для меня. Не только как бы личный для самой Хелены и для меня. И поэтому я решила, что это, в принципе, может лечь в основу какой-то моей художественной книги.
1: И вы начали искать в архивах, да, или нет? Или...
0: Я начала искать в архивах, но я вообще начала как-то думать, как вот выстроить этот рассказ про нее. В это время я как раз переводила книгу Марии Степановой «Памяти». И, в принципе, она... Ну, она, я это и признаю в самой Хеле, что она стала тоже таким одним из таких импульсов для написания книги, потому что это тоже как бы книга о поиске, ну, там, своих родных в лекарне своих, да. И, в принципе, как бы в таком духе мне хотелось рассказать о Хелене Фришер.
1: Вы еще упоминаете и Платонова, который писал о том, что письма и любовные записки являются литературой. Вы это вот потом решили эти письма все-таки в практически неизменном формате сделать частью книги, потому что действительно ваши размышления, они, в общем, параллельно идут с переводами тех писем, которые вы публикуете.
0: Ну, это рассказ Платонова «Однажды любивший», и он как раз там задумывается над тем, насколько личная переписка может быть интересна кому-то, кому она не адресована, да. И он как бы выстраивает этот свой рассказ из своей личной переписки с женой, немножко как-то перерабатывая письма, ну, только слегка. И я тоже, в принципе, задавалась вопросом, да, что мне делать с этими для меня очень ценными письмами Хелены Фришер, но насколько они могут быть интересны как бы человеку, который не настолько погружен в тему. Если их просто так взять, публиковать или публиковать в переводе на чешский, то все-таки понадобится очень много комментариев. И это может, на мой взгляд, немножко как-то убить все это прекрасное. Так что я просто выбрала те письма, которые я считаю самыми такими содержательными, и включила их в свою книгу, в свой рассказ.
1: Интересно, что в этих письмах довольно мало или почти, если я правильно помню, не упоминаются вот вообще опыт ГУЛАГа, да, что он как-то в стране находится, да, там в основном эти письма, они крутятся вокруг жизни вот нынешней, да, которая уже была после лагеря.
0: Это точно, там единственное, что в связи с лагерем упоминается, это всегда дата 19 ноября 1937 года, когда была Хелена Фришер и ее муж, когда они были арестованы. И она от этой даты ведет всегда такой отсчет своей жизни. И она на протяжении всех этих 40 лет, когда она пишет, она, когда подходит вот ноябрь, она очень часто повторяет, я не знаю, сейчас это вот такая и такая годовщина конца моей жизни, да. Это единственное, как бы, упоминание. Ну, там упоминаются очень часто друзья общие, лагерные, да. Но надо понимать, что Хела с Тамарой Петкевич, они общались и помимо этих писем, да, что, может быть, они созванивались, и много чего как бы прозвучало за пределами того, что сохранилось на бумаге.
2: Здравствуйте, это Сергей Медведев и мой новый подкаст «Код города», в котором мои гости рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией, разговор о городах и людях. Новый выпуск каждый понедельник. Слушайте нас на вашей любимой подкаст-платформе.
3: На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Культурный дневник». Наш гость – Алена Махонина, автор книги «Хелла». С ней беседует Александра Вагнер.
1: Проза, или я, может быть, так поняла, что ваша проза – это скорее документальное, да, чем художественное произведение. Вы, когда писали книгу, вы задавали себе вопрос о том, что это за жанр, да, это документальная проза или все-таки это художественное произведение?
0: Нет, это, безусловно, художественное произведение, да, основанное на очень, как бы, большом количестве документального материала. Я даже для себя это определила как автофикшн, потому что помимо того, что книга рассказывает, пытается рассказать судьбу Хелены Фришер, она параллельно рассказывает, как бы, как я исследую, как автор исследую эту судьбу. И чем дальше, тем больше, как бы, в книге появляется больше как раз рассказчика меня. Так что для меня это скорее все-таки художественное произведение, основанное на документальном материале. Но тут все-таки надо понимать, что материал, он обработан мной. Он как бы... Я не могу сказать, что это прямо какая-то манипуляция, но я все-таки беру какие-то куски, то, что мне как бы годится. И это касается не только документального материала, но в книге там и много всякого... рода упоминаний других литературных произведений, которые я соединяю. Может быть, они в каком-то, я не знаю, научном дискурсе, их соединить невозможно было бы, да. А вот как раз в художественном произведении все это получается. Так что для меня «Хелла» — это, безусловно, художественное произведение. И невозможно сказать, что читатель не поймет из этой книги, кто такая Хелена Фришер, но он скорее увидит тот образ, кем она является для меня, как автора, как, может быть, как рассказчика этой истории. Я ни в коем случае не пытаюсь утверждать, что вот я написала какую-то биографию Хелены Фришер. Это даже целью моей не было.
1: Вы еще упоминаете, что судьба Хелены Фришер и ваша судьба немного пересекаются, да, и вы видите какие-то общие моменты. И действительно, вы упоминаете там и протесты белоленточников, и даже пишете, что это Москва и двойного смысла, красота и вездесущий страх. В чем вы видите параллели с общей судьбой вашей и вашей героини?
0: В принципе, с тех пор, как я начала ездить в Россию, это начало 2000-х годов, в принципе, всегда меня все спрашивали, как бы, что я забыла в этой стране. И все, в принципе, считали, что, ну, Россия – это страна, в которой некомфортно жить. Да? Сейчас, естественно, это как бы для многих стран, в которой вообще невозможно жить. И тем не менее, я жила в России в каком-то смысле даже комфортно, в своей какой-то среде. И это, собственно, то, что меня, как бы я чувствую, что меня связывает с судьбой Хелены Фришер. Она все равно после лагерей, она оставалась в России. И меня тоже все спрашивают вот сейчас, почему Хела не уехала из Советского Союза, когда ее освободили. И я всегда отвечаю так, что ее, наверное, там держали ее друзья в Чехословакии, у нее уже ничего не было. И как раз мой мир в России, он состоял прежде всего из людей. Это то, что как бы меня всегда удерживало и удерживает, да, у этой темы. И это, в принципе, одна из таких параллелей, да. К счастью, как бы, да, такой параллели, чтобы я повторяла судьбу Хелены Фришер, к счастью, до этого как бы не дошло, да.
1: И я еще обратила внимание, что вы проводите параллель или сравниваете опыт, который пережила Хелла Фришер, с опытом Шаламова. И вот хотела спросить у вас, почему вы написали, вот, что этот опыт переплетается?
0: Ну, понятно, когда мы говорим о лагерной литературе, как бы обойти Шаламова невозможно, да. Но у него лагерь – это всегда как-то что-то исключительно негативное. Как бы не может быть, человек не может как будто ничего извлечь из этого позитивного, хотя он из этого извлек свои тексты, да, которые, безусловно, являются чем-то, ну, невозможно сказать позитивным, но очень ценным. И для Хелли, ну, лагерь невозможно тоже сказать, что это было что-то позитивное, но она все-таки извлекла оттуда своих друзей. И скорее вот в тексте, в Хелли, там идет противопоставление даже не столько текстов Хелли, а лагерном опыте, сколько сопоставления лагерного опыта Шаламова и того, как свой лагерный опыт описывает Тамара Петкевич. Это сравнение Шаламова с Петкевич, это даже не мое сравнение с его, вот так эти два текста противопоставлял, как и говорил о Петкевич, что это такая своеобразная улыбка из сада, мне кажется, Георгий Померанц, да.
1: Каждый раз, когда возникает вопрос о лагерной прозе или о судьбах людей в ГУЛАГе, то, конечно, возникает вопрос жертвы и палача, да, что мы называем жертву, и имена палачей. Вы говорите в книге, что не ищете имена палачей, а хотите скорее назвать имена жертв. Но, тем не менее, вы эти имена называете, потому что вы приводите материалы этих судебных дел. И насколько важно вообще для вас было вот эти имена назвать, да, все, которые вы упоминаете в книге, а вы их упоминаете действительно очень много, потому что в связи с судьбой Хелены Фришер вы упоминаете и других чехословацких граждан, которые оказались вот в такой же ситуации, как и она, и параллельно вы называете эти имена тех людей, которые их преследовали.
0: Не знаю, они там, эти имена, палачи, как вы говорите, они просто действительно появляются только в качестве документа. Но они просто присутствуют в этих документах. Но я в книге не задавалась тем, чтобы как-то раскрывала их личность. И если я не ошибаюсь, там тоже как бы есть такое предложение в книге, что ну, как бы я называю это конкретное имя. Но как бы это могло быть и другое имя. Для меня это не настолько важно. Вот это не моя цель. Это моя цель, это всё-таки описать судьбу жертв, но я бы тоже как бы не воспринимала Хелу. Для меня как бы Хела никогда не являлась жертвой. Да? Это все-таки очень сильный человек, и то, что она выстояла в этом, мне кажется, как бы избавляет меня немножко от такого ощущения, что это реально какая-то жертва. Да? Мне как бы, для меня это скорее героический поступок. Да?
1: И вы к этому героическому поступку относите то, что она не уехала из Советского Союза, осталась там жить после того опыта, который она получила?
0: Ну, это просто мне, не знаю, как бы я бы вот это так не оценивала, что это какой-то поступок, оно, это скорее отсутствие поступка с другой стороны, да. Не знаю, было ли у нее реально намерение уезжать из Советского Союза. Я точно знаю по документам, что она искала своих родных, что с ними случилось после войны, и если она искала какие-то возможности уехать, но она даже не пыталась уже во времена, когда можно было, я не знаю, хотя бы там путевку купить, да. И, но она не уезжала, потому что все-таки она прекрасно понимала, что домой не вернуться. Это тема, которая сейчас особенно как-то важна. Но невозможно вернуться в это домой, которое было когда-то, да. Об этом вот сейчас последняя проза Марии Степановой как раз о том, что просто вот тот дом, который мы вот сейчас покинули, его уже не существует, да. И она, Хела, это прекрасно понимала, что в этот дом не вернуться, хотя она очень ностальгировала по Чехословакии, но это была какая-то ностальгия по чем-то несуществующим. Да.
1: А домом для нее являлся язык, да? И вы довольно много пишете о языке и о тех языках, которыми владела Хелена Фришер, что она переводила. Для нее язык был домом в какой-то степени?
0: Да, но тут вопрос, какой язык был для нее домом, потому что, насколько я понимаю, родным языком для нее был немецкий. Да? Но она очень как-то тепло относилась к чешскому языку и, в принципе, говорила о себе как о чешке. Да? Хотя она была чешской, немецкой еврейкой. Так что язык в некотором смысле точно, безусловно, был для нее домом. Да.
1: А ставили для нее дом потом Советский Союз?
0: Никаких таких ее высказываний по этому поводу нет. Про Советский Союз, мне кажется, она вообще не говорит. Если она уже про что-то говорит, то это друзья, люди вокруг нее, да, безотносительно как бы государства. Да. Так что для нее домом стал тот круг друзей, которые после освобождения окружали.
1: Вот вы пишете в книге, что вы много лет посвятили расследованию своему, да, можно так сказать, того, кем является Хела и что она за человек, но, тем не менее, в конце книги вы пишете, что вы не можете даже ответить на этот вопрос. Вот сейчас, по прошествии нескольких месяцев после выхода книги, вы можете ответить на этот вопрос?
0: Мне кажется, что это намного еще больше усложнилось, все запуталось. И кем она была как реальным человеком, это действительно из документов просто невозможно никак понять, даже из, как бы не только письменных документов, я не знаю, фотографий. Это все равно всегда будет моя идея этого человека. И так что книга, поэтому она и называется просто «Хела». И это такая как бы моя попытка сказать, вот эта Хела, это не та реальная Хелена Фришер, да? Это как бы такой мой персонаж Хела.
3: На «Волнах свободы» вы слушали программу «Культурный дневник». Александра Вагнер беседовала с Аленой Махониной, автором романа «Хелла», который готовится к печати на русском языке. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.

0: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
1: Какую Россию мы оставим нашим детям?
2: Нашим детям, я надеюсь, очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
3: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
4: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
5: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
6: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
2: Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. В эфире архивная запись от 5 марта 2006 года.
3: Мифы и репутации. Анна Ахматова. Ахматова – одна из самых мифологизированных фигур в русской культуре. Сама окружившая свое прошлое завесой полутайны, она каждый свой день проживала так, что ни стихами, ни бытовой прозой сказать об этом открыто было нельзя. «Меня как реку суровая эпоха повернула». Стихи читались только особо близким и доверенным, запоминались и часто сжигались. «Эх, бумага белая, строчек ровный ряд, сколько раз глядела я, как они горят». Наша программа сегодня посвящена послевоенной поре в жизни поэта. Слово «поэтесса» Ахматова не терпела. Анна Андреевна скончалась 5 марта 1966 года.
4: «А так как мне бумаги не хватило, я на твоем пишу черновике. И вот чужое слово проступает, и как тогда снежинка на руке доверчиво и без упрека тает. И темные ресницы Антиноя вдруг поднялись, и там зеленый дым, и ветерком повеяло родным. Не море ли? Нет. Это только хвоя могильная, и в накипании пен все ближе, ближе марш Невер Шопен».

0: Ахматовой последних лет посвящена недавно вышедшая книга профессора Тименчика, живущего сейчас в Иерусалиме, Анна Ахматова в 60-е годы. Роман Давыдович участвует сегодня в нашей программе. Как приняла Анна Ахматова Ждановское постановление 46-го года? Пыталась ли она оправдаться и помог ли ей в ее тактике стихотворный цикл «Слава миру»?
1: Первые годы после постановления она не делала никаких попыток для того, чтобы оправдаться или как-то отвести этот удар от себя. А удар был действительно довольно жестокий. Помимо всеобщих 5 минуток ненависти, которые проходили по всей стране, и даже в какой-то из национальных республик люди вышли на демонстрацию с плакатами «Долой Соломину» и поэтессу Ахматову, так восприняв слово «соломное» из Ждановского доклада, помимо всего прочего, в первое время это было и просто лишение хлебных карточек. То есть просто она обречена, как и Зощенко, была на голод. Это была возможная инициатива ленинградских товарищей, о чем со смехом рассказывал Жданов Миловану Джилосу, что вот, мол, чудаки перестарались. Но все это было нешуточная угроза жизни, существованию, потому что люди, жившие в ту эпоху, хорошо понимали, что за таким официальным разносом, за официальной анафемой может последовать и арест. Тем не менее, ничего такого она не делала до 1949 года, когда 6 ноября 1949 года был арестован ее сын Лев Николаевич Гумилев. Это была уже третья его посадка, и тогда в отчаянии она стала сочинять стихи к приближающемуся тогда сталинскому юбилею 21 декабря 1949 года. Помогло ли ей это? Этого сейчас никто не может сказать. Николай Николаевич Пунин, который сидел в это время в лагере, ее бывший муж, к этому времени уже бывший ее муж, в записке, переданной из лагеря уже после смерти Сталина, писал, что Ахматова висела на волоске и что ее спасли стихи в огоньке. То есть вот стихи ужасные, топорные, глупые, как бы, такие неумелые оды Сталину, вымученные оды Сталину. Он считал, что они ее спасли. Это ли ее спасло или какое-то равнодушие Сталина, который не ответил на просьбу министра госбезопасности Абакумова об аресте Ахматовой в 50-м году. Сейчас сказать трудно. Как бы то ни было, никаких других попыток покаяния, самобичевания, ну и всего того, что полагалось от советского писателя в этой ситуации, от нее до смерти Сталина не последовало.
0: Роман Давыдович, забегая немножко вперед, справедливы ли упреки Льва Гумилева, считавшего, что мать недостаточно сделала для его освобождения из лагеря?
1: Лев Николаевич Гумилев, на мой взгляд, сильно преувеличивал возможности матери по части его освобождения. Кроме того, он не учитывал того, что серьезные показания на него были даны в свое время Осипом Мандельштамом. Впрочем, об этом подробно писал Эмми Гришнин. Я не буду останавливаться на этом специально. Он несколько искаженно видел картину. Кроме того, он не помнил о своих показаниях, которые он дал против матери после своего ареста в 49-м году. Дело в том, что существование Ахматовой в советской действительности, оно было таким двойственным. Она, с одной стороны, 50-е годы после смерти Сталина уже перестала быть персоной нон-грата в гражданском смысле, но ореол сомнительности, некоторое табу, некоторая опасность приближения к ней существовала до последнего дня ее жизни. Он этого не понимал. Существует биография Льва Николаевича, написанная одним из его учеников, и как бы с его слов. В частности, там приводится цитата из письма Ахматовой к нему в лагерь уже в эпоху так называемой оттепели, когда она пишет, что к ней приходил фотограф фотографировать ее для ТАССа, но ты же знаешь, как я не фотогенично, пишет Ахматова в этом письме. Лев Николаевич, по-видимому, считал, и с его слов так написал его биограф, что это вот ахматовское кокетство и самолюбование нашла о чем писать сыну, сидящему в лагере, нашла о чем писать о своей внешности. Это элементарный эзопов язык. Это означало, что нефотогеничность означала некоторый запрет на публикацию имени Ахматовой, тем более на публикацию фотографий до определенного времени. И, кстати говоря, из этого тасовского фотографирования тогда ничего не пристекло, ничего на страницах печати не появилось. Так что, наверное, с точки зрения историка литературы и с точки зрения историка вообще, он был неправ в своих претензиях к матери. Ну, как очень часто бывают и, знаете, и невеликие дети невеликих людей неправы в своих претензиях к родителям.
0: Мифы и репутации. Анна Ахматова. Словно из затонувшего мира предстала Ахматова перед русской эмиграцией в 65-м году, когда совершила поездку в Англию. Ей было присуждено почетное звание профессора Оксфордского университета и в Париж. Своими впечатлениями о встречах делился на «Волнах радио Свобода» профессор Никита Струве. Архивная запись конца 60-х.
2: Как было условлено, в субботу 19 июня 65-го года, ровно 2 часа пополудни, я был в гостинице «Наполеон», близ Триумфальной арки, в которой остановилась Ахматова. «Прошу обо мне доложить», — раздается телефонный звонок. «Служащий передает мне трубку, это вам». И слышу медленный, густой, глубинный голос. «Здесь Ахматова. Вы уже приехали? Простите, я задержалась в городе. Сажусь в машину». Отвечаю как-то нелепо, оробев. «Вас можно подождать?» И тот же голос, возмущенно ласковый. «Ну, конечно, я для этого и звоню. Сейчас еду». Имя Ахматовой по телефону, голосом самой Ахматовой. Тут было с чего смутиться. Минут через 20 подъезжает машина. Подхожу немножко издали, выжидая. Лицо Ахматовой озаряется приветливой улыбкой. Глаза сияют весельем, любопытством и добротой. Это то мягкое, простое, оживленное лицо Ахматовой, для меня незабываемое, но которое совершенно не передают фотографии. На них Ахматова всегда какая-то окаменелая. «Вы по мою душу идемте». В лифте, как странно, как невероятно очутиться в парижском лифте с автором «Четок и реквиема». Была точь-точь такая же прекрасная погода 50 лет назад, когда я уезжал из Парижа. Это были первые слова Ахматовой. На мой вопрос тут же, узнаваем ли Париж? Нет, совсем не узнаваем. Этот не тот город. Входя в комнату, где по-русски всюду что-то валялось. Боже, какой беспорядок. Ахматова села спиной к окну в кресло, на котором так и осталось, не вставая даже на звонки, отвечать на которые приходилось самим посетителям. «Ну, садитесь ближе. Я глухая. Спрашивайте, я как Ларус отвечаю. Впрочем, вас больше интересует Мандельштам. Анна Андреевна прослышала от моих студентов, что я большой поклонник Мандельштама и собираю о нем материалы». И беседа началась. Но о Мандельштаме Анна Андреевна рассказала немного, зная, что я читал ее воспоминания о нем. «Жена Осипа Емельевича, Надежда Яковлевна, до сих пор мой ближайший друг, лучшее, что есть во мне». А потом с оттенком задумчивости и грусти. Это был на редкость счастливый брак. Правда, Мандельштам, прибавила она, влюблялся часто, но быстро забывал. Успеха у дам не имел никакого. В меня он был влюблен 3 раза. Любил мне говорить: «Наденька, наши стихи любит только твоя мама, да Анна Ахматова». Умер он в лагере голодной смертью, боялся, что его отравят. «От того же умер и Михаил Зощенко», — прибавил Ахматова, превратившийся перед смертью в собственную тень. Но скоро разговор перешел на творчество самой Анны Андреевны. Я ей сказал, что читал о ней лекции, но что мне было трудно о ней читать. Ахматова ответила: «Это простительно не понимать моей поэзии, ведь главное еще не напечатано». Но что это главное, она тогда не пояснила. В дальнейшем ходе беседы она часто упоминала трагедию «Сон во сне», цикл «Черенки», близкий к реквиему, как она сказала, цикл «Черные песни». С тех пор все эти циклы так и не появились в печати. Перепутав когда-то оба названия, «Черенки» или «Черные песни», я как-то переспросил: «Черные песни – это то, что близко к реквиему?» На что Ахматова ответила по-французски: «C'est tout le contraire» – ровно противоположное. «Ну вот как бывает», – сказала она мне. «Недавно, в связи с моим 75-летием, в новом мире разрешили что-то пикнуть. Поручили написать заметку Андрею Синявскому. Он знал всю мою поэзию, но так меня и не понял. А вот Недоброво, это русский критик до революции, знал только первые мои две книжки, а понял меня насквозь. Ответил заранее всем моим критикам, до Жданова включительно. Его статья, напечатанная в одной из книжек «Русской мысли» за 15-й год, лучше, что когда-либо обо мне было написано. Это ваш дед, Петр Бенгардович, я заказал. А Синявским я встречалась в Москве, говорила ему, но как его ругать? Ведь он такой хороший, его так молодежь любит. Тогда мы не знали, ни Анна Андреевна, ни я, что Синявский автор фантастических повестей. Тогда Синявский не был еще арестован. Но я теперь именно бережно храню этот лестный отзыв, такой добрый, простодушный, непосредственный отзыв Ахматовой о несчастном Андрее Синявском. Я понял из разговора, что Ахматова тяготилась тем, что для многих, особенно в эмиграции, она оставалась поэтом четок и белой стаи, поэтом дореволюционным. Она возмущалась этим. Откуда это они взяли все, не понимаю. Пишут, что я 18 лет молчала. По какой это арифметике они учились? Меня интересовали судьбы некоторых писателей. Я позволил себе спросить Анну Андреевну, известно ли что-нибудь о судьбе голубоглазого гимназистика Сережи Соловьева, поэта-символиста, ставшего в 17-м году священником. Ахматова задумалась, переспросила. А вам это действительно интересно рассказать? Это ведь страшная история. Его взяли в 1937 году. В тюрьме он сошел с ума, как почти все у нас. Жил на попечении дочерей. В каждом стуке ему казалось, что для него готовят виселицу. А раз как-то он выбежал, кажется, полуодетый на улицу, и спросил первого попавшегося милиционера: «Я знаю, что меня должны расстрелять, но не знаю, куда нужно идти». А тот ему ответил: «Не беспокойтесь, товарищ, когда нужно будет, за вами пришлют». Ну а потом он умер, то, что называется, своею смертью. Зашел разговор о Марине Цветаевой, а с ней о других злополучных возвращенцах. Ахматова стал вспоминать о своей встрече с Цветаевой в 40-м году в Москве. Шли мы как-то вместе с ней по Марьиной роще, а за нами два человека шло. А я все думал, за кем это они следят? За мной или за ней? Я тогда ее спросил, это после этой встречи вы написали замечательное стихотворение, которое, к сожалению, в Советской России так и не появилось. «Невидимка, двойник, пересмешник, что ты прячешься в черных кустах, то забьешься в дырявый скворечник, то мелькнешь на погибших крестах, то кричишь с Марины башни: „Я сегодня вернусь домой. Посмотрите, родимые пашни, что за это случилось со мной“». «Нет», — сказала Ахматова, — «это было уже написано, но я не посмела тогда это прочесть. Вас, наверное, это удивляет?» Мы стали говорить о гибели Марины Цветаевой, о той роли, какой сыграл ее сын, может быть, в этой гибели. «Да», — подтвердила Анна Андреевна, опять-таки задумчиво, грустно. «Это верно, так обыкновенно бывает, когда безумная родительская любовь бавает, ну а потом так оборачивается. Он, кажется, даже на похороны не пошел. Я его хорошо знал в Ташкенте. Он там жил, в том же доме, что и я. Я ему на полке хлеб оставляла, а он приходил брать. Этот ташкентский хлеб, тяжелый как камень, я есть не могла. Как он умер, осталось неизвестно. Никакого официального сообщения о его смерти не было».
0: Профессор Никита Струве вспоминал парижские встречи с Ахматовой. Запись из архива «Радио Свобода», конец 60-х. Вы слушаете программу «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой.

0: Если я правильно помню, одним из упреков Льва Николаевича Гумилева было то, что Анна Андреевна не воспользовалась своим присутствием на втором съезде Союза советских писателей в 1954 году, не воспользовалась, чтобы там с трибуны или каким-то иным образом заявить о своем сыне, который по-прежнему отбывает наказание в лагере. Как вы думаете, возможен ли был для Ахматовой такой вот шаг на съезде?
1: Нет, он был решительно невозможен, и Анна Андреевна не воспользовалась своим присутствием, если уж продолжать вот эту риторическую конструкцию, она не воспользовалась своим присутствием на съезде даже для публикации своих собственных стихов. Я сейчас не включаю стихи, так сказать, специально написанные, официальные, так сказать, советские стихи. Она не могла пробить вот стену негласного табу на публикацию новых стихотворений, особенно содержащих какие-то там трагические нотки, интимно-лирические и так далее. Как мы сейчас понимаем, это было совершенно невозможно.
0: Давайте немножко отступим шаг назад. Мы ушли уже в середину 50-х годов, а вот если вернуться к первым послевоенным годам. Историки называют отправной точкой холодной войны самые разнообразные события. Кто-то упоминает фултонскую речь Черчилля, кто-то длинную телеграмму Джорджа Кеннона, кто-то еще какие-то обстоятельства. Анна Ахматова считала началом холодной войны, по крайней мере, одним из факторов, свою встречу с некоторыми эмигрантами, которая произошла сразу в первые послевоенные месяцы в Ленинграде. Что имела в виду Анна Андреевна, говоря об этом?
1: Я думаю, что Ахматова представила свою поэтическую версию, как и полагается поэту, событий. Фултонская речь случилась до Ждановского постановления. Логика развития взаимоотношений западного мира с Советским Союзом была предопределена до этого. Но, несомненно, одно, что то, что произошло в августе 1946 года, подтвердило все те формулировки, которые применил иносказательно, перифрастически по отношению к коммунистическому миру Уинстон Черчилль в своей фултоновской речи о полицейском государстве, о тирании, о власти, навязывающей с помощью политической полиции, навязывающей себя простым людям и семейному очагу. И мы знаем, что для очень многих, не для всех западных интеллигентов, пророчества, прогнозы и казавшиеся до этого гиперболами формулировки Черчилля подтвердились после того, как они узнали о Ждановской кампании 1946 года. Повторяю, не для всех. Для Луи Арагона, например, это ничего не значило, и он написал предисловие к переводу докладу Жданова на французский язык. Что действительно внесло некоторые изменения в исторический процесс, это то, что произошло в некотором частном историческом секторе, но для нас достаточно важном. То, что произошло в русской эмиграции, многие представители которой к середине 1946 года склонялись к возвращению в Советский Союз. Мы знаем, что подобные переговоры вел Иван Алексеевич Бунин, как будто собирался вернуться в Россию Алексей Михайлович Ремезов и многие-многие-многие другие. Обнародование Ждановского доклада пресекло какие-то иллюзии, какие-то надежды и какие-то конкретные жизненные планы очень многих людей. Я в своей книжке цитирую замечательное письмо Александра Николаевича Бенуа к своему сыну Николаю Бенуа, театральному художнику, в котором объясняется, что вот куда ты хочешь ехать. Мы знаем на примере очень многих эмигрантских биографий, как сложившееся уже решение о возвращении в Советский Союз отменилось после появления этого, как сказала одна эмигрантская поэтесса Марианна Колосова, этого жестокого и мстительного удара по Ахматовой. Так что в этом смысле, в какой-то части всеобщей исторической картины, это постановление действительно ее изменило.
2: Ты не путаница, психея, черно-белым веером вея, наклоняйся надо мной. Хочешь мне сказать по секрету, что уже миновало лету, и иною дышишь весной? Не диктуй мне, сама я слышу, теплый ливень уперся в крышу, шепоточек слышу в плюще, кто-то маленький жить собрался, зеленел, пушился, старался, завтра в новом блеснуть плаще. Сплю, она одна надо мною, ту, что люди зовут весною, одиночеством я зову. Сплю, мне снится молодость наша, та его миновавшая чаша. Я ее тебе наяву, если хочешь, отдам на память, словно в глине чистое пламя и по снежнику могильному рву. 25 мая 1945 года. Фонтанный дом.
0: «Мифы и репутации» Анна Ахматова. Мы продолжим программу после краткого выпуска новостей.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Каким вам представляется будущее России?
2: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
3: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
4: Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, всем вместе будет легче.
5: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: Радио «Свобода. Мифы и репутации». Анна Ахматова. К 40-летию со дня кончины. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Тот самый спасительный цикл стихов «Слава миру», о котором мы уже говорили и который, как известно, Ахматова не спас, был перепечатан во втором томе Ахматовского собрания сочинений, выходившего на Западе. Один из первых рецензентов этого тома, или, как он сам называет его, сборника, был критик Георгий Адамович. В нашем архиве сохранилась запись его выступления. 69-й год.
7: Естественно, было бы приветствовать издание, обрадоваться ему. Между тем, далеко не все в этой книге оправдало бы радость. Кое-что даже тягостно и заставляет спросить себя, правильно ли поступили редакторы сборника, включив в него то, что лучше было бы отбросить и забыть. Разумеется, позже, много позже, когда настанет для Ахматовой время безупречно полных, кропотливых академических изданий, тогда должно будет в них напечатано без исключения все, что она написала. Но следовало ли придерживаться подобного принципа уже и теперь, когда о какой-либо полноте не может быть и речи? Давно зная покойную Анну Андреевну, имев случай довольно долго беседовать с ней года 4 тому назад при ее последнем пребывании в Париже, я не сомневаюсь, что появление данной книги огорчило и смутило бы ее. Пожалуй, даже и раздражило, вызвало бы ее с ее стороны один из тех желчных упреков по адресу эмиграции, на который она не скупилась. Неужели они не понимают? У меня до сих пор звучат в памяти эти слова, не раз, и притом в сердцах ею повторенные. Говорила она тогда о своем положении в России, об опрометчивости эмигрантских критиков, которые, пусть и доброжелательно к ней настроены, но не учитывают в своих похвалах, насколько эти комплименты, индусмысленные намеки могут оказаться для нее вредны и даже опасны при возрождении ждановщины, по мнению Ахматовой, вполне возможно. Неужели они не понимают? Допускаю, что Анна Андреевна опять, хотя и по другому поводу, воскликнула бы это, перелистав недавно появившийся второй том своих сочинений. Включен в этот том цикл стихов под общим названием «Слава миру», где немало словословий Сталину. Редакторы сборника, по-видимому, колебались, помещать ли эти стихи. Они напоминают, они подчеркивают, что стихи написаны в труднейшие для Ахматовой времена, что после Ждановского доклада она была подвергнута настоящей травле, исключена из союза писателей, и что в 49-м году был арестован ее сын. Решение свое включить «Славу миру» в сборник основывают они на том, что это документ эпохи. Может быть, пишут они, этот цикл, несмотря на свою художественную беспомощность, а может быть и благодаря ей, одно из трагичнейших произведений эпохи. Жертва бессмысленная, но не неизбежная, безнадежная, но понятная психологически. Тут же в качестве объяснения насилия несчастной матери над своей совестью приводят они четверостиши из Реквиема. 17 месяцев кричу, зову тебя домой. Кидалась в ноги палачу. Ты, сын и ужас мой. Однако недоумение остается в силе. К чему было славу мира перепечатывать? Зачем было включать ее в сборник? Никто, надеюсь, не позволит себе высокомерно счесть эти стихи чем-то вроде черного пятна на памяти и репутации Ахматовой. Наоборот, всякий сколько-нибудь знакомый с ее творчеством, вглядывавшийся, вдумавшийся в ее духовные черты, должен бы признать, что цикл этот не имеет к ней как к поэту отношения. Да, это документ эпохи. Той эпохи, о которой Анна Андреевна во вступлении к Реквиему сказала, что она была тогда со своим народом, там, где мой народ к несчастью был. Да, она разделила участь и отчаяние бесчисленных матерей и жен. Все это верно, бесспорно. Однако сборник, составленный Глебом Струвой и Борисом Филипповым, отнюдь ведь не рассчитан на то, чтобы дать представление об эпохе. Нет, в нем должен быть отражен облик большого, благороднейшего поэта. А слава миру облик этот не отражает, а искажает. Это тем более и досадно, что едва ли всем читателям, современным и будущим, навсегда останутся памятны обстоятельства, заставившие Ахматову цикл этот написать и спешно сдать в печать.
6: Рецензент Георгий Адамович. Архивная запись 69-го года. «Мифы и репутации». Анна Ахматова. Продолжаем разговор с профессором Тименчиком.
8: Роман Давыдович, почему так сложно и так драматично складывались отношения Анны Ахматовой и русской эмиграции?
9: Вы знаете, это очень разветвленный и сложный вопрос. Для начала надо сказать, что русская эмиграция с самого начала числила Ахматову в числе своих. Числила Ахматову, как считала Ахматову, представителем себя по ошибке, по внешним каким-то обстоятельствам, случайно оказавшейся по другую сторону государственных границ. Иван Бунин в интервью 25-го года газете «Таймс», говоря о том, что лучшие представители русской литературы оказались в эмиграции, сказал, что правда в Советском Союзе осталась Анна Ахматова, но она скорее принадлежит к нам, чем к ним. Поэтому отношения были обостренными именно потому, что это в известном смысле были отношения между своими. Ахматова очень с самого начала, с 1921 года, сохранились тому свидетельства, очень резко реагировала на обычную такую эмигрантскую, довольно частую в эмиграции манеру мазать одной краской всех оставшихся, считать оставшихся приспособленцами, сотрудниками тиранического режима, не понимать того, о чем в свое время писал Михаил Лозинский в письме «За границу» в 24-м году, о людях, которые остались как часовые на посту, остались для того, чтобы сохранять остатки культуры, остались выполнять некоторый моральный долг. Ахматова говорила о первых публикациях такого рода, эмигрантских, что они ничего не понимают и только лают по собачьей, не без некоторого основания.
8: Но, конечно, эти отношения эмиграции к Ахматовой менялось, была какая-то в них динамика. В конце концов, ее довольно-таки много издавали в эмигрантских издательствах, довоенные публикации, особенно послевоенные. Насколько до Анны Андреевны доходили эти сведения? Насколько она хорошо представляла себе библиографию свою эмигрантскую?
9: Вы знаете, в архиве Ахматовой сохранился такой опыт автобиблиографии, где, составлявшийся в 60-е годы, где она пыталась перечислить все-все-все-все о ней написанное. Из этого списка видно, что большую часть того, что было в эмиграции, она знала по слухам, по пересказам, иногда очень неверно, упорно, иногда приписывая каким-то изданиям больший вес, большую значимость. Действительно, действительно в эмиграции оказалась большая или большая часть читателей Ахматовой десятых годов. И все время, видимо, существовала потребность к знакомству с новыми ее сочинениями. Первая эмигрантская книжка Ахматовой вышла в 22-м году. Это некоторый курьез, некоторый раритет. Это книжка, которая вышла в Загребе, называлась «12 стихотворений из подорожника», напечатанная в типографии, в которой был сербо-хорватский шрифт, но не было русского, поэтому представляющая такой удивительный с точки зрения книговедения экземпляр с очень смешными нелепыми ошибками, с путаницей в литерах и так далее. Ну, видимо, наборщик был серб или хорват. В 23-м году выходит книга тоже за границей. Второе издание «Анна Домини» в издательстве «Петрополис» и «Алконост». И это тоже книжка со своей историей. Это книжка, которая начинается, если вот взять экземпляр в руки, то экземпляр начинается с 9-й страницы. Дело в том, что было вырезано первое стихотворение в книжке, вырезано не советской цензурой, как сейчас иногда пишут, она здесь ни при чем, а вырезано было именно издателями, видимо, по согласованию с Ахматовой, стихотворение, которое могло навлечь на нее какие-то обвинения в контрреволюционности. Это стихотворение, замечательное стихотворение, которое потом получило название «Петроград, 1919 год», стихотворение об оставшихся, которые любят свой город, а не крылатую свободу. И впоследствии в эмиграции появлялись перепечатки ахматовских стихов. Даже в конце 40-х годов такое очень любопытное явление. Эмигрантский самиздат. В Париже существовало несколько экземпляров книжки якобы высшей в СССР, но ничего подобного в СССР, конечно, не выходило. Но приписывался этой книжке статус копии советского издания под названием «Стихи разных лет». Там были собраны журнальные публикации Ахматовой послевоенные, и в состав этой же книжки были включены два стихотворения Александра Прокофьева. Потом они перекочевали первое академическое эмигрантское издание Ахматовой спустя два десятилетия.
6: На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Наша тема сегодня – Анна Ахматова. Своими воспоминаниями делится петербургский поэт-переводчик Игнатий Михайлович Ивановский.
10: В Турине, городе нынешних Олимпийских игр, несколько лет назад была издана книга «Записные книжки Анны Ахматовой». В списке упомянутых в этой книге фамилий я нашел и свою. Через 37 лет после кончины Анны Андреевны получил от нее привет. Вот запись о поэме «Без героя». У Ахматовой были собственные комментарии к поэме, которыми она иногда делилась с собеседниками. «Когда я читала одно из моих особенно длинных и подробных объяснений Ивановскому, он сказал, я чуть не крикнул посредине, перестаньте, не могу больше, ведь то, что вы читаете, это та же поэма, но в прозе это невыносимо». И еще записи. Ивановский с розами. Полночные стихи Ивановскому, то есть обещанная копия полночных стихов. Приходя к Ахматовой, я невольно боковым зрением наблюдал, с какой убежденностью и

0: стихов. Было там и многое другое, о чем сказала сама Ахматова. «Когда б вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда». Котел был скрыт от читателя, но если бы он не кипел вечно, разве могла бы Ахматова в любую минуту зачерпнуть оттуда, вложить неожиданную силу в незначительную деталь? Писала она наискосок, концы строк загибались вверх. В конце каждого стихотворения непременно стоял год, месяц и место сочинения. Это тоже входило в легенду. О своей любимой поэме «Без героя» она говорила, глядя сквозь стены и поверх голов: «Гадина!» И в этом слове слышалась как бы далекая жалоба, даже отголосок отчаяния. Уж очень неотступно преследовала Ахматову ее поэма. Еще одно слово Ахматова произносила на разные лады, иногда насмешливо: «Беда». Позже я услышал это слово на севере от моей квартирной хозяйки. Услышал и поразился точной интонацией Ахматовой. А потом понял, что интонация эта не Анна Андреевна Ахматова и не Мария Иосифовна Быкова, а просто очень древняя, коренная русская. У Ахматовой не было двойственного отношения к людям. Она или верила человеку до конца, или не верила совсем. На дворе стоял 55-й год. Сталина и Берии уже не было, но политическая ситуация была неопределенной и шаткой. И вот однажды Анна Андреевна, стоя у окна, сделала мне знак подойти. Я подошел и невольно покосился в окно. На другой стороне улицы прогуливался Топтун, сотрудник секретной службы. За квартирой велось наружное наблюдение. Ахматова сказала: «Ближе, еще ближе». И, понизив голос, начала читать стихи «Реквием». «Если зажмут мой измученный рот, которым кричит стомиллионный народ».
1: «Если зажмут мой измученный рот, которым кричит стомиллионный народ, пусть так же они поминают меня канун моего погребального дня. А если когда-нибудь в этой стране воздвигнут, задумают памятник мне, согласие на это дают торжество, а только с условием не ставить его ни около моря, где я родилась, последняя с морем разорвана связь. Не в царском саду заветного пня, где тень безутешная ищет меня, а здесь, где стояла я 300 часов, и где для меня не открыли засов. За тем, что и в смерти блаженной боюсь, забыть громыхание черных морусь, забыть, как постылая хлюпала дверь, и было в старухах охраненный зверь. И пусть неподвижных и бронзовых век, как слезы струится под тающий снег, и голос тюремный пусть бурит вдали, и тихо идут по небе корабли.
0: Я слушал, не помня себя, и потому что Анна Андреевна совершала опасный поступок. Всего год назад эти стихи обернулись бы тюрьмой и лагерем. И потому что это чтение означало ее полное доверие к собеседнику. И, разумеется, сами стихи сделали свое дело. Мне было 23 года, я был крепким малым фехтовальщиком, но тут вдруг почувствовал, что по щекам текут слезы. Никогда со мной этого не бывало. Как в тумане я оказался за чайным столом. Говорить я не мог. Мы помолчали. Ахматова внимательно на меня смотрела и, наконец, спросила: «Что вы скажете об этих стихах?» Я услышал свой голос, который произнес с запинкой: «Это очень интересно». После этого нелепого, полусумасшедшего ответа

0: Вполне можно было указать мне на дверь. Но Ахматова прекрасно поняла мое состояние, а словами просто пренебрегла и царственно кивнула в знак благодарности. Поблагодарила за слезы и за то, что я хотел бы, но не смог сказать.
1: Игнатий Ивановский из воспоминаний об Анне Ахматовой.
0: Живя в Архангельской области, я время от времени приезжал в Ленинград. В первый же приезд побывал у Ахматовой. Она с большим интересом слушала рассказы о сельской жизни, о людях, нравах, языке. Потом разговор зашел о датах рождения. Ахматова придавала им большое значение. Совпадение тайной даты не встречи 300-летние пустяки – это был ее инструментарий. Я, между прочим, сказал, что день моего рождения послезавтра. Мне исполнится 31 год. Я родился 1 апреля. Анна Андреевна слегка подалась назад и внимательно на меня посмотрела. Не может быть. Как законопослушный советский человек, всегда носящий с собой паспорт, я предъявил его, раскрыв на нужной странице. Ахматова взяла документ и, глядя в него, призадумалась. Прошло несколько минут, я недоумевал, что могло задержать ее внимание. Потом она сказала, возвращая паспорт: «Этой милой подробности я не знала». Прошло почти 40 лет, и, перечитывая в Ахматовском томе известную «Вереницу четверостиши», я вдруг остановился на давно знакомых строчках. «Взоры огненья огня и усмешка леля. Не обманывай меня, 1 апреля». Остановился, потому что на этот раз обратил внимание на год написания – 1963. Заглянув в комментарий, так и есть, 31 марта. Ахматова могла сочинить это четверостишее, держа в руке паспорт. Или вечером после моего ухода, или на утро, но записала его и поставила дату на следующий день. Все это я рассказал доброй знакомой, не намного моложе Ахматовой. Рассказал и добавил, что мое положение совершенно безответственно. Никто не может доказать, что это четверостишее не обо мне, а я не могу доказать, что оно обо мне. И услышал в ответ: «Вы ошибаетесь». Анна Андреевна, как всегда, попала в десятку. Доказательств не требуется. Когда я вспоминаю о вас, первая мысль – усмешка леля. Ахматовой давно уже нет в живых. Вместе с другими, куда более важными тайнами, она унесла с собой тайну четверостишия, записанного 31 марта 1963 года. В этом эпизоде меня интересует, разумеется, не собственная персона, а вопрос, что означало на светском дамском жаргоне 1913 года выражение «усмешка леля». Если кто-нибудь в мемуарах или устной беседе найдет разгадку, очень прошу сообщить ее мне.

0: странного дома, где вечерняя бродит истома с фонарем и связкой ключей. Я аукалась дальним эхом, неуместным смущая смехом непробудную сонь вещей. Здесь свидетель всего на свете, на закате и на рассвете смотрит в комнату старый клен, и, предвидя нашу разлуку, мне иссохшую черную руку, как за помощью тянет он. Но земля под ногой гудела, и такая звезда глядела в мой еще не брошенный дом и ждала условного звука. Это где-то там, у Тобрука, это где-то здесь, за углом. Ты не первый и не последний темный слушатель светлых бредней, мне какую готовишь месть? Ты не выпьешь, только пригубишь эту горечь из самой глуби, это вечной разлуки весть. Не клади мне руку на темя, пусть оно остановится время, на тобою данных часах нас несчастье не минует, и кукушка не закукует в опаленных наших лесах. А за проволокой колючей, в самом сердце тайги дремучей, я не знаю, который год, ставший горстью лагерной пыли, ставший сказкой страшной были, мой двойник на допрос идет. А потом он идет с допроса двум посланцам, девке без носа, суждено охранять его. И я слышу даже отсюда, неужели это не чудо, звуки голоса своего.
1: На этом мы заканчиваем программу «Мифы и репутации», посвященную Анне Ахматовой и приуроченной к 40-й годовщине ее смерти. Участвовали Роман Тименчик, Игнатий Ивановский, звучали архивные записи с голосами Георгия Адамовича и Никиты Струва. Отрывки из поэмы «Без героя» в ахматовском чтении взяты с диска, подготовленного Львом Шиловым. Запись реквиема любезно предоставлена Игнатием Ивановским. Режиссер Илья Бабчинецкий. Редактор-ведущий Иван Толстой.

0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
1: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
2: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
3: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
4: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
5: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
7: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
6: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
8: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
7: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
9: Патологоанатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
10: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
6: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
11: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
7: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
12: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
6: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
13: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
7: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
14: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете. За что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
6: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
7: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
6: «Человек имеет право».
15: Говорит Радио Свобода.
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
15: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.
16: Каким вам представляется будущее России?
17: Я думаю, нормально все будет, хорошо.
18: Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
19: Хотелось бы видеть Советский Союз.
20: Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
17: Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
16: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
2: Шведский завтрак. Вот что такое для меня Рига. Знаете, когда каждый берет, что хочет. С утра-то ты православный, вечером ты лютеранин, по дороге ты латыш, немножко русский.
3: А почему все-таки идея империи так привлекательна для части общества?
2: Я думаю, что это придает значение человеку, который говорит, что я ничтожество, у меня сортир во дворе, денег нету, пью с утра до вечера, но зато у меня есть империя, зато нас боятся. В Америке никто не растворился.
3: Русские плохо растворяются.
2: Русские не растворяются вообще и плохо брачуются с иностранцами.
3: А когда наступает коллективная ответственность?
2: Коллективную вину нельзя навязывать людям, потому что это судебная категория. Но коллективная ответственность неизбежна. Я уже не говорю про репарации, которые немцы, между прочим, платили.
1: Программа «Грани времени. Интервью». Наш гость – писатель Александр Генис. Александр, здравствуйте.
4: Лабрит.
1: Кто такой настоящий рижанин?
4: Настоящий рижанин, я думаю, найти невозможно, потому что это эклектическая личность, которая соединяет в себе несколько религий, несколько языков, несколько политических взглядов. То есть я бы сказал, что настоящий рижанин – это европеец. Примерно так и выглядит человек Европы, который может жить в самых разных ситуациях и быть аутентичным самому себе и обязательно быть лояльным по отношению к государству, по отношению к начальству. Это человек, который выбирает себе жизнь. Шведский завтрак. Вот что такое для меня Рига. Знаете, когда каждый берет, что хочет. С утра ты православный, вечером ты лютеранин, по дороге ты латыш, а немножко русский.
1: А вы себя до сих пор чувствуете рижанином или вы уже американец?
4: Я никогда не чувствовал себя американцем и не буду чувствовать, потому что я прожил 50 лет в Америке, до сих пор не разобрался, что это значит. Но я считаю, что мою жизнь поделили не две страны, а два города. Рига стала фундаментом моей жизни, на ней все построено. А Нью-Йорк стал там, где я вырос, и стал самим собой. Потому что Нью-Йорк во многом похож в этом отношении на Ригу, потому что позволяет тебе быть самим собой в гораздо большей степени, чем другие города. Например, в Париже ты должен быть, хотя бы стараться быть французом. В Нью-Йорке ты можешь быть кем хочешь, но все равно. И Рига в этом отношении такая эклектичная, что в ней удобно жить. Рижанин – это поведение, в первую очередь. И рижанин, несомненно, это отдельная функция государственного человека. Он рижанин, в первую очередь, он тише говорит. Если вы заметили, на улице намного тише, чем в других городах. Потому что здесь есть культура недосказанности. Вот в отношении рижской культуры похожа на англосаксонскую – недоговоренность. Как говорил Бродский, говорит, мой любимый цвет – цвет воды. Вот Рига примерно такой же.
1: Но цвет воды меняется.
4: Не сказать. Цвет воды всегда остается зеленовато-серым. И он явно не олиповатый и не яркий. Во всяком случае, Северного моря. Такого, как наше Балтийское.
3: Скажите, почему Россия так трудно прощается с имперским прошлым?
2: Это не имперское прошлое, это все вместе. Это тот самый комплекс, который привел Россию, где она сегодня живет. Эти трудности связаны с тем, что все травмы не изжиты, все травмы не пережиты как следует. Вот немцы пережили свои травмы и живут, а русские нет. И сейчас то, что происходит в России, можно описать одним словом. Если нас не любят, пусть боятся. Вот вам это и есть имперская травма.
3: Но немцы потерпели сокрушительное поражение. Только после этого они пережили эту травму. И учитывая то, что те, кто верил в Гитлера, верил в его идеи сверхнации, ну и так далее, по списку, они остались при своих.
2: Как сказать, тот секунду, когда кончилась война, оказалось, что нацистов нету. Мне это живо напоминает 91-й год, когда во время, после путча, вдруг выяснилось, что коммунистов в России нет и не было. Куда-то все исчезли. Хорошо бы мне дожить до того момента, когда все забудут, что, кто голосовал за Путина. Уже сейчас, когда я спрашиваю своих знакомых, а вот вы когда-нибудь голосовали за Путина, никто не отвечает на этот вопрос. Вот снимут Путина или умрет он, и окажется, что никто его не поддерживал. Это был волюнтаризм. Что ставили вину Хрущеву? Волюнтаризм. Специальное слово такое.
3: Война в Украине – это продолжение советской травмы или это новая историческая болезнь?
2: Это и то, и другое, потому что это продолжение агрессии Венгрии 56-й. Чехословакия 68-й. Вот вам, пожалуйста, то, что происходит сегодня в Украине. Каждый раз эти операции военные, как их теперь называют, стоили поколению человек, поколению населения, которое не жило при нормальной власти. Ну, например, в 68-м году. Что это было? Перестройка. Это была горбачевская перестройка в Дубчика.
3: И Чехословакия.
2: Чехословакия, конечно. И что произошло? Поколение чехов и словаков не оказались в Европе, а продолжали жить под советским иго. И то же самое с Украиной. Они не могут отпустить Украину, потому что Украина окажется в Европе, а Россия нет. И от этого происходит страшная болезнь, страшная боязнь вот этого вот европейского заимствования. Потому что, как я себе представляю эту картину? Вот сидят в России и думают, почему украинцам можно, а нам нельзя. Вот мы им покажем, чтобы этого не было. Имперский комплекс – это еще не совсем так просто, потому что имперский комплекс развивается в разные стороны. Ну, например, считается, что империя – это метрополия, это сила, а колония – это слабость. Но можно ли считать, что, например, Латвия моя хуже была, чем метрополия, чем Москва? Да нет, конечно, наоборот все было. Смотрели с завистью на Латвию. Меня спрашивали, какая валюта у вас в Риге.
3: А почему все-таки идея империи так привлекательна для части общества?
2: Я думаю, что это придает значение человеку, который говорит, что я ничтожество, у меня сортир во дворе, денег нету, пью с утра до вечера, но зато у меня есть империя, зато нас боятся. Не столько империя, сколько потребность в том, что тебя уважали. Вот это вот не уважают, так боятся. Вот это вот и есть главная черта, к сожалению, российской ментальности, которая проявилась так сильно при Путине. И вот то, что сейчас происходит, это, по-моему, следствие именно этого комплекса неполноценности. Вообще, что такое имперскость? Это комплекс неполноценности наоборот. Это когда ты думаешь, что ты будешь важнее, если у тебя будут колонии. Обратите внимание, что все страны Запада избавились от колоний с большим удовольствием. Оказалось, что они никому не нужны. Когда в 60-е годы рухнула Британская империя, то они сообщались с Вашингтоном, говорят, не хотите колонии взять? Не, ни за что, ни в коем случае, нам колонии не нужны. И только в России по-прежнему мыслят географическими понятиями. Это, кстати, болезнь русского сознания, география. Вот, например, Солженицын. Человек, который так боролся с коммунизмом, со всеми этими делами. Что он говорил? Россия будет прирастать за счет Северо-Востока. Почему? Северо-Восток – это гигантская территория необжитая. Зачем она ему нужна? Большая страна. Чем больше страна, тем лучше. Для кого лучше? Почему лучше? Это не важно. Люди смотрят на карту и думают вот в этих пространственных категориях.
3: Получается, Солженицын как раз и оказался тем самым имперцем, который, если вы помните, как обустроить Россию, был его труд, который вызвал горячую дискуссию. Естественно, не понравился казахам, потому что часть казахской территории он уже мысленно присоединил к большой России.
2: Ну, и Украину, и Белоруссию тоже.
3: Тоже, да.
2: Но ему казалось, что чем больше, тем лучше. Откуда берется вот это сознание? У меня был разговор с одним писателем русским. И он сказал, что каждая страна хочет распространиться как можно шире и захватить другую страну. Я говорю, как вы думаете, Америка хочет захватить Канаду? Это было до Трампа, конечно. Он говорит, конечно, хочет, но Канада не согласится. Я говорю, а Мексику Америка хочет захватить? Он задумался, а как это Мексику захватить и что дальше будет? В Мексике гораздо ниже уровень жизни, нужно как-то все это выравнивать. Нужна ли Мексика Америке или не нужна? И вот он в первый раз, по-моему, задумался о том, что больше не всегда лучше.
3: Некоторые говорят, почему вот Америке можно что-то захватывать, а России нельзя. Вот тут нет ли двойных стандартов?
2: Не то слово. Это всегда говорят так, что американцы еще хуже. Никто не слышит, что они говорят. Значит, мы плохие, но американцы еще хуже. Нет, я не вижу двойных стандартов, потому что какое дело России до того, кого захватывает Америка? С собой бы справились, это было бы гораздо полезнее. Почему пример Америки должен быть таким удручающим для России? Ну, давайте сначала построим уровень жизни такой, как в Америке, а потом будем размышлять, сколько стран нужно России, сколько территории необходимо, и почему Бахмут необходим для России. Я был вчера около российского посольства в Риге, и там большой плакат «Русский мир». Как выглядит русский мир? и там разрушенные города. Бахмут, Буча. Как это страшно, это так похоже на кадры военные Второй мировой войны. Это самая большая трагедия нашего времени, то, что происходит в Украине, потому что жить с этим очень тяжело и трудно. Особенно для людей, я бы не сказал русских, для людей, у которых родной язык русский. Вот я считаю, что Россия – это родина моего языка, ни больше и ни меньше. И, конечно, это страшное состояние с февраля 22 года. Я живу с ощущением катастрофы.
1: Если Ригу описать, Ригу вашей молодости, описать тремя вкусами или запахами, можете перечислить?
4: В первую очередь, моя Рига молодости была советским городом. Это значит, что она была серым, незрачным, загаженным до невероятности. И вот все эти роскошные дома, мимо которых мы идем, были коммунальными квартирами. Поэтому в Риге был запах бедности. Хотя, когда приезжали сюда люди из других городов Советского Союза, то они спрашивали меня, какая у вас валюта. Ну, я честно им говорил, что какая у нас валюта. Флоренты. Чтобы тут наврать. Короче говоря, запахи были... Это интересный вопрос, потому что запахи были, конечно, цветов. Рига – город цветов. Как многие северные города, здесь боготворят цветы. И на базаре, когда вот ходишь за наш базар, который лучший в Европе.
1: Вы имеете в виду центральный рынок?
4: Конечно. Ни один человек не выходит из него без цветов. Это культ цветов был всегда. И в Риге был запах цветов – это жасмин. Жасмин – это запах моего детства. Интересно, что в Америке есть жасмин, но он не пахнет. И я до сих пор скучаю по этому запаху.
1: Рига для вас – это место рождения или часть характера?
4: Рига – это моя школа, мой университет. Я гораздо большему научился, глядя на архитектуру рижскую, чем в Латвийском университете или в средней школе. Потому что архитектура воспитывает человека. Знаете, что архитектура – самая массовая из искусств. Знаете себе, сколько просмотров набрал Домский собор за эти годы? Мы даже не знали, что мы живем в Европе. Но она на нас действовала подсознательно. И европейскость, которую я ценю больше всего, она прививалась как вакцина. И в этом отношении Рига стала для меня школой. Всего этого я не знал. Все это я определил гораздо позже, когда я приехал уже в другой мир.
1: Мы сейчас подходим к Домской площади. Я вспомнил знаменитую фразу Петра Вайля, что каждый камень на Домской площади полит моим портвейном.
4: А это что? Так сильно сказано, потому что не его, а нашим.
1: Да? То есть портвейн пили вместе?
4: Конечно.
1: Рига, что дала вашей дружбе с Петром Вайлем? Это часть, как бы, локация и дух вашего сотворчества? Или это независимо от того, были бы в Риге или нет, вы бы все равно вместе были бы авторами?
4: Это непростой вопрос. Дело в том, что Рига такой красивый город, что ее и украшать-то не надо. Поэтому литература была как бы излишним. Именно поэтому мы наслаждались Ригой. Это была творческая пьянка постоянная. Потому что Рига красива. И писать мы начали, потому что она нас вдохновляла в соревнования. Мы думали о том, что чему мы хотели научиться у Риги. Витражам. Писать так, чтобы были как цветное стекло, чтобы реальность просвечивала сквозь цветное стекло, как это происходит в Домском соборе.
1: Вот Домский собор, вот это Домская площадь. Где вы пили?
4: Не здесь, конечно, а вон там.
1: Где? Вот прям под стенами собора?
4: Оттуда можно спуститься, и тогда милиционер не увидит.
1: Понятно. А с напитками был какой-то дефицит или с этим не было проблем?
4: Напитки были такой гадости, которые представить себе нельзя. Главная выпивка называлась «Волжское вино». Как может быть волжское вино в Риге? Я понятия не имею, но оно было. Она отравила, конечно, меня физически.
1: Мы просто в детстве портвейн называли чернилами, а вот как?
4: Правильно, чернилами тоже называли. Ну, вообще портвейши. А вот здесь я работал.
1: Это Дом радио?
4: Это Дом радио, и, как ни странно, здесь я записал свою первую радиопередачу. И с тех пор я приехал в Америку и 41 год проработал на радио. Мог я думать, что это радио продлится же на всю жизнь.
3: Я бы хотел бы поговорить о феномене Путина. Этот человек уже 27 лет на вершине власти. Вот почему он оказался тем человеком, который так долго удерживает власть? Вы думали об этом?
2: Потому что они уничтожили политику. Почему Украина оказалась там, где она оказалась? Потому что на нее была политика. Это была ошибочная политика. Часто была она страшно болезненные, это были постоянная борьба, это все было так. Но у них была политика, которая, из-за которой возникло гражданское общество и национальная политическая нация украинцев возникла благодаря этой политике. В России этого не произошло, потому что политику отдали в грязные руки, как мы только что говорили. Поскольку политика – это грязное дело, пусть и занимаются грязные люди. И раз нет политики, появляется тирания.
3: Но не каждый может удерживать так ловко эту власть. И вот поэтому я хочу спросить, в чем главный секрет политической модели Путина?
2: Ну, посмотрите на Франко, сколько он удерживал власть. И почему он ее удерживал? Это интересный вопрос. Я был в Мадриде, есть музей, где показывают пропаганду республиканской Испании и франкистской Испании. И два фильма показывают рекламных параллельно. Тот, где республиканцы занимаются пропагандой, похож на Эйзенштейна. Рваный монтаж, авангард. А тот, где франкистская пропаганда, рыцарь-крестоносец едет, а потом становится франкистом и на танке уже едет. Вот это вот миф о испанской жертвенности, вот он держал Франко на поверхности. И до сих пор к Франко относятся к Испании далеко не все отрицательно. У меня есть друзья, которые говорят о том, что их родители франкисты до сих пор. Молодежи же нет, но такое бывает. Потому что Франко придумал миф о том, что Испанию все обижают. Испанию загнали в угол, и она превратилась в третий мир. Вообще, испанский пример очень интересен. Я недавно написал книгу «Фашизмы», где рассматривал, изучал вот эти вот мифы фашистские, которые привели к тоталитарным режимам в Японии, в Австрии, в Германии, в Японии, в Италии. И интересно, не те люди, которые были бандитами и мафиози, а интеллигентные люди, как они скатились в фашизм. Вот это любопытно. И я вывел только одну причину. Что все ресентимент, все это ощущение того, что тебя обидели. Нас обижают, поэтому мы должны мстить.
3: Все-таки, может быть, мы с вами недооцениваем фигуру Путина. Можно ли говорить, что, возможно, он угадал формулу русского человека и успешно пользуется этим?
2: Ну, представьте себе Гитлер, например. Он писал каждый день передовицы в газету. Говорят, что когда он выступал...
3: Но то... почти каждый день мы слышим и Путина, который поет одни и те же песни, как вы говорили. Я... Нас обидели, на нас напали первыми, нас хотят унизить, у них это не получилось. Ну, я могу назвать 15-20
2: его цитат. Может быть, я слишком далеко живу от Путина, поэтому я слабо себе представляю его ораторские таланты. Но мне не кажется, что это харизматическая личность.
3: Он держит зал, и давайте уж согласимся, что значит, он манипулирует ловко. Ловкий полемист.
2: Я к этого не вижу и не знаю. Слишком далеко живу для того, чтобы оценить его таланты. На мой взгляд, это чудовищный человек, который абсолютно бездарен. Хотя бы потому, что у него нет ни одной идеи. Все эти идеи, о которых мы говорим с вами, это не идеи. Это нет идеологии. Ну, например, у Франко была идеология, у Гитлера была. В Японии была идеология. А у Путина реакции, а
3: вот
2: не идеология.
3: В том-то и дело, что успех. 27 лет у власти без идеологии.
2: 27 лет у власти Путин занимается тем, что охраняет свое место любой ценой. Вот подсюда и 27 лет.
3: Ну а все это окружение подыгрывает ему, оно зависит
2: Потому что оно зависит от него, в первую очередь, финансово. Он дает ему воровать. Но увидеть в нем харизматическую личность тирана, например, Фиделя Кастро, я не могу. Вот представьте себе, какие были тираны. Не то, чтобы я их оправдывал, они страшные люди. Но все-таки вот эта мелкая личность, которая на экране телевизора, мне трудно его представить, чтобы он был увлекал массы.
3: Мой следующий вопрос как писателю. Вот все-таки продолжая тему формулы русского человека. Вот Никита Михалков любит упражняться на эту тему, и вот он написал такое, или сказал, русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет. Но не так нет, чтобы обязательно было, а нет, и хрен с ним. Вот были попытки Шукшина, который написал замечательные рассказы, мои любимые, это «Срезал» и «Чудик». Чем? И вот, на мой взгляд, он тоже открыл формулу русского человека. Чехов, если брать, это замечательные рассказы «Хамелеон», «Толстый и тонкий», и самый гениальный рассказ «Смерть чиновника». То есть вы прекрасно помните, чем эта вся история закончилась. Случайно чихнул и плюнул на голову чиновнику, потом стал несколько раз перед ним извиняться, и в конце концов чиновнику это надоело, он его послал, пришел домой и умер. Вот у вас была попытка угадать формулу русского человека?
2: Нет, нет, и я не верю в то, что есть формула русского человека как такового. Понимаете, каждые попытки генерализировать, обобщать, это на самом деле и непростительное упрощение. Знаете...
3: Но все-таки некоторые пытаются.
2: Еще ну, как.
3: Шукшин, например, говорил, никогда хорошо не жили, нечего начинать. Но это нечего опять привыкать. Ему приписывает.
2: Но смотрите, что происходит. Вот почему Шукшин, например, да? Потому что он создал симпатичный образ чудака. Или чудика, как он это называл.
3: И хама и... срезал.
2: Дело в том, что выбирается колоритный персонаж. И этот колоритный персонаж становится... героем русского народа. И вы знаете, это продолжается бесконечно. Например, Венч Ерофеев. Вот его персонажи – это тоже чудики, алкоголики, алкаши. У Довлатова сплошь и рядом такие персонажи. Потому что считается, что вот эта вот бескорыстная пьяница и чудак – это и есть характерно для русского народа. Ну, трудно сказать, что все такие были. А Веренцев тоже такой чудик, правда? И не совсем, да? И, короче говоря, это то, что хорошо для литературы, абсолютно не обязательно хорошо для всего остального, и это не значит, что это универсальная черта. Литература, может быть, занимается только тем, что исключениями, а не правилами. Знаете, когда я был молодой, я учился в университете, здесь, в Риге, в Латвийском университете, и я, конечно, хотел найти формулу для литературы, для истории, для филологии, для поэтики. Мне казалось, что есть универсальные категории. Все мы увлекались структурализмом, Лотманом тогда. А что такое универсальная категория? Это алгебра. А плюс Б равно С, да? А что такое А плюс Б? Это значит, что это подставь, что хочешь. И потом, надо сказать, под большим влиянием Довлатова, я понял, что мне нравится не алгебра, а арифметика. Потому что есть только конкретно. 3 плюс 5 – это уже совершенно другие дела. Потому что конкретно это и есть жизнь. А алгебра не существует в природе. И поэтому искать формулу универсального русского человека – это не только бесполезно, но и очень опасно.
3: Но все-таки я еще один пример приведу. Галина Вишневская, я прочитал то, что она написала, что русский человек – это тот, который там последнюю рубашку отдаст или порвет рубашку пополам и отдаст тому, кто нуждается. Но если у него появится 10 рубашек, то ни одной не получите. Вот, вот
2: это
3: игра слов или я не знаю.
2: Анекдоты. И... У Аксенова было хорошо. Говорит, что такое русский человек? Говорит, да, говорит, лучше пристрелить его, чем просто так оставить. И нет, мне кажется, что заменить вот политику. Политика занимается универсальными категориями, но она занимается ими, партия создает, демократические выборы. Это все, вот эта система, которая работает на Западе. А у нас... Все это работает только на индивидуальном уровне. Поэтому получается хорошая литература и плохая политика. У Герцена было и дума. Лучшее, что он написал, это о русских чудаках. Он говорит, что дядя его был пьян и зол. Пьян или зол? Или зол и пьян? Вот такие вот персонажи удаются русской литературе лучше всего. Вспомним Гоголя. Что в России лучше всего? Сатира.
3: Мертвые души.
2: Конечно.
3: Есть и Америке... главный герой там Чичиков.
2: Чичиков главный герой, но он плохой герой. Он мелкий герой.
3: Но...
2: Остальные, Ноздрев, например, это герой. Потому что он говорит, да забора мое, и за забором мое. Ну, какому Наполеону снилось такое? И в этом отношении, конечно, самая гениальная книга русской литературы «Мертвые души». Есть американский... Ну, он даже не политик, он бывший адмирал, который занимался разведкой всю жизнь. Его спросили, что нужно сделать, чтобы понять Россию. Он сказал, как что, прочитать «Мертвые души».
1: Петр Вайль, он когда рассказывал о Риге, обращал внимание на топонимику. Вот он говорил, что мы диссидентствовали, наше тихое диссидентство заключалось в том, что мы знали все старинные названия. И когда договаривались о встрече, там не называли там улицу Суворова или Ленина, а говорили там на углу там Кристиан Барона и Дзернаву. И это было такое тихое диссидентство. Вы...
4: Я бы не сказал, что это... По-моему, Петя все это придумал позже, потому что в наше время... Мы диссидентствовали тем, что сидели на кухне и ругали советскую власть. А название, топонимика, ну, что могу сказать.
1: А как вы познакомились с Петром Вайле?
4: Наши братья были вместе в армии. Мой брат Игорь и его брат Макс. Когда они пришли из армии, то мы подросли с Петей и стали принимать участие в застольях. Вот так мы и познакомились.
1: Но у вас разница в возрасте была существенная. Это когда вы были молоды?
4: 3,5 года. А. В молодости это много, но быстро стирается. А вот это 13 стульев кафе, я всегда сидел. Считается, что в этом кафе, если ты просидишь час, ты встретишь любого человека, который тебе нужен. Стульев там теперь стало гораздо больше, но раньше их было именно 13.
1: А давайте пройдем по самой узкой улочке Риги. У вас какие-то воспоминания связаны с ней?
4: Вы понимаете, у меня нет такого камня, с которым у меня не было бы связано воспоминания. По такой улице может проехать всадник, который должен держать копье вот так, горизонтально. Если он проходит с копьем, то все в порядке. А если нет, улица не годится.
1: Она называется «Роза наела». А первую любовь вы помните?
4: Еще бы.
1: Расскажите
4: моя
1: о ней.
4: Первая любовь в Израиле же давно-давно. Она была еврейкой, но она была латышской еврейкой. Это значит, что она училась в латышской школе, 52-й. Это значит, что она была латышкой по культуре. Она любила латышскую поэзию. Ее любимым поэт был Чак. И для меня она была окном в латышскую культуру, как ни странно. Но через нее я полюбил латышскую живопись, латышских писателей. И что мы делали? Мы гуляли. Гуляли вот здесь, в том числе. Потому что в Риге что мы могли вообще делать? Мы могли гулять. Я каждый день гулял по Старой Риге. Каждый божий день. И работал я. Как-то в Риге все пешком же ходишь.
3: Скажите, а Путин – это случайность истории или закономерный результат российской системы?
4: Я не вижу закономерности. Понимаете, я не верю в историческую необходимость. Я помню, когда я еще в университете учил идиотские предметы, исторический материализм и так далее, то там говорили, что историческая необходимость приводит к коммунизму. Ну как привела? Что за чепуха? Кто это такая историческая необходимость? Да нет, история свободная, непредсказуемая. Именно чем больше мы знаем, тем ниже горизонт предсказуемости, а не выше. И нет, не было никакой необходимости в Путине. Давайте посмотрим. А если бы пришел Немцов, то что бы было бы иначе жизнь? Конечно, иначе было бы. Если бы вместо Горбачева был бы... Не было бы Горбачева, не было бы перестройки. То есть на самом деле роль личности в истории гораздо важнее исторической необходимости. И поэтому Путин... Это случайность истории уже потому, что он столько лет сидит у власти. Это вина тех, кто его не выкинул из власти. Вот когда это было возможно, между прочим. Вы помните, выборы-то же были все-таки, Путина же выбирали.
3: Вы знаете, вот некоторые говорят, давая психологический портрет Путина, говорят, вот вы сейчас сказали про Немцова, я еще вспомнил Навального. Это высокие, красивые люди, которых любили женщины, что правда. Про Путина такое сложно сказать. Может быть, его тоже любят женщины. Мы просто не знаем, так как тайная семейная жизнь его это покрыта. Вот, поэтому взгляд Немцова на жизнь, человек, который любил жизнь, любил все, что его окружает, это один психотип. Путин совершенно другой. Может быть, это как раз вот то, что ему не доставало. То, что Бог дал Навальному. Красивую жену, кстати. Красивых детей, которыми он гордился. Немцов, который гордился всеми женщинами, которые его окружали. Может быть, вот это и зависть, это и есть и вот этот страшный порог.
4: Вот это и есть тот самый ресентимент, который свойственен всему русскому народу. Он плюгавый. И вот эта вот мелкость его личности и мелкость его истории, я представляю себе его в юности. Я вот таких вот знал мелких хулиганов, которые шли, затевали драку, а потом большие хулиганы били тех, с кем они затевали драку. Ей-богу, я здесь я по фамилиям помню школьные свои годы здесь, вот в Риге.
3: Некоторые говорят, что он как раз и свой реванш берет.
4: Абсолютно. Я представляю себе, как в это время слушали Битлз, танцевали с девочками, пили гитару под гитару у костра, ходили в походы. А он так не был тогда пущен, он с подворотни. Вот не было у него таких друзей, как у меня, например, были. У него были какие-то совершенно другие люди вокруг него, его окружали. И КГБ – это попытка власти, захватить власть, чтобы тебя уважали. Это тот же комплекс, который мучает русский народ. Пусть не любят, но пусть боятся.
3: Скажите, вот вы, помимо того, что вы писатель, вы еще и сценарист. Вот если бы вы писали сценарий о Путине, какой чертой бы вы сделали его живым персонажем?
4: Мстительность. Вообще, мщение – это самый сильный мотив в мировой искусстве и в литературе. Вот о чем Гамлет, например, о мщении.
2: Да все построено на мщении. Мастер и Маргарита, например. Почему мы так любим Воланда? Говорят, что Воланд – это Сталин. Но каким бы Воланд ни был, он мстит. И это счастье отомстить – это то, что делает литературу пригодной для всех.
3: Смотрите, чтобы персонаж не получился плоским, вы это сами прекрасно знаете, ему надо все-таки добавить какие-то положительные черты. Иначе, если все это абсолютное зло, это скучно. Вот какие-то положительные черты...
2: Трезвость. Вы представьте себе, что человек, который, как говорят, не пьет. Для русского человека это очень трудно себе, особенно после Ельцина, представить себе, что ну как это не пьет. Знаете, говорит, когда золотую рыбку поймал мужик, говорит, что ты хочешь, говорит, ведро водки. А еще что ты хочешь, говорит, море водки, а еще что ты хочешь, маленькую. Вот примерно так и представляет себе русский человек счастье, во всяком случае, по легенде. А он не пьет и ведет здоровый образ жизни, питается хорошо.
3: А какие-то капли сентиментов или эмпатии вы бы добавили бы? Или у него это полностью отсутствует?
2: Я думаю, что если он уже убил 500 000 русских человек, то наверняка ему даже в голову не приходят такие категории.
3: Кстати, Вера Полоскова, когда поэтесса давала интервью Дудю, да, она написала, что этот человек там просыпается, нажимает на кнопку, и каждый день погибает огромное количество людей. Наверное, он по своей природе несчастлив, раз для него убийство людей – это радость. А вот это наивный взгляд?
2: Ну, Вера поэтическая натура, она представляет себе, что вот ему все равно. Но дело не в том, что он хочет убить кого-то или не хочет убить кого-то, просто он об этом не думает. Просто ему кажется, что ну как,
3: он
2: я же
3: получает
2: прав.
3: От этого удовольствие?
2: Я думаю, что нет, он получает удовольствие от власти, но это не значит, что ему хочется кого-то убивать.
3: А
2: ему
3: это просто все равно. Побочный материал такой.
2: Ну, конечно, он же спасает Россию, он хочет быть Петром Первым. Знаете, что Петр Первый ополовинил страну, пока он занимался своей европеизацией России. Как Ленинград построен на костях. Это все же такие страшные истории, но вот Петра Первого, как говорил Лотман, Петр, извините, великий. И вот он представляет себе, что он защищает страну от ужаса, от того, что никто не будет, Украины не будет, Бахмут не будет наш. Ну как, что может быть страшнее, чем это? Это бред сивой кобылы, которым он живет каждую минуту, потому что он думает, что он спасает историю России, что он в ней останется. И в этом возрасте как раз уже идет борьба не только за свою власть, но и за место в истории, за место в учебнике. Он все время думает, что в учебнике он останется как новый Петр.
3: Но... Кстати, Петр, если прорубил окно в Европу, то он это окно закрыл путь.
2: Зарешетил.
3: Зарешетил, да, совершенно верно. Скажите, а вот если продолжать литературную тему, вот стал ли он античным героем или варваром из Средневековья, или он просто новый герой зла или абсолютное зло, по-разному можно оценивать, 21 века, такого еще не было героя?
2: Я не нахожу в нем ничего особенного. И если это зло Башмачкина, который превратился в чудо, попал во власть. Вот представьте себе, что было бы с Башмачкиным, таким ничтожным, да, жалким, у которого единственное было достоинство – почерк хороший. Вот человек, который был заведующим клубом в Германии, становится... Он был Башмачкиным, и он становится вдруг тираном, вдруг он становится во власти. Представляете, какой ужас бы Башмачкин учинил за все эти унижения, которые он терпел. Так что это, если и фигура, то фигура из русской литературы.
3: То есть до царя Эдипа он не тянет? Или того же Дракулы из Средневековья?
2: Ну, вы подумайте, это же мифический персонаж. Но разве Путин мифическая фигура? Разве он гипербола? Разве он, как говорили про... у Гоголя, заплата на всем человечестве. Ну, как где ему?
1: Считается, что рижская интеллигенция, независимо от национальности, она более была свободолюбивая, чем московская и питерская. Вот вы согласны с такой трактовкой? Если да, то в чем это выражалось?
4: Вы понимаете, не так все просто. Дело в том, что латышская интеллигенция, и вообще латыши были достаточно лояльны советской власти, пока они занимали какие-то места. Я помню нашего начальника на радио, Эрос, правильно, Эрос. Он был латышом, и это не мешало ему быть абсолютной гнидой. Его ласково называли гауляйтер. Да. Латыши тоже были, конечно, такими. Но латыши были как бы запасное отечество. Понимаете, все мы были советскими людьми, а латыши были еще латвии. И это отразилось. Смотрите, что произошло в 90-х годах. Смотрите, каким... с какой скоростью Латвия обрела независимость и вдруг забыла, что такое советская власть. Вы знаете, самое сильное впечатление на меня, вот я хожу по Риге сейчас, вот этот приезд, и скажу суммарно, ничего советского не осталось. Каким-то потрясающим образом она стряхнула всю советскую гадость. При этом город остался во многом русским. Русскоязычное население очень значительно. Но это уже не советские люди, это не советский город. И вдруг оказалось, что можно все это забыть.
1: Ну, это вам возразят, потому что считается, что часть русскоязычного населения, оно все еще оглядывается на Москву.
4: Оно оглядывается на Москву, но оно никогда не променяет Ригу на Москву. Что-то я не заметил, чтобы они уезжали.
3: Александр, можно ли считать эту войну последней попыткой удержать прошлое?
2: Хорошо бы, если бы она была последней, но я далеко в этом не уверен, потому что до тех пор, пока существует путинский режим, он будет агрессивен по своей природе, ему некуда отступать, потому что в данном этой мафиозной системе тот, кто отступает, тот проигрывает, и тот не жилец. Поэтому так страшно, я думаю, соседям России, и в Латвии, и в Польше, и в Литве, и в Эстонии. Я об этом каждый день думаю, потому что эти края для меня чрезвычайно близки.
3: Есть ли разница между империей как культурным влиянием и империей как насилием?
2: Вы знаете, у меня был разговор на эту тему с Аверинцевым, никем иным. Когда начиналась перестройка, когда стала судьба империи решаться, я его, как историка великого, спросил, что он думает про империю. Он говорит, империя вообще должна быть одна, потому что империя – это идея. Это не география и не политика, а это идея. До тех пор, пока существовала, скажем, христианская империя. Вот Римская империя стала христианской, она несла свою идею. До этого это была идея цивилизации Римской империи, потом христианская цивилизация. И даже Российская империя была Третий Рим. То есть была какая-то идея. Никакой идеи у нынешней империи нет и быть не может, потому что у Путина нет идеологии. Я не знаю, борьба с гомосексуализмом – это идеология. Но это все... Даже Советская империя обладала идеей. Я не хочу сказать, что она была хорошей идеей, она была безумной идеей. Но, во всяком случае, она что-то имела в виду. Маркс, Энгельс, Ленин. Все это что-то значило. Все это был... Пусть никто не верил в этот коммунизм, но, во всяком случае, хотя бы название у него было. Что сегодня... Поэтому, когда мне говорят, Россия – это империя, я пожимаю плечами, потому что империя без идей лишена смысла. Это не доимперия, вот что это такое. Потому что... Ну, скажем, Российская империя, она несла какое-то просвещение, цивилизацию в отдаленные края. Вот я очень люблю фрегат «Паллада» Гончарова, где он описывает, как он возвращается через Российскую империю с Дальнего Востока в Москву. И вот он едет по этим местам, и сюда встречает русских чиновников, которые помогают северным народам, якобы помогали, во всяком случае, цивилизоваться. Вот это была идея Русской империи. Конечно, когда она доходила до, скажем, Финляндии или Балтии, то эта идея сразу лопалась, потому что цивилизация была здесь выше, чем в России. Но так или иначе, у нее была какая-то идея. Это не значит, что я хочу ее оправдать. Это значит, что она существует.
3: А советская идея... Вот я родился в Средней Азии. Пришли большевики, построили заводы в

0: ущерб другим культурам.
1: Экологическая катастрофа к этому привела история с хлопком. Но вообще, на самом деле, цена империи была очень высокой. Другие империи иначе относились к этому делу. Ну, например, Англия. Все говорят, вот англичанам можно, а нам нельзя. Смотрите, что англичане сделали. Например, Индия. Индии не было никакой. Англичане создали Индию, потому что навязали английский язык. Появилась пресса, университеты. Все это реальный вклад Англии в индийскую историю. И до сих пор лучший писатель, лучшая книга об Индии времен Английской империи, Радж, так называемая, это книга Киплинга Ким. Причем я спрашивал своих друзей из Индии, говорю, а как вы относитесь к этой книге? Это же колониальная книга. А говорит, просто колониальный, но лучше никто не написал.
0: Скажите, а вот латвийские коммунисты, да, вы хотите что-то показать?
2: Вот здесь я работал, в этом доме.
0: Вот в этом доме, да. Вы работали, что, да, вы делали?
2: Вы не представляете, что я делал. Я работал, была такая инспекция по измерительным приборам. Моя личная работа заключалась в том, что я проверял работу термометров. Термометры бывают огромные, почву, температуру почвы измерять. А когда они портятся, плохо показывают, надо их разбить и ртуть дорогую собрать клизмой. И вот я на этой улочке разбивал термометр и собирал клизму и ртуть. Трудно поверить.
0: Это были во времена студенчества или после окончания?
2: Это было еще до университета, после школы. Ага. Я работал здесь какие-то полгода. Но дело в том, что для меня уже тогда эта улочка, которая была, конечно, не такая, как сегодня, но она была средневековой. И для меня это было окно в Европу и окно, ага, в историю. Вот с тех пор я так люблю историю.
0: Да вот, можешь посмотреть на эти бочки, они, конечно, ну,
2: конечно,
0: оттуда.
2: Конечно, тогда этого не было, да. Но тем не менее, смотрите, здесь монахи подают в этом ресторане. Но в этом ресторане, в подвале, это монастырский ресторан. И там одеты монахи-официанты подают средневековую кухню.
0: Латвийские коммунисты, они были верующие вот в эти идеи или они имитировали?
2: Я вообще никогда не видел ни одного верующего коммуниста. Я считаю, что все коммунисты всегда врали. То есть, может быть, когда-то они и не врали, но тогда я тогда не был. Может быть, в 17-м году они не врали. Но вообще все, кого я знал, все были лицемеры, жулики, воры. И ничего хорошего о них сказать не могу. Кроме моей начальницы, которая на радио была, моя начальница латышка. И она узнала, что я уезжаю в Америку. И она сказала, напрасно ты думаешь, что при капитализме так хорошо живется. Вот я в Ригу помню при капитализме. Говорит, фрусетки всюду ходили, говорит, шампанское лилось, танцы на эспланаде. Потом она почувствовала, что что-то не то. Она говорит, главное, не хвали. Я говорю, что, кого не хвалить? Меня, говорит, не хвали. Она была коммунисткой. Говорит, а то приедешь, скажешь, что я тебя учила плохому.
0: Скажите, а почему вот пропаганда сегодня в России оказалась такой эффективной?
1: Потому что пропаганда советская была построена на такой степени идиотизма, которую трудно себе представить. Я это хорошо знаю, потому что я работал на гостелерадио здесь, в Риге. И, например, была пропаганда. Как она выглядела? Каждый день, по-моему, в 5:30 вечера передавалась передача «Экран социалистического соревнования». Я вас уверяю, что ни один человек в мире, включая тех, кто создавал эту программу, ее не смотрел. Ну и кто будет смотреть такую чушь? А что делает пропаганда нынешняя? Они научились, это постмодернизм в действии, они научились сочетать сплетни с политикой, желтую прессу с партийной прессой. И поэтому женщина в объятиях крокодила подается новости из Украины. Вот эта вот смесь массовой культуры с политикой создает очень действенную пропаганду. Но самое главное, что она внушает людям не интернационал. Вот понимаете, в советское время говорили, пролетарии всех стран, соединяйтесь. Ни один человек не знает, что это значит. Я до сих пор не понимаю, как они должны соединиться. Где они взяли пролетарию, вообще тот вопрос. Но нынешняя пропаганда говорит одно, вас никто не любит, вы никому не нужны. Они думают, что вы хуже всех, но тогда пусть они вас боятся. Я повторяю все время одну и ту же формулу, потому что она самая действенная. Ресентимент. Вот это то, что, кстати, привело к фашизму в Германии. Именно вот эта ненависть к западным странам, которые навязали Германии Версальский мир. И вот это вот чувство вины и чувство беспомощности, оно соединяется в очень бурную смесь. Так мне кажется, в таком случае, я не очень представляю себе людей, на которых пропаганда действует. Но, когда был Крым наш, многие мои друзья говорили, ну все это так, но Крым-то наш. Я им сказал, не будет ни Крыма, ни свободы. И, по-моему, сейчас это именно происходит.
0: А можно ли объяснить массовую поддержку войны психологией страха?
1: страх

0: Перед кем? Это не страх, а зависть. Я думаю, что, как я уже говорил, что самое главное ощущение – это то, что почему Украина может. Украина такая же, как и мы. Украина – это советская республика, такая же, как Россия. И это тоже наследство у них. Почему они могут построить все гражданское общество? Почему они думают, что они способны на демократию? Почему они думают, что они могут жить в рыночной экономике и быть частью Европейского Союза? Интересно, в Америке все время пишут о том, почему Путин начал эту войну и пытается найти причины, потому что сам он об этом не говорит. Я так до сих пор не могу понять, что он хочет сказать. Нам угрожают. Я не понимаю, что это значит. Каким образом Украина угрожает России?
1: Ну, одна из самых популярных его версий на нас первыми напали.
0: Ну, я не понимаю, что это значит. И, по-моему, Путин тоже не понимает, кто напал. Вы помните, как у Карла Чапака сказано? Враг коварно напал на наши самолеты, мирно бомбившие его города.
1: Там есть еще более циничная фраза. Мы завершаем Вторую мировую войну. Вот сейчас в Украине.
0: Ну, каким-то образом. Ну, хорошо, пусть это дурные слова, такие же, как пролетарии всех стран соединяйтесь, потому что как-то мы завершаем, если ее нет.
1: Это же работает, как оказалось.
0: Я не знаю, вы уверены, что вы знаете, что думает простой русский человек, когда в основном он забочен огородами, я думаю, или дачей. И мы все думают, что пропаганда работает. Но я думаю, что политика не работает вообще. Есть такое древнее ощущение русского сознания о том, что политика – это дело проклятых. Иван Грозный, вот это вот, он такой страшный человек, что на него все грехи падают. Поэтому политикой заниматься могут только негодяи.
1: Хорошо, а вот человек, поверивший пропаганде, он жертва или соучастник?
0: Это вопрос о вине и ответственности. У Карла Ясперса есть книга на эту тему, очень полезная для того, чтобы ее прочесть. Но я бы сказал так, что все люди, которые верят пропаганде, являются соучастниками ее. Все люди, которые меня спрашивают часто, говорят, а ты в Буче был, а ты видел, что творили там русские? Это все украинцы придумали сами. Это все неправда. Ты там не был, ты не знаешь. Вот все люди, которые так говорят, они соучастники преступления. Все люди, которые верят Путину, они соучастники путинских преступлений. Так я считаю.
1: А молчание, уход во внутреннюю эмиграцию – это соучастие или попытка все-таки сохранить свое доброе имя?
0: Это попытка сохранить здоровый рассудок, потому что человек, который не верит властям, это все были мы такие. Я сам жил в таком мире и знал, что это значит. Потому что когда ты не веришь властям, то у тебя другое сознание вырабатывается. Ты становишься более свободным человеком. И я слышал, что это называется новые тихие. Люди, которые молчат, но ненавидят власти. Вот такими мы жили, такими мы были. Благодаря этому произошла перестройка, потому что сохранился ресурс сопротивления. Пусть он был внутренний, пусть он был интеллектуальный, пусть он был нематериальный и материализовался в каком-то протесте. Но, тем не менее, когда появилась возможность действовать и думать, то эти люди дали России 30 лет свободы. Более-менее свобода была 30 лет.
1: А когда наступает коллективная ответственность?
0: Это не зависит ни от вас, ни от них, ни от кого, потому что коллективная ответственность будет бесконечная сама по себе. Просто потому, что мы говорим по-русски, мы уже коллективно отвечаем за все эти преступления. И это, конечно, можно сказать, что это нечестно, но что делать? Вот немцы, например, смотрите, как получилось. Уже сколько поколений прошло после войны, и все равно тень Гитлера лежит на каждом немце. Это есть коллективная ответственность. Никто не спрашивает, оно так само получается. Мы не виноваты, но, тем не менее, ответственность лежит на всех.
1: Но есть еще понятие коллективная вина. Это немножко другое.
0: Ясперс говорил, что это другое. Коллективную вину нельзя навязывать людям, потому что это судебная категория, юридическая категория. Но коллективная ответственность неизбежна. Я уже не говорю про репарации, которые немцы, между прочим, платили. Вот моя тетя в Америке получала репарации от немцев за то, что ее эвакуировали во время войны из Киева. Представляете себе, сколько лет прошло? Все это ждет русский народ.
2: Скажите, что осталось от вашей рижской идентичности после переезда в Америку?
3: Вы понимаете, осталось то, что было привито мне Ригой. А именно, я не чувствую себя поданным. Я не чувствую себя никакой частью никакой страны. Я как говорил, что я чувствую себя частью города. Вот город меня воспитал. А страна нет. Поэтому, когда меня спрашивают, ну, 50 лет ты живешь в Америке. Ты американец? По-моему, американцев я никогда не видел. Потому что американец – непонятная фигура. И в этом отношении Рига – это была примерка этого. Потому что рижане тоже непонятная фигура. Это странное сочетание всего разного.
2: А что стало вот с теми, кто с вами выехал в те годы в Америку? Вот эта русская община, она сохранилась как-то? Вы общаетесь между собой или вы растворились в Америке?
3: В Америке никто не растворился.
2: Русские плохо растворяются.
3: Русские не растворяются вообще и плохо брачуются с иностранцами. Но если вы говорите про рижан, то у нас была своя рижская мафия. Например, Петя Валь, Рая Валь, это все же рижане. Соломон Волков, которого, может, вы знаете, я с ним на заводе поработал.
2: Да, конечно.
3: Барышников, которого страшно трепетно относится к Риге. Я когда первый раз встретился с Барышником в Нью-Йорке, я ему сказал: «Суэки». Он тут же перешел на свободный латышский язык, он прекрасно говорит по-латышски.
2: А чем отличается вот рижская интеллигенция там уже в Америке от московской и питерской? Вы чувствовали разницу в менталитете?
3: Вообще, вы знаете, это же целая история.
2: Ну расскажите.
3: Каждый мигрант принадлежит не России, не Советскому Союзу, а тому городу, где он вырос. И это есть анекдот мигрантский такой, говорит: от кого ты города? Я из города на А. Какой ты город? Он говорит: Ленинград. И почему? Все говорят: а ты из какого города? Я город на О. Какой это город? Черновцы. Почему все говорят О?
2: Насколько Сергей Довлатов точно описал эту интеллигенцию, с которой вы общались там? Или это все-таки плоды фантазии писателя?
3: Довлатов, не все это понимают. Довлатов писал в начале своей мигрантской жизни. И в этом отношении он застал миграцию в тяжелые минуты, когда все были еще не устроены. Другой мигрантский анекдот говорит: так, ты уже устроился, нет еще работы. Вот тогда еще все еще искали работу, и кто-то работал таксистом, кто-то сторожем, кто-то кроликов кормил в лабораториях. Мой знакомый юрист Фридрих Незнанский, кстати, знаменитым писателем стал потом. Он работал на заводе, но когда они знали, что он адвокат, работает на заводе, то это было... Над ним стали издеваться, потому что адвокатов в Америке не любят, они все очень много зарабатывают. Короче говоря, это было тяжелое время, поэтому в его иммигрантских портретах очень чувствуется вот это соболезнование по отношению к там, снисходительность, жалость, сопереживание. То есть это было трудное время для нас, для всех. И он не застал уже другого времени, нынешнего, например, когда каждый иммигрант... Знаете, я не знаю ни одного неудачного иммигранта, вообще не знаю. Я не знаю ни одного мигранта, который бы пропал в Америке. Все купили дома, все какая-то нормальная работа. Я даже не знаю, как они по-разному все живут, но все разъехались. Нет уже русских улиц, как раньше было. Например, Брайтон-Бич знаменитый, который все знают. Сейчас он, например, не русский, не еврейский, а среднеазиатский. Там два огромных супермаркета. Один Ташкент, другой Самарканд.
1: А какие мифы о русских и россиянах разрушила эта война в Украине?
0: Я живу в Америке полвека, и за это время я видел самые разные отношения к России. Когда я приехал туда, была еще холодная война в разгаре. Афганистан тогда был в центре внимания. Я помню, как мы пришли с Петей Валем играть в бильярд. И говорим: давайте мы вас научим русским правилам. Говорит: по русским правилам вы будете играть в Афганистане, сказали нам, в бильярд. Она была, Россия была врагом. Причем это интересная категория вражеская. С одной стороны, они были врагами. С другой стороны, русские считались заложниками власти. Это разные вещи. То есть русские не виноваты, они просто под кремлевскими старцами. Ну что делать, если вот Брежнев их держит в плену? И когда русские сбежали из плена и оказались в эмиграции, они оказались нормальными людьми, и никто на них не лежал пята ответственности за это. Сейчас немножко другая ситуация. У меня соседи, они говорят со мной об Украине очень осторожно. И я говорю: ну, понимаете... Ну,
2: соседи американцы.
0: Конечно. Но они говорят: ну, а что произошло? Почему вдруг началась война? Почему вы хотели воевать? Я говорю: нет, нет, не хотели. А за что это все происходит? Я говорю: ну, это их Путин захватил. Говорит: ну, вы же выбрали Путина. Я говорю: я не выбирал. Говорит: ну, ваши друзья, коллеги, ваши соседи, люди, которых вы знали... Многие из них голосовали за Путина, наверное, иначе он бы не стал президентом, правда? Они же голосовали за него. Я говорю: ну их обманывали. Да, но их обманули, значит, они обманулись. И вот это вот ощущение вины, которое лежит на тех, как вы выбрали себе власти, как с Гитлером. Вы выбрали Путина, а теперь вы удивляетесь тому, что вы стали его жертвами. Но так получилось. А почему вы не выберете другого? Почему, например, на выборах Путина, все не придут на выборы. Или наоборот, все проголосуют против него, как в Венесуэле было, между прочим, при всех этих властях. У них были достаточное количество людей, которые голосовали против власти. А где эти ваши? Почему их не голосуют?
1: Но вы как раз в одном из интервью говорили о том, что ваши знакомые в Москве из творческой интеллигенции и разные другие друзья и приятели не ходили на выборы, и вы им предъявляли претензии. А почему вы не ходите на выборы?
0: И сейчас предъявляю.
1: И сейчас. Но факт, фишка заключается в том, что там не важно, сколько людей придет на выборы, а как посчитают, что и произошло.
0: Все так говорят. Но если 90% против, то это будет очень трудно подсчитать, очень трудно переделать.
1: Но ваш круг знакомых все-таки это узкая прослойка.
0: Наверное, конечно, но я не понимаю, каждый человек, который не голосует, участвует в этом безобразии. Каждый человек, который не отдал свой голос против, но он участвует в этом. Я все время говорю друзьям. Они говорят, ты не понимаешь, они все жулики, все воры, все негодяи. Навальный тоже такой же был бы, если бы ему дали. Я говорю, ну хорошо, но значит, надо выбирать между двух зол. Но страшнее того, что сейчас делает Путин, быть не может. Потому что бы ни было, все лучше было бы, чем он. Но мне говорят, ты еще не представляешь себе, какие бывают другие негодяи. Потому что политика – это дело проклятых с точки зрения русского сознания.
1: Ну, тут хочется сказать, если вы не займетесь политикой, она займется вами.
0: Совершенно верно, так оно и происходит. Поэтому я в Америке ни разу не пропустил выборы. Какие бы выборы ни были, ну, например, мэра в нашем городке, где я живу. Я этого мэра знаю лично, я на него жаловался. Но я вот дважды подумал, сейчас пошел, проголосовал все-таки за него, потому что он демократ, так мне было проще.
1: Вот возвращаясь к теме пропаганды, на мой вопрос, носил бы Йозеф Геббельс на подносе кофе Соловьеву или Скобеевой? Невзоров сказал нет. Геббельс верил в то, что говорил, а Соловьев и Скобеева нет. А вы как считаете?
0: Геббельс создал Гитлера. Это было дело его рук, это было творчество. Вообще, кто такой Геббельс? Он же был доктором философии. Знаете, что такое философия в... В Германии при нацизме было 84 профессора философии, 84 кафедры философии. Там было больше философов, чем во всей остальном мире вместе взятых. И Геббельс был продукт германского идеализма. Он написал роман «Прекрасный Михаил», по-моему, назывался. И это он создал нацистскую партию, он создал Гитлера, потому что эта пропаганда и была вот его романом, его творческим. Конечно, он верил в то, что он делает, потому что это было его творчество. А кто такие Соловьёв или Скобеев, я, конечно, не знаю, но негодяи они первостепенные. И, конечно, они не верят ни во что. Но
1: не верят?
0: Конечно, они не верят ни во
1: а
0: что.
1: А не происходит такая, когда ты одно и то же повторяешь 500 раз, начинаешь сам в это верить? Происходит деформация.
0: Как вам сказать, вот при советской власти, например, повторяли все одно и то же. В том числе вот здесь вот в
1: Латвии. Но не от души, как это делают эти люди.
0: Я не видел никогда ни Соловьёва, ни Скобеева, но я знаю, что от души говорил наш... начальник радио Еранс, он говорил, я вас всех пошлю на уборку урожая. Почему? Потому что дело журналиста быть в поле. И как вы считаете, он верил в то, что дело журналиста это отражать аграрные процессы? Это все чепуха. Вся пропаганда построена на том, что никто в эту чушь не верит. В целом, те люди, которые ее делают, прекрасно знают, как ее делают.
2: Но все-таки, возвращаясь к ментальности питерских и москвичей, вы чувствовали разницу, в чем она выражалась, вот эта культура, идентичность культуры?
3: Ленинградцы считаются, справедливо или нет, у них есть очень характерные черты. Ленинградцы считаются образованными, вероломными, византийцами, приятными людьми и хорошей компанией. Все это вместе в одном флаконе, как и должно быть. Москвичи, как я уже сказал, их можно узнать даже в бассейне. Однажды видел, как москвич плавал в бассейне и курил. Это была замечательная черта. Но москвичи, конечно, абсолютно уверены, что они соль земли и что они живут... Ну, так получилось, что советская власть захватила их страну. Страна называется Москва.
2: То есть это был некий снобизм, да, со стороны москвичей?
3: Абсолютно. Особенно по отношению к одесситам, которые считаются, ну, как бы вам сказать, низшим классом эмиграции.
2: Почему?
3: Потому что для нас одесситы – это Бабель, для эмиграции – это герои Бабеля.
2: Вот Ратушная мэрия, Ратушная площадь. Что вас связывает? Где
3: здесь
2: тут пили?
3: Здесь ничего не было.
2: Как?
3: Не было дома Черноголова.
2: Так.
3: Его просто не
2: его
3: было.
2: Его отстроили позже, да.
3: Он погиб во время войны.
2: Да.
3: Собор Петра. Не было шпиля. Его постановили в 70-е годы. Ратуши тоже не было.
2: Музей оккупации.
3: Это отдельная история, конечно, интересная. В мэрии я был, кстати. И меня приглашали в мэрию, я даже померил цепь мэра. Мне сказали, тот, кто ее надел, становится мэром, так что вас еще все впереди. Что касается музея оккупации, то я здесь был в Риге в начале 2000-х годов, был фестиваль русской культуры. Я был гостем. Я пошел в музей оккупации. И там были все русские писатели, все мои знакомые. И после на какой-то вечере, вступления, я сказал, что мы все жертвы сталинизма. Русские самые больше всего жертв сталинизма. И латыши жертвы сталинизма. Давайте проявим солидарность жертвам сталинизма, латышей и русских. Говорит, а как мы проявим солидарность? Говорю, пойдем в музей оккупации. Говорит, вот ты иди. Это стал билет. Говорю, я уже был. Но никто не пошел.
1: Чтобы молодой Генис не понял в сегодняшнем Генисе? Мой последний вопрос.
0: Я бы не понял, наверное, того, чем я занимаюсь всю свою жизнь. Дело в том, что я всегда знал, чего я хочу. С 5 лет. Я первую книгу начал писать еще до того, как пошел в школу. Мне все буквы знал, поэтому моя книжка получилась так себе. И я бы не понял, как можно жить литературой. Потому что мне казалось, что ничего лучше быть не может. Но Довлатов однажды хорошо сказал по этому поводу. Я хотел делать то, что мне нравится. А теперь я хочу, чтобы мне нравилось то, что я делаю.
1: Спасибо вам, Александр, за интересную беседу. Моим гостем был писатель, настоящий рижанин Александр Генис.
4: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
5: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
4: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
5: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
6: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка». Костя, добрый день. Я рад вашему возвращению после трехнедельного вашего перерыва присутствия в нашем подкасте. И за эти 3 недели США и Иран заключили меморандум о понимании, и война, кажется, осталась позади, и время поговорить о ее политических последствиях в США. И не только для президента Трампа и выборов Конгресса этой осенью, но и о том, как война может повлиять на президентские выборы 2028 года, по крайней мере, возможно, противостояние двух главных претендентов на номинацию от республиканской партии, вице-президента Джей Ди Венса и госсекретаря Марк Рубио. Тем людям, кому кажется, что президентские выборы 2028 года далеко, и президента Трампа только-только выбрали, напомню, что через год в это время уже кандидаты объявят о себе и будут начинаться партийные дебаты, а через 2 года, в июне, партии уже почти наверняка выберут своих кандидатов, и избирательная кампания выйдет на пик. Итак, с чего мы начнем?
7: Можно начать с последствий войны, и вывод про последствия войны совершенно однозначный. Отношение американцев к войне определяется их партийной принадлежностью. То есть, если посмотреть на опросы, то 60% считают, что зря американцы устроили эту войну, и 45% считают, что США стало в более тяжелой позиции, чем они были до этой войны в отношениях с Ираном. Но если посмотреть как бы глубже, то расклад такой, что республиканцы одобряют это, демократы подавляющим большинством не одобряют войну. То есть, в принципе, так можно сказать, что в раскладе, что происходит с партиями, внутри партий, по результатам войны с Ираном, пока что, можно сказать, ничего не изменилось.
6: Более того, у меня есть подозрение, поправьте меня, если это не так, что осенью, если цены на бензин упадут, а экономика будет добавлять рабочие места, как это только что было объявлено, там, например, о росте рабочих мест в мае, может быть, избиратели вообще не будут вспоминать больше об этой войне?
7: Тут есть с этим аргументом определенная сложность. А сложность именно такая, что когда популярность президента падает, она после этого обычно не восстанавливается. Вот мы, например, в предыдущее президентство Байдена, мы видели, как резко упала его популярность во время вывода войск из Афганистана. И после этого даже хорошие события, прохождение законопроектов, снижение инфляции, повышенная борьба с эмиграцией, это ничего ему особенно одобрения не добавляло. То есть меня не удивит, если с Трампом будет то же самое. Война с Ираном и повышение цен на бензин увеличили его непопулярность, вот снизили его поддержку до 40%. И подозреваю, что вот будут хорошие новости, упадут цены на бензин, еще меньше станет безработица, а рейтинг Трампа от этого не повысится.
6: Ну, может быть, для республиканцев это не так важно, потому что это все-таки не президент Трамп в избирательном бюллетене, а республиканцы будут говорить, ну, на самом деле, мы там сделали что-то хорошее, изменили, там, улучшилась ситуация в экономике, цены на бензин, да, были проблемы, но цены на бензин низкие. И в целом для республиканцев, может быть, это не будет таким уж... Это не будет такой тяжелой ситуации, как мы думали еще, скажем, месяц назад, когда недовольство было на пике в связи с ростом цен.
7: Пока что мы видим и американский избиратель, мы только что видели это у британских избирателей, их не устраивает статус-кво, им все время хочется что-то менять. В этом смысле... Пока что у республиканской партии не то, что ее ждет катастрофа в этом ноябре, но пока хороших новостей нет.
6: Сейчас я хотел бы поговорить о Венсе и о Рубио. Это такая тема второго плана, но которая сквозит в течение всей войны, и сейчас это явно продолжается. Венса, судя по всему, сделали, или он сам стал лицом вот этого нового соглашения, лицом меморандума о понимании и переговоров о будущем мире, мирном соглашении с Ираном. И Венс тот человек, который от лица администрации пытается объяснить американцам, что это хорошо.
7: Прежде чем я отвечу на вопрос про Венса, я хочу напомнить, потому что мне кажется, что даже бывают профессора политологии это забывают, какая уникальная позиция вице-президента США. Это очень редкая конструкция. Это человек, у которого по должности просто буквально нет никаких обязанностей, кроме церемониальных. Он вообще реально никогда ничего не решает. Ему Конституция не дает никаких полномочий. Единственное, чем он занимается, он ждет момента, когда президент умрет. Это случалось с не так уж маленьким количеством вице-президентов. Президенты умирали, погибали, их убивали, и вице-президенты становились президентами, но вот до этого момента вице-президент — это просто совершенно никто. То есть вот все, что Венс делает, он делает только потому, что президент Трамп ему сказал или разрешил это сделать. В принципе, президент может сказать вице-президенту: все, ты вообще ничего не делаешь, ты сидишь, молчишь и ничего не говоришь. И такие вице-президенты в истории были. Еще 50 лет назад многие вице-президенты, да про них Америка бы и не знала, они там сидели себе молча, не высказывались, пока президент не умрет. Но у этого есть также оборотная сторона, что это единственный человек в администрации, которого президент Трамп уволить не может. Он может ему сказать, что он идиот, что он никуда не годится, что он его не поддерживает для перевыборов. Но это единственный человек, с которым он больше вообще-то ничего не может сделать. Это совсем по-другому в отношении Марка Рубио, которого можно уволить прямо. Вышел в Truth Social и написал: Марко Рубио уволен, все, он больше никто. И также с любым чиновником. И мне кажется, что вот с Венсом это очень важная часть динамики. Потому что все, что мы знаем про президента Трампа, президент Трамп очень любит драму. И, судя по всему, ему нравится то, что есть драма, напряжение, внимание вокруг вот этого поединка между Рубио и Венсом. При том, что они отрицают, что есть какое-то соперничество. Но я вот только что прочел книгу, вышедшую вчера, «Изменение режима» Мэгги Хаберман и Джонатана Свана, корреспондентов «Нью-Йорк Таймс». И там рассказывается про первые полтора года президента Трампа, и там вот это с первого момента, что Трампу нравится, что есть драма, что люди смотрят, кто же будет после него, Венс или Марка. И вот мне кажется, то, что Венсу далее переговоры с Ираном, явно не выигрышное дело, нет там никакой победы. Это все та же часть стратегии президента Трампа, чтобы было больше драмы, чтобы это было как его шоу «Ученик», «The Apprentice», когда там можно было кого-то увольнять. Вот мне кажется, что президент Трамп Венса выталкивает на арену, чтобы смотреть, как он справляется со сложностями.
6: С другой стороны, может быть, на самом деле Венс сможет из этого что-то извлечь. На поле маркет Рубио нагонял последнее время Венса. Рубио вообще был более заметным последние месяцы. Венс ушел немного в тень с начала войны. Но сейчас буквально произошел скачок. С тех пор, как Венс стал лицом вот этого соглашения. В конце концов, он будет человеком, который скажет, да-да-да, нам нужно мирное соглашение, и смотрите, цены на бензин довольно низкие. И, кроме того, он по-прежнему будет ясно выразителем точки зрения Америка прежде всего, который был изначально против войны, и я думаю, что эта точка зрения поддерживается многими американцами, и в результате, даже если это на бумаге кажется, что это тяжелое расстрельное занятие, популяризировать это соглашение. В итоге может оказаться, что это работает.
7: Это, с одной стороны, правильно. С другой стороны, тут какая есть сложность? Все, что делает Америка в отношениях с Ираном, определяется президентом Трампом. И определяется в таком режиме, что с утра одно, а вечером другое, а следующим утром или даже уже в час ночи третье. Какое бы соглашение Джей Ди Венс не подписал, вот что бы там ни было написано, нет никакой гарантии, что завтра президент Трамп не скажет, что это плохо, и мы сейчас нанесем удар. А пообещав нанести удар, через два часа откатит и скажет, что иранское руководство – это самые умные люди в мире. Соответственно, мне кажется, что вот Венсу отвечать за что-то, на что он реально не влияет, это не он влияет, это президент Трамп влияет. Мне кажется, что это скорее для него опасность, это невозможность. Тут нет, как бы, это не то, что ему что-то поручено. Вот Трамп ему сказал, Иран, это твой портфель, ты им занимаешься, что будет, то будет. Нет, это совершенно не так. Это именно, что ты иди договаривайся, а я буду комментировать в реальном времени и, возможно, менять все, что о чем ты договорился, тоже в реальном времени. Поэтому я по-прежнему думаю, что Джей Ди Венс будет кандидатом от республиканцев на следующих выборах. Это не совсем точно, но это почти железное правило. Вице-президент, если хочет, становится кандидатом от своей партии на каких-то следующих выборах. Но мне кажется, что вот это ему только мешает. Вот то, что он сейчас стал лицом на иранском фронте, это его шансы только ухудшает. Это просто добавляет риски каких-то провалов, и у этого нет никакой положительной перспективы.
6: У Рубио есть какой-то внутренний стержень. Его называют неоконом, можно по-разному к этому подходить, даже можно по-разному дешифровать его взгляды на внешнюю политику. Но в итоге он появляется, он более активен, когда внешняя политика соответствует его взглядам и исчезает, может быть, когда менее соответствует его взглядам. То же самое происходит с Венсом. Мы видим, что с началом войны он чуть-чуть отошел в тень, сейчас он на первом плане, и люди, которые когда-то Венс будет вести предвыборную кампанию, он говорит, я не изменил своим принципам. Я вот считал, что Америка прежде всего, Америке не нужна эта война, я принес вам мир.
7: Когда мы говорим про Марко Рубио, мы говорим про, возможно, индивидуально самого талантливого республиканского политика, может быть, следующих десятилетий. Собственно, 15 лет назад, когда он только избрался в Сенат, он так и рассматривался, говорили, что вот это будет республиканский Обама. Но мне кажется, что после вот того жестокого поражения, которое он потерпел от Дональда Трампа в 2016 году, и многие ожидали, что Рубио и не удержится вообще в американской политике, как не удержались многие оппоненты Трампа, но он не только удержался, он продолжает быть одним из ключевых игроков. Но мне кажется, что вот его стратегия в администрации Трампа, она очень четкая, что он всеми своими действиями показывает, я не выбираю политику, президент Трамп выбирает политику, я делаю то, что президент Трамп, я как бы могу обеспечить то, чего хочет президент Трамп. Мне кажется, что у Джей Ди Венса У него нет такого, не знаю, естественного таланта, у него нет такого политического мастерства, чтобы, с одной стороны, Трампа куда-то направлять, и выглядело так, что Венс, он Трампу только помогает. Венс, мне кажется, он в любой ситуации, он пытается доказать, что он кто-то без Трампа, что он как бы вот самостоятельно это делает. Он когда объясняет какую-то политику администрации, он же объясняет так, что это он в это верил, что это вот у него такие взгляды. Но мне кажется, что у этого риск при том, что Трамп постоянно меняет свои позиции, что тебе как бы не удается, Венсу не удается ассоциироваться ни с какой политикой, которую он выбирает, потому что она у Трампа все время меняется. А Рубио, который в каком-то смысле скрывает, вот у него как бы он не выпячивает. Когда он сейчас говорит, он не говорит про свои взгляды и свое мировоззрение. Он как бы выполняет то, что хочет президент Трамп. Ну и мне кажется, это очень умная стратегия.
6: Выступлю адвокатом Венса. Он именно, что Венс, который, как вы сами сказали, мне это очень понравилось соображение, что Венс единственный человек, которого Трамп не может уволить, потому что за него голосовали американцы в связке с Трампом. У него есть ясные свои убеждения. Мы видим, что они есть. Они иногда совпадают с Трампа убеждениями, иногда не совпадают. Но в целом мы видим вот это частично это мага, частично совершенно определенно у него это идет от сердца, вот это Америка прежде всего. Он явно, когда он выговаривает европейцам, тоже явно от сердца. И вот сейчас он, кстати, так жестко, как я не думаю, что я помню, что кто бы то ни было в американской администрации так жестко говорил об Израиле, как он отвечал на критику якобы израильских политиков в адрес Трампа. И я думаю, что это идет в значительной степени от его личных убеждений. И если есть в Америке вот сейчас такой спрос на аутентичность политика, вот аутентичный политик, у него свои убеждения, он о них говорит.
7: Вот я не знаю, это то, что мы узнали в последние 10 лет, что спрос на аутентичность, он как бы, с одной стороны, это легко сказать, с другой стороны, трудно понять, что такое аутентичность, потому что вот и от нас, от экспертов, от профессоров, от журналистов, которые смотрят, Дональд Трамп – это как бы, я не знаю, это экстремальный случай антиаутентичности. Но какая тут аутентичность? Это в сущности актер на сцене. Но так называется, что как раз публике-то вот это-то как раз аутентичность. То есть то, что Трамп говорит всего лишь месяц назад, он писал, какие негодяи, иранский режим, что они уничтожены, что они подонки, что они будут сметены, что все что угодно. Можно просто посмотреть историю его постов. Последнюю неделю он говорит, какие-то умные люди, и у них должны быть право на баллистические ракеты. Да, и то, что он тогда говорил, мага, трамписты говорили, что вот как это аутентично. И сейчас он говорит, и мага говорит, как это опять аутентично. Понимаете, им аутентично то, что он меняет свою точку зрения каждые 2 дня. Вот это аутентичность.
6: Но это его аутентичность.
7: Я как раз верю, что Венс пытается сформулировать какое-то непротиворечивое мировоззрение. Он пытается составить какую-то вот такую, не знаю, изоляционистскую Америка превыше всего, вот какой-то такой взгляд. Но это не то, что избиратели воспринимают как аутентичность. Как аутентичность – это то, что и Америка First, и не будет никаких войн, и сейчас мы разбомбим Иран, и опять не будет никаких войн. Это почему-то воспринимается как аутентичность. И мне кажется, что вот в этом мире Венс не чемпион, наоборот, он как раз выглядит очень устаревшим.
6: Это правда, что в последнее время все время говорят, измеряют кандидатов на аутентичность. Среди тех журналистов, экспертов и прочих специалистов в этой области, которых я читаю, однозначно признано, что Трамп вершина аутентичности вот в этой своей противоречивости натуры, потому что видна человеческая натура. Вот он вот такой вот он человек. А Провенса просто чуть-чуть, он кажется сложнее сказать, что он за человек. Часто теперь приводят Мамдани и Платнера, которые, вот мы обсуждали недавно Платнера, что они тоже очень аутентичны. Интересно услышать, что Венс, с вашей точки зрения, не аутентичен.
7: Это не только с моей точки зрения, это и опросы говорят. Он, как бы, избиратели считают, что его, как ни странно, что он не тот, кто он, кем представляется. Надо сказать, что это не только про Венса. Например, когда у него были вице-президентские дебаты с Тимом Вальцем, губернатором Миннесоты, то там Венс выглядел более аутентичным, при том, что этот Вальц, там нет особенно никакой за ним глубины. Мне кажется, вот какой он есть, такой и есть. И для демократов, многие демократы считали, во, какой парень, тренер футбольной команды, типа лысый белый чувак из Миннесоты, что может быть аутентичнее? Но вот почему-то такие же люди его не воспринимали как своего. И, то есть, воспринимали меньше, чем Венса. Но вот и с Венсом то же самое. Он не пользуется такой поддержкой вот людей, к которым пытается апеллировать, как президент Трамп, который от них гораздо дальше по всем своим там характеристикам, по происхождению, по уровню достатка, по мышлению, по карьере, по всему. И, тем не менее, его они считают аутентичным.
6: Загадочная и очень интересная вещь, которую, разгадав которую, можно было бы подобрать ключ к современной американской политике. Но если мы опять возвращаемся к вопросу о 2028 году и вероятной паре противостояния Венса и Рубио, если, конечно, президент Трамп не убедит их, как он неоднократно настаивал, что они должны идти в паре, а Рубио аутентичный?
7: Посмотрите, мне вот что кажется про Рубио. Мне кажется, что в отличие от Венса, Рубио – это самостоятельная политическая фигура, за которым своя собственная политическая сила. Джей Ди Венс – это продукт Трампа. Но в то же время это и я понимаю, и аналитики понимают, и рынок Polymarket и Kalshi тоже это прекрасно понимают, что президент Трамп – это огромная, не знаю, огромная планета внутри республиканской партии. В сущности, вот на сегодня, не знаю, как через два года, но на сегодня он в одиночку может решить, кто кандидат от республиканцев на выборах 28-го года. Это вовсе не обязательно. Очень редко, когда предыдущий президент может решить, кто является кандидатом от его партии. Не раз партии игнорировали президентов. Ну, то есть, мне кажется, что Джей Ди Венса без Трампа нет вообще. То есть, вот если бы вдруг Трамп сегодня исчезает, не оставив обращение к избирателям, кого поддержать, не оставив политического завещания, то Рубио несравнимо сильнее Венса. Может быть, он не будет кандидатом в 28-м году, потому что решит пропустить 28-й год. Не так уж понятно, что это самая лучшая стратегия пытаться выиграть в 28-м году. Но он на голову сильнее Венса. Но поскольку это не его на голову решает, а решает то, кого сейчас предпочитает президент Трамп, а президент Трамп сейчас предпочитает, чтобы это была гонка голову в голову между Венсом и Рубио, вот это дает Венсу и шансы, и все что угодно. Я даже не совсем понимаю, что их может отнять. Мне кажется, вот чтобы он не испортил сейчас, чтобы он не сказал, какую бы глупость не сделал, пока президент Трамп хочет поддерживать борьбу, пока президент Трамп не решил, кого он хочет поддержать, Венс из этой борьбы не выпадет.
6: Надо ли так понимать, логически, если к этому подойти, к тому, что вы сказали, что вообще не имеет значения, какую сейчас позицию занимает тот или иной кандидат или политик в администрации в отношении войны и окончания войны с Ираном?
7: Мне кажется, что это все решает президент Трамп. Мне кажется, что он интерес к войне с Ираном утратил. Это не значит, что он не изменит свой взгляд на вещи через несколько дней. Я уверен, что нынешняя иранская администрация, она будет всячески использовать вот ту силу, которую они приобрели, вот то, что они узнали, что, оказывается, они там, используя свои дроны и артиллерию в районе Ормузского пролива, они могут влиять на американскую политику И президент Трамп очень к этому чувствителен. Вот мне кажется, что это сейчас основная проблема, что бы они ни делали, как бы они могут вымогать все больше и больше, какие-то новые уступки, какие-то там дополнительные требования, потому что они могут опять включать проблемы. Мне кажется, что вот это вот будет определять отношение администрации к войне с Ираном. Позиции Рубио и Венса, они пока не так важны.
6: Америка неоднократно участвовала в войнах, которые пошли не так, как хотелось. И кажется, что это нормальное, обычное действие с точки зрения американской политики – выйти настолько, насколько возможно, может быть, даже не лучшим способом, но просто насколько возможно остановить войну и заняться другими делами. И то, что сейчас делает администрация Трампа, ничем не отличается, скажем, от того, что как заканчивалась Вьетнамская война или Корейская война.
7: Одна вещь – это то, что мы говорим, иранская война, потому что мы видели красочную картинку на телевизорах, но пока что в иранской войне погибло 13 американских военнослужащих. Да, и пока что уже снимают, там, мне кажется, сериалы про то, как у них сбили самолет, и они спасли этого летчика, да. Сравнить с Вьетнамской войной, в которой погибло 50 тысяч американцев, сравнить с Корейской войной, это были, можно сказать, настоящие войны. Мы знаем и видим, что происходит сейчас на русско-украинском фронте, где погибли сотни тысяч людей. Да, то есть войны бывают совершенно разные по масштабу. Мне кажется, что это вот как раз то, что эта война была такая ограниченная, то, что в сущности это все сводилось к нанесению ударов с воздуха. Ирану не удалось толком нанести никакого удара по американским войскам. Это создало некоторое ощущение легкости, что за эту войну там республиканские избиратели, например, не осуждают президента Трампа, но и это ограничивает политические дивиденды, которые можно с этой войны снять. Да, я думаю, что вот если бы все кончилось там полной победой, цены на нефть бы не выросли, появилось бы новое иранское руководство, может быть, это прибавило бы Трампу очков. Но была неудачная война, сейчас она вроде как прекращается. Мне кажется, что за счет этого прекращения никто дополнительно президента не полюбил.
6: Последняя тема, которую я хотел затронуть здесь, это отношение Трампа с республиканцами. Это тоже касается 28-го года, потому что, когда вы говорите об этом, кажется, что это навсегда, что Трамп вот эта вот особенная планета в мире американской политики, в частности, в мире республиканской партии, что так навсегда. Но мы видели, что Трамп сейчас вступил в конфликт. Была, видимо, непростая сцена его общения с частью республиканских сенаторов. В частности, Билл Кэссиди, сенатор, который проиграл праймерис человеку, поддержанному Трампу, и который не будет представлять больше свой штат в Сенате и не будет участвовать в выборах этой осенью. Он, судя по всему, разговаривал с президентом на повышенных тонах и вообще...
7: Я даже назвал его брат вместо мистер президента.
6: Да,
7: обратился к нему. Ты, брат, не то нам рассказываешь.
6: Не знаю, тут что и сказать. И, насколько я понимаю, шесть республиканских сенаторов сейчас фактически все в режиме неповиновения. Это вот Кэссиди и Корнин, который также был фактически не допущен до перевыборов на внутрипартийных праймерис в Техасе, мы о нем говорили. Это два сенатора, которые в плохих отношениях с Трампом, и они уходят, это Тиллис и МакКоннелл, и два сенатора, которые опираются на такой смешанный, независимый и даже, может быть, иногда демократических избирателей у себя в Штатах, это Мурковский, Саляский и Коллинз из Мэна. То есть большинство республиканцев в Сенате, кажется, чуть-чуть превращается, по крайней мере, по части вопросов, в меньшинство. И это не знак того, что партия к 2028 году может представлять собой совершенно что-то другое.
7: Надо понимать, эти сенаторы, они являются республиканцами. Поставь сейчас на вопрос, какое-то голосование по какому-то республиканскому приоритету, по снижению налогов, уменьшению регулирования, по увеличению расходов на оборону, эти все сенаторы, в том числе антитрампистские республиканцы, они проголосуют за это. тут скорее некоторый конфликт есть между тем, что президент Трамп, у него для президента довольно мало, как бы сказать, законодательной повестки. Нет у него, ничего ему от них по вопросам там, экономической политики не нужно. Он хочет, чтобы они проголосовали за Safe Act, за закон, который сильно изменяет выборное законодательство, в частности, требует представления удостоверения личности для того, чтобы голосовать.
6: И подтверждение гражданства, да, мы обсуждали с вами когда-то это. Да.
7: Там главная существенная вещь, что он пытается ввести федеральные требования для выборов, которые традиционно администрируются штатами. Но вот по этому вопросу у него нет большинства голосов. Вот нет у него большинства голосов, и все. Большинство сенаторов, даже если не говорят, они не хотят поддерживать этот законопроект. Но ему больше особенно ничего не надо. То есть вот это вот то, что там есть устойчивое антитрампистское большинство по некоторым вопросам, это не значит, что они не республиканцы. Это просто такое редкое сочетание, что республиканский президент, которого не особенно интересуют республиканские приоритеты, и республиканское большинство в Сенате. Если бы он хотел какую-то республиканскую повестку продвигать, они бы голосовали вместе с ним. Я уверен, и Билл Кассиди, и Джон Корниан, у которых личные большие обиды, но они по-прежнему республиканцы.
6: То есть из этого конфликта, из вот этой сцены нельзя сделать какой-то вывод о том, что в республиканской партии начинают проявляться трещины, и партия меняется, и что-то происходит такое, что повлияет на расклады в будущем?
7: Нет, мне кажется, что вот президент Трамп, он продемонстрировал очень большую, как бы, свою личную силу. Он действительно контролирует значительную часть республиканской партии. Но это не значит, что он может сдвигать всю партию. И вот это то, что мы видим. Их объединяют общие интересы, но у него нет законодательной повестки из-за этого. И мне кажется, в следующие 2,5 года никаких особенных реформ не ожидается.
6: Ну что ж, большое спасибо, Костя. Напомню, что это «Популярная Америка». Я Валентин Барышников, и со мной был Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Всего доброго.
8: Говорит Радио Свобода.
4: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
8: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
9: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте, это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о том, что происходило в Херсоне накануне освобождения города украинской армией и почему собранные свидетельства очевидцев указывают на то, что во время российской оккупации города, возможно, были совершены военные преступления. С вами Александра Вагнер. 3 года назад, 10 июля 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости разработки плана по деоккупации юга Украины. О готовящемся контрнаступлении украинской армии, которая в итоге несколькими месяцами позже освободила Херсон и территории Херсонской области на правом берегу Днепра, к этой дате уже какое-то время было известно. Тогда министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призвала жителей оккупированных южных регионов экстренно эвакуироваться любыми путями в связи с подготовкой контрнаступления украинских войск. Освобождение в это время ждали сотни заключенных сети тюрем, организованных российскими войсками в Херсоне. Когда украинские военные вошли в город, большинство узников были отпущены убегающей российской армией. Некоторых украинских граждан вывезли в Россию или на оккупированные Москвой украинские территории. И сначала украинские журналисты, а затем украинские правозащитники смогли поговорить с теми, кто пережил незаконное задержание во время российской оккупации. Через изолятор временного содержания в Херсоне и другие места содержания, организованные там российскими войсками, по приблизительным подсчетам украинских следственных органов, прошло около 700 незаконно задержанных украинцев. Официально пострадавшими признаны 183 человека, один из них от пыток умер. Это общее число, включающее как женщин, так и мужчин. Органы украинской прокуратуры признали потерпевшими и допросили 21 женщину. По факту незаконного содержания граждан Украины в Херсонском ИВС открыто 40 дел, которые объединены в одно уголовное производство. Центр прав человека ЗМИНа тогда поговорил с 12 пострадавшими женщинами. Их свидетельства и анализ происходящего легли в основу доклада «Женские камеры. Херсонские пыточные». Уже после публикации доклада удалось поговорить и с еще двумя женщинами, которых российские военные вывезли с ИВС на улице теплоэнергетиков в Херсоне.
10: Это произошло перед освобождением города украинской армией. Женщин забрали в места содержания на оккупированной России и части Херсонской области. Сначала отвезли в город Голая Пристань, а затем в Новотроицкое. Впоследствии мы встретились и поговорили еще и с ними.
9: Рассказывает Елизавета Сокуренко, которая в Центре прав человека ЗМИНа занимается документацией военных преступлений. По ее словам, словосочетание «пыточные камеры», которое часто используется при описании происходившего, означает незаконное задержание, что в международном праве может быть квалифицировано как военное преступление.
10: У нас есть методология, по которой мы опрашиваем пострадавших от пыток, жестокого обращения и в местах незаконного содержания. Нам помогли разработать ее еще в 2022 году коллеги из Всемирной организации против пыток. Этот протокол включает в себя как определенные вопросы, которые нужно задавать, так и определенное поведение, как общаться с людьми, пережившими травму.
9: Рассказывает Сокуренко о том, как она и ее коллеги собирали доказательства и свидетельства очевидцев для доклада «Женские камеры. Херсонские пыточные». Этот доклад украинских правозащитников не ставил целью найти виновных, а собрать свидетельства тех, кто пережил незаконное задержание в Херсоне. Тем не менее, в тексте также говорится о тех российских военных, кого можно подозревать в совершении военных преступлений. В первую очередь это начальник Херсонского ИВС Андрей Спивак с позывным «Злой», он родом из Омска. Позднее журналисты украинского издания «Суспільне» провели расследование и нашли еще несколько российских военных, которые задерживали и участвовали в пытках украинских граждан в Херсоне. Касательно Спивака, расследователи пишут, что он работал заместителем командира роты отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых Управления МВД России в городе Омск. Также в расследовании названы и другие имена – Виктора Айвазова, Ивана Бакаленко, Юрия Кулара, Станислава Григорьева, Игоря Яковлева и Евгения Козырева. Все они сегодня подозреваются в совершении военных преступлений в Херсоне. Капитан Иван Бакаленко с позывным «Охотник» в России работал заместителем командира взвода 4-й роты патрульно-постовой службы городского управления МВД «Красноярская». Юрий Кулар с позывным «Борода» – прапорщик полицейского взвода 8-й роты полка патрульно-постовой службы там же. Игорь Яковлев в этой же 8-й роте является командиром отделения и имеет звание прапорщика. Старший сержант Станислав Григорьев, которого заключенные называли «Буратино», является полицейским взвода 8-й роты, говорится в расследовании издания «Суспільне». Виктор Айвазов, которого незаконно задержанные в заключении называли «Чечня», имеет звание прапорщика. Он работал начальником отдела отдельного батальона охраны подозреваемых и обвиняемых в управлении МВД «Красноярская». Точную должность старшего сержанта Евгения Козырева установить не удалось. Однако известно, что он также приехал в Херсонскую область из Красноярска. Вот что говорит Анисия Сынюк, одна из авторов доклада о незаконных местах содержания в Херсоне и юридический аналитик Центра прав человека ЗМИНа.
11: Тут можно проследовать...
10: Этот случай вобрал в себя несколько видов военных преступлений. В том числе можно говорить и о квалификации как преступления против человечности, учитывая, что это происходило не только в Херсоне, но и в других регионах Украины. Это была не эта одна конкретная пыточная камера. Они появлялись в разных местах содержания. Те меры, которые применялись к пострадавшим в Херсоне, повторяются и в других местах. В первую очередь речь идет о незаконных задержаниях. Это одно из наиболее распространенных преступлений, совершаемых на оккупированных территориях, потому что гражданских лиц незаконно задерживают в нарушении процедуры и без каких-либо законных оснований. Далее преследуются конкретные группы населения, на которые нацеливаются российские военные, когда они совершают эти преступления. Когда мы говорим о херсонских пыточных камерах, то в первую очередь там содержались люди, которых российские военные считали участниками движения сопротивления. И не обязательно это были те, кто в таком движении участвовал, а просто те, кого в этом подозревали. Подозрения эти могли основываться на сообщении в соцсетях, когда человек писал, что он против оккупации. Иными словами, это очень поверхностная оценка, которая не имеет достаточных оснований для предъявления каких-то конкретных обвинений. Но в результате такое сообщение становилось поводом для задержания женщин, содержавшихся в пыточных камерах. Помимо этого, мы также выяснили, что женщин задерживали с целью удерживать как заложниц, потому что хотели дотянуться до их родственников. Чаще всего речь шла о партнере или муже. Сначала задерживали женщину, а потом проводили как бы обмен и задерживали мужчину.
11: Человек, в результате затримывали его.
9: Почему военные Российской Федерации и сотрудники

0: тяжких телесных повреждений или же вреда здоровью являются серьезными нарушениями Женевских конвенций, Международного пакта о гражданских и политических правах, Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, они также могут быть квалифицированы как военные преступления, согласно Римскому статуту. Вот цитата из доклада.
1: Во время задержания представители РФ оказывали психологическое давление. Спрашивали, кто такой Путин, на что человек должен был ответить «наш президент». Направляли на людей оружие, хотя те не оказывали никакого сопротивления. Угрожали стрелять по соседним квартирам, если те, кому пришли с обыском, не откроют дверь. Кроме того, пострадавшие рассказывали, что во время задержания у них забирали личные документы, паспорта, свидетельства о рождении, а также телефоны, ноутбуки, фотоаппараты. Двое опрошенных также сообщили о пропаже после обыска личного имущества, банковских карточек и электронной книжки. Оценка, что то, как с человеком обращаются, достигло минимального уровня жестокости и является нарушением права на свободу от пыток, а также на свободу от жестокого или бесчеловечного обращения или наказания, является относительной и зависит от всех обстоятельств дела, таких как продолжительность, физические или психические последствия и, в некоторых случаях, пол, возраст и состояние здоровья жертвы. При этом Палата Международного трибунала по бывшей Югославии в деле против Милорада Крноелаца отметила, что с точки зрения права не требуется, чтобы страдания пострадавшего лица были длительными для того, чтобы было установлено жестокое или бесчеловечное обращение в отношении такого лица.
0: Вот что одна из задержанных в Херсоне рассказывала о пытках.
2: Потом мне на лицо накинули тряпку вместо шапки. Перед этим спросили, в белье ли я. Я была без бюстгальтера. Они задирали обычно футболку на голову моему мужу и девушке из камеры. Сказали, что у меня есть шанс рассказать все. Один держал мне рот так, чтобы он был открыт, другой начал заливать воду. Давали перерыв. «Ну что, будешь говорить?» Я отвечала, что мне сказать нечего. В какой-то момент я вырвала руки. Тогда они сказали: «Вот это она сильная, давай как всегда». Надели наручники, руки завели за спину, положили меня на пол. Один держал ноги, второй рот, третий заливал воду, а четвертый, как мне показалось, снимал все на телефон. Потом прекратили, сказали идти подумать, что они позже приедут.
0: По словам Анисии Сынюк, и после того, как российские военные задерживали человека, в Херсонском ИВС совершались и другие предполагаемые военные преступления в отношении женщин.
3: Например, речь идет о принудительном обнажении. Во время обыска военные или надзиратели мужчины отказывались выходить из помещения, когда женщинам нужно было переодеться и так далее. Применение силы для запугивания. Женщинам угрожали, направляли на них оружие, при том, что с их стороны не было сопротивления задержанию. Когда женщин привозили в места содержания, происходили новые нарушения, касавшиеся условий содержания. Камеры в Херсоне использовались и до российской оккупации украинскими властями, но они были рассчитаны на 3-4 человека, а там содержалось столько людей, что заключенные не имели даже должного места для сна. В камерах, например, на всех не хватало матрасов. Задержанные спали на полу и вынуждены были сами обустраивать себе место для сна, как могли. Также абсолютно не соблюдались правила гигиены. Первое время женщинам вообще не давали возможности мыться. Позже это было раз в день на 5 минут, не по графику, а как захотят надсмотрщики и конвоирующие. И питание было ненадлежащим, нормально не кормили, еды было ограниченное количество на всех. И задержанные сами дозировали себе пищу, чтобы первые, получившие еду, знали, что последние получат то, что им оставят. Оккупация Херсона происходила в основном летом. Больше всего женщин попадало в пыточные камеры в июле и августе 2022 года. А еду держали все время в помещении, к вечеру она скисала. Задержанные вынуждены были есть испорченную пищу просто потому, что иначе им пришлось бы голодать. Далее, конечно, допросы. Это и жестокое обращение, в том числе пытки. Мы задокументировали не менее 5 случаев применения пыток к женщинам. Их избивали, использовали воду для удушения, а также пытки электрическим током. В Херсоне мы задокументировали и один случай сексуализированного насилия, когда ток прикладывали к груди.
0: Анисия, если вы говорите о незаконном лишении свободы, как о нарушении международного права, предъявляли ли гражданским заложникам какие-либо обвинения или пытки были лишь на основе подозрений для запугивания или давления?
3: Только в двух случаях задержанные позднее узнавали, что против них якобы есть какие-то дела. Но во время задержания их не информировали о том, какие им предъявляют обвинения. Представители Российской Федерации не представлялись во время задержания, не говорили, на каких основаниях.

В основаниях они совершают свои действия. Людям вообще не сообщали, куда их везут, где и как долго их будут удерживать. Только в двух случаях через некоторое время двум женщинам сообщили, что одна была задержана, насколько я помню, за хранение оружия, а другая – за подрывную деятельность. Но даже это не было официальным предъявлением обвинений. Никто не давал им посмотреть документы, как сформулировано обвинение, вообще ничего. Все это происходило на первом этапе установления российского контроля на оккупированных территориях, и до судебного разбирательства дело не дошло, потому что узников освободили в октябре 2022 года, сразу после того, как на оккупированных территориях прошли незаконные референдумы. То есть все это происходило еще до того момента, как полностью сформировалась российская система власти на тех украинских землях, которые оккупировала Россия.

0: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Сегодня я рассказываю о том, что происходило в Херсоне накануне освобождения города украинской армии и о докладе о женских камерах. Вот цитата из этого доклада.
1: В ИВС, так же, как и на территории всей оккупированной части Херсонской области, проводили так называемый референдум о включении Херсонской области в состав РФ. В голосовании вынужденно участвовали все, кто находился в ИВС. Оно проходило в одной из камер. Охранники вызывали людей по одному. За процедурой следил военный с оружием. Времени ознакомиться с тем, что было написано на бланке, не было. Представители РФ просто показывали, где ставить галочку. В случае неправильного выбора применяли физическое насилие. Один из задержанных проголосовал против, и его сразу избили.
0: А вот что украинским правозащитникам рассказала о незаконном голосовании одна из задержанных.
2: Стоял военный с автоматом, и сидела женщина. Ее лица не было видно. Тебе тыкали автоматом, куда ставить галочку. Я спросила, а выбор? Мне ответили, выбор есть всегда. Добровольного волеизъявления быть и не могло. Через несколько дней пришел старший и сказал, поздравляю, вы уже в Российской Федерации.
0: Еще об одном свидетельстве, вошедшем в доклад, рассказывает Анисия Сынюк.
3: Например, одну пожилую женщину задержали за то, что она не поздоровалась с российским военным, другую – за фотографию в телефоне с парнем-военнослужащим. Это все подозрения в том, что они могли бы каким-то образом оказать сопротивление оккупации. Но это абсолютно поверхностные и объективно безосновательные задержания.
0: Говорит Анисия Сынюк. Ее коллега Елизавета Сокуренко, которая в Центре прав человека ЗМИНа занимается документацией военных преступлений, собирала доказательства и свидетельства очевидцев в местах незаконного содержания не только в Херсоне, но и в Харьковской области. Она рассказывает, что пытки, которые применялись по отношению к гражданам Украины, гражданским лицам, были одинаковыми вне зависимости от того, на какой оккупированной территории Украины были организованы камеры для незаконно задержанных.
4: Это были разные военные, но сами пытки одинаковые. Мы прослеживаем это и в других областях Украины, например, в Запорожской области. У нас есть ряд аналитических отчетов, где мы в целом систематизируем информацию о незаконных задержаниях и пытках. Что касается наиболее распространенного вида пыток, то, как мы видим из анализа задокументированных случаев, это жестокое избиение и истязание электрическим током, применение электрошокера. Например, Андрей Спивак в Херсонском ИВС очень любил просто бить людей, заходить в камеры с электрошокером. Также распространены пытки во время допросов и применение так называемого тапика – это полевой телефон. Клеммы от этого аппарата присоединяют к разным частям тела людей. Такими могут быть и сексуализированные пытки, то есть клеммы могут подсоединять к гениталиям. Что касается женщин, то у нас задокументирован один случай пытки электрическим током, когда женщине присоединяли клеммы. У нас задокументирована пытка утоплением, когда человека валят на пол, на лицо ему бросают какую-то тряпку, которая не пропускает воздух, и льют воду на лицо, в рот. Такие пытки применяли и к женщинам. По меньшей мере, один случай в ИВС в Херсоне зафиксирован. Вообще же, такие пытки задокументированы не только в Херсоне, но и в Харьковской области.
5: Но не только в Херсоне, а на Харьковщине.
0: А как вы объясняете такую жестокость?
4: Мы не считаем, что это эксцессы исполнителей, что кто-то просто решил истязать человека. Мы видим, что это политика Российской Федерации по преследованию гражданских лиц, граждан Украины. Политика, которая проявляется в том, что людей произвольно задерживают, а затем целенаправленно незаконно удерживают, допрашивают, пытают. Затем человека, и нам известно о нескольких вариантах дальнейшего развития событий, или отпускают, или его продолжают удерживать в заключении. Или есть случаи, когда человек умирает вследствие пыток. Мы видим, что Россия систематически и широкомасштабно применяет пытки, а также совершает другие преступления против гражданских лиц, граждан Украины, а не только против военнопленных. Прокуратура расследовала по меньшей мере 15 тысяч случаев незаконного задержания людей, которые находились в таких камерах, как были организованы в Херсоне. То есть мы говорим о систематической и широкомасштабной практике Российской Федерации. Они выявляют нелояльных с их точки зрения людей, тех, кто не поддерживает оккупацию, людей, которые на оккупированной территории проявляют патриотизм. Хотя, конечно, это громко звучит, потому что речь идет о простых украинцах. Был случай, когда женщину задержали на оккупированной Россией части Херсонской области, потому что она в автобусе во всеуслышание обрадовалась освобождению Херсона. Ее сдала пара, которая ехала с ней в автобусе. В начале оккупации мы видели, что задерживали в основном активных граждан, чиновников и сотрудников органов местного самоуправления, тех, у кого была открытая проукраинская позиция. Задерживали и бывших участников АТО и их родственников, представителей правоохранительных органов и их родственников. Но потом эта система фильтрации выросла до таких масштабов, что задержать могли любого человека, даже если этот человек, условно говоря, не представляет ценности для оккупационных сил. Но делалось это, чтобы склонить человека к доносительству, заставить его сдавать других под пытками во время допросов и так далее. Пережившие это рассказывают, что им буквально говорили: «Назови 10 бывших участников АТО, 10 человек с проукраинскими взглядами, и мы тебя отпустим».
5: «Проукраинских, и мы тебя выпустим», —
0: говорит Елизавета Сокуренко. А вот цитата из доклада.
1: Среди женщин, которых удерживали в изоляторе временного содержания, были бывшая волонтер правого сектора, которая помогала в военном госпитале, работница Херсонской областной коммунальной аварийно-спасательной службы, сотрудница отдела кадров военизированной охраны, домохозяйка, курсантка Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба, сотрудница управления патрульной полиции, а также заместитель директора гимназии. Еще одна категория задержанных – те, кого использовали в качестве заложников, чтобы дотянуться до членов семьи и родных, а также знакомых. В одном из случаев представители РФ для того, чтобы взять под свой контроль обнальщиков, людей, которые за определенную плату выдавали наличные в гривнах, задержали девушку, работавшую в одном из таких мест. Ее отпустили только тогда, когда в ИВС привезли владельца этого заведения. По той же причине задержали Людмилу и Ларису Шумковых, тетю и мать политзаключенного Александра Шумкова. Их искали целенаправленно и при задержании обеих идентифицировали по именам. Критерии допустимости задержания также применялись широко. Волонтера Лилию Пшеничную задержали за укрывательство преступников, несмотря на то, что во время обыска в ее доме никого не нашли. На следующий день после задержания в церкви, где Лилия была волонтером, также проводили обыски под предлогом того, что там якобы снимали порнографические фильмы с детьми под руководством Лилии.
0: В докладе «Женские камеры. Херсонские пыточные» говорится, что в Украине начаты уголовные производства в отношении тех, кто удерживал женщин и мужчин в херсонском изоляторе временного содержания.
3: Обвинения касались статьи 438, то есть нарушение законов и обычаев войны. Кроме того, было еще одно обвинение. Это часть 7 статьи 111.1 – коллаборационизм. Это связано с тем, что, насколько нам известно, некоторые из тех, кто участвовал в незаконных задержаниях гражданских лиц, были гражданами Украины, сотрудничавшими с российскими военными. То есть рассматриваются два обвинения. Пока никаких публичных новостей по этому делу, по сути, честно говоря, я не видела. Но нужно понимать, что в таких делах труднее всего то, что подозреваемые или обвиняемые не находятся на территории Украины. Они либо на оккупированной территории, либо в Российской Федерации, и нет совершенно никакой возможности их задержать. Конечно, есть процедура рассмотрения in absentia, то есть дело рассматривается без участия обвиняемого, но в таком случае гораздо труднее собрать доказательства и представить их в суде. Именно потому, что нет доступа ни к обвиняемым, ни к подозреваемым. В том числе нет доступа и к некоторым свидетелям, которые также могут оставаться на оккупированной территории.
0: Рассказывала Анисія Синюк. Елизавета Сокуренко добавляет.
4: В Украине идентифицированы российские военные и, к сожалению, коллаборанты, украинские граждане, работавшие в Херсоне и подозревающиеся в совершении преступлений. Большую работу проделали правоохранительные органы, идентифицировавшие одного из главных преступников, оперировавших в Херсоне. Это Андрей Спивак, или Андрей с позывным «Злой», который был начальником тюрьмы и играл ключевую роль в пытках, в создании невыносимых условий содержания и так далее. Журналисты Суспільні обнародовали результаты своего расследования, идентифицировав подозреваемых. В том числе нашли снимок Андрея Спивака на фоне ИВС.
0: По словам Елизаветы Сокуренко, то, что фотография Андрея Спивака была опубликована, является важным событием для пострадавших, ищущих справедливости в суде.
5: Для нас це теж було важливо, оскільки ми...
4: І для нас це теж було важливо, тому що ми записали множество свідчень, як жінок, так і чоловіків, яких задержали і питали в Херсонському ізоляторі временного содержання. Зная о тих преступлениях, которые совершил этот человек, теперь его лицо можно увидеть, узнать, кто это. И это очень важно как для привлечения к ответственности, так и для понимания невероятной работы журналистов и правоохранителей.
5: И наших правоохранителей.
0: Елизавета, люди, пережившие незаконное задержание, говорили вам о том, что они ожидают справедливости и наказания виновных?
5: Так, это логичный...
4: Да, это логический результат совершенного преступления. Человек надеется на справедливость. Под этим подразумевается привлечение виновных к ответственности. Конечно, мы понимаем, что эти люди находятся на территории Российской Федерации или на оккупированных Россией территориях Украины, и что в ближайшей перспективе, к сожалению, их задержать или судить, чтобы они физически присутствовали на процессе, а не были осуждены заочно, к сожалению, невозможно. Но надежда на это есть. И стремление достичь справедливости – это та реальность, в которой мы живем. Ведь никто не знает, что будет завтра и в какую страну отправится тот или иной преступник. Украина также работает над введением санкций, над взаимодействием с разными странами по универсальной юрисдикции. Возможно, этих преступников задержат на территории тех стран, которые вовлечены в такой процесс взаимодействия с Украиной.
5: Долучены до этого процесса вступать из Украины.
0: Рассказывала Елизавета Сокуренко. 25 июня президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины. Трибунал будет расследовать и привлекать к ответственности виновных за российское вторжение в Украину. В основную группу по созданию трибунала входит 41 государство, Еврокомиссия, Европейская внешнеполитическая служба и Совет Европы. Предполагается, что трибунал заполнит брешь в международной правовой структуре, чтобы привлечь к ответственности виновных за начало войны. Вы слушали 10-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.
3: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
4: Шведский завтрак, вот что такое для меня Рига. Знаете, когда каждый берет, что хочет. С утра ты православный, вечером ты лютеранин, по дороге ты латыш, а немножко русский.
5: А почему все-таки идея империи так привлекательна для части общества?
4: Я думаю, что это придает значение человеку, который говорит, что я ничтожество, у меня сортир во дворе, денег нету, пью с утра до вечера, но зато у меня есть империя, зато нас боятся. В Америке никто не растворился.
5: Русские плохо растворяются.
4: Русские не растворяются вообще и плохо брачуют с иностранцами.
5: А когда наступает коллективная ответственность?
4: Коллективную вину нельзя навязывать людям, потому что это судебная категория. Но коллективная ответственность неизбежна. Я уже не говорю про репарации, которые немцы, между прочим, платили.
3: Программа «Грани времени. Интервью». Наш гость – писатель Александр Генис. Александр, здравствуйте.
6: Лабрит.
3: Кто такой настоящий рижанин?
6: Настоящий рижанин, я думаю, найти невозможно, потому что это эклектическая личность, которая соединяет в себе несколько религий, несколько языков, несколько политических взглядов. То есть я бы сказал, что настоящий рижанин – это европеец. Примерно так и выглядит человек Европы, который может жить в самых разных ситуациях и быть аутентичным самому себе и обязательно быть лояльным по отношению к государству, по отношению к начальству. Это человек, который выбирает себе жизнь. Шведский завтрак, вот что такое для меня Рига. Знаете, когда каждый берет, что хочет. С утра ты православный, вечером ты лютеранин, по дороге ты латыш, а немножко русский.
5: А вы себя до сих пор чувствуете рижанином или вы уже американец?
6: Я никогда не чувствовал себя американцем и не буду чувствовать, потому что я прожил 50 лет в Америке, до сих пор не разобрался, что это значит. Но я считаю, что мою жизнь поделили не две страны, а два города. Рига стала фундаментом моей жизни, на ней все построено. А Нью-Йорк стал там, где я вырос, и стал самим собой, потому что Нью-Йорк, по-моему, похож в этом отношении на Ригу, потому что позволяет тебе быть самим собой в гораздо большей степени, чем другие города. Например, в Париже ты должен быть, хотя бы стараться быть французом. В Нью-Йорке ты можешь быть кем хочешь, но все равно. И Рига в этом отношении такая эклектичная, что в ней удобно жить. Рижанин – это поведение, в первую очередь. И рижанин, несомненно, это отдельная функция государственного человека. Он рижанин, в первую очередь, он тише говорит. Если вы заметили, на улице намного тише, чем в других городах. Потому что здесь есть культура недосказанности. Вот в отношении рижской культуры похожа на англосаксонскую – недоговоренность. Как говорил Бродский, говорит, мой любимый цвет – цвет воды. Так. Вот Рига примерно такое же.
5: Но цвет воды меняется.
6: Не сказать. Цвет воды всегда остается зеленовато-серым. И он явно не олиповатый и не яркий. Во всяком случае, Северного моря. Такого, как наше Балтийское.
5: Скажите, почему Россия так трудно прощается с имперским прошлым?
4: Это не имперское прошлое, это все вместе. Это тот самый комплекс, который привел Россию, где она сегодня живет. Эти трудности связаны с тем, что все травмы не изжиты, все травмы не пережиты как следует. Вот немцы пережили свои травмы и живут, а русские нет. И сейчас то, что происходит в России, можно описать одним словом. Если нас не любят, пусть боятся. Вот вам это и есть имперская травма.
5: Но немцы потерпели сокрушительное поражение. Только после этого они пережили эту травму. И учитывая то, что те, кто верил в Гитлера, верил в его идеи сверхнации, ну и так далее, по списку, они остались при своих.
4: Как сказать, тут секунду, когда кончилась война, оказалось, что нацистов нету. Мне это живо напоминает 91-й год, когда во время, после путча, вдруг выяснилось, что коммунистов в России нет и не было. Куда-то все исчезли. И хорошо мне дожить до того момента, когда все забудут, что, кто голосовал за Путина. Уже сейчас, когда я спрашиваю своих знакомых, а вот вы когда-нибудь голосовали за Путина? Никто не отвечает на этот вопрос. Вот снимут Путина или умрет он, и окажется, что никто его не поддерживал. Это был волюнтаризм. Что ставили вину Хрущеву? Волюнтаризм. Специальное слово такое есть.
5: Война в Украине – это продолжение советской травмы или это новая историческая болезнь?
4: Это и то, и другое, потому что это продолжение агрессии Венгрии 56-й. Чехословакия 68-й. Вот вам, пожалуйста, то, что происходит сегодня в Украине. Каждый раз эти операции военные, как их теперь называют, стоили поколению человек, поколению населения, которое не жило при нормальной власти. Ну, например, в 68-м году. Что это было? Перестройка. Это была Горбачевская перестройка в Дубчика.
5: И Чехословакии.
4: Чехословакии, конечно. И что произошло? Поколение чехов и словаков не оказались в Европе, а продолжали жить под советским иго. И то же самое с Украиной. Они не могут отпустить Украину, потому что Украина окажется в Европе, а Россия нет. И от этого происходит страшная болезнь, страшная боязнь вот этого вот европейского заимствования. Потому что, как я себе представляю эту картину? Вот сидят в России и думают, почему украинцам можно, а нам нельзя. Вот мы им покажем, чтобы этого не было. Имперский комплекс – это еще не совсем так просто, потому что имперский комплекс развивается в разные стороны. Ну, например, считается, что империя – это метрополия, это сила, а колония – это слабость. Но можно ли считать, что, например, Латвия моя хуже была, чем метрополия, чем Москва? Да нет, конечно, наоборот все было. Смотрели с завистью на Латвию. Меня спрашивали, какая валюта у вас в Риге.
5: А почему все-таки идея империи так привлекательна для части общества?
4: Я думаю, что это придает значение человеку, который говорит, что я ничтожество, у меня сортир во дворе, денег нету, пью с утра до вечера, но зато у меня есть империя, зато нас боятся. Не столько империя, сколько потребность в том, что тебя уважали. Вот это вот не уважают, так боятся. Вот это вот и есть главная черта, к сожалению, российской ментальности, которая проявилась так сильно при Путине. И вот то, что сейчас происходит, это, по-моему, следствие именно этого комплекса неполноценности. Вообще, что такое имперскость? Это комплекс неполноценности наоборот. Это когда ты думаешь, что ты будешь важнее, если у тебя будут колонии. Обратите внимание, что все страны Запада избавились от колоний с большим удовольствием. Оказалось, что они никому не нужны. Когда в 60-е годы рухнула Британская империя, то они сообщались с Вашингтоном, говорят, не хотите колонии взять? Ни в коем случае, нам колонии не нужны. И только в России по-прежнему мыслят географическими понятиями. Это, кстати, болезнь русского сознания, география. Вот, например, Солженицын. Человек, который так боролся с коммунизмом, со всеми этими делами, что он говорил? Россия будет прирастать за счет Северо-Востока. Почему? Северо-Восток – это гигантская территория необжитая. Зачем она ему нужна? Большая страна. Чем больше страна, тем лучше. Для кого лучше? Почему лучше? Это не важно. Люди смотрят на карту и думают вот в этих пространственных категориях.
5: Получается, Солженицын как раз и оказался тем самым имперцем, который, если вы помните, как обустроить Россию, был его труд, который вызвал горячую дискуссию. Естественно, не понравился казахам, потому что часть казахской территории он уже мысленно присоединил к большой России.
4: Ну, и Украину, и Белоруссию тоже.
5: Тоже, да.
4: Ему казалось, что чем больше, тем лучше. Откуда берется вот это сознание? У меня был разговор с одним писателем русским, и он сказал, что каждая страна хочет распространиться как можно шире и захватить другую страну. Я говорю, как вы думаете, Америка хочет захватить Канаду? Это было до Трампа, конечно. Он говорит, конечно, хочет, но Канада не согласится. Я говорю, а Мексику Россия, Америка хочет захватить? Он задумался, а как это Мексику захватить и что дальше будет? В Мексике гораздо ниже уровень жизни, нужно как-то все это выравнивать. Нужна ли Мексика Америке или не нужна? И вот он в первый раз, по-моему, задумался о том, что больше не всегда лучше.
5: Некоторые говорят, почему вот Америке можно что-то захватывать, а России нельзя. Вот тут нет ли двойных стандартов?
4: Не то слово. Это всегда говорят так, что американцы еще хуже. Никто не слышит, что они говорят. Значит, мы плохие, но американцы еще хуже. Нет, я не вижу двойных стандартов, потому что какое дело России до того, кого захватывает Америка? С собой бы справились, это было бы гораздо полезнее. Почему пример Америки должен быть таким удручающим для России? Ну, давайте сначала построим уровень жизни такой, как в Америке, а потом будем размышлять, сколько стран нужно России, сколько территории необходимо, и почему Бахмут необходим для России. Я был вчера около российского посольства в Риге, и там большой плакат «Русский мир». Как выглядит русский мир? И там разрушенные города. Бахмут, Буча. Как это страшно, это так похоже на кадры военные Второй мировой войны. Это самая большая трагедия нашего времени, то, что происходит в Украине, потому что жить с этим очень тяжело и трудно, особенно для людей, я бы не сказал русских, для людей, у которых родной язык русский. Вот я считаю, что Россия – это родина моего языка, ни больше и ни меньше. И, конечно, это страшное состояние с февраля 22 года. Я живу с ощущением катастрофы.
5: Если Ригу описать, Ригу вашей молодости, описать тремя вкусами или запахами, можете перечислить?
6: В первую очередь, моя Рига молодости была советским городом. Это значит, что она была серым, незрачным, загаженным до невероятности. И вот все эти роскошные дома, мимо которых мы идем, были коммунальными квартирами. Поэтому в Риге был запах бедности. Хотя, когда приезжали сюда люди из других городов Советского Союза, то они спрашивали меня, какая у вас валюта. Но я честно им говорил, что какая у нас валюта. Флоренты. Чтобы тут наврать. Короче говоря, запахи были... Это интересный вопрос, потому что запахи были, конечно, цветов. Рига – город цветов. Как многие северные города, здесь боготворят цветы. И на базаре, когда вот ходите, наш базар, который лучший в Европе.
5: Вы имеете в виду центральный рынок?
6: Конечно. Ни один человек не выходит из него без цветов. Это культ цветов был всегда. И в Риге был запах цветов – это жасмин. Жасмин – это запах моего детства. Интересно, что в Америке есть жасмин, но он не пахнет. И я до сих пор скучаю по этому запаху.
5: Рига для вас – это место рождения или часть характера?
6: Рига – это моя школа, мои университеты. Я гораздо большему научился, глядя на архитектуру рижскую, чем в Латвийском университете или в средней школе. Потому что архитектура воспитывает человека. Знаете, что архитектура – самая массовая из искусств. Представляете себе, сколько просмотров набрал Домский собор за эти годы. Мы даже не знали, что мы живем в Европе. Но она на нас действовала подсознательно. И европейскость, которую я ценю больше всего, она прививалась как вакцина. И в этом отношении Рига стала для меня школой. Всего этого я не знал. Все это я определил гораздо позже, когда я приехал уже в другой мир.
5: Мы сейчас подходим к Домской площади. Я вспомнил знаменитую фразу Петра Вайля, что каждый камень на Домской площади полит моим портвейном.
6: А ну, что... Это сильно сказано, потому что не его, а нашим.
5: Да? То есть портвейн пили вместе?
6: Конечно.
5: Рига, что дала вашей дружбе с Петром Вайлем? Это часть, как бы, локация и дух вашего сотворчества? Или это независимо от того, были бы в Риге или нет, вы все равно вместе были бы авторами?
6: Это непростой вопрос. Дело в том, что Рига такой красивый город, что ее украшать-то не надо. Поэтому литература была как бы излишней. Именно поэтому мы наслаждались Ригой. Это была творческая пьянка постоянная. Потому что Рига красива. И писать мы начали, потому что она нас вдохновляла соревнования. Мы думали о том, что чему мы хотели научиться у Риги. Витражам. Писать так, чтобы были как цветное стекло, чтобы реальность просвечивала сквозь цветное стекло, как это происходит в Домском соборе.
5: Вот Домский собор, вот это Домская площадь. Где вы пили?
6: Не здесь, конечно, а вон там.
5: Где? Вот прям под стенами собора.
6: Можно, а туда можно спуститься, и тогда милиционер не увидит.
5: Понятно. А с напитками был какой-то дефицит или с этим не было проблем?
6: Напитки были такой гадости, которые представить себе нельзя. Главная выпивка называлась «Волжское вино». Как может быть волжское вино в Риге? Я понятия не имею, но оно было. Она отравила, конечно, меня физически.
5: Мы просто в детстве портвейн называли чернилами, а вот как?
6: Правильно, чернилами тоже называли. Ну, вообще портвейши. А вот здесь я работал.
5: Это Дом радио?
6: Это Дом радио, и, как ни странно, здесь я записал свою первую радиопередачу. И с тех пор я приехал в Америку и 41 год проработал на радио. Многие думают, что это радио продлится на всю жизнь.
5: Я бы хотел бы поговорить о феномене Путина. Этот человек уже 27 лет на вершине власти. Вот почему он оказался тем человеком, который так долго удерживает власть? Вы думали об этом?
4: Потому что они уничтожили политику. Почему Украина оказалась там, где она оказалась? Потому что на нее была политика. Это была ошибочная политика. Часто была она страшно болезненная. Это была постоянная борьба. Это все было так. Но у них была политика, из-за которой возникло гражданское общество. И национальная политическая нация украинцы возникла благодаря этой политике. В России этого не произошло, потому что политику отдали в грязные руки, как мы только что говорили. Поскольку политика – это грязное дело, пусть и занимается грязные люди. И раз нет политики, появляется тирания.
5: Но не каждый может удерживать так ловко эту власть. И вот поэтому я хочу спросить, в чем главный секрет политической модели Путина?
4: Ну, посмотрите на Франко. Сколько он удерживал власть? И почему он ее удерживал? Это интересный вопрос. Я был в Мадриде, есть музей, где показывают пропаганду республиканской Испании и франкистской Испании. И два фильма показывают рекламных параллельно. Тот, где республиканцы занимаются пропагандой, похож на Эйзенштейна. Рваный монтаж, авангард. А тот, где франкистская пропаганда, рыцарь-крестоносец едет, а потом становится франкистом и на танке уже едет. Вот это вот миф о испанской жертвенности, вот он держал Франко на поверхности. И до сих пор Франко относится к Испании далеко не все отрицательно. У меня есть друзья, которые говорят о том, что их родители франкисты до сих пор. Молодежи уже нет, но такое бывает. Потому что Франко придумал миф о том, что Испанию все обижают. Испанию загнали в угол, и она превратилась в третий мир. Вообще, испанский пример очень интересен. Я недавно написал книгу «Фашизмы», где рассматривал, изучал вот эти вот мифы фашистские, которые привели к тоталитарным режимам в Японии, в Австрии, в Германии, в Японии, в Италии. И интересно, не те люди, которые были бандитами и мафиози, а интеллигентные люди, как они скатились в фашизм. Вот это любопытно. И я вывел только одну причину. Это все ресентимент, все это ощущение того, что тебя обидели. Нас обижают, поэтому мы должны мстить.
5: Все-таки, может быть, мы с вами недооцениваем фигуру Путина. Можно ли говорить, что, возможно, он угадал формулу русского человека и успешно пользуется этим?
4: Ну, представьте себе Гитлер, например. он писал каждый день передовицы в газету. Говорят, что когда он выступал...
5: Но то... почти каждый день мы слышим и Путина, которые поют одни и те же песни, как вы говорили. Нас обидели, на нас напали первыми, нас хотят унизить, у них это не получилось. Ну, я могу назвать 15-20
4: цитат. Может быть, я слишком далеко живу от Путина, поэтому я слабо себе представляю его ораторские таланты. Но мне не кажется, что это харизматическая личность.
5: Он держит зал. Давайте уж согласимся, что манипулирует ловко. Ловкий полемист.
4: Я этого не вижу и не знаю. Слишком далеко живу для того, чтобы оценить его таланты. На мой взгляд, это чудовищный человек, который абсолютно бездарен. Хотя бы потому, что у него нет ни одной идеи. Все эти идеи, о которых мы говорим с вами, это не идеи. Это нет идеологии. Ну, например, у Франка была идеология, у Гитлера была. В Японии была идеология, а у Путина реакция, а
5: вот
4: не идеология.
5: В том-то и дело, что успех. 27 лет у власти без идеологии.
4: 27 лет у власти Путин занимается тем, что охраняет свое место любой ценой. Вот подсюда и 27 лет.
5: Ну а все это окружение подыгрывает ему, оно зависит
4: Потому что оно зависит от него, в первую очередь, финансово, он дает ему воровать. Но увидеть в нем харизматическую личность тирана, например, Фиделя Кастро, я не могу. Вот представьте себе, какие были тираны. Не то чтобы я их оправдывал, они страшные люди. Но все-таки вот эта мелкая личность, которая на экране телевизора, мне трудно его представить, чтобы он был увлекал массы.
5: Мой следующий вопрос как писателю. Вот все-таки... Продолжая тему «Формулы русского человека». Вот Никита Михалков любит упражняться на эту тему, и вот он написал такое, или сказал, «Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет». Но не так «нет», чтобы обязательно было, а нет, и хрен с ним. Вот были попытки Шукшина, который написал замечательные рассказы, мои любимые, это «Срезал» и «Чудик». Еще. И вот, на мой взгляд, он тоже открыл формулу русского человека. Чехов, если брать, это замечательные рассказы «Хамелеон», «Толстый и тонкий», и самый гениальный рассказ «Смерть чиновника». То есть вы прекрасно помните, чем эта вся история закончилась. Случайно чихнул и плюнул на голову чиновнику, потом стал несколько раз перед ним извиняться, и в конце концов чиновнику это надоело, он его послал, пришел домой и умер. Вот у вас была попытка угадать формулу русского человека?
4: Нет, нет, и я не верю в то, что есть формула русского человека как такового. Понимаете, каждые попытки генерализировать, обобщать, это... На самом деле и непростительное упрощение. Знаете...
5: Но все-таки некоторые пытаются.
4: Еще как.
5: Шукшин, например, говорил, никогда хорошо не жили, нечего начинать. Но это опять ему приписывает.
4: Но смотрите, что происходит. Вот почему Шукшин, например, да? Потому что он создал симпатичный образ чудака. Или чудика, как он это называл.
5: И хама срезал.
4: Дело в том, что выбирается... колоритный персонаж. И этот колоритный персонаж становится героем русского народа. И вы знаете, это продолжается бесконечно. Например, Венчик Ерофеев. Вот его персонажи – это тоже чудики, алкоголики, алкаши. У Довлатова сплошь и рядом такие персонажи. Потому что считается, что вот эта вот бескорыстная пьяница и чудак – это и есть характерно для русского народа. Ну, трудно сказать, что все такие были. А Веренцев тоже такой чудик, правда? Не совсем, да? И, короче говоря, это то, что хорошо для литературы, абсолютно не обязательно хорошо для всего остального, и это не значит, что это универсальная черта. Литература, может быть, занимается только тем, что исключениями, а не правилами. Знаете, когда я был молодой, я учился в университете, здесь, в Риге, в Латвийском университете, и я, конечно, хотел найти формулу для литературы, для истории, для филологии, для поэтики. Мне казалось, что есть универсальные категории. Все мы увлекались структурализмом, Лотманом тогда. А что такое универсальная категория? Это алгебра. А плюс Б равно С, да? А что такое А плюс Б? Это значит, что это подставь, что хочешь. И потом, надо сказать, под большим влиянием Довлатова, я понял, что мне нравится не алгебра, а арифметика. Потому что есть только конкретно. 3 плюс 5 – это уже совершенно другие дела. Потому что конкретно это и есть жизнь. А алгебра не существует в природе. И поэтому искать формулу универсального русского человека – это не только бесполезно, но и очень опасно.
5: Но все-таки я еще один пример приведу. Галина Вишневская, я прочитал то, что она написала, что русский человек – это тот, который там последнюю рубашку отдаст или порвет рубашку пополам и отдаст тому, кто нуждается. Но если у него появится 10 рубашек, то ни одной не получит. Вот, вот
4: это
5: игра слов или я не знаю.
4: Анекдоты. И у Аксенова было хорошо. Говорит, что такое русский человек? Говорит, да, говорит, лучше пристрелить его, чем просто так оставить. И нет, мне кажется, что заменить вот политику. Политика занимается универсальными категориями, но она занимается ими, партия создает, демократические выборы. Это все, вот эта система, которая работает на Западе. А у нас все это работает только на индивидуальном уровне. Поэтому получается хорошая литература и плохая политика. У Герцена было и дума. Лучшее, что он написал, это о русских чудаках. Он говорит, что дядя его был пьян и зол. Пьян или зол? Или зол и пьян. Вот такие вот персонажи удаются в русской литературе лучше всего. Вспомним Гоголя. Что в России лучше всего? Сатира.
5: Мертвые души.
4: Конечно.
5: Есть и главный герой там Чичиков.
4: Чичиков главный герой, но он плохой герой, он мелкий герой.
5: Но...
4: Остальные, Ноздрев, например, это герой, потому что он говорит, да забору мое, и за забором мое. Ну, какому Наполеону снилось такое? И в этом отношении, конечно, самая гениальная книга русской литературы «Мертвые души». Есть американский, ну, он даже не политик, он бывший адмирал, который занимался разведкой всю жизнь. Его спросили, что нужно сделать, чтобы понять Россию? Он сказал, как что, прочитать «Мертвые души».
5: Петр Вайль, он когда рассказывал о Риге, обращал внимание на топонимику. Вот он говорил, что мы диссидентствовали, наше тихое диссидентство заключалось в том, что мы знали все старинные названия. И когда договаривались о встрече, там не называли там улицу Суворова или Ленина, а говорили там на углу там Кристиан Барона и Дзернаву. И это было такое тихое диссидентство. Вы...
6: Я бы не сказал, что это... По-моему, Петя все это придумал позже, потому что в наше время... Мы диссидентствовали тем, что сидели на кухне и ругали советскую власть. А название, топонимика, ну, что могу сказать.
5: А как вы познакомились с Петром Вайлем?
6: Наши братья были вместе в армии. Мой брат Игорь и его брат Макс. Когда они пришли из армии, то мы подросли с Петей и стали принимать участие в застольях. Вот так мы и познакомились.
5: Но у вас разница в возрасте была существенная. Это когда вы были молоды?
6: 3,5 года. А. Молодости это много, но... быстро стирается. А вот это 13 стульев кафе, где я всегда сидел. Считается, что в этом кафе, если ты просидишь час, ты встретишь любого человека, который тебе нужен. Стульев там теперь стало гораздо больше, но раньше их было именно 13.
5: Давайте пройдем по самой узкой улочке Риги. У вас какие-то воспоминания связаны с ней?
6: Понимаете, у меня нет такого камня, с которым у меня не было бы связано воспоминание. По такой улице может проехать всадник, который должен держать копье вот так, горизонтально. Если он проходит с копьем, то все в порядке. А если нет, улица не годится.
5: Она называется «Роза Наела». А первую любовь вы помните?
6: Еще бы.
5: Расскажите
6: моя
5: о ней.
6: Первая любовь в Израиле же давно-давно. Она была еврейкой, но она была латышской еврейкой. Это значит, что она училась в латышской школе, 52-й. Это значит, что она была... латышка по культуре. Она любила латышскую поэзию. Ее любимым поэт был Чак. И для меня она была окном в латышскую культуру, как ни странно. Потому через нее я полюбил латышскую живопись, латышских писателей. И что мы делали? Мы гуляли. Гуляли вот здесь, в том числе. Потому что в Риге что мы могли вообще делать? Мы могли гулять. Я каждый день гулял по Старой Риге. Каждый божий день. И работал я. Как-то в Риге все пешком же ходишь.
5: Скажите, а Путин – это случайность истории или закономерный результат российской системы?
4: Я не вижу закономерности. Понимаете, я не верю в историческую необходимость. Я помню, когда я еще в университете учил идиотские предметы, исторический материализм и так далее, то там говорили, что историческая необходимость приводит к коммунизму. Ну, как привела? Что за чепуха? Кто это такая историческая необходимость? Да нет, история свободная, непредсказуемая. Именно чем больше мы знаем, тем ниже горизонт предсказуемости, а не выше. И нет, не было никакой необходимости в Путине. Давайте посмотрим. А если бы пришел Немцов, то что бы было бы иначе жизнь? Конечно, иначе было бы. Если бы вместо Горбачева был бы, не было бы Горбачева, не было бы перестройки. То есть на самом деле роль личности в истории гораздо важнее исторической необходимости, поэтому Путин – это случайность истории уже потому, что он столько лет сидит у власти. Это и вина тех, кто его не выкинул из власти. Вот когда это было возможно, между прочим. Вы помните, выборы-то же были все-таки, Путина же выбирали.
5: Вы знаете, вот некоторые говорят, давая психологический портрет Путина, говорят, вот вы сейчас сказали про Немцова, я еще вспомнил Навального. Это высокие, красивые люди, которых любили женщины, что правда. Про Путина такое сложно сказать, может быть, его тоже любят женщины, мы просто не знаем, так как тайная семейная жизнь его это покрыта. Вот, поэтому взгляд Немцова на жизнь, человек, который любил жизнь, любил все, что его окружает, это один психотип. Путин совершенно другой. Может быть, это как раз вот то, что ему не доставало, то, что Бог дал Навальному. Красивую жену, кстати, красивых детей, которыми он гордился. Немцов, который гордился всеми женщинами, которые его окружали. Может быть, вот это и зависть, это и есть и вот этот страшный порог.
4: Вот это есть тот самый ресентимент, который свойственен всему русскому народу. Он плюгавый. И вот эта вот мелкость его личности и мелкость его истории, я представляю себе его в юности. Я таких вот знал мелких хулиганов, которые шли, затевали драку, а потом большие хулиганы били тех, с кем они затевали драку. Ей-богу, я здесь я по фамилиям помню школьные свои годы здесь, вот в Риге.
5: Некоторые говорят, что он как раз и свой реванш берет.
4: Абсолютно. Я представляю себе, как в это время слушали Битлз, танцевали с девочками, пили гитару под гитару у костра, ходили в походы. А он так не был тогда пущен, он с подворотни. Вот не было у него таких друзей, как у меня, например, были. У него были какие-то совершенно другие люди вокруг него, его окружали. И КГБ – это попытка власти, захватить власть, чтобы тебя уважали. Это тот же комплекс, который мучает русский народ. Пусть не любят, но пусть боятся.
5: Скажите, вот вы, помимо того, что вы писатель, вы еще и сценарист. Вот если бы вы писали сценарий о Путине, какой чертой бы вы сделали его живым персонажем?
4: Мстительность. Вообще, мщение – это самый сильный мотив в мировой искусстве и в литературе. Вот о чем Гамлет, например, о мщении. Да все построено на мщении. Мастер и Маргарита, например. Почему мы так любим Воланда? Говорят, что Воланд – это Сталин. Но каким бы Воланд ни был, он мстит. И это счастье отомстить – это то, что делает литературу пригодный для всех.
5: Смотрите, чтобы персонаж не получился плоским, вы это сами прекрасно знаете, ему надо все-таки добавить какие-то положительные черты. Иначе, если все это абсолютное зло, это скучно. Вот какие-то положительные черты...
4: Трезвость. Вы представьте себе, что человек, который, как говорят, не пьет. Для русского человека это очень трудно себе, особенно после Ельцина, представить себе, что ну как это не пьет. Знаете, говорит, когда золотую рыбку поймал мужик, говорит, что ты хочешь, говорит, ведро водки, а еще что ты хочешь, говорит, море водки, а еще что ты хочешь, маленькую. Вот примерно так и представляет себе русский человек счастье, во всяком случае, по легенде. А он не пьет и ведет здоровый образ жизни, питается хорошо.
5: А какие-то капли сентиментов или эмпатии вы бы добавили бы? Или у него это полностью отсутствует?
4: Я думаю, что если он уже убил 500 000 русских человек, то наверняка ему даже в голову не приходят такие категории.
5: Кстати, Вера Полоскова, когда поэтесса давала интервью Дудю, да, она написала, что этот человек там просыпается, нажимает на кнопку, и каждый день погибает огромное количество людей. Наверное, он по своей природе несчастлив, раз для него убийство людей – это радость. Вот это наивный взгляд?
4: Ну, Вера поэтическая натура, она представляет себе, что вот ему все равно. Но дело не в том, что он хочет убить кого-то или не хочет убивать кого-то, просто он об этом не думает. Просто ему кажется, что ну как, я же прав.
5: Он получает от этого удовольствие?
4: Я думаю, что нет, он получает удовольствие от власти, но это не значит, что ему хочется кого-то убивать.
5: А это просто побочный все равно. Материал такой?
4: Ну, конечно, он же спасает Россию, он хочет быть Петром Первым. Знаете, что Петр Первый ополовинил страну, пока он занимался своей европеизацией России. Как Ленинград построен на костях. Это все же такие страшные истории, но вот Петра Первого, как говорил Лотман, Петр, извините, великий. И вот он представляет себе, что ну, он защищает страну от ужаса, от того, что никто не будет, Украины не будет, Бахмут не будет наш. Ну как, что может быть страшнее, чем это? Это бред сивой кобылы, которым он живет каждую минуту, потому что он думает, что он спасает историю России, что он в ней останется. И в этом возрасте как раз уже идет борьба не только за свою власть, но и за место в истории, за место в учебнике. Он все время думает, что в учебнике он останется как новый Петр.
5: Но, кстати, Петр, если прорубил окно в Европу, то он это окно закрыл путь.
4: Зарешетил.
5: Зарешетил, да, совершенно верно. Скажите, а вот если продолжать литературную тему, вот стал ли он античным героем или варваром из Средневековья? Или он просто новый герой зла или абсолютное зло, по-разному можно оценивать, 21 века, такого еще не было героя?
4: Я не нахожу в нем ничего особенного. Если это зло Башмачкина, который превратился, чудом попал во власть. Вот представьте себе, что было бы с Башмачкиным, таким ничтожным, да, жалким, которого единственное было достоинство – почерк хороший. Вот человек, который был заведующий клубом в Германии, становится, он был Башмачкиным, и он становится вдруг тираном, вдруг он становится во власти. Представьте, какой ужас бы Башмачкин учинил за все эти унижения, которые он терпел. Так что это, если и фигура, то фигура из русской литературы.
5: То есть до царя Эдипа он не тянет? Или того же Дракулы из Средневековья?
4: Ну, вы подумайте, это же мифический персонаж. Но разве Путин мифическая фигура? Разве он гипербола? Разве он, как говорили про у Гоголя, заплата на всем человечестве? Ну, где ему?
7: Считается, что рижская интеллигенция, независимо от национальности, она более была свободолюбивая, чем московская и питерская. Вот вы согласны с такой трактовкой? Если да, то в чем это выражалось?
6: Вы понимаете, не так все просто. Дело в том, что латышская интеллигенция, и вообще латыши были достаточно лояльны советской власти, пока они занимали какие-то места. Я помню нашего начальника на радио, Эрос. Он был латышом, и это не мешало ему быть абсолютной гнидой. Его ласково называли гауляйтер. Да. Латыши тоже были, конечно, такими. Но латыши были как бы запасное отечество. Понимаете, все мы были советскими людьми, а латыши были еще в Латвии. И это отразилось. Смотрите, что произошло в 90-х годах. Смотрите, с какой скоростью Латвия обрела независимость и вдруг забыла, что такое советская власть. Знаете, самое сильное впечатление на меня, вот я хожу по Риге сейчас, вот и приезд, и скажу с ума, думаю, ничего советского не осталось. Каким-то потрясающим образом она стряхнула всю советскую гадость. При этом город остался во многом русским. Русскоязычное население очень значительное. Но это уже не советские люди, это не советский город. И вдруг оказалось, что можно все это забыть.
7: Ну, это вам возразят, потому что считается, что часть русскоязычного населения, оно все еще оглядывается на Москву.
6: Оно оглядывается на Москву, но оно никогда не променяет Ригу на Москву. Что-то я не заметил, чтобы они уезжали.
5: Александр, можно ли считать эту войну последней попыткой удержать прошлое?
4: Хорошо бы, если она была последней, но я далеко в этом не уверен, потому что до тех пор, пока существует путинский режим, он будет агрессивен по своей природе, ему некуда отступать, потому что в данном это мафиозной системе тот, кто отступает, тот проигрывает, и тот не жилец. Поэтому так страшно, я думаю, соседям России, и в Латвии, и в Польше, и в Литве, и в Эстонии. Я об этом каждый день думаю, потому что эти края для меня необычайно близки.
5: Есть ли разница между империей как культурным влиянием и империей как насилием?
4: Вы знаете, у меня был разговор на эту тему с Аверинцевым, никем иным. Когда начиналась перестройка, когда стала судьба империи решаться, я его, как историка великого, спросил, что он думает про империю. Он говорит, империя вообще должна быть одна, потому что империя – это идея. Это не география и не политика, а это идея. До тех пор, пока существовала, скажем, христианская империя. Вот Римская империя стала христианской, она несла свою идею. До этого это была идея цивилизации Римской империи, потом христианская цивилизация. И даже Российская империя была Третий Рим, то есть была какая-то идея. Никакой идеи у нынешней империи нет и быть не может, потому что у Путина нет идеологии. Я не знаю, борьба с гомосексуализмом – это идеология, но это все. Даже Советская империя обладала идеей. Я не хочу сказать, что она была хорошая идея, она была безумная идея, но, во всяком случае, она что-то имела в виду. Маркс, Энгельс, Ленин – все это что-то значило. Все это был, пусть никто не верил в этот коммунизм, но, во всяком случае, хотя бы название у него было. Что сегодня, поэтому, когда мне говорят, Россия – это империя, я пожимаю плечами, потому что империя без идей лишена смысла. Это не доимперия, вот что это такое. Потому что, ну, скажем, Российская империя, она несла какое-то просвещение, цивилизацию в отдаленные края. Вот я очень люблю фрегат «Паллада» Гончарова. И он описывает, как он возвращается через Российскую империю с Дальнего Востока в Москву. И вот он едет по этим местам, и всюду встречает русских чиновников, которые помогают северным народам, якобы помогали, во всяком случае, цивилизоваться. Вот это была идея Русской империи. И, конечно, когда она доходила до, скажем, Финляндии или Балтии, то эта идея сразу лопалась, потому что цивилизация была здесь больше, чем в России. Но так или иначе, у нее была какая-то идея. Это не значит, что я хочу ее оправдать. Это значит, что она существует.
5: А советская идея... Вот я родился в Средней Азии. Пришли большевики, построили заводы, фабрики. Женщины сбросили паранджу. Это факт исторический. Появилась творческая интеллигенция... Те, которые учились в Москве, Ленинграде, получили образование, возвращались и строили социализм так, как это было по зову партии и правительства. Вот в этом контексте, вот если вам так возразят, если вы видите какое-то положительное от Советской империи, или история не терпит сослагательного наклонения, потому что не будь большевиков, может быть, там было бы развитие другое и не хуже.
4: В том-то все и дело, что цена этого развития оказалась чудовищная. Ну, все знаете, про хлопок один чего стоит история. И так-то все, цивилизация была в чудовищных условиях принесена.
5: Хлопок имеется в виду навязывание этих культур и в ущерб другим культурам.
4: Экологическая катастрофа к этому привела, история с хлопком. Но вообще, на самом деле, цена империи была очень высокой. Другие империи иначе относились к этому делу. Ну, например, Англия. Все говорят, вот англичанам можно, а нам нельзя. Смотрите, что англичане сделали. Например, Индия. Индии не было никакой. Англичане создали Индию, потому что навязали английский язык. Появилась пресса, университеты. Все это реальный вклад Англии в индийскую историю. И до сих пор лучший писатель, лучшая книга об Индии времен Английской империи, Радж, так называемая, это книга Киплинга

0: Я на этой улочке разбивал термометр и собирал клизму ртуть. Трудно поверить.
1: Это были во времена студенчества или после окончания?
0: Это было еще до университета, после школы. Ага. Я работал здесь какие-то полгода. Но дело в том, что для меня уже тогда эта улочка, которая была, конечно, не такая, как сегодня, но она была средневековой. Для меня это было окно в Европу и окно в историю. С тех пор я так люблю историю.
1: Ну вот, можешь посмотреть на эти бочки, они, конечно, конечно, оттуда.
0: Конечно, не было, да. Но тем не менее, смотрите, здесь монахи подают в этом ресторане. Но в этом ресторане, в подвале, это монастырский ресторан. И там одетые монахи-официанты подают средневековую кухню.
1: Латвийские коммунисты, они были верующие вот в эти идеи или они имитировали?
0: Я вообще никогда не видел ни одного верующего коммуниста. Я считаю, что все коммунисты всегда врали. То есть, может быть, когда-то они и не врали, но тогда я тогда не было. Может быть, в 17-м году они не врали. Но вообще все, кого я знал, все были лицемеры, жулики, воры. И ничего хорошего о них сказать не могу. Кроме моей начальницы, которая на радио была, моя начальница латышка. И она узнала, что я уезжаю в Америку. И она сказала, напрасно ты думаешь, что при капитализме так хорошо живется. Вот я в Ригу помню при капитализме. Говорит, фрусетки все доходили, говорит, шампанское лилось, танцы на эспланаде. Потом она почувствовала, что что-то не то она говорит. Говорит, главное, не хвали. Я говорю, что, кого не хвалить? Меня, говорит, не хвали. Она была коммунисткой. Говорит, а то приедешь, скажешь, что я тебя учила плохому.
2: Скажите, а почему вот пропаганда сегодня в России оказалась такой эффективной?
3: Потому что пропаганда советская была построена на такой степени идиотизма, которую трудно себе представить. Я это хорошо знаю, потому что я работал на гостелерадио здесь, в Риге. И, например, была пропаганда. Как она выглядела? Каждый день, по-моему, в 5:30 вечера передавалась передача «Экран социалистического соревнования». Я вас уверяю, что ни один человек в мире, включая тех, кто создавал эту программу, ее не смотрел. Ну и кто будет смотреть такую чушь? А что делает пропаганда нынешняя? Они научились, это постмодернизм в действии, они научились сочетать сплетни с политикой, желтую прессу с партийной прессой. И поэтому женщина в объятиях крокодила подается новости из Украины. Вот эта вот смесь массовой культуры с политикой создает очень действенную пропаганду. Но самое главное, что она внушает людям не интернационал. Вот понимаете, в советское время говорили, пролетарии всех стран, соединяйтесь. Ни один человек не знает, что это значит. Я до сих пор не понимаю, как они должны соединиться. Где они взяли пролетарию, вообще тот вопрос. Но нынешняя пропаганда говорит одно. Вас никто не любит, вы никому не нужны. Они думают, что вы хуже всех, но тогда пусть они вас боятся. Я повторяю все время одну и ту же формулу, потому что она самая действенная. Ресентимент. Вот это то, что, кстати, привело к фашизму в Германии. Именно вот эта ненависть к западным странам, которые навязали Германии Версальский мир. И вот это вот чувство вины и чувство беспомощности, оно соединяется в очень бурную смесь. Так мне кажется, в таком случае, я не очень-то представляю себе людей, на которых пропаганда действует. Но, когда был Крым наш, многие мои друзья говорили, ну все это так, но Крым-то наш. Я им сказал, не будет ни Крыма, ни свободы. И, по-моему, сейчас это именно происходит.
2: А можно ли объяснить массовую поддержку войны психологией страха?
3: Страха перед кем? Это не страх, а зависть. Я думаю, что, как я уже говорил, что самое главное ощущение – это то, что почему Украина может. Украина такая же, как и мы. Украина – это советская республика, такая же, как Россия. И это тоже наследство у них. Почему они могут построить все гражданское общество? Почему они думают, что они способны на демократию? Почему они думают, что они могут жить в рыночной экономике и быть частью Европейского Союза? Интересно, в Америке все время пишут о том, почему Путин начал эту войну и пытается найти причины, потому что сам он об этом не говорит. Я так до сих пор не могу понять, что он хочет сказать. Нам угрожают. Я не понимаю, что это значит. Каким образом Украина угрожает России?
2: Ну, одна из самых популярных его версий – на нас первыми напали.
3: Ну, я не понимаю, что это значит. И, по-моему, Путин тоже не понимает, кто напал. Вы помните, как у Карла Чапака сказано? Враг коварно напал на наши самолеты, мирно бомбившие его города.
2: Там есть еще более циничная фраза. Мы завершаем Вторую мировую войну. Вот сейчас в Украине.
3: Ну, каким-то образом. Ну, хорошо, пусть это дурные слова, такие же, как пролетарии всех стран соединяйтесь. Потому что как-то мы завершаем, если ее нет.
2: Это же работает, как оказалось.
3: Я не знаю. Вы уверены, что вы знаете, что думает простой русский человек? когда в основном озабочен огородами, я думаю, или да,

0: И мы все думают, что пропаганда работает. Но я думаю, что политика не работает вообще. Есть такое древнее ощущение русского сознания о том, что политика – это дело проклятых. Иван Грозный, вот это вот, он такой, такой страшный человек, что на него все грехи падают. Поэтому политикой заниматься могут только негодяи.
1: Хорошо, вот человек, поверивший пропаганде, он жертва или соучастник?
0: Это вопрос о вине и ответственности. У Карла Ясперса есть книга на эту тему, очень полезная для того, чтобы ее прочесть. Но я бы сказал так, что все люди, которые верят пропаганде, являются соучастниками ее. Все люди, которые меня спрашивают часто, говорят, а ты в Буче был, а ты видел, что творили там русские? Это все украинцы придумали сами. Это все неправда. Ты там не был, ты не знаешь. Вот все люди, которые так говорят, они соучастники преступления. Все люди, которые верят Путину, они соучастники путинских преступлений. Так я считаю.
1: А молчание, уход во внутреннюю эмиграцию – это соучастие или попытка все-таки сохранить свое доброе имя?
0: Это попытка сохранить здоровый рассудок, потому что человек, который не верит властям, это все были мы такие. Я сам жил в таком мире и знал, что это значит. Потому что когда ты не веришь властям, то у тебя гораздо... У тебя другое сознание вырабатывается. Ты становишься более свободным человеком. И я слышал, что это называется новые тихие. Люди, которые молчат, но ненавидят власти. Вот такими мы жили, такими мы были. И благодаря этому произошла перестройка, потому что сохранился ресурс сопротивления. Пусть он был внутренний, пусть он был интеллектуальный, пусть он был нематериальный и материализовался в каком-то протесте. Но, тем не менее, когда появилась возможность действовать и думать, то эти люди дали России 30 лет свободы. Более-менее свобода была 30 лет.
1: А когда наступает коллективная ответственность?
0: Это не зависит ни от вас, ни от них, ни от кого, потому что коллективная ответственность будет бесконечная сама по себе. Просто потому, что мы говорим по-русски, мы уже коллективно отвечаем за все эти преступления. И это, конечно, можно сказать, что это нечестно, но что делать? Вот немцы, например, смотрите, как получилось. Уже сколько поколений прошло после войны, и все равно тень Гитлера лежит на каждом немце. Это есть коллективная ответственность. Никто не спрашивает, оно так само получается. Мы не виноваты, но, тем не менее, ответственность лежит на всех.
1: Но есть еще понятие коллективная вина. Это немножко другое.
0: Ясперс говорил, что это другое. Коллективную вину нельзя навязывать людям, потому что это судебная категория, юридическая категория. Но коллективная ответственность неизбежна. Я уже не говорю про репарации, которые немцы, между прочим, платили. Вот моя тетя в Америке получала репарации от немцев за то, что ее эвакуировали во время войны из Киева. Представляете себе, сколько лет прошло? Все это ждет русский народ.
2: Скажите, что осталось от вашей рижской идентичности после переезда в Америку?
0: Вы понимаете, осталось то, что было привито мне Ригой. А именно, я не чувствую себя поданным. Я не чувствую себя никакой частью никакой страны. Я как говорил, что я чувствую себя частью города. Вот город меня воспитал. А страна нет. Поэтому, когда меня спрашивают, ну, 50 лет ты живешь в Америке. Ты американец? По-моему, американцев я никогда не видел. Потому что американец – это непонятная фигура. И в этом отношении Рига – это была примерка этого. Потому что рижане – тоже непонятная фигура. Это странное сочетание всего разного.
2: А что стало вот с теми, кто с вами выехал в те годы в Америку? Вот эта русская община, она сохранилась как-то? Вы общаетесь между собой или вы растворились в Америке?
0: В Америке никто не растворился.
2: Русские плохо растворяются.
0: Русские не растворяются вообще и плохо брачуются с иностранцами. Но если вы говорите про рижан, то у нас была своя рижская мафия. Например, Петя Валь, Рая Валь – это все же рижане. Соломон Волков, которого, может, вы знаете, я с ним на свободе проработал.
2: Да, конечно.
0: Барышников, которого страшно трепетно относится к Риге. Я когда первый раз встретился с Барышником в Нью-Йорке, я ему сказал: «Суэки». Он тоже перешел на свободный латышский язык, он прекрасно говорит по-латышски.
2: А чем отличается вот рижская интеллигенция там уже в Америке от московской и питерской? Вы чувствовали разницу в менталитете?
0: Вообще, вы знаете, это же целая история.
2: Ну, расскажите.
0: Каждый мигрант принадлежит не России, не Советскому Союзу, а тому городу, где он вырос. И это есть анекдот мигрантский такой, говорит: от кого ты города? Я из города на А. Какой ты город? Он говорит: Ленинград. И почему? Он все говорит: а ты из какого города? Я города на О. Какой это город? Черновцы. Почему все говорят О?
2: Насколько Сергей Довлатов точно описал эту интеллигенцию, с которой вы общались там? Или это все-таки плоды фантазии писателя?
0: Довлатов, не все это понимают. Довлатов писал в начале своей эмигрантской жизни. И в этом отношении он застал эмиграцию в тяжелые минуты, когда все были еще не устроены. Другой эмигрантский анекдот говорит, как ты уже устроился, нет еще работы. Вот тогда еще все еще искали работу, и кто-то работал таксистом, кто-то сторожем, кто-то кроликов кормил в лабораториях. Мой знакомый юрист Фридрих Незнанский, кстати, знаменитым писателем стал потом. Он работал на заводе, но когда они знали, что он адвокат, работает на заводе, то это было... Они стали издеваться, потому что адвокатов в Америке не любят, они все очень много зарабатывают. Короче говоря, это было тяжелое время, поэтому его... В эмигрантских портретах очень чувствуется вот это соболезнование по отношению к снисходительность, жалость, сопереживание. То есть это было трудное время для нас, для всех. И он не застал уже другого времени, нынешнего, например, когда каждый эмигрант... Знаете, я не знаю ни одного неудачного эмигранта, вообще не знаю. Я не знаю ни одного эмигранта, который бы пропал в Америке. Все купили дома, все какая-то нормальная работа. Я даже не знаю, как они по-разному все живут, но все разъехались. Нет уже русских улиц, как раньше было. Например, Брайтон-Бич знаменитый, который все знают. Сейчас он, например, не русский, не еврейский, а среднеазиатский. Там два огромных супермаркета. Один Ташкент, другой Самарканд.
1: А какие мифы о русских и россиянах разрушила эта война в Украине?
0: Я живу в Америке полвека, и за это время я видел самые разные отношения к России. Когда я приехал туда, была еще холодная война в разгаре. Афганистан тогда был в центре внимания. Я помню, как мы пришли с Петей Валем играть в бильярд. И говорим, давайте мы вас научим русским правилам. Говорит, по русским правилам вы будете играть в Афганистане, сказали нам, в бильярд. Она была, Россия была врагом. Причем это интересная категория вражеская. С одной стороны, они были врагами. С другой стороны, русские считались заложниками власти. Это разные вещи. То есть русские не виноваты, они просто под кремлевскими старцами. Ну что делать, если вот Брежнев их держит в плену? И когда русские сбежали из плена и оказались в эмиграции, они оказались нормальными людьми, и никто на них не лежал, пита ответственности за это. Сейчас немножко другая ситуация. У меня соседи, они говорят со мной об Украине очень осторожно. И я говорю, ну понимаете... Ну,
1: соседи русские... американцы?
0: Конечно. Но они говорят, ну... А что произошло? Почему вдруг началась война? Почему вы хотели воевать? Я говорю, нет, нет, не хотели. А за что это все происходит? Я говорю, ну, это их Путин захватил. Говорит, ну, вы же выбрали Путина. Я говорю, я не выбирал. Говорит, ну, ваши друзья, коллеги, ваши соседи, люди, которых вы знали, многие из них голосовали за Путина, наверное, иначе он бы не стал президентом, правда? Они же голосовали за него. Я говорю, ну, их обманывали. Да, ну, их обманули, значит, они обманулись. И вот это вот ощущение вины, которое лежит на тех, как вы выбрали себе власти, как с Гитлером. Вы выбрали Путина, а теперь вы удивляетесь тому, что вы стали его жертвами. Но так получилось. А почему не выберете другого? Почему, например, на выборах Путина все не придут на выборы? Или наоборот, все проголосуют против него, как в Венесуэле было, между прочим, при всех этих властях. У них были достаточное количество людей, которые голосовали против власти. А где эти ваши? Почему их не голосуют?
1: Но вы как раз в одном из интервью говорили о том, что ваши знакомые в Москве из творческой интеллигенции и разные другие друзья и приятели не ходили на выборы, и вы им предъявляли претензии. А почему вы не ходите на выборы?
0: И сейчас предъявляю.
1: И сейчас. Но факт, фишка заключается в том, что там не важно, сколько людей придет на выборы, а как посчитают, что и произошло.
0: Все так говорят. Но если 90% против, то это будет очень трудно подсчитать, очень трудно переделать.
1: Но ваш круг знакомых все-таки это узкая прослойка.
0: Наверное, конечно, но я не понимаю. Каждый человек, который не голосует, участвует в этом безобразии. Каждый человек, который не отдал свой голос против, но он участвует в этом. Я все время говорю друзьям. Они говорят, ты не понимаешь, они все жулики, все воры, все негодяи. Навальный тоже такой же был бы, если бы ему дали. Я говорю, ну хорошо, но значит надо выбирать между двух зол. Но страшнее того, что сейчас делает Путин, быть не может. Потому что что бы ни было, все лучше было бы, чем он. Но мне говорят, ты еще не представляешь себе, какие бывают другие негодяи. Потому что политика – это дело проклятых с точки зрения русского сознания.
1: Ну, тут хочется сказать, если вы не займетесь политикой, она займется вами.
0: Совершенно верно, так оно и происходит. Поэтому я в Америке ни разу не пропустил выборы. Какие бы выборы ни были, ну, например, мэра в нашем городке, где я живу. Я этого мэра знаю лично, я на него жаловался. Но я вот дважды подумал, сейчас пошел, проголосовал все-таки за него, потому что он демократ, так мне было проще.
1: Вот возвращаясь к теме пропаганды, на мой вопрос, носил бы Йозеф Геббельс на подносе кофе Соловьеву или Скобеевой? Невзоров сказал нет. Геббельс верил в то, что говорил, а Соловьев и Скобеева нет. А вы как считаете?
0: Геббельс создал Гитлера. Это было дело его рук, это было творчество. Вообще, кто такой Геббельс? Он же был доктором философии. Знаете, что такое философия? В Германии при нацизме было 84 профессора философии, 84 кафедры философии. Там было больше философов, чем во всей остальном мире вместе взятых. И Геббельс был продукт германского идеализма. Он написал роман «Прекрасный Михаил», по-моему, назывался. И это он создал нацистскую партию, он создал Гитлера, потому что эта пропаганда и была вот его романом, его творческим. Конечно, он верил в то, что он делает, потому что это было его творчество. А кто такие Соловьев или Скобеев, я, конечно, не знаю, но негодяи они первостепенные. И, конечно, они не верят ни во что. Но
1: не верят?
0: Конечно, они не верят ни во что.
1: А не происходит такая, когда ты одно и то же повторяешь 500 раз, начинаешь сам в это верить? Происходит деформация.
0: Как вам сказать? Вот при советской власти, например, повторяли все одно и то же. В том числе вот здесь вот
1: в Латвии. Но не от души, как это делают эти люди.
0: Я не видел никогда ни Соловьева, ни Скобеева, но я знаю, что от души говорил наш начальник радио Ернс, он говорил, я вас всех пошлю на уборку урожая. Почему? Потому что дело журналиста быть в поле. И как вы считаете, он верил в то, что дело журналиста – это отражать аграрные процессы? Это все чепуха. Вся пропаганда построена на том, что никто в эту чушь не верит. В целом, те люди, которые ее делают, прекрасно знают, как ее делают.
2: Но все-таки, возвращаясь к ментальности питерских и москвичей, вы чувствовали разницу? В чем она выражалась, вот эта культура, идентичность культуры?
3: Ленинградцы считаются, справедливо или нет, у них есть очень характерные черты. Ленинградцы считаются образованными, вероломными, византийцами, приятными людьми и хорошей компанией. Все это вместе в одном флаконе. Как вы должно быть? Москвичи, как я уже сказал, их можно узнать даже в бассейне. Однажды видел, как москвич плавал в бассейне и курил. Это была замечательная черта. Но москвичи, конечно, абсолютно уверены, что они соль земли и что они живут... Ну, так получилось, что советская власть захватила их страну. Страна называется Москва.
2: То есть это был некий снобизм, да, со стороны москвичей?
3: Абсолютно. Особенно по отношению к одесситам, которые считаются, ну, как бы вам сказать, низшим классом эмиграции.
2: Почему?
3: Потому что для нас одесситы – это Бабель, для эмиграции – это герои Бабеля.
2: Вот Ратушная мэрия, Ратушная площадь. Что вас связывает? Где
3: здесь
2: тут пили?
3: Здесь ничего не было.
2: Как?
3: Не было дома Черноголового.
2: Так.
3: Его просто не
2: Его
3: было.
2: Его отстроили позже, да.
3: Он погиб во время войны.
2: Да.
3: Собор Петра. Не было шпиля. Его постановили в 70-е годы. Ратуши тоже не было.
2: Музей оккупации.
3: Это отдельная история, конечно, интересная. В мэрии я был, кстати. И меня приглашали в мэрию. Я даже померил цепь мэра. Мне сказали, тот, кто ее надел, становится мэром. Так что у вас еще что впереди. Что касается музея оккупации, то я здесь был в Риге в начале 2000-х годов. Был фестиваль русской культуры. Я был гостем. Я пошел в музей оккупации. И там были все русские писатели, все мои знакомые. И после на какой-то вечере вступления я сказал, что мы все жертвы сталинизма. Русские самые больше всего жертв сталинизма. И латыши жертвы сталинизма. Давайте проявим солидарность жертвам сталинизма, латышей и русских. Он говорит, а как мы проявим солидарность? Я говорю, пойдем в музей оккупации. Он говорит, вот ты иди. Я достал билет, говорю, я уже был. Но никто не пошел.
1: Чтобы молодой Генис не понял в сегодняшнем Генисе. Мой последний вопрос.
0: Я бы не понял, наверное, того, чем я занимаюсь всю свою жизнь. Дело в том, что я всегда знал, чего я хочу. С 5 лет. Я первую книгу начал писать, еще до того, как пошел в школу, мне все буквы знал, поэтому моя книжка получилась так себе. И я бы не понял, как можно жить литературой. Потому что мне казалось, что ничего лучше быть не может. Но Довлатов однажды хорошо сказал по этому поводу. Я хотел делать то, что мне нравится. А теперь я хочу, чтобы мне нравилось то, что я делаю.
1: Спасибо вам, Александр, за интересную беседу. Моим гостем был писатель, настоящий рижанин Александр Генис.

0: Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Поврежденный, но непобежденный. Пепел стучит в мое сердце. Пепел Капотни. Впечатляющие удары ВСУ по нефтеперерабатывающему заводу в Москве, затянувшие московское небо черным дымом, стали знаковым событием. Война в полной мере пришла в столицу России. Почему ПВО Москвы оказалось дырявой? Последуют ли новые удары по Москве? Выигрывает ли Украина воздушную войну? И будет ли это переломным моментом в войне вообще? И как на эти удары ответит российская власть и общество? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: Война пришла в Москву. Российская столица пережила самую массированную атаку украинских беспилотников с начала так называемой специальной военной операции. Дроны вновь атаковали российские регионы, но именно удары по Москве и Подмосковью стали главным символом новой реальности, в которой фронт больше не ограничивается линией боевых действий. Беспилотники уже меняют сам характер противостояния. Если раньше угрозу ощущали жители приграничных областей, то теперь последствия войны все чаще становятся заметны и для москвичей. Закрытием аэропортов, перебоями связи и тревожными сообщениями о новых атаках. Как на это отреагирует российское общество? Сплотится вокруг власти или наоборот все чаще будет задаваться вопросом, почему обещанная безопасность оказалась иллюзией? И как дроны переписывают сценарий войны 21 века?
0: Это был сюжет Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется украинский военный эксперт Александр Коваленко. Александр, добрый день. Ну вот, собственно, удары до сих пор уже прошла скоро неделя. Они обсуждаются в сети. Естественно, следуют новые удары. По Воронежу сейчас прилетело. Я хочу понять, является ли этот июнь переломным месяцем в войне? Потому что Украина однозначно стала уже наносить серьезный ущерб и российской нефтепереработке, ну и вообще, собственно, самому общественному настроению в России. Как вы оцениваете совокупность последних ударов Украины?
2: Удары, конечно же, достаточно успешные, и мы наблюдаем рост эффективности. Не только эффективности, но и масштабирования самих ударов. Но говорить о переломном месяце пока рано. Я не могу сказать, что июнь таковым станет. Наоборот, в целом пиковый показатель эффекта от одновременно как логистического локдауна, который мы видим сейчас в отношении юга Украины, временно оккупированного юга, в отношении ударов по нефтеперерабатывающей отрасли в Российской Федерации, как в ближней, средней, так и глубоко тыловых зонах, и множество других сопутствующих факторов говорят о том, что скорее, более пиковые показатели этих эффективности ударов придутся на конец лета, начало осени и, следовательно, осенние месяцы. Это сентябрь, октябрь могут стать, ну, для определенных зон по театру боевых действий критическими именно для российских войск. А что до внутренней ситуации, то разве что расширение зоны влияние и воздействие украинскими дронами. Сейчас мы уже открыто говорим о том, что дроны летают на дальность более 2000 километров. Я думаю, что именно в осенний период будут наноситься удары уже по новым объектам глубиной до 3000 километров. И это, конечно же, все масштабирование будет влиять на возможности как-либо поддержать нефтеперерабатывающую отрасль в России, ее восстановление, ремонт, но не говоря уже о том, что она будет полноценно функциональной.
0: Возвращаясь к ударам по Москве, они имеют больше символическое значение или они имеют уже скорее такое, я не знаю, оперативное значение, они могут реально как-то оказать влияние на ситуацию на фронте?
2: Символическое значение было бы, наверное, если бы мы ударили по Кремлю. Или по одному из зданий силовых структур, например, на Гризодубовой, либо Лубянке, либо по Фрунзенской набережной. Это был бы символизм. Здесь же практическая потребность, исключительно практическая потребность в создании кризиса в Московской области посредством нанесения удара по объекту в Капотне, Московский НПЗ. И эффект, опять-таки, он имел место быть. Дефицит топлива, бензина, очереди на заправках. Но тут самое главное не то, что для нас является архицелью, это создание дефицита для гражданского населения. Просто одно с собой, одно с другим взаимосвязано. Неработающие нефтеперерабатывающие заводы, уничтоженные нефтехранилища и нефтебазы, дефицит топлива и вообще горюче-смазочных материалов приводят к дефициту всего этого на передовой. То есть от общего к частному именно потребности российских оккупационных войск в горюче-смазочных материалах, особенно в летний период и особенно в период так называемой наступательной кампании, летней фазы, это и является нашей архицелью – оставить эти войска без топлива. А все, что за собой тянет гражданский сектор, частный сектор, то это уже последствия такой операции.
0: Почему удалось пробить, что удалось найти, какие-то ключи к поясу ПВО Москвы?
2: Нет, я не думаю, что здесь имеется в виду нахождение неких, что тут именно речь о неких ключах, скорее наоборот. Это накопительный эффект. Накопительный эффект с 2022 года. Первый момент – это то, что за 4 с лишним года полномасштабной войны российские войска потеряли более 1400 единиц комплексов ПВО. Это как зенитно-ракетные комплексы, зенитно-самоходные установки, это и радарные системы, и РЛС, радиолокационные системы. Компенсировать такое количество потерянной техники и средств ПВО российский ВПК не способен. Второй фактор – это целенаправленная охота за средствами ПВО, сил беспилотных систем, которая началась с конца 25-го, начала 26-го года. Особое внимание СБС Украины уделяли как раз комплексам малого радиуса действия, таким как ЗРПК «Панцер-С1», ЗРК «Турм-2». Почему именно им? Поскольку это основные комплексы перехвата малогабаритных, низколетящих дозвуковых целей, которые им являются дроны. Третий фактор – это истощение накопленного боекомплекта. Десятилетиями накапливался еще со времен Советского Союза боекомплект для систем ПВО. Как советского образца, так в период Российской Федерации накапливалось для тех систем, которые уже производились в самой России. И весь этот боекомплект, по сути, крайне стремительно истощается. Даже ряд российских так называемых Z-военкоров подтверждает, что порой система ПВО может стоять абсолютно пустая, поскольку не хватает на нее боекомплекта, что и логично. Производство дрона – это более быстрый процесс, нежели производство зенитоуправляемой ракеты. И четвертый аспект, довольно-таки интересный уже с технологической точки зрения. На сегодняшний день основным средством малого радиуса действия на вооружении российской ПВО является зенитно-ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1». Но вот это и является главной проблемой российской малого радиуса действия ПВО. Он дефективный, одним словом. Он очень сырой, он недоработанный и до конца не доведенный до ума. У него огромное количество дефектов. Среди них проблемы, которые проявляли себя неоднократно. Система управления огня, система по фиксации, сопровождению, уничтожению цели, колебания, особенно в поперечнике во время ведения огня, низкая эффективность автоматов 2А38М, это автоматические пушки 30-миллиметровые, и так далее. Продолжать можно до бесконечности, заканчивая самой ракетой, которая была создана по совершенно, я не знаю, какой невероятной архитектурной концепции. Сама по себе ракета создавалась как маневренная, имея рули на носу. Но чтобы иметь большую дальность поражения цели, 20 километров, и большую скорость, ей приделали мощный разгонный блок, который вместо маневрирования заставляет ракету лететь по прямой. То есть это тот самый случай, когда ракета, половина ракеты выполняет функцию для маневрирования и возможности нанесения удара по маневрирующей в том числе цели. А с другой стороны, ее силовая установка, которая придает ей скорость и позволяет лететь, заставляет ее лететь по прямой. То есть вот такой вот диссонанс. И вот этот технологический парадокс, которым является ЗРПК «Панцирь-С1», но при этом и являющийся наиболее серийно производимым комплексом малого радиуса действия в России и поставленным на вооружение, также является вот этой компонентой в пазле. А почему провалилось во время налета на Капотню российское ПВО?
0: А вообще сбивают дроны в России, россияне сбивают дроны ракетами, потому что, вот, например, в Украине я все больше вижу, как дроны сбиваются дронами, да, Sting, вот эти маленькие дроны, которые с колена запускаются. Насколько быстро Россия сможет овладеть этой технологией, и можно ли вообще дрону противопоставить вот этот антидрон?
2: Конечно, можно. Практически на сегодняшний день большая часть, более 50% Шахет-136, которые сбиваются, они сбиваются посредством дронов-перехватчиков. Mm-hmm. Технологию, конечно, Россия уже переняла. В данном случае речь идет о зенитных дронах «Ёлка», зенитный дрон «Архангел». Есть еще некоторые модификации, но скопировать можно. Технологии. Не хватает технологий. Ёлка, например, имеет множество недостатков. Ёлка реагирует на погодные условия. Она плохо видит цель на фоне пасмурного неба. Она может промахиваться. Она себя практически не проявляет в ночное время суток. Она не способна перехватывать цели ночью. В то время как, например, дрон P1 Sun и тот же самый Sting, который вы упомянули, они операбельны достаточно хорошо в ночное время суток. И именно отставание по технологическим вопросам не позволяет создать российским оружейникам средства ПВО сверхмалого радиуса действия, которым является зенитный дрон, для эффективного перехвата. На ближних дистанциях, там, на небольших высотах, да, в остальном же множество есть подводных камней. Поэтому перехватывают по старинке зенитоуправляемыми ракетами, порою даже ракетами, которые по стоимости в 2-3 раза дороже самого дрона. Например, да, как для ЗРК ТОР-М2 используются ракеты, которые дороже тех дронов, которые сбиваются. И опять-таки энергозатратны в производстве, крайне энергозатратны по времени.
0: А сколько, вот еще раз объясните, как не специалисту, вообще эффективность дроновой атаки, она зависит от количества дронов? То есть можно ли вообразить такую, скажем, если совсем массированный рой дронов, ну, условно говоря, на один объект запустить 1000 дронов? Ведь не хватит никакой ПВО, из этой 1000, там, сколько там, 15% я слышал эффективность, да, 150 дронов да прорвутся.
2: Если говорить о таком сценарии, то да, опять-таки... 9 мая, Красная площадь, парад Победы, если бы было направлено 1000 дронов, и все они были закоординированы в одну четкую цель, одну единственную цель, например, где-то на трибуне, то определенное количество разрушительного характера, количество, они просто одиночные, прилетели бы, безусловно. Тут есть множество факторов. Безусловно, количество, оно играет свою роль. Но в случае с той же самой Москвой было использовано по Капотне не 1000 дронов. Там было использовано чуть более 140 средств поражения. Но эффективность зависит от целого ряда факторов. Например, разные типы, разные модификации, разная функциональность. Например, если мы говорим о Капотне, использовались как минимум дроны Firepoint One, основной ударный дрон Deep Strike тип. Также использовались дроны типа Морок, использовались дроны типа Сичень, Январь. Как видим, три совершенно разные модификации, которые можно было уже идентифицировать. У каждого из них своя определенная функциональность по характеристикам применения. У них есть свои свойства касательно как маневрирования, скорости, максимальной высоты, минимальной высоты. То есть целый ряд характеристик, которые позволяют уникально использовать каждый из этих типов дронов. А если вместе такой комбинированный тип дронов используется, то средствам ПВО, сколько бы их там ни было сосредоточено, все равно необходимо будет ориентироваться на несколько разные иные алгоритмы перехвата этих целей, которые могут происходить. Даже просто в вопросе перехвата маневрирующей цели оператором того же самого зенитно-ракетного комплекса. Угу. И в результате получается перегрузка как операторов, так и самих систем. Израсходование боекомплекта порою на один и тот же дрон должно происходить по разной схеме. И тут повышается эффективность прорыва такой ПВО как небольшим количеством дронов, использующим совершенно разные сценарии для прорыва, так и, соответственно, поражение целей становится более эффективным на фоне даже насыщенной ПВО какой-то локации.
0: Слушайте, ну вот еще вопрос по дрону. Но дрон же у него очень маленькая боевая часть. Сколько он несет там? 100 килограмм? 200? Можно ли дроном нанести терминальный неприемлемый ущерб? Или без баллистики, без крылатые ракеты, которые там, я не знаю, тонну взрывчатого вещества принесет, невозможно разрушить мост, предприятие военное и так далее.
2: Опять-таки, совершенно разные сценарии. Мы говорим, когда о дронах, да, вот буквально только что я говорил, что у них есть разные характеристики, у украинских дронов. Например, есть дроны, у которых боевая часть 40-50 килограмм. А дрон Firepoint One – это дрон с боевой частью уже 100-120 килограмм. А дрон Бегемот – это 200 килограмм взрывчатого вещества. То есть даже порой больше, чем у некоторых крылатых ракет. Угу. И в зависимости от... Но у него, конечно же, не такая дальность полета. И в зависимости от этого, конечно же, совершенно разная функциональность и воздействие. Если необходимо уничтожить такой уязвимый объект, как резервуар с нефтепродукцией, то вполне хватит и дрона с 40 килограммами боевой части. Если необходимо повредить некое оборудование на нефтеперерабатывающем заводе, некий терминал, конечно, желательно использовать дрон с боевой частью 100-150 килограмм.
0: Ну что ж, обсудили мы перспективы воздушной войны с военным экспертом Александром Коваленко. Сейчас прервемся мгновение и продолжим наш эфир. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о украинских ударах по Москве. Что они говорят о стратегическом балансе в этой войне? Что они говорят о месте Украины в воздушных операциях? Рассуждает украинский военный эксперт Иван Ступак.
3: Ну, давайте так, концептуально. Все вот эти удары, влияние на фронт прямо сейчас точно никакого не имеет. Боевые действия как велись, так они продолжаются в той же интенсивности, возможно, даже более ожесточенно. И такой прямой причинно-следственной связи. Вот мы ударили по Москве, вот там 3 дня подряд пожары, а на фронте прекратилось наступление. Нет, такой связи нет. Конечно, в дальнейшем мы увидим какие-то там, не знаю, круги на воде. Они там скажутся на фронте. Возможно, где-то больше, где-то меньше. Но пока больше идет речь только о медийной картинке, раз, об экономическом ударе по там, Российской Федерации, чтобы создать дисбаланс топлива в регионе Москвы, Московской области, возможно, в соседних областях, создать какую-то напряженность, точки напряжения, социального напряжения в, еще раз, Москва, область, соседние области, для того, чтобы хоть как-то там принести войну в головы, умы, в души тех российских граждан, которые до последнего дня видели исключительно в Рутюбе или исключительно в Телеграме. И вот, в принципе, эта цель была достигнута. Но насколько она действенна, насколько она будет, скажем так, иметь долгосрочный эффект, зависит только от украинских ударов. Если они прекратятся, то и, конечно, соответственно, результат полностью обнулится. Смотрите, по дронам. Ну, нет разбивки по... У меня нет разбивки по дипстрайкам, мидстрайкам и FPV-дронам. Но давайте так, скажу вам статистику. За 2025 год Украина сделала порядка 4 миллионов дронов. Это то, что заявляют наши руководители. В 26-м анонсировано 8 миллионов дронов. Это все. Это FPV, мид и дипстрайки. Плюс еще Владимир Зеленский выступил, сказал, что это, в принципе, в теории мы можем сделать и 20 миллионов. Главное, чтобы были деньги. В принципе, деньги Есть. Вот 45 миллиардов обещанных Европой денег, евро, должны были уже прийти на счета Украины, то есть в июне месяце. Я не готов сказать, уже пришли или приходят, или вот в процессе, то есть как-то вот оно идет. И, в принципе, из них 33 с копейками должно пойти на финансирование ВПК Украины. Это, конечно, мультипликация дронов. Больше дронов, больше атак. Соответственно, чем больше дронов ты делаешь, тем меньше становится их стоимость. Раньше стоимость украинского дрона это было 200-250 тысяч долларов дипстрайка. Сейчас, ну, по-моему, 1100, может даже меньше немножко.
0: Это был Иван Ступак в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы возвращаемся к нашему зуму с военным экспертом Александром Коваленко. Александр, я хотел здесь шире поговорить не только об ударах по Москве, не только о дроновой войне Украины с Россией, но вот, скажем, сравнить с Персидским заливом. Мне кажется, что какая-то совершенно новый тип войны возникает. Мы видим, как страны, обладающие изначально меньшим потенциалом, да, Иран по сравнению с Израилем и США, Украина по сравнению с Россией, за счет использования распределенных воздушных дроновых технологий, они смогут фактически нанести поражение, контролируя чувствительные логистические артерии, да, вот скажем, как Иран-Ормузский пролив, там Украина трассу Новороссия сейчас блокирует, блокирует Крым. Значит ли это, что вообще наступает некий новый тип войны, что наконец-то дрон дал нам совершенно новый тип войны, где уже не все решает, так сказать, абсолютная военная мощь и современные военные платформы?
2: Это время давно уже наступило, тут даже не в дронах дело. Дроны, они лишь усугубили эту общую ситуацию. Даже если посмотреть на результаты сирийской войны, Башар Асад обладал в свое время одной из самых сильных армий в регионе, но долгое время не мог справиться с повстанцами, причем настолько не мог справиться, что обратился за помощью к России и чуть было не потерял столицу, контроль над Дамаском. И как раз это яркий пример того, что в современной войне нет места классическим методам ведения классических операций. Общевойсковые наступательные действия, которые мы видели в феврале 2022 года со стороны Российской Федерации, это просто была написана, списанная с классики советских учебников наступательная операция. Довольно предсказуемая. И довольно, ну, скажем так, довольно громоздкое, чем это все и завершилось. Когда расстреливались колонны на марше, когда уничтожались танковые кулаки, механизированные колонны, которые заходили в города, и противник нес серьезные потери. Современный период начинать классическую конвенционную войну, это даже не только конвенционного типа, это абсолютное безумие. Мы живем во время крайне динамических и адаптивных войн. Война в Украине, она ярко это продемонстрировала. Она максимально адаптивная и максимально динамичная. Россия, российский генералитет, российское командование, невзирая на колоссальный технологический, ресурсный потенциал, финансовый, экономический, они не смогли своевременно к ней адаптироваться и не адаптировались до сих пор, поскольку они продолжают воевать методами, ну, скажем так, Второй мировой войны. Ведь все те наступательные действия, которые мы можем наблюдать, это наступательные действия пехотной компоненты. Людским ресурсом. Не технологиями, а людским ресурсом. Аналогично и с операцией Epic Fury. Соединенные Штаты критически недооценили возможности Ирана по ведению затяжной устойчивой обороны и сопротивления. При том еще и возможности Ирана сохранить достаточный боевой потенциал, чтобы наносить удары в ответ. В результате потенциал и ресурс американской группировки, авианосных ударных групп и находящихся на Ближнем Востоке в целом сил и средств был очень быстро истощен. То есть американская группировка истощилась быстрее, чем российские оккупационные войска в Украине. И это яркий пример того, что любая война крупномасштабная в современных условиях, она просто невозможна, нереальна. А если ее кто-то начинает, ну, тут можно сказать, что от большого ума, если просто, А если заранее прогнозировать процесс ведения таких боевых действий, то он будет максимально кровавым и максимально затратным, при этом с минимальной результативностью. Вот что такое современная война благодаря современным технологиям.
0: То есть можно сказать, что последние крупные войны классического типа это что были? Американцы в Ираке?
2: Пожалуй, да. Да, это именно вторая иракская
0: Вторая иракская.
2: кампания. Возможно, еще в некотором смысле это ливийская кампания. Также ее можно отнести к классической. И на этом все, пожалуй.
0: И тогда наоборот можно сказать, что мы совершенно иначе сейчас смотрим на возможности малых стран противостоять большим соседям. Да, вот я думаю, например, стратегия обороны Тайваня, у них, по-моему, называется стратегия дикобраза. Или как распределенная оборона Финляндии, как за счет распределенной инфраструктуры, огромного количества резервистов, минирования всей местности, они могут вполне успешно, как, впрочем, они уже и показали это, да, 80 лет назад, в Зимней войне, и сегодня также они могут сопротивляться России.
2: Да, но играет еще важную роль это рельефно-ландшафтные особенности каждой местности и, конечно же, территория и население. Это все же важно. Например, если мы говорим о противостоянии такой страны, как Эстония и Российская Федерация, то, конечно же, это противостояние совершенно не на пользу Эстонии. Из-за территории, из-за уязвимости по направлениям ударов, это фактически направление на Нарву, это направление на Тарту, это высадка с Балтики, северное побережье, то есть довольно-таки уязвимое положение и небольшая территория для удержания обороны. А вот как раз Финляндия – это очень хороший пример, поскольку практически вся граница с Российской Федерацией – это рельефно-ландшафтные особенности местности, лес. Лес, густой лес, труднопроходимый, и при контроле логистики, опять-таки, любая наступательная операция может быть сведена к нулю. Ну а Тайвань, с одной стороны, он уязвим тем, что это остров, а с другой стороны, именно остров вынуждает потенциального противника, Китай, применять преимущественно либо авиацию, либо морскую компоненту для высадки сухопутной компоненты. Уничтожение именно этих двух составляющих нивелирует эффективность любой десантной операции, на что и делает, конечно же, в вопросах обороны основной акцент Тайвань.
0: Ну да, и причем, я понимаю, там довольно гористая местность в Тайване, так что тоже там рельеф сам по себе. Ну и плюс еще, мне кажется, очень интересно вопрос распределенной инфраструктуры. То, что, скажем, Финляндия, вот насколько я в этой стране немножко жил, знаю, меня просто впечатляет, насколько там огромное количество подземных убежищ, насколько различные, так сказать, контуры командования там распределены, и вообще, скажем, роль резервистов вот в таких странах, как Израиль, Швейцария, Финляндия.
2: Да, это действительно очень важный аспект, особенно он касается вывода главных производственных объектов в режим работы, функциональности в подземном формате. То есть, когда имеется возможность вывода важного производства, и даже не только производства. В Украине с 2022 года достаточно активно обсуждается вопрос перехода энергообеспечения, также где это возможно, на подземный формат. То есть именно те энергораспределяющие узлы, которые могут стать целью для ударов в дальнейшем, чтобы они размещались под землей. Конечно, крупные объекты практически нереально так вывести, а вот локально обеспечивающие определенные районы, узловые там станции, это, конечно, перспектива на будущее.
0: Плюс еще, да, если уже мы говорим об изменившемся стратегическом уравнении, тут же тоже, вот уже многие об этом говорят, ну, мы в этой программе уже года два назад впервые говорили, что у России неожиданно ее главный стратегический ресурс, да, ее глубина, ее территория становится, наоборот, ахиллесовой пятой, становится ее уязвимостью. И в России невозможно защитить всю критически важную инфраструктуру. Тело слишком большое, нечем прикрыть.
2: Да, это правда. И это очень хорошо заметно на уровне даже элементарно ПВО, то, о чем мы с вами и говорили. А ведь еще даже во времена Советского Союза все воздушное пространство СССР не было закрыто полностью. Были действительно серьезные белые пятна, которые позволяли прорывать всю систему ПВО. И при определенных решениях, например, там даже оперативно-тактического уровня, конечно же, вся ПВО Советского Союза при противостоянии с Соединенными Штатами, но она бы не отыграла бы своей роли. А сейчас мы говорим о том, что ПВО Российской Федерации после тех потерь, которые были понесены с 2022 года, более 1400 единиц разнообразнейших систем, и компенсировать это просто невозможно, то таких белых пятен стало еще больше. То есть оно стало еще более оголенным. Оголились, соответственно, и уязвимые места. Энергетическая инфраструктура, логистика, уникальные объекты, производственные объекты, иногда даже градостроительного такого утверждающего, градообразующего характера, прошу прощения. Те же самые уникальные научно-исследовательские институты, которые только в единственном виде существуют, и их разрушение и уничтожение приводит, конечно же, к краху целого направления развития в определенном технологическом кластере. Поэтому да, Российская Федерация в этом вопросе крайне уязвима.
0: Переходим ли мы вообще к новому состоянию, если сейчас, опять-таки, отвлечься от российско-украинской войны, когда уже большие страны и носители больших, обладатели больших армий не обладают монополией на власть в мире. Когда мы видим возникновение таких мощных акторов, ну, даже если не Иран брать, а хуситов тех же, да, или там сирийских повстанцев. Ну окей, Венесуэла, допустим, так сказать, в моменте не могла сопротивляться захвату лидера, но правда, к чему это мы еще должны увидеть перемены, которые произошли в стране. Вот, это было хорошее шоу, но поменять ли это, собственно, курс развития, непонятно. Вот, я к тому хочу сказать, что действительно, как бы, монополисты, военные монополисты последних десятилетий, да, и последнего столетия, Китай, Россия, Соединенные Штаты, они больше не могут диктовать стратегические условия, да, если раньше достаточно было, так сказать, упомянуть 6-й флот США, все, куда приходил 6-й флот США, условно говоря, там вопрос решался. А сейчас это уже не так. Наступило время партизана, время малых, время распределенных.
2: Я не могу сказать, что, конечно, Китай к этой категории относился. У них все-таки принцип конфуцианства, он подразумевает минимум силовых операций, больше гибридных, да?
0: Ну да.
2: И планирование на десятилетия вперед. А вот Соединенные Штаты в этом вопросе даже вели себя зачастую более агрессивно, чем Китай. То есть Советский Союз, Соединенные Штаты конкурировали всегда вот за такое влияние. И новое столетие, оно демонстрирует совершенно иную парадигму войн и конфликтов, которые будут развиваться. Это не войны больших армий. Я даже не исключаю того, что в какой-то перспективе определенной точечные спецоперации будут играть большую роль при конфронтациях, нежели большие армии, которые заходят на чью-то территорию и захватывают эту территорию, чтобы установить там свой контроль. Пример с Венесуэлой как раз это очень яркий пример того, какие могут быть операции. Но за исключением такого момента, что, по сути, Николаса Мадуро свои же и слили. Его просто продали Соединенным Штатам. Давайте говорить откровенно. Да. Как это все произошло? Если бы Венесуэла держала оборону в Каракас, в Венесуэле держали оборону так, как следует, и Каракас был бы от начала и до конца предан Николасу Мадуро, то эта операция просто бы не осуществилась. Она бы была бы просто не реализована. Соединенные Штаты имели бы серьезные проблемы при высадке десанта, ну, пожалуй, уровня того же самого Вьетнама. Но, тем не менее, мы видим сейчас один из таких начальных этапов, когда действительно точечные операции ограниченного характера могут иметь куда большую роль и куда больше влияния на развитие событий, нежели большие войны, которые затягиваются на года и ведут страны, ну, просто в никуда, в пропасть.
0: Ну да, и, собственно, мы это видим в этом смысле. Украинско-российская, российско-украинская война является блестящим примером того, что как бы проваливаются стратегии прошлого века, проваливаются большие армии, проваливаются такие массированные наступательные войсковые, общевойсковые операции. И война в этом смысле является полигоном не только новых технологий, но и новых стратегических подходов. Ну что ж, Александр, спасибо большое за участие в этом разговоре. Украинский военный эксперт Александр Коваленко был с нами на связи, а мы продолжим разговор буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об украинских ударах по Москве. Пожар Капотни, пожар Москвы. Какое влияние это может оказать на российское общество? Может ли это изменить ход войны? К нам по Зуму присоединяется политолог, публицист Александр Морозов. Саша, приветствую.
4: Добрый день, здравствуйте, Сергей.
0: Ну вот да, все мы перевариваем вот эти вот картинки московского пожара, прилетов по Москве. Все это вспоминаются разные мемы. Вчера приснился сон прекрасный, Москва сгорела целиком. Ну, я хотел поговорить немножко культурологически. Мне кажется, что пожар Москвы вообще это такая какая-то категория русской культуры. Да, скажи-ка, дядя, ведь не даром, собственно, и тот пожар, и оставление Москвы в октябре 41-го можно вспомнить. Ну и даже недавний фильм, да, последняя экранизация «Мастера и Маргариты», которая кончается зрелищным пожаром Москвы, который Воланд со свитой наблюдают с вот этой балюстрады, с террасы дома Пашкова наверху. Почему русская культура постоянно возвращается к теме пожара Москвы?
4: Ну, тут нет метафизического ответа, а скорее просто серия исторических обстоятельств создает этот фон. Потому что, ну, конечно, если очень, очень глубоко заглядывать, куда, может быть, и не надо, то можно, конечно, сказать, что Москва – Третий Рим, а Нерон сжег Рим, и это тоже, так сказать, важная часть европейской такой мифологии о Нероне, как об авторе такой древнеримской суицидальной политики. В этом смысле слова, конечно, можно сравнивать Путина с Нероном, поскольку в известной мере то, что Москва сейчас горит, это, в общем, дело рук самого Путина. Он развязал эту войну, и он, соответственно, получает теперь горящие какие-то горящие сначала окраины своих городов. И горит и Крым, и Керчь сейчас в эти дни. Москва.
0: Но здесь же еще, Саша, да, вот хотел уточнить, тут еще и вопрос. Интересно в том, что в Москве сосредоточено огромное количество стратегических предприятий, которых вообще мало в какой мировой столице есть. Ну, Капотня тоже. Ну, положим, Капотня строилась в 30-е годы, и просто город до нее дошел. Ну да, но от Капотни там чуть не 15 километров по прямой до Кремля. Вот, это, в общем-то, здоровые НПЗС с интегрированными вот этими нефтеперегонными установками. И дальше я читал украинскую военную аналитику, там совершенно бесконечное количество целей, стратегических целей, производства ракет, электроники, датчиков, я уж не говорю о Курчатовском институте. Все это находится в Москве, в пределах города и агломерации в 20 миллионов человек.
4: Да, ведь сейчас неочевидно, стало неочевидно для всех, что российские ПВО соответствуют, ну, современности в этом смысле. Да, они, наверное, были неплохо приготовлены для того, чтобы блокировать те удары, которые могли делаться в войне прошлого, но сегодня вот эта совокупность дронов и, понятно, и нового типа ракет, они, конечно, создают новую ситуацию. Российские ПВО не готовы. Это видно и по Москве, и по Крыму, и по Воронежу. И даже, в общем, не совсем ясно, даже когда мы слушаем военных экспертов, то российских, то даже не совсем ясно, а где эти ПВО российские, что, так сказать, они защищают. И сейчас вот сообщение приходит, что наоборот снимают средства ПВО там из Донбасса, перебрасывают срочно в Крым, потому что Крым и Севастополь не могут защитить. Так что в этом смысле слова надо сказать здесь вот как еще, что, понимаешь, дело в том, что этот тип войны, который затеял Путин один против всего мира, он создал ситуацию, при которой Россия оказалась как бы раздета в военно-стратегическом смысле. Все видно. Ну, то есть разведки не только пяти глаз, а там разведки как минимум 60 государств, вообще говоря, наблюдают за этой войной.
5: Да.
4: Космические группировки, они обмениваются информацией. И возможности прослушивания и возможности анализа больших массивов данных и доступ к ним колоссальный. Поэтому я бы сказал, что вот вся эта путинская система, она как бы лежит ну просто на столе, вот как бы сказать, и тут ничего...
5: Ну да, ничего... и украинцы выбирают, ударить по Петербургскому форуму, по параду 9 мая или просто, так сказать, по каким-то московским предприятиям. Извини, что прервал, просто да, я сейчас хочу продолжить. Мы

0: Может и будет реагировать российская власть и российское общество на то, что война пришла в Москву. Я, кстати, по этому поводу слышал хорошую шутку последних дней. Россия и Украина хотят втянуть Москву в свою войну. Вот. То есть Москва неожиданно втянулась в войну России и Украины. Какой можно ждать реакции?
1: Ну, здесь, смотри, надо как рассуждать, что есть такой базовый тренд, который всегда сказывается. Это поворот к такому фатализму. То есть если война идет плохо, и если население начинает терпеть какие-то от войны, какие-то, в общем, страдания и какие-то неудобства, то в таком случае оно начинает, так сказать, передвигаться в зону того, что, что здесь делаешь? Это судьба. Как-то так примерно. Надо это, через это пройти. И так было всегда. Это не только российское население. То есть сначала все знают, что если война поначалу идет хорошо, то население, так сказать, рукоплещет и в воздух чепчики бросает. Потом, когда она идет плохо и идет к поражению, то население, оно в этот момент, конечно, как правило, оно уже, так сказать, не может здесь повлиять на ход событий. Поэтому оно отступает в зону представления о том, что такова судьба.
0: Кисмет, как говорят наши турецкие братья, да. Это судьба.
1: Но это все-таки подчеркну только один модус, такой базовый, главный. Потому что все-таки в самой власти, если уже брать людей, которые имеют отношение к принятию решений, там какие-то другие есть в этом смысле слова опции восприятия.
0: Но если брать официальную реакцию, то это скорее игнор, замалчивание и то, что, говорят, а почему не защищают? А нет у нас войны, нет военного положения, соответственно, нету оповещений. Это спецоперация.
1: Хорошо видно, что прошла команда сверху, и заголовки в медиа, то есть те, которые в Рамблере транслируются с ленты.ру или там с газеты.ру и так далее, и так далее. Со всех этих ключевых ресурсов, там видно, что прошла команда. Надо писать, что ВСУ ударило, но столько-то беспилотников сбито российскими ПВО. Все. Дальше не вдаваться ни в пожары. Плюс к этому разошлось указание, по всей видимости, ФСБ, поддержанное Кремлем, о том, чтобы немедленно прекратили выставлять видео. И выбрасывают такие сообщения в паблике, в разные паблики о том, что товарищи, не надо паниковать, ничего страшного. То есть, цены на бензин там не надо разгонять. Видно хорошо, что это созданные специальные такие, для публикации для Телеграма, которые продуцируют там несколько кремлевских центров, которые занимаются борьбой за правильное понимание у населения происходящего. Сверху такая позиция, что-то есть, но не надо преувеличивать, и, цель там хорошо видна, создавать такую рутинизированную картину, что каждый день сбивается какое-то количество дронов, ничего страшного и так далее.
0: Рабочие, сверху такой идет скорее игнор, а снизу фатализм и, может быть, даже такое... Очень интересно, Александра Архипова, антрополог, она приводит примеры того, как люди начинают даже альтернативные интерпретации давать. Это не могут быть украинцы. Это какие-то российские предатели, где-то в соседнем, в ближнем Подмосковье, изготавливают. Дети видели, как родители что-то по ночам у себя в гараже клепают. То есть это дрон, это местные какие-то предатели. Надо бороться с предателями, украинцы не могут так сильно бомбить дронами. То есть изобретаются разные стратегии оправдания и вытеснения этой ситуации.
1: Собственно говоря, это практически неизбежно порождение такого рода конспирологических интерпретаций в момент, когда все хуже и хуже идут дела. Поэтому я думаю, что мы дальше услышим гораздо активнее то, что никакой Украины нет, а все это, ведет какой-то западный мир, там альянс НАТО и так далее. Они это все делают, и только поэтому это все происходит. Это будет усиливаться, несомненно. Ну, здесь из этого нет выхода никакого.
0: Но из этого нельзя ожидать изменения социально-политической ситуации. То есть будут, если вот посмотреть, спроецировать до конца года, да, ситуацию, видимо, очевидно совершенно, что если Россия не найдет какого-то эффективного ПВО-противоядия, а скорее всего не найдет, то будут усиливаться удары, по Москве, будут уже прилеты в чувствительные места, будут, видимо, человеческие жертвы, но жизнь будет

0: продолжаться. У меня в голове стоит, скажем, там, то, что пишет, читаешь как-то впечатление, воспоминания немцев о Берлине. 44-45 год, люди шли в театры, на концерты, мимо дымящихся воронок, мимо разрушенных домов и лежащих трупов. Люди шли на очередной концерт мимо трупов. Это, конечно, преувеличение, я этого сейчас в Москве не желаю, но в целом картина примерно такая.
1: Да, совершенно точно. И есть прекрасная книга и о том, как чувствовал себя, скажем, Будапешт в 1944 году, когда уже было ясно, что война пройдет через Венгрию. Это очевидно было. И уже в Венгрии уже участвовала в войне, и было куча, так сказать, уже жертв и так далее. А там, тем не менее, варьете, танцы, значит, 44-й год уже на подходе, значит, русские танки. И так было везде и всегда. То есть, собственно говоря, так описывалась и жизнь Одессы, например, которая переходила из рук в руки в ходе там нескольких войн. Значит, там тоже шла, так сказать, жизнь в таких условиях. Таких примеров очень много. Это вполне, ну, очевидно, потому что, собственно говоря, а как может ответить рядовое гражданское население на, так сказать, усиливающийся ужас, который принимает такой иррациональный характер, с которым ничего нельзя сделать?
0: Ролики в ТикТоке,
1: да,
0: вот эти вот плачущие женщины, ну и дальше-то что?
1: Да, ну, видно пока, что, ну, можно отчетливо сказать, что Кремль будет стремиться, конечно, наносить ответные удары, и угрожает уже довольно отчетливо, и Киев как бы к этому готов. Надо сказать, что население Украины в этом отношении уже адаптировалось гораздо больше, кстати говоря, чем российское. Российское только еще начинает как бы есть этот пирожок. В то время как Украина, украинские города 4 года, вообще говоря, находятся под обстрелами с определенной регулярностью.
0: Но, с другой стороны, а есть ли у Путина какой-то ответ на это? Разве себя Россия чем-то сдерживала? Разве России нужны поводы, скажем, там, прилет по Лубянке, прилет по Кремлю, чтобы Россия ого-го что-то такое сделала? Россия делает свой орешник, она его запускает. Ну или что? Или ждать ядерного удара? Вот это вот, кстати, интересно. Это такая гипотетическая вещь, постоянно она в наших разговорах возникает, но я как-то вот не могу себе, я не знаю, тот же Киев, это же, собственно, меньше 100 километров до российской границы. Как это вообще? Возможно ли это даже в нынешней парадигме, где все возможно, можем ли мы гипотетически, так сказать, представить такой сценарий?
1: Ну, дело в том, что это настолько гипотетично, что, во всяком случае, на данный момент не обсуждается как реальность какая-то. Так можно, конечно, абстрактно сказать, что в какой-то момент, когда Путину там покажется, что ситуация соответствует экзистенциальной угрозе, которая описана в доктрине, предполагающей протоколы использования ядерного оружия, значит, но это... Мы даже не знаем точно. Дело в том, что, скажем, таким обстоятельством было вторжение украинских войск на территорию Курской области.
0: Согласно
1: как бы доктрине, которой располагает Путин, Россия могла бы отвечать ядерным ударом, так сказать, не знаю, куда хочешь. Но ограничения так велики по-прежнему на использование ядерного оружия, последствия его так ужасны, в том числе и для Российской Федерации, для самого Путина. Ответ, который будет получен на использование ядерного оружия России, настолько мощный и страшный был бы, что эта перспектива пока не видна. Риторика использования, понятно, там российские ястребы то один, то другой как бы постоянно прибегают к этой теме, ядерный пепел и так далее. Но нет, я думаю, что там в горизонте 2 лет Кремль рассчитывает вести просто конвенциональную войну, и Путин ставит задачу добиться вот захвата, в их языке освобождения, захвата, так сказать, дальнейшей оккупации 4 областей, и будет к этому стремиться. Да, это самоубийственное стремление. Оно ни к чему не ведет. Оно не будет реализовано. Но, так сказать, это намерение на данный момент неостановимо.
0: И последний вопрос, который я хотел обсудить в связи с ударами по Москве, такой этический. У нас же в эмиграции вообще между уехавшими и оставшимися очень сложные этические разборки идут. Вот. Допустимо ли Допустимо ли радоваться ударам по Москве? Людям, которые в этой Москве всю жизнь прожили. Я, потому что, честно скажу, я как бы не раз и не два в своем Фейсбуке выражал удовлетворение достигнутыми результатами, в том числе летающей по капотне крышкой. Выразился и по поводу капотни тоже, что я о ней думаю. За что я получил, в общем-то, очень много репримандов. Люди меня прежде всего обвиняли из такое хорошее немецкое слово «шаденфройде». Да, на русское оно переводится как злорадство немножко отдаленно. Но вот я не уверен, что это злорадство. Потому что зло-то оно не в украинских прилетах. Зло-то оно в российской политике. Это скорее чувство справедливости, восстановление справедливости. Но вот как ты на это смотришь? Насколько нам можно желать, ну или даже не желать, а радоваться такого рода, так сказать, тому, что война пришла в Москву, в наш с тобой родной город?
1: Ну, дело в том, что радость – это может быть не тот вот регистр, в котором я сам это переживаю.
0: Да, я согласен, да. Не да, радость, но, то, что, но не радость, какое-то но то, что... чувство... Ну, я не но знаю, мы же не радуемся при виде, там, когда преступник получает большой срок. Это какое-то другое чувство.
1: Но надо сказать, что я, разумеется, испытываю какое-то огромное чувство такое, ну, как бы справедливости, переживания справедливости, потому что все-таки ведь... Ну, зло должно быть наказано. Невозможно как бы там 4 года систематически обстреливать и Украину, лишать действительно сотни и сотни тысяч и миллионы людей перспективы жизни, создать ситуацию, собственно говоря, самого крупного беженства в 21 веке. То есть, собственно, со времен Второй мировой войны в Европе не было такого перемещения лиц, как то, что сделал Путин, заставив бежать людей с... ныне оккупированных территорий. И так далее, и так далее. Ну, то есть, когда я вижу летящую крышку, то, ну да, разумеется, я чувствую, что, ага, ну, то есть, как бы, Бог есть. Ну, то есть, как бы, справедливость здесь наглядно восстанавливается. И это одно чувство. А второе чувство, что, ну, обычно апеллируют к тому, что все люди страдают. То есть, ну, как бы, гражданское население как бы ни в чем не виновато. Как бы и оно, так сказать, ну, всегда оказывается, так сказать, в молохе войны. И надо сказать, что здесь я сам следую, просто как бы считаю очень важным следовать внутренней как бы Женевской конвенции и ее концепции. То есть рассматривать себя самих как солдат в этом смысле слова, и в данном случае солдат, да, неважно, на какой стороне воюющих, но они соблюдают, стремятся соблюдать в отношении гражданского населения определенные нормы. Это да. Ну и, соответственно, но это при этом не означает, что при этом сознание, оно не пацифистское. То есть, я, можно сказать, я не смотрю пацифистски на эту ситуацию. И во многих случаях погибающие гражданские лица являются и жертвами собственной, так сказать, не только, так сказать, ну, там, глупости, неосторожности, безответственности. И это, в общем, крайне распространенная вещь во время войны.
0: Но... Да, сложно. Действительно, пацифизм имеет очень, мне кажется, большие ограничения в наши дни. При том, что я думаю, что я сам тоже, в принципе, пацифист. Особенно в мирное время. Особенно, ну, как бы за пределами российско-украинской войны. Но на период этой войны у меня рука не поднимается, да, нарисовать вот эту вот голубку, ветвь мира и так далее. Мне прежде чем мира, мне хочется справедливости. Вот это то, может быть, такое очень архаичное. Я согласен, может быть, оно слишком архаичное. Может быть, оно на высших слоях цивилизации, нервной деятельности, оно где-то затирается. Может быть, я не достиг такого, не знаю, душевного равновесия, абсолютного дзена, да, как у Далай-ламы, как у Будды. Вот, чтобы сказать, да, пусть разольется мир, и это все... Я вот не готов. Мне хочется прежде перед миром, мне хочется справедливости и иногда даже возмездия.
1: Ну, это же, мне кажется, это совершенно обоснованное такое восприятие именно в этой ситуации, потому что ведь, ну, собственно говоря, здесь воюют не, так сказать, две там страны с какой-то там, там одинаковой политической системой. Нет, это для нас это все равно схватка, в том числе схватка за Европу. в целом. И причем схватка с силами, которые, ну, что говорить, перешли все красные линии. То есть мы же помним постоянно, что та власть, которая ведет эту войну в России, в результате чего там же гибнут гражданские лица из-за того, что значит, все в этой войне по уши сидят. Но ведь эта же система, это она же там совершила какие-то немыслимые совершенно злодеяния, вырастила каких-то там этих всех турбопатриотов чудовищных, этого Стрелкова, этого Пригожина, которого уже убили. С другой стороны, она расправилась там чудовищным образом со своими противниками, травила их ядами. Это вот, вот это. В этом смысле слова, когда я смотрю на драму, она будет увеличиваться. Ну, что говорить-то, конечно. Ведь совершенно ясно, что если и когда дойдет дело до того, что украинская армия должна будет освобождать оккупированные территории и освобождать при сопротивлении российской армии, то здесь это главная проблема вообще всей этой стратегии. Она связана с тем, что будут страдать гражданские лица, которые находятся на оккупированных территориях. И они будут страдать, потому что, ну, ясно, что, так сказать, российские, это было видно по Белгороду и по Курску, российские власти не умеют и не организованы для того, чтобы эвакуировать население. И они в этом смысле слова создают чудовищный хаос в условиях такой эвакуации. Это, кстати, будет видно по Крыму, если ситуация пойдет хуже. Из Крыма побегут, то мы увидим вот этот хаос, к которому российские власти никогда не готовы.
0: И российское, дополню, российское общество тоже доказало, российское общество тоже доказывает отсутствие солидарности. Собственно, Курск и Белгород мутузят, бомбят, освобождают и захватывают снова уже на протяжении нескольких лет. Общество в основном как бы безразличное. Это где-то там происходит, у ленточки.
1: Но это правильно, ты говоришь, но посмотри, дело в том, что это общество прекрасно понимает, что там были примеры в 22-м году, и там несколько человек просто посадили. То есть там были какие-то девушки, одна очень известная, вот Гейслер такая, Надин Гейслер, как бы она ведь, собственно говоря, там многие взялись помогать там детям, каким-то женщинам, которые оказались в неразберихе на российской территории, будучи вытесненными или бежавшими, значит, через эти границы, через эту линию фронта, оказавшимися в России. Она взялась им помогать. Ее осудили на огромный срок сейчас. То есть смысл в том, что в российском обществе здесь ведь проблема в том, что не только человек не хочет помогать, но он уже и не может, потому что он сознает, что это все настолько опасно стало, настолько двусмысленно с точки зрения властей, что, значит, не надо влезать даже, так сказать, в сочувствие к детям. Вот о чем тут идет речь сейчас.
0: Да, в этом отношении действительно, мне кажется, возвращаясь к бомбардировкам Москвы, они, в общем-то, это расширено, это некий Курск плюс, Белгород плюс. С одной стороны, полный игнор власти, безразличие власти, с другой стороны, безразличие общества. И с третьей стороны, все-таки, да, возвращаясь к этической оценке, это своего рода горькое, тяжелое, но необходимое лекарство, которое необходимо для отрезвления и общества, и власти. Ну что ж, Саша, спасибо большое за этот разговор, за эти размышления. Александр Морозов, политический аналитик, комментатор и публицист, был с нами на связи. Ну а я в завершении этого эфира хочу вспомнить слова сэра Артура Харриса по прозвищу «Мясник», главы бомбардировочного командования Королевских воздушных сил Великобритании в период Второй мировой войны. Он говорил: «Нацисты вступили в эту войну с довольно детской иллюзией, что они будут бомбить всех остальных, и никто не будет бомбить их. С той же иллюзией долго жила и Россия. А сегодня война возвращается домой, туда, откуда она началась». Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».

0: Какие перемены нужны России?
1: Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
2: Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
3: Перемены нужны масштабные.
4: Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
5: Да никаких, все нормально.
6: Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
7: Глобальные.
8: Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
9: Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
10: Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. В эфире архивная запись от 5 марта 2006 года. Мифы и репутации. Анна Ахматова. Ахматова – одна из самых мифологизированных фигур в русской культуре. Сама окружившая свое прошлое завесой полутайны, она каждый свой день проживала так, что ни стихами, ни бытовой прозой сказать об этом открыто было нельзя. «Меня как реку суровая эпоха повернула». Стихи читались только особо близким и доверенным, запоминались и часто сжигались. «Эх, бумага белая, строчек ровный ряд, сколько раз глядела я, как они горят». Наша программа сегодня посвящена послевоенной поре в жизни поэта. Слово «поэтесса» Ахматова не терпела. Анна Андреевна скончалась 5 марта 1966 года.
11: «А так как мне бумаги не хватило, я на твоем пишу черновике. И вот чужое слово проступает, и как тогда снежинка на руке доверчиво и без упрека тает. И темные ресницы Антиноя вдруг поднялись, и там зеленый дым, и ветерком повеяло родным. Не море ли? Нет, это только хвоя могильная, и в накипании пен все ближе, ближе марш Шопен».

0: Ахматовой последних лет посвящена недавно вышедшая книга профессора Тименчика, живущего сейчас в Иерусалиме, Анна Ахматова в 60-е годы. Роман Давыдович участвует сегодня в нашей программе. Как приняла Анна Ахматова Ждановское постановление 46-го года? Пыталась ли она оправдаться и помог ли ей в ее тактике стихотворный цикл «Слава миру»?
1: Первые годы после постановления она не делала никаких попыток для того, чтобы оправдаться или как-то отвести этот удар от себя. А удар был действительно довольно жестокий. Помимо всеобщих 5 минуток ненависти, которые проходили по всей стране, и даже в какой-то из национальных республик люди вышли на демонстрацию с плакатами «Долой соломенную поэтессу Ахматову», так восприняв слово «соломное» из Ждановского доклада. Помимо всего прочего, в первое время это было и просто лишение хлебных карточек. То есть просто она обречена, как и Зощенко, была на голод. Это была возможная инициатива ленинградских товарищей, о чем со смехом рассказывал Жданов Миловану Джилосу, что вот, мол, чудаки перестарались. Но все это было нешуточная угроза жизни, существованию, потому что люди, жившие в ту эпоху, хорошо понимали, что за таким официальным разносом, за официальной анафемой может последовать и арест. Тем не менее, ничего такого она не делала до 1949 года, когда 6 ноября 1949 года был арестован ее сын Лев Николаевич Гумилев. Это была уже третья его посадка, и тогда в отчаянии она стала сочинять стихи к приближающемуся тогда сталинскому юбилею 21 декабря 1949 года. Помогло ли ей это? Этого сейчас никто не может сказать. Николай Николаевич Пунин, который сидел в это время в лагере, ее бывший муж, к этому времени уже бывший ее муж, в записке, переданной из лагеря уже после смерти Сталина, писал, что Ахматова висела на волоске и что ее спасли стихи в огоньке. То есть вот стихи ужасные, топорные, глупые, как бы, такие неумелые оды Сталину, вымученные оды Сталину. Он считал, что они ее спасли. Это ли ее спасло или какое-то равнодушие Сталина, который не ответил на просьбу министра госбезопасности Абакумова об аресте Ахматовой в 50-м году, сейчас сказать трудно. Как бы то ни было, никаких других попыток покаяния, самобичевания, ну и всего того, что полагалось от советского писателя в этой ситуации, от нее до смерти Сталина не последовало.
0: Роман Давыдович, забегая немножко вперед, справедливы ли упреки Льва Гумилева, считавшего, что мать недостаточно сделала для его освобождения из лагеря?
1: Лев Николаевич Гумилев, на мой взгляд, сильно преувеличивал возможности матери по части его освобождения. Кроме того, он не учитывал того, что серьезные показания на него были даны в свое время Осипом Мандельштамом. Впрочем, об этом подробно писал Эмми Гришнин. Я не буду останавливаться на этом специально. Он несколько искаженно видел картину. Кроме того, он не помнил о своих показаниях, которые он дал против матери после своего ареста в 49-м году. Дело в том, что существование Ахматовой в советской действительности, оно было таким двойственным. Она, с одной стороны, в 50-е годы после смерти Сталина уже перестала быть персоной нон-грата в гражданском смысле, но ореол сомнительности, некоторое табу, некоторая опасность приближения к ней существовала до последнего дня ее жизни. Он этого не понимал. Существует биография Льва Николаевича, написанная одним из его учеников, и как бы с его слов. В частности, там приводится цитата из письма Ахматовой к нему в лагерь, уже в эпоху так называемой оттепели, когда она пишет, что к ней приходил фотограф фотографировать ее для ТАССа, но ты же знаешь, как я не фотогенично, пишет Ахматова в этом письме. Лев Николаевич, по-видимому, считал, и с его слов так написал его биограф, что это вот ахматовское кокетство и самолюбование нашла о чем писать сыну, сидящему в лагере, нашла о чем писать о своей внешности. Это элементарный эзопов язык. Это означало, что нефотогеничность означала некоторый запрет на публикацию имени Ахматовой, тем более на публикацию фотографий до определенного времени. И, кстати говоря, из этого тасовского фотографирования тогда ничего не пристекло, ничего на страницах печати не появилось. Так что, наверное, с точки зрения историка литературы и с точки зрения историка вообще, он был неправ в своих претензиях к матери. Ну, как очень часто бывают и, знаете, и невеликие дети невеликих людей неправы в своих претензиях к родителям.
0: Мифы и репутации. Анна Ахматова. Словно из затонувшего мира предстала Ахматова перед русской эмиграцией в 65-м году, когда совершила поездку в Англию. Ей было присуждено почетное звание профессора Оксфордского университета. И в Париж. Своими впечатлениями о встречах делился на «Волнах радио Свобода» профессор Никита Струве. Архивная запись конца 60-х.
2: Как было условлено, в субботу 19 июня 65-го года, ровно 2 часа пополудни, я был в гостинице «Наполеон», близ Триумфальной арки, в которой остановилась Ахматова. «Прошу обо мне доложить», — раздается телефонный звонок. «Служащий передает мне трубку, это вам». И слышу медленный, густой, глубинный голос. «Здесь Ахматова. Вы уже приехали? Простите, я задержалась в городе. Сажусь в машину». Отвечаю как-то нелепо, оробев. «Вас можно подождать?» И тот же голос, возмущенно ласковый. «Ну, конечно, я для этого и звоню. Сейчас еду». Имя Ахматовой по телефону, голосом самой Ахматовой. Тут было с чего смутиться. Минут через 20 подъезжает машина. Подхожу немножко издали, выжидая. Лицо Ахматовой озаряется приветливой улыбкой. Глаза сияют весельем, любопытством и добротой. Это то мягкое, простое, оживленное лицо Ахматовой, для меня незабываемое, но которое совершенно не передают фотографии. На них Ахматова всегда какая-то окаменелая. «Вы по мою душу идемте». В лифте, как странно, как невероятно очутиться в парижском лифте с автором «Четок и реквиема». Была точь-в-точь такая же прекрасная погода 50 лет назад, когда я уезжал из Парижа. Это были первые слова Ахматовой. На мой вопрос тут же, узнаваем ли Париж? Нет, совсем не узнаваем. Этот не тот город. Входя в комнату, где по-русски всюду что-то валялось. Боже, какой беспорядок. Ахматова села спиной к окну в кресло, на котором так и осталось, не вставая даже на звонки, отвечать на которые приходилось самим посетителям. «Ну, садитесь ближе. Я глухая. Спрашивайте, я как Ларус отвечаю. Впрочем, вас больше интересует Мандельштам. Анна Андреевна прослышала от моих студентов, что я большой поклонник Мандельштама и собираю о нем материалы». И беседа началась. Но о Мандельштаме Анна Андреевна рассказала немного, зная, что я читал ее воспоминания о нем. «Жена Осипа Емельевича, Надежда Яковлевна, до сих пор мой ближайший друг. Лучшее, что есть во мне». А потом с оттенком задумчивости и грусти. Это был на редкость счастливый брак. Правда, Мандельштам, прибавила она, влюблялся часто, но быстро забывал. Успеха у дам не имел никакого. В меня он был влюблен 3 раза. Любил мне говорить: «Наденька, наши стихи любит только твоя мама, да Анна Ахматова». Умер он в лагере голодной смертью, боялся, что его отравят. «От того же умер и Михаил Зощенко», — прибавил Ахматова, превратившийся перед смертью в собственную тень. Но скоро разговор перешел на творчество самой Анны Андреевны. Я ей сказал, что читал о ней лекции, но что мне было трудно о ней читать. Ахматова ответила: «Это простительно не понимать моей поэзии, ведь главное еще не напечатано». Но что это главное, она тогда не пояснила. В дальнейшем ходе беседы она часто упоминала трагедию «Сон во сне», цикл «Черенки», близкий к «Реквиему», как она сказала, цикл «Черные песни». С тех пор все эти циклы так и не появились в печати. Перепутав когда-то оба названия, «Черенки» или «Черные песни», я как-то переспросил: «Черные песни — это то, что близко к «Реквиему»?» На что Ахматова ответила по-французски: «C'est tout le contraire», ровно противоположное. «Ну вот как бывает», — сказала она мне. «Недавно в связи с моим 75-летием в Новом мире разрешили что-то пикнуть. поручили написать заметку Андрею Синявскому. Он знал всю мою поэзию, но так меня и не понял. А вот Недоброво, это русский критик до революции, знал только первые мои две книжки, а понял меня насквозь. Ответил заранее всем моим критикам, до Жданова включительно. Его статья, напечатанная в одной из книжек «Русской мысли» за 15-й год, лучше, что когда-либо обо мне было написано. Это ваш дед, Петр Бенгардович, я заказал. А с Синявским я встречалась в Москве, говорила ему, но как его ругать? Ведь он такой хороший, его так молодежь любит. Тогда мы не знали, ни Анна Андреевна, ни я, что Синявский автор фантастических повестей. Тогда Синявский не был еще арестован. Но я теперь именно бережно храню этот лестный отзыв, такой добрый, простодушный, непосредственный отзыв Ахматовой о несчастном Андрее Синявском. Я понял из разговора, что Ахматова тяготилась тем, что для многих, особенно в эмиграции, она оставалась поэтом четок и белой стаи, поэтом дореволюционным. Она возмущалась этим. Откуда это они взяли все, не понимаю. Пишут, что я 18 лет молчала. По какой это арифметике они учились? Меня интересовали судьбы некоторых писателей. Я позволил себе спросить Анну Андреевну, известно ли что-нибудь о судьбе голубоглазого гимназистика Сережи Соловьева, поэта-символиста, ставшего в 17-м году священником. Ахматова задумалась, переспросила. А вам это действительно интересно рассказать? Это ведь страшная история. Его взяли в 1937 году. В тюрьме он сошел с ума, как почти все у нас. Жил на попечении дочерей. В каждом стуке ему казалось, что для него готовят виселицу. А раз как-то он выбежал, кажется, полуодетый на улицу, и спросил первого попавшегося милиционера: «Я знаю, что меня должны расстрелять, но не знаю, куда нужно идти». А тот ему ответил: «Не беспокойтесь, товарищ, когда нужно будет, за вами пришлют». Ну, а потом он умер, то, что называется, своею смертью. Зашел разговор о Марине Цветаевой, а с ней о других злополучных возвращенцах. Ахматова стал вспоминать о своей встрече с Цветаевой в 40-м году в Москве. Шли мы как-то вместе с ней по Марьиной роще, а за нами два человека шло. А я все думал, за кем это они следят? За мной или за ней? Я тогда ее спросил, это после этой встречи вы написали замечательное стихотворение, которое, к сожалению, в Советской России так и не появилось. «Невидимка, двойник, пересмешник, что ты прячешься в черных кустах, то забьешься в дырявый скворечник, то мелькнешь на погибших крестах, то кричишь с Марины башни: „Я сегодня вернусь домой. Посмотрите, родимые пашни, что за это случилось со мной“». «Нет», — сказала Ахматова, — «это было уже написано, но я не посмела тогда это прочесть. Вас, наверное, это удивляет?» Мы стали говорить о гибели Марины Цветаевой, о той роли, какой сыграл ее сын, может быть, в этой гибели. «Да», — подтвердила Анна Андреевна, опять-таки задумчиво, грустно. «Это верно, так обыкновенно бывает, когда безумная родительская любовь бавает, ну а потом так оборачивается. Он, кажется, даже на похороны не пошел. Я его хорошо знал в Ташкенте. Он там жил, в том же доме, что и я. Я ему на полке хлеб оставляла, а он приходил брать. Этот ташкентский хлеб, тяжелый как камень, я есть не могла. Как он умер, осталось неизвестно. Никакого официального сообщения о его смерти не было».
0: Профессор Никита Струве вспоминал парижские встречи с Ахматовой. Запись из архива «Радио Свобода», конец 60-х. Вы слушаете программу «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой.

0: Если я правильно помню, одним из упреков Льва Николаевича Гумилева было то, что Анна Андреевна не воспользовалась своим присутствием на втором съезде Союза советских писателей в 1954 году, не воспользовалась, чтобы там с трибуны или каким-то иным образом заявить о своем сыне, который по-прежнему отбывает наказание в лагере. Как вы думаете, возможен ли был для Ахматовой такой вот шаг на съезде?
1: Нет, он был решительно невозможен, и Анна Андреевна не воспользовалась своим присутствием, если уж продолжать вот эту риторическую конструкцию, она не воспользовалась своим присутствием на съезде даже для публикации своих собственных стихов. Я сейчас не включаю стихи, так сказать, специально написанные, официальные, так сказать, советские стихи. Она не могла пробить вот стену негласного табу на публикацию новых стихотворений, особенно содержащих какие-то там трагические нотки, интимно-лирические и так далее. Как мы сейчас понимаем, это было совершенно невозможно.
0: Давайте немножко отступим шаг назад. Мы ушли уже в середину 50-х годов, а вот если вернуться к первым послевоенным годам. Историки называют отправной точкой холодной войны самые разнообразные события. Кто-то упоминает фултонскую речь Черчилля, кто-то длинную телеграмму Джорджа Кеннона, кто-то еще какие-то обстоятельства. Анна Ахматова считала началом холодной войны, по крайней мере, одним из факторов, свою встречу с некоторыми эмигрантами, которая произошла сразу в первые послевоенные месяцы в Ленинграде. Что имела в виду Анна Андреевна, говоря об этом?
1: Я думаю, что Ахматова представила свою поэтическую версию, как и полагается поэту, событий. Фултонская речь случилась до Ждановского постановления. Логика развития взаимоотношений западного мира с Советским Союзом была предопределена до этого. Но, несомненно, одно, что то, что произошло в августе 1946 года, подтвердило все те формулировки, которые применил иносказательно, перифрастически по отношению к коммунистическому миру Уинстон Черчилль в своей фултоновской речи о полицейском государстве, о тирании, о власти, навязывающей с помощью политической полиции, навязывающей себя простым людям и семейному очагу. И мы знаем, что для очень многих, не для всех западных интеллигентов, пророчества, прогнозы и казавшиеся до этого гиперболами формулировки Черчилля подтвердились после того, как они узнали о Ждановской кампании 1946 года. Повторяю, не для всех. Для Луи Арагона, например, это ничего не значило, и он написал предисловие к переводу докладу Жданова на французский язык. Что действительно внесло некоторые изменения в исторический процесс, это то, что произошло в некотором частном историческом секторе, но для нас достаточно важном. То, что произошло в русской эмиграции, многие представители которой к середине 1946 года склонялись к возвращению в Советский Союз. Мы знаем, что подобные переговоры вел Иван Алексеевич Бунин, как будто собирался вернуться в Россию Алексей Михайлович Ремезов и многие-многие-многие другие. Обнародование Ждановского доклада пресекло какие-то иллюзии, какие-то надежды и какие-то конкретные жизненные планы очень многих людей. Я в своей книжке цитирую замечательное письмо Александра Николаевича Бенуа к своему сыну Николаю Бенуа, театральному художнику, в котором объясняется, что вот куда ты хочешь ехать. Мы знаем на примере очень многих эмигрантских биографий, как сложившееся уже решение о возвращении в Советский Союз отменилось после появления этого, как сказала одна эмигрантская поэтесса Марианна Колосова, этого жестокого и мстительного удара по Ахматовой. Так что в этом смысле, в какой-то части всеобщей исторической картины, это постановление действительно ее изменило.
2: Ты не путайся, психея, черно-белым веером вея, наклоняйся надо мной. Хочешь мне сказать по секрету, что уже миновало лету, и иною дышишь весной? Не диктуй мне, сама я слышу, теплый ливень уперся в крышу, шепоточек слышу в плюще. Кто-то маленький жить собрался, зеленел, пушился, старался, завтра в новом блеснуть плаще. Сплю, она одна надо мною, ту, что люди зовут весною, одиночеством я зову. Сплю, мне снится молодость наша, та его миновавшая чаша. Я ее тебе наяву, если хочешь, отдам на память, словно в глине чистое пламя или по снежнику могильному рву. 25 мая 1945 года. Фонтанный дом.
0: «Мифы и репутации» Анна Ахматова. Мы продолжим программу после краткого выпуска новостей.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Каким вам представляется будущее России?
2: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. Если у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
3: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
4: Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, всем вместе будет легче.
5: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, прорвемся.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: Радио «Свобода. Мифы и репутации». Анна Ахматова. К 40-летию со дня кончины. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Тот самый спасительный цикл стихов «Слава миру», о котором мы уже говорили и который, как известно, Ахматову не спас, был перепечатан во втором томе Ахматовского собрания сочинений, выходившего на Западе. Один из первых рецензентов этого тома, или, как он сам называет его, сборника, был критик Георгий Адамович. В нашем архиве сохранилась запись его выступления. 69-й год.
7: Естественно, было бы приветствовать издание, обрадоваться ему. Между тем, далеко не все в этой книге оправдало бы радость. Кое-что даже тягостно и заставляет спросить себя, правильно ли поступили редакторы сборника, включив в него то, что лучше было бы отбросить и забыть. Разумеется, позже, много позже, когда настанет для Ахматовой время безупречно полных, кропотливых академических изданий, тогда должно будет в них напечатано без исключения все, что она написала. Но следовало ли придерживаться подобного принципа уже и теперь, когда о какой-либо полноте не может быть и речи? Давно зная покойную Анну Андреевну, имев случай довольно долго беседовать с ней, года 4 тому назад, при ее последнем пребывании в Париже, я не сомневаюсь, что появление данной книги огорчило и смутило бы ее. Пожалуй, даже и раздражило, вызвало бы ее с ее стороны один из тех желчных упреков по адресу эмиграции, на который она не скупилась. Неужели они не понимают? У меня до сих пор звучат в памяти эти слова, не раз, и притом в сердцах ею повторенные. Говорила она тогда о своем положении в России, об опрометчивости эмигрантских критиков, которые, пусть и доброжелательно к ней настроены, но не учитывают в своих похвалах, насколько эти комплименты и недвусмысленные намеки могут оказаться для нее вредны и даже опасны при возрождении ждановщины, по мнению Ахматовой, вполне возможно. Неужели они не понимают? Допускаю, что Анна Андреевна опять, хотя и по другому поводу, воскликнула бы это, перелистав недавно появившийся второй том своих сочинений. Включен в этот том цикл стихов под общим названием «Слава миру», где немало словословий Сталину. Редакторы сборника, по-видимому, колебались, помещать ли эти стихи. Они напоминают, они подчеркивают, что стихи написаны в труднейшие для Ахматовой времена, что после Ждановского доклада она была подвергнута настоящей травле, исключена из союза писателей, и что в 49-м году был арестован ее сын. Решение свое включить «Славу миру» в сборник основывают они на том, что это документ эпохи. Может быть, пишут они, этот цикл, несмотря на свою художественную беспомощность, а может быть и благодаря ей, одно из трагичнейших произведений эпохи. Жертва бессмысленная, но не неизбежная. Безнадежная, но понятная психологически. Тут же в качестве объяснения насилия несчастной матери над своей совестью приводят они четверостиши из Реквиема. 17 месяцев, кричу, зову тебя домой. Кидалась в ноги палачу. Ты, сын и ужас мой. Однако недоумение остается в силе. К чему было славу мира перепечатывать? Зачем было включать ее в сборник? Никто, надеюсь, не позволит себе высокомерно счесть эти стихи чем-то вроде черного пятна на памяти и репутации Ахматовой. Наоборот, всякий, сколько-нибудь знакомый с ее творчеством, вглядывавшийся, вдумавшийся в ее духовные черты, должен бы признать, что цикл этот не имеет к ней как к поэту отношения. Да, это документ эпохи. Той эпохи, о которой Анна Андреевна во вступлении к Реквиему сказала, что она была тогда со своим народом, там, где мой народ к несчастью был. Да, она разделила участь и отчаяние бесчисленных матерей и жен. Все это верно, бесспорно. Однако сборник, составленный Глебом Струвой и Борисом Филипповым, отнюдь ведь не рассчитан на то, чтобы дать представление об эпохе. Нет, в нем должен быть отражен облик большого, благороднейшего поэта. А слава миру облик этот не отражает, а искажает. Это тем более и досадно, что едва ли всем читателям, современным и будущим, навсегда останутся памятны обстоятельства, заставившие Ахматову цикл этот написать, и спешно сдать в печать.
6: Рецензент Георгий Адамович. Архивная запись 69-го года. Мифы и репутация. Анна Ахматова. Продолжаем разговор с профессором Тименчиком.
8: Роман Давыдович, почему так сложно и так драматично складывались отношения Анны Ахматовой и русской эмиграции?
9: Вы знаете, это очень разветвленный и сложный вопрос. Для начала надо сказать, что русская эмиграция с самого начала числила Ахматову в числе своих. Числила Ахматову, как считала Ахматову, представителем себя по ошибке, по внешним каким-то обстоятельствам, случайно оказавшейся по другую сторону государственных границ. Иван Бунин в интервью 25-го года газете «Таймс», говоря о том, что лучшие представители русской литературы оказались в эмиграции, сказал, что правда в Советском Союзе осталась Анна Ахматова, но она скорее принадлежит к нам, чем к ним. Поэтому отношения были обостренными именно потому, что это в известном смысле были отношения между своими. Ахматова очень с самого начала, с 1921 года, сохранились тому свидетельства, очень резко реагировала на обычную такую эмигрантскую, довольно частую в эмиграции манеру мазать одной краской всех оставшихся, считать оставшихся приспособленцами, сотрудниками тиранического режима, не понимать того, о чем в свое время писал Михаил Лозинский в письме «За границу» в 24-м году, о людях, которые остались как часовые на посту, остались для того, чтобы сохранять остатки культуры, остались выполнять некоторый моральный долг. Ахматова говорила о первых публикациях такого рода, эмигрантских, что они ничего не понимают и только лают по собачьей, не без некоторого основания.
8: Но, конечно, это отношение эмиграции к Ахматовой менялось, была какая-то в них динамика. В конце концов, ее довольно-таки много издавали в эмигрантских издательствах. Довоенные публикации, особенно послевоенные. Насколько до Анны Андреевны доходили эти сведения? Насколько она хорошо представляла себе библиографию свою эмигрантскую?
9: Вы знаете, в архиве Ахматовой сохранился такой опыт автобиблиографии, где, составлявшийся в 60-е годы, где она пыталась перечислить все о ней написанное. Из этого списка видно, что большую часть того, что было в эмиграции, она знала по слухам, по пересказам, иногда очень неверно, иногда приписывая каким-то изданиям больший вес, большую значимость. Действительно, она действительно в эмиграции оказалась большая или большая часть читателей Ахматовой десятых годов. И все время, видимо, существовала потребность к знакомству с новыми ее сочинениями. Первая эмигрантская книжка Ахматовой вышла в 22-м году. Это некоторый курьез, некоторый раритет. Это книжка, которая вышла в Загребе. Называлась «12 стихотворений из подорожника». Напечатанная в типографии, в которой был сербо-хорватский шрифт, но не было русского, поэтому представляющая такой удивительный с точки зрения книговедения экземпляр с очень смешными нелепыми ошибками, с путаницей в литерах и так далее. Ну, видимо, наборщик был серб или хорват. В 23-м году выходит книга тоже за границей. Второе издание «Анна Домини» в издательстве «Петрополис» и «Алконост». И это тоже книжка со своей историей. Это книжка, которая начинается, если вот взять экземпляр в руки, то экземпляр начинается с 9-й страницы. Дело в том, что было вырезано первое стихотворение в книжке, вырезано не советской цензурой, как сейчас иногда пишут, она здесь ни при чем, а вырезано было именно издателями, видимо, по согласованию с Ахматовой, стихотворение, которое могло навлечь на нее какие-то обвинения в контрреволюционности. Это стихотворение, замечательное стихотворение, которое потом получило название «Петроград, 1919 год», стихотворение об оставшихся, которые любят свой город, а не крылатую свободу. И впоследствии в эмиграции появлялись перепечатки ахматовских стихов. Даже в конце 40-х годов такое очень любопытное явление — эмигрантский самиздат. В Париже существовало несколько экземпляров книжки якобы высшей в СССР, но ничего подобного в СССР, конечно, не выходило. Но приписывался этой книжке статус копии советского издания под названием «Стихи разных лет». Там были собраны журнальные публикации Ахматовой послевоенные, и в состав этой же книжки были включены два стихотворения Александра Прокофьева. Потом они перекочевали первое академическое эмигрантское издание Ахматовой спустя два десятилетия.
6: На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Наша тема сегодня — Анна Ахматова. Своими воспоминаниями делится петербургский поэт-переводчик Игнатий Михайлович Ивановский.
10: В Турине, городе нынешних Олимпийских игр, несколько лет назад была издана книга «Записные книжки Анны Ахматовой». В списке упомянутых в этой книге фамилий я нашел и свою. Через 37 лет после кончины Анны Андреевны получил от нее привет. Вот запись о поэме «Без героя». У Ахматовой были собственные комментарии к поэме, которыми она иногда делилась с собеседниками. «Когда я читала одно из моих особенно длинных и подробных объяснений Ивановскому, он сказал, я чуть не крикнул посредине: перестаньте, не могу больше, ведь то, что вы читаете, это та же поэма, но в прозе это невыносимо». И еще записи. Ивановский с розами. Полночные стихи Ивановскому, то есть обещанная копия полночных стихов. Приходя к Ахматовой, я невольно боковым зрением наблюдал, с какой убежденностью и тончайшим искусством творила она собственную легенду, как бы окружала себя сильным магнитным полем. Легенда не была умозрительной. Изображение скорби, печали, грусти, этой изнанки человеческих радостей, органический дар Ахматовой. «Муж в могиле, сын в тюрьме, помолитесь обо мне». В колдовском котле постоянно кипело зелье из предчувствий, совпадений, собственных примет, роковых случайностей, тайных дат, невстреч, трехсотлетних пустяков. Было там и многое другое, о чем сказала сама Ахматова. «Когда б вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда, Котел был скрыт от читателя, но если бы он не кипел вечно, разве могла бы Ахматова в любую минуту зачерпнуть оттуда, вложить неожиданную силу в незначительную деталь? Писала она наискосок, концы строк загибались вверх. В конце каждого стихотворения непременно стоял год, месяц и место сочинения. Это тоже входило в легенду. О своей любимой поэме «Без героя» она говорила, глядя сквозь стены и поверх голов: «Гадина!» И в этом слове слышалась как бы далекая жалоба, даже отголосок отчаяния. Уж очень неотступно преследовала Ахматову ее поэма. Еще одно слово Ахматова произносила на разные лады, иногда насмешливо: «Беда». Позже я услышал это слово на севере от моей квартирной хозяйки. Услышал и поразился точной интонацией Ахматовой. А потом понял, что интонация эта не Анны Андреевны Ахматовой и не Марии Осиповны Быковой, а просто очень древняя, коренная русская. У Ахматовой не было двойственного отношения к людям. Она или верила человеку до конца, или не верила совсем. На дворе стоял 55-й год. Сталина и Берии уже не было, но политическая ситуация была неопределенной и шаткой. И вот однажды Анна Андреевна, стоя у окна, сделала мне знак подойти. Я подошел и невольно покосился в окно. На другой стороне улицы прогуливался Топтун, сотрудник секретной службы. За квартирой велось наружное наблюдение. Ахматова сказала: «Ближе, еще ближе». И, понизив голос, начала читать стихи «Реквием». «Если зажмут мой измученный рот, которым кричит стомиллионный народ».
11: «Если зажмут мой измученный рот, которым кричит стомиллионный народ, пусть так же они поминают меня канун моего погребального дня. А если когда-нибудь в этой стране

0: Марусь, забыть, как постылая хлюпа от дверь, и было старуха, как раненый зверь. И пусть неподвижных и бронзовых век, как слезы струится подтаивший снег, и голубь тюремный пусть гулит вдали, и тихо идут по небе корабли.
1: Я слушал, не помня себя, и потому что Анна Андреевна совершала опасный поступок. Всего год назад эти стихи обернулись бы тюрьмой и лагерем, и потому что это чтение означало ее полное доверие к собеседнику. И, разумеется, сами стихи сделали свое дело. Мне было 23 года, я был крепким малым фехтовальщиком, но тут вдруг почувствовал, что по щекам текут слезы. Никогда со мной этого не бывало. Как в тумане я оказался за чайным столом. Говорить я не мог. Мы помолчали. Ахматова внимательно на меня смотрела и, наконец, спросила, что вы скажете об этих стихах? Я услышал свой голос, который произнес с запинкой. Это очень интересно. После этого нелепого, полусумасшедшего ответа вполне можно было указать мне на дверь. Но Ахматова прекрасно поняла мое состояние, а словами просто пренебрегла и царственно кивнула в знак благодарности. Поблагодарила за слезы и за то, что я хотел бы, но не смог сказать.
2: Игнатий Ивановский из воспоминаний об Анне Ахматовой.
1: Живя в Архангельской области, я время от времени приезжал в Ленинград. В первый же приезд побывал у Ахматовой. Она с большим интересом слушала рассказы о сельской жизни, о людях, нравах, языке. Потом разговор зашел о датах рождения. Ахматова придавала им большое значение. Совпадение тайной даты не встречи 300-летние пустяки – это был ее инструментарий. Я, между прочим, сказал, что день моего рождения послезавтра, мне исполнится 31 год, я родился 1 апреля. Анна Андреевна слегка подалась назад и внимательно на меня посмотрела. Не может быть. Как законопослушный советский человек, всегда носящий с собой паспорт, я предъявил его, раскрыв на нужной странице. Ахматова взяла документ и, глядя в него, призадумалась. Прошло несколько минут, я недоумевал, что могло задержать ее внимание. Потом она сказала, возвращая паспорт, «Этой милой подробности я не знала». Прошло почти 40 лет, и, перечитывая в Ахматовском томе известную «Вереницу четверостиший», я вдруг остановился на давно знакомых строчках. «Взоры огненья огня и усмешка леля. Не обманывай меня, 1 апреля». Остановился, потому что на этот раз обратил внимание на год написания – 1963. Заглянув в комментарий, так и есть, 31 марта. Ахматова могла сочинить это четверостишее, держа в руке паспорт. Или вечером после моего ухода, или на утро, но записала его и поставила дату на следующий день. Все это я рассказал доброй знакомой, не намного моложе Ахматовой. Рассказал и добавил, что мое положение совершенно безответственно. Никто не может доказать, что это четверостишее не обо мне, а я не могу доказать, что оно обо мне. И услышал в ответ: «Вы ошибаетесь». Анна Андреевна, как всегда, попала в десятку. Доказательств не требуется. Когда я вспоминаю о вас, первая мысль – усмешка леля. Ахматовой давно уже нет в живых. Вместе с другими, куда более важными тайнами, она унесла с собой тайну четверостишия, записанного 31 марта 1963 года. В этом эпизоде меня интересует, разумеется, не собственная персона, а вопрос, что означало на светском дамском жаргоне 1913 года выражение «усмешка леля». Если кто-нибудь в мемуарах или устной беседе найдет разгадку, очень прошу сообщить ее мне.

0: Странного дома, где вечерняя бродит истома с фонарем и связкой ключей, я аукалась дальним эхом, неуместным смущая смехом непробудную сонь вещей. Здесь свидетель всего на свете, на закате и на рассвете, смотрит в комнату старый клен, и, предвидя нашу разлуку, мне иссохшую черную руку, как за помощью тянет он. Но земля под ногой гудела, и такая звезда глядела в мой еще не брошенный дом и ждала условного звука. Это где-то там, у Тобрука, это где-то здесь, за углом. Ты не первый и не последний темный слушатель светлых бредней, мне какую готовишь месть? Ты не выпьешь, только пригубишь эту горечь из самой глуби, это вечной разлуки весть. Не клади мне руку на темя, пусть оно остановится время. На тобою данных часах нас несчастье не минует, и кукушка не закукует в опаленных наших лесах. А за проволокой колючей, в самом сердце тайги дремучей, я не знаю, который год, ставший горстью лагерной пыли, ставший сказкой страшной были, мой двойник на допрос идет. А потом он идет с допроса двум посланцам, девке без носа, суждено охранять его. И я слышу даже отсюда, неужели это не чудо, звуки голоса своего.
1: На этом мы заканчиваем программу «Мифы и репутации», посвященную Анне Ахматовой и приуроченной к 40-й годовщине ее смерти. Участвовали Роман Тименчик, Игнатий Ивановский, звучали архивные записи с голосами Георгия Адамовича и Никиты Струва. Отрывки из поэмы «Без героя» в ахматовском чтении взяты с диска, подготовленного Львом Шиловым. Запись реквиема любезно предоставлена Игнатием Ивановским. Режиссер Илья Бубчинецкий. Редактор-ведущий Иван Толстой.

0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
1: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
2: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
3: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
4: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
5: Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
7: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
6: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
8: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
7: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
9: Потолок анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
10: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
6: Пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты, кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
11: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
7: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
12: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
6: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
13: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
7: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
14: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете. За что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
6: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
7: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
6: «Человек имеет право».
15: Говорит Радио Свобода.
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
15: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.
16: Каким вам представляется будущее России?
17: Я думаю, нормально все будет, хорошо.
18: Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
19: Хотелось бы видеть Советский Союз.
20: Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться вот и все.
17: Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России. Потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
16: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
2: Привет, друзья! Это Артемий Троицкий. «Музыка на свободе» номер 266. У нас будет сегодня довольно академичный центральный сегмент программы. Мы поговорим о ранней электронной музыке, послушаем записи 50-х, начала 60-х